А именно поэтому, если мы посмотрим поближе на, вот, например, пресноводную губку, бодягу, напомню, бодяга – это название собирательное для пресноводных губок некоторых, мы увидим такую, хочется сказать, губчатую структуру, ну, действительно, губчатую структуру, пористую. А вот форма тела поддерживается теми самыми спикулами. И именно за счет спикул значительная часть губок, когда высыхает, сохраняет свою форму, после чего человек может ими пользоваться. Ну, неспроста такие предметы обихода, как губка для мытья посуды или губка в душе, мы называем губками. Потому что изначально действительно на протяжении длительного времени для этих целей служили настоящие губки. Ну, понятное дело, что они были значительно более доступны, да и продолжают быть более доступны в прибрежных регионах, тем не менее. Интересно, кстати, что губки используются не только для того, чтобы мыть тело или мыть что-то еще. За счет того, что их скелет состоит из таких иголочек, спикул, ну, когда мы видим засушенную губку, это просто на самом деле переплетение, большое количество таких спикул. Когда моешься настоящей мертвой губкой, ощущения немножко иные, чем синтетической. Почему? А потому что эти иглы, спикулы, немного раздражают кожу. Оказывают, кстати, благоприятный эффект, улучшается кровоснабжение. Более того, есть даже лекарственные средства, которые изготавливают из растолченных губок. Ну, например, такие кремы, содержащие вот эти спикулы, отдельные иглы, позволяют достаточно эффективно бороться с синяками. Но, честно говоря, кроме как каким-то таким образом губки особо, ну, разве что еще в декоративных целях, особенно больше никогда и не использовались. Хотя есть еще один аспект, который, наверное, стоит упомянуть. Сейчас, правда, губки не используются в таком, для таких целей, но еще в середине 20 века губки, ну, вернее, их скелеты, разумеется, стерилизованные, обеззараженные, использовали в качестве имплантов. Ну, когда, например, человек хотел с помощью пластической хирургии изменить форму подбородка, сделать более такой интересной ее. Соответственно, ему вшивали кусок губки. Губки, вот их скелет, у многих губок обладает таким замечательным свойством, как то, что он никак не влияет на окружающие ткани человека. Соответственно, просто когда у человека все заживало, собственные ткани обрастали вот эту губку, и все. И человек оставался на всю жизнь с губкой, например, в подбородке, но при этом подбородок приобретал несколько иную форму. Например, такой небезызвестный человек, как Мэрилин Монро, на заре своей карьеры сделала пластическую операцию по вшиванию как раз такого импланта из губки в свой подбородок. Ну что ж, двинемся дальше. Следующий тип, про который мы поговорим, это стрекающий. Ну, казалось бы, вот их-то уж человечество как может использовать? Может, разумеется. И здесь все ограничивается далеко не только красивыми поделками из кораллов. Я напомню, что представители типа стрекающие могут выглядеть как медузы, могут выглядеть как полипы, могут выглядеть как колонии полипов. Для абсолютного большинства их представителей характерно наличие стрекательных клеток, чем они доставляют купальщикам массу неприятных эмоций. Опять же, позволю себе напомнить, что тип стрекающий делится на несколько классов. Вот класс сцифоидные – это те существа, у которых в жизненном цикле доминирует стадия медузы. Ну, подробно мы сейчас про их жизненные циклы не будем говорить, мы довольно много про это уже говорили. Если кто-то хочет освежить, можно посмотреть наши разговоры об этом. Но важно, что да,
для многих стрекающих характерно чередование в жизненном цикле стадий полипа и медузы. И вот у представителей класса сцифоидной медузы большие, яркие. Например, такая медуза Aurelia aurita, Aurelia ушастая. Ее можно встретить в наших северных морях, ее можно встретить у нас на Черном море. Вырастают достаточно крупными, ну, могут сантиметров до 20, даже больше в диаметре купола вырастать. Хорошо отличаются по наличию четырех таких чуть более окрашенных полукруглых структур, хотя изредка их бывает 6. Если не 4, а 6 полукругов таких, то это тоже Aurelia aurita. Что интересно? Интересно, что эти медузы являются съедобными. Если у вас возник вопрос, а как? И самое главное, зачем? Ну, наверное, сначала отвечу на вопрос, зачем. Они входят в кухню некоторых юго-восточно-азиатских народов, китайскую, например, кухню входят, ну, тех регионов Китая, которые прилегают к океану. Как известно, в кухнях этих регионов чего только не используется. Ну, на вопрос «как?» ответ интересный. Дело в том, что, как и все, абсолютное большинство стрекающих, у Aurelia есть стрекательные клетки. Если взять ее в руку, на самом деле они у нее довольно слабенькие и кожу на пальцах не пробьют. А вот если ее живой поместить в рот и начать жевать, ну, ощущение будет, как будто живешь, так жуешь, честно говоря, крапиву. Ничего приятного, в общем. Но если ее засолить и затем как-нибудь еще обработать со специями, с соусом, получается очень интересное, ну, я бы сказал, такое немножко хрящеватое желе со вкусом красной икры. Действительно интересно. Главное, не есть ее живой. У живой вкус примерно такой же, но, напомню, ощущения неприятные. Что здесь еще важно понимать? Важно понимать, что если вдруг вы, ознакомившись там, с кулинарным рецептом, решили, например, на побережье Черного моря, отдыхая, попробовать такие соленую Aurelia. Помните, пожалуйста, вот что. Во-первых, Aurelia должна быть живой, не мертвой. А в мертвой могут начать размножаться, мягко говоря, неприятные микроорганизмы. А помимо этого, она должна быть более-менее целый, неповрежденный. Ну и, как я сказал, очень важно, что если вы захотите ее попробовать, следовать рекомендациям, как это делать, тогда есть шанс, что получится необычный гастрономический опыт. Ну что ж, двигаемся дальше. Представители класса гидроидные, напомню, у них в жизненном цикле, напротив, доминирует стадия полипа. У некоторых в процессе эволюции стадия медузы вообще была утрачена, как, например, у пресноводной гидры. Ну, хозяйственного значения для людей она никакого не имеет. Ее никто не ест, она не ядовитая, но просто кому она нужна, она очень маленькая. Однако это существо, которое достаточно просто содержать в аквариуме, размножать. И поскольку это представитель очень просто устроенного типа, на нем проводится огромное количество экспериментов. И вот пресноводная гидра, она используется человечеством в первую очередь в качестве одного из очень популярных модельных объектов для различных экспериментов в лаборатории. Ну, следующий класс – коралловые полипы. У них, напомню, в жизненном цикле медузы вообще нет и, судя по всему, никогда не было. Тут, я думаю, можно не растекаться мыслью по древу. Понятно, что ну, одиночные коралловые полипы, такие как актинии, они, кроме как в аквариумах, особенно нигде не используются в хозяйственной деятельности человека. А вот колониальные коралловые полипы, которые выделяют
твердые известковые скелеты. Ну, вот, собственно говоря, то, что мы обычно называем кораллом, напомню, это скелет коралла. Здесь было огромное количество маленьких зооидов. Ну, зооиды – это, опять же, напомню, отдельные части колониального организма, которые похожи на самостоятельных организмов, но соединены общим телом. И вот из таких скелетов известковых коралловых полипов, в общем, чего только не делают. Не все кораллы, будем честны, пригодны для использования в изготовлении украшений, но, тем не менее, некоторые виды действительно имеют очень яркую и хорошо поддающиеся обработке скелеты. Ну что ж, двинемся дальше. Разумеется, позволю себе сакцентировать немножко внимание на том, что роль коралловых полипов вообще в жизни нашей планеты, она огромна. Мы сейчас рассматриваем только то, как непосредственно люди их используют. Следующий тип – плоские черви. Ну, про плоских-то червей уж, казалось бы, что с ними можно делать? Они же... Никто их не ест. Никаких поделок из них не сделаешь. Ну, если говорить про представителей класса ресничные черви, то их, опять же, некоторые из их видов используют в качестве модельных объектов в лаборатории, очень популярных. В первую очередь за счет того, что для них характерна фантастическая способность к регенерации. Ну, помните, мы с вами говорили, что если мы ресничного червя разрежем, будет планарию, разрежем пополам, получится просто два ресничных червя. На 5 кусков при благоприятных условиях получится 5 ресничных червей. У вас может возникнуть вопрос, но с гидрой пресноводной у нас примерно так же. А уж губок вообще, мы знаем, что некоторые виды губок можно протирать через сито, так, чтобы они разваливались на отдельные клетки, и эта масса потом сползется в губку. Чем же так привлекают своими способностями к регенерации ресничные черви? Привлекают тем, что у них, в отличие от стрекающих и уж тем более от губок, есть не только ткани, но и уже достаточно сложные системы органов. То есть у них есть достаточно сложная нервная система, пищеварительная система, выделительная. И вот именно то, как они восстанавливаются, это очень интересно. Еще два класса плоских червей – сосальщики с довольно экстравагантными жизненными циклами и с довольно неожиданными последствиями для своих промежуточных хозяев. Помните, мы тоже обсуждали, как такой паразит, как рябий роя, заставляет несчастных головастиков отращивать лишние конечности, чтобы их более эффективно съедал следующий хозяин – птица. Но, ну, или класс ленточные черви. Довольно жутковатые создания. Тоже порой с необычными жизненными циклами. Но тут уж совсем закономерный вопрос возникает. А этих-то как человечество использует? Честно говоря, правильный ответ будет никак практически. Существуют довольно интересные рассказы про то, что якобы когда-то в начале 20 века было очень популярно есть яйца ленточных червей для того, чтобы потом худеть. Судя по всему, это то, что называется газетные утки первоапрельские. Так бывает, что когда после первоапрельской шутки в какой-то газете пройдет лет 100, к ней вдруг начинают относиться серьезно. Ну, мало ли, чем странным занимались люди 100 лет назад. А почему можно догадаться, что вот такие все эти рекламы, пилюль, содержащие яйца ленточных червей, это газетная утка? Да просто исходя их из жизненного цикла. А для наиболее распространенных
ленточных червей, например, для бычьего цепня, жизненный цикл которого изображен здесь, напомню, характерна смена хозяев. Окончательный хозяин – это какой-нибудь хищник или падальщик. Ну, человек, например, типичный падальщик. В его кишечнике живет вот эта длинная-длинная лента из отдельных члеников проглотит, которые отделяются, забитые яйцами, скаловыми массами выходят наружу, яйца рассыпаются, и дальше вместе с травой их съедает какое-нибудь травоядное животное, например, корова, в теле которого происходит... интересные, но, конечно, не очень приятные для коровы процессы. В пищеварительной системе из яиц выходят так называемые шестикрючные личинки, прорывают пищеварительную систему, попадают в кровь, разносятся по мышцам чаще всего, ну, если мы про бычьего цепня говорим, превращаются там в так называемые финны. Финны – это покоящаяся стадия, которые могут годами ждать, пока это мясо будет съедено окончательным хозяином. Например, человеком. Ну, я думаю, вы уже догадались, что просто зная этот жизненный цикл, очевидно одно. Никому в страшном сне не могло присниться употреблять для похудения яйца бычьего цепня или другого ленточного червя. Почему? Да потому что из яиц выходят личинки, которые потом по кровотоку распространяются по мышцам, превращаясь в финны. Никакому похудению не способствуют. Чтобы действительно в кишечнике человека завелся ленточный червь, ну, ему нужно съесть финну, то есть плохо прожаренное мясо, например, с ней. Тогда, да, в нем разовьется этот паразит, в принципе, человек действительно начнет худеть. Но вообще продукты жизнедеятельности паразита настолько неполезны для человека, что есть... значительно более безопасные способы похудеть. Так что при всей неординарности таких методов ими никто в таком виде не пользовался. Конечно, изучение взаимодействия паразита с организмом хозяина – это интересно. Очень разные, ну мы это тоже уже обсуждали, разные эффекты оказывают паразиты на организм хозяина, но в качестве похудения их никто не использовал. Следующий тип – круглые черви. Круглые черви – существа, которые, среди которых есть паразиты, есть обитатели почвы, пресных вод, соленых вод. Да кого только нет. Везде они примерно обитают. Среди них есть существа, которые действительно полезны человеку. Не острица, разумеется, это паразит. Не человеческая аскарида, это паразит. Вот, например, только тут я прошу прощения, здесь опечатка. Здесь вторая буква должна быть А, а после Р должна быть H. Да, наверное, я просто... в торопях набирал, прошу прощения. Так вот, это замечательная нематода, круглый червь, Cynorhabditis elegans. Повторюсь, я с опечаткой набрал название, вторая буква А, после Р должна H идти. Очень маленький червячок. Чем он привлекателен? Привлекателен он тем, что он очень малоклеточный. Число вообще всех клеток у Cynorhabditis, это, повторюсь, действительно крайне малоклеточный организм, ну, равно примерно в районе 1000 клеток. Это весь организм вообще. Причем число клеток у них постоянное. Из этой 1000 примерно треть приходится на, ну, чуть меньше, наверное, треть приходится на нейроны, нервные клетки. Cynorhabditis – это первое существо, для которого был полностью собран так называемый коннектом. Полная схема нейронов тела, полная схема нервной системы тела.
Это открывает путь к моделированию и пониманию механизмов работы нервной системы, которые нам не до конца понятны еще. Ну и также за счет того, что у Цинорабдитиса, повторюсь, написано родовое название с ошибки. Еще раз за это очень приношу извинения. Видимо, я

Поэтому, несмотря на свои скромные размеры, помощь от Цейнарабдиса для науки, ну, она практически неоценима. А кольчатые червы. Следующий тип. Здесь, ну, с одной стороны, все несколько разнообразнее. С другой стороны, безусловно, нельзя сказать, что кольчатые черви – это беспозвоночные, от которых прям как-то значительно зависело развитие человеческой цивилизации. Но если мы говорим про представителей класса полихета, многощетинковые, среди них есть крупные, среди них есть очень маленькие, активно передвигающиеся, есть сидячие на одном месте. Ну, напомню, для них характерно, что большинство сегментов их тела несет парные выросты параподии. Наиболее крупных из них, некоторых, можно употреблять в пищу. Ну, нерисы, например. Хотя, конечно, все-таки это проходит по разряду, ну, некоторой такой интересной экзотики. Ну, примерно как соленые аурелии. Ну, в качестве основного источника пищи, видимо, никогда никакие группы людей их не использовали. А вот с другим классом, олигохеты малощетинковые, все чуть более интересно. Ну, в плане я ни в коем случае не говорю, что многощетинковые неинтересны. Это очень интересные существа, просто человечество с ними, ну, не то чтобы очень тесно взаимодействует. А вот среди представителей класса малощетинковые, к которым, например, первое, что приходит в голову, относится дождевой червь. Ну, дождевые черви, вернее. Это большая группа. Так вот, среди малощетинковых есть, помимо дождевых червей, много разных представителей, в том числе семейство тубифициды. Ну, их называют трубочники. Я думаю, что аквариумисты и рыбаки знакомы с ними просто под названием трубочник. Действительно маленькие червячки, малощетинковые, которые живут на дне водоема, строят трубочки из ила, высовываются, шевелятся и могут образовывать настоящие такие шевелящиеся ворсистые ковры на дне водоемов, особенно на дне водохранилищ некоторых. Выглядят и жутковато, и притягательно. Если вы спросите, как человечество взаимодействует с такими пресноводными существами, в первую очередь их используют в качестве кормов. Кормов для рыбы. И в целом это достаточно популярный кормовой объект. Когда мы говорим, что их используют в качестве кормов для рыбы, важно понимать, что речь же идет не только о содержании рыбы в аквариумах, но и о промышленном разведении рыбы. Следующий класс. Класс пиявки. Ну, здесь мы уже много про них говорили. Понятно, что самое главное, как человечество взаимодействует с пиявками. Так, что-то у меня подвисло. Так вот, ну, что касается пиявок, судя по всему, не будет преувеличением сказать, что с древних времен, по крайней мере, один вид из них, Gerudo medicinalis, который так называется, медицинская пиявка, использовали для лечения самых разных болезней. Ну, правильно будет сказать следующее, что люди давно заметили, что иногда, если человеку плохо и к нему присасываются пиявки, ему почему-то становится лучше. Ну, поскольку они сосут кровь, понятно, что самым таким очевидным приходящим на ум объяснением было то, что они забирают какую-то плохую кровь из тела человека. Ну, это ни в коем случае не так. Кровь они забирают самую обычную. Именно поэтому, кстати, во второй половине XIX века, когда медицина стала активно вставать на научные рельсы и избавляться от всяких странностей, ну, типа официально до конца XVIII века продававшихся в аптеках порошка из толченого рога единорога,

0: имелся в виду, конечно, толченый бивень Нарвала, но тем не менее. И на волне борьбы с каким-то шаманством, колдовством и так далее, второй половине XIX века также решили, что лечение пиявками – это какая-то дикость, совсем древние, поэтому это никак помочь не может. Тем удивительнее было, когда уже в 20 веке разобрались, что да, медицинские пиявки действительно помогают при довольно широком спектре нарушений, в первую очередь связанных с работой кровеносной системы, но помогают они не потому, что высасывают какую-то дурную, плохую кровь. Они, наоборот, впрыскивают вещества, которые препятствуют свертыванию крови. Делают они это не из альтруизма какого-то. Делают они это просто для того, чтобы маленькая ранка, которую они прорезают своими зубами хитиновыми, не закрылась быстро, и кровь из нее свободно текла. Но вот эти антикоагулянты, вещества, которые препятствуют свертыванию крови, они настолько эффективны, что в целом по всему организму действительно разжижают кровь. А есть состояние нарушения работы нашего тела, когда это очень полезно. Более того, как бы странно это ни звучало, медицинские пиявки иногда выступают помощниками в такой, казалось бы, высокотехнологичной сфере медицины, как пластической хирургии. Потому что, например, если лоскут кожи пересажен с одного места на другой, ну, получил человек тяжелый ожог, и надо как-то косметически закрыть это место. Можно пересадить кусок своей кожи. И чтобы он не отторгся, в некоторых случаях на него сажают пиявок, потому что они улучшают кровоснабжение и уменьшают вероятность того, что этот кусок кожи пересаженный будет отторжен. Ну, вот так вот совсем древние методики лечения пересекаются с максимально современными. Единственное, напомню, с медицинской пиявкой очень часто в наших водоемах путают большую лыжноконскую, она прокусить кожу не может. Медицинская пиявка отличается наличием двух желтоватых, оранжеватых или красных полос вдоль тела. Важное только хочу отметить, если вы поймали медицинскую пиявку, не стоит ее все. То есть если она к вам присосалась, это не страшно, но намеренно их на себя сажать не стоит. Потому что они могут занести каких-нибудь бактерий, прокусывая вашу кожу. Если вы хотите заняться лечением медицинскими пиявками, нужно купить разведенных и содержащихся в относительно чистых условиях пиявок. Ну, следующий тип, про который мы будем говорить, это моллюски. Тут, казалось бы, все очевидно. На самом деле не так очевидно, как может показаться. Но, во-первых, моллюсков едят. Даже представители такого странного и немногочисленного класса, как хитоны, полиплакофора, помню, исключительно морские обитатели, вытянутой формы, раковина которых состоит, ну, обычно из 8 таких отдельных пластинок, соединенных между собой. Среди них есть виды с довольно массивным телом. Честно говоря, все моллюски на вкус примерно одинаковые. Поэтому если моллюск не ядовитый, и там есть что пожевать, ну, в общем, почему бы не съесть? Известно, что на североамериканском континенте некоторые племена индейцев, которые жили на берегу океана, исторически довольно существенно включали как раз вот этих хитонов в свой рацион питания. Почему? Потому что их несложно собирать в отлив. А, как можно заметить, они крупные. Ну и к тому же питательные и вкусные. Такой класс, как брюхоногие моллюски, среди них есть много съедобных. Ну, из морских, например, рапана веноза, вселенец, который у нас живет на Черном море или, естественно, в ареале обитания в некоторых других морях, на Дальнем Востоке, например. Вполне себе съедобное создание. Наземные улитки некоторые, опять же, вполне съедобны. Например, представители семейства гелициды. Особенно в некоторых странах Европы их ценят. что здесь важно понимать? В принципе, среди наземных улиток, которые живут у нас, ядовитых нет. Но, опять же, я настоятельно не рекомендую вам собирать их просто где-то в поле и употреблять в пищу. Дело в том, что они могут быть промежуточными хозяевами некоторых паразитов, особенно кого точно нельзя употреблять в пищу. Есть такие крупные брюхоногие моллюски охотины. Их довольно не являются популярными очень объектами содержания дома в террариумах. Вот, несмотря на их размеры, есть их нельзя ни в коем случае. Потому что они действительно являются промежуточными хозяевами некоторых опасных паразитов. Так что, если хотите поесть улиток, лучше купить их в магазине, а не собирать. Ну, класс двустворчатые моллюски. Здесь все, опять же, достаточно очевидно. Среди них есть съедобные. Ну, например, устрицы. Хотя, конечно, процедура поедания устриц, в общем, не каждому придется по душе, скажем так. Как, я думаю, вы знаете, их принято есть живыми, поливая лимонным соком и иногда некоторыми другими специями. А вот представители другого семейства, метелиды, к которым относятся мидии, главное не путать мидии с устрицами, их принято есть все-таки готовыми, вареными, там, леными, жареными, запеченными и так далее, и так далее, и так далее. Но помимо очевидного использования мидий в пищу, для них и для некоторых других двустворчатых моллюсков есть, ну, вернее, скорее было, сейчас таким все-таки не занимаются уже. Еще одно интересное применение. Дело в том, что некоторые двустворчатые моллюски обладают специальной так называемой биссусовой железой, которая выделяет нити биссуса. Это плотные нити органические, достаточно длинные. У некоторых двустворчатых моллюсков их можно набрать довольно много, и они действительно похожи на нити. Вот они, например. Ну, правда, эти нити взяты не от мидий, а от другого двустворчатого моллюска, пинна нобилис. Тоже, кстати, съедобный. Но, видимо, пинны просто за счет своих размеров и за счет того, что, соответственно, длина вот этих биссусовых волокон у них больше, в древности использовались для изготовления тканей. Из нити биссуса изготавливали такую тончайшую, но очень прочную ткань, как виссон. Правда, судя по всему, там много путаницы, потому что, видимо, в разных регионах виссоном называли разное. Где-то называли просто тонкие ткани, а где-то называли именно ткань из нити биссуса. Тем не менее, факт остается фактом. По крайней мере, в некоторых регионах из вот этих нити биссуса, выделяемых двустворчатыми моллюсками человечества, изготавливало ткани. Правда, повторюсь, сейчас этим никто не занимается, потому что при том количестве синтетических материалов, которые есть, в общем, такая супердорогая ткань особенно ни к чему. Ну, если только из интереса. Еще одно очевидное использование двустворчатых моллюсков – это жемчуг, который многие из них производят. На самом деле не только двустворчатые моллюски производят жемчуг. Есть небольшое количество видов даже брюхоногих моллюсков, которые производят жемчуг. Из двустворчатых, правда, не все эффективно образуют вот эти жемчужины. Ну, то есть завернутые во множество слоев перламутра какие-нибудь песчинки или иногда паразитов. Жемчужины могут быть довольно большими. Ну, вот слева изображена жемчужина, которая весом примерно 6,5 килограмм. Жемчужина Лао Цзы она называлась, хотя у нее довольно много разных названий было, которая долгое время считалась самой большой жемчужиной. Ну, сейчас, правда, самая большая жемчужина весит больше 20 килограммов. образовалась она, как несложно догадаться, в самом большом двустворчатом моллюске, в тридакне. Есть пресноводные, напомню, двустворчатые моллюски, которые тоже достаточно эффективно формируют жемчужины, например, семейство жемчужницы Маргаритиферида. А до середины XIX века добыча речного жемчуга была в России довольно распространенным промыслом. Они встречались и в Центральной России, и в северных губерниях. Но вот здесь, на этой фотографии, мы видим человека, который на плоту со специальной дыркой, в которую он опускает лицо, со специальным сачком, плывет вниз по течению и, соответственно, вылавливает жемчужниц. Ну, вот он их достал и выбирает из них жемчуг. Правда, из-за того, что жемчужницы очень медленно растут, долго живут, правда, там больше 100, иногда до 150, возможно, даже больше лет, но они медленно растут, и поэтому в большинстве мест, где они обитали в Европейской России, их просто всех выловили вообще, совсем. Они сейчас остались, ну, так, чтобы массово с ними можно было встретиться только в некоторых труднодоступных регионах, например, в некоторых районах Архангельской области с ними можно встретиться, ну, так, чтобы вот легко их найти. А так, к сожалению, вот уже, причем уже к середине 19 века их практически всех извели. Следующий класс моллюсков – это головоногие. Ну, здесь мы уже много обсуждали, что головоногие моллюски обладают очень сложным поведением, его интересно изучать, но если немного более приземленно их рассмотреть, то в первую очередь, конечно, человечество активно использует головоногих моллюсков в пищу и использует оно представителей отряда кальмары, самых разных, и мелких, и достаточно крупных. Ну, правда, наиболее крупные, такие как рода, как архитетис, мизонихотетис, как раз те, которые с щупальцами там, до 15, а то и 20 метров в длину могут быть. Их никто промышленно не добывает, но есть некоторые кальмары там метрового размера, которых вполне себе человечество добывает. Правда, тут сразу хочется сказать, что здесь есть некоторая сложность. Дело в том, что в плане добычи пищевых объектов из океана человек не очень далеко ушел от древних охотников. На суше у нас много животных, растений, которые мы разводим, даже грибы есть, которые мы разводим, одомашненные организмы. Вот в океане, несмотря на все успехи нашей цивилизации, все равно, если глобально задаться вопросом, насколько мы эффективно используем ресурсы океана, можно сказать, что в эффективном использовании ресурсов океана мы, как цивилизация, делаем только первые шаги. Да, мы научились разводить многих морских существ, но основная масса, основное количество пищи, которую мы получаем из океана, мы получаем просто выловом. А это значит, что оно может закончиться. Здесь я ни в коем случае не рисую никакие апокалиптичные такие картины, но тем не менее, пока, например, наши взаимоотношения со съедобными для нас головоногими достаточно односторонние. То есть мы просто их вылавливаем из океана. Следующий тип, про который мы будем говорить, это тип членистоногие, тип артропода. Здесь важно отметить следующее. Во-первых, членистоногие, ну, пожалуй, будем честны, именно членистоногие являются, наверное, самыми распространенными, одомашненными. Да и вас, собственно, пожалуй, что по-настоящему одомашненными беспозвоночными являются вообще только членистоногие. Что важно про них помнить? Что у них есть сбрасываемая хитиновая кутикула. Кстати, из хитиновые кутикулы можно получать довольно много интересных и нужных нам веществ. Но помимо этого, про то, как мы можем использовать тела членистоногих, мы еще поговорим. Сначала вспомним вот про такой класс, отдельный класс, как миростомата. Это мечехвосты. Достаточно, ну, вернее так, мечехвосты – это одна из групп миростомат, но из ныне живущих это как раз мечехвосты. Так вот, довольно древние создания используются для немножко жутковатых целей. Из них добывают гемолимфу. Заводы по добыче гемолимфы из мечехвостов выглядят как, ну, такие, знаете, максимально страшные антиутопии, где из кого-то что-то добывают. Несмотря на то, что это очень древние существа, они достаточно многочисленные по числу особей, поэтому никакого урона им это, их популяции это не наносит. У них гемолимфа, ну, то есть их кровь, такого очень красивого голубоватого цвета за счет вещества гемоцианин, содержащего медь, которая выполняет те же функции примерно, что и у нас гемоглобин. Только гемоглобин содержит железо, поэтому кровь у нас красная. А у них гемоцианин содержит медь, поэтому кровь у них, ну, таких всяких оттенков голубого. Для чего добывать их гемолимфу? Это очень неожиданно. Из нее, у них очень чуткая иммунная система, и из нее делают субстанции, которые используются в качестве экспресс-тестов на загрязнение бактериями каких-нибудь объектов. Ну, когда нужно вот непосредственно сейчас понять, там, скальпель в руке, он есть на нем какие-то бактерии или нет. Вот используется как раз субстанция, которая получается из гемолимфы мечехвостов. Следующая группа – это надкласс ракообразные крустация. Ну, во-первых, их едят. Причем едят порой самые неожиданные группы ракообразных. Ну, вот, например, такая группа, как усоногие ракообразные. С ними часто можно встретиться в приливно-отливной зоне, вот как устроен домик и тело усоногого ракообразного. Считается, вот тут я, правда, честно могу сказать, не пробовал, считается, что некоторые виды усоногих ракообразных обладают самым насыщенным крабовым вкусом, который вообще только можно встретить. Но, правда, чтобы наковырять их достаточное количество, ну, в общем, надо попотеть. Поэтому, хотя их, особенно крупные виды, иногда употребляют в пищу. Но понятно, что это, опять же, проходит по разряду такого экстравагантного деликатеса. Другие группы ракообразных, такие как ветвистоусы, куда там дафнии разные относятся, они часто используются, опять же, как кормовые объекты, разводятся как кормовые объекты не для людей, а для культур рыб, например. Здесь интересно, что есть такая группа ракообразных, жаброногие, к ним относятся, например, такие замечательные создания, как щитни. А также к ним относятся, собственно говоря, жаброноги. И есть виды жаброногов, например, Артемия солина, которые обитают в странных местах, например, вот в таком месте. Это фотография, которую я сделал в Монголии на пересыхающем озере. На самом деле там вдали озеро есть, просто дойти до него по этому слою растрескавшегося ила, в который, правда, все равно можно по колено провалиться, не очень удобно. Вот как раз в этом озере вполне себе живут эти рачки Артемия солина. Они могут выдерживать чудовищную соленость, а такие пересыхающие, особенно в Центральной Азии, водоемы часто бывают очень солеными. ну, это, правда, другое озеро. Это озеро Туоликуль в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая. Ну, по цвету воды понятно, что там не особо кто живет. А вот артемии живут. И за счет того, что эти ракообразные освоили обитание в таких сверхсоленых озерах, у них там практически нет конкурентов, а бактерии там при этом прекрасно размножаются, то есть то, что кого поесть, для них там вполне себе есть. И они порой дают совершенно фантастические биомассы, количество в таких водоемах. Их часто там вылавливают в промышленных масштабах и опять же используют как кормовой объект для, например, рыборазводческих культур. Пробуют их разводить и за пределами таких озер, но пока это тоже только, если так можно выразиться, в глобальном масштабе первые шаги. Высшие ракообразные, ну, здесь все понятно. У нас, например, в пресных водах речной рак относится к высшим ракообразным. Речные раки, вернее, у нас разные виды живут. Их просто можно есть. Разнообразие морских высших ракообразных, в общем, впечатляет. Самое главное, что они большие, вкусные. Ну, тут все довольно понятно. А следующий класс – паукообразный. Первое, что хочется упомянуть в плане использования паукообразных человеком, это то, что человечество уже не одно столетие грезит использованием паутины в целях изготовления одежды. Действительно, паутины обладают рядом удивительных свойств, которые теоретически могут позволить изготавливать из нее очень тонкие, очень прочные ткани, которые там ножом нельзя будет прорезать. Но более того, на протяжении последних нескольких веков были успешные попытки какой-нибудь предмет одежды, там, перчатки, например, изготовить из паутины, но в культуру пауков никто не ввел, то есть никто не научился размножать их в искусственных условиях так, чтобы они производили достаточное количество паутины. А собирать паутину вручную в дикой природе, ну, можно из интереса, чтобы создать какой-нибудь один какой-нибудь предмет одежды, но экономически это совершенно пока нецелесообразно. Хотя, возможно, когда-нибудь нам получится, у нас получится использовать паутину. Скорпионы. Ну, этих-то как используем? Ну, тут все просто и банально. Человек вообще, будучи всеядным падальщиком, есть, может, много чего, но вот тут видно на ближнем плане здесь куколки насекомых, а вот чуть дальше видны как раз в левом верхнем углу видны обжаренные скорпионы. Их вполне себе едят. Подкласс клещи. Ну, с ними, конечно, человечество в конструктивном, скажем так, аспекте взаимодействует не очень много, но, тем не менее, взаимодействует. Например, есть замечательный сорт сыра «Мимолет» во Франции, который получается при участии клещей. Ну, то есть получается сыр, и по мере его дозревания на него засеваются клещи, продукты жизнедеятельности которых, да, именно так, придают ему очень пикантный вкус. Но, честно говоря, пожалуй, особенно клещи больше никак человечеству вот, в качестве тех, кого можно использовать, и не пригодились. Ну, представители класса насекомые. Здесь много кто есть, кого мы используем. Ну, во-первых, насекомых можно есть. Многие насекомые прекрасно пригодны в пищу. Вообще, тело насекомых является очень питательным для нас. Разумеется, есть насекомые не ядовито. Ядовитых насекомых тоже достаточно много. Но самое главное – это то, что насекомые очень быстро растут. Вес они набирают значительно быстрее, чем, например, позвоночные животные. Именно поэтому, кстати, различные международные организации начинают потихоньку рекомендовать развивать создание пищи из насекомых в самых разных странах, потому что, ну, учитывая, сколько человек сейчас живет на планете Земля, переход хотя бы частичный на питание пищи, произведенной из насекомых, а пища, произведенная из насекомых, важно понимать, не обязательно должна выглядеть, как жареные насекомые. Можно и через мясорубку пропустить, котлетки сделать. Да много чего можно на самом деле сделать. Так вот, переход на питание пищи из насекомых значительно снизит нагрузку на окружающую среду человечества. Ну, напомню, что среди насекомых есть существа с полным и с неполным превращением. Мы по ним совсем быстро пробежимся. Если говорить про насекомых с неполным превращением, то в качестве съедобных объектов, например, используются представители отряда полужесткокрылые, подотряда внутри этого отряда клопы, семейство белостоматида, крупные, не ядовитые, правда, очень больно кусающиеся, но когда обжаренные, будучи обжаренными в масле, вот уже не кусающиеся. Водные клопы в Юго-Восточной Азии довольно популярны. А еще из этого же отряда, а дело в том, что в последние годы раньше был отдельный отряд клопы, сейчас сделали очень большой отряд полужесткокрылые гемиптера, куда входит несколько разных подотрядов, и вот помимо подотряда клопы, туда входит подотряд грудохоботные, стернаринха. Среди этого подотряда есть, на самом деле, несколько разных видов насекомых, которых называют собирательным словом кошениль. Это маленькие довольно существа, напоминающие каких-нибудь таких немножко лохматых бабочек, хотя, если присмотреться, то не похоже, но внешне чуть-чуть похоже. Важно, что их личинки производят и накапливают такое красящее вещество – кармин. Его активно используют, оно безопасно для использования человеком. Его активно используют как красящее вещество, но самое главное – в пищевой промышленности, в подкрашивании колбас, в подкрашивании некоторых кондитерских изделий. Поэтому на самом-то деле в пищевой промышленности насекомые используются активнее, чем можно подумать. А среди развития насекомых, развивающихся с полным превращением, ну, в качестве необычного можно вспомнить примеры использования отряд ручейники, личинки которых живут под водой, строят домики очень красивые. Есть несколько ювелирных фирм в мире, которые используют труд вытащенных из домиков, ну, то есть бездомных личинок ручейников для создания, ну, вот таких вот нестандартных украшений. Ну, просто насыпают в качестве строительных материалов там, кусочки золота, серебра, драгоценных, полудрагоценных камней. Но понятно, что это скорее такое, мягко говоря, не массовый вариант использования. А вот с чешуекрылыми бабочками ситуация чуть иная. Ну, во-первых, есть тутовый шелкопряд, который вид насекомых, который человечество научилось использовать для создания шелка. Ну, шелк, как ткань, ткется из нитей, из которых на самом деле, которыми замотан кокон тутового шелкопряда, соответственно, его распаривают и эти нити разматывают. Есть среди бабочек, правда, еще очень интересное существо – Галерия меланелла – это бабочка, личинки которой, взрослые бабочки, бабочки и бабочки, а личинок этой бабочки, гусениц, подозревают за ними способность переваривать полиэтилен. Соответственно, как вы понимаете, полиэтилен, например, то, из чего делаются пакеты одноразовые в магазине. Если действительно окажется, что они умеют переваривать полиэтилен, это откроет широчайшие возможности для использования их в качестве переработчиков пластика. Правда, тут не все до конца понятно. Сначала вышла статья, где очень восторженно об этом было написано, потом вышло несколько статей, где было написано, что вообще-то нужно еще очень сильно разобраться, насколько действительно они могут это делать. Но если окажется, что так, это будут первыми животные, которые действительно эффективно переваривают полиэтилен. Ну, следующий отряд – двукрылые. В хозяйственном плане человеку всегда очень помогали мухи. Вредили тоже очень сильно, но и помогали. Ну вот, например, здесь изображен обычный дачный туалет по типу выгребной ямы. Понятно, что в летний сезон там внутри разводятся личинки мух. То, что называют словом опарыши. Но важно, что развиваясь там, они перерабатывают отходы человеческой жизнедеятельности и уносят с собой оттуда вещество. После окукливания взрослые мухи и мага-мух ведь улетают. Соответственно, они обеспечивают биологическую переработку отходов. И вот именно биологическую переработку отходов, в этом в плане биологической переработки отходов, очень перспективными являются такие существа, как черные львинки. Мухи, исходно обитающие в Южной Америке, довольно крупные, Гермеция и люцинс, их личинки выглядят не очень приятно и аппетитно. Но, во-первых, очень быстро перерабатывают практически все, что можно съесть. Во-вторых, очень быстро растут. И, в-третьих, являются прекрасным источником очень питательного, ну, хочется назвать мясо, ну, в общем, того, что можно съесть. И почти точно, что через несколько десятилетий пища, сделанная из личинок черной львинки, войдет в наш обиход. Последний отряд насекомых, про который я упомяну, это отряд гименоптера, перепончатокрылые. Ну, к ним относятся такие не очень похожие существа, как, например, наездники и пчелы. Наездники, напомню, существа, которые способны откладывать, собственно, которые откладывают свои яйца, чаще всего в личинок или в яйца других существ, других насекомых. Некоторые из них, например, представители семейства трихограмматиды, используются в качестве биологического средства борьбы с вредителями. Они откладывают яйца в яйца насекомых-вредителей сельского хозяйства. То есть их специально разводят и выпускают. Ну и, конечно же, в завершение нельзя не упомянуть медоносную пчелу, Apis mellifera. Пчеловодство – одно из достаточно древних занятий, которым занимается человек. Правда, в том виде, в котором мы его знаем, с вот такими вот ульями, оно появилось все-таки уже достаточно поздно, в XIX веке оформилось совсем. Но действительно, мед долгое время был для человечества, особенно в тех регионах, где сладких растений растет мало, одним из основных источников какой-то сладкой добавки к пище. Ну что ж, на этом с рассказом все. Есть ли вопросы какие-то? Я единственное только буду вынужден, знаете, мне нужно в 5 минут уложиться, постараться с вопросами, потому что у меня студенты. Ну, лучше даже чуть раньше. Ну, давайте, я сколько успею, отвечу.
1: Ну да, мы сегодня задержались чуть-чуть.
0: Да.
1: Давайте вопросы. А как дошли до того, чтобы вшивать губки в подбородки? Опытным путем на обезьянках экспериментировали?
0: Ну, сейчас в качестве таких имплантов используют различные синтетические конструкции. Для того, чтобы такой имплант был успешным, важно, чтобы он, как бы вещества, из которых он состоит, не взаимодействовали с человеческим телом. Никак. Были просто каркасом. Да, и, безусловно, пробовали вшивать различным животным. Ну, в общем, оказалось, что вполне себе это... То есть, скелеты губок не обладают какими-то ярко выраженными биологически активными свойствами. Поэтому было их удобно использовать. Плюс у них пористая структура, которая затем обрастает как бы тканями нашего тела. Поэтому... Но сейчас, разумеется, делают иначе.
1: А есть ли фермы по разведению питательных медуз? Существуют ли продукты из них в виде консервов, как икра рыбы?
0: Да, в Китае вы можете и в Москву их иногда привозят, можно поискать. По крайней мере, я видел несколько раз даже в Москве в китайских магазинах консервированных медуз, маринованных. На фермах их, насколько я знаю, не разводят, ну, потому что их и так можно вылавливать в море. Еще вопросы?
1: А как же использование инактивированных гельминтов для борьбы с аллергией?
0: В этом направлении, помните, я упомянул, что изучение взаимодействий организма паразита и хозяина, оно идет. Возможно, там будет найдены какие-то массовые применения, но пока, скажем так, в качестве широко распространенных медицинских методов это не встречается. Хотя исследования воздействия паразитов на организм хозяина, они, безусловно, активно ведутся.
1: Про пиявки интересно. А из них выделяли в лекарство отдельно то, что они впрыскивают?
0: Герудин... Да, можно, но на самом деле они впрыскивают целый такой коктейль веществ. И понятно, что есть антикоагулянты разные. Есть те, которые, в общем, есть и синтетические. В общем, есть много разных антикоагулянтов. С пиявками, почему ими продолжают пользоваться? Потому что они действительно достаточно просты в разведении и оказывают понятный прогнозируемый терапевтический эффект. Причем, ну, тот коктейль, который они вводят, он действительно очень эффективно работает. Поэтому понятно, что можно подбирать, и в разных случаях это, безусловно, делается, какие-то другие вещества. Но в некоторых ситуациях просто экспериментально было показано, что эффективнее и дешевле поставить на человека пиявок.
1: И последний вопрос. Слышал, что паутину получают из молока коз, которым добавлен ген от паука. А еще есть случаи, когда беспозвоночные поделились своими генами на благо народного хозяйства?
0: Честно могу сказать, не слышал про то, чтобы паутину получали из молока коз. Более того, как бы совсем полностью синтетических аналогов паутины, а тут, безусловно, нужен все-таки синтез, если говорится о каких-то веществах, их не существует, поэтому эксперименты по тому, чтобы так или иначе получить синтетический аналог паутины, они, конечно, есть, но они пока максимально успехом не увенчались.
1: Появился еще один вопрос, давайте по-быстрому отвечаем и заканчиваем эфир наш. Могут ли использоваться в качестве массового источника пищи рачки гамарусы? У них темпы размножения высокие и живут некоторые в широком спектре условий.
0: В качестве кормовых объектов для рыбы, например, да, безусловно, они могут и используются. В качестве питания для человека они не очень подходят, потому что у них довольно твердая, довольно как толстая кутикула хитиновая. Хитин мы переваривать не умеем, а, собственно, съедобной части у них там не так уж и много. В качестве источников белковой пищи среди беспозвоночных в первую очередь для нас подходят сверчки, личинки некоторых жуков, личинки некоторых двукрылых. В этом направлении как раз и производятся исследования.
1: Спасибо за лекцию, за ответы на вопросы.
0: Спасибо большое. До свидания.

Доброе утро. Снова рад вас видеть в Дарвинском музее. Надеюсь, когда-нибудь вы все-таки дойдете сюда ногами и познакомитесь с нашим музеем лично и увидите, что у нас много всего интересного. Экспозиции, постоянные какие-то события, богатейшие коллекции. Обычно я рассказываю всякие новости, которые произошли в научном мире и связаны с музейными делами. Но сегодня я хотел вам рассказать не о каких-то экзотических местах и странных, страшных, опасных животных, а обыкновенной нашей гадюке, которая живет с нами рядом в средней полосе России. Сейчас как раз весна, и гадюки уже еще в апреле, может, в начале апреля, уже покинули свои зимние убежища, и сейчас довольно активны. И мы тоже очень хотим выехать на природу, дождавшись наконец весны. И это замечательно, но может произойти встреча с гадюкой, и даже не столько часто происходят эти встречи, сколько люди опасаются, а вдруг змея укусит, а вдруг где-то змеи вокруг. И вот такая вот фобия, она может развиться там, особенно у впечатлительных людей или у детей, и они просто будут бояться выйти из дома. Но на самом деле не так страшна гадюка, как ее вот себе представляют. Во-первых, она не очень большая. Самые крупные гадюки, это, наверное, 70 сантиметров, это уже рекорд, это какой-то супергигант. А так, в общем, ну, небольшого они размера. Яда они вырабатывают немного. И зубки у них, те самые клыки ядовитые, которыми она кусает, они коротенькие. Потому что ей зачем такие зубища? Она же питается не слонами, не людьми. Она питается лягушками, мышами. И этим приносит большую пользу. Я про мышей. Потому что, ну, вы можете приехать весной к себе на дачу и увидеть, что весь ваш там газон изрыт этими ходами мышей. Поэтому, если у вас там есть гадюка, она их поголовье очень эффективно снизит. Сама она на человека нападать не станет. И если вы, например, там специально куда-то не лезете, или не, ну, чаще всего бывает кусают, когда человек начинает к этой змее приставать, когда начинает там за ней гоняться, пытаться ее убить, просто там из любопытства лезет с фотоаппаратом и сфотографировать, вот тут можно, конечно, нарваться на укус. Но можно и случайно попасть, например, там ягоды какие-то собирая летом или осенью, или просто там разбирая какую-то кучу камней на дачном участке. Поэтому да, такое случиться может. И насколько же опасен укус гадюки? Ну, вообще-то не опасен, потому что смертельные случаи, они считанные, как правило, они сопровождаются какими-то отягчающими обстоятельствами. Опасно для маленьких детей, потому что они маленькие, у них масса тела небольшая, и яда просто на единицу веса приходится больше. Может быть опасно для пожилых людей, особенно с каким-нибудь букетом хронических болезней, там, с сердечными или прочими. Но тут даже опаснее не сам укус, а то, что человек пугается, впадает в панику, учащается сердцебиение. Тут может вообще и не гадюка укусила, а что-то человек поцарапался и от страха просто может умереть. Это вполне реально. Можно также серьезно себе навредить, начиная в суматохе оказывать какую-то там фантастическую первую помощь. Потому что такие действия могут действительно человека просто убить, если неграмотно себя вести. Но вообще укус гадюки, он не смертелен. Это, конечно, может быть больно. Конечно, яд гадюки, он гемотоксин. Он гемолитического свойства, то есть действует на кровеносную систему и на саму кровь. Он разрушает ткани, они как бы так вот расплавляются. Поэтому получается большой кровоподтек и сильно опухает место укуса. И вот часто забывают, когда рассказывают, что надо делать, забывают сказать, что надо в первую очередь, вот если в руку, в палец укусил, надо прежде всего снять кольца, какие-то такие браслеты, потому что сильно опухнет, вы потом не снимете кольцо и может даже палец омертветь, прежде чем его там умудряться раскусить и снять. Вот. Это первое, что надо сделать. Потом, зубки коротенькие, яда немного. И в первые там, 15 секунд нужно выдавить как можно больше яда из ранки. Он действительно так вот выдавливается вместе с кровью. Он такой желтоватый, прозрачная жидкость. Максимально его выдавить и стереть. Продезинфицировать место ранки. Потому что тут опасен не только яд. Вообще змея чем попал питается мышами. Поэтому и зубы она не чистит. Поэтому во рту довольно много всякой инфекции. И может это попасть в ранку и начаться воспаление, которое усугубится еще и ядом. Значит, дезинфицировать. Потом выдавить максимально возможное количество яда и высосать яд из ранки. Это довольно эффективно. Говорят там по-разному и все думают яд. Ядом можно там отравиться. Но вот интересно, что в английском языке, например, для обозначения ядовитости есть три слова. Ну вы знаете, poison, venom и toxic. Вот веном – это тот ядовитый, который укусит и внесет яд. Пойзом – это тот, кого съел. Ягода, например, вот такая ядовитая, вот ее съел и отравился. А токсик – это то, что
само по себе не ядовито, но выделяет яд в окружающую среду. Вот это такой токсин. Вот и здесь важно понимать, что яд у змеи, он веном. Он, когда попадает в организм, введенный зубом змеи, как шприцом, он тогда оказывается ядовитое действие. А такого можно пить, есть. Он вполне себе такой белковый, протеиновый коктейль. И ничего страшного нет. То, что какие-то ранки во рту, туда может этот яд попасть, но тоже он не всасывается в ранки. Из ранок наоборот там какая-то там кровь выделяется. И его столько, не так много, чтобы что-то там. Другое дело, что можно действительно вот так вот отсасывать там из грязной руки, можно себе какую-то инфекцию занести. Или там дотянувшись до пальца ноги. Поэтому есть такие специальные ядоотсасывательные, такие как шприцы. Они там на Алиэкспресс продаются, и в принципе они эффективны. И вы помните, если в детстве вам от простуды банки ставили, вот тоже такую кровоотсасывающую банку можно тоже поставить на место укуса, она эффективно вытянет яд. Но это надо делать быстро, рекомендуется там в течение 5 минут отсасывать. Но самое быстрее всего вот первые 5 секунд, потому что яд по организму довольно быстро распространяется. Что не надо делать? Не надо прижигать ранку. То есть вот эту травму, которую вам нанесли, небольшой этот укус, не надо усугублять ничем. Не надо делать надрезы, не надо прижигать, потому что это только ситуацию усугубит. Опять же, где-то говорят, что жгут наложить, но не надо накладывать жгут, потому что вы оставите вот в этом в укушенном пальце, в укушенной конечности, весь яд оставите там. И он концентрированно будет действовать. Лучше он по большому вашему организму распространится, везде равномерно и слабо будет воздействовать.

медицинской помощью. В других случаях, конечно, за медицинской помощью обратиться стоит. Но бывает так, что вот укушенный гадюкой человек, пока доберется до врача, вдруг обнаруживает, что да, действительно, о чем пришел. Вроде бы все нормально. Синяк, конечно, там отекла конечность, посинела. Но чего-то такого, что прям есть основания бояться за свою жизнь, такого нет. Надо еще что делать? Надо как можно больше пить. Потому что вот этой жидкостью разбавите все жидкости своего организма, в том числе и снизите концентрацию яда. Потому что, ну, бывает как, по лесу набегаешься, там, обезводился, а тут еще и яд добавился. Укус гадюки вообще это не совсем укус. Вообще-то человека укусить желающих-то масса. И укусить, ужалить, там, кровушки испить. И чаще всего кто кусает человека? Да кошка домашняя, его же собственная. Вот там дети, члены семьи и прочее. Ну и кровососущие насекомые, но они не кусают так вот челюстями, не жуют зубами. А гадюк, хотя и кусает вроде бы зубами, она скорее бьет зубами, то есть не хватает и не держит. Бьет зубами, наносит укол, вводит как шприцом яд, и после этого она, ну как правило, змея не будет нападать повторно, если имеет возможность убежать и скрыться. Гадюки вы совсем не нужны, вы ей мешаете. Поэтому, если вы ведете себя заметно, то есть топаете как слон, гадюки вы не нужны, змеи-то они глухие, поэтому кричать и распевать песни бесполезно, но колебания почвы они хорошо чувствуют. Поэтому топайте посильнее, не ходите босиком по лесу, не ходите без штанов. А так у ней зубки коротенькие, она даже кроссовку или кеды не сможет прокусить, и плотные джинсы, например, вполне себе защищают от укуса гадюки. Бегать не надо, если гадюка укусила. То есть носиться кругами с криками, что делать, умирает, не надо. Отрубать конечность тоже, конечно, не надо. Перетягивать туго ничего не надо. Надо, наоборот, спокойно успокоиться, не бегать, потому что вся ваша повышенная активность способствует распространению яда. Спокойно, побольше пить. В первые секунды выдавить яд, отсосать как можно больше яда, ну и обратиться за помощью в медицинское учреждение. Есть, конечно, и опасные гадюки, но они у нас в нашем климате не живут. Самая опасная змея России – это гюрза. Живет она у самых южных границ. В Дагестане есть популяция. Это действительно серьезная и смертельно опасная змея. Она, во-первых, размером там до 2 метров бывает. Во-вторых, она довольно агрессивная. Яда она много выпускает. Если укусила гюрза, без медицинской помощи не обойтись. Это действительно реально опасно. Ну а среди гадюк есть такая рогатая гадюка, который живет в Африке, есть носатая гадюка, у которой на кончике носа есть такой вырост миллиметра 2-3-4, как говорим, вверх направленный. Вот. Она живет на Балканском полуострове и вот при Черноморье до Грузии доходит. Она более ядовитой считается, и хотя тоже укус ее, как правило, не смертелен, но в 80-е годы вот мне попадались статьи, где врачи Югославской народной армии ЮНА исследовали влияние укуса гадюки на человека. Они там больше 200 случаев укуса гадюки рассматривали. И там было 2 смертельных случая. Оба они, это были солдаты во время учений. Одного укусил в шею гадюка, когда он в спальном мешке ночью спал. А другого укусил подмышку, видимо, провалившись за шиворот, когда он прислонился к скале. И того, и другого не успели довести до больницы, они скончались. Яд носатой гадюки сильнее, чем обыкновенной нашей гадюки. Ну а все другие случаи, включая укусы детей, они обошлись без смертельного исхода. И все эти люди были доставлены в больницу. Главная проблема была в отеках, в синяках. Это пережимает там нервы, сосуды, поэтому там приходилось вплоть до хирургического вмешательства принимать меры. Но смертельных случаев больше не было, кроме вот этих 2. Так что бояться не нужно, не паниковать, отсосать, выдавить яд, побольше питья, покой и медицинская помощь. Вот это самое главное, что нужно сделать. Нельзя делать. Прижигать, перетягивать, разрезы какие-то делать. Просто суетиться, кричать и впадать в панику. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. И да, действительно опухнет, действительно будет болеть. Надо снять кольцо, надо снять какие-то давящие браслеты. Вот то, что лучше всего снять. Гадюка – это один из видов большого семейства гадюковых. Там примерно 3,5 сотни видов, и туда включается несколько подсемейств. Одно экзотическое подсемейство – это бирманские гадюки с единственным видом. Другое очень обширное – это семейство ямкоголовых змей, куда относится щитоморник, встречающийся в нашей стране. Ну и третье семейство – это гадюковые, куда входит целый комплекс гадюк разнообразных.
Вот. Но

Интересно поговорить про щитоморника. Он, в принципе, это азиатская змея. Он живет, вот, максимальное количество видов щитоморников у нас на Дальнем Востоке. Но обыкновенный, самый распространенный, обыкновенный щитоморник, он уже начинается от низовья Дона и Волги и туда идет уже, до Дальнего Востока нашего. Его яд посильнее, чем у гадюки, и причем он такой комбинированный. Он одновременно и гемотоксин, и нейротоксин. То есть там помимо того, что синяк набежит, и ткани будут там мертветь, еще и всякие такие нервные эффекты могут оказаться. То есть там и судороги, и там двоение в глазах. Но, в общем-то, тоже случаев смертельных, ну, вот сложно даже и упомнить. Это всегда сопровождается, ну, это либо там в голову кусает куда-то, крупный кровеносный сосуд, там, шею, или это маленький ребенок, у которого там, в общем, вес небольшой, или это пожилой человек, который скорее там от сердечного приступа умирает, чем реально от действия яда. Но надо быть очень осторожным. Во-первых, змею трогать не надо. Если вы не специалист, просто так вот потыкать палочкой ее, похватать, там с ней пофотографироваться не надо. Даже если вдруг вы уверены, что эта змея не ядовитая, вы там считаете, что это уж, во-первых, вы можете ошибиться. Во-вторых, зачем уже брать в руки? Вот уж, в отличие от гадюки, например, он не такой приятный на ощупь. И он, кроме того, у него защитные есть механизмы. Он выделяет такую ужасно вонючую жидкость. Причем иногда бывает, что уж прям весь вот обливается этой жидкостью, там начинает блестеть. Жидкость как бы непередаваемая, вонючая. Она там пахнет некой комбинацией чеснока и старых портянок. И очень трудно от этого запаха избавиться, отмыться. И потом он еще, это, наверное, какая-то психосоматика, начинает мерещиться, что все это дело пахнет. Поэтому не надо уже трогать. Уже опять-таки от этого никакого удовольствия нет. Потому что, ну, ему, у него свои дела, ему надо питаться, ему там надо погреться на солнышке, а вы его хватаете, это ему и страшно, и больно, и неприятно. Поэтому не надо никаких змей трогать. Держитесь от них подальше. Потом, ну, как говорят, а как избавиться от змей на дачном участке? Конечно, не хочется, чтобы змеи там были на дачном участке, там надо помнить про них. Но вообще хлопот с ними не сильно много, потому что те же гадюки, они охотятся ночью в основном. Охотятся они на кого? На того, чего вам на дачном участке тоже не нужно. На мышей, на крыс. Но если хотите, чтобы змей было меньше, ну, допустим, вокруг их полно, и на дачном участке они тоже будут, не захламляйте участок. Так куча камней, каких-то досок, вот это все такое. Лучше как-то убрать, положить куда-то повыше, и тогда змей будет меньше. Но еще такие вот профессиональные змееловы, они, например, говорят, что если вы поднимаете камень, или там, допустим, лист шифера у вас лежит, или лист там какой-нибудь фанеры, вот, то надо поднимать его не вот так, а вот так. Или вот сбоку. Чтобы, если вдруг там сидит огромная змея какая-нибудь, там гюрза, например, чтобы у ней была возможность убежать от вас, а не кинуться на вас. Ну вот, может, кому-нибудь интересно будет такой профессиональный способ поднятия разных там плоских вещей. Ну вообще, змеи, это, конечно, очень интересно. И у многих есть инстинктивный страх змей, потому что, вероятно, наши предки, всякие там обезьянки, они натерпелись от змей. Потому что, ну, маленькая обезьянка, она от укуса змеи погибнет. А какие-то крупные ядовитые змеи, которые живут в тропических странах, да и не ядовитые, они такими обезьянками могут питаться просто-напросто. И вообще на нашем канале уже мы несколько раз к теме змей обращались. В частности, есть ролик о двух смертельных укусах. Это очень интересное событие, такое, происходившее с сотрудниками музеев. И кончалось, к сожалению, трагически. Но это относится все либо к каким-то экзотическим тропическим странам, либо вот один из этих случаев, один из смертельных укусов, произошел в Музее естественной истории. Когда сотрудник уж очень опытный, но недостаточно был осторожен, его маленькая змейка укусила за палец, в результате чего он скончался. Причем укусила не так, чтобы сильно, а просто оцарапала мизинец. И этого было достаточно, чтобы погибнуть. Поэтому змеи — это все-таки опасно. И держитесь от них лучше подальше. Но при этом это не значит, что их нужно убивать. Потому что, ну, помните о том, что при попытке убить змею, змея может убить вас. Если это, ну, я не про гадюку говорю. Поэтому, ну, и змея — это необходимая часть экосистема, она живет рядом с нами, она хочет жить. И чем более разнообразен мир вокруг нас, тем лучше, тем интереснее. И змеи там должны иметь свое место. Правда, сейчас вы знаете популярное такое направление, когда змеи содержат дома в террариумах. Это не так часто встречается, как может показаться. Но да, змея может сбежать из такого террариума и начать путешествовать там по какому-нибудь, допустим, может сбежать в поезде или в самолете. Не значит, что надо бояться всего вообще.
Но не исключен случай встречи с какой-нибудь действительно серьезной и смертельно ядовитой змеей. Поэтому к змеям надо относиться с уважением, держаться от них подальше и быть осторожным. Природа, она бесконечно разнообразная. И ряды внутри видовой изменчивости, особенно в окраске, могут быть невероятно сложными и причудливыми. Примером того экспозиция Дарвинского музея, где там есть витрина с тетеревами, рябчиками, глухарями, которые всевозможным образом окрашены. Случается, когда слишком много пигмента вырабатывается, больше, чем его нужно в норме, и такие явления называются меланизмом. Вот это как раз тот случай, когда уши, например, может быть полностью черным, без желтых пятен, либо они могут быть у него слабо заметны. И сами пятна в окраске варьируют от белых до темно-оранжевых. А может вообще их не быть, или они такие маленькие, что вы не заметите. Или, допустим, будучи уверенными, что это уши, вы там с хвоста его схватите, а это вовсе не уши, а меланистическая гадюка. Меланистическая гадюка тоже, их довольно много бывает, они так популяциями встречаются, а есть еще такой вид, сейчас выделяют как вид, раньше считался подвидом, гадюка никольского, она вообще черная. Она немножко южнее живет, чуть крупнее, и вроде бы яд у нее посильнее. Но, в общем-то, опять же, яд не смертельный. Вообще, яды – это интереснейшая тема. Интереснейшая, их множество. Растительные яды, различные яды животного происхождения, ядовитых животных множество, начиная там от каких-нибудь насекомых, паукообразных, беспозвоночных, например, моллюсков, осьминогов, чего ж там говорить про змей, есть и другие рептилии ядовитые, с ядовитыми зубами, есть даже млекопитающие ядовитые, но это не надо подозревать в ядовитости кошку, но есть ядовитые млекопитающие, даже птицы есть ядовитые. Это очень интересно, мы когда-нибудь запишем про это ролик, потому что прям тема неисчерпаемая. А яды вообще делятся на несколько групп. Вот яды змей, они есть гемотоксины и нейротоксины. Действуют они по-разному. Гемотоксины действуют на кровь, разрушают кровеносные сосуды, разрушают эритроциты и разлагают ткани. Там просто много ферментов, которые растворяют наши ткани, прежде всего, действуют и разносятся они, конечно, по кровеносной системе. А нейротоксины действуют на нервную систему, блокируя ее работу. И вот это уже другой тип ядов. Но интересно, что у многих змей есть комбинации ядов. И у разных популяций, даже одного и того же вида змеи, может быть разный состав ядов и разная пропорция вот этих гемотоксинов и нейротоксинов в яде. Вот, например, гремучие змеи, которые тоже относятся к семейству гадюковых, но к ямкоголовым змеям. У ямкоголовых змей они так называются, потому что у них на голове есть такие ямки, которые позволяют им видеть в инфракрасном диапазоне, чувствовать тепло тел млекопитающих, которыми они питаются. Так вот, гремучие змеи, которые в Северной Америке обитают, у них там в популяциях есть такие, у которых очень опасное сочетание токсинов. И вот мой знакомый профессор, который работает в Сиэтле, в штате Вашингтон. Он сам родом из Техаса, и у него на правой руке, например, нет пальцев. Потому что его когда-то студентом, он вот так вот поймал гремучую змею, умея с ними обращаться, с гремучими змеями, понес ее показать своим приятелям, она его все-таки укусила в руку. И несмотря на то, что в больницу его доставили, пришлось ампутировать все пальцы. На правой руке у него совсем нет пальцев. Вот. Так что это укус змеи может быть опасен, но, как я уже сказал, гадюка это не та змея, которой надо действительно там пугаться до смерти. Есть разные змеи. Есть такие, которые видят хорошо. Там разные виды древесных змей. Например, там какая-нибудь еще черная мамба. Они зрением охотятся. Видят добычу, за ней очень быстро и активно гонятся, агрессивно нападают. А так гадюка наша, ну, мышами питается. Она не сильно быстро двигается, и зрение ей не нужно. Но часто не яд даже опасен, а вот с той же вот этой с носатой гадюкой, и там оказалось, что часто она очень заносит инфекцию. Потому что, в общем, укалывает, все это попадает в кровь, и яд добавляет там своих прелестей, но при этом рана начинает гноиться, потому что, ну, понятно, питается она там мышами. Змеиный яд не для нас, он не для обороны, не для нападения, он для того, чтобы обездвижить добычу, чтобы она далеко не убежала. А добыча, как правило, такая, которую можно проглотить. Ну, то есть это мелочь всякая. Он почему такой сильный и так сильно на нас действует вот, у серьезных змей? Потому что надо, чтобы сразу подействовал. А то, если там укусил какую-нибудь мышь или кролика, а вам ищи его, он убежал там за 3 километра. Вот. Надо, чтобы он сразу прям. Поэтому яд бывает сильный. Дело в том, что, опять же, вот что представляет себя противоядие против змей, против укуса змеи? Это сыворотка. То есть, как правило, берется стадо лошадей или ослов.
или верблюдов даже, им вводятся увеличивающиеся дозы яда, на которые у них вырабатываются в организме антитела, которые их нейтрализуют, эти яды. Ну и постепенно их все больше начинают, а потом из их крови, их регулярно у них берут кровь и делают сыворотку, которую вводят человеку, и она нейтрализует попавший яд змеиный. То есть, в общем-то, и у некоторых животных может быть выработанная невосприимчивость к яду. Потому что все это, да, вот противоядие, оно вырабатывается организмом. Его может быть больше или меньше. Это может быть спровоцировано постепенно увеличивающимися дозами яда, а может быть врожденным свойством, которое ты наследовал от целой череды предков, которые вот выживали от укусов змей. Ну, а вообще, вот эта сыворотка, она же еще долго не хранится. То есть надо постоянно обновлять ее запас. Ее производство тоже дорого, поэтому далеко не в каждой клинике есть сыворотка от всех ядовитых змей. Там, как правило, они привязаны к видовому составу змей, которые в этом районе обитают, и есть они в крупных каких-то таких больницах. Гадюки, они спокойные змеи, они не такие агрессивные. Вот медянка, например, тоже у нас встречается, она не ядовитая, но она очень агрессивная змея. Она вас может кусать, причем укус ее не ядовитый, но инфекцию может занести, потом это будет гноиться, эта ранка. Таких мелких укусов часто бывает, там потом нарывает все это. Но гадюка, она спокойная, она предпочтет убежать, чем с вами там разбираться, тратить на вас драгоценный свой яд и время. Но с ними что с гадюками? Вот если опять же ухаживать за ним, с ним проще, это не кошка, которую надо кормить там несколько раз в день. Потому что гадюка, она холоднокровная, она там съела мышку, и может неделю, а то и больше ничего не есть. Просто отдыхать, наслаждаться жизнью. Ну что ж, желаю вам безопасной жизни и хорошей весны. Не бойтесь выходить на природу. Если вы себя правильно ведете, внимательно смотрите по сторонам, заботитесь о том, что вас окружает, и о себе, то все будет прекрасно, и вы получите только удовольствие от того, что сходите и посмотрите даже, может быть, на гадюку, которая там своей жизнью живет, а вы мимо нее пройдете, и она, может быть, даже вас не заметит. А разбудила вас сегодня жуткое шипение не ядовитой змеи, обыкновенного ужа, который, да, действительно своим шипением может напугать, и лучше его в руки не брать. Вообще, змей не трогайте, относитесь с уважением, держитесь от них подальше, и не забывайте, что они тоже очень полезные животные. Там интересная была новость, правда, она была там года три назад, что в музейной коллекции, в банках вот этих со спиртом, обнаружили новый вид змеи, причем она там не просто так лежала, она была в другой змее. Потому что та змея ей там пообедала, и когда ее вскрывали, чтобы посмотреть внутреннее строение, там развитие яиц, обнаружили в желудке змею еще одну, и это оказался новый вид. Очень интересно.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем мира во Вселенной. Это неземной подкаст. Здесь каждое воскресенье астроном Владимир Сурдин рассказывает обо всем самом интересном, что находится не на Земле. Сегодня поговорим о главном инструменте изучения Вселенной – телескопе Джеймс Уэбб. Какими инструментами он оснащен, в каких режимах он работает и какие научные задачи выполняет. Наконец, какие планеты, звезды и галактики будет изучать и фотографировать Джеймс Уэбб. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Здравствуйте. Давайте разберемся, что там на борту у космического телескопа Джеймс Уэбб. Я напомню, это телескоп ближнего и среднего инфракрасных диапазонов. То есть диапазон его зрения, его чувствительности стыкуется с диапазоном Хаббла. Космический телескоп Хаббл наблюдает в ультрафиолетовом и оптическом диапазонах, а Джеймс Уэбб идет в сторону длинных волн. Оптического и инфракрасного, немножечко накладываясь на диапазон Хаббла. Это нужно специально, чтобы сравнивать их результаты и как-то соединять их друг с другом. Четыре научных прибора на борту этого знаменитого теперь уже телескопа. Каждое их название начинается с аббревиатуры NIR. N-I-R. Что это такое? Near Infrared. Ближний инфракрасный диапазон. Ближний – это от самого-самого глубокого красного света, который еще доступен нашему глазу, ну, примерно 0,6-0,8 микрона длина волны этого света, до 5 микрон – это ближний инфракрасный диапазон, и примерно до 25-28 микрон – это дальний это средний инфракрасный диапазон. В дальнем инфракрасном диапазоне Джеймс Уэбб работать не может, и это очень хорошо. Потому что в дальнем инфракрасном диапазоне телескоп пришлось бы охлаждать жидким гелием. А жидкий гелий очень быстро испаряется, и тогда век работы этого телескопа был бы недолг. А так мы рассчитываем, что он лет 30, может быть, как и Хаббл, проработает на орбите.
1: Первый инструмент, который хотелось бы обсудить, это NIRCam. Все любят фотографии, может, поэтому NIRCam особенно привлекает внимание.
2: Конечно, самый долгожданный прибор – это NIRCam, то есть камера ближнего инфракрасного диапазона. Почему камера? Да потому что сегодня у каждого из нас камера в руках, либо в айфоне, либо в другом смартфоне, либо большая профессиональная камера. Мы любим фотографии. И давайте вспомним, какие на самом деле интересные результаты мы ожидаем от Хаббла. Ведь Хаббл и спектры снимает, и фотометрией занимается, но все это для ученых. А мы ждем картинок. Так вот, от Джеймса Уэбба в первую очередь мы тоже будем ждать красивых картинок. Для этого нужна хорошая камера, и она там на борту есть. 10 ПЗС-матриц, и каждая из них играет две роли. Во-первых, в ней есть система корректировки оптического фронта. Что это такое? А я напоминаю, объектив Джеймса Уэбба не сплошной, он состоит из 18 кусочков. 18 шестиугольных зеркал. Конечно, все может быть. Они могут немножечко потерять ориентацию, немножечко разладиться их взаимное положение. Чтобы восстановить идеальную картинку, камера NIRCam имеет специальную систему корректировки. То есть она позволяет навести на резкость то изображение, которое, может быть, не всегда идеально сформирует объектив телескопа. Во-вторых, это очень чувствительная камера, и она имеет тот же размер поля зрения, то есть тот же кусочек на небе увидит, что и телескоп Хаббл, и это сделано специально. Почему? Я напомню, у телескопа Хаббл есть совершенно удивительное достижение. Глубокий снимок космоса. Когда-то он несколько часов непрерывно смотрел на одну область Вселенной и сделал самую глубокую фотографию, то есть достиг самых далеких объектов на краю, ну, почти на краю Вселенной. Все, что он мог, он сделал. Почему не увидел дальше? А потому что чем дальше объект, тем быстрее он удаляется от Земли и тем больше красное смещение его излучения. Если он излучает свет, то к нам приходит инфракрасное излучение, а Хаббл его не видит. Джеймс Уэбб увидит его. И он будет смотреть на такого же размера кусочки неба. Это небольшие кусочки, примерно 2,5 на 2,5 угловых минуты. Маленькие, но зато далеко. Но зато увидит слабо светящиеся объекты. Размер объектива у Веба в несколько раз больше, чем у Хаббла. Площадь объектива в 10 раз больше, чем у Хаббла. Естественно, он больше света соберет и более слабо светящиеся объекты увидит. Итак, мы надеемся, что Джеймс Уэбб получит такое же сверхглубокое изображение Вселенной, как когда-то получил Хаббл, но в более красном, а точнее инфракрасном диапазоне. А значит, увидит менее яркие и более далекие от нас галактики. Заглянет туда, где они только начали формироваться, в эпоху, так называемую темную эпоху Вселенной, когда первые звезды родились, первые галактики сформировались, и в этом одна из главных задач Джеймса Уэбба. Именно эта камера ее и будет решать. Но кроме этого, конечно, она будет смотреть и на звезды, и на космические облака, и на планеты Солнечной системы. То есть все, что Хаббл когда-то сфотографировал, Джеймс Уэбб теперь представит нам в более качественном и в более ярком исполнении. Будем ждать именно таких замечательных фотографий.
1: Владимир Георгиевич, как слышно меня? Как звук?
2: Отличный звук.
1: Пока ученые и инженеры тестировали телескоп Джеймс Уэбб, мы с Владимиром Георгиевичем тестировали тюменские беспроводные наушники CG Pods. Правда, сначала наушники надо было найти. Весь апрель и половину мая я искал их в интернете, но CG Pods нигде не было. Оказалось, в марте тюменский бренд побил личный рекорд. Продал больше CG Pods, чем в самый горячий сезон в декабре. В результате такого ажиотажа CG Pods закончились на всех складах. Сейчас CG Pods – самый быстрорастущий бренд наушников в России. Посмотрите на данные Яндекса. Россияне активно интересуются покупкой CG Pods, в то время как спрос на зарубежные топовые аналоги падает. Недавно тюменские наушники снова появились в продаже. Запасов должно хватить на пару недель, так что советую поторопиться с заказом. Я успел отхватить несколько моделей, чему очень рад. Сейчас из-за ковида возникли проблемы с поставками из Китая, и когда новая партия доберется до складов, неизвестно. Да-да, CG Pods собираются в Китае. По оригинальным разработкам и под строгим контролем тюменских инженеров. Так что не думайте, что наушники китайские. Наши, тюменские, просто собираются в Китае. По такой же схеме работают почти все крупные бренды. И Mercedes собираются в Китае, и Apple, и Samsung. Но мы же не называем их из-за этого китайскими. Главное не где, а по чьим разработкам и из чего. CG Pods собираются из качественных, дорогих комплектующих. Модели Air 2 ровно такой же микрофон, как у Apple. Послушайте, какая отличная передача голоса через гарнитуру.
3: Поднять цену несложно. Проблема же основная в потребительской корзине. То есть она снизится. Зарплаты в ближайшие полгода, они точно даже вообще, даже ни на рубль, ни на фоне вырастут. То есть в этом основная проблема.
1: Еще у CG Pods есть влагозащита. Можно слушать музыку в душе или под дождем. У модели CG Pods 5.0 кейс из прочного авиационного алюминия. Точно из такого металла строят Boeing. Кейс выдерживает 220 килограммов. Он в 3 раза крепче яблочного пластика. А CG Pods Lite разработаны для женских изящных ушек. Миниатюрные тонкие наушники практически незаметны и не чувствуются в ушах. Кейс напоминает коробочку от дорогой ювелирки. Очень оригинальный и запоминающийся подарок. Цена тюменских CG Pods всего 5000 рублей. В 4 раза дешевле AirPods, у которых даже влагозащиты нет. И в 2-3 раза дешевле аналогов из розничных сетей. Такая разница, потому что CG Pods не продаются в сетевых магазинах вроде M-Video, которые накручивают цены на 50 и более процентов. Тюменские наушники продаются через интернет, напрямую от производителя пользователю. Никаких наценок и посредников нет. На мой взгляд, CG Pods очень достойные наушники. Ничего подобного за 5000 просто не найти. Рекомендую.
2: А мы с моей женой теперь пользуемся этими наушниками, этими CG Pods Air 2. И я с удовольствием рекомендую их вам.
1: Ссылка для заказа CG Pods в описании. Там же код на скидку 200 рублей. А теперь возвращаемся к телескопу Джеймс Уэбб. Еще один режим работы его камеры – это широкопольная спектроскопия. Для чего она нужна?
2: Та же камера NIRCam может работать в широкопольной спектроскопии, то есть получать спектры объектов, не разрезая их щелью. Давайте я напомню. Спектр обычно выглядит как набор тоненьких линий. Это, как правило, линии яркие на темном фоне или темные линии на ярком фоне, но всегда это линии. Почему линии? Потому что мы стараемся отгородить прибор от лишнего света, от лишних объектов, от фона неба. И сквозь тонкую щель, она так называется, щель спектроскопа, пропускаем только свет самого объекта. С одной стороны, это хорошо. Детальный спектр помогает химический состав, движение объекта узнать. Но с другой стороны, это плохо. Сквозь щель проходит мало света. Есть другой выход – вообще убрать щель из спектрографа. И тогда мы получим просто многоцветное изображение самого объекта. С одной стороны, это хорошо. Мы не теряем свет. С другой стороны, плохо. А рядом есть еще один объект, и он свое многоцветное изображение наложит на изображение того объекта, который мы изучаем. Астрономы оба метода используют. Когда-то, когда я только начинал работать астрономом, мы использовали так называемую объективную призму. Стеклянная призма ставилась перед объективом телескопа, и тогда каждая звездочка превращалась в тоненький спектр, в цветную полоску. Хорошо, если звездочки на небе были далеко друг от друга, тогда эти спектры не смешивались, не мешали друг другу. А если рядом, они накладывались друг на друга, и было ничего не разобрать. С одной стороны, хорошо. За один снимок, за одну экспозицию мы получаем спектр всех объектов, попавших в поле зрения телескопа. С другой стороны, плохо, все они неразборчивые, или многие из них неразборчивые. В общем, Джеймс Уэбб будет использовать это в том случае, когда рядом с ярким объектом нет ничего, чтобы мешало ему, чтобы вмешивалось в его спектр. Ну, например, далекие квазары. Они яркие, можно увеличить изображение так, чтобы рядом все разбежалось за пределы кадра, и остался только далекий яркий квазар. И никакая щель спектрографа не нужна, он и так точечного вида квазар, он же очень далеко от нас. И поэтому вот такая бесщелевая спектроскопия – очень мудрый метод изучения далеких ярких объектов.
1: И еще одно изобретение, которое есть в камере NIRCam – коронограф.
2: Давайте вспомним, как выглядит Солнце в момент полного солнечного затмения. Луна точно, тютелька в тютельку, закрывает своим телом яркую поверхность Солнца. И тогда мы начинаем видеть слабо светящуюся солнечную корону, то есть далекие области атмосферы солнечной. В период между затмениями мы не видим, Солнце нас освещает, и нам нужна какая-то заслонка. Вот Луна и работает такой заслонкой, но только в моменты полных затмений. А часто ли они бывают? Астрономы придумали. Давайте сделаем искусственную Луну, вставим ее в телескоп, закроем ей, этой маленькой заслоночкой, экранчиком Солнце, может быть, что-то увидим. Ну, не скажу, что особенно хорошо получается, но такие приборы есть. Они называются внезатменные коронографы. Но такая же идея теперь пришла в голову тем, кто изучает звезды. Почему нам это важно? Рядом со звездами мы ищем что-то слабо светящееся. Планеты, принадлежащие этим звездам, экзопланеты. Пылевые диски, пылевые облака, которые вокруг звезд летают, они слабо светятся. Звезда нас ослепляет. Давайте прикроем звезду. Теперь такие приборы называются внезатменные звездные коронографы. Именно такая заслоночка есть внутри NIRCam. И когда понадобится закрыть яркую звезду, чтобы рассмотреть что-то слабо светящееся рядом с ней, ее будут использовать. Я думаю, в первую очередь этот метод понадобится для исследования крупных планет, планет-гигантов, рядом с близко расположенными звездами. Тогда можно будет надежно закрыть изображение звезды, но поскольку рядом планета-гигант, она должна проявить себя на фотографии. То есть мы получим ее излучение, ее фотографию сделаем. Но вообще говоря, честно должен сказать, это такой полуметод. Он не позволяет идеально, точно закрыть свет звезды, он все равно будет немножко рассеиваться внутри прибора и создаст такой фон, который будет мешать. Ничего не поделаешь. Нужен метод, идеально похожий на то, как Луна закрывает от нас Солнце. То есть экран должен быть не внутри телескопа, а вдали от него. Такой прибор придуман. Для этого в космос нужно запустить отдельно экран и отдельно телескоп. И когда экран отлетит вдаль от телескопа, он сможет идеально точно прикрыть собой звезду. Это дорогой проект, но сейчас над ним идет работа. Ну а пока он не создан, Джеймс Уэбб внутри себя будет устраивать затмение звезд.
1: Еще один режим, который есть у камеры NIRCam, это наблюдение временных рядов. Что это?
2: И еще одно очень полезное свойство этой же камеры заключается в том, что она может работать как кинокамера, то есть не длительно накапливать свет, не долгую экспозицию создавать, а быстро кадр за кадром делать большой ряд изображений. Зачем это нужно? Затем, чтобы различить на них быстро переменные явления какие-то. Раньше мы делали очень долгие экспозиции на телескопах и пропускали некоторые интересные объекты. Ну, например, пульсары, которые в течение секунды демонстрируют нам иногда несколько десятков вспышек, другие быстро переменные явления. Так вот, NIRCam способны делать киносъемку, то есть кадр за кадром в течение нескольких секунд накапливать такой ряд отдельных изображений. Представьте себе, экзопланета проходит на фоне своей звезды и в какой-то момент оказывается на краю диска звезды. И тогда свет звезды, проходя через атмосферу экзопланеты, демонстрирует нам ее химический состав. В спектре мы видим линии, характерные для химических элементов атмосферы экзопланеты. Я напомню, когда-то Михаил Васильевич Ломоносов именно так открыл присутствие атмосферы у Венеры. Он наблюдал, как Венера, проходя по диску Солнца и сползая с этого диска, окружила себя таким светлым полуколечком. Ну, это как раз сказало о присутствии атмосферы. Вот примерно таким же свойством будет обладать камера инфракрасная, которая в какой-то момент очень точно зафиксирует лучик звезды, прошедший через атмосферу планеты. Еще одно применение этой камеры, конечно, в области быстро переменных оптических транзиентов, то есть временных таких событий. Ну, например, магнетар, то есть нейтронная звезда с мощным магнитным полем. Она проявляет себя как быстро переменный источник в широком диапазоне электромагнитных волн, в том числе и в инфракрасных лучах. Так вот, такие быстро переменные вспышки NIRCam тоже сможет зафиксировать.
1: Еще, насколько я знаю, создатели Джеймс Уэбб объединили камеру со спектрографом. А зачем?
2: Если объединить быструю кинокамеру со спектральным прибором, то мы сможем не только ряд фотографий получать с короткими экспозициями, но и ряд спектров. И это как раз позволяет изучать атмосферы экзопланет. То есть мы спектр получим как раз в тот нужный нам момент, выбирая отдельный снимок из ряда полученных, когда лучик звезды точно проходит через верхние слои атмосферы планеты. Ну а если спектральная установка еще и расщепит этот светлый белый луч в спектр, то там линии поглощения газов покажут нам, какие газы присутствуют в атмосферах экзопланет. То есть это совмещение спектральных и быстрофотометрических методов внутри одной камеры. Первоочередным объектом, к которому будет применен этот метод, намечена звезда 55-я в созвездии Рак. Дело в том, что это одна из ближайших экзопланет, и именно на ней можно попытаться данный метод испытать, то есть получить быструю серию спектров. Почему именно на ближайший? Да потому что нам нужен яркий источник света, чтобы, разделив его свет на большое количество отдельных кадров, да еще умудриться небольшое количество света на каждом кадре растянуть в спектр. Вообще спектральные работы, они всегда требуют ярких источников света. Ведь мы размазываем полученный свет по длине волны, так что на каждую длину волны приходится очень мало фотонов. Вот и выбрали одну из ближайших к нам экзопланет. 55-е созвездие Рака, она на расстоянии всего около 100 световых лет, она яркая, хорошо изученная, и теперь, возможно, удастся получить инфракрасный спектр ее атмосферы. А я напомню, именно в инфракрасной области светят молекулы атмосферы. И по этой же причине молекулы нашей земной атмосферы перехватывают и не пропускают к поверхности Земли инфракрасное излучение. Поэтому мы и запустили Джеймс Уэбб на орбиту, и теперь он сможет искать молекулы газов, похожих на наши земные, но в атмосферы других планет.
0: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Теперь еще один прибор. Спектрограф ближнего инфракрасного диапазона. Не просто спектрограф, а способный одновременно получать до 100 спектров разных объектов, находящихся в поле зрения телескопа. У него есть удивительный многообъектный затвор, который может выделять в поле зрения несколько, около 100 площадок и с них получать сигнал и отправлять его в спектральный анализатор. Это давно уже реализованная технология на Земле, но на Земле она очень грубо была реализована. Я хорошо помню, что в некоторых телескопах вставляют такую заслонку, сверлят в ней дырочки именно на тех местах, куда должны проваливаться изображения выбранных объектов, например, галактик. И потом в эти дырочки как раз телескоп смотрит и получает оттуда свет. А на борту Джеймса Уэбба это организовано очень изящно. Электронный затвор по программе в любом месте поля зрения может открыть путь свету или преградить его. И таким образом, преграждая свет от ненужных нам фоновых объектов, которые только мешают наблюдениям, мы пропускаем свет от избранных объектов. Одна экспозиция, и сразу 100 галактик демонстрируют нам свои спектры. Или 100 звезд, или 100 экзопланет. Может быть и такое. В этом же приборе есть возможность сделать спектроскопию с фиксированной щелью. Но это мы реально находим один интересующий нас объект и проваливаем, как говорят астрофизики, его изображение в одну спектральную щель. Тогда спектр получается очень детальный, с тоненькими длинными линиями поглощения или излучения, и в нем действительно очень много информации, но спектр только один. Для чего можно это применять? Для каких-то очень редких объектов, которые вызывают повышенный интерес у астрофизиков. Не для массового изучения, а для такого вот конкретного VIP-объекта, я бы их назвал. Среди них те, которые взрываются и присылают нам гравитационные волны. Мы знаем, уже несколько лет гравитационно-волновая астрономия регулярно фиксирует слияние нейтронных звезд и взрывы на их поверхности, либо падение газа на поверхность белых карликов и взрывы на их поверхности. Новый тип объектов, недавно обнаруженных, так называемые килоновые, он привлекает большое внимание астрофизиков, и, конечно, спектроскопия с фиксированной щелью, один, но очень хороший спектр за одну экспозицию, она поможет понять, что именно происходит на этих звездах, какие химические элементы формируются в процессе взрыва. Сегодня это самое интересное. Откуда тяжелые элементы? Откуда взялись платина и золото? А вот, посмотрите на взрывы, которые происходят в космосе. Именно там рождались самые полезные или самые дорогие на Земле химические элементы. И Джеймс Уэбб расскажет нам о них. А может быть, еще и о химическом составе атмосфер экзопланет. Экзопланета – это такая интересная цель, на которую не жалко потратить одну экспозицию и получить ее детальный спектр. И еще в приборе NEOSPEC есть так называемый спектрограф поля или полевой спектрограф. Что это такое? Он выбирает на небе очень маленький кусочек, например, изображение одной далекой галактики, но позволяет получить спектры многих ее элементов. Примерно 900 элементов на площади, занятой изображением этой галактики. Дело в том, что галактика – очень подвижная система. Одни звезды летят от нас, другие – к нам. Какие-то взрывы в центре галактики происходят. Спектр говорит нам о динамике, о движении вещества в разных частях галактики. Так вот, накрыв ее полем зрения именно этого полевого спектрографа, можно будет детально исследовать скорость вращения галактического диска, скорость выброса газовых струй из ее центра, обнаружить оболочки расширяющихся сверхновых звезд. То есть это конкретное детальное исследование одного протяженного объекта. Как правило, это галактики, либо очень далекие остатки взрывов сверхновых. Но это будет способен NEOSPEC.
1: Что может стать целью научных наблюдений для этого режима работы James Webb?
2: В качестве первой цели для этого прибора выбраны некоторые галактики, яркость которых усилил эффект гравитационного линзирования. Давайте я напомню. Лучи света, проходящие мимо массивного объекта, искривляют свой путь. Ну, так же точно, как путь светового луча искривляется, когда он проходит через стеклянную линзу. Если отдельная галактика или скопление галактик обладают довольно сферической правильной формой, то они работают как почти идеальная линза, только своим гравитационным полем усиливают свет, идущий к нам от более далекого, лежащего за ними объекта. Конечно, это очень интересно – увидеть то, чего мы не смогли бы увидеть без эффекта гравитационной линзы. И исследовать приходится не маленькое изображение, а искаженное гравитационной линзой, такое разорванное на кусочки, размытое немножко изображение далекой галактики. Вот накрыв ее этой матрицей из спектральных элементов, мы сможем понять, что именно в ней происходит. NEOSPEC может работать и в режиме кинокамеры, то есть быстро один за другим получать кадры одного и того же космического объекта. Это нужно для того, чтобы выделить какие-то быстро переменные процессы в нем происходящие. Ну, это обычная проблема астрономов. Заметить то, что происходит кратковременно, очень быстро, сменяя одну фазу другой. NEOSPEC будет на это способен. Удивительная возможность этой технологии заключается в том, что мы сможем в первом приближении не очень четко, но все-таки увидеть географию экзопланет. Ведь экзопланета, как любая планета, вращается и подставляет нам то одно, то другое свое полушарие. Давайте представим себе, что мы наблюдаем Землю издалека. Примерно половина нашего глобуса – это Тихий океан. Он выглядит так, как выглядит океан, довольно темный и темно-синий, да? А вторая половина нашей планеты – это материки – Африка, Евразия, Америка, и они совсем иначе выглядят, чем океан. Если бы мы издалека наблюдали Землю, мы бы заметили, как меняется ее цвет и яркость в зависимости от того, каким боком она к нам повернулась. Ну, примерно такая же цель у нашего прибора – NEOSPEC. Он будет замечать географию, восстанавливая ее по тому, как меняется цвет и спектр далекой экзопланеты. Я думаю, что особо четкого изображения мы не сможем получить, но хотя бы приблизительно сможем понять, есть ли суша, есть ли океаны на поверхности экзопланеты, или, например, полярные шапки, если она повернута к нам немножко своим полюсом. Вот на это и рассчитан кинокамерный режим работы этого прибора.
1: Прибор для формирования изображений в ближнем инфракрасном диапазоне NIRIS. Для чего он нужен и как работает?
2: Бесщелевой спектрограф ближнего инфракрасного диапазона совмещен с гидом. Я напомню, у астрономов любой большой телескоп имеет еще на себе маленький, ну, назовем его оптический прицел. А астрономы называют его телескоп-гид, ну, чтобы приблизительно навести на нужный объект и держать его в поле зрения, чтобы он не ушел из поля зрения большого телескопа. Ну, оптический прицел. Так вот, такой же оптический прицел есть в системе Джеймса Уэбба. Он совмещен с этим прибором и будет играть роль прицела и в то же время роль бесщелевого спектрографа. У него есть любопытный режим. Он может немножко расфокусировать изображение. Дело в том, что современные приемники света, ПЗС-матрицы, страдают одним недостатком. Если поле изображения темное, а на нем есть яркий объект, то свет от этого яркого объекта быстро переполняет пиксели. Они не могут накопить много света, то есть много электронов внутри себя родить, и эти электроны начинают растекаться в разные стороны. На современных фотографиях космических объектов вы можете увидеть, как свет яркой звезды окружен такими лучиками. Это направление, куда растекаются лишние электроны. Чтобы этого не было, чтобы не было переполнения светом отдельных пикселей, можно расфокусировать изображение. Да, четкость немножко пропадет, но зато мы одновременно увидим и яркий объект, и слабо светящиеся объекты, и они не будут мешать друг другу. Яркий не затмит, не зальет своим светом находящиеся рядом слабо светящиеся объекты. Это очень полезно для исследования экзопланет рядом с яркими звездами. В качестве одного из первых примеров, на которых будет отлажена эта технология, выбрана звезда Трапист-1. Я напомню, это красный карлик, недалеко от Солнечной системы расположенный, в котором примерно в миниатюре такая же планетная система, как в нашей Солнечной. Там тоже 7 или 8 уже открыто планет, которые рядом со своим красным карликом. Карлик довольно слабо светится, и поэтому есть надежда получить изображение рядом с ним расположенных планет. Планета всегда холоднее звезды. Но, к счастью, у нас телескоп Веб именно в этом спектральном диапазоне, в котором холодные объекты светятся наиболее чувствительно. Холодные объекты светятся в инфракрасных лучах. Так что есть шанс, что звезда Трапист-1 не затмит или не сильно затмит своим светом находящиеся рядом с ней планеты. И мы сможем их увидеть и хотя бы немного изучить.
1: НИРИС работает и в режиме бесщелевой спектроскопии. А для чего он нужен, этот режим?
2: Дело в том, что, отказавшись от щели, мы не теряем свет далеких слабо светящихся объектов. И есть надежда, что именно таким образом Джеймс Уэбб сможет обнаружить те объекты, которые еще не попадались астрономам, просто не были зафиксированы ни одним телескопом. Ну, например, далекие галактики низкой поверхностной яркости, наполненные большим количеством межзвездной пыли, поглощающей свет звезд и превращающие его в тепловое излучение самой пыли. То есть эти галактики светятся в инфракрасном диапазоне, и они не были раньше зафиксированы, открыты обычными оптическими телескопами. Вот таким образом можно будет не только обнаружить их, но и изучить их инфракрасные спектры, и понять, какие свойства межзвездной пыли нам представляют эти спектры. То есть пыль может рассказать о себе в инфракрасном диапазоне. Как правило, межзвездной пыли много там, где много межзвездного газа, а это исходный материал для формирования звезд. Мы точно знаем, что те галактики, где активно формируются звезды, не очень хорошо видны в оптическом диапазоне. Пыли много, зато сама пыль активно светит в инфракрасном диапазоне. Вот такие галактики с активным звездообразованием, наверное, и будут обнаружены новым прибором.
0: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.
2: В приборе НИРИС есть еще одна замечательная технология – интерферометр с апертурной маской. Что это такое? Конечно, лучше использовать полную площадь объектива, чтобы собрать как можно больше света. Но если в поле вашего зрения находятся два рядом находящихся объекта, например, тесная двойная звезда, то иногда она видна как единая звезда. Вы не можете разрешить, то есть разделить изображение двух звезд. Как поступают астрономы в этом случае? Они берут два телескопа, наводят их на эту звезду и складывают собранный ими свет. Получается интерферометр. Два световых луча, наложенных друг на друга, но принятых в разных точках, ну, разными телескопами, интерферируют, складываются. И на изображении получаются такие полоски, которые, разводя немножко и сводя телескопы, можно передвинуть или даже они могут полностью исчезнуть. И тогда мы понимаем, каково угловое расстояние между двумя изображениями. Так бы они почти слились, а тут, хотя картинка стала полосатой и неприятной, но изображения рассказали нам о структуре этого объекта. Интерферометры очень часто используют на Земле, а в космосе они еще более эффективны. Так вот, как сделать интерферометр из одного объектива? Да очень просто. Закрыть часть объектива так, чтобы его крайние точки остались открытыми. И мы тогда получаем как бы два маленьких объектива из одного большого. Вот примерно так, специальными масками прикрывая элементы объектива телескопа Джеймс Уэбб, из него будет получен небольшой, но очень эффективный интерферометр.
1: НИРИС может создавать и изображения. А зачем? Разве с этим не справится основная камера Джеймс Уэбб?
2: Прибор НИРИС в каком-то смысле может дублировать основную камеру телескопа Джеймс Уэбб, а именно камеру NIRCam. Дело в том, что он практически способен создавать такие же изображения, как и сама камера NIRCam. Это запасной вариант, но он может работать и параллельно с ним. Давайте представим себе далекую галактику, которую гравитационная линза в виде скопления галактик преломила, исказила ее изображение и раскидала его разные кусочки в разные части поля зрения телескопа. Тогда только на один кусочек может посмотреть одна камера, но вторая камера может посмотреть на другой кусочек этого изображения и параллельно может его изучать. Таким образом, две камеры могут синхронно изучать одно и то же сложное изображение, например, на тех полях, которые уже исследовал телескоп Хаббл. Такая программа Хаббла, Frontiers, которая позволила взглянуть вдаль благодаря гравитационному линзированию. Когда мы имеем перед собой мощное массивное скопление галактик, оно как дополнительный объектив позволяет нам увидеть то, что находится вдали за ним. И вот эти вот проколы пространства Хаббл исследовал в оптическом диапазоне, а теперь Джеймс Уэбб будет делать то же самое в инфракрасном диапазоне и наверняка сможет увидеть дальше и лучше Хаббла.
1: Прибор среднего инфракрасного диапазона МИРИ. Для чего он нужен и чем ценен?
2: До сих пор речь шла о ближнем инфракрасном диапазоне. Длина волны его ограничивается примерно 5 микронами. Но вообще говоря, Джеймс Уэбб может посмотреть и в более длинноволновом среднем инфракрасном диапазоне вплоть до 27 микрон. В этом диапазоне светят более холодные объекты. Холодные – это, как правило, межзвездные. Облака межзвездного газа, богатые межзвездной пылью, именно пыль, как правило, и светит. А еще атмосферы планет. Там светят молекулы, находящиеся в атмосферах. Температура их тоже невысокая, несколько сотен кельвинов, примерно такая же, как у межзвездной пыли. Поэтому именно эти два класса объектов, межзвездная пыль и атмосферы планет, будут доступны для наблюдения в среднем инфракрасном диапазоне, для которого этот прибор как раз и создан.
1: А какие, например, объекты поможет нам разглядеть и исследовать этот прибор?
2: Астрономы-классики, а я отношусь к их группе, очень надеются, что одна из ближайших и плохо изученных галактик Мессье-33

0: Кривые комплексы и формирующиеся в них звезды станут нам доступны.
1: Что еще умеет делать прибор Мирия?
0: Прибор Мирия сможет получать спектры невысокого разрешения в области между ближним и средним инфракрасными диапазонами, приблизительно от 5 до 12 микрон. А в этом диапазоне светят молекулы. И одна из первых целей, намеченных для этого прибора, спутник Плутона – Харон. Вы помните, это маленькая планетка, как бы вторая часть Плутона и вторая часть двойной планеты Плутон-Харон. Но у него есть свои загадки. Он намного темнее Плутона, и там какие-то странные, еще более темные, чем основная поверхность, пятна вблизи полюсов. Есть предположение, что это какие-то углеводородные соединения, но надо это проверить. И, по крайней мере, такой спектрограф низкого разрешения, но именно в той области, в области погранично между ближним и средним инфракрасными диапазонами, наверное, сможет это сделать. Ведь хотя спектральное разрешение небольшое, но так у молекул очень широкие спектральные полосы. И тут не надо большого разрешения иметь, чтобы понять, какая именно молекула демонстрирует нам себя таким образом. Хотя Харон намечен как первая цель для испытания, я бы сказал, этого прибора, я уверен, что он послужит нам не только для изучения Харона, ведь там, на периферии Солнечной системы, немало подобных планет, планет-карликов, на которых тоже холодное вещество, непонятного пока состава, иногда красноватого оттенка, то есть намекающее нам на то, что это углеводородные соединения, и, может быть, телескоп Джеймс Уэбб разберется и с их поверхностью. Спектроскопия среднего разрешения в диапазоне от 5 до примерно 29 микрон обещает нам изучение самых холодных областей межзвездной среды и атмосферы холодных планет. Я думаю, что это тоже очень интересно, потому что чем холоднее газ, тем больше интересных процессов формирования сложных молекул в нем происходит. И есть надежда, что мы и с этим тоже сможем разобраться. Чем глубже внутри гигантских молекулярных облаков мы заглядываем, а Джеймс Уэбб сможет заглянуть в самую их глубину, тем более сложные молекулы мы там находим. По сути, предбиологические молекулы. В этом и состоит задача данного метода. Найти самые сложные молекулы, которые, может быть, попадая из межзвездного пространства на поверхность планет, начинают процесс формирования там жизни. Вообще говоря, есть такая проблема. Откуда взялись сложные молекулы на Земле? Может быть, мы обнаружим их в межзвездной среде. До сих пор это не удавалось. С Земли они не видны. Наша земная атмосфера не пропускает эти лучи. А Джеймс Уэбб поможет нам найти молекулы и поможет понять, из чего состоят космические пылинки. То, на поверхности чего происходит синтез биологических молекул в межзвездной среде. Это взаимосвязанные процессы. Вот на это и нацелен прибор Мири со своим инфракрасным спектроскопом. Как и в большинстве приборов телескопа Джеймс Уэбб, у прибора Мири есть свой коронограф. Он тоже сможет закрыть заслоночкой, и даже там два типа заслонки – непрозрачная и еще фазовая такая заслоночка, которая меняет ход лучей, фазу лучей. И они помогут, затмив яркую звезду, выделить изображение находящихся рядом с ней планет и изучить их спектры в этом диапазоне излучения. Конечно, для любого коронографа нужны яркие, недалеко находящиеся от нас объекты. А кто самый близкий к нам? Звездная система Альфа в созвездии Кентавр. А Альфа-Кентавр – это двойная звезда. Так вот, у звезды Альфа-Кентавра А, по-видимому, есть планетная система. Именно у нее будут изучать планеты, самые близкие к нам планеты, находящиеся за пределом Солнечной системы. Итак, я рассказал вам о приборах, которые будут работать на борту космического телескопа Джеймс Уэбб. Пока они находятся в тестовом режиме, нужно проверить все возможности этих приборов, наладить взаимодействие ученых на Земле с этими приборами и, наконец, начать регулярные научные наблюдения.
1: Да-да, очень ждем 12 июля. В этот день обещают опубликовать первые изображения и спектроскопические данные от телескопа Джеймс Уэбб.
0: Внизу мы оставим ссылку на наш телеграм-канал, по которой можно следить за работой тех приборов, о которых я сегодня рассказал.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурковым.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире «Большая наука, великая в малом». Сегодня мы будем беседовать с коллегами о искусственном интеллекте, об интеллектуальных системах и о роботах. И в гостях у нашей передачи сегодня два замечательных ученых: Виктор Константинович Финн, доктор технических наук, и Владимир Евгеньевич Павловский, доктор физико-математических наук. А сейчас мы переходим к самому главному вопросу, который волнует меня и, как я догадываюсь, волнует зрителей. Что такое искусственный интеллект?
1: Это словосочетание, конечно, является метафорой, поскольку соединяется два слова – искусственный и интеллект, присущий человеку как Homo sapiens. Да? Но, тем не менее, как говорят специалисты в области метафор, это не просто метафора, это эпифора. Это метафора, имеющая определенный познавательный смысл. История искусственного интеллекта, конечно, довольно длинная. Еще Раймонд Луллий в средние века хотел создать мыслящую машину. Об этом думал и великий Готфрид Лейбниц. Но, собственно, искусственный интеллект как направление в
0: Можно
1: науке...
0: Можно я сразу спрошу? Да. Это они думали о мыслящих машинах или они думали о вычислительных
1: машинах? Они думали о мыслящих машинах.
0: О мыслящих,
2: Это принципиальный момент.
1: Да, конечно.
2: Это были не вычислительные машины, а именно мыслящие, рассуждающие, определяющие какие-то выводы и т.д. и т.д. Но Виктор Константинович лучше скажет.
1: Да.
2: Это момент принципиальный.
0: Это были механические машины.
1: В силу состояния цивилизации. Но по идеям этих мыслителей, они, конечно, хотели воспроизвести операции человеческого разума. Но именно только во второй половине 20 века в Америке возникло именно это направление, которое называется искусственный интеллект. Был такой кружок, в который входили ряд выдающихся людей. Джон Маккарти, собственно, это создатель искусственного интеллекта.
0: Термина или...
1: Всего направления.
2: Науки, конечно.
1: Да, Джон Маккарти, создатель искусственного интеллекта, я о нем потом скажу, имел честь с ним быть знаком. Затем в эту же компанию, в этот круг лиц входил Герберт Саймон, Нобелевский лауреат.
0: Саймон, да,
1: да,
0: конечно.
1: И Марвин Минский. Вот эти три человека были лидерами этого направления. Но естественно, что искусственный интеллект возник как некоторое научное направление, которое должно было имитировать человеческий разум и, соответственно, быть реализованным на вычислительных машинах. И, конечно, на развитие искусственного интеллекта повлияла также замечательная статья Алана Тьюринга, выдающегося математика, который поставил такую проблему. Может ли в одной комнате быть человек, в другой машина, и они будут совершать одни и те же действия, и можете ли вы это распознать, кто человек, а кто машина? Тьюринг утверждал, что нельзя, что все, что может сделать машина, и что может сделать человек, это неразличимо.
0: Виктор Константинович, мы сейчас вернемся к этому.
2: То, что говорит Виктор Константинович, это известнейшая в науке позиция такая.
0: Да.
2: Она до сих пор называется тест Тьюринга.
0: Тест, да, помимо машин Тьюринга,
2: есть еще тест Тьюринга. Вот этот самый тест Тьюринга, если какая-то система искусственная его пройдет, то мы тогда будем иметь основание говорить, что у нее есть элементы интеллекта. Если она пройдет тест Тьюринга. На сегодняшний день очень немного систем такой тест прошли.
0: То есть когда
2: у вас за стенкой есть техническое устройство, вы достаточно быстро угадаете, что это техническое устройство. А вот если не угадаете, как говорит Тьюринг, вот тогда можно уже рассуждать дальше.
3: Любопытство – соль человека. Кончится соль – кончится человек.
1: Дело в том, что когда возникло вот это направление, вот эта компания этих выдающихся людей, то у них была идея создать устройство, равновеликое человеческому разуму. Они понимали, что это научная проблема. Они имели те вычислительные машины, которые были. И нужно было создать некоторую экспериментальную теоретическую базу. И вот такой экспериментальной теоретической базой для искусственного интеллекта стало автоматическое доказательство теорем, распознавание образов, машинный перевод и разнообразные игры, в том числе шахматы.
2: Логические игры.
1: Игры такого логического характера, но шахматы были наиболее интересны. Вот. И по существу в рамках этого направления начали решать эти задачи, считая, что если эти задачи будут решены, можно будет создать общую теорию, с помощью которой возникнет некое устройство, имеющие такие логические и вычислительные возможности, которые равновелики человеческому разуму. Вот так возникал искусственный интеллект как направление. Дальше была история, как получилось на самом деле.
0: Можно ли в простоте сказать такую вещь, что мыслящей может стать такая система, которая умеет сделать аналитическую модель того, что она отражает в реальном мире?
1: Не
0: Потому
1: совсем.
0: Что если она не может сделать, то тогда она не станет мыслящей.
1: Не совсем. Понимаете, дело в том, что, к сожалению, поскольку проблема была глобальная и глубокая, то в эту проблему вмешались журналисты и публицисты. И поэтому от искусственного интеллекта стали ждать больше, чем он на самом деле может дать.
0: Это уже тогда было, это 50-е
1: уже,
0: годы.
1: Уже вокруг этого было и научной фантастики.
2: Это было 70-е годы, ближе к 70-м.
1: Ближе к 70-м, да. Вначале это был такой практический романтизм. Оказалось, что у искусственного интеллекта есть несколько основных проблем. Первая проблема – это представление знаний. Каким образом собрать некую систему знаний, которая потом будет преобразовываться? Это раз.
2: В этом месте маленькая запятая.
1: Да, конечно.
2: Но при этом еще мы не до конца понимаем, что такое знание.
1: Да.
0: Да, это не база данных.
1: Это более серьезная вещь.
0: Да.
1: Вторая и очень важная проблема состояла в том, что нужно было имитировать рассуждение. И вот тогда были предложены различные решатели задач. Но эти решатели задач были только дедуктивные. Они просто вот из посылок делали некий вывод по правилам математической логики.
0: Да. Можно я спрошу? Да. Дедуктивная последовательность действий, она не подразумевает самообучение, нет?
1: Нет.
0: Это
1: существенный вопрос. Конечно, не подразумевает обучение. Кроме того, дедукция – это довольно простая вещь. Если у вас посылки истины, то ваши правила должны получить истинные заключения. Из истины следует только истина.
0: Да? Ах, как хорошо, как это напоминает греков.
1: Да, да? Правильно.
0: Да,
1: в Древней Греции у стоиков такое было направление, было точное определение логического следования. Из истины следует истина. Это Древняя Греция как раз. Вот. Так вот, через какое-то время оказалось, что существенно представлять не только дедуктивные рассуждения из истины истины, но важно формализовать эвристики, поскольку реально мыслящий человек делает предположения, у него есть догадки. Вот он обобщает какие-то свои наблюдения.
0: Отказывается от
1: естественно, и поэтому оказалось, что дедукции недостаточно. И вот в начале 80-х годов возник японский проект EVM пятого поколения. Они хотели именно вот создать такую машину, суперкомпьютеры потом были порождены, которая которая в состоянии использовать не только дедукцию, то есть вывод из истины истины, но также индукцию, то есть обобщение на основании сходства обобщения имеющихся данных, так называемые вот индуктивные умозаключения. И кроме того, вот такую важную процедуру, который когда-то сформулировал Чарльз Сандерс Пирс, великий американский математик, философ и логик. Это так называемая абдукция, которая и не дедукция, и не индукция. Дедукция – это из истины истины, индукция – это обобщение на основании сходства.
0: Да.
1: А абдукция – это вот по Пирсу это вот такая интересная вещь. У вас имеется множество фактов. Вы каким-то образом выдвинули гипотезы, какое-то множество гипотез. И вот если эти гипотезы объясняют это множество фактов, то эти гипотезы надо принять. Вот это абдукция, которую придумал Чарльз Пирс. И вот японцы как раз считали, что нужно создать мыслящее устройство, и реализуемое на суперкомпьютере, в котором была бы дедукция, индукция и вот эта абдукция. Ага. Да.
0: Чем-то успешным увенчалось этот проект.
1: Вот сейчас мы увенчалось первым продуктом искусственного интеллекта были экспертные системы. Да, вот экспертные системы.
2: В какой-то мере те же решатели.
1: Ну, решатели как задач. Нет, они все-таки доказательства теорем, хотя и было, но.
0: Владимир Евгеньевич, поясните, вот вы сказали слово решатели, что это такое?
2: В истории искусственного интеллекта, да, действительно появилось слово решатель. И даже первая программа, которая была, она называлась «Общий решатель задач», «General Problem Solver» такой. Но на самом деле применялись они не только как доказательство теорем, хотя на них доказывались математические теоремы. Можно было взять школьный учебник и начать с помощью программы доказывать теоремы по планиметрии.
0: То есть это что? Это набор этих самых алгоритмов, как доказывать теоремы? Что это было?
2: Ну, это, знаете ли, легко сказать, как доказывать теоремы.
0: Это нет, мне тем более легко, когда я не умею этого.
2: Вот. А на самом деле они использовались для такой существенной задачи, как планирование деятельности. Как планирование действий. Это тоже задача. Это тоже теорема, которую тоже надо доказать.
0: Так что, планирование деятельности. Передо мной стоит шахматная доска, и я планирую,
2: например,
0: как я играю.
2: Например.
0: Да? С Каспаровым,
2: А вот я, с Каспаровым, именно. А я сейчас вам другой пример приведу. На заре искусственного интеллекта так получилось, что искусственный интеллект и робототехника рождались, и роботы рядом друг с другом, вместе. И в 1972 году в Америке в таком известном месте в университете Стэнфорда возник проект робота Шейки, который был оснащен вот этим самым решателем задач, для того, чтобы он планировал ему его деятельность. Шейки происходит от слова «шейк» – трястись. Значит, на самом деле, наверное, мы должны шейки перевести на русский язык словом «тот, который трясется».
0: Шейкер, да?
2: Шейки.
0: Шейки.
2: Значит, тряслось там вот что. Это был вот такой довольно высокий агрегат с бортовым компьютером, с радиосвязью, с удаленной вычислительной машиной. И радиосвязь была через антенну такую высокую. Вот она все время тряслась, когда робот ездил. Ну, штырь такой. От этого получился шейки. Но шейки решал следующие задачи. Вы могли его поместить в некую анфиладу комнат, в которой в неизвестном заранее ему местах располагались разные предметы, а он, например, должен был их собрать в одном месте.
0: Он знал, какие предметы.
2: Какие предметы знал, а где нет. И при этом он не должен был их собрать так, чтобы самому себе заблокировать пути.
0: А это существенно,
2: кстати. Ну, естественно. То есть эта задача вот такая вот на некое логическое планирование. Это тоже предмет решателя задач, о котором я хочу сказать. И они начали развиваться вот в эту сторону достаточно активно.
0: То планирование, есть это вычислительное, именно решение
2: ситуационных задач, конечно. Ага. И это было даже более интересно, чем задачи школьного учебника по математике. Конечно. И вот в этом месте началось довольно бурное развитие.
0: Это 80-е уже?
2: 70-е. Стэнфорд в Америке. Правда, потом так получилось, что пути робототехники и искусственного интеллекта разошлись и пошли параллельными путями. И вот сейчас я бы имел, наверное, некую смелость сказать не только международными, но и нашими усилиями. Мы пытаемся их соединить опять вместе. И это принципиальный момент. Робот возникает там, где интеллект соединяется с технической системой.
0: В нашей передаче будет несколько сюжетов, которые связаны с историей науки, историей техники, ну, в основном отечественной, потому что, на самом деле, эта сторона человеческой деятельности мало, к сожалению, теперь известна. И вот мы сегодня нашим зрителям покажем сюжеты о трех наших замечательных соотечественниках. Это об Иване Ивановиче Ползунове, это 18 век. Понимаете, человек сумел из потребностей того времени, потребностей начала промышленной революции, действительно сделать первую в России паровую машину.
1: Да, это
0: но нужно, что самое замечательное, он же сумел двухпоршневую сделать без, без гидравлического запасания половину цикла, вот то, что делалось в английских вариантах. То есть он первый придумал вот эту двухходовую, двухпоршневую машину. Вот это потрясающий ход мысли. То есть человек, сын солдата-строителя, вот он смог, вот об этом мы сегодня расскажем. Мы расскажем о Чаплыгине, это выдающийся нашей математик и механик. Это как раз ваша школа,
2: это наша школа.
0: Да, это замечательно, потому что на самом деле гидроаэромеханика современная, после Жуковского, я думаю, это самый крупный был, но того времени самый крупный был математик и механик. И еще сегодня мы покажем сюжет один, который касается Михаила Михайловича Филиппова. Это наш человек, о котором знают мало сейчас.
1: Да,
0: это и популяризатор науки, и это человек, который он чуть раньше, чем Тесла, шел. Кстати, я страшно удивился, когда узнал, что Тесла дожил на 1943 года. Тесла дожил до 43. Так вот, это существенно на полвека раньше. Человек, который будто бы научился на электромагнитной волне передавать энергию взрыва. Я не думаю, что так получилось. Он погиб во время своих опытов. Так вот, понимаете, вот движение мыслей. Сейчас я что хочу сказать? Из нашей беседы мне стало абсолютно ясно, что наша отечественная мысль, движение мысли, наши люди – это не те, кто на каких-то задворках находятся мировой науки. Ничуть! Мы действительно тянем мировую науку, понимаем мировую науку, мы в ней участвуем. И на самом деле будущее за нами.
3: Несмотря ни на что, Ивану Ивановичу Ползунову в жизни повезло. Ведь рядом был человек, равный Богу. И не важно, что он лишь мимолетно был представлен ему. Более тесное личное знакомство с успехом заменило изучение трудов великого ученого в области химии, физики, добычи и плавки руд. Так Михаил Васильевич Ломоносов, хоть и заочно, обрел еще одного ученика, талантливого изобретателя-самоучку. Сын солдата Иван Ползунов сумел поступить и получить образование в арифметической школе, кстати, основанной Василием Никитичем Татищевым. Был определен механическим учеником на один из уральских заводов, но вскоре переведен на Алтай, где добывали драгоценные металлы для царской казны. К сожалению, занимался бумажной работой, готовил отчеты о ходе производства. Но вот заводу понадобилась вододействующая лесопилка, и Ползунов понял – это его дело. Именно тогда состоялось заочное знакомство с Ломоносовым, затем с тонкостями металлургии и минералогии. Постепенно становясь одним из самых технически грамотных работников завода, он заботился об облегчении труда людей. Предлагал множество остроумных новшеств, но проекты пылились в архиве. Совершим короткую экскурсию по заводу рудного дела того времени. Паровые машины уже были в ходу, и возводить Ползунова в изобретателя одной из них – это из ряда «Россия – родина слонов». Но есть принципиальная деталь. Горнозаводское производство находилось в полной зависимости от водяного колеса. Оно приводило в движение воздуходувные мехи и молоты для ковки металла. Ползунов задался целью водяное руководство пресечь. И вскоре представил начальству завода проект огненной машины. От заграничных аналогов машина отличалась принципиально. Какое преимущество, завидовали иностранные мастера, в России смогут искусно строить плавильные печи на высоких горах и даже в шахтах. Вот, казалось, пойманная за хвост жар-птица. Доложили Екатерине II. Своим распоряжением она произвела Ивана Ползунова в механикуса с чином и званием инженерного капитан-поручика. Постановила выдать ему награду в 400 рублев. И, по возможности, направить на учебу в Академию наук. Но Ползунов просит императорскую канцелярию дать ему возможность построить машину в 15 раз большую, способную обслуживать дутьем дюжину печей. Но не в дюжину раз, гораздо больше пришлось приложить усилий для создания нового агрегата. До 3 тонн весили некоторые детали двигателя. Потребовался особый токарный станок. Да и сроки. Всего за 13 месяцев собрал изобретатель своего исполина в
4: так называемой машинной хоромине высотой 18,5 метров. Семиэтажный дом, кстати, по современным меркам. Заболев чахоткой, Иван Иванович Ползунов не дожил до пробного запуска всего одну неделю. 42 дня новая машина давала дутье. И за это время успела не только окупить расходы на постройку, но и дать огромную прибыль. А когда у паровой машины прогорел котел, ее бросили срочно ремонтировать? Да нет же. Сильна была старая российская традиция, и решение мудрого начальства гласило, что пущать ее в действие по изобилию в здешнем заводе воды за нужно не признавать. То есть все тот же постулат о том, беды наши от нашего богатства проистекают. Только не распространяется его действие, к счастью, на другую особенность России. Неисчислимы ее таланты. Так было, так есть и так, надеемся, будет. В качестве постскриптума. Старый спор в ряду других. Попов или Маркони? Стивенсон или Черепановы? Эдисон или Ладыгин? Так Джеймс Уатт или Иван Ползунов? Ставим точку. Машины, которые приводят в действие пар, создавали еще с античных времен. И десятки людей, если не больше, придется называть, перечисляя всех. Иван Иванович Ползунов изобрел и построил огнедышащую машину особого рода, не только для подъема воды. И тем самым разорвал узкий круг, сковывающий понятие теплового двигателя во всех странах. Он изобрел двухцилиндровую поршневую огнедействующую машину с практически непрерывным действием. Она могла давать энергию любому механизму. Такого мир еще не знал.
0: У меня на самом деле есть вопрос, который, по-видимому, есть у многих людей, которые специально не связаны с этой тематикой. В какой мере это перекрывается с тем, что называется вычислительными машинами, ну, компьютерами попросту? Нет. Это они и есть, то есть в них вкладывают какие-то другие программы и другими датчиками они пользуются? Или это какие-то принципиально другие
1: вот
0: устройства?
1: Тут это все... Для того, чтобы ответить на, это, на ваш вопрос,
2: на самом деле, ответа да и нет.
1: Несколько надо сделать допущений. Допущение номер один, состоящее в том, что задачей искусственного интеллекта как направления является, с одной стороны, имитация сознательной деятельности, а с другой стороны, ее усиление. Поэтому мы должны представить себе, что есть феноменология рационального сознания. Значит, феноменология рационального сознания, которую мы должны имитировать, есть следующее. Это есть некоторая система знаний, это есть продуктивное мышление, так? И субъективный мир личности. Когда соединяется система знаний, продуктивное мышление и субъективный мир личности, появляется сознательная деятельность. Спрашивается, в какой мере эта структурная конструкция сопоставлена с вычислительной машиной. Да? Потому что вычислительная машина – это есть тот субстрат, который может реализовать.
0: Там, да?
1: Да?
0: Да.
1: Да. Значит, у вычислительной машины должна быть некое хранилище.
0: Ну, память, долговременно.
1: Ну, да. Значит, у нее должны быть такие алгоритмические возможности, она должна преобразовывать эти знания. И у нее должен быть интерфейс общения с пользователем. Значит, те сведения, которые хранятся в вычислительной машине, соответствуют системе знаний. Те процедуры, которые она совершает, соответствуют продуктивному мышлению. А возможности общения пользователя с самим компьютером и есть его субъективный мир личности, так сказать.
2: Но интерфейс – это, конечно,
0: это
2: не экран с кнопками, конечно. Да. Это да. Более сложная
1: вещь. Интерфейс – более сложная вещь.
0: Это система общения.
2: Это система общения.
1: Это диалог.
2: Это речь, это диалог, это речь.
1: Да.
2: Это какие-то устройства, которыми можно, может быть, мимику какую-то показывать или еще что-то.
1: Кроме того, это просто это научение работы с самой системой.
2: Сейчас много роботов.
0: Кстати, и пользователи тоже.
1: Конечно.
2: Сейчас много роботов,
1: конечно,
2: которые имитируют эмоции.
1: Да.
2: Вы ему даете какую-то команду, которая его обижает, он будет огорчаться, он будет это вам показывать.
0: Как мне обидно за него.
1: Да, и теперь вот переход. Если мы поняли, что феноменология рационального сознания – это есть вот такая структура, а система знаний, продуктивное мышление, субъективный мир личности. Если мы поняли, что архитектура компьютера имеет некоторые соответствия, по крайней мере, может каким-то образом имитировать это, то мы должны себе теперь должны понять, какая научная конструкция будет между ними. Вот научной конструкцией, которая будет между ними, является интеллектуальная система. Да. Интеллектуальная система, как раз компьютерная интеллектуальная система, это есть база фактов, то, что мы собираем в качестве элементарного знания, так сказать. Затем это есть база знаний, то есть это представление о данной предметной области, представление о процедурах, какие-то наши допущения все. Вот, и они образуют базу знаний. И кроме того, центральным модулем является решатель задач. Решатель задач состоит из рассуждателя, из синтезатора и из вычислителя. Поскольку одновременно мы проводим автоматические рассуждения, мы выбираем стратегии для решения задач, и мы осуществляем параллельно некоторые вычисления, которые нам нужны, если мы там моделируем нашу предметную область. И вот оказывается, что главной идеей интеллектуальных систем является синтез познавательных процедур. Мы тогда можем решить задачу, когда мы использовали различные эвристики, соответствующие данной задаче.
0: Виктор Константинович, а теперь вернемся к самому началу. Да. Мы говорили о том, что есть искусственный интеллект, да, и о том, что есть наш биологический, ну, человеческий интеллект. Поскольку сделан некая блок-схема, которая построена, которая в принципе достаточно, чтобы система стала интеллектуальной, я так понял.
1: Еще не система, нет.
0: Еще нет.
1: Еще нет. Значит, то, что было сказано, это архитектура,
0: да, вот
1: интеллектуальной
0: имел...
1: системы. Да. Но для того, чтобы эта архитектура интеллектуальной системы действительно была соответствующей рациональной феноменологии человеческого сознания, нужно, чтобы имитировались некоторые базисные способности интеллекта. Это распознавание существенности в данных, существенности параметров. Это рефлексия, это оценка своих знаний и действий, это имитация рассуждений как синтеза познавательных процедур, это способность к аргументации, это способность к обучению, так? Это способность отвечать на вопрос «почему», то есть объяснение, которое реализуется как раз с помощью абдукции, так? Это способность к адаптации, к изменению своих основных знаний в результате изменения среды. Так? Ну и, наконец, очень тонкая вещь – это способность трансформировать неясные идеи в точно определенные
0: Игорь
1: понятия.
0: Игорь Константинович, вы сейчас сказали, вот весь этот перечень из 8 или 9 пунктов – это перечень того, что знают биологи. Вот этот список был абсолютно биологическим, физиологическим и так далее. Вот в какой мере теперь я настойчиво вернусь к своему вопросу.
1: Нет, вот независимо от биологов, мы люди, которые занимаются интеллектуальным системой, поняли, что именно вот в случае, когда эти базисные способности имитируются либо в автоматическом режиме, либо в интерактивном, что уже не соответствует тесту Тьюринга. Вот если система способна имитировать некоторые из этих основных базисных способностей в автоматическом или в интерактивном режиме, тогда такая система с упомянутой ранее архитектурой называется интеллектуальной.
0: А, называется интеллектуальной.
1: Вот все.
4: В самом начале прошлого века претендент на ученое звание доктора наук защищал в Московском университете диссертацию. Название какое-то скромное, обыденное – «О газовых струях». Да и сама суть работы начиналась с изложения известных к тому времени истин. Когда тело движется в потоке воздуха, то испытывает сопротивление, тем большее, чем стремительнее скорость. Диссертант доказал, что если она не превышает 100 метров в секунду, аэродинамическое сопротивление пропорционально квадрату скорости. Но если она приближается к звуковой, то не избежать встречи с дифференциальным уравнением и, естественно, решить его. Защита окончилась благополучно, но ни блеском не поразила, ни особого впечатления не произвела. больно от жизни оторвано. Кому нужны формулы для вычисления параметров, разве что в фантастике существующих? Лишь через 40 лет самолеты начали штурмовать звуковой барьер. И труд ученого стал настольным справочником для инженеров, конструкторов и разработчиков авиационной техники. Дифференциальное уравнение из диссертации получило собственное имя – уравнение Чаплыгина. Когда Чаплыгин был еще студентом, на его блестящие способности обратил внимание Николай Егорович Жуковский – мэтр, отец русской авиации. Его фундаментальный вклад в покорение воздушной стихии неоценим. Он объяснил, как возникает подъемная сила крыла – основа основ полета. И вот оно сокровенное – да продолжится учитель в своих учениках. Равнозначный по важности шаг, несомненно, принадлежит Сергею Алексеевичу Чаплыгину. Он догадался, как можно вычислить эту самую подъемную силу, то есть возможное превратил в реальное. В Москве организуется Центральный аэрогидродинамический институт, знаменитый ЦАГИ. Директором назначают Жуковского. Николай Егорович получает Сергею Алексеевичу руководство филиалом в Кучино. К сожалению, их сотрудничество продолжалось недолго. Через 3 года отец русской авиации умирает. Важнейшее дело – учить самолеты летать – переходит в руки Чаплыгина. Он и председатель коллегии, и научный руководитель, и тот, на чьи плечи легла основная тяжесть самого трудного периода – создание всего комплекса, различных лабораторий, конструкторского бюро, опытного завода. Но и наука не заброшена. Она, как всегда, у Сергея Алексеевича опережает запросы современников. В названиях работ того времени часто встречается ключевое слово – крыло. Теория решетчатого крыла, крыла разрезанного, открылка и закрылка. Одна из главных целей – увеличить подъемную силу. И он смело разрезает крыло в форме дуги на 2 части, раздвигает их по требованию своих формул. Подъемная сила возрастает. Но ведь это полет, к нему особое отношение, с высотой не шутят. С полетом на высоте тем более. И вот какая заковыка. Чем меньше скорость самолета, тем легче ему совершить посадку, тем она безопаснее. Отсюда желание летать с большой скоростью, а садиться с малой. Но небольшая скорость – это малая подъемная сила. Летательный аппарат может упасть. Следовательно, чтобы самолет держался в воздухе, надо увеличить скорость. Замкнутый круг. Работы Чаплыгина помогли разорвать его. Крылья современных лайнеров имеют предкрылки и закрылки. Выпуская их, летчик увеличивает подъемную силу. Порой больше, чем на 50%. И с меньшей скоростью садится на полосу. Кумекал ученый над формулами, когда ни одна воздушная машина не мечтала о составных крыльях. Не было в них необходимости, невелики были посадочные скорости. Но будто предвидел Сергей Алексеевич. Точно знал, по какому пути пойдет авиация. И как бы из своего прошлого, чем мог, помогал грядущему. Тому, чем следующие поколения авиационных конструкторов будут озабочены. А решетчатые крылья – это вообще взгляд в дальние дали. В те, когда человек в космос вырвется. Установлены они на «Союзе». Обязательный элемент аварийного спасения кабины с космонавтами. На судах с подводными крыльями они же. На морских кораблях отличные стабилизаторы. Добрым словом поминают их моряки во время шторма. Когда заканчивают рассказ о масштабных личностях, обычно говорят об отмеченных заслугах, об увековечении памяти благодарными потомками. Все это есть. И ордена, и награды, и поименованные улицы, и памятник, и кратер на Луне. Но выделяется среди этого иконостаса премия Академии наук имени Сергея Алексеевича Чаплыгина за лучшую оригинальную работу по теоретическим исследованиям в области механики, тех самых исследований, в которых мысль великого ученого на десятилетия убегала от современников, но достойно служила их потомкам.
1: Есть 2 направления в искусственном интеллекте. Одно направление называется коннекционистским. Оно исповедует следующую веру. Оно исповедует следующую веру, что если мы с помощью нейронных сетей создадим некое устройство, то дальше мы будем эти нейронные сети настраивать на разные задачи, и в сущности, если их будет достаточно много, и они будут достаточно сложно устроены,
0: и самообучаемы,
1: мы тем самым, да, конечно, мы тогда имитируем человеческий разум.
2: Только надо при этом учесть, да, вот это слово самообучаемость, да, оно очень окрашено журналистами.
0: Да. Ну, я не виноват, коллеги,
2: деле,
0: я же
2: нет, вы не виноваты совершенно. На самом деле это самонастройка, не более чем что. Там просто идут подстройки, настройки, самые обыкновенные и понятные, просто очень множественные. Его можно называть и называют самообучением, но надо понимать, в каком смысле. Это такое вот.
1: Да, и это одно направление. А второе направление, оно, ну, я не знаю точно, как бы его назвать, хотя сами мы принадлежим и к этому направлению. Это как раз понимание того, что мы должны создавать такое устройство, в котором бы отображалась система знаний, и различные эвристики, как некие структуры человеческого рассуждения. То есть именно, чтобы создавались интеллектуальные системы, у которых были бы организованные знания, факты, на основании которых могли обучаться, получать обобщение. И затем, чтобы мы могли иметь такие логические средства, которые бы были способны имитировать вот тот набор интеллектуальных способностей, о которых мы говорили, что нетривиально.
2: Вы некоторое время назад задали очень интересный вопрос, а мы как-то от него ушли. Какая должна быть архитектура вычислительного устройства, назовем его в широком смысле вычислительного устройства, для реализации вот всех этих наборов, о которых говорит Виктор Константинович? Я думаю, что это ни в какой мере не те традиционные вычислительные компьютеры, машины, которые мы имеем сейчас. Поэтому в этой науке, в искусственном интеллекте, идет широчайший поиск новых архитектур, уже аппаратных.
0: Можно я чуть-чуть переформулирую, да, вот наш вопрос? Сближаемся ли мы в искусственном интеллекте с тем, как мы представляем наш человеческий интеллект, или мы уже куда-то так расходимся, что мы делаем что-то такое, чего природа за свою 3-миллиардную эволюцию лет не придумала? Что мы делаем? Сходимся или расходимся в искусственном интеллекте?
1: И так, и так. Дело все в том...
2: Я все же думаю, что сходимся.
1: Ну, не совсем все-таки. Потому что, видите ли, на самом деле вот есть такое замечательное деление Карла Поппера относительно... ну, вот так
0: расскажите,
1: сказать...
0: Расскажите.
1: Да, относительно основных принципов познавательной деятельности. Значит, есть мир вещей, есть мир ментальных состояний и есть мир объективного знания. Так? Но это не платоновская идея, потому что для Платона мир объективного знания, он навсегда застывший, а здесь предполагается возможная эволюция и взаимодействие с двумя другими мирами. Так, короче говоря, мы вот в рамках направления искусственного интеллекта, да, мы... не обязательно должны знать, как устроен мозг. Это замечательное, это замечательные будущие возможности, которые либо реализуются, либо не реализуются. До какой степени мы будем знать устройство мозга, мы не знаем. Но мы точно знаем, какова рациональная феноменология.
0: Владимир Евгеньевич, да, тут мы действительно в нашей беседе тут же переходим к роботам. Так или не так? По-моему, вот как раз, если
2: но
0: мы...
2: Они где-то близко.
0: Они, да, где-то близко. Да. Если мы, на самом деле, пытаемся реализовать то, что мы аналитически понимаем и строим, то реализуем мы, ну, в том, что называется робототехника и робот.
2: Ну, видимо, да.
0: Вот вопрос мой вот какой. В какой мере наши роботы антропоморфны, или в какой мере они уходят от этого? Вот тоже вопрос. То есть мы действительно стараемся... Когда делают шагающих двухногих роботов, я понимаю, что это на самом деле чаще имитация, а совсем не обязательная принадлежность для этого робота. Куда мы идем?
2: Вы знаете, мы идем...
0: Мы как человечество.
2: Да, я понимаю. Я полагаю, что мы идем широким фронтом. Не в каком-то одном направлении, а неким широким фронтом. Ну вот то, что вы сказали, антропоморфные двуногие... У этих аппаратов есть большой, очень серьезный смысл, потому что в свое время те же японцы сказали следующий тезис. Мы должны делать роботов, которые войдут в нашу инфраструктуру и будут пользоваться нашими лестницами, выключателями, ручками, кнопками, прочее. Переделать инфраструктуру всей планеты немыслимо. Поэтому мы должны делать роботов под эту инфраструктуру.
5: Замечательно.
2: И вот это есть соль была следующего японского важного проекта, который назывался «Гуманоидные роботы». Вот в этом. То есть роботы будут... Вы видели и фильмы, и читали мы все книги, и мы знаем, что роботы будут на улицах, в помещениях, там, в больницах, в домах и прочее, прочее. Но это те, которые будут выполнять какие-то социальные функции. Но вот эти вот функции, о которых говорил Виктор Константинович, они же реализуются не только в таких антропоморфных роботах. Не только. И ясно совершенно, что этим не только не ограничится. Даже не надо фантазии, чтобы представить себе интеллектуальную стиральную машину, которая разговаривает со своей хозяйкой.
5: Да запросто.
2: Запросто. Интеллектуальный фотоаппарат, который разговаривает со своим хозяином, я уже просто видел. Вы держите в руках фотоаппарат, а он с вами общается.
5: Ну, мне совершенно... Мне страшно будет.
2: На самом деле, вот автомобили, которые общаются со своими хозяевами, уже тоже...
5: Ну да, как он говорит, не спеши, да.
1: Да, но да. С роботами...
2: Не спеши да. Там или там повнимательнее. То есть будут антропоморфные, которые в жилищах, на улицах, там, в помещениях.
5: Чем отличается пылесос, который рекламируют, который вот под стулья залезает, от мыслящего дома?
1: Вот нет, послушайте. Этот вопрос очень прост.
2: Вот здесь я не могу не высказаться.
5: Вот,
2: потому что сейчас очень много появляется устройств, да. На которых мы читаем интеллектуальный контроль.
5: Интеллектуальный пылесос,
2: там нету никакого интеллекта.
5: В чем разница? Зачем нужно... Ну, я знаю, зачем нужен человеку пылесос, который умеет все углы почистить.
2: Нет, ну пылесос, пожалуйста, пусть ездит и чистит.
5: Вот.
2: Да.
5: Зачем нужен интеллектуальный дом?
2: Интеллектуальный дом – это тоже немножечко... умный дом. Интеллектуальный дом – это немножко разные вещи.
5: Да.
2: Умный дом, он там умеет какие-то функции самоуправляться. Он умеет выключить телевизор, если вы забыли. Он умеет там закрыть воду, если вы забыли. Он умеет... А там обесточить помещение, если вы уехали на месяц. Он умеет с вами...
5: Это все может быть
2: но
5: просто.
2: Это все вот именно... Это простая технология, которая доступна очень сейчас. Но...
5: То есть на самом деле-то я вот что понимаю. Просто роботы по-настоящему – это воплощение, материальное воплощение уже того, о чем вы говорили.
1: Нет, совсем так, нет. Значит, дело в том, что робототехника, Владимир Евгеньевич про это может сказать гораздо более... убедительно и основательно. Дело в том, что робототехника достаточно развитая дисциплина, это торжество механики и, соответственно, прикладной математики, но известные нам замечательные роботы – это роботы одной задачи. Это беспилотники, это подводные роботы, это медицинские роботы, там
5: минеры,
1: да. Это роботы, да, роботы...
2: Ну, это исследования идут.
1: Да,
2: значит,
1: это...
2: появляется робот, который умеет сложить полотенце.
1: Да.
2: Знаете, это тяжелая задача, потому что полотенце – это объект, который не имеет формы. Он же мягкий, оно же мягкое, гибкое. И вот как там ему придать определенную форму стопочку их сложить?
4: Первый пулемет, знаменитый «Максим», названный по фамилии изобретателя сэра Хайрама Стивенса Максима, был изобретен в конце 19 века. Тут же последовали комментарии военных экспертов. Из-за появления столь эффективного оружия массового поражения военные конфликты становятся невозможными. Оракулы, как это часто бывает, ошибались. И двух десятков лет не прошло, как не имеющее перспектив страшное оружие было использовано в ходе англо-бурской войны и сразу же в войне русско-японской. А уже во время Первой мировой и танковые и ручные пулеметы вовсю выкашивали цепи атакующих солдат. Человек – такое существо, что когда дерется, ничего его не останавливает. Удивительно, что этим фактом не придал значения Михаил Михайлович Филиппов, редактор и издатель еженедельного журнала «Научное обозрение». Его называли доктором натуральной философии. Некоторые величали еще более громким титулом – последний русский энциклопедист. И было за что. Широк был Михаил Михайлович в своих увлечениях. математик, химик, экономист, философ. И за это, и за многое другое доктора Филиппова уважали. Во всяком случае, в его журнале регулярно печатались Менделеев, Бехтерев, Лесгафт, Бекетов. Кстати, и Циолковский знаменитую статью «Исследование мировых пространств реактивными приборами» опубликовал в филипповском издании. И не просто напечатался, шагнул в мировую известность, застолбил право называться основоположником космонавтики. Мечтателем называли Константина Эдуардовича за грандиозные космические планы. Но и Михаил Михайлович мыслил масштабно. Прочитал в юности у английского философа Генри Томаса Бокля, что изобретение пороха напугало слишком воинственных, и драться они стали не столь ожесточенно, менее кровопролитно. И решил разработать нечто эдакое и так застращать, что войны будут просто невозможны. И задумал он электрический метод передачи взрывной волны на большие расстояния, на тысячи километров. И вроде бы осуществил задуманное. Во всяком случае, сформулировал и обобщил результаты изысканий. Послал письмо в газету «Санкт-Петербургские ведомости». Наутро его обнаружили мертвым. На полу в лаборатории. А на столе лежала записка с изложением дальнейших планов и сроков повторения опыта. Желательно, когда семья уедет на дачу. Полиция почему-то вела следствие формально. Консилиум врачей не смог однозначно определить причину смерти. Научная рукопись исчезла. Человек, взявший ее на время для снятия копии, чего-то очень испугался. Михаил Михайлович Филиппов не был пустословом, не преувеличивал полученных результатов. Но сразу же после трагедии началась травля. Явно кем-то организованная. Даже к Менделееву старались подобраться. Необходимо, дескать, истины ради высказаться о псевдонаучных экспериментах. И Дмитрий Иванович опубликовал во все тех же «Санкт-Петербургских ведомостях» следующее. Философски образованный человек никогда не позволит себе подвергать столь резкому осуждению еще не произведенные открытия, тем более что идеи Филиппова вполне могут выдержать научную критику. Загадки до сих пор идут вслед загадкам. Но, скорее всего, реконструируя сохранившиеся данные, Филиппов был буквально в одном шаге от создания лазера, причем сверхмощного, с химической накачкой, короче, лучевого оружия. Но ведь не вооружить людское сообщество хотел Михаил Михайлович Филиппов. Разоружить? Начали мы очерк с пулемета. Испугал он экспертов, не испугал вояк. А ядовитый атомный взрыв испугал? По первоначалу, разве что пострадавшую сторону, японцев. Генералы бряцали ядерными доспехами. И только пионерские работы русского академика Никиты Николаевича Моисеева, просчитавшего в строгих математических формулах неизбежность прихода так называемой ядерной зимы и, как следствие, неизбежной гибели всего живого на планете, остудили горячие головы. В 1963 году апокалипсис был остановлен. В полушаге от трагедии. Надолго? Навсегда? Ядерное оружие продолжает расползаться по планете. По-прежнему в ходу выдающаяся мудрость. Чем крепче броня, тем мощнее бьет пушка. И польза есть от военных кампаний, диких драк озверевших человеческих особей. Технологии они развивают. Да развиваются, мало не покажется. Так кем же был Михаил Михайлович Филиппов, титулованный званием самого загадочного изобретателя 20 века? Энциклопедистом и гением? Скорее всего. Но хоть и философом слыл, от наивности не ушел. Верил, не исключено, детские страхи, вспоминая, что так напугать можно, что переродится человек. По примеру животных, разучится убивать себе подобных. Но люди не животные. Их так запросто от любимого занятия не отучить. Неужели это в инстинктах, в генах заложено? Подраться и поиграть мускулами.
5: А теперь, поскольку наша передача уже подходит к концу, мы увлекаемся.
1: Нам надо было дать определение интеллектуального робота, чтобы завершить.
5: Делайте. Давайте определим.
2: Она принадлежит вам.
5: Ваша перепалка будет вырезана. Давайте любой говорить.
1: Значит, интеллектуальный робот – это вот что. Это интеллектуальная система,
2: Раз.
1: Раз. Это сенсорика. Это тот модуль, который дает возможность общаться с внешним миром.
2: И вот эти две системы образуют так называемую когнитивную систему, которая способна познавать, уже делать какие-то выводы о том, что ее окружает.
1: И, наконец, это мехатроника, то есть все механические возможности. И вот если эти три модуля соединяются, то вы получаете интеллектуальный робот, то есть робот, который обладает некоторыми возможностями имитировать человеческое поведение не для одной задачи, а для достаточно большого комплекса задач. И, следовательно, он является антропоморфным в том смысле, что у него имеются эвристики для решения различных задач, и он может обучаться и развиваться за счет развития знаний и дополнения процедур.
5: А теперь, уважаемые коллеги, я благодарю вас за нашу беседу. Я думаю, что и интеллектуальные системы, и робототехника будут развиваться, и мы с вами встретимся, и у нас будет предмет для дальнейшего обсуждения. Спасибо зрителям, спасибо всем присутствующим за участие в передаче. Спасибо. Спасибо.
3: Механический насос, перекачивающий сотни литров крови в сутки, не назывался бы сердцем, если бы не свет и горечь, которые сопровождают его на протяжении земного срока.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. И, как всегда, хотел я сказать, что, как всегда, по средам и субботам у нас есть стримы совместно с проектом антропогенез.ру, но сегодня мы выходим в четверг, и это означает, что плюс один, надеюсь, вам приятный стрим мы организовали на этой неделе. И вы прекрасно знаете, что это за стрим. У нас не получилось в прошлую субботу поговорить полноценно с Владимиром Спиридоновым из-за проблем со связью. И сегодня мы свои ошибки учли и, соответственно, все починили. Думаю, что сегодня все будет хорошо. И сейчас я вам представляю второго ведущего. Естественно, это Александр Соколов. Саша, привет.
3: Привет, Виталий. И я хочу добавить, что к ошибкам тут еще присовокупилось, конечно, положение звезд, которые были неблагоприятны в субботу. А сегодня они очень благоприятны. Мы, так сказать, проконсультировались с нашим индивидуальным астрологом. Вот, поэтому сегодня со связью все должно быть хорошо. Я, если Виталий позволит, представлю еще раз для всех нашего сегодняшнего гостя. Это Владимир Спиридонов, доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией когнитивных исследований факультета психологии Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы, автор более 150 печатных работ. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну и хочу напомнить о том, что сегодня у нас формат, который называется «Postscriptum Live», а это означает, что по итогам ответы Владимира на самые острые вопросы по докладу, по итогам доклада, который был на форуме «Ученых против мифов 12», который назывался «Теория заговора, конспирологическое мышление и картины мира на примерах лунной аферы, заговора жидомасонов и других примерах». Вот по этой теме мы, соответственно, и будем сегодня разговаривать. Если что, ссылка на видео с форума «Ученых против мифов 12» есть и в описании. Ну и сейчас она появится в нашем чате. И предлагаю вам, напоминаю вам о том, каким образом можно вопросы свои задавать. Во-первых, чат, естественно, для вас открыт. Ну а для того, чтобы еще и поддержать наши проекты, и поддержать конкретно этот стрим, можно воспользоваться или суперчатом, или ссылкой, которая сейчас появится в описании. Вопросы, которые приходят к нам таким образом, зачитываются в самую первую очередь. Саша?
3: Да. Да, я хочу еще похвастаться, что наши, так сказать, мольбы и призывы были услышаны, и мы таки собрали всю сумму на эксперимент уникальный по изготовлению каменной вазы из диорита. Проект новопланета.ру завершен. Мы собрали 115% от заявленной суммы. Это очень круто. Это значит, что мы сможем это провести этот эксперимент еще более качественно. Ольга Вдовина вовсю готовится. К ней уже едет из Челябинска, значит, здоровенный кусок диорита, который, кстати говоря, геолог проверил, завизировал, что это действительно диорит. Из Москвы к ней едет ноутбук, камера и другая различная техника для организации полноценной, качественной 24-часовой трансляции у нее в мастерской, чтобы вы могли непрерывно следить за этим экспериментом, который продлится много месяцев. Так что скоро, я надеюсь, этот процесс начнется, и я сам буду с волнением следить, потому что никто из нас не знает, чем эксперимент закончится, потому что он проводится впервые за 3 с лишним тысячи лет. Вот, значит, я хочу еще сказать вам, друзья, что, как Виталий верно сказал, нужно как можно активнее задавать вопросы, и авторы лучших вопросов у нас получают футболки форума «Ученые против мифов». И обычно таких футболок мы вручаем 2. Но вчера Екатерина Померанцева, которая была гостем нашего постскрипту,

0: Дума, вот в среду, она заявила, что у нее 4 автора лучших вопросов, то есть поэтому двое из них получат футболки, а двое получат сумки форума «Ученые против мифов». Мы еще даже не решили, кто какие, но я назову авторов, так сказать, этих счастливчиков. Это Юлия, которая спрашивала, насколько важно нормотипическое окружение для ребенка с РАС. Это Аскет, спрашивал про специальную базу данных по совместительству препаратов с беременностью. Это Александр 7877, который писал про двух своих сыновей. И это Ян Павлов, который спрашивал, что получается, аутизм – это собирательное название схожих состояний. Вот, дорогие друзья, напишите Георгию Соколову по контактам, которые появятся в чате, и кто-то из вас получит футболки, а кто-то сумки. Я вам завидую прямо. Виталий?
1: Я тоже немножечко завидую. И на этой прекрасной ноте, я думаю, что мы можем начинать и переходить непосредственно к вопросам. Владимир, вы готовы?
2: Да, вполне.
1: Естественно, мы начнем с тех вопросов, с которых мы начинали предыдущий наш стрим с Владимиром, потому что далеко не все те фразы, которые периодически прерывались в связи с тем, какая у нас была связь, были правильно поняты, как мне кажется. И по этой причине мы вопросы и будем повторять. И начинаем мы с вопроса от Максима Рудника. Он спрашивает следующее. Непонятно, как отличить злой умысел группы лиц от теории заговора?
2: Ну, вот это очень хороший вопрос. Давайте с этим как раз разберемся. Ну, понятное дело, что заговоры – это реальность человеческой истории, человеческой политики, человеческой социальной жизни. Что заговоры – это обязательная часть взаимодействия между людьми, когда одни люди злоумышляют против других. И когда одни люди пытаются отнять у других деньги, власть, женщин, контакты, еще что-то. Да? Собственно, заговоры, безусловно, абсолютно реальная реальность. Теория заговора – это не просто разговор о заговорах. Теория заговора – это попытка объяснять большую часть событий, которые разворачиваются вокруг вас, либо большую часть, либо события определенного типа, через заговор каких-то конкретных групп людей. Да, то есть в этом отношении, когда вам рассказывают про теорию заговора, в этом нет ничего ни удивительного, ни страшного. Для того, чтобы разобраться, с чем вы столкнулись в данном конкретном случае, имеет смысл вступить в беседу с человеком и разобраться, что для него значит понятие заговора, насколько широко он его применяет, насколько точно, насколько он слышит ваши аргументы и контраргументы, ну и так далее. То есть, насколько это для него описание локальных событий, либо это некоторый общий принцип, некоторое общее объяснение.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от человека, который подписался Russian Gallifrey, наверное, так. А что делать с теориями заговоров, оказавшимися правдой? Например, о производстве химоружия в Ираке, о тотальной слежке США за гражданами, которую раскрыл Сноуден. Глобальные теории заговора – чушь, но локальные не всегда являются лишь теориями.
2: Да, собственно, безусловно, как я уже сказал, заговор – это реальность наших и не только наших дней. Вне всяких сомнений, заговоры были, есть и будут. В большом количестве случаев некоторые события, локальные, а часто даже и не очень локальные, действительно могут объясняться сговорами отдельных лиц. Да, собственно, историки часто выясняют на основании документов или воспоминаний участников действительно важную роль заговорщиков в самых разных процессах. Но еще раз, речь идет, конечно, не об этом. Да, речь идет не о конкретных событиях, которые укладываются в схему заговора. Да, речь идет об объяснениях, о существенно другой психологической модальности. Да, давайте я проговорю принципиальную фразу. Спрашивать психолога про подробности исторических событий, ну, по меньшей мере, наивно. Психологи не для того существуют. Да, психологи существуют для того, чтобы описывать какие-то сложные или не очень сложные состояния человеческого сознания, объяснять человеческое поведение. Собственно, вот здесь психологи имеют хоть какое-то право на свое самостоятельное слово. То есть в этом отношении, еще раз, когда мы говорим о теориях заговора, мы говорим о определенных формах мышления. Только в этом смысле и имеет смысл обсуждать эти самые теории заговора.
0: Спасибо. Спасибо. Но тем не менее, следующий вопрос опять-таки касается конкретных событий. И наш зритель под именем Макси Гугл спрашивает. Тут все такие умные, знающие, уверенные, что их уж точно не коснется болезнь теории заговора. Но стоит их спросить, а как же Сорос? Как же американцы, создающие цветные революции?
2: Ох, соответственно, несчастный Сорос просто, думаю, сейчас вертится где-нибудь на стуле, где он сидит. Сорос, безусловно, крупный персонаж в самых разных политико-экономических разборках. И, честно говоря, я с трудом понимаю, что имеет в виду вопрошатель. Сорос, безусловно, участвовал в самых разных заговорах. Вне всяких сомнений, он большой мастак, как в бизнесе, так и в политике заговорческой. Но в чем тут смысл вопроса? Значит, любопытнее пообсуждать цветные революции. Да, то есть, конечно, наши замечательные американские закадычные друзья или закадычные противники очень любят экспортировать свой общественный строй или свои ценности в другие страны, на другие территории. Вопрос, на самом деле, принципиальный заключается в том, насколько можно экспортировать собственные представления о жизни в те места, где вас не ждут. Да, то есть в этом отношении, как мне кажется, события, которые случились прямо на глазах у всех у нас на Украине, это прекрасная демонстрация вот этой очень сложной комбинации из того, что хочет большинство, и того, что делают заговорщики. Да, ну, трудно отрицать, что в событиях на Майдане кто только не принимал участие, кто только не пытался повлиять на поведение людей в ту или другую сторону. Но при этом понятно, что цветная революция, если так ее называть, произошла именно потому, что большая часть населения, ну, перестала подчиняться тем порядкам, которые сложились на Украине. Что большая часть населения стала чувствовать, ощущать, считать, что то, что происходит, то, как они живут, неверно и оскорбительно для них. Понятное дело, что заговорщики тоже приложили к этому некоторую руку. Вне всяких сомнений, розданные печеньки, наверное, тоже кому-то позволили утолить чувство голода. Но при этом еще раз, да, до тех пор, пока не сложилась, ну, если вспомним старые марксистские термины, революционная ситуация, или, по крайней мере, готовность большинства что-то менять, никакие печеньки ни на что бы не повлияли. Увы, теория заговора в этом отношении как раз и показывает свою ограниченность и несостоятельность. Все-таки исторические процессы идут как исторические процессы, а не как сговор группы людей.
0: Ну, мне показалось все-таки, что автор вопроса, он как раз имел в виду, что все такие, как он пишет, знающие, уверенные, что их не коснется, а это болезнь, но стоит коснуться острых политических тем, и тут они начинают, так сказать, рассуждать именно в модели конспирологической. Я именно поэтому бы предложил нам сегодня в эфире острые политические темы по возможности стараться не касаться, потому что это приведет к, так сказать, очередному витку конспирологии у нас в комментариях и перед экранами. Те, кто нас будет смотреть, они нас перестанут просто слушать. Настолько они будут переполнены эмоциями. Поехали дальше. Значит, Александр Толстов задает вопрос. Про Бен Ладена перегнули. Почему нужно изначально доверять американскому правительству в том, что он вообще существовал? Разве оно не воплотило как раз теорию заговора? Один ужасный Бен Ладен хочет всем зла, и тот опрос как раз, очевидно, проделан с манипуляцией.
2: Вот здесь опять очень хороший вопрос, и много всяких подробностей имеет смысл обсуждать. Ну, все-таки про существование Бен Ладена известно не только и не столько от американского правительства. Все-таки имеет место большое количество других источников, которые документируют и его жизнь, и его поступки, и его террористическую деятельность. Более того, у Бен Ладена есть все-таки даже родственники, прям-таки близкие родственники. То есть, в общем, вполне такая реальная фигура. Безусловно, его деятельность, которую описывало американское правительство, выполнена, ну, в общем, в значительной степени по лекалам теории заговора. Конечно, Бен Ладен стал воплощением зла, таким террористом номер один, который все придумал, все сделал, чтобы погубить Америку, всю американскую цивилизацию, чтобы вся она рухнула. И в этом отношении, в том, что сейчас я произношу, конечно, есть и отзвуки, и признаки теории заговора. Конечно, ну, даже мощный, даже умный и подкованный в своем террористическом деле террорист номер один, ну, не может совершить такое гигантское дело, как ему приписывают. То есть в этом отношении, с одной стороны, вроде как Бен Ладен реальная фигура, и можно путем некоторых специальных усилий журналистов, историков, по-видимому, разведчиков, много чего узнать про его реальную биографию. А вот, собственно, описание его деятельности в политическом дискурсе, в политической речи, в средствах массовой информации, причем понятно, что не только в американских, в общем, и отечественная пресса здесь много чего, в общем, вторила этим не очень удачным речением. Да, собственно, конечно, мы видим, что обсуждать Бен Ладена можно и абсолютно в ключе теории заговора. Повторюсь, что с одной стороны мы можем выделить элементы реальной биографии, а с другой стороны, поддавшись общему настроению, обсуждать, как волны терроризма захватывают, затопляют цивилизацию, и что нас всех ждет очень невеселое будущее.
1: Спасибо. Продолжаем с вопросами, и следующий пришел к нам человек, который подписался КНЫ-ПОВИР, наверное, так. Зачем пытаться кого-либо вытащить из заблуждения? Чем больше вокруг свидетелей заговора, тем более умнее становятся нормальные.
2: Ну вот тут вопрос, к сожалению, более неприятный. Дело в том, что когда количество людей, объясняющих деятельность правительств, стран, государств, корпораций через теорию заговора становится чрезвычайно большим, ну, превышает некоторый порог критический, то вообще какие-либо разумные дискуссии становятся затруднительны, а может быть даже просто невозможны. Да, то есть для того, чтобы все-таки поддерживать некоторую возможность обсуждать тонкие, сложные материи и при этом не прибегать к терминологии заговора, к сожалению, нужно поддерживать некоторое свободное пространство. Или, по крайней мере, пространство, открытое для критики, для разноплановых суждений, для какого-то обучения, для сложных текстов и прочего. То есть в этом отношении, к сожалению, все-таки за такую как бы интеллектуальную свободу, интеллектуальную правду приходится бороться. Теория заговора все-таки, любая, причем теория заговора, это, конечно, резкие ограничения. Увы.
1: Понятно, спасибо. Следующий вопрос, и это не просто вопрос, а вопрос донатом. Евгений, огромное вам спасибо, что вы поддерживаете наш стрим. Если не ошибаюсь, этот вопрос пришел к нам еще в предыдущий раз. Мы с удовольствием его зачитываем сейчас. Основа религиозного мышления – когнитивные ошибки, в основном апофения. Это отсылка к Панчину. ТЗ, так сказать, основаны на когнитивных ошибках. Их отличие только в эволюции религии, где в основном добивалась социальная составляющая. Почему же вы их разделяете?
2: Я, честно говоря, не очень понял, кто их разделяет, но вообще говоря, количество ошибок мышления, оно не поддается никакому исчислению. Вот я понимаю, что предметом нашей сегодняшней беседы является именно теория заговора. Но теория заговора – это лишь минимальная часть того, как бывает ошибаются люди в своих суждениях и умозаключениях. То есть в этом отношении, повторюсь, теория заговора ну, ничем не хуже и не лучше, чем десятки и сотни типов других разных интеллектуальных ошибок. И судить религиозное мышление с внешней позиции, ну, с позиции, скажем, научного мышления – штука достаточно несложная. Научное мышление действительно может указать на большое количество недостатков, логических неувязок, противоречий религиозного мышления. Но я надеюсь, носители научного мышления понимают, что разумные представители религиозного, носители религиозного мышления с такой же внешней позицией, с такой же легкостью критикуют научное мышление за другие грехи, но, безусловно, также критикуют. То есть в этом отношении я еще раз подчеркну, что человеческое мышление в таком культурном смысле – это не есть монолог какой-то единственной, удачной, правильной, победившей формы мышления. Это точно не так. Да, у каждого из нас, я уж не говорю о совокупности культурных людей, но даже у каждого из нас, образованных людей, в распоряжении есть несколько разных форм или типов мышления. Да, собственно, ну, я думаю, что вот большая часть нас, ведущих эту передачу, достаточно критически относится к религиозному мышлению. Но при этом всякие формы бытового мышления, житейского мышления, я уверяю, у всех у нас с вами есть в огромном количестве. Да, это просто позволяет нам более-менее эффективно функционировать в этой сложной жизни. Разные формы мышления обеспечивают нас способностью решать разные типы проблемных ситуаций. Да, религиозное мышление, в отличие от научного, очень хорошо для всяких терминальных проблем. Да, как примириться со смертью близкого человека? Как примириться с собственными тяжелыми неудачами? И прочее, прочее, прочее. Да? Научное мышление здесь не дает никаких подсказок. А религиозное мышление, прямо наоборот, вмешивается и очень даже может самые разные, вполне разумные вещи подсказать. Еще раз, да, разные формы мышления существуют, борются, соответственно, уживаются в одной голове именно потому, что жизнь устроена очень сложно. Выжить на одной форме мышления не удастся.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Несколько наших зрителей нас поддержали, и я благодарю Кирилла Ворошилова, благодарю Михаила и Екатерину Трубицыну, которые, значит, стали спонсорами канала «Лаборатория научных видео». Вот. Кроме того, да, наш зритель Ринс Винт спрашивает: «Я так и не понял, где отображаются мои вопросы». Посмотрите, пожалуйста, Ринс Винт, на ваш экран. В левом нижнем секторе вы увидите ваш вопрос. Я не знаю, это ли вы имели в виду. Ваш вопрос отобразился бы здесь, но вы вопросы пока что не задали. Все равно вам спасибо. Значит, пирожок с ковидлом, наш постоянный зритель, спрашивает: «Существует наблюдение, что фанатичного последователя абсолютно бредовой идеи невозможно в общении отличить от тролля. Есть ли какие-то маячки, показывающие, что оппонент верит в то, что говорит?» Слушайте, я присоединюсь целиком к этому вопросу. Я, например, прошу прощения, что я тут дополняю от себя. Много раз встречал наших зрителей или подписчиков, которые искренне уверены, что нет людей, верующих в плоскую землю, а это все только тролли исключительно, которые так вот шутят. И такого человека никак нельзя убедить в том, что существуют реально верующие в плоскую землю. Вот что с этим делать? Я не знаю.
2: Я, честно говоря, вот прагматику вопроса не очень понимаю. Вы хотите их различить, этих двух людей, или два типа оппонентов ваших, для чего?
0: Да.
2: Чтобы,
0: видимо, для...
2: чтобы попробовать...
0: В них мировоззренческих целях.
2: Вот это непонятно. Соответственно, если вы хотите переубедить тролля, то понятно, что вы находитесь на пути заблуждений. Потому что тролль с вами играет. Да, он занимается всем другими вещами. Он не ведет с вами интеллектуальную беседу. Он не обсуждает с вами никакие интеллектуальные материи. Он вас стебет. Ну, в общем, имеет право. Да, иногда, может быть, злой стебет. То есть в этом отношении, соответственно, его коммуникативный замысел другой. Да, он совершенно не настроен на интеллектуальный разговор. Упертый сторонник теории заговора далеко не всегда также настроен на интеллектуальную беседу, на выяснение слабостей его позиции или сильных сторон вашей. Я повторяю, что, к сожалению, интеллектуальная дискуссия – очень нечастый случай, когда можно точно, последовательно, здраво показать силу своих аргументов и слабость позиции противника, ну, оппонента. Да, то есть в этом отношении кажется, что слабость человека, задающего вопрос, в том, что он сам не очень понимает, зачем ему различать эти две разных категории людей.
0: Ну, а допустим, если мы начинаем считать, что плоскоземельцы – это все тролли, то мы понимаем, что всерьез бороться с этим явлением не нужно. Вот. Если же мы считаем, что среди них есть искренне верующие, и они тем самым своей деятельностью агитируют новых верующих, то мы, соответственно, боремся с этим явлением, как вот с неким таким мозговым вирусом, который серьезно может влиять на убеждения людей. Вот. Я так вот, только вот с такой точки зрения думаю, этот вопрос имеет значение.
2: Саш, я все равно не понимаю. Все равно, соответственно, если вы собираетесь бороться с плоскоземельщиками за некоторые правильные взгляды, то вам придется с ними коммуницировать, вам придется с ними вести разговоры. Это с одной стороны. С другой стороны, ваша аргументация, говорю вам заранее, не будет принята. она будет отвергнута либо ёрнически с точки зрения тролля, либо совершенно догматически с точки зрения упертого сторонника теории заговора. Это не отменяет важности вашей работы, потому что между крайними позициями и нами есть огромное количество людей, сомневающихся, или не очень образованных, или считающих, что, соответственно, давайте все-таки попробуем разобраться, и так далее, и так далее, и так далее. Да, то есть все-таки вот я еще раз хочу подчеркнуть, идея прямого спора меня совершенно не убеждает. Но вот многолетние занятия психологии мышления показывают, что спор – это способ убедить противника в его правоте. Да, значительно более многообещающими являются вещи, которые вы на самом деле делаете, вещи обучающие. Да, собственно, вот образование в разных формах, просвещение в разных формах, как мне кажется, значительно более здравая программа борьбы и с теорией заговора, и с плоскоземельщиками, чем что-либо другое. Да, к сожалению, повторяю, вот интеллектуальная дискуссия в силу того, что их трудно, эти дискуссии, вести так, как надо, очень редко приводит к нужному результату. А вот разумные разговоры, разумные демонстрации, интересные и научно обоснованные истории, как мне кажется, значительно точнее бьют в цель.
0: Ну, хорошо, хорошо. Не буду спорить.
1: Продолжим с вопросами.
0: Так, да, продолжим с вопросами. Виталий, кто из нас продолжит? Ты или я?
1: Я могу зачитать этот прекрасный вопрос, который не просто вопрос, но еще и вопрос с донатом. И говорим спасибо Евгению Гусеву за то, что он нас поддерживает. Звучит следующим образом, даже не вопрос, это констатация факта. Так, скидываемся на борьбу с разоблачителями. И, как и договаривались, пишет Евгений Гусев. Евгений, спасибо вам огромное за поддержку. Очень приятно, что вы с нами. И Black Hello Black спрашивает. Ну, вернее, опять же, сначала констатация, как ему кажется, слабый доклад, а аргументацию ноль. Как серьезно отнестись к фразе «среди теорий заговора я не встречал ни одной достоверной в качестве полноценного ответа», а доказывать кто будет?
2: Угу. Ну, собственно, это как раз апелляция к одной дискуссионной фразе, в ходе того, что прозвучавшей в ходе того, что обсуждалось после моего доклада, и как раз к этой фразе вопрошающий прицепился очень правильно, хотя то, что я имел в виду, очень такая простая вещь. Да, собственно, один из оппонентов предлагал показать на каких-то теориях заговора, что одни из них лучше, чем другие. Я очень утрирую, но вот тем не менее ход мысли был именно такой. И, собственно, я со сцены предлагал и предполагал, что сделать это не удастся, потому что придется с какими-то теориями заговора обращаться как с нормальными развернутыми системами аргументации, да, то есть показывать тезисы, факты, аргументы, связи между ними. И тогда какая-то теория заговора может стать нормальной, могла бы стать нормальной теорией. Но вот за много лет занятий материями, о которых мы сегодня говорим, я такого не встречал. Возможно, все впереди, возможно, соответственно, какие-то люди возьмутся за ум, в буквальном смысле слова, без всяких кавычек, и попробуют разобраться с теориями заговора, превращая их в нормальные системы аргументаций. Дай-то бог. Повторяю, вот на моей памяти такого мне видеть не доводилось. Увы.
1: И в продолжении темы... Это будет все продолжение темы теории заговора, но тем не менее мы возвращаемся к азиатским конфликтам. Никита Расихин спрашивает... Выступая защитником теории заговора, ИГИЛ официально был побежден энное количество раз. Так побежден он или нет? Кстати, ИГИЛ запрещенная в России террористическая организация.
2: Да, ну вот, собственно, вот здесь вопросы, которые задают психологу, имеет смысл задать разведчикам. Побежден ИГИЛ или нет? Живы ли его управляющие органы? Живы ли его адепты? Живы ли его пропагандисты? Живы ли сайты, с которых ИГИЛ ведет свою деятельность по привлечению новых сторонников? Закрыты ли каналы финансирования и прочее, прочее, прочее? Да, соответственно, понятно, что когда мы с вами от конкретной информации про конкретную террористическую сеть переходим к общему разговору, то мы ведемся на все главные неприятности теории заговора. Конечно, люди, не владеющие всей информацией, ну, как, например, я, да, соответственно, могут только в вероятностном смысле рассуждать, жив ИГИЛ или нет. Ведь у ИГИЛа есть еще одна неприятная особенность, это явно сетевая организация, не в смысле интернетовская. а в смысле сделанное по принципу сети, когда есть отдельные локальные узелки, связанные между собой разнотипными связями. Да, что такое выиграть войну у сети? Да, это значит уничтожить ее всю или большую часть узлов, или вот что это значит? Да, то есть в этом отношении разговор с плохо проясненными терминами, причем разговор политически ангажированный, да, это, конечно, путь в нехорошую сторону. Я имею в виду, что мы слово за слово очень быстро скатимся к нормальным аргументам теории заговора. Увы, еще раз, да, значит, обсуждать, жив ИГИЛ или нет, можно все-таки сначала договорившись, что мы имеем в виду. И в смысле жив, и в смысле ИГИЛ, который, безусловно, запрещен у нас по закону.
0: Спасибо. Наш зритель Дфра-Дфра спрашивает. Сразу возникает вопрос, сколько способов мышления существует, и сколько из них допускают теории заговоров?
2: Ну вот, собственно, опять хороший вопрос. Вот теория заговора, повторюсь я, да, для психолога не очень интересный предмет, потому что существует огромное количество совершенно аналогичных вещей, только не вызывающих такого хайпа, которые устроены абсолютно так же. Ну, собственно, есть куча вариантов сложных материй, ну, скажем, теория эволюции биологическая, объяснение работы двигателя внутреннего сгорания, объяснение сложных взаимоотношений между людьми и так далее, и так далее, и так далее, где существуют другие, совершенно не заговорческие, но такие же, как бы сказать, ошибочные, слабые формы мышления. Когда психологи говорят о формах мышления, они имеют в виду, я прошу прощения за некоторую терминологию, но мне кажется, что это важно, чтобы мы дальше понимали друг друга. Так вот, они имеют в виду две связанные вещи. С одной стороны, это репрезентация. Это то, как мы представляем эти сложные события или сложные процессы. А с другой стороны, то, как мы разрешаем кусочкам этой репрезентации действовать. То есть, какие операции и процедуры мы с вами используем для того, чтобы размышлять об этих явлениях, предсказывать их поведение, пытаться их объяснять. Да, ну, собственно, вот возвращаясь к теории заговора еще раз, что такое репрезентация? Как репрезентировано событие для теории заговора? Это ситуация, когда у нас с вами есть некоторая группа номер один, да, которая сильная, умная, эффективная, скрытная, умеющая контролировать ресурсы и чужое поведение. Есть группа номер два, ну, чаще всего это мы с вами. Собственно, группа бестолковая, дураковатая, наивная, верящая, соответственно, простым словам и простым объяснениям. И, наконец, есть разоблачители. Ну, собственно, люди, которые указывают нам на существование двух первых групп. Собственно, вот такая базовая конструкция теории заговора. Собственно, вот именно это и нужно искать, если мы занимаемся исследованиями в разных областях. В области объяснения экономических процессов, социальных явлений, выборов и прочего, смены власти, конечно же, и прочего, прочего, прочего.
0: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает мистер Фурмайльер, видимо, так. Есть четкое определение теории заговора? Теория заговора – это?
2: Вот смотрите, с одной стороны, я, конечно, могу дать некоторую вербальную формулировку, это не проблемно, но еще раз это не есть удачный ответ на такой вопрос. Потому что теория заговора относится к очень четкому классу психологических явлений. Эти психологические явления называются ментальные модели. Это очень поверхностное знание, которое мы используем для быстрого, автоматического, практически такого вот на раз возникающего объяснения сложных материй. Повторюсь, что ментальные модели бывают очень разных типов, очень разные, их описано действительно много, и для разных ситуаций они действительно бывают очень полезными для психологического объяснения, а теории заговора ничем не лучше и не хуже, чем другие ментальные модели. Они просто вызывают, ну, вот, наш общий живой интерес, не более того. Вот. Поэтому дать определение теории заговора как теории заговора я бы не рискнул, но мне кажется, это неразумное дело. А сказать, что это ментальная модель с такими-то свойствами, ну, в общем, это много раз сделано в литературе и задолго до меня.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Виталий. Далее, да, хочется поблагодарить Дмитрия Исаева, который является теперь спонсором нашего канала и сразу перешел на уровень стажер. Спасибо вам огромное. И вопрос задает Михаил. Как насчет объяснить людям пару-тройку когнитивных ошибок мышления обществу, чтобы закончить с мракобесием и суевериями?
2: Вы знаете, на протяжении последних, по-моему, 500 лет европейская интеллектуальная, хочется сказать, элита, но на самом деле просто самые разные люди, которые занимались мышлением, пытаются сделать именно это. Начиная, уж я не знаю от кого, но от Декарта точно. Куча людей, куча текстов, куча демонстраций этих самых ошибок, куча учебных программ и прочее, прочее, прочее. Не могу сказать, что мы со времени Декарта куда-то сильно продвинулись. Да, собственно, просто выяснение ошибок человеческого мышления и даже предъявление их человеческому обществу, вообще говоря, не ведет ни к каким серьезным последствиям, к сожалению. Это очень занятная тематика, но, к сожалению, в общем, ВОЗ и ныне там.
1: Спасибо большое. Так, и следующий вопрос от человека, который подписался Good Butcher. Конспирологическое мышление – это врожденное или индуцированное? Из-за чего оно может прогрессировать? И возможен ли откат назад?
2: Это очень хороший вопрос. Соответственно, понятно, что психологи отвечают на этот вопрос существенно по-разному в соответствии с их теоретическими воззрениями. Мои ответы будут следующие. Конспирологическое мышление – это, конечно, выученное. То есть, в смысле автор – индуцированное. Понятно, что, соответственно, оно возникает в ситуации необходимости объяснять сложные явления, то есть искать ответы на сложные вопросы. И в условиях ограниченных знаний и ограниченных часто ресурсов временных и прочих других и возникают эти самые удивительные, поразительные, часто очень красивые, а часто очень дурацкие, эти самые теории. Есть, ну, по крайней мере, описано несколько факторов, которые здорово влияют на распространенность или склонность к теориям заговора. Вот, как ни странно, один из таких очень понятных факторов – это напряжение, тревожность. Судя по всему, я видел только предварительные данные, но, судя по всему, в общем, так оно и будет. На фоне вот последних событий, связанных с ковидом и с карантином, ну, что привело, конечно, к существенному повышению напряжения и тревожности у народа населения, существенно возросла склонность к этим самым теориям заговора. Не везде, не в смысле, не во всех вопросах. Да, но, скажем, весьма разумные и рациональные люди на вопрос о том, действительно ли там американские военные что-то устроили в Китае, или действительно ли китайцы пустили этот самый вирус, или нарочно его выпустили, да, вдруг стали отвечать «да, да, так оно и было». Такой вирус не мог сам проникнуть и там вырваться. Конечно, это злой умысел. Конечно, это, в общем, наоборот, эти недотепы. Но это, конечно, результат человеческого действия. Не может быть такой беды, которую устроила нам природа. Да, и, в общем, вот на фоне, повторяю я, эпидемии, количество таких ответов стало больше. Да, собственно, вот один из факторов, который влияет на распространение теории заговора, явно это вот тревожность и напряжение. И второй фактор, который тоже понятен, это, конечно, уровень образования. То есть, чем более высоко образован человек, речь идет просто о навыках критического мышления. Навык критического мышления, который вы можете потреблять самостоятельно, сами, по собственному произволу, примитно к любой информации. Вот. Чем больше критического мышления, тем меньше теории заговора.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Следующий вопрос задает наш постоянный зритель Тата Атанава. Плоскоземельца сажают в Союз и отправляют на МКС. Он уверует или придумает 100 нелепых гипотез о том, где он находится? Поможет ли немогликам диоритовая ваза антропогенеза?
2: По моим представлениям, вот речь идет о степени выраженности этих самых идей теории заговора. Да, как мы с вами говорили, есть некоторая зона, широкая зона колеблющихся и сомневающихся. Вот, собственно, на сомневающихся и должна быть рассчитана и полет на эту самую международную космическую станцию, и ваш эксперимент с ВАЗой, Да, вот сомневающихся можно спасти. Можно показать, что аргументация с той стороны будет неверной. Что можно достичь тех же результатов, которые достигали древние люди, без вмешательства пришельцев. И так далее, и так далее, и так далее. Но вот крайние случаи абсолютно нечувствительны к опыту. Собственно, теория заговора и возникла как описание, ну, совсем крайних случаев. То есть, как описание людей, которые для объяснения, ну, самых разных фактов, самой разной феноменологии использовали одни и те же стандартные идеи, и пробиться сквозь эти идеи было невозможно.
0: Спасибо. Convexity Border спрашивает. Прокомментируйте цитату из «Мотивация и личность» Маслоу. В странах, где официальные теории находились в глубоком противоречии с действительностью, люди реагировали подозрениями даже в отношении к очевидному.
2: Ну, это безусловная правда, но только я боюсь, что в данном случае речь может идти о любых странах, где мы подозреваем злокозненность правительства. Совершенно не обязательно, чтобы официальные теории находились в глубоком противоречии с действительностью. Важно, чтобы мы с вами просто резко не доверяли каким-то общественным или государственным, военным и так далее органам. Это вполне достаточно для возникновения серьезных теорий заговора.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Следующий вопрос от Северуса Снейпа. Он спрашивает, а существовали ли какие-нибудь эксперименты, повторяющие способность людей верить в теории заговора? Введение какой-то ложи, ложной, например. Введение какой-то ложной, например.
2: Вот, собственно, экспериментов про теории заговора я знаю очень мало в силу того, что носители теории заговора с большим недоверием относятся к психологам, которые пытаются их изучать. Ну, в общем, они правильно это делают, их недоверие вполне обосновано. Вот. Поэтому вот те редкие факты экспериментальные, которые были, которые я цитировал, они, в общем, очень дорогого стоят. А вообще склонность людей верить в ложную информацию или вестись на самого разного рода ситуативные уловки, к сожалению, эта склонность людей чрезвычайно велика. Вообще говоря, вот еще одна тема, которую надо обсуждать, и которая, вообще говоря, должна быть предметом постоянного анализа и ученых, и популяризаторов, это слабости и дырки в человеческом мышлении, в человеческом сознании. На самом деле, как показывают когнитивные исследования последних там, 20-30 лет, мы очень сильно переоцениваем наши способности. Количество иллюзий разного рода, когнитивных иллюзий, в восприятии, в мышлении, в памяти, невероятно велико. И более того, организовать эти иллюзии очень просто. То есть в этом отношении просто ссылка на слабость человеческого мышления не может быть основанием ни для какой теории заговора. Это просто реальность, в которой мы живем. Да, но и переоценка наших способностей – это очень неудачный ход. Увы, мы должны принимать реальность таковой, какова она есть. А в этой реальности наше мышление и наша память не очень хороши, мягко говоря.
1: Спасибо. Джон До задает вопрос. Здравствуйте. Вы говорили, что спорить или переубеждать человека бессмысленно. Ну, как-то направить человека можно, чтобы он понял, что заблуждается. Посоветуете литературу почитать, разбор этих теорий?
2: Я говорю чуть более хитрую вещь. Я говорю, что надо попробовать, но не упорствовать в своих попытках его переубедить. Да, соответственно, если человек слышит вашу контраргументацию, то все нормально, и вы вполне можете его спасти. К сожалению, повторюсь я, да, существенная часть сторонников теории заговора не слышит никакой контраргументации и не умеют обращаться с контраргументами, которые он может предъявить. В этом отношении, конечно, разборы, литература, контрпримеры, контрдемонстрации, ваши эксперименты и много чего другого, безусловно, питательная среда для нормального мышления, для мышления, которое сможет преодолеть теории заговора. Но... Повторяю я, да, вот прямой спор вот хорош до определенного предела. Дальше действительно нужно искать косвенные обходные пути. Любые обходные пути, демонстрирующие силу критического мышления, приветствуются. Те, что названы, безусловно, годятся.
0: Спасибо. Спасибо. Вопрос задает Евгения Новикова. Вопрос про неполитическое. Откуда растут ноги теории заговора о том, что коронавируса не существует? У нее скорее единое искусственное происхождение или сама возникает у склонных к теориям заговора?
2: Вот я уже начал говорить об этом. Соответственно, понятное дело, что человеческое мышление – это вот одна из его слабостей. Оно очень плохо принимает естественные объяснения, естественные процессы. Ну вот, скажем, биологическая теория эволюции, принцип естественного отбора – одна из самых контринтуитивных вещей, которые я только знаю. Одна из самых трудных для объяснения и для понимания. Да, то есть в этом отношении принять, что коронавирус смог сам, не пойми каким образом, завоевать весь свет, это ну, что-то совершенно невероятное. Да, значительно проще объяснять его победы, его в смысле коронавируса, чьей-то злой волей. Ну да, понятно, что мерзкие американские военные или гадкие китайские микробиологи либо сделали гадость, либо наоборот пытались сделать всем подарок, бог весть. Вот. И это значительно проще для понимания, это не требует сложных биологических выкладок, сложных генетических разговоров и прочего. Но при этом я еще раз хочу подчеркнуть, что вот наша, ну, не наша в буквальном смысле слова, склонность людей к принятию конспирологических идей, объяснений, судя по всему, подвержена самым разным ситуативным влияниям. Тревожности точно.
0: Там еще был вопрос-то был про отрицателей ковида вообще, я так понимаю. Про тех, кто отрицает его существование.
2: Вот с этими совсем непонятно, что делать, потому что эти люди очевидным образом отрицают реальность, которая разворачивается у них прямо перед глазами. Да, собственно, если это тяжелые фанатики, ну вот я думаю, что поскольку политические примеры у нас запрещены, я только намекну, что вот не очень близко от Москвы, в тех горах, которые есть в нашей стране, таких невысоких старых горах, есть монастырь, где происходят всякие события, ну, прям вот на злобу дня, который мы обсуждаем. Фанатики – это действительно крайний случай того самого мышления, которое не приемлет никаких других точек зрения. Да, у меня нет хорошего объяснения, каким образом можно так заблуждаться по поводу реальности, которая разворачивает вас перед глазами. Да, у меня есть какие-то догадки, как такое может быть. Но вот внятного объяснения, как можно целиком закрыть глаза на реальность, у меня нету.
1: Очень часто те же самые люди противоречат сами себе, ну или вернее, они сначала принимают теорию, что это искусственное, а потом говорят, что вообще-то его нет. Вот.
2: Да, вот один из немногих хороших фактов про теорию заговора, про сторонников теории заговора, уже не про теорию заговора, и, может быть, Саша, это до некоторой степени ответ вам, он заключается в том, что очень редко, когда сторонник одной теории заговора не является сторонником второй, третьей, четвертой, пятой и так далее. То есть это действительно некоторая общая форма мышления. То есть, возможно, некоторое отличие этих людей в разговоре – это то, что они допускают самые разные по типу одинаковые заговорческие объяснения самых разных социальных, экономических, военных и других событий. С другой стороны, тролли тоже могут вести себя так же.
0: Спасибо. Безусловно. Вопрос от Singularity U. Почему теорию заговора называют теорией, если она не позволяет прогнозировать или предсказывать проявление объекта теории? Не должна ли она называться лишь гипотезой заговора?
2: Ну, формально это абсолютная правда, она должна называться гипотезой заговора. Но все-таки в науках самых разных, теориями называют и построения, которые дают объяснение. Да, собственно, далеко не все теории умеют предсказывать, но многие теории умеют объяснять. Объяснять, конечно, задним числом, а постериори, но тем не менее объяснять. И в этом отношении теория заговора, ну, вот в таком смысле теория, она дает объяснение. Неудачное, как мы с вами понимаем, но тем не менее объяснение.
1: Спасибо. И вопрос от Иннокентия Несъедобных. Геополитические заговоры можно объяснить психикой? А, наверное, психической защитой, да? Психологической защитой.
2: Наверное.
1: От мрачного бытия, попыткой оставаться хорошим в окружении врагов, чем принять реальность? Можно ли отождествить это с религиозным механизмом самозащиты?
2: Я не очень понимаю, в чем религиозный механизм самозащиты. То есть, собственно, там их много. Религия дает очень много позитивных эффектов. Ну, скажем там, успокоение, например. Или, соответственно, вот душевное отдохновение после молитвы. Да, собственно, никакая наука ничего такого не обещает и, в общем, живет в своем другом мире. Да, поэтому я, честно говоря, не считаю, что аналогии между теорией заговора и религиозным мышлением такие простые, наивные и поверхностные. Понятно, что теории заговора в каком-то смысле тоже пытаются построить непротиворечивую, единую картину мира. Да, но при этом, конечно, все-таки религиозное мышление делает это иначе и кажется все-таки более успешным.
1: Спасибо. Следующий вопрос у нас от человека, который подписался Steinwehr. Спасибо за стрим, а вам еще и спасибо за донат. А вопрос, что делать, если близкий человек стал сторонником теории заговора? Причем это явно влияет на его жизнь. Например, приводит к медицинскому диссидентству.
2: Вот это больные вопросы, потому что их задают часто, и что с этим делать, далеко не всегда понятно. Как мы уже с вами уже не раз договаривались, что прямые аргументы далеко не всегда являются хорошим способом переспорить, переубедить. Да, собственно, возможно, тут имеет смысл пользоваться другими формами мышления, скажем, эмоционального. Устраивать скандалы, не интеллектуальные скандалы, настоящие. Да, соответственно, и
1: бить пытаясь...
2: Да, вот прям вот без дураков. Пытаясь таким образом сдвинуть человека в нужную сторону. Возможно, кого-то можно отвести к психологу, который будет заниматься не выяснением интеллектуальных позиций, а решением каких-то других там семейных проблем и прочее. Но, повторюсь, это трудная, реальная, проблемная ситуация, и никаких общих ответов нету. Боюсь, что для разных семей, для разных сложившихся отношений советы должны быть разными.
0: Меня, кстати, очень-очень часто спрашивают именно вот в таком ключе, что мой близкий человек, там, родитель, увлекся какой-нибудь конспирологией, причем очень часто это медицинское. И люди опасаются за его здоровье, за здоровье детей и так далее. И мне сложно что-то советовать, у меня прям руки опускаются периодически.
2: Да, Саш, я с вами целиком согласен. И, собственно, вот один из немногих разумных советов, когда это возможно, отправить к нормальному психологу, который не будет пытаться переспорить, который будет пытаться заниматься какой-то комплексной семейной проблемной ситуацией. Иногда это помогает, не всегда, но все-таки иногда это помогает. Вот. Увы.
0: Спасибо. Значит, Антон Хоменко задает вопрос. Какие социальные условия продуцируют такую форму мышления? Можно ли выявить ее генезис и какой-то коррелят с уровнем жизни и уверенности в завтрашнем дне? С какими авторами можно ознакомиться?
2: Ох, соответственно... Про социальные условия – это скорее вопрос к социологам, а не к психологам. Из того, что я знаю, в развитых странах с нормальным образованием, где вроде как с точки зрения интеллектуальной жизни все в порядке, теория заговора есть всюду. В разной степени выраженности, но всюду. Вот куда ни ткнете, какую ни возьмете, какую-нибудь страну, даже там относительно благополучную, типа Британии, найдете пышным цветом. Не таким пышным, как у нас или в Соединенных Штатах, но пышным цветом. Вот опять, генезис психологический, он связан с большим количеством подробностей и с вариантами развития мышления в ранних возрастах, и с разными вариантами обучения. Это долгий и тонкий разговор, там больше непонятного, чем понятного, но ясно, что, в общем, вот всякие штуки, связанные с такой негибкостью, ригидностью интеллектуальной, они как в детстве складываются, в раннем возрастах, так они, в общем, и остаются с вами надолго, если образование их не преодолевает. А, соответственно, в качестве авторов я бы, честно говоря, сослался на тех, кто были в презентации, которую я показывал. Там Бразертон, Яблоков и еще несколько человек. Вот. К сожалению, психологических текстов очень немного, и они, в общем, скорее повторяю, я затрагиваю это очень косвенно. Потому что теория заговора – это просто маленький кусочек разговора про ментальные модели. Господи, зачем городить огород?
1: Я просто напомню, что, собственно, лекцию, о которой сейчас было сказано, можно посмотреть либо по ссылке в описании, либо, я думаю, что в чате тоже она появится. Обязательно посмотрите, это очень интересно.
0: Ну, а я, воспользовавшись паузой, наверное, сделаю объявление.
1: Сделай.
0: Виталий, раз уж ты начал
1: я это придумал
0: делать,
1: паузу, да?
0: Да, ты придумал паузу, а я ее, так сказать, развил.
1: Давай.
0: Что, во-первых, дорогие друзья, если вы хотите больше стримов, больше вот таких трансляций, больше видео, больше наших экспериментов, то вы можете поддержать наш канал на Патреоне. Ссылка, я думаю, сейчас появится в чате. И также поддержать лабораторию научных видео, которая ведет эти замечательные трансляции. Тоже у них есть свой Патреон. И спасибо вам за поддержку. Вот. Кроме того, я хочу сказать, что мы опубликовали график выхода наших трансляций и наших роликов на ближайшую неделю. И я попрошу сейчас тоже ссылку соответствующую дать в чате и напомнить. Хочу, что в субботу ближайшую у нас будет египтолог Максим Лебедев, который будет водить нас по пирамиде Джосера, по первой настоящей египетской пирамиде, ступенчатой. И это очень круто, я сам с нетерпением жду эту виртуальную экскурсию в формате «Эффект присутствия». Это будет на канале «Антропогенеза».
1: Да,
0: друзья, чтобы не пропустить, подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, вот, и выберите в выпавшем списке пункт «Все», чтобы не пропускать наши трансляции. Вот. А в воскресенье на канале «Лаборатория научных видео» выйдут долгожданные дебаты «Убеди скептика», где с климатологом Чернокульским спорит Станислав Дробышевский. Это было незабываемо.
1: Ну и, кстати, хочу сказать, вот, что патроны уже это видео смотрят, и наши спонсоры тоже уже готовы это видео посмотреть. Огромное спасибо за поддержку, это наше спасибо вам такое.
0: Так, и мы продолжаем тогда нашу трансляцию. И следующий вопрос задает Северус Снейп, который спрашивает, почему во многих теориях заговора люди приплетают правительство? Нравится верить, что сверху люди такие плохие?
2: Ну, для того, чтобы теория заговора работала, вам нужно привлечь властную, мощную, умную и так далее силу. Да, но это может быть международный вечный жидомасонский заговор, это может быть правительство, это может быть спецслужбы, много еще кто может быть, но они должны быть сильными, умными, мощными, контролирующими ресурсы. Иначе теория заговора не сработает. Да, собственно, вот мне кажется, что вера в то, что наверху люди плохие, это, конечно, штука важная, но второстепенная. Важно, что наверху люди властные, мощные. И тогда все работает. Тогда теория заговора будет жить.
1: Понятно, спасибо. Оджиор 101 пришел к нам и спрашивает. Добрый день. Каким должно быть мышление, методы, правила, чтобы уметь определять теории заговора?
2: Я повторюсь, что мне кажется, что мышление, которое противостоит теории заговора и всяким другим теориям такого рода, это просто критическое мышление. Мышление, которое умеет подвергать самого разного рода информации проверке, сомнениям, поиску контраргументов, выяснению противоречий, если они там содержатся, и прочее, прочее, прочее. То есть, это такая интеллектуальная техника, на самом деле не очень сложная, которая позволяет вам проверить на всхожесть то, что вам сообщают. Но чаще всего то, что вам сообщают, оказывается плохо всходимым и разрушается даже от небольшого применения методов этого самого критического мышления.
1: Спасибо. И вопрос от еще одного нашего постоянного зрителя. Outside спрашивает. Кстати, о Бен Ладене опять же. Стоит ли читать Лоуренса Райта, книга «Аль-Каида»?
2: Вот для меня опять удивительный вопрос. Ну, наверное, у психолога надо спросить, сколько звезд на небе, почему в России правостороннее движение, а не левостороннее, ну и так далее. Ну, конечно, психолог должен знать ответы на все. Я не читал книгу Лоуренса Райта, и ей-богу не собираюсь. Но вот я бы, честно говоря, обратил еще раз ваше внимание, что имеет смысл открыть какие-нибудь специальные психологические книжки, тексты про вот ошибки мышления. И это было бы вполне хорошим чтивом. Тогда, возможно, и Райта не пришлось бы открывать.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое. Натан Краевский задает вопрос. Теория заговора равно магическое мышление? Это похоже на паранойю. Могут ли теории заговора приводить их же сторонников к тревожным расстройствам?
2: Соответственно, теория заговора, безусловно, одно из объяснений такой формы мышления – это паранояльное мышление. То есть мышление, склонное к твердценным идеям, мышление такое ригидное, очень негибкое, подозревающее всюду всякие происки против вас лично и так далее. Поэтому с точки зрения

0: отсутствуют. Да? То есть в этом отношении связь между разными формами мышления, как мне кажется, в данном случае чисто такая ассоциативная. И последнее. Сами теории заговора могут привести своих адептов к расстройствам разного рода, в том числе тревожным. Но именно в качестве такого вторичного страдания, как говорят медицинские психологи. Да? То есть если вы антипрививочник и действительно всячески не даете прививать своих детей, возможно, тяжелые медицинские последствия для них. Если вы просто не верите в современную медицину, то, возможно, неприятные последствия для вас. Ну и так далее. Да? Но это все-таки, как сказать, вторичные последствия. Сама по себе теория заговора, ну, это просто форма мышления.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Иннокентий Несъедобных задает вопрос. Если люди склонны сходу верить в самые невероятные ТЗ, почему нельзя на практике воспользоваться этим? А если маркетинг, религия, через слэш, есть формы этого воплощения, в чем проблема существования верующих в заговор?
0: Я, убей бог, не понимаю, в чем проблема. Эти люди, в общем, неплохо живут, воспитывают детей, работают. Собственно, слабость человеческого мышления – это действительно источник больших денег для маркетинга, для мерчендайзинга, для большого количества самых разных форм манипуляции человеческим сознанием в рамках продаж или религиозных практик. Я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем речь. Этими слабостями человеческого мышления пользуются от веку. Ну да, это так.
1: Спасибо. Вопрос от Ульяны Андросовой. Скажите, пожалуйста, а есть примеры теории заговоров в прошлом? То есть такой, когда царь-то не настоящий, вот это все и так далее.
0: Вы знаете, это вопрос скорее к историкам. Если верить тем историческим текстам, которые я читал, то теории заговора, ну, в такой в современной форме, то, что мы действительно сейчас признаем за теорию заговора, эта штука на самом деле не очень старая. С другой стороны, элементы теории заговора, когда люди объясняли сложные социальные и всякие другие процессы через злобный умысел конкретных лиц, такой, конечно, можно найти. Да, но опять-таки в данном случае я бы отослал этот вопрос к историкам, потому что, ну, действительно, это их епархия.
1: Спасибо. И Юлия, которая прислала нам донат, за что огромное спасибо, также спрашивает, а теории заговора возникают сами собой ввиду естественных особенностей человеческого мышления? Точка, это не вопрос. Насколько распространены намеренные манипуляции одних людей другими, используя ТС для достижения определенных целей?
0: Ну вот я очень согласен с первой фразой. Это и есть все-таки основной тезис, который я в не очень явной форме защищаю уже второй час. Даже теории заговора возникают в результате того, что так устроено обычное человеческое мышление. Это не есть злой умысел никого, ни самого конкретного человека, ни злобного Господа Бога, никого. Человеческое мышление устроено так, именно поэтому регулярно впадает в теории заговора. Ну и понятно, что на этом материале и на материале других ошибок мышления, о чем мы сегодня несколько раз уже говорили, люди манипулируют друг другом. Да, собственно, самые разные манипуляции от каких-нибудь финансовых пирамид до каких-нибудь несложных политических заманиваний на голосование работает на наших глазах. В общем, не надо быть большим психологом, чтобы рассмотреть тут существенное сходство.
1: Спасибо. Саша?
2: Да. Значит, вопрос задает Ульяна Андросова. Скрываются ли за теорией заговора какие-то архетипы?
0: Вы знаете, архетипы – это сомнительное понятие, придуманное Карлом Густавом Юнгом. Я не думаю, что они вообще имеют какое-то отношение к реальной действительности. И в этом отношении не думаю, что архетипы там где-то скрываются. Повторюсь, что теория заговора является вполне устойчивой, узнаваемой и поэтому хорошо тиражируемой формой мышления. Да, то есть, что это форма мышления, нет сомнений. А вот в архетипах есть большие сомнения.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Олеси Кузнецовой. Сейчас во всем мире происходят значимые события, на фоне которых имеют место и заговоры. Как сейчас не нарваться на абсурдные теории?
0: Сейчас

0: в связи с тем, что количество информации, которое падает на каждого из нас, удесятерилось, как раз вероятность впасть в абсурдные теории чрезвычайно велика. И, к сожалению, вот никаких стопроцентных рецептов нету. Увы, все мы являемся зоной риска. Но, опять-таки, вот те нехитрые техники мышления, которые позволяют нам ловить противоречия, сравнивать одни точки зрения с другими, искать ошибки фактические и ошибки в рассуждениях. Все то самое критическое мышление, которое мы с вами не раз упоминали, это единственный, ну, хоть какой-то операционализированный рецепт. Да, то есть, соответственно, именно с этого надо начинать. Другие, более сложные рецепты можно обсуждать, когда рецепты на уровне критического мышления станут вашей повседневной практикой. Тогда действительно можно обсудить и более хитрые способы защиты.
1: Спасибо. И продолжаем с вопросом от Алены Аслановой. Умоляю, объясните людям, что 5G их не убивает. Устала утешать испуганных и паникующих по этому поводу.
0: Ну вот это та самая ситуация, когда даже непонятно, чего сказать в ответ. Кабы были простые рецепты, как внедрить эту информацию в головы или там, в сознание испуганных людей, это, конечно, давно было бы сделано. Но самые разные люди с самых разных трибун, с высоких и не очень высоких, разными путями, много раз пытались это делать. Ну, видно, что никаких особенных эффектов нету. Поэтому, по-видимому, все-таки и вопрос, и ответ пока неправильно построены. То есть нужно искать какие-то другие способы воздействия на эту самую массу. Я даже не знаю, как назвать. 5G-чики, что ли? Как их вот обозвать одним словом? 5-поколенщики.
1: На самом деле, если я ничего не путаю, даже солнечный свет гораздо сильнее влияет на человека. Обычный солнечный свет прямой, очень значительно сильнее. Вот. И продолжаем тогда с вопросами. И далее Дмитрий Иванов спрашивает. А что именно называется ошибкой мышления? Ведь то, что мы сейчас называем ошибкой, когда-то, возможно, было преимуществом.
0: Может быть, но ошибкой мышления мы называем чаще всего вот какую ситуацию. Когда у нас есть какая-то строгая, логическая, формализованная конструкция, способ рассуждения, и быстро пытаясь ответить на какой-то вопрос или быстро пытаясь принять решение, человек запускает значительно более простые автоматизированные формы мышления. Ну, собственно, давайте я сошлюсь на какого-нибудь хорошего автора. Нобелевский лауреат фамилии Канеман, психолог, которому дали Нобелевскую премию по экономике, называл эту ситуацию борьбой системы 1 с системой 2. Система 1 быстрая, автоматизированная, незатратная, но зато впадающая в ошибки и легко ошибающаяся. А система 2 медленная, очень тщательная, значительно более разумная и реже ошибающаяся, но очень трудозатратная. Да, соответственно, вот запуск системы 1 в той ситуации, когда должна была сработать система 2, это существенная ошибка. Но, конечно, это существенное преимущество в том смысле, что мы быстро, не потратив ресурсы, приняли какое-то решение.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Эдернео. Что, если появление различных теорий заговоров есть не что иное, как глобальный заговор СМИ и их попечителей, сплетенный с целью разобщения человечества и упразднения критического мышления?
0: Ну вот вопрос такого рода – это такая типичная теория заговора, как мы с вами понимаем. Я думаю, что и автор вопроса это вполне понимает и немножко нас стебет таким образом. Я не думаю, что глобальные СМИ, их попечители – могут договориться между собой о чем-нибудь. Даже просто о встрече, чтобы кофе попить. А уж о том, чтобы упразднить критическое мышление, то уж и слов нет. Кроме того, критическое мышление, оно ведь такая штука, которая, к счастью для всех и для нас, растет сама собой. Да, даже в тех ситуациях, когда его всячески душат и давят, оно вдруг почему-то прорастает. Почему-то вот оно вот для чего-то нужно. Есть разные остроумные догадки для чего, но, в общем, без него как-то дело не обходится. Но еще раз, бороться одной теорией заговора с другими теориями заговора кажется занятием анекдотическим.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Hauptmannov 01. По результатам личного опыта общения с конспирологами пришел к выводу, лучший способ, задавая вопросы, подвести его к тому, чтобы он сам произнес ответ. Существуют ли более действенные методы?
0: Ну, если у вас много лишнего времени, совсем много, то можно вести развернутые дискуссии следующим образом. Сталкиваясь с оппонентом, защищающим какую-нибудь абсурдную конспирологию, вы ведете себя как учитель младшей школы. То есть вы заставляете определять все понятия, вы заставляете проговаривать все предпосылки, все пресуппозиции, вы заставляете все записывать, рисовать стрелочками связи, да, то есть, чтобы все было прямо на листочке перед вами записано, нарисовано, и дальше пальчиком показываете дырки. И делаете это до тех пор, пока человек не признает, что в этом месте есть дырки. Да, ну, собственно, вот такая процедура требует жуткого количества времени. К сожалению, она совсем неэффективна. Потому что человек делает полшага назад и придумывает следующее гиперобъяснение.
1: Объяснение для дырки. А возможно, и...
0: Ну, вот...
1: Следующий какой-то...
0: Да, то есть, еще раз. Сама по себе техника, когда дырки можно поймать, она очень трудозатратная, но она очень неизящная. Тут, в общем, даже особых навыков нету. Но я повторяю, что... Еще раз повторюсь, да, форма мышления складывается из двух вещей. Из процедур, из операций, и из репрезентации. Вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это борьба с процедурами. Их можно ущучить. Но для того, чтобы сбить теорию заговора, нужно изменить репрезентацию в целом. Вот с этим все значительно хуже и сложнее.
1: Спасибо. Иван Радщик спрашивает. Надо ли убеждать религиозных людей в несуществовании Бога? И каким образом коротко рассказать им о происхождении человека? Мое мнение, что это делать нельзя.
0: Ну, я очень не понимаю, а зачем убеждать религиозных людей в несуществовании Бога? Вот я правда этого не понимаю.
1: Может быть, спортивный есть... интерес у человека.
0: А, ну вот это такие оголтелые спорщики, да? Давайте мы всем докажем что-нибудь. Скажите мне, что вам доказать, я вам это докажу. Вот. Что-то невероятное. Вот. Рассказывать им о происхождении человека надо так же, как и всем. Да, собственно, теория эволюции, она рассказывается примерно одинаковым образом любым слушателям. Повторюсь, это очень сложный предмет, и рассказать его разумным, понятным образом чрезвычайно непросто. Вот один из моих жестких претензий к школьному курсу биологии, это то, что теория эволюции очень плохо сделана как учебный предмет. Ее плохо рассказывают, она плохо понятна, и чем больше рассказывают, тем хуже становится. Вот. Последняя часть вопроса, насколько я понимаю, человек имеет в виду, что их нельзя убедить в том, что мы произошли от обезьяны. Ну, мне кажется, что это так и есть, что, собственно, их трудно в этом убедить. Но я повторю, зачем?
1: Понятно, спасибо. Следующий вопрос от Данилы, который также прислал к нам донат. Данил, огромное спасибо. Напомню, если вы хотите поддержать наш стрим, вы можете отправить вопрос в суперчате или по ссылке, которая есть в описании, и сейчас появится в нашем чате. А Данила задает вопрос следующий. А почему сторонники заговора практически не спорят между собой? По той же лунной афере у сторонников лунного заговора просто полярные мнения. Но я не видел никогда, чтобы они спорили между собой.
0: Ну, представьте, что встречаются футболисты и хоккеисты. Ну, как они могут играть во что-то единое? Ну, ведь никак. Да, для того, чтобы вести спор, нужно иметь какие-то навыки этой самой дискуссии. У сторонников теории заговора, боюсь, что с этим все не очень хорошо. Для того, чтобы выяснять диаметрально противоположные позиции, просто очень различные позиции, требуется большое искусство в задавании вопросов, в формировании взглядов, ну, как-то вот в организации всего разговора. Понятно, что сторонники теории заговора этого не умеют.
1: Понятно, спасибо.
2: А мне вот как раз подсказали, что бывают споры между сторонниками теории заговора. Например, разные альтернативные историки между собой полемизируют. Есть там представление о том, что история очень короткая, и это скрывают там у новохронологи, например, это тоже своего рода теория заговора историков. А есть те, которые считают, что на самом деле человеческому обществу или там, цивилизации чуть ли не там миллионы, или в некоторых концепциях миллиарды лет, и это от нас тоже скрывают. И они могут там до посинения спорить друг с другом с использованием своих аргументов. Такое бывает. Но это все-таки речь идет об одной определенной области знания и разных конспирологических теориях, связанных вот с историей в данном случае.
0: Если конспирологи ведут себя как разумные люди, это очень приятно, и тогда они на пути к выздоровлению.
2: По-моему, нет. Ну ладно. Я, кстати говоря, хочу сказать, что вот опять же, можно я возьму слово и скажу, что сегодня день рождения. Сегодня день рождения у нашего научного редактора Станислава Дробышевского, кандидата биологических наук и одного из известнейших популяризаторов науки в России. И мы его, пользуясь случаем, поздравляем, Станислав Владимирович. Я не знаю, смотрите ли вы нас? Возможно, нет. Но, тем не менее, мы хотим вам пожелать, значит, еще больше кипучей энергии, творческих, научных успехов в просвещении, в вашей научной деятельности. Вот, мы вас поздравляем и будем рады видеть вас на наших стримах, кстати говоря, надеюсь, в ближайшее время. Да, Виталий?
1: Конечно, с большим удовольствием. Естественно, поздравляем мы от всей лаборатории научных видео и подозреваю, что весь чат сейчас наполнится поздравлением. Станислав Дробышевский – это человек, который очень популярен и всегда очень приятно с ним общаться. Ну и просто человек хороший.
2: Да, да. Вот, и, наверное, на этом мы продолжим наш марафон вопросов. Так, у нас вопрос от Николы Богдана. Как понять, где заговор, а где реальность? Например, первое – правительство коррумпировано и хочет обогатиться за счет населения. Второе – правительство придумало коронавирус для обогащения.
0: Ну, соответственно, дальше… Заговор, а где реальность? Да, вы вступаете в очень сложный и неоднозначный разговор с реальностью. Вы вынуждены проверить оба ваших тезиса. Тезис про то, что правительство коррумпировано, и тезис про то, что правительство придумало коронавирус. Меня смущает, что они пронумерованы 1 и 2. Да, собственно, вот, честно говоря, никакой связи между ними я не вижу. Если вы видите причинно-следственную связь, то это очень подозрительно. Я думаю, что вы достаточно быстро найдете аргументы в пользу того, что правительство коррумпировано. Причем вы найдете эти аргументы и про американское правительство, и про наше правительство, и про китайское правительство. В общем, тут я не думаю, что вы будете испытывать какие-то трудности. А вот дальше начнутся некоторые проблемы, потому что вам придется разобраться, может ли правительство вообще придумать коронавирус. То, что правительство хочет обогащаться, в этом нет сомнений. А вот имеет ли оно технические возможности построить коронавирус, дабы устроить обогащение, вот тут вот начинаются всякие достаточно специфические разговоры, и вам потребуется собрать много дополнительной информации, чтобы убедиться, что, судя по всему, я не биолог, я в данном случае готов сослаться на мнение компетентных этих самых микробиологов, судя по всему, пока технических способностей у человечества на это не хватает. Вот. Но это, опять-таки, вопрос уже к микробиологам. Насколько второй тезис может быть реализован в действительности?
1: Ну, на самом деле, если есть... Те люди, которые давно-давно на нас подписаны, есть лекция, даже не лекция, а наше общение с Александром Панчиным. По-моему, мы в мае с ним беседовали как раз-таки на тему искусственности коронавируса. Вы можете посмотреть, есть у нас на канале, он там подробно объясняет, каким образом можно проверить искусственность и каким образом можете сделать это сами, лично, буквально за несколько минут или часов, в зависимости от вашей степени подготовки. И продолжим с вопросами.
2: Можно с вопросами. И дальше вопрос от Артема Попова. А мегалиты по 14 тысяч лет – это тоже теория заговора? Вот, ну, такой вопрос прямо тоже, скажем, не совсем к психологу, наверное, и не очень понятно, о каких мегалитах таки идет речь. Потому что, насколько я знаю, древнейшим мегалитам все-таки им там по 12 тысяч лет где-то.
0: Да,
2: это мегаклитепа. Ну, чуть, ну, там, как минимум на 2000 лет моложе. Но если найдут такие мегалиты, ну, а в чем заговор? В том, что их скрывают, видимо?
0: Мы не понимаем.
1: Не нашли, значит, скрывают, видимо, может быть, в этом контексте.
2: Видимо, в том, что скрывают.
0: Мегалиты – это большие камни. А теория заговора – это то, что творится в человеческой голове. Хочется понять, как вопрошающий эти вещи связал между собой. Вот, судя по всему, мы не понимаем.
2: Ну,
1: может быть, да.
2: Ничего страшного. Так, Виталий, наверное, ты дальше продолжишь.
1: Есть вопрос от магистра Кеу или Кей. Как вы думаете, вера в теорию заговора – это провал образования в 90-х?
0: Нет, нет, нет, точно нет. Ну, собственно, вера в теорию заговора, во-первых, не только отечественное явление, даже не столько отечественное. В Соединенных Штатах, насколько я понимаю, развито значительно шире, больше и, в общем, значительно заметнее в социальной жизни, с одной стороны. И с другой стороны, и в историческом как бы, вот, разрезе понятно, что это более старые явления, вне всяких сомнений. Я бы скорее указал вот на какое обстоятельство. Интернет, чтобы ему было пусто, да, обеспечивает возможность доступа к любой информации. И с одной стороны, это замечательно, потому что любая информация доступна. А с другой стороны, это ужасно, потому что любая информация доступна. Да, и сторонники теории заговора разных совершенно получили бесконечную трибуну для того, чтобы рекрутировать себе адептов. Увы, увы, увы. А, вот это очень хороший вопрос. Как
1: тренировать сейчас я его озвучу. Да, я его сначала озвучу. Мы поблагодарим, да, они последовательно появляются, и мы их последовательно выдаем на экран. Алекс Вагант или Вагант спрашивает, а как натренировать ум в скептицизме?
0: Чтобы тренировать ум, его надо тренировать. Вот одна из моих любимых идей заключается в том, что для того, чтобы научиться решать задачи, логически рассуждать, сопротивляться теориям заговора, нужно начать систематически это делать. Нету никаких простых рецептов. Или, наоборот, рецепты очень простые. Был такой замечательный, очень малоизвестный отечественный писатель, который прославился одной сказкой. Его звали Юрий Олеша, он написал сказку «Три толстяка». Значительно менее известный его текст называется «Ни дня без строчки». То есть каждый день он писал кусочек текста. Ну, писатель профессиональный. Ну вот, собственно, для того, чтобы справляться с своим мышлением, чтобы мышление стало сильным, в том числе скептичным, нужно что-то делать с мышлением каждый день. Ну, как вы учите иностранный язык? 15 минут, но каждый день. Как вы занимаетесь гимнастикой? Полчаса, но каждый день. Никакого другого варианта стать скептиком нету.
1: Понятно, спасибо. Дальше
2: спасибо большое.
1: Передают тут приветы Рыбышевскому.
0: Да.
1: В данном случае
0: Рыбышевскому мы все передаем приветы.
1: Здоровья, позитива, открытий. Спасибо вам огромное. Также Максим Песцов присоединяется. Станислав Владимирович на батарейке для лазерного мяча. И спасибо всем, кто сейчас в кадре, за интересный вечер. Максим, спасибо вам и за поддержку стрима, за то, что смотрите.
0: Спасибо.
1: И следующий вопрос от Натана Краевского. Почему конспирологи, будучи обскурантистами, предлагают что-то рассчитывать с помощью инструментов, используемых для научных же исследований, чтобы убедиться в правоте их взглядов?
0: Вы знаете, те случаи, которые мне известны, как раз показывают, что они и обскурантисты, безусловно, но при этом они еще и исследователи не очень хорошие. В том смысле, что использование научной техники, научных приборов требует достаточно изощренных навыков. Вот те немногие случаи, которые, собственно, я наблюдал или в которых участвовал, использование научных приборов, к сожалению, не подчинялось никаким правилам нормального научного исследования. И приводило это, ну, к закономерным результатам. Вот. К большому сожалению, еще раз подчеркиваю, наука ведь штука абсолютно методическая. Ну, собственно, делай раз, делай два, делай три и обрящешь. Да, если вы делаете раз, потом три, а два только на пятом ходу, да, ну, никаких хороших результатов у вас не будет. Вот, к сожалению, повторю я, да, те случаи, которые мне были доступны, конспирологи вели себя с точки зрения техники научного исследования неграмотно. Ну, и результаты не заставили себя ждать.
2: Ну, я, например, сталкивался с тем, что просто что конспирологи... Скажем, именно конспирологический подход, он противоположен научному, потому что ученый должен быть открыт к критике. Вот. А тут получается, что подход конспирологов, он не допускает рецензирования как такового, потому что рецензирование подразумевает критику, а критика – это значит, что ты тоже участник заговора, который они разоблачают. Вот.
0: Ну и такое бывает.
2: Вот так вот. Я хочу сделать несколько объявлений. Во-первых, я хочу еще раз похвастаться перед... Значит, моими дорогими зрителями, что у меня вышла книжка вот, который я писал больше 2 лет. Она называется «Странная обезьяна». Она посвящена теме того, почему у нас с вами такого разного цвета кожа, волосы и глаза, и куда вообще делась шерсть у человека в процессе эволюции. Книжка большая, мне кажется, довольно интересная. Вот, она уже есть и на Озоне, и на Литресе, и я буду признателен вам за обратную связь, то есть за ваши отзывы. Если вам она, например, не понравится, ну, пишите, что она вам не понравилась. Я с удовольствием, ну, может быть, со смирением приму вашу критику. Вот так. Значит, теперь я хочу сделать несколько объявлений еще раз по поводу следующих стримов, которые нас ждут. Значит, еще раз, в субботу у нас будет Максим Лебедев, который в формате «Эффект присутствия» будет водить нас по пирамиде Джосера. И это будет очень интересно. А 8-го
1: И это будет на канале anthropogenes.ru.
2: Да, и это будет на канале anthropogenes.ru. Спасибо, Виталий. А 8-го в среду на канале «Лаборатории научных видео» Алексей Водовозов будет, так сказать, в формате постскриптум отвечать на ваши острые вопросы по поводу биодобавок, по поводу его выступления на форуме «Ученые против мифов 12», где он, так сказать, высказал все, что он думает по поводу БАДов. Вот.
1: Да, я хочу добавить... Угу. Прям пару секунд буквально хочу добавить, что вопросы про коронавирус в этом стриме мы, наверное, не будем учитывать, потому что Алексей очень сильно устает, он каждую неделю собирает тонны информации, чтобы каждую субботу об этом говорить. Поэтому мы говорим по теме БАДов, по теме форума ученых против мифов.
2: Да, а сегодня, после окончания этого стрима, мы передадим нашему гостю список вопросов, которые были заданы, и Владимир выберет авторов 2 лучших вопросов, которые получат футболки форума «Ученые против мифов». Вот пока что мы не знаем, кто это будет. Виталий?
1: Да, я еще добавлю, что перед тем, как задать следующий вопрос, напомню о том, что у нас есть уютненький телеграм-чат, и если вам не хватает общения в чате непосредственно во время трансляции, забегайте туда, там интересно.
2: Да, подтверждаю. А сейчас вопрос от оккультиста. Оккультист спрашивает: правдоподобная теория заговора всегда отличается тем, что имеется явный получатель выгоды. Кто выгоду получит от лунного заговора? Никто. Потому это бред. Ну, вот скорее не вопрос, а утверждение. Но я хочу вот в свою очередь сказать, что там всегда есть кто-то, кто получает выгоду. Американцы, коммунисты, которые тоже договорились поддерживать этот заговор. Кто-то еще, там инопланетяне на Луне.
0: И еще раз, если у нас с вами есть вот эта стандартная структура, есть умная, хитрая группа, которая нас обманывает, но она и является выгодоприобретателем. Ну, в случае лунного заговора это явно американское правительство, которое не дало себя унизить и опозорить на весь мир.
1: Спасибо.
2: Просто сэкономило.
0: В том числе сэкономило.
1: Спасибо огромное за ответ и вообще за весь стрим. На этом, наверное, будем заканчивать. Огромное спасибо Владимиру за то, что вы были с нами. Огромное спасибо всем, кто смотрел непосредственно эту прямую трансляцию. Надеюсь, вам все понравилось. Мы услышали очень много очень интересных ответов и, возможно, даже ответили на конкретно ваш вопрос. Напомню о том, что, чтобы поддержать наши стримы, у нас есть Patreon, как у проекта anthropogenes.ru, так и у проекта «Лаборатории научных видео». Таким образом, вы делаете все для того, чтобы подобных материалов было как можно больше.
2: Да, спасибо большое. Я благодарю Владимира за терпение и за такие обстоятельные ответы. Благодарю наших зрителей. Виталий, тебе большое спасибо, как спасибо. Всегда. Вот, спасибо. И встретимся в субботу.
1: Да, до скорых встреч. Счастливо. Владимир, еще раз спасибо.
0: До свидания.
2: Всем пока.
0: До свидания.

0: надо помнить, что все равно, у него зубная система хищника, у него лапы хищника, у него полностью все телосложение хищник, он на хищничество переключается мгновенно. Как только есть недостаток растительных кормов, медведь тут же становится активным хищником. Потому что он буквально сказать не успел, как медведь оказался на нем.
1: Спортмарафон. Аудиоверсия.
2: Всем привет, это Артур Ахметов и «Спортмарафон. Аудиоверсия». В этом подкасте мы немного говорим о спорте, но много об активном отдыхе, спортивных увлечениях, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем друзьям, так вы поможете нам сделать аутдор популярнее, а значит, в нашей стране станет еще больше людей, ведущих здоровый и полезный образ жизни. Отправляясь на короткую прогулку в лес или в длительный поход на природу, мы можем заранее продумать практически все аспекты нашего путешествия, чтобы сделать его наиболее безопасным. То, чего мы, скорее всего, запланировать не сможем, это случайная встреча с дикими животными в их естественной среде обитания. Сегодня поговорим о том, что делать, если подобной встречи избежать не удалось. У меня в студии в гостях человек, который может рассказать об этом, наверное, лучше всех в нашей стране. Российский зоолог, путешественник, охотник, журналист и писатель, профессиональный биолог-охотовед, кандидат биологических наук, главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар. Михаил Арсеньевич, добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо, что нашли время в своем плотном графике заскочить к нам. Вот помимо всех тех ваших званий, которые были перечислены мною ранее, вы являетесь автором самого популярного выпуска на YouTube-канале «Спортмарафона». Это видео с названием «Что делать при встрече с медведем». Там сейчас 213 тысяч просмотров.
0: 213 тысяч.
2: Сегодня смотрел, да. Как вы думаете, почему именно медведь и тема встречи с ним так интересует людей?
0: Я думаю, что здесь причин несколько. Есть причины объективные, есть достаточно субъективные. Первое, конечно, это объективное, это то, что медведь наиболее часто встречающийся, постоянно встречающийся на нашей территории хищник, самый крупный хищник, за исключением белого медведя, которым, в общем-то, подавляющее большинство людей встречается в зоопарке. А бурым медведем вы можете встретиться даже в ближайшем Подмосковье. Вот коллега Михаил Ярин видел следы медведя, как он говорит, в 50 километрах от Кремля, то есть в Кубинке. Бурый медведь, в общем-то, опять вернулся в Московскую область. Медведей у нас много. Медведей у нас в стране где-то численность оценивается от 220 до 270 тысяч. Почему такой широкий разброс? Потому что их очень сложно считать, я этим занимался, знаю. А кроме всего прочего, медведь – это сакральный зверь России, и нашу страну даже за рубежом в карикатурах никто не изображает в виде какого-то странного двуголового мутанта, все всегда почему-то медведя рисуют. Русский медведь – это наш реальный герб.
2: Да, если у него еще была лайка в руке, то это прям, прям про нас.
0: И вот. Вот, это наш реальный герб, поэтому все, что связано с медведями, интересует людей, живущих в нашей стране. И они подспудно ожидают его увидеть за городом, но не за каждым кустом, но опасаются. Генетическая память.
2: Действительно ли медведь является самым часто встречаемым в дикой природе животным? Или все-таки...
0: Если мы говорим о животных вообще, то, естественно, совершенно по всем правилам биологической продуктивности самыми часто встречаемыми дикими животными в природе являются мыши.
2: Другое дело, что не всегда мы их замечаем, что они рядом.
0: Да мы и медведя-то не всегда замечаем. Медведь старается не попадаться нам на глаза. И, например, если вы идете где-то по тропе, по которой медведь собирался пройти, и вот он к ней подошел и где-то стоит за кустами, а вы по ней идете группой туристов, смеетесь, разговариваете, музыка у вас играет, он ляжет, и вы его не увидите, вы от него пройдете, уверяю вас, в 20-30 метрах. Я, кстати, думаю, что процентов 70-80 медведей, с которыми мы встречаемся реально в лесу, мы не видим. Мелкие млекопитающие, мыши, ежи, они, в общем-то, постоянно с нами. И, собственно говоря, понимаете сами, что медведь находится на вершине пирамиды, а все остальное – это мелкие, насекомоядные, травоядные. Лес кишит жизнью на самом деле. Только люди, которые по нему идут, чаще всего эти признаки не видят.
2: видят, потому что в основном грибы и ягоды, за которыми они туда отправились.
0: Да, существует цель определенная. Я, кстати, вам немножко вот расскажу. Я как зоолог с очень большим опасением всегда относился к сбору опросных сведений. И одними из самых, из людей, которые опросные сведения, которых для меня были самыми недостоверными, были, между прочим, геологи. Объясняю, почему. Геолог – человек, имеющий очень конкретные цели. С живьем не связанный вообще никак. Он ищет обнажение, он, дойдя до обнажения, отбивает от него образцы, он описывает обнажение, он описывает образцы, он пишет на них этикетки. Потом, когда у него рюкзак начинает весить 30-40 и до 50-60 килограмм, он все это тащит, а вы попробуйте, вот, любуясь на окрестности, потащить 60-килограммовый рюкзак. Ему просто не до этого. Поэтому геолог видит дикое животное обычно только тогда, и когда оно буквально на него натыкается. И точно так же происходит вообще со всеми людьми, которые по лесу ходят маршрутами по дикой природе. С туристами то же самое. Вот не надо спрашивать туристов о том, каких животных они на дороге встречали. Это не их, вот просто. И не потому, что туристы невнимательные, и не потому, что они плохие натуралисты. Может быть, сам по себе каждый из них, в общем-то, и очень толков. А просто специфика маршрута такова, что ты живья по дороге не видишь, если оно на тебя не натыкается само.
2: Я подозреваю, что тогда в этих опросах самыми правдивыми будут показания охотников.
0: Да тоже с этим достаточно сложно, потому что во времена моей молодости охотники были с гораздо большей степенью воспитания натуралистов, нежели все остальные. Сейчас охотнику очень часто задача перед ним очень простая. Взять и добыть что-то. Добыть птицу, добыть зверя. И за пределами этого сегмента он тоже особо-то природы не замечает. Поэтому настоящий профессионал слушает только профессионалов.
2: Хорошо, давайте тогда вернемся к нашим опасным животным. Вообще, в целом, среди опасностей, которые подстерегают человека в дикой природе, являются ли они, эти самые животные, и встречи с ними самой распространенной угрозой для человека в дикой природе?
0: Ну, нет, ни в коем случае. Я при подготовке к лекции как раз к вам сюда, в спортмарафон, собирал статистику о том, во время аутдор-выходов, какое количество людей, где и когда гибнет. Естественно, люди гибнут на восхождениях, люди гибнут на сплавах, люди замерзают. Но меня больше всего поразило, на самом деле, количество людей, погибающих в автокатастрофах. Вполне внушительная цифра, по-моему, 12% от всех погибших. Это туристы, погибшие в автокатастрофах. Это называется, на самом деле, автобус перевернулся. В общем-то, количество гибели людей от диких животных, оно, ну, в общем-то, несопоставимо меньше всех тех бед, которые мы сами на себя навлекаем.
2: В целом, вы не считаете, что вот опасность от встречи с дикими животными, она немножко преувеличена? Вообще, в принципе, какие опасности для человека представляют дикие животные и где чаще всего можно встретить этих диких животных?
0: Артур, смотрите, мне кажется, что спектр угроз, исходящих от диких животных, очень сильно смещен. Мы начали наш диалог с медведей, а самым опасным животным в России является клещ. Совершенно однозначно.
2: Здравствуй, клещ.
0: Да, да, да. Причем вот при такой зиме, какую мы имеем сейчас, клещ вяло, но активен. Имейте в виду, сейчас клеща можно подцепить в лесу.
2: Угу.
0: Я вот когда-то в Приморье первого клеща цепанул 8 марта. И занимался я тогда как раз учетом медведей, и снега было по пояс.
2: Надо было Михаила в этот день женщин поздравлять, а не ходить по тундре.
0: Ну, может быть, да. Вот, значит, это клещ, очень распространенная угроза на самом деле различных инвазионных инфекционных заболеваний. То есть геморрагическая лихорадка, она же мышка. От нее очевидно совершенно, что погибло людей больше, чем всех медведей вместе взятых. Но опытные туристы знают, что это такое. Эта штука вызывает остановку работы почек и, в общем-то, может привести к летальному исходу. Переносчиком этого заболевания является мышиный помет. И как все это бывает? Ну, достаточно просто. Вот избушка в лесу. Пришел турист, вытащил, сел на нары, достал бутерброд, положил на стол. Он его съел, все, мышка ваша. Ну вот, я еще раз говорю, геморрагическую лихорадку принято называть мышкой. При этом самих мышей вы этих даже и не увидите. И они даже издохли уже давно, может быть. Потому что жизнь полевки, она очень-очень коротка, буквально 2-3 года. Вот она побегала, поела, покакала, потом забилась под порог и померла. Результаты ее жизни вы можете потом расхлебывать до конца дней своих. Бешенство, естественно, совершенно, это очень серьезная угроза. И с бешенством мы сталкиваемся буквально везде, вплоть до дачных участков. Наиболее распространенным и часто встречаемым переносчиком бешенства является обыкновенный еж. Лисицы, собаки, естественно, совершенно. Однажды был зафиксирован случай бешенства медведя. Тут есть, правда, такая деталь. Бешеное животное вы обычно видите. Оно выглядит очень неестественно. Обычно шерсть на нем висит, хвост обвис, глаза смотрят вот как в разные стороны. Иногда по пасти течет пена. Бешеную лису или бешеного песца или бешеную собаку обычно видно.
2: А правда говорят, что животное, если оно заражено бешенством, оно само выходит к человеку?
0: Вы знаете, оно не то, что выходит к человеку, оно просто не прячется. Ему не до того. Ему, в общем, довольно плохо. Оно раздражительное, все, и, естественно, как только человек или что-то еще, или другое животное, его начинает беспокоить, оно вместо того, чтобы удрать или спрятаться, оно на него кидается и может покусать. Таким образом, может произойти заражение бешенством, и людей на самом деле от бешенства в мире гибнет довольно много. Я вот сейчас забыл цифру, но она, в общем-то, исчисляется тысячами человек. Ну, естественно, больше всего и гибнет в странах жаркого климата, где людей много. Есть еще две напасти, о которых надо знать и иметь их в виду, когда вы имеете дело в лесу с животными. Это тулеремия, это такая вот похожая на лихорадку болезнь, тоже может привести к летальному исходу, но чаще всего нет. То же самое переносчиками является помет мышевидных грызунов. Чаще всего люди заболевают, хлебнув воды из непроточного источника, где помет есть. Поэтому вот старайтесь, если хотите пить из проточных источников, в местах с широко развитой сетью городов и поселков, в общем-то, лучше таскайте бутилированную воду. Это я вам говорю, человек, который больше 30 лет прожил на севере, где у нас все-таки пить можно отовсюду. Хотя вот тоже у меня коллега тулеремию подхватил на бочаге на перевале. Просто вот хлебнул воды из стоячего. Все. Жив, правда, остался. И есть такое заболевание, как альвеокок. Это у вас прорастают такие гнусные образования в легких, пузыристые, и переносчиками их являются чаще всего псовые. Это вот лиски. Лисицы, песцы. Я не то что не рекомендую попытаться погладить лису, которая к вам подошла, не опасаясь вас. Этого делать вообще нельзя ни в коем случае. Сказать, она и может и бешеной оказаться. Ну, значит, если она подошла к вам на расстоянии вытянутой руки и вас не боится, риск того, что она заражена бешенством, очень велика.
2: Что-то с этой лисой не так, да, надо подумать.
0: Да, но вот вы, например, пришли на стоянку охотника, у которого висят еще не ободранные тушки или висят шкурки этих лис. Ну и вот тоже постарайтесь удержаться от желания их погладить. Охотник может быть уже болен. Более того, я вам скажу, что в некоторых районах Якутии в 80-е годы зараженность альвеококозом достигала 60%. Это проблема охотника. Вы себе их лучше не навлекайте.
2: То есть можно сказать смело, что среди опасностей от диких животных, то, что тебя дикое животное просто загрызет, да, или ради удовольствия своего с тобой поиграется, это заражение какой-то болезнью и последствия этой болезни.
0: Да, да, да. То есть я считаю, что это вообще на самом деле главная угроза, которая исходит для нас от животных в дикой природе. А все остальное – это, в общем-то, такая милая экзотика.
2: В целом, существуют ли прививки от вот этого списка?
0: Ну, смотрите, значит, клещ. Каждый человек, который занимается аутдором, должен проходить прививки от клещевого энцефалита. Они есть двух типов. Они есть бесплатные в поликлинике, есть платные. Тут просто есть очень разные варианты. Когда я работал в Приморском крае, где, в общем, все в этих клещах, мы во время маршрутов снимали друг с друга, с коллегой их сотнями буквально. Там очень четко нам рекомендовали пользоваться немецкими и европейскими вакцинами. Но у нас в стране, в общем, ситуация такая, что где что предложат. То есть надо обращаться по месту жительства в центр вакцинации, и что у них есть, там вам все объяснят. Помнить надо, что нету что вакцинация от клещевого энцефалита не носит 100% характера 100% гарантии, но очень большую гарантию она дает. Все остальное не вакцинируется, и таблеточной профилактики нет. Малярии у нас, слава Аллаху, в стране почти нет. Я ее даже вообще вот выкидываю из списков наших угроз, которые есть, потому что чуть южнее есть такая штука, как малярия и желтая лихорадка. Будьте спокойны. И они-то убили людей больше, чем, не то что медведи, а, наверное, больше, чем пулеметы.
2: Но там, если я не ошибаюсь, как раз-таки есть прививки.
0: А, да, там есть прививки. Кроме всего прочего, но вот у нас все-таки достаточно чистая страна, чтобы не пользоваться таблетками для обеззараживания воды, кипячения достаточно. Ну и мы не какие-то не спецназ в джунглях Вьетконга, а, как правило, любой человек, который хочет поесть и попить, все, у него есть возможность или развести костер, или вскипятить ее на газовой горелке. Это, в общем-то, дает гарантию.
2: Итак, получается, клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка, альвеококкоз, туляремия и бешенство.
0: Да, и бешенство. Это вот основные
2: неприятности. О которых нужно подумать, да, прежде чем вы собрались в дикую природу или ходите туда уже давно, но никогда об этих не слышали.
0: Ну, да.
2: Наверное, очень повезло вам.
0: Да, помнить надо об этом всегда.
2: Но это вот такие, знаете, получается, можно сказать, тихие убийцы, да, которые неочевидны. И да, все-таки поэтому, наверное, люди немножко недооценивают их значимость. И все-таки думаешь, опять же, о медведе. Это там огромное животное с когтями. И поэтому оно действительно является более страшным, как образ именно угрозы. И поэтому, может быть, все-таки мы вернемся как раз вот к этим животным. И давайте сейчас поговорим, что же все-таки делать, как себя правильно вести, какова вероятность вообще встретить то или иное животное. Ну вот в порядке, наверное, опять же, актуальности. Начнем с медведя.
0: Давайте.
2: Ситуация. Мы в походе, и медведя уже не избежать. Вот он перед нами. Или мы его заметили где-то на горизонте. Какое поведение правильным будет в этой ситуации?
0: Чаще всего же медведя мы видим не когда он неожиданно нас выскакивает из кустов. Чаще всего мы медведя видим где-то, когда он замаячил. Чаще всего довольно далеко. Я еще объясню, почему я так говорю. Все ходячие люди, особенно туристы, они, в общем-то, стараются держаться полуоткрытых или открытых пространств, просто потому что красивее. Люди ходят, в общем, для того, чтобы любоваться природой, а не для того, чтобы прорубаться сквозь какие-то страшные джунгли с обезьянами. В общем, практически везде есть обзор. Медведь обычно появляется на границе этого обзора. Вот мы вылезли из-за увала, и на соседнем увале вот он, медведь. Что-то делает. Абсолютно никакой паники. Все сели и принялись перекусывать по дороге. И кто-нибудь за этим медведем постоянно поглядывает. Куда и в какую сторону он пошел. И будьте уверены, что в 80-90% случаев он пойдет куда-то по своим делам, и ни вы его больше никогда не увидите, ни он вас. Исчез из виду, посидели для верности минут 40, пошли дальше, как ни в чем не было. Все, вы с ним разошлись. Это наиболее корректное вообще расхождение с медведем. Бывают ситуации, когда люди и медведи пользуются одними и теми же тропами. Вообще-то, на самом деле, это сплошь и рядом происходит. Особенно в таких местах, где медведей много. Это Карелия, это Камчатка, это Кольский полуостров, это северо-восток, вообще весь наша страна Якутия. Большая часть звериных троп в северной тайге, она пробита тремя животными. Северным оленем, лосем и медведем. Северный олень ходит по этим тропам достаточно редко и обычно большими толпами. Лось не очень часто, а вот с медведем люди на тропах встречаются часто. И вот вы идете, вам навстречу идет медведь. Достаточно типовая ситуация.
2: А можно ли вообще распознать, что тропа медвежья? По каким признакам можно это понять?
0: Достаточно редко, но можно. Одной из неотъемлемых черт чисто медвежьих троп – это маркировочные деревья по краям. Как они выглядят? Это дерево обычно обшорканное с одной стороны, кора обшоркана, и на высоте где-то выше человеческого роста, иногда выше человеческого роста с протянутой рукой, есть надкусы и задиры. Эти деревья, они обычно в каких-то приметных местах. Вот перекресток троп, или тропа выходит на берег реки, там торчит какая-нибудь лиственница. Вот эта лиственница, она будет корябанная, как правило. Если тропа идет по открытой местности, по горной тундре или по лугу, по альпийскому. И на этой тропе стоит, возле этой тропы стоит одно единственное дерево километра на два. посмотрите на него внимательно. Если есть медведи, они его обязательно пометят. Потом, медвежьи тропы, которые используют, сделаны чисто медведями, у них есть такая характерная особенность. Она иногда вдруг начинает походить на двухколейку. Только расстояние между колеями будет 40 сантиметров. То есть это вот тропа такая, она идет, а потом раз такая двухколейка, причем эти колеи сделаны из таких лунок. Это у них тоже такая система маркировки. Я видел, в общем-то, неоднократно, как они занимаются метками на таких. Они вот медведь становится на четыре лапы, и вот ими вот так вот поводят. Он просто расшоркивает эти лунки, у него запаховые железы между пальцев. И он таким образом, видимо, информацию передает другим медведям. Мы не знаем, что он ими передает. Но вот тропа идет, потом раз, она вот так вот раздваивается, идет некоторое время двухколейка, и вот это медвежья тропа. Но опять же, это не повод ей не пользоваться. Более того, я скажу, что на востоке России есть, к сожалению, масса мест, через которые можно пройти только по медвежьей тропе. Это через заросли кедрового слоника. Ну вот на побережье Охотского моря там можно пройти практически везде. Везде вдоль берега есть столбовая тропа, и по ней даже относительно комфортно идти. Хотя надо все время пригибаться. Медведи, они все-таки невысокие. Но если вы встретились на ней медведем, в общем-то, надо быть готовым его отпугнуть так, чтобы он ушел в сторону. А в сторону он уходить не хочет. Никто не хочет на таких тропах в сторону уходить. Там чаще бывает не разойтись. Ну вот классика, да. Идешь навстречу медведь.
2: Здравствуй, Миша.
0: Да, здравствуй, Мишка. А так и говоришь, здравствуй, Мишка, потому что обычный голос, вот как мы с вами разговариваем, он отпугивает зверя. Все животные боятся того, с чем они не знакомы, то, что неестественное. Есть два очень естественных звука в природе. Это человеческий голос. Это, между прочим, бормотание еще радиоприемника. Вот есть люди, которые любят носить с собой всякие проигрывающие устройства, что и музыка, чтобы была не в наушниках, а снаружи.
2: Встретили медведя, дайте ему послушать наш подкаст. Он услышит голос Михаила Арсеньевича и скажет: так, с этими людьми мы не связываемся, мы пошли.
0: И он чаще всего вот, не кончили произносить «Здравствуй, Мишка», вы его уже не видите, он все, он уже удрал.
2: Если это не помогло?
0: А если не удрал? Надо быть, в общем-то, готовым к более решительным мерам. А как это обычно выглядит? Он насторожился, рылом в твою сторону потянул воздух и никуда не пошел, замер. Тоже плохой признак, в общем-то. Тут же посмотреть, каков может быть план «Б» и куда можно от него срыть. Здесь лучше всего работает дерево, но не всегда, к сожалению, к моему, они есть. Но перед этим пытаешься его прогнать другими способами. Как я это называю, это эскалация отпугивания. При этом, при всем, я не предлагаю сразу кричать. Я предлагаю сразу же, вот после голоса, перейти к металлическому стуку. Это второй неожиданный очень звук, которого в природе нет. Достать каких-нибудь два металлических предмета, нож-складник, и постучать им о ложку или о камень. И, кстати, между прочим, надо помнить, что в местах, где есть медведи, два металлических предмета, которыми можно издать какой-то звук, желательно иметь под руками вот просто так. У меня, например, один товарищ, которого выбросило на берег Охотского моря, ему нужно было выходить к жилью, и ему пришлось пройти 30 км в полной темноте по нерестовой реке. У него с собой вообще ничего не было, его выбросило, вот просто прогресс перевернулся, его выкинуло на берег. Он чудом остался жив. И он, значит, он шел, прямо поднял галыш, и нож у него был на поясе, он у него сохранился. Он шел и вот просто стучал ножом, и просто говорит: я вижу, что они там есть. Вот я поднимаюсь по реке, слышу плеск впереди, темное что-то, пятно. Я вот стучу, и они вот просто как призраки от меня в разные стороны разбегаются. То есть это рабочий очень вариант, он отпугивает. Третий шаг, если вот он продолжает вами интересоваться, приближается, он на самом деле, как обычно, себя ведет. Сперва с интересом подходит, потом, если он считает, что вы ему по дороге не нужны, он пытается отпугнуть. Он начинает рявкать и делать ложные броски. В этот момент тоже уже надо начинать рявкать, даже кричать громко. И чего они все боятся, все животные боятся, медведь не является здесь исключением, это резкого увеличения размера. Это он тоже не понимает, что происходит. То есть, вот, например, совет снять с себя куртку и поднять ее на вытянутых руках, он рабочий. И когда эти все, в общем-то, способы исчерпаны, Ну вот я считаю, что каждый бродячий человек в местах обитания бурого медведя должен иметь при себе такую штуку, как фальшфейер. Ночной сигнал бедствия морской, здоровый такой факел, он где-то около метра, так сказать, дает факел, и горит он секунд 15, и дым вонючий, очень паскудного такого запаха. Он медведя отпугивает, но что с ним есть? Какие у фальшфейера недостатки? Недостатков несколько. Первое, то, что он одноразовый. То есть вы полыхнули его один раз, надо понимать, что впереди еще маршрут, что там на нем встретится, непонятно. Второе, он не приводится мгновенно к действию. Вы его не достали как оружие и не выстрелили, как из пистолета. Надо скрутить его колпачок, вытащить кольцо и дернуть.
2: Где-то 5-10 секунд.
0: Ну, значит, смотрите, у опытных людей вообще-то секунды 3. Они обычно свернутыми колпачками ходят по таким местам. Третий его недостаток, он заключается в том, что вы его, например, на Камчатку из Москвы не привезете. Эти штуки категорически запрещены в любом варианте перевозу в авиатранспорте, а на месте обычно нет времени их находить. Хотя вот именно на Камчатке их найти можно. Там достаточно развитый рыболовный флот. Если у вас там на месте есть какие-то агенты, то можно просто попросить, чтобы они там наменяли заводку мариманов вот этих вот фальшфейеров. Вот. Фальшфейер я считаю наиболее эффективным средством отпугивания. И еще одна вещь, которую надо помнить, то, что он, как все эти нелетальные способы, он работает тогда, когда зверь совсем близок. То есть это расстояние меньше 5 метров. Ну и если уже зверь на вас налетел, в общем, помогай вам Бог, и надо просто собраться и закрыться так, чтобы закрыть от него самые уязвимые части тела. Других вариантов нет. Или на дерево. Дерево должно быть большое, чтобы он вас с него не стряхнул. Они тоже это умеют.
2: А лазит ли медведь по деревьям?
0: Вы знаете, небольшие медведи лазают. И я должен с горечью сказать, что лазают даже большие. Но вот тоже существует точка зрения, что большие медведи на деревьях не лазают. Мне вот мой товарищ, например, с побережья Охотского моря, прислал фотографию огроменного медведя, который сидел в 5-6 метрах над землей развилки здорового тополя. То есть исключения есть, и не факт, что вам не повезет с таким исключением встретиться как раз. Но обычно помогает. Обычно люди на деревьях от медведей спасаются.

0: вещи для того, чтобы заснуть, он тоже, в общем-то, хренов и неспредсказуем. Но от зверей, которые занимаются специально хищничеством, я скажу, в общем, никакие подкасты, конечно, не спасают. Если медведь вас всерьез захотел съесть, он вас съест.
1: В какой ситуации медведь может захотеть съесть человека? Вообще, в какой ситуации человек интересен для медведя как объект охоты?
0: Бескормится. Бескормится. Хотя вот среди них бывают звери, которые хотят рискнуть. Он хищник, понимаете? Не надо полагаться на то, что, как принято говорить, где говорят, что нет, он всеядный, он растительноядный, он там такой-сякой. Кстати, между прочим, у нас медведей-то три вида, и из них самый растительноядный, который гималайский медведь, он еще и обладает самым скверным характером в придачу. Это может, в общем-то, еще подраться просто вот так сослепу взять и кинуться.
1: Ради развлечений.
0: Да. Бурый медведь более предсказуемый, конечно. Но надо помнить, что все равно, у него зубная система хищника, у него лапы хищника, у него полностью телосложение хищника, он на хищничество переключается мгновенно. Как только есть недостаток растительных кормов, медведь тут же становится активным хищником. Вот. Растительными кормами он питается просто потому, что это наименее энергетически затратный способ добывания пищи. Жизнь медведя, она вообще построена полностью вокруг его брюха и защиты детенышей. Я вот всегда говорю всем, кто ходит куда-то в медведи опасные места, не мусорьте, бога ради. Я вообще считаю, что процентов 90-99 конфликтов с медведями можно было бы избежать, если бы люди не оставляли мусора на своих стоянках или на окраинах своих поселков, это если бы они за собой убирали. Причем проблема же бывает даже какая. Вот маршрут постоянный есть какой-то. Люди все время на каком-то пороге останавливаются.
1: Красивый вид.
0: Да, красивый вид, и там принято ночевать. В этом месте скапливается некоторое количество мусора, и там появляется прикормленный медведь, который считает, что у него там все время есть еда. И ему непонятно, почему там ходят еще какие-то существа, которые к этой еде ему загораживают доступ. И он начинает их оттуда гонять. Поэтому, если бы в таких местах были бы или мусорные, или какие-то контейнеры, или существовала какая-то система гарантированного уничтожения этих отходов, это или сжигание, или утопление. Ну, утопление, конечно, менее экологично, чем сжигание. Закапывать нет, потому что все, что закопанное медведь выкапывает, это уж точно совершенно. Копает он как экскаватор. Вот. А выжигать банки и сжигать мусор перед уходом со стоянки, в общем, в таких местах, я считаю, обязательно.
1: Мы с вами так постепенно перешли от момента, где мы случайно встретили медведя на его же тропе, да, или на любой другой тропе, к встрече возможной медведя в лагере. Как можно обезопасить лагерь от прихода туда медведя?
0: Смотрите, сейчас есть современные, очень хорошие системы электропастухов, но они тяжелые. Они работают или на стационарных лагерях, куда их можно привезти на машине, или если вы передвигаетесь большой группой, где вы можете этого электропастуха распределить между всеми ее участниками.
1: Так, что собой эта система представляет?
0: Оголенная проволока, система конденсаторов, которые заряжаются заранее, и стояки из диэлектрика, которые проволока
1: висит. Это такой своеобразный забор,
0: да, да,
1: под электричество, да, так назовем.
0: Ну, это на сегодняшний день самый продвинутый вариант, безусловно. Ну, есть много разных способов. Например, не готовить близко к палатке, где-то вот на расстоянии метров 100. Но это не всегда можно. Я вот тоже же, господи, сколько раз ходил. Далеко не везде ты можешь выдержать это расстояние. Обычно вот какое-нибудь плоское место в каком-нибудь лесу будет у тебя там метров 30. Все, палатку в одном стороне, харчи готовишь в другом. При этом, при всем, понимаете, в чем дело? Тоже вы же ходите в маршруты, походы не для того, чтобы бояться медведя. Я вот выработал в себе вот такое достаточно фаталистическое к нему отношение. Вот, захочет съесть, все равно съест. А вот все время его стеречься, какие-то делать загородки, вешать какие-то... Вот чего нельзя делать, это я вам точно говорю. Не надо обвешиваться леской с банками. Банки грохочут абсолютно от всего, от малейшего дуновения ветра. Будете подскакивать всю ночь, а потом на дорогу выйдете, в общем, вообще никакие. Есть всякие способы такие коварные, я бы даже так сказал. Я вот им одним из них не пользовался, из них.

0: мне ребята из Канады его подсказали. И судя по тому, что он активно описывается на англоязычных форумах, это работает. Это баллон с дихлофосом, обмазанный сгущенкой на изрядном расстоянии от лагеря. Медведь его находит, если он этот баллон прокусывает, то, в общем, он...
1: Не в восторге.
0: Да, он это место покидает. Я им не пользовался.
1: Насколько медведю может это причинить вред?
0: Я вот не стал бы думать о том, какого медведя мы можем причинить вред. Я бы лучше думал о том, какой медведь может вред причинить нам. Мощные фонари, мощностью больше 1000 люмен. Работает, проверено. Уже на рыбацких базах это проверено. Узнал я об этом от моего товарища, который в Африке остановил в 10 метрах ударом света по глазам слона. Слон вам не медведь. Серьезная штука. Желательно, конечно, в группе такой вот мощный фонарь иметь по возможности. Почему все эти рассуждения наши о медведях? Я всегда говорю об одиноком путнике. Максимум о двух. Медведи не пристают к группам. Они знают, что Бог на стороне больших батальонов. Мы для них дурно пахнущие крупные существа, прямоходящие, достаточно высокие.
1: Непредсказуемые.
0: Да. Ну, а он этого не понимает, предсказуем мы или нет. Мы что-то непонятное для него. Вот мы идем толпой, вот и к толпе он, как правило, не подойдет. Группе не подходят, на группы не бросаются. Есть еще одно, кстати, между прочим, правило. Если медведь проявил в группе даже не агрессию, а заинтересованность, разойтись. Надо показать, что много. То есть ни в коем случае не стоять один за другим, а вот, ну, вот подошли к перекату, вам надо через него пройти на тот берег. На перекате стоит медведь, ловит рыбу. Большой медведь, он хозяин здесь. Ага, какие-то подошли, повернулся и, в общем, неодобрительно на них посмотрел. Разошлись цепью. Уверяю вас, вот просто как сдуть. Он понимает, что пришло много, не надо ему это. Он не матросов, он не бегает на амбразуры.
1: Михаил, ну, в принципе, поскольку наш подкаст посвящен сегодня не исключительно медведю, хочется поговорить еще и о других животных, но я задам вам в конце дискуссии про медведя вопрос, наверное, который вам уже задавали, и я не могу не задать этот вопрос. Леонардо Ди Каприо, фильм «Выживший», сцена с медведем. Насколько она правдива, насколько она описывает те опасности, которые могут поджидать человека, когда он встретит медведя в лесу?
0: Я смотрел когда-то «Территорию», вот современную, и с большим интересом, в общем, конечно, как комедию на производственную тему, я заметил такую вещь. У фильма был консультант квалифицированный, но временами запевал. Значит, я скажу так, что в фильме про Ди Каприо консультант пил все время, кроме этого случая. То есть на самом деле эпизод с нападением медведя на Ди Каприо очень правдоподобный. Очень. Это единственная правдоподобная вещь, которая там есть. Я же на самом деле это еще и саму историю Хью Гласса читал. Это, она вот совершенно не похожа на то, что мы видели на, так сказать, экране. И, в общем, в значительной степени даже более интересная. Что там было? Он оказался между медведицей и медвежатами. Медведице нужно было медвежат собрать в кучу и увезти, а человек стоял на ее пути. Он ее еще и пальнул. Не убил. И вот там очень здорово, я вот к своим лекциям, которые я, презентации, я вот все хочу сделать себе гифко из этого. Потому что он буквально, сказать не успел, медведь оказался на нем. Это вот так и происходит. Медведь там, правда, был размером белого носорога, ну, ладно, вот это вот мы оставим...
1: Зато да, кинематографично.
0: Да, оставим на фильме.
1: Но каков шанс-то был выжить у человека в этой ситуации?
0: Дело в том, что у медведицы нету желания убить человека. Да, медведицы убивают людей, когда отгоняют их от медвежат. Такие случаи есть. Но гораздо больше случаев, когда люди выживают и вообще отделываются даже только ушибами. То есть ее задача – сбить и детенышу увести. Конечно, когда на тебя бросается медведь, это всегда серьезно. Это в случае с медведицей. Крупная медведица весит около 150-170 килограмм, до 200. Больше я не видел. Но 200 – это исключительная совершенно медведица. Вот 110-150 – это нормально. Вот в вас влетает такой таран. В общем, да, вы падаете, и, в общем, конечно, можете... Там, да, и руку может сломать, и голова может отлететь из сдвиг шейных позвонков. Она может покатать, порычать, но... Основная задача у нее будет, вот заплачут медвежата, она тут же побежит к ним и тут же их уведет. Вот. Задача окончательно разделаться с человеком у нее нет. Ну, вот у Гласса была такая же точная ситуация. Она его покорябала значительно больше, чем могла бы, из-за того, что он в нее стрельнул, я думаю, в основном. Но вот если бы медведь собрался убить человека в такой ситуации, он бы его точно убил.
1: Все понятно. Спасибо за разъяснение этой очень популярной сцены с медведем. В целом про медведя понятно, если кому-то про медведя мало, вы можете совершенно спокойно найти лекции Михаила на нашем канале, вообще в интернете и на личном сайте Михаила много информации.
0: В живом журнале «Кайова Майк», там у меня все это.
1: И давайте тогда уже от тех животных, которых мы еще можем встретить в дикой природе, тоже опасных, потому что они просто дикие животные.
0: Ну, смотрите, мы вот говорили про медведей. В европейской России самые часто встречаемые животные – это лось и кабан. А кабанов люди тоже боятся, потому что они вонючие, мохнатые, похожие на чертей, визжат страшно. Ну и там рассказывают, там, на медведя иди соломки подстели, на кабана иди там к смерти готовься. Но это, опять же, касается только очень больших кабанов, сикачей, одинцов, которых, в принципе, мало. Крупных сикачей в популяции меньше 5%. И напороться именно на такого кабана шансов достаточно немного. А на кого много? На выводок во главе с свиньей или на сдвоенный выводок. Бывает, они объединяются несколько выводков, тогда их ведет несколько самок. Самки бывают агрессивные. У самок клыков нет, зубы у них тоже, дай Боже. Но, опять же, они могут представлять опасность, в общем-то, для одинокого человека. Если людей несколько, они свалят совершенно безоговорочно, даже никто раздумывать не будет, бросаться на кого-то или нет. В общем, кабаны на людей бросаются очень редко. Опять же, есть сезон, когда кабан может на человека, опять же, самец, сикач, одинец, может на человека броситься. Это период гона. Это конец ноября, декабрь. То есть в это время крупные одиночные кабаны могут быть опасны. Все остальное время, в общем-то, они опасности не представляют. Еще надо помнить вот что. Звери обычно, если кидаются, то кидаются на кого-то, кто равен им по габаритам или меньше. От более крупных объектов они стараются уходить. Человек почти всегда, в связи с тем, что он прямоходящий и высокий, кажется четвероногому животному более крупным объектом, чем он сам. А вот лосю не кажется. Лось на человека смотрит, если он зол, раздражен, защищает лосенка или находится в состоянии гона, он на человека смотрит как на фекалию, конечно. Потому что лось весит 350-400 килограмм, человек 80-100.
1: А размером лось?
0: Ну, он, высота в холке у него рост человека. Лось больше человека раз в 4. Размер всегда имеет значение. Очень много людей, например, в Африке гибнет от слонов, причем часто гибнет в ситуациях, когда слоны не хотят им причинять вреда. Просто слону достаточно кого-то толкнуть коленкой, чтобы переломать все кости. То же самое и с охатой. С охатой плох уже своими размерами сам. Опять же, ситуации, когда лось может представлять для человека опасность, их две. Это во время гона, это сентябрь. Ну, практически весь сентябрь, самое начало октября, здесь в европейской России, в других частях страны это не так. И когда самка ходит с лосятами. Самка, конечно, лосят защищает. Причем надо помнить, что лось бьет копытами. Ну вот самец во время гона, скорее всего, может боднуть рогами кого-нибудь. Но я вот чаще видел несколько раз, я видел волков, убитых лосями, я видел медведей пару раз, убитых лосями. У них одинаковый характер повреждения. Это вот дырка в руку. Это просто он заехал ему в бок. Ногой и проскнул.
1: В каком направлении лось может совершить?
0: Значит, прямо обратно лошади. Угу. Во все стороны, кроме назад. Лось не налегается. А ноги выбрасывает в бок во все стороны. Вот просто у него слепая зона за хвостом градусов 45. Когда лось злится, это по нему видно. Но лось и так, в общем, у него из-за этого надбровного валика взгляд не очень дружелюбный. Причем, когда лось смотрит на тебя в упор, тебе кажется, что ты ему должен денег, много денег. И он закладывает уши, и у него встает дыбом грива такая. Вот это вот уже очень тревожные признаки, и в этот момент надо понять, куда будешь от этого лося сваливать.
1: Вот что делать в этот момент?
0: Значит, смотрите, значит, здоровый, поэтому он инертный. Если он несется на вас, в общем, можно отскочить в сторону. Ему нужно для разворота некоторое время, а когда у него прошло некоторое время, он, в общем, может прийти в голову, что вами заниматься не надо. У него быстро проходит это раздражение у самцов угонных. Лоси по деревьям точно не лазают, поэтому на дереве от лося спрятаться нормально.
1: Может ли лось повалить дерево в такой
0: ситуации? Нет, ну, то, на которое человек заберется, он не повалит.
1: Понятно.
0: От лося можно спрятаться в чащобе. Ну вот, например, в толстом ивняке толщиной в руку. В общем, ему нужно некоторое время для того, чтобы с ним разобраться, а чаще всего он не разбирается. Походит вокруг, похрюкает, да и уйдет. На Анадыре я пару раз в такой ситуации попадал. Но вот лось, да, лось может причинить неприятности. Олени тоже бывают агрессивны во время гона, но просто в европейской России оленей таких путных-то и нет. Волки. Тут надо помнить, у нас есть три хищника, кроме медведя, которых можно отнести к условно крупным. Это волк, это рысь и это росомаха. Значит, из них наиболее безопасный зверь – это росомаха. Опять же, размер имеет значение. Росомаха весит от 8 до максимум 20 килограммов. Не представляет угрозы для взрослого здорового человека. И, кроме всего прочего, еще тут надо помнить, что росомаха – это вот такой же жупел, как медведь. Их реально очень мало. Они все живут очень далеко. Мест, где есть росомахи, ну вот там людей почти нету никогда. Росомах, по-моему, вообще самый залегендированный у нас зверь. Вам, в общем, не надо даже рассказывать. Байк про росомахи какое-то фантастическое совершенно количество. Хотя вот, между прочим, байки байками. Не так давно на нашем каком-то магаданском сообществе показывали съемки автоматической фотокамерой на продуктовом складе прямо в черте города. Там совершенно очевидно орудовала росомаха. Вот прямо, сказать, в городе залезла в контейнеры в какие-то и там шастала. Вот. Но все равно на человека она не нападает. Рысь представляет опасность для небольших людей. Людей весом максимум до 10-12 килограммов. Это дети. Есть зафиксированные случаи нападения рыси на людей. Причем не только в России, но даже в Швейцарии. Это дети, это практически всегда дети в сельской местности. Кстати, это вот проблема всегда. То есть, когда вы отдыхаете на даче, если вы находитесь на семейном отдыхе, с детей глаз не спускайте. Ребенок гораздо более уязвимая мишень для любого хищника, чем взрослый человек. С волками то же самое. Подавляющее большинство гибели людей от волков в сельской местности после Великой Отечественной войны – дети возрастом до 13-14 лет. Волки, конечно, могут убить обессиленного путника, где-нибудь найдя его на дороге, и съесть. И такие случаи известны. Но вот на здоровых людей все-таки они, похоже, не нападают. Даже на одиноко идущих и даже в безлюдных местностях. Причем об этом даже мне и пастухи говорили, те же самые чукотские оленеводы. Вот, ну вот взрослого здорового человека волк не трогает, даже стаи. Обессиленного человека, в общем-то, и песцы могут обглодать отлично. Поэтому я бы тут не стал валить все это на злокозненность волка. Старайтесь не попадать в ситуацию, когда вас хищник может съесть, и обойдется все. То есть тут с обессиленными людьми, так сказать, проблема одна. Надо бороться с первопричиной, а не с хищниками.
1: Михаил Арсеньевич, ну, я бы, конечно, не знаю, как слушатель нашего подкаста, я бы еще мог с вами беседовать и слушать о том, как вы рассказываете про ту тему, о которой мы сегодня с вами беседовали, но, конечно же, хронометраж, он периодически нас ограничивает. Достаточно много информации, как небольшой итог, может быть, нашей сегодняшней беседы, чтобы вы могли как напутствие и наставление, поскольку вы достаточно авторитетный в этой теме человек, дать нашим слушателям.
0: Знаете, я буду очень банален. Раньше в журнале «Юный натуралист» была такая рубрика «Знай свой край». Понимаете, самые большие проблемы, которые нас везде преследуют, они от того, что мы не понимаем, с чем мы сталкиваемся. Читайте писателей-натуралистов и классических, и современных. Читайте Бианки, читайте Даррелла, читайте Пескова. Смотрите фильмы о дикой природе, которые дают вам понимание того, что происходит. смотрите, как ведут себя. Вот сейчас есть масса всяких очень интересных каналов и на Ютьюбе, и есть камеры онлайн. Смотрите, как, например, живет семья кабанов где-нибудь в Белоруссии. Смотрите, как ведут себя медведи на Камчатке. Я вот все мечтаю, что в земле леопарда, где я когда-то работал, тоже поставят онлайн-камеры на тропах, и мы сможем наблюдать за поведением крупных хищников в дикой природе. Когда вы поймете, как себя ведут эти звери, на что они реагируют, на что они раздражаются, от чего они убегают, вам самим будет проще их понимать, избегать их негативной реакции. И в природе вы, в общем-то, самый наш большой враг, так же, как и у животного. Я говорю, что животные боятся всего неизвестного, и всего неизвестного боимся мы. Мы тоже животные. Чем больше мы знаем, тем меньше мы боимся, тем легче мы справляемся с этой ситуацией.
1: Спасибо за это наставление. От себя хочу добавить, что среди тех книг, которые вы назвали, наверное, можно и ваши книги тоже назвать. Их у вас много. И благо, не знаю, как для вас, для автора, но для нас, для читателей, есть электронные версии, потому что в печатном варианте найти, например, вашу книгу «Мохнатый бог» ее невозможно. А если ее продают, то за очень дорогую цену.
0: Но вы знаете, мы сейчас будем переиздавать. Я думаю, что где-то к 20 февраля мы подготовим переиздание «Мохнатого бога». Он как раз будет, кстати, в черно-белом варианте, таким относительно экономичным.
1: Это welcome. Отличная новость. Спасибо. Обязательно приобрету.
0: Все, может, кстати, поставим в магазин «Спортмарафон».
1: Об этом поговорим отдельно. Спасибо вам еще раз и, надеюсь, не последний раз встречаемся с вами в стенах «Спортмарафона» и в нашем подкасте.
0: Спасибо.
2: «Спортмарафон». Аудиоверсия.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Тема религиозных преследований – это еще более громко звучащая на слуху тема, чем проблемы женщин в КНДР. Всем известно, что за хранение Библии каждого ждет 10 суток расстрела с последующим повешением, но на самом деле ситуация значительно сложнее. Начнем с того, что в свое время Пхеньян был центром протестантизма, и здесь нужно понимать историю проникновения христианства в Корею. Во-первых, христианство принесло очень много нового по сравнению с конфуцианской системой, особенно концепцию равенства всех перед Господом. Во-вторых, протестанты, которые появились в Корее в последней четверти XIX века, проповедовали во многом через образование и науку. Большая часть больниц и университетов вышли из заведений, которые открывали протестанты. И таким образом основная мотивация христиан была: хочешь управлять паровозом, крестись. Доступ к образованию, доступ к науке. Более того, в период японского колониального ига христианство оказалось не религией оккупантов, а религией гонимых, поскольку при очень жестком режиме подавления какой-то формой культурного национализма можно было заниматься только под миссионерской крышей. Был очень интересный эпизод 1911 года, так называемый Korean Conspiracy Case, он же процесс 105, когда очередная группа террористов неудачно пыталась устроить покушение на генерал-губернатора, и японцы решили, что под этим соусом мы благополучно арестуем всех, кто нам не нравится, в том числе многих лидеров христианского сообщества, выбьем из них признание и устроим массовые репрессии. Однако тема была очень сильно поднята в европейской прессе. За паству вступились миссионеры, и в итоге фигуранты отделались нелегким, но скорее средним испугом. И в результате уже при японцах начала формироваться большая группа христианизированной элиты, ориентированной на европейские ценности. Более того, когда в середине 30-х годов японцы начали закручивать гайки, у корейских христиан появилась возможность почувствовать себя духовными потомками тех первых христиан, которым за отказ почитать бога императора полагался экстерминатус. Поскольку японские власти заявили, что мы, конечно, все понимаем, но культ божественного Тенна – это культ божественного Тенна, и те, кто перед мессой не будут возносить хвалу императору Хирохито, будут иметь проблемы. В итоге к 40-му году большая часть европейских священнослужителей покинула Корею, а остальные подвергались репрессиям. Соответственно, уехать в Америку или в той или иной мере принять протестантизм было хорошим способом до поры до времени избегать репрессий. И именно поэтому к моменту освобождения и на севере, и на юге существовала довольно большая группа христиан, как католиков, так и протестантов. Когда в Южную Корею вернулся Ли Сен Ман, который был не просто истово верующим методистом, но и человеком, который на полном серьезе считал себя мессией корейского народа, он, разумеется, начал собирать вокруг себя подобную публику. Определенные христианские круги существовали и на севере, и их было довольно много в Пхеньяне. К ним относился такой человек, как Чо Мансик, которого называли корейским Ганди, и который был первым человеком, с которым советское командование начало вести переговоры. Однако после московского совещания, когда стало понятно, что Корее не дадут независимость прямо сейчас, а будет период опеки, Чо Мансик пытался организовать протесты, сотрудничать с ним перестали, посадили под домашний арест, затем по-тихому расстреляли, когда северокорейские войска выходили из Пхеньяна, и только после этого советская власть начала делать ставку именно на Ким Ир Сена со товарищей, ну, в широком смысле коммунистов вообще. Благодаря этому, когда началась Корейская война, протестанты во многом оказались в качестве пятой колонны. И среди сподвижников Лисенмановского режима, а также среди коллаборационистов, христиан было немного, а очень много. Что сформировало довольно серьезное отношение к христианам, которые воспринимались, если не как враги, то как пособники. Тем более, что когда начались до Корейской войны, ну, относительно умеренные гонения на церковь, граница была достаточно проницаемой. Сторонники левых идей могли уходить с юга на север, как это сделал тоже Пак Кон Ён. А тем, кому не нравился социалистический режим, могли пересечь демаркационную линию и уйти на юг. Это тоже учитывалось. Потому что если человек остается, он или поддерживает режим, или остался для того, чтобы вредить. Такова была логика властей, и хотя ее не всегда можно принять полностью, ее как минимум можно понять. После этого и на фоне создания культа личности Ким Ир Сена началась довольно жесткая борьба с религией. При этом, как считает Игорь Толстокулаков, где-то к 80-м годам ликвидировали даже бытовые суеверия. Тем не менее, определенная формальная религиозная политика никуда не девалась. Потому что отношение к традиционным религиям в целом было мягче, чем к христианству. Возможно, аудитория помнит, что кроме Трудовой партии Кореи, в КНДР есть еще две формально так называемые братские партии. Первая – это Демократическая партия, та самая, которая формально осталась после Чо Мансика. А вторая – это партия молодых друзей религии Небесного Пути. Религия Небесного Пути, она же Чхондогё, это наследие секты Тонхак, которая пыталась, ну или устроила, в общем, крестьянскую войну в 1894 году. Чхондогё – это чуть более мягкий, ритуализованный и облагороженный вариант этих идей. И это, в общем, синкретическая религия, где многие элементы корейского шаманизма, даосизма и буддизма слились с христианскими идеями. В 20-30-е годы Чхондогё была весьма популярна, и именно адепты Чхондогё составили основной костяк выступающих во время первомартовского движения 1919 года, хотя идейное руководство было скорее за протестантами, написавшими Декларацию независимости 1 марта. Таким образом, эти партии существуют, Чхондогё Чхонудан, хотя в основном там, скорее всего, есть центральные органы власти, а вот есть ли местные, непонятно. Ну и злые языки утверждают, что для того, чтобы получить назначение в руководство братской партии, нужно получить положительную характеристику в ТПК, где ты должен провести какое-то количество лет. Информация непроверенная, но, с моей точки зрения, достаточно вероятно. Тем не менее, я хочу обратить внимание, что Чхондогё не подвергалось подобным репрессиям. Интересная ниша оказалась и у буддийских монахов. Несколько буддийских монастырей благополучно оставили. И это, в частности, места, где хранятся буддийские памятники, как архитектуры, так и живописи. В какой мере у этих монахов есть значки под рясами, непонятно. Я буддийский монастырь видел только один, и он, скажем так, не выглядел особенно населенным. довольно большой комплекс, интересные памятники, причем современное оборудование для их хранения, но всего один или два монаха, тем не менее, алтарный зал есть, поклониться теоретически можно. Что касается христианства, то сегодня в Пхеньяне есть один католический храм и одна или две протестантских церкви. При этом не очень понятно, в какой мере они действуют и кто в них ходит. Мечеть, которую построили, в основном посещается представителями посольств, где исповедуется ислам. Похожая история в целом есть и про храм Живоначальной Троицы в Пхеньяне. Построили его, по сути, с благоволения Ким Чен Ира, который был в очень хороших отношениях с российским послом Карловым. Карлов – это тот самый человек, который погиб на посту посла в Турции от рук экстремиста. У него была интересная и сложная дипломатическая карьера, и, в частности, он был послом в КНДР, где он и его семья установили с Ким Чен Иром реально личные дружеские отношения. Настолько, что Ким Чен Ир и Карлов просто периодически встречались в посольстве и разговаривали за жизнь. И вот во время одного из таких разговоров Карлов пожаловался на то, что православным сотрудникам посольства негде отправлять свои религиозные надобности, после чего был построен храм Живоначальной Троицы, а несколько человек отправились в духовную семинарию. Один из них, дай бог памяти, отец Федор, дал по этому поводу интервью, в которой всем запомнилась фраза, и тогда, восприняв всем сердцем слова уважаемого и любимого руководителя товарища Ким Чен Ира о необходимости установления прочных дружеских отношений с Россией, я всем сердцем принял православие. Указанный священник проводит службы, и довольно часто в проповедях есть политическая часть. Ходят туда в основном сотрудники российского посольства, ну, а также болгары, сербы и так далее. Но при этом певчие, кооптированы то ли из ансамбля Мансуде, то ли из народного хора, и поют действительно хорошо. Таким образом, действующий православный храм в Пхеньяне есть. Но всех, разумеется, интересует тема религиозных преследований. И здесь можно обратить внимание на одну любопытную деталь. Почему-то все, кого преследовали, это представители американских или южнокорейских протестантских сект. И речь идет не просто о тайном распространении Библии, а о вполне конкретной подрывной деятельности, сборе информации, распространению антипхеньянской литературы и так далее. Если аудитории будет интересно, то можно или записать по этому поводу отдельную лекцию, или я отсылаю всех к довольно большой статье в ИСАшном сборнике о христианстве в Северо-Восточной и Южной Азии, где очень большой раздел посвящен деструктивной деятельности протестантских сект как против России, так и против КНДР. Разумеется, религиозного образования в Северной Корее нет, если мы не считаем за квазирелигиозный культ, культ личности Кимов. Но это мы оставим за скобками, потому что то, как выглядит кимопочитание, хорошо раскрыто как в моей книге о корейской политической культуре, так и в более поздней совместной с Людмилой Захаровой монографии о том, что произошло в Северной Корее за 10 лет правления Ким Чен Ына. Можно заметить, что в Северной Корее не все так замечательно с гуманитарными науками, но обучение точным и естественным идет на очень высоком уровне. И, как я уже говорил, я очень надеюсь, что когда политехнический музей откроется, уровень пробуждения интереса к науке и вовлечения молодежи в науку там будет такой же, как в Северокорейском храме науки и техники. Опять же, успехи северокорейской ядерной программы, которые требуют и промышленной, и, главное, инженерной базы, хорошо показывают, что с задачами воспроизводства научно-технических кадров КНДР вполне справляется. Что касается подготовки священников, то, во всяком случае, православные священники ездили в духовную семинарию. Насколько этот процесс продолжается сейчас, непонятно, потому что границы закрыты из-за ковида. Но слышал я, что, несмотря на непростую ситуацию, службы в храме продолжаются. Если мы изучим Северокорейский уголовный кодекс, то специальные статьи за исповедование христианства или аналога статей за вероотступничество, которая присутствует в кодексах ряда мусульманских стран, мы не найдем. Потому что, по сути дела, речь идет не столько об исповедовании христианства, сколько о протестантизме определенного извода, исповедование которого прямо связано с антиправительственной деятельностью. Еще можно обратить внимание на то, что в Северокорейском уголовном кодексе есть статья, которая дает, пусть и маленький срок, за хождение к шаманам и гадателям. Это статья, которая дает небольшой срок за, по сути, соблюдение суеверий, под которым, скорее всего, понимаются походы к шаманам и гадателям и уплата денег за это.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: На каникулах самое время полениться и порассуждать о лени. Я думаю, со мной все согласятся. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. И я сегодня очень горда тем, кто у нас в гостях в эфире «Комсомольской правды». Доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Николая Ивановича Вавилова Российской академии наук Сергей Львович Киселев. Правда ли, что с точки зрения биологии лень – это защитная реакция организма? Ну, чтобы сохранить побольше энергии.
3: Лень – это тот термин, который придумали, извините, но средства массовой информации, поскольку именно они присутствуют в нашем вербальном пространстве, в наших умах. Лень – это как какой-то некий ярлык. Понимаете, вообще животным, а человек, вы, как бы мы ни говорили, все-таки это в первую очередь животное, которое потребляет пищу, которое, так сказать, да, потом переваривает, потом спит, отдыхает. Это что, лень? После Нет. того, как он удовлетворил свои пищевые потребности, да, так сказать, он, а удовлетворение пищевых потребностей – это очень важный момент для существования любого живого организма. Да, мы придумали, как сократить время на то, чтобы мы могли добить пищу. У нас освободилось очень большое количество времени. И это время, ну, некоторые спят, другие люди усиленно копошатся где-то на грядках. Эта грядка им сегодня не нужна. Они все равно целую зиму будут удовлетворять свои потребности, когда пойдут в магазин, купят там и огурчики, и помидоры. Но у этих людей есть потребность к созиданию. Угу. Поэтому я бы тут вот не говорил о том, что существует лень или не лень. Да, у нас есть время, которое мы можем тратить. Мы обязаны его тратить для того, чтобы заработать себе пищу. Да? Вот это лень или не лень? Это как понимать? Но один человек ходит на работу, сидит, ничего не делает, но тем не менее получает свою маленькую копеечку, которую ему хватает для того, чтобы заработать себе на пропитание. Другой пашет, копает грядки, создает космические корабли. Он может получать ту же самую копеечку. Он пищевые свои потребности удовлетворяет с лихвой, но есть еще и стремление, двигатель какой-то вперед, созидание. Вот, пожалуй, я бы как раз вопрос лени либо не лени переиначил в другую форму. Это именно люди, которые не любят созидать, и поэтому как бы лежат и потребляют сделанные другими продукты. И люди, которые любят созидать. И поэтому вот категория лени, она не очень, скажем, верна. Она верна с точки зрения там, школьника, младших классов, либо ребенка из детской группы. Да, они познают мир, одни познают активнее, другие не хотят это делать. И тут есть, можно сказать, чуть более менее активные, и это не есть лень. У них активность – это генетическое свойство, они получают всплеск гормонов, они получают от этого удовлетворение, так же, как от творчества. Другие удовлетворяются более низким уровнем того же самого гормона. Им это не нужно. Они спокойно могут лежать, не читать книжки, ничего не делать.
2: Ну хорошо, а вот с точки зрения биологии все-таки, почему тогда, чем больше спишь, лежишь, то есть сохраняешь энергию, тем больше хочется ее сохранять, а не расходовать? Ну то есть чем больше спишь, тем больше хочется.
3: Да, для некоторых людей это действительно верно, но вы знаете, это ведь не для всех людей верно, что чем больше спишь, тем больше хочется. Опять-таки, это тот уровень гормонального удовольствия, который получает человек. Да? Это определенным образом зарегулировано. Но, понимаете, мы сейчас, в общем-то, уже выходим за пределы понимания человека как биологического вида. Мы больше вторгаемся в социум человека. Да? Вот социум позволяет человеку спать. Он ему разрешает. На самом деле, если, так сказать, вернуться к исходному, к человеку как к биологическому виду, ну, вы знаете, спать необходимо. Но спать надо вздрагивая, потому что может съесть лев.
2: Так, да. Но наш мозг же так сформировался уже, то есть вот эти нейронные связи нам уже говорят о том, что никто тебя не съест, спи, дружок, ты в квартире, у тебя дверь закрыта, все хорошо, у нас никаких
3: львов
2: уже нет.
3: Вы знаете, на самом деле пример неплохой, но он же ведь, что значит сформировались нейронные связи? Если эти нейронные связи так сформировались, а этот человек потерпел катастрофу на самолете, попал на необитаемый остров, его съест лев, если... А этим как раз способностью и отличается любая живая система. Она гибкая. Она должна адаптироваться. И наши нейронные связи также легко адаптируются. Они не будут позволять человеку спать. Он будет вздрагивать всю ночь, озираться, искать, где лев, а потом утром, проголодавшись, побежит искать себе еду. Да, стены, потолок, они создают определенные условия. Это мы. Это социум создал понятие лени, поскольку именно социум позволяет людям лениться. Природа людям лениться не позволяет.
2: Я не могу здесь не согласиться, потому что мой следующий вопрос начинается с таких слов. Лень – двигатель прогресса. Ленивые птицы научились класть орехи на дорогу, где твердую скорлупу может раздавить автомобиль, ну, чтобы самим не совершать лишний труд, не напрягаться, как мы можем сказать. Человек, которому в свое время надоело суммировать большие числа, изобрел операцию умножения. А вот вопрос следующий. В нашем организме есть подобные примеры, ну, такие вот, чтобы яркие, что какой-то орган научился делать вот то-то ради сохранения энергии. Какая-то клетка повела себя вот так вот, и дальше развился этот процесс.
3: Ну, вы знаете, вообще жизнь, понятие жизни, а жизнь – это то, что каждая клетка, она делится и дает какое-то потомство, да? Вот в нашем теле происходит своя жизнь. Мы тоже есть фрагмент этой жизни, поскольку даем некое потомство. Это вообще вещь с точки зрения физики аномальная. Она совершенно не, так сказать, вписывается в каноны физического сохранения энергии, энтропии, поскольку мы постоянно, любой живой организм, он повышает энтропию. А вообще-то энтропию повышать вредно с точки зрения физики.
2: Вот для наших слушателей объясните, пожалуйста, и зрителей, что такое энтропия, чтобы они сейчас
3: это понятие,
2: не отвлекались.
3: Понятие из физики, это понятие из физики, это мера беспорядочности. Да? Вот любая живая система повышает беспорядочность. Потому что поведение живой системы, ну, непредсказуемо. Вот прекрасный пример. Вы привели пример про там, птицу и те самые орехи. А я видел сам, как так сказать, ворона берет сухарь, который рассыпанный, несет в лужу, размачивает, а потом размоченный сухарь начинает по частям есть, чтобы не расклёв.
2: Да, еще птицы из этого же вида поднимаются ровно на нужную высоту, около пятиэтажного дома, и бросают на землю ракушки, чтобы они разбились. Чтобы они не поднимаются выше, чтобы не тратить много. Они не опускаются ниже, чтобы несколько раз этого не делать. Они вычислили 5 этажей, ракушка за один раз раскалывается, и они могут полопать это.
3: Смотрите, вот очень правильно. Вот 5 этажей и полопать это, да? Угу. То есть не нужно делать больших движений, чтобы насытить свой организм. Все, это нормальная пищевая цепочка. Поднялась до уровня 5 этажа, размочила там сухарь до нужной степени, съела, спать. Это так. Нормальный биологический вид. Но птичка-то проснется, у птички температура выше 40 градусов, спит она немного, ей нужно постоянно кушать. Особенно, представляете, как они крыльями машут, когда летают. Энергии тратится колоссальное количество. Да? часто кушать, проснется, будет опять кушать. У них на самом деле, даже вот мы можем сказать, вон птица сидит, не поет, не ест, значит ленится. Я думаю, что это не тот случай, что в этом случае птица тоже не ленится, а она как бы выполняет, то есть ее организм выполняет необходимую функцию, действительно, отдыха и релаксацию от полета, там, от еды и еще от чего-то. Это необходимый промежуток времени. Поэтому лень – двигатель прогресса. Это отличное выражение, я его сам с детства люблю. И действительно, поскольку человек придумал слово «лень», а в природе лени не существует, иначе бы не было жизни на Земле, просто в принципе не было. Человек придумал это слово для того, чтобы каким-то образом, ну, наверное, оправдывать, так зовем в кавычках, свои изобретения.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к теме обсуждения лени с точки зрения науки. В эфире «Комсомольской правды» доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Николая Ивановича Вавилова Российской академии наук Сергей Львович Киселев.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
4: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
5: Здравствуйте, товарищи! Страна слушает.
6: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
7: Искусный человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
1: «Комсомольская правда» – это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Сегодня говорим о лени, точнее, об активности и пассивности. Ну, лень с точки зрения науки, именно так мы обозначили сегодняшнее наше заседание. В эфире «Комсомольской правды» доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Николая Ивановича Вавилова Российской академии наук Сергей Львович Киселев. Смотрите, а что для человека разумного, это я уже с точки зрения биологического вида, с точки зрения эволюции, все-таки важнее, чтобы сейчас ты не напрягался, чтобы был в безопасности, с отложенным в боках энергетическим запасом, ну, жирком тем самым, или тонкий, звонкий и вот просто взбивающий ножками сметану в масло, но пробивающийся наверх. Вот именно с точки зрения эволюционного процесса и с точки зрения как биологического вида.
3: Эволюция для человека, она уже закончилась давно. Вот как он появился, вид Homo sapiens, вот сегодняшний человек, это точка, это тупиковая ветвь, скажем так, эволюции. Да? А может появиться другой, ну как, неандерталец был, он исчез, поскольку, так сказать, наш вид взял верх. Да? Вот теперь мы должны спокойно сидеть на своей ветке, есть свой банан и ждать, когда появится еще более там sapiens. Ну, совершенно верно, какой-то конкурент. Да? Но если говорить, в каком виде лучше сидеть на ветке, конечно, во-первых, лучше с бананом сидеть, и, конечно же, пока толстый сохнет, то

0: данные, там какое-то общение. Ну, это здорово. То есть информацию мы получить можем с экрана. Мы можем там... На школьных досках всегда писали 2 плюс 2 равно 4. Вот эта
1: Так.
0: школьная доска остается. Но никогда, так сказать, это этим никогда не ограничивалось, потому что там древние философы, они могли сколько угодно своим ученикам эти формулы писать на песке, волна тут же смывала то, что они написали, но самое главное, что было, это ту философию, те слова, которые люди вкладывали в умы своих учеников. И вот, на мой взгляд, без контакта, то есть без физического присутствия, чего вот это виртуальное общение, оно не обеспечивает. Вот какого бы размера ни был дисплей, он не отразит живых глаз собеседника.
1: Сергей Львович, вы загоняете в угол. Смотрите, какая история. Либо нас убьет эпидемия, нет, эпидемии, я считаю, что это только начало, либо мы деградируем как социум и уйдем действительно в нулевой какой-то уровень. Так ли это, или я сгущаю краски?
0: Ой, я думаю, что вы правы на 100%, но сгущаете краски. Эпидемии, они были и будут, не первая, не последняя, так сказать, предыдущая пандемия, которую там знало человечество, ну, такая же массовая, это был вот эта вот испанка известная, mm-hmm. которая действительно по всему, на самом деле должна называться американкой, потому что, в общем-то, она из Америки пришла, просто в Испании умерло больше всего людей в какой-то момент, да, а так-то это настоящая американка. Mm-hmm. Конечно, подобные эпидемии будут происходить. Тут вот что важно понимать, ведь если вы посмотрите информацию про сегодняшнюю пандемию, или возьмете информацию параллельно про ту же самую испанку. Вот испанка поражала в основном людей в возрасте 30-40 лет.
1: Так.
0: Грипп. На кого поражает сегодняшний коронавирус? Пожилых людей. Пожилых людей, которым 70 и больше. В принципе, в той же самой Испании сегодня, если возьмем, там 18% людей, которым 70 лет. Да? Штаты приближаются к этой цифре и планируют, что в 2025 либо 2030 году у них будет население порядка 18% людей, которым 80 лет.
1: К чему вы клоните?
0: Я клоню к тому, что за последние 30, где-то там 30-40 лет продолжительность жизни людей на планете Земля увеличилась лет на 30.
1: Угу.
0: Этого раньше не было. Увеличение продолжительности жизни людей озаботило нас, людей, тем, что повысилось количество абсолютное онкологических заболеваний. Мы успешно с ними боремся. Поэтому я и говорю, что как бы и страшно, и правдиво. Да? Мы успешно боремся с онкологическими заболеваниями, но людей пожилых становится больше. Абсолютное количество онкологических заболеваний растет. Коронавирус кого выбивает? Он, в общем-то, наиболее тяжело его переносит пожилой, которого не было. По сути, с точки зрения, холодно сказать, биологии, появился субстрат, на котором вирус размножается.
1: Я очень хорошо поняла, что это, в общем-то, регулятор процесса.
0: Конечно.
1: Да. Вот последний вопрос хочу задать. Если человечество останется как вид и деградирует, ну, то есть обнулится, то, может, это и хорошо. Я сейчас понимаю, что философский окрас такой, но мы уже настолько, так сказать, испорченные, что, может быть, заново стоит как-то начать. Вот как вы считаете, может ли такое случиться, что, ну, что-то такое произойдет, какая-нибудь не техногенная, а природная катастрофа? Осталось там 2-3 человека, и вот как вот заново этот процесс пойдет? Или это вообще невозможно с точки зрения ни биологии, ни математического какого-то моделирования? Ни вообще какая-то ерунду, я вы сейчас Марии сказали.
0: Давайте я лучше расскажу про мамонтов. Мамонты жили на Земле почти миллион лет. 700 тысяч лет на Земле жили мамонты. При этом у них были периоды как всплеска численности, да, так и некие периоды так сказать, еще, ну, не

0: полного исчезновения, потому что опять популяция восстанавливалась. Но, тем не менее, подъемы, спады определенные были. Но, тем не менее, мы знаем, что мамонты вымерли. И вот совсем недавно умершие мамонты обнаружены вот на Новой Земле. И, в частности, так сказать, там их возраст там порядка, я не помню точно, 4-7 тысяч лет назад они умерли. То есть это, в общем-то, на памяти человека современного. Ну, не на наш, не в христианскую эпоху, но очень близко. И вот ученые взяли и, так сказать, сравнили некоторые гены вот этих вот последних умерших мамонтов с генами, которые есть у современных организмов, в частности, там у слонов, предположим, и обнаружили, что гены у этих последних умерших мамонтов, они несли такие изменения, несли такие мутации, что делало этих животных мало жизнеспособны. Они там вот сравнили там запахи, мамонты не чувствовали запаха, нет обоняния, не можешь найти травинку, соринку, не можешь покушать. Метаболизм, то есть энергетические вещи. То есть они как бы, вид генетически стал предрасположен к гибели по каким-то причинам, к вырождению. Я думаю, что каждый вид, существующий на Земле, он вот, будет удостоен именно такой же судьбы. Периода расцвета и периода потом угасания. Да? Мы знаем, ну, некоторые виды стабильны, вон акулы до сих пор плавают, им тоже, наверное, миллионы лет, да, вот, так сказать, как вид возник. Вот, ну, так сказать, существуют определенные условия. Все-таки человек, я считаю, ближе к мамонту, чем к акуле. То есть, на самом деле, период расцвета будет. Я уверен, что никакие информационные технологии на наше вымирание как мамонтов не повлияют, потому что мы их создали, мы их можем отменить очень легко. Это элементарно. Гораздо сложнее, конечно же, это с приходами вот новых каких-то вирусов, приход которых мы предсказать не можем, поскольку природа настолько разнообразный творец и обладает таким могуществом, да, что человеку пока с ней тягаться совершенно невозможно, и дай бог, чтобы он не стал это делать, тягаться, потому что может вообще в тупик завести. Хотя вот такой тупик, когда он начнет тягаться с природой, и будет означать его конец, когда он, так сказать, скажет: «А, я все могу, я поменяю природу», и тут раз – как раз упадет.
1: Природа покажет, кто главный. Слушайте, в общем, возвращаясь к началу нашей с вами сегодняшней беседы, можно сказать про лень или активность, как, в общем-то, вы наставили, чтобы я обозначала лень или ее отсутствие, что, мне кажется, все хорошо в мире, ну, то есть нужно здравый смысл включать. И человеку нельзя сидеть ровно на мягком месте, да, верно, да? Потому что иначе вот это будет действительно ускорение прихода к тому самому тупику, ветвью которого мы и являемся.
0: Совершенно верно.
1: Хорошо, ладно, пойдем на грядку куда-нибудь.
0: Ну, наверное.
1: Спасибо вам большое. Я еще раз представлю: доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Николая Ивановича Вавилова Российской академии наук Сергей Львович Киселев был сегодня в передаче данных. Благодарю.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Интеллигентный человек выступает перед камерой. Вы видите его на своем экране. Он говорит очень красиво и наукообразно. Его бархатный голос расслабляет. Этот человек исполнен уверенности в том, что он говорит. Никакой агрессии, никаких истерик. Наш герой абсолютно спокоен. Он совершает пассы руками и передает аудитории, частью которой вы являетесь, частичку своей колоссальной энергии. Ему внимают миллионы людей. Они делают все, что он говорит. Заряжают воду, кремы и безоговорочно верят в его способности по исцелению людей.
2: Для того, чтобы вы могли зарядить все, что вы считаете нужным, воду, кремы, зубные пасты, мед, какое-то детское питание, все это надо поставить недалеко от себя, и во время сеанса все это будет заряжено и будет помогать, и будет лечить, и будет снимать боли.
1: И более того, они пишут ему письма с благодарностями. Дескать, лечение абсолютно помогло. И вот здесь, на этом месте, вам предлагается совершить прыжок веры. Вам предлагается поверить в то, что этот человек действительно обладает способностями. В то, что его пассы руками, которые он так художественно делает, по-настоящему живительны для больных. Но именно здесь, именно в этом самом месте, туман рассеивается. Потому что мы с вами начинаем задумываться над тем, что говорит и делает наш герой. И по меткому слову Дэниела Деннета, заклятие разрушается. И оказывается, что за словами нашего гуру нет ничего, кроме самих слов. Сегодня я расскажу историю Алана Чумака и попытаюсь ответить на вопрос, который мучает меня на протяжении многих лет. Как вышло, что огромная страна поверила в то, во что разумный человек верить не должен? Мы разберем биографию знаменитого телецелителя, выясним, как из тележурналиста и спортивного комментатора он превратился в главного экстрасенса огромной страны.
3: Кашпировский ездит с выступлениями по стране, а «Вечерняя Москва» регулярно публикует заряженное фото Чумака, которое рекомендуют прикладывать к больным местам.
1: Разберем знаменитый государственный патент на заряжение воды, которым так любил бравировать Алан Чумак, и другие псевдоаргументы в пользу того, что у него действительно были некие способности. Меня зовут Никита Образцов, я религиовед, магистр СПБГУ, приветствую вас на моем канале. Мы начинаем. Алан Владимирович Чумак – один из самых известных публичных деятелей конца 80-х и начала 90-х годов в России и на постсоветском пространстве в целом. И вот вам для начала небольшой портрет Алана Чумака, который я составил из вырезок различных интервью героя. И где он только не работал.
4: Вы же были профессиональным велосипедистом, шоссейником, насколько
2: да,
4: я знаю.
2: Да.
4: И в райкоме комсомола работали.
2: И в райкоме комсомола. И в МГСПС, и на профсоюзах работали.
4: И съезды партии снимали даже.
2: И съезды партии снимал.
1: С самооценкой у Алана Владимировича был полный порядок. Вот что он говорил о другом человеке, фигуранте многочисленных разоблачений, Анатолии Кашпировском.
2: У меня к нему претензий нет. Мы с ними встречались. Это он видит во мне конкурента. Он мне не конкурент. Он врач-психотерапевт, гипнотизер. И все. Конечно, он может обидеться. Ибо он, считая во время своих сеансов до 33, понятно, кого олицетворял. Чушь и глупость.
1: Конечно, скептики относятся к деятельности Анатолия Кашпировского крайне негативно.
3: Во время сеансов люди в зале и у экранов крутят головой, машут руками, хохочут и рыдают. Кашпировский дает установки на излечение от всех болезней.
1: Вспомнить хотя бы ролик Михаила Лидина, посвященный данному персонажу. Но Кашпировский, в отличие от Чумака, обладал неплохим образованием, он был психотерапевтом. И он имел настоящие достижения и регалии в области медицины. Алан Чумак, который претендовал на то, что умеет исцелять людей на расстоянии, совершая определенные пасы и взаимодействуя с энергией людей, которых он даже не видит, ни в коем случае не считал себя шарлатаном и не считал себя обманщиком. Он полагал, что все критические выпады в его сторону – это результат непонимания.
2: Потому что для меня целительство – это не шаманство некое, не заговоры, а это очень глубинный, очень принципиальный процесс. От того, что мы или кто-то воспринимает внешнюю фабулу целительства. И идут вот эти критические замечания, вот это порицание. Есть, конечно, шарлатан.
4: Большинство.
2: Ну, что тут говорить? А что, наша медицина состоит только из высочайших специалистов, Дани?
1: Он утверждал, что результатом его деятельности стало исцеление, внимание, 150-160 миллионов человек. Вы не ослышались, друзья? Сейчас будет вставка из интервью.
2: Были потом проведены исследования, и вот по этим исследованиям...
4: Сотни тысяч исцелений, исцеленных людей, реальных.
2: Реальные исследования показали, что удалось помочь по медицинским показаниям порядка 150-160 миллионам человек.
1: И при этом господин Чумак ссылается на некие объективные исследования. О том, что же это за такие исследования, мы будем говорить подробно впоследствии. И несмотря на то, что Алан Чумак регулярно употреблял слово «бог» и ссылался на бога всячески в своих интервью, по всей видимости, он исповедовал нечто напоминающее пантеизм.
2: Пришло понимание абсолютного единства, что мы братья, и что мы едины в этом великом начале. И кто бы там что бы ни говорил, я это знаю.
1: Пантеизм – это такое религиозно-философское воззрение, согласно которому существует тождественная связь между Богом и миром, что, по сути дела, мир и Бог – это одно и то же. Бог и есть мир, мир есть Бог. О пантеизме я рассказывал в ролике, посвященном самому известному представителю этого направления в истории – Бенедикту Спинозе. Вы сможете обнаружить этот ролик по ссылке в правом верхнем углу. Алан Чумак действительно неординарная личность. Давайте разберем его биографию. Наша история начинается еще при Сталине. Алан Владимирович Чумак родился 26 мая 1935 года в Москве. Его семья была интеллигентной, отец работал переводчиком и уважал иностранную литературу. И имя Аллан, не удивляйтесь, именно так изначально звали нашего героя, совсем не случайно. Ведь его отец уважал Эдгара Аллана По, одного из самых известных американских писателей 19 века. Правда, ударение потом пришлось изменить, и наш герой стал Аланом, так гораздо благозвучнее с точки зрения русского языка. Широко известна история о том, как Аллан впервые ощутил свои экстрасенсорные способности. Якобы брат попросил его поведать ему об Индии, и Аллан в деталях рассказал о совершенно неизвестной ему стране. Насколько достоверным является этот рассказ, мы не знаем. Об эпизоде известно со слов самого чудотворца. Но в любом случае, дальнейшего развития способности, которые ощутил в себе Чумак, пока что не получили. Чумак стал развиваться в других сферах. Так он стал спортсменом, велогонщиком, окончил институт физкультуры и довольно престижный журфак МГУ. Он был очень активен в трудовой сфере. И, например, вот фрагмент репортажа, который делал Алан Владимирович в конце 60-х годов 20 века в институте Склифосовского в Москве.
5: Я вижу вас самые горячие минуты уже позади. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Хочу вас представить. Олег Александрович Кропоткин, врач-реаниматолог. Олег Александрович, я впервые присутствую при подобной операции.
1: То есть на телевидении он оказался уже в достаточно молодом возрасте. И на этом все вполне могло закончиться. Алан Владимирович добросовестно трудился бы журналистом до конца своей жизни и так и не стал бы известен широким кругам населения. Но в конце 70-х годов, а именно в 1978 году, в соответствии с легендой, Алан Владимирович готовил репортаж, посвященный экстрасенсам. Причем он намеревался их разоблачить. Но один из экстрасенсов поведал Алану, что у того есть выдающиеся способности и что неплохо было бы их развивать. После этого в голове молодого человека возник голос. И он стал учиться у этого голоса. И вскоре Алан Чумак уже стал практиковать исцеление. Пока что в частном порядке один на один. Казалось бы, в атеистическом СССР, где господствовал воинственный материализм, сомнительные и полумистические медицинские практики ну никак не могли получить широкую популярность. Но как бы не так. В 80-е годы экстрасенсы, астрологи, маги, волшебники были в огромной моде. Вот, например, сцена из легендарного фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
6: Чуть что, правительство к экстрасенсу обращается. Экстрасенс делает запрос в космос. Так, мол, как? Через астральные тела приходит ответ.
1: Поэтому совсем неудивительно, что в конце 80-х годов Алан Чумак оказался на советском телевидении. Это отдельная, безумно интересная история. В 80-е годы прошлого века нельзя было прославиться, выложив что-то в интернет. Нужна была площадка, а эту площадку могло предоставить только социалистическое государство, которое обладало монополией на распространение информации. И вот 24 мая 1989 года в 19:00 в телепередаче «Это вы можете» на центральном телевидении и появляется этот импозантный мужчина в очках с благородной сединой. Так случился первый телесеанс Алана Чумака. Программа вызвала такой шквал писем от телезрителей, что ее поставили на двойной повтор. Алан Чумак красиво говорил, делал пассы руками, предлагая исцеление от разных недугов.
2: Этот сеанс будет посвящен лечению всего комплекса заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это и позвоночник, это суставы. И одновременно будут лечиться и сосуды, потому что кровоснабжение суставов позвоночника имеет огромное значение.
1: И, к сожалению, граждане Советского Союза, привыкшие к монополии на информацию, воспринимают это все крайне некритично. Тот же самый телевизор, который когда-то показывал академика Капицу с его передачей «Очевидное невероятное», теперь демонстрирует Алана Чумака. И надо понимать, что советский официоз всячески поддерживал господина Чумака. Так, в октябре 1989 года МИД СССР организовал пресс-конференцию экстрасенсов, вдумайтесь в это. Зал пресс-центра МИДа на Зубовском бульваре видел многое, но такого в нем, пожалуй, еще не было. По многочисленным просьбам зарубежных и советских журналистов, пресс-центр МИДа устроил пресс-конференцию популярного экстрасенса Алана Владимировича Чумака. Вел ее начальник управления информации МИДа Г.И. Герасимов. Как и на всякой пресс-конференции, наибольший интерес вызвали вопросы и ответы на них. Необычность предмета разговора с прессой на этот раз повлекла за собой и необычные вопросы. Можете ли вы проводить лечебные сеансы по спутниковой связи? Что означает крест, которым вы осеняете во время сеансов телезрителей? Ваше отношение к религии? Что показали исследования воды и кремов, заряженных вами при помощи телевидения? И на протяжении более чем 3 часов Алан Чумак отвечал на эти и многие другие вопросы. Ему в этом помогали доктор медицинских наук профессор Меделяновский, кандидат медицинских наук Киселев, профессор Проскуров. То, о чем, например, рассказала профессор из Сорбонны, заставило даже скептиков аплодировать Алану Чумаку. И еще, к общему удовольствию и наших, и зарубежных журналистов, конференция закончилась лечебным сеансом. Так что приготовьте свои кремы и воду. Сеанс этот адресован и вам, товарищи телезрители. Как вам такое, дорогие друзья? Абсолютно официозные советские СМИ вкупе с Министерством иностранных дел и докторами наук всячески подбадривали Чумака и позволяли ему вещать на максимально широкую аудиторию. В июле того же 1989 года с первым лечебным сеансом по центральному телевидению выступил киевский психотерапевт Анатолий Михайлович Кашпировский. После крушения социалистической системы в 1991 году сеансы Кашпировского и Чумака никуда не исчезли. В первой половине 90-х годов Чумак и Кашпировский чуть ли не самые популярные люди, а граждане стран СССР, получившие лучшее в мире образование, дружно заряжали банки с водой и кремами в надежде поправить здоровье, что называется, не отходя от кассы. И как сказал один острослов, это время можно назвать «кашпир во время Чумака». По аналогии с произведением Пушкина «Пир во время чумы». Итак, какие же сверхспособности заявляет Алан Чумак? Он утверждает, что одна его фотография может способствовать исцелению человека. Ну, точнее, не одна. 4 фотографии.
2: При тяжелых, хронических заболеваниях, при тяжелых поражениях, я рекомендую следующее. Берете 4 фотографии и кладете их в постель. Каким образом? Вот, конечно, изображение вверх. Одну фотографию под голову, вторую под грудь, третью в районе таза и живота и четвертую под ноги. И оставляете на 60 дней. То есть вы ложитесь в постель, отдыхать, спать, вы засыпаете, а я всю ночь с вами работаю.
1: Мы с вами должны понимать, что само утверждение о возможности влиять на состояние человека энергетически через фото тянет даже не на одну Нобелевскую премию. Если бы такие феномены действительно существовали, они уже давно изучались и применялись бы. Мы знаем о том, что такое вода. Вода – это H2O. У воды нет никаких мистических свойств. А поэтому утверждение о возможности зарядить воду и повлиять на здоровье на расстоянии – это экстраординарное утверждение. Вспоминаем принцип, который заявил еще выдающийся астрофизик, писатель, популяризатор науки Карл Саган. Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных же доказательств. И поэтому главный вопрос для меня лично – почему люди верили Алану Чумаку? Господин Чумак любил рассказывать о том, что его способности, дескать, изучались и подтверждены наукой.
2: И все это помогает. Сегодня это доказано. Патент. Прошли и экспертные оценки, клинические.
1: Но о каком научном изучении идет речь, решительно непонятно. Ни в одном научном журнале вы не найдете ни слова о подобного рода исследованиях. И ни одного полноценно доказанного случая реального исцеления человека. Все аргументы, которые вы можете встретить, сводятся к банальному «а мне помогло» или «моей знакомой тете Глаше помогло». Все это лакируется большими цифрами. Вот сколько миллионов писем от счастливых и, конечно же, здоровых зрителей мне пришло.
2: Клинические.
4: Миллионы писем. Какое может быть еще доказательство?
1: И здесь мы видим, как человек, который, по идее, должен был бы подвергать сомнению слова собеседника, который называет себя журналистом, поддакивает. Какие еще могут быть доказательства? Столько миллионов писем довольных пользователей.
4: Какое может быть еще доказательство?
1: Давайте же разберемся с тем, что такое на самом деле. Доказательства. Существует огромное количество определений того, что же такое доказательство. И в целом философская дисциплина гносеология и занимается ответом на эти вопросы. Но самое широкое понятие представлено в философской энциклопедии, где доказательство определяется как процесс установления объективной истины посредством практических и теоретических действий и средств. В практическом смысле, конечно, сами эти свидетельства тоже могут быть названы доказательствами. Вы спросите, что же тогда не так с этим аргументом о 8 миллионах довольных исцелившихся людей? Я вам отвечу. Дело в том, что в медицине и юриспруденции стандарты доказывания несколько отличаются от стандартов доказывания того, сколько соли нужно положить в борщ. Благодарственное письмо довольного зрителя не является доказательством чего-либо, по крайней мере, в медицинской сфере. Реальный эффект той или иной медицинской процедуры устанавливается совсем иначе. Это понимает любой, кто хоть что-либо смыслит в доказательной медицине. Доказательством является сложно устроенное и корректно проведенное клиническое испытание. Тем более, когда речь идет о вещах и о способах исцеления, принципиально невозможных с точки зрения современной картины мира. Поэтому письмо довольного зрителя доказывает лишь существование самого этого письма и самого этого довольного зрителя. Это никоим образом не подтверждает действенность пассов руками, которые совершал Алан Чумак. Поэтому такие вот доводы в духе «а мне помогло», «а тете Глаше помогло» остаются уделом мистических сомнительных практик, таких как биоэнергопсихология или, скажем, гомеопатия, или та же самая экстрасенсорика. И как мы с вами знаем на примере премии Джеймса Рэнди и премии Гарри Гудини, любая экстрасенсорика заканчивается там, где начинается корректно поставленный научный эксперимент. К сожалению, это факт. Вот что пишет Карл Саган в книге «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме». Это все тот же эффект плацебо, союзник любого духовного целителя. Человек верит, что ему дали сильное лекарство, и боль, по крайней мере на время, отступает. Некоторые люди с готовностью утверждают, будто они исцелились, хотя симптомы недуга никуда не делись. Нолен, Рэнди и многие другие исследователи проверяли случаи с людьми, которым говорили, будто они исцелены. Такое часто происходит во время телевизионных выступлений американских целителей. Больные тоже верили в свое исцеление, однако ни разу не произошло действительного извлечения серьезного органического заболевания. Сомнительно даже сколько-нибудь существенное улучшение общего состояния пациента. Как показывает статистика Лурда, из 10 тысяч, а то и 1 миллиона случаев найдется разве что одно чудесное исцеление. Еще одна причина, по которой люди могли верить Чумаку – его личное обаяние и незаурядные психологические способности. Вот как на примере конкретной женщины, ведущей, он демонстрировал, что может влиять на консистенцию коньяка и на состав алкоголя в самом коньяке.
2: Тоже решите, что я должен для вас сделать. Тот напиток, который вы приготовили, он должен быть послабее или покрепче. Теперь буквально 30 секунд тишины. Ну, как женщина решили, что послабее. Я сейчас.
6: Знаете,
7: снять. Я не знаю, поверят ли мне телезрители. Вот, я не знаю, что у них там получилось, но у меня, во всяком случае, ощутимая разница.
2: Слабее.
7: Слабее гораздо.
2: Да.
1: Ну и, конечно, последний оплот аргументации Чумака – это патент, который он имеет.
2: Я убираю причины, я не лечу сами болезни. Я убираю то, что порождает болезнь. А в основе всегда лежит информация. Вот представляете, я сказал о том, что я получил патент на заряжение этой продукции.
8: Сегодня это доказано. Патент.
4: Я себе выписал. Вы являетесь единственным в мире обладателем государственного патента на изобретение в области экстрасенсорики.
1: Давайте же разберемся, что это за патент такой. Сейчас на экране вы видите тот самый патент, который получил Алан Чумак, и который мы сейчас с вами кратко разберем. В России существует три вида патентов. На изобретение, на промышленный образец и на полезную модель. И у Алана Чумака был патент первого типа, патент на изобретение. На экране сейчас соответствующая статья Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященная патентам на изобретение. Под изобретением закон понимает техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. И в чем же заключается изобретение, запатентованное Аланом Чумаком? Внимание на экран! Он запатентовал способ переноса биоактивной информации на влагосодержащий носитель, заключающийся в том, что оператор подвергает себя суггестивному воздействию для формирования определенного зрительного образа и воздействует собственным излучением на помещенный в емкость известный влагосодержащий носитель, отличающийся тем, что в процессе суггестивного воздействия оператор вызывает зрительный образ органа, после чего при воздействии на носитель оператор совершает пальцами и ладонью руки движение по траектории, отображающей в уменьшенном масштабе форму контура органа, и затем совершает той же рукой крестообразные движения на участке, ограниченном траекторией движения пальцев и ладони рук.
9: Я не понял. Ну, очень интересно.
1: После такой тренировки в области речитатива я вполне мог бы стать рэпером. Таким образом, патент не доказывает вообще ничего. Он выдается по формальным критериям. Никакие экспериментальные проверки, естественно, не проводятся. Формально Чумак запатентовал способ воздействия, энергетического воздействия на воду и другие жидкости. И этот способ никак не может быть применим другими людьми. Разумеется, если они сами не обладают такими же способностями, как Алан Чумак. Ценность подобного патента стремится к нулю. Недаром патенты есть у очень многих людей с сомнительной репутацией. Например, здесь отметился Григорий Гробовой. Да-да, друзья, у Григория Гробового тоже есть патент. И здесь у меня вопросы к системе выдачи патентов в Российской Федерации. Я полностью разделяю негодование академика Круглякова, который писал следующее. Ну а какую совесть должен иметь эксперт Роспатента, чтобы поддержать подобную ахинею? И ведь это не случайный сбой. Подобные нелепые патенты выдаются систематически. Получив один, а лучше несколько бредовых патентов, их автор находит им практическое применение. Патенты должны убеждать, скажем, старого больного человека в том, что чудо-прибор, который по обещаниям рекламы лечит от множества болезней, действительно панацея. И в самом деле, как не поверишь в силу прибора, если на него выдана куча патентов? А ведь наши граждане с советских времен все еще верят, что выданный государственным органам документ – это знак качества. Таким образом, патент, главный аргумент, который использует Алан Чумак, был получен по абсолютно формальным критериям. И проблема здесь, повторюсь, заключается в самой системе патентования в Российской Федерации. Еще одна чудесная история связана с прибором, который якобы способен измерять ауру человека.
2: За эти годы мы сумели вместе с физиками, с учеными Санкт-Петербурга создать приборы, которые дают возможность увидеть и сфотографировать ауру. Вот ту самую знаменитую ауру, о которой многие говорят, но никто ее никогда не видел. Очень-очень мало людей это видит. Так вот, этот прибор дает возможность не только увидеть, но и отпечатать на принтере ауру человека.
1: Такое огромное количество заявлений о патентах, о научных разработках, об исследованиях, о приборах, о связях с выдающимися учеными. Все это, по сути дела, не подлежит никакой проверке. Все это оказывается фактически пшиком и мистификацией. И в этом, пожалуй, моя главная претензия к господину Чумаку. При этом он обладал настолько выдающимися психологическими способностями. Он был настолько обаятельным человеком, что он умел убеждать людей во всяком разном. В том числе и в том, что у него есть вот такие чудодейственные патенты. И все пункты, которые мы с вами перечислили выше, и работают на один единственный эффект. на то, что люди верили и многие продолжают верить в сверхъестественные способности Алана Чумака.
2: Но сегодня будет сделан акцент на заболеваниях аллергических. Будет оказана помощь тем, кто страдает диатезами, заболеваниями дыхательных путей. Конечно, будет проведена работа по снятию болевых ощущений. Проведена гармонизация всех процессов в организме. Именно эта работа является основой работы при любых заболеваниях у каждого из вас. Я надеюсь, вы не забыли поставить кремы, воду, все, что вы хотите зарядить, все это будет заряжено. Итак, я попрошу вас подготовиться, сесть поудобнее. Вам должно быть свободно и комфортно. Не надо не облокачиваться. Вот так сядьте ровненько, расслабленно.
1: Что касается личности самого чудотворца, для меня это очень противоречивый персонаж. С одной стороны, как о человеке, о нем сохранились достаточно приятные отзывы. Например, известен случай, как к нему обратились две женщины буквально на улице, которые не имели определенного места жительства и выглядели очень плохо и потрепанно. И они попросили его их исцелить. И он стал исцелять их и проработал с ними аж целых полчаса. И, по всей видимости, Алан Чумак готов был прийти на помощь самым разным людям, даже если они ничего не могли ему заплатить. Это действительно интересно с точки зрения личностных качеств. И вот из тех, кто сейчас смотрит мое видео, какой процент людей согласится остановиться на улице, когда к нему подходят люди без определенного места жительства и просят что-то там для них сделать еще и просто так за бесплатно. Я думаю, что многие просто откажутся или пройдут мимо. С этой точки зрения можно говорить о том, что он был достаточно приятным человеком. С другой стороны, его методы не только не работают, они и не могут работать. И вред от таких утверждений колоссальный. Потому что человек, который уверует в возможность чудесного исцеления, может отказаться от исцеления настоящего. Исцеления при помощи научного метода. Исцеления при помощи доказательной медицины, при помощи обращения к настоящим врачам. И вот с этой точки зрения деятельность Алана Чумака и других телевизионных целителей заслуживает лишь осуждения. Его заявления о якобы научных проверках, о патентах, на самом деле это всего лишь обман и фальсификация, как мы с вами убедились на примере этого патента. Его заявления о якобы научных проверках не выдерживают никакой критики, как и аргумент о существовании патента, который является, по сути дела, просто бюрократической бумагой и просто процедурой, которую он успешно прошел в лихие 90-е. Всех экстрасенсов я, как скептик, классифицирую на два вида. Тех, кто верит в то, что он действительно обладает способностями, их я называю добросовестно заблуждающиеся. Или тех, кто знает, что он не обладает этими способностями, таких людей я смело записываю в мошенники. Я не определился, к какой из этих категорий отнести Алана Чумака. Если у вас есть мнение на этот счет, пожалуйста, напишите в комментариях. Я с удовольствием ознакомлюсь с вашей позицией. Почему же, несмотря на полное отсутствие объективных научных свидетельств, люди верили Алану Чумаку? Люди верили в Алана Чумака? Короткого ответа здесь попросту не будет. Здесь важна совокупность факторов. Здесь и целый ворох логических ошибок и когнитивных искажений, таких как «после» значит «вследствие». Здесь и общественная обстановка позднего Советского Союза и периода распада Советского Союза. Полное волнение, страхов, тревог, которые окружили наших соотечественников. Это и доверие к телевизору, как к основному источнику информации. И я уже говорил, когда сначала показывали академика Капицу, а потом показывали Алана Чумака. В чем тогда разница, если их обоих показывают в одном и том же голубом экране? Но один фактор остается неизменным, и он объединяет веру в Алана Чумака и веру в другие иррациональные аспекты. Это сама по себе вера. Вера людей в чудо, в то, что физически невозможно. Вера вопреки накопленному опыту всего человечества. Кто-то считает веру ошибкой, сбоем в программе. Кто-то считает, что вера – это главное отличие человека от животного. Обе позиции имеют право на существование. На этом канале мы изучаем феномен веры во всем его многообразии. В первую очередь мы обсуждаем религиозную веру. Напоминаю, меня зовут Никита Образцов, я религиовед. Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте поддерживать проект на Бусти, если вам понравился этот ролик. Большое спасибо за просмотр, до свидания.

Мы продолжаем, точнее так, заканчиваем наконец-то наш разговор про животных в медицине. Многострадальная третья часть, и я так надеюсь, что все-таки сегодня ее удастся рассказать. По крайней мере, видите, начать уже удалось, что здорово. Да, конечно, много интересного на самом деле, потому что, как обычно, да, то есть история вся та же самая, пытаешься впихнуть невпихуемое, и получается, когда уходишь за 120 слайдов, ты получаешь, что, наверное, все-таки нужно остановиться и попробовать взять самое интересное. И, конечно же, как же без собачек, потому что мы про них немножечко говорили на прошлых лекциях, ну, прям так вот, совсем чуть-чуть, в качестве ездовых, там, в качестве, мелькали они там немножко на заднем плане, а теперь их нужно просто вывести на первое место, на первый план, потому что, действительно, собак в медицине очень много. Ну, и, конечно, наверное, самая известная, это, естественно, собака Павлова. Как же без нее? На ней, в том числе, сделано и Нобелевское открытие, да, то есть как раз по физиологии пищеварения, и в том числе изучение высшей нервной деятельности, и условные и безусловные рефлексы, и много-много еще чего. Да, действительно, Иван Петрович Павлов провел очень много времени в военно-медицинской, ну, точнее так, медико-хирургической, потом в военно-медицинской академии, в Институте экспериментальной медицины, причем и в Колтушах, и, собственно, в Питере. То есть работ было много, конечно. То есть они велись довольно интенсивно. И знаете, вот когда читаешь описание экспериментов, когда смотришь, как все это выглядело, понимаешь, что в современной, наверное, науке это бы не сильно приветствовалось. То есть это считалось бы как минимум неэтичным. Все, что они делали, потому что как это выглядело, да? То есть над собаками проводили то, что называется острые эксперименты. То есть по сути это была вивисекция. И изменение их естественных, скажем так, каналов, ну, того же желудочно-кишечного тракта, например, оно, конечно, да, оно позволило сделать огромное количество открытий, которые вряд ли были бы сделаны без таких экспериментов. Надо сказать, что вот здесь как раз Иван Петрович Павлов на возглавляемой им кафедре нормальной физиологии военно-медицинской академии. Это аудитория номер 5. Вот так на нее посмотрите, запомните. Мы про нее еще сегодня вспомним. Мы были в этой аудитории, она ровно таким же образом выглядела, один в один, когда я учился. И здесь то же самое. И нам тоже показывали острые эксперименты. Но, правда, не на собаках, а на кошках. На кошке, точнее, на одной, единственной кошке. У нее был открытый мозг, и нам постепенно показывали, рассказывали, какие функции отваливаются, если пересекать головной мозг, скажем, вот так вот туда, ближе к продолговатому, да, вот постепенно, отсекая различные функции. Вот. Ну, в конце все уже требовали «не мучьте животное», и та ассистентка, которая это проводила, получила нецензурную кличку, с которой, видимо, так и ходила все оставшееся время. Но я так думаю, ей было не привыкать, скорее всего, все поколения курсантов ей такое выдавали, потому что смотреть было, ну, мягко говоря, дико. Можно было просто рассказать, мы бы и так поверили, правда. Но, тем не менее, действительно, эксперименты были разные. Если начнем с нобелевских экспериментов, то это, конечно, изучение пищеварения. И для того, чтобы показать, как конкретно воздействует пища на желудок, эту самую пищу убирали. То есть была довольно ощутимая фистула пищевода. То есть собака ест, соответственно, да, у нее эта вся пища вываливается, не попадая в желудок, а желудочный сок выделяется. То есть таким образом было показано, да, что эта вещь рефлекторная и совершенно не обязательно механическая, потому что гипотез было очень много. То есть приходит пища, скажем, в желудок, раздражает клетки, они начинают вырабатывать желудочный сок, и вот вам, пожалуйста, пищеварение. А здесь выяснилось, что нет, что это где-то там гораздо выше все срабатывает, замыкается где-то там примерно. И надо сказать, что вот дом-музей Павлова в Рязани, как раз я там был, да, оттуда фотографии. Там много интересных экспонатов, в том числе есть и копия Нобелевской медали, не настоящая, естественно, диплома и всего остального. И вообще, в принципе, таких интересных экспонатов. А вот этот экспонат тоже питерский, но уже из музея гигиены. Он на Итальянской улице расположен, его мало кто знает, он в старом здании. И на самом деле экспонатов не так много, но некоторые прям очень интересные. То есть вот тот самый станок, собственно говоря, который потом уже позже использовали. Раньше это было просто обычное кормление, и за животными наблюдали, а потом помещали вот такой специализированный станок, и вы его видели на первой фотографии, где была как раз кафедра нормальной физиологии и аудитория. И надо сказать, что вот эти варианты
устройств для сбора слюны, для сбора сока. Они тоже все были разные, разные варианты, предназначенные там для разных собак, разных размеров, для разных участков желудочно-кишечного тракта. Но вывод, который был сделан, он был везде одинаковым, да, что и слюна выделяется, и желудочно-кишечный сок, и именно очень важная функция головного мозга. То есть потом, конечно, позже уже стали изучать и высшую нервную деятельность, то есть вон там эта самая знаменитая лампочка, которую нужно было включать и выключать. Это уже устройство, скажем так, позднего типа, это тоже из Рязани, из музея Павлова. И когда Павлову начали предъявлять различные претензии, ну, как вы понимаете, что некие прообразы зоозащитных организаций были и тогда, и в Лондоне на конгрессе международном, после, точнее, конгресса, к нему подошли люди, которые, значит, начали выражать свое недовольство по поводу вивисекции. Они были против этого, но Павло сказал, ну, вы предложите альтернативу. То есть, а как еще изучать? Ну, не на людях же, например. А собаки, они довольно крупные, и да, действительно, вокруг военно-медицинской академии в наше время собак уже не было. Они уже, видимо, знали, что это такое. И ни собак, ни кошек, вообще никого, на несколько кварталов вокруг. И как только, если какая-нибудь редкая забредала, ее немедленно отлавливали, и она немедленно появлялась в клинике экспериментальных животных. То есть там завелась такая отдельная специальная клиника, где изучали, ну, например, мы там были на цикле военно-полевой хирургии, в какую-нибудь или кролика, или в кошечку, или в собачку стреляли из пистолета, а потом нам нужно было их спасать. То есть наша задача была, чтобы это животное выжило. Если оно не выжило, то отработка. Приходим, следующее стрельное животное спасать. Примерно так. Но Павлов сказал, что он посчитал свой долг выполненным, когда поставил памятник собаке. Ну, тут как бы можно спорить, не спорить, ну да, то есть он такой своеобразный долг чести отдал, и действительно, это очень такое красивое сооружение, это бывший фонтан, на самом деле, сейчас он не функционирует как фонтан, но вот там можно посмотреть, видите, наверху есть собачьи головы, они использовались именно для того, чтобы разбрызгивать воду, это находится на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге, и интересно посмотреть основание монумента, по кругу, потому что там везде разные высказывания Павлова и разные фрагменты экспериментов. То есть здесь идет операция и высказывание о том, да, чтобы это всегда происходило без ненужного мучительства. То есть Павлов не был каким-то жестким вивисектором, да, там, садистом или что-то в этом роде, каким его пытались выставлять, на самом деле нет. То есть это все проводилось под анестезией, то есть это были нормальные оперативные вмешательства, ну, такого высокого качества довольно. И животные, некоторые после этого еще и жили, то есть им потом эти фистулы удаляли, проводили реконструктивные операции, и все было нормально более-менее. Следующее, то, что находится с правой стороны, это то, что подсматривали у собак, да, потому что желудочный сок, который вытекал наружу, он раздражал, естественно, кожу, понятно почему, да, естественно, кислота, ферменты, все остальное, и собака себе их штукатурки создавала такую подложку своеобразную, и экспериментаторы это заметили и прикинули, о, слушайте, а надо что-то действительно пористое подложить, и потом действительно вот эту находку пустили в работу и немножечко облегчили вот эти вот неудобства собак, связанные с попаданием желудочного сока на кожу и на шерсть. Далее, с другой стороны, очень интересная, опять же, жизненная ситуация, когда одна собака вылизывала вот эту фистулу на шею другой собаки, там было какое-то воспаление и прочее, и она ее таким образом спасла, как здесь Иван Петрович сказал, что для дальнейших научных исследований. То есть собаку спасли для следующих экспериментов, получается так. И с тыльной стороны, да, вот эти знаменитые станки и все остальное, и указано, что почему собака, да, что она расположена к человеку, что она ему доверяет, что она его слушается, и иногда даже с заметной радостью идет на такие вот исследования. Ну, правда, я сомневаюсь, что он говорил по этому поводу с собаками, но, тем не менее, да, действительно, и до сих пор, и когда мы учились, то же самое, там проводились различные исследования, там защищались и кандидатские, и докторские диссертации, поэтому, если вы хотели посмотреть что-нибудь необычное, можно было просто прийти к кафедре нормальной физиологии и подождать, пока начнут выгуливать кого-нибудь. Могли выгуливать, например, собаку с удаленным мозжечком. За этим наблюдать приходил весь курс.
Потому что выглядело это очень интересно, у нее такие своеобразные излишние движения, ну, потому что очень трудно и удерживать равновесие, и, в принципе, соображать что-то там в пространстве, поэтому передвигалась она весьма замысловатым аллюром, но довольно шустро. То есть она уже приспособилась к этому делу и довольно быстро передвигалась. Потом были собаки и спинальные, то есть их подбирали. Иногда бывало так, что их специально подбирали, скажем, после аварии или еще где-то. Они были, ну, фактически обречены, но там их оперировали. Им либо какое-то протезирование делали, либо еще что-то в этом роде. То есть их действительно спасали и использовали это. Да, конечно, это было и в научных целях в том числе, но нужно понимать, что так, примерно такие же травмы, ранения и контузии и прочие происходили и у людей, тем более у военных. Поэтому такой своеобразный меркантильный интерес в этом тоже имелся. Надо сказать, что в принципе существуют и еще памятники, в частности, вот этот в селе Павлово, который входит в сельское поселение Колтуши в Ленинградской области, и да, там тоже стоит памятник и, собственно, Павлову, и его собаке. Так что да, как минимум собаку Павлова увековечили. Да, уже хорошо, уже неплохо. Но таких собак было довольно много. Например, еще одна очень интересная история, про которую, в принципе, очень мало и написано, и рассказано. Хотя это был такой мостик между Павловым и следующим человеком, про которого я буду рассказывать, Демиховым. И без этого мостика никак. Почему? Потому что вот этот замечательный товарищ Сергей Сергеевич Брюханенко, он был тоже физиологом-экспериментатором. И его основная цель, ну то есть, что он хотел сделать? Создать искусственное кровообращение. Понятно, что для людей, понятно, что для того, чтобы проводить оперативные вмешательства, в том числе с использованием аппарата искусственного кровообращения. Так вот, его прообраз, прототип он показал в 26-м году. Что интересно, это была такая система насосов, довольно кривая, я бы сказал так, а в качестве оксигенатора использовалась легкая собаки. То есть другой, донорская легкая, от другой собаки, через него прогоняли кровь и таким образом обеспечивали оксигенацию. На таком аутожекторе, он так-то назывался, оперируемая собака прожила 2 часа. Для того времени считалось просто невероятно много. Но чем еще интересны опыты Брюханенко? Тем, что его крайне интересовали вопросы жизни. То есть оживление, реанимации, сколько минимум нужно, в принципе, для того, чтобы та же собака жила. И вот эти вот знаменитые опыты с отрезанной головой, ну, почти профессор Доуэль. То есть это фактически та же самая история, один в один, потому что трубки, кровь туда-сюда гоняется, и эта голова была не только живой, она еще и реагировала. То есть на свет зрачки расширялись, на звук поворачивались уши в сторону звука, на любимое лакомство бывшей собаки у нее открывался рот, и, в принципе, она даже эту конфетку глотала, которую она раньше любила. И да, действительно, некоторое время она жила. Это, опять же, это не было садизмом, это не было каким-то, не знаю, там, вивисекторством в худшем понимании. Это были эксперименты, необходимые для того, чтобы обеспечить создание аппаратов из поддержания жизнедеятельности именно людей. И, строго говоря, Брюханенко и считается, в принципе, таким отцом как раз аппаратов искусственного кровообращения и операций на этих аппаратах. Сегодня они используются довольно широко, и если мы так вот забежим вперед, то те аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, которые используются сейчас для того, чтобы спасать людей при ковиде, например, при масштабных поражениях легких, это, в общем, далекие потомки вот того самого аутожектора 26-го года. Ну, мы сделали необходимую остановку, и теперь переходим к следующей знаменитой собаке, собака Демихова. Вот эта овчарка, здесь она еще не в модифицированном виде, потому что известной она стала гораздо позже. До этого ее, в общем, тоже не знали, как и Демихова, что интересно. Хотя у него и работ было довольно много, и даже в студенческие годы он пересадил искусственное сердце собаки. Он создал сам искусственное сердце собаки. Он создал сам искусственное сердце.

То есть эта технология до сих пор есть. Вот все здесь перечисленное было сделано впервые в мире. То есть он был один из пионеров трансплантологии. Здесь есть, видите, и отдельно легкие, и печень, и все остальное. И вот только-только в самом конце, 54-й год, это пересадка второй головы собаки. Вот той самой овчарки. Вот сверху отдельно лапы еще, да, то есть это с поясом, с верхним поясом получается конечностей. И именно после этого он стал известен. Вот прям так широко, масштабно и все. То есть, как только скажешь Демихов, сразу вспоминает двухголовую собаку. Не вспоминает вот это вот все предшествующее. Хотя вот это основной вклад в трансплантологию. А вот эта вещь, это уже немножечко другое, да. То есть, это я понимаю, что это, да, это практическая тоже трансплантология. Но с не очень понятными целями, задачами и всем остальным. Потому что, ну, зачем? Показать, что это возможно? Ну, в принципе, да. А если заглядывать куда-нибудь в будущее, в сильно далекое, ну, можно, конечно, предположить, что это что-то вроде филатовского стебля, но зачем нам дополнительная голова, например? И нигде мы, в принципе, это не используем на сегодня. Но да, именно как экспериментальная методика, которая показала, что это возможно, даже такие вещи возможны, да, это было интересно. Надо сказать, что таких собак было создано около двух десятков, и самая долгожительствующая из них была 32-дневная собака, у которой жизнь закончилась только через 32 дня. Все погибли, абсолютно, все до единой, но это было логично. Да, единственное, что Демихов не знал причину, но мы это сегодня с вами понимаем, почему это происходит. И надо сказать, что во многих музеях, скажем, вот это Рижский музей медицины, там тоже есть чучело этой самой демиховской собаки, одной из. Их по Союзу было довольно много, и у него довольно много было последователей, учеников, или тех, кто считал себя учениками. И в Волгоградском медицинском институте тогда проводились примерно аналогичные работы. И в других, ну да, действительно, то есть это высший пилотаж, я бы сказал так, именно экспериментальной хирургии. То есть там отрабатывались методики, тоже сосудистый шов, нервный шов, все остальное. То есть да, в этом смысле это, конечно, было своеобразным, да, достижением. Что интересно, долгое время Демихову не было памятника. Была просто стела на могиле, и все на этом. И в 2016 году в НИИ трансплантологии искусственных органов имени Шумакова около нового здания, около нового корпуса как раз открыли памятник Демихову, наконец-то. Да, и основная, конечно, его ошибка, это было непонимание природы отторжения. То есть он считал, что он просто несовершенен как хирург. И его операции несовершенны, то есть нужно совершенствовать технику. Нужно постоянно-постоянно нарабатывать, да, чтобы все более точное, чтобы швы были, чтобы мы прям все-все-все, что можно было, сшили. Но мы знаем, что это иммунная реакция. И это отторжение трансплантата, это, в принципе, вещь известная, да. Но, к сожалению, да, вот такая вот вещь была. Надо сказать, что вокруг Демихова накручена куча различных мифов. Например, рассказывает о том, что была какая-то травля ужасная. Ну, на самом деле нет, просто у него как бы так популярность немножечко ушла вниз. И да, некоторые коллеги считали, что он занимается ерундой. И, в принципе, об этом говорили, но как бы в рамках, что называется, научной дискуссии. То есть никаких таких страшных гонений и прочих вещей вроде бы на него официальных таких не было. Ну, не за что. Да, действительно, он пошел по какой-то определенной линейке, но все, то есть он дальше не развивался. Какого-то дальнейшего развития ни вот эти вот методики не получили. И еще одна очень такая устойчивый миф о том, что у него на стажировке был вот тот самый южноафриканский хирург Кристиан Барнард, который в 67-м году впервые удачно пересадил сердце человеку. Да, он был в этой лаборатории, причем дважды. В 60-м и 63-м году, но не на стажировке. Он приезжал посмотреть, как, в принципе, работает. И да, он неплохо относился к Демихову и говорил, что это один из основателей трансплантологии, да, то есть и ставил его вот там где-то у истоков этого направления. И, тем не менее, это, вот это, конкретно эта операция, которую проводил Барнард, это была его собственная разработка. И перед этим у него тоже были серии экспериментов, в том числе и на животных. Естественно, нельзя было прям сразу перейти на людей. Если поговорить еще одной известной собаке, да, собачье сердце, то я сразу скажу, что здесь есть за что зацепиться тоже. Причем оно имеет довольно интересную и длинную историю.
Конечно, мы можем сказать, что, ну, прототипом

мог быть кто угодно. Но есть гипотезы, предположения, все остальное. И одна из этих гипотез довольно близка, я бы сказал так, к истине. Потому что, во-первых, да, мы сейчас вспомним, это та же аудитория. Та же самая аудитория, пятая аудитория на кафедре нормальной физиологии. Здесь же показывают и Шарикова в том числе. А вот с кого это могло быть списано? Например, вот с этого товарища. Да, эксперимент. Нет, нет, образ нет. А эксперименты, да, это вот прям его. Он, кстати, больше на Брументале, по-моему, похож, да, на фильме который. Сергей Абрамович Воронов или Серж Самуэль Воронов, он себя по-разному называл. Французский хирург российского происхождения. Да, действительно, он славился своими довольно смелыми экспериментами. И вот та фраза, которая есть в фильме, что я вам, сударыня, вставлю яичник и обезьяна, это эксперименты Воронова. Он этим занимался, он интересовался, в принципе, омоложением, да, то есть был таким биохакером еще до того, как это стало мейнстримом. И чем он занимался? Использовал, да, сначала это были измельченные, перемешанные между собой, ну, там, либо половые железы, либо еще какие-нибудь железы различных животных. И вот он, вот эту вот кашицу, он подшивал людям. В первую очередь, конечно, он интересовался, ну, начал он интересоваться щитовидной железой, было несколько работ на эту тему, и даже вот в своей книге он показывал, что, смотрите, всего-навсего за год, вот я мальчику подшил именно щитовидную железу обезьяны, и посмотрите, как все замечательно прошло, все прекрасно, все здорово. Но потом он стал экспериментировать уже и с цельными, то есть яички тех же, например, обезьян, он прям натурально подшивал людям, считая, что это поможет им действительно омолодиться, получить новые силы и прочее, прочее, прочее. Желающих было навалом. То есть Воронов очень быстро стал очень богатым человеком. С одной стороны. А с другой стороны, ну, наука-то все-таки двигалась вперед. И стали разбираться, что, например, там в тех же яичках есть тестостерон. Воронов-то рассказал, о, значит, этот гормон будет омолаживать. Когда стали проводить эксперименты, нет ничего подобного. Ну да, там влияет на либидо, влияет на агрессию, на развитие по мужскому типу и прочие-прочие вещи. Но на омоложение, в общем, никак. И постепенно-постепенно так Воронов, опять же, ушел в такую в тень довольно значимую. И под конец жизни его репутация и его, в принципе, эксперименты, они стали рассматриваться, ну, не знаю, как цирк уродцев, что-то в этом роде. Дело в том, что отдаленные последствия этих экспериментов, они оказались нулевыми. Ну, это логично, да? То есть, там в лучшем случае развивалась какая-нибудь рубцовая ткань, что-то в этом роде, а уж какие-нибудь признаки омоложения люди сами у себя прекрасно находили. Благо, это всегда работает. Это и в наше время его никто не отменял. Но это еще не вся история, то есть это еще не закончилось. Надо сказать, что в 90-х годах, вот в 91-м году конкретно вышел эдиториал, то есть редакторская статья, в журнале Lancet. И там как раз шла речь о том, что, ну, Воронов, в общем, был таким предтечей своеобразным, да, то есть он много чего интересного высказал, и надо бы реабилитировать его доброе имя. Ну, как-то не прислушались к этой работе, и надо сказать, что и изначально-то на него такие вот карикатуры рисовали различные, и потом, в общем, как-то к нему так относились довольно прохладно. И потом, где-то тоже примерно в это время, появилась гипотеза, слушайте, а вот может быть Булгаков-то как раз этим вдохновлялся примером. Понятно, что ни внешне, ни по поведению, ни по чему остальному он, конечно, не соответствовал профессору Преображенскому, но вот эти эксперименты, они прям похожи, что портированы именно от Воронова. Может быть, да, то есть это не стопроцентная вещь. Да, у него есть рассказ такой, в том числе, а там мода была невероятная на все это дело, и Конан Дойл тоже об этом отписался, и в принципе были и книги, и какие-то там другие работы, и чуть ли не украшения в виде этого, того, что нужно было подшивать. В общем, как обычно, появляется радиация, она становится невероятно популярной, появляется Воронов со своими яичками, ну не со своими, с шимпанзинами, вот, и тоже становится невероятно популярным. С одной стороны, да, попытались сказать о том, что надо бы его реабилитировать. А с другой стороны, на него попытались повесить, например, ВИЧ. То же самое в одной из работ было высказано. Ну, смотрите, раз он такими вещами занимался, то не исключено,
что вот эта передача вируса иммунодефицита человека от обезьян животным, вернее, от обезьян людям, она произошла как раз из-за эксперимента Форонова. И называется «Попробуйте, опровергните». Так что всякое, всякое про него рассказывали, естественно. Да, то есть человек такой спорный, достижение тоже, но тем не менее, да, естественно, мы должны об этом помнить, потому что такие эксперименты на людях тоже проводились. Следующий интересный, конечно, такой подраздел, это то, что касается собак в космосе. Ну, я не буду рассказывать абсолютно все вот эти вот, перечислять, кто и летал, и, как вы понимаете, огромное их количество. Есть множество памятников, ну, например, здесь в Москве памятник собаке Лайки, которая первая полетела из собак в космос, да, на втором искусственном спутнике Земли. Это где-то в районе Разумовской аллеи, по-моему. Это Институт военной медицины в Москве. Он такой красивый довольно, как раз около КПП стоит, можно посмотреть. То есть ракета, напоминающая руку, и на этой руке сидит Лайка. Но про них более-менее все знают, да, и про Белку-Стрелку, и про Лайку, про все остальных. Я хочу сказать буквально о двух интересных эпизодах, про которые, опять же, говорят редко, но они довольно значимые. Почему? Потому что, например, в Рижском музее медицины стоит чучело собаки Чернушки. Казалось бы, ну, что такого-то? А на самом деле это была одна из двух собак, которая летала перед Гагарином. То есть непосредственно перед Гагарином раз, и на том же типе корабля это два, и третья с ней летал Иван Иванович. То есть тот самый знаменитый манекен человека, который использовали именно для того, чтобы и отрабатывать спасательные операции, и для того, чтобы смотреть, как там, в принципе, человек себя ведет в этом пространстве, плохо пока что изученным. Так вот, Чернушка, да, действительно была его компаньоном. И она была настолько, ну, знаменитой и раскрученной, что выпускали в том числе почтовую марку отдельно, вон она там наверху есть. И, да, действительно, и на фотографиях она была довольно широко представлена. И вот ее чучело до сих пор сохраняется в Музее истории медицины. И еще одна интересная история. Вот такие спускаемые аппараты использовали для собак, да, то есть это все нужно было, не то, что собаку вывели в космос и все, пусть там она умирает. Нет, нужно было вернуть, нужно было посмотреть, как они себя чувствуют, как на них это все воздействовало, как работают все эти системы жизнеобеспечения при спуске и при всем остальном. И, например, очень активно изучался длительный полет человека в космосе. Потому что перед тем, как туда полетели люди на долгое время, перед тем, как туда запустили орбитальную станцию, еще задолго до Союза Аполлона, задолго до всего остального, нужно было понять, как организм переносит длительное присутствие на орбите. И для этого у нас были вот эти две собачки. Замечательный Ветерок и Уголек. Причем, что интересно, здесь вот можно посмотреть, один очень знаковый человек работает с этими собаками. Кто это? Ну, так плохо видно, да, то есть так не разберешь. А вот так гораздо лучше. Юрий Александрович Сенкевич, выпускник 3-го факультета военно-медицинской академии. Он как раз работал в космической медицине довольно долгое время, потому что 3-й факультет летный, там как раз таких специалистов готовили. И вот он в том числе с этими собаками работал. Чем известны эти собаки? Тем, что они 23, по-моему, или 22 дня находились на орбите. Это был рекорд. И он держался очень долго. Для собак это до сих пор не побитый рекорд. Потом его побили люди, естественно, но сначала были собаки. И очень интересное описание, когда они оттуда вернулись, значит, у них понятно, что они были все в приборах, у них были фистулы, у них было все остальное, с них шерсть лезла клочьями просто, пролежни и все остальное. Ну, вы представляете себе, да, 22 дня в станках в этих, практически неподвижно, ну, ничего хорошего. Тем не менее, их выходили. Их прооперировали, им вернули все на место, то есть все фистулы сшили. Они потом еще долгое время жили, у них было потомство плодовитое, то есть все хорошо было, все нормально. И они дожили до своей нормальной собачьей смерти, там лет 10-12, по-моему, еще прожили. Так что собаки вполне себе знаменитые, у них тоже есть своя марка почтовая. И свои, как видите, совершенно замечательные люди, которые в этой истории тоже отметились. И собаки до сих пор остаются объектом интереса со стороны медицины. И в первую очередь, конечно, сейчас активно изучается их нюх. Потому что это нечто уникальное. Понятно, что у них не прям супер какие-то способности в смысле рецепторов,
Но вот в смысле расшифровки той информации, которую они получают, это нечто уникальное. То есть это такой живой компьютер, до которого нам просто не дорасти. Мы не понимаем, как это работает, но тем не менее мы можем использовать это в диагностике. Первые такие слабые предположения о том, что это возможно, появились опять же в журнале Lancet в виде вот такого письма. Видите, коротенькое письмо двух докторов, которые рассказали об очень интересном клиническом случае. У женщины жила собака, и через некоторое время она стала подходить к ее бедру, пристально смотреть в одну точку и уходить. Потом подходить и рычать. И когда собака начала пытаться выкусывать кусок бедра, ну, в общем, женщина поняла, что что-то не так, либо с ней, либо с собакой, и нужно идти к врачу, естественно. Она пошла к врачу, и у нее нашли маленькую-маленькую меланому. 1,8 мм в диаметре. То есть вообще ни о чем. Но, как сказали дерматологи, которые вот это дело убрали, что вот она была инситу еще, что называется, да, то есть непосредственно в этом месте, но уже была готова для того, чтобы метастазировать. Даже такая маленькая. То есть, по сути, собака спасла хозяйку. Непонятно, как это, пусть вот рассказывают специалисты как раз по поведению животных, зачем она это делала. Может быть, чтобы не потерять кормильца, не знаю, тут сложно уже. Это я уже как бы на свою территорию не буду заходить. Но факт остается фактом. Она что-то унюхивала. То есть каким-то образом она понимала, что происходит что-то, не соответствующее нормальному положению вещей. Что интересно, попытки обучать собак, они начались попозже. Это 89-й год. Это сообщение аж в 89-м году было. И да, да, да, что интересно. 1 апреля. Но оно было абсолютно нормальным. То есть это не шуточный выпуск, не все остальное. Шуточный у них обычно, ну, никогда не бывает. У британского медицинского журнала вот сейчас будет шуточный как раз под Рождество. А эти ребята серьезные. Так вот, пытались, например, обучить собак унюхивать приближение гипогликемической комы. И сегодня это используется. Но там есть нюанс. Дело в том, что человек, приходится обучать собаку на конкретного человека. То есть нельзя обучить на вообще всех. Можно обучить на конкретного человека. Почему-то получается так, что при переходе к другому человеку эта собака перестает настолько же быть таким вот прекрасным предиктором. То ли есть какие-то индивидуальные особенности в этом деле, да, то есть какой-то набор запахов конкретный, характерный для каждого человека, видимо, она не распознает это точно, вот универсально. Но для конкретного человека, да, она может это дело распознать, и как собака-компаньон для пациентов с сахарным диабетом первого типа, в первую очередь, конечно, собаки сейчас и в том числе используются довольно активно. Надо сказать, что попытка поставить их на службу, то есть прям на диагностическую платформу, они появились существенно позже, уже в 21 веке. Например, вот эта работа в британском медицинском журнале в 2004 году, она показала довольно интересную картинку, что собаки действительно могут унюхивать патологию, причем довольно сложную, такую как рак, например. В том числе рак легких, например, рак мочи, ой, прошу прощения, рак мочевого пузыря, рак пищевода в том числе, ну, то есть такие довольно интересные раки, те, которые связаны с какими-то открытыми путями, да, то есть там, где мы можем получить некий выхлоп, если мы говорим, например, о желудке, или мочу человека. Так вот, что сначала происходило, как обычно, обучение. Это и искусственный интеллект тоже самое проходит, и нейросеть, и все остальное. Здесь тот же самый принцип. То есть их сначала натаскивали. В принципе, точно так же, как на наркотики, точно так же, как на взрывчатку. Здесь то же самое. То есть им просто демонстрировали правильные образцы. Потом собаки показывали свои диагностические возможности. Ну, они не впечатляли. Да? 22 из 54 раз они угадали верно. Самые лучшие собаки угадывали где-то примерно в 56% случаев. Ну, да, маловато, маловато. С другой стороны, когда вот это вот все прогнали через многофакторный анализ, то пришли к выводу, что да, все-таки они что-то там чуют. И действительно, более поздние работы с более строгим дизайном, с более длительным обучением, они показали, что собаки способны действительно вычленять. Особенно хорошо у них получается с раком желудка, например.
Причем, что интересно, им не мешает ни запах пищи, ни запах табака, ни еще что-нибудь в этом роде. Они довольно четко определяют с высокой чувствительностью и специфичностью как раз больных людей. Чем хорошо, что это экспресс-диагностика. Просто потому, что для того, чтобы, например, определить рак желудка, да, нам нужно зайти туда к гастроскопам, нужно взять биопсию, нужно, чтобы посмотрел опытный патолог, потом посмотрел второй опытный патолог, да, чтобы эти диагнозы совпали. Ну, в общем, это довольно долго. А здесь собака пришла, нюхнула, села, все, диагноз. А с другой стороны, да, все-таки его нужно подтверждать. Она работает как скрининговая методика, конечно, но тем не менее, да, мы можем сократить эту самую довольно большую очередь. И, например, в том числе попытались собак использовать как экспресс-тест на госпитальную флору. Опять же, а вот это как раз еще дольше, потому что ее же нужно высеять, дождаться, пока там что-то вырастет, идентифицировать и так далее. Это долго. А меры уже принимать надо прямо сейчас. Вот этот замечательный бигль по кличке Клифф, это ходячая лаборатория. Он действительно показал очень неплохие результаты, и вот как раз его результаты были опубликованы в таком, в хулиганском номере британского медицинского журнала среди рождественских исследований. Что вот, мол, у нас есть собака-микробиолог, как смешно. Хотя, надо сказать, что у нее были довольно неплохие результаты. То есть чувствительность довольно высокая. Она 25 из 30 зараженных палат определила верно. А специфичность... Ну, прям впечатляющая, то есть еще выше специфичность. Получается так, она чистые помещения определила очень точно. Видите, 265 из 270 тестовых помещений. И все это она сделала за 10 минут. То есть на бактериологическую вот эту оценку потребовалось бы, ну, как минимум, до 72 часа выращивания и прочие-прочие вещи. То есть это довольно долго. А здесь пришла собачка обученная и села или не села в той или иной палате. Работы ведутся. Это все довольно активно изучается. Пытаются сделать на этой основе электронный нос, в том числе. Но собаки пока что справляются гораздо лучше. Потому что свои секреты они нам не выдают, не рассказывают. Поэтому их пытаются пристраивать к чему-нибудь еще. Например, да. А, так, это почему-то у меня... Да, вот. Например, к ковиду. То есть как только начался ковид, все тут же вспомнили. Ага, у нас есть собаки. Давайте-ка мы их использовать. И вот здесь конкретно на этой фотографии показан процесс обучения. То есть как только собака правильно идентифицировала образец, ей, естественно, дают лакомство. Она счастлива. И в следующий раз будет довольно точно это все определять. С какой точностью? Ну, примерно от 76 до 100%. Некоторые собаки угадывали, ну не угадывали, вернее, а определяли в 100%. То есть прям молодцы. А они нюхали этот самый мокрота, слюна... То есть маска, например, промокшая и прочие-прочие вещи. То есть то, что легко собрать от человека. Что интересно, в некоторых случаях собаки ставили диагноз более верный. То есть, например, лабораторная диагностика показывает, что ну, нет ковида у человека, а собака настаивает, что есть. Она говорит, у меня 30-летний опыт, ничего не знаю, идите переделывайте. И так и получалось. То есть потом, когда делали уже повторные исследования, выяснялось, что собака была права. И, в общем, их за это уважают, как вы понимаете, их невероятно любят и все еще продолжают изучать, но уже с точки зрения современной этики, то есть никаких острых экспериментов, исключительно на ласке, тренировке и взаимовыгодной основе. К счастью, нет. Вот с кошками все хуже. Мы сейчас как раз к ним переходим. Кошки, вот да, они могут заболевать ковидом, это описано довольно в большом количестве случаев, и, кстати, и маленькие кошки, и большие в том числе. Здесь вот в детстве наш мейн-кун, ну, он, в принципе, по размерам не сильно изменился, и вот та самая волосатая лохматая Ника, может быть, кто-то ее помнит, вот в детстве она выглядела так, ничуть не лучше, мозгов столько же осталось. Так вот, котики, да, котики, надо сказать, котики и медицина – это очень интересное сочетание, потому что, собственно, экспериментов на котиках немного. Я потом поясню, почему, но на некоторые медицинские темы со стороны котиков очень даже можно зайти. Причем на такие красивые и интересные, как, например, психиатрия. И начнем мы, конечно, с Луиса Уэйна. Это замечательный английский художник, иллюстратор, скорее, наверное, так, с которым связано, опять же, множество мифов и легенд, но он больше всего известен тем, что создал кошачий мир, по сути.
То есть он начал первым в мире рисовать антропоморфных котов. И, по сути, он, например, влюбил британцев в кошек, потому что до него, ну, как-то не особо считали необходимым держать кошек как питомца именно. То есть, да, пусть ловит мышей, то есть работа у нее должна быть. А вот так просто, чтобы почесать пузико, например, и погладить, ну, раньше такого не было. А когда Уэйн начал это дело все популяризировать, ну, сам того не желая, может быть, даже так, то действительно даже высокопоставленные особы стали заводить себе именно питомцев. То есть кошки как питомцы в Британии стали чаще появляться благодаря вот этому очень интересному человеку. На самом деле судьба у него была, ну, мягко говоря, непростая. Причем, наверное, так даже у всей его семьи, потому что он был первым ребенком из шести, единственным мальчиком в семье. Родился с заячьей губой, поэтому в школу, в общем, его довольно долго не водили. И был, что называется, с особенностями. До сих пор спорят, с какими именно, но то, что у него там что-то в голове водилось, это было понятно. Семья была большая, еще было 5 сестер более младших, что интересно, все отлично рисовали. То есть это была такая семья художников. При этом ни мать, ни отец особенно этим не отличались. Нет, ну отец был, да, он тоже был по художественной части, но тем не менее, настолько, как тот же Уэйн, он неизвестен. К огромному сожалению, отец довольно быстро умер, и 22- или 23-летний Уэйн оказался кормильцем семьи. Он работал, ну, как бы сказали, опять же, сегодня фрилансером. Ездил по сельскохозяйственным выставкам, по там салонам по всяким, и делал зарисовки. То есть, как раньше были иллюстрации, пока не пришла фотография, в таком в массовом масштабе, были зарисовки. То есть, он приезжал куда-нибудь, какая-нибудь выставка, он это зарисовал, и, например, такое издание, он с ним сотрудничал в основном, это «Иллюстрированные новости Лондона». Там было довольно много репортажей, и их иллюстрировали картинками Уэйна. Платили, понятно, как любому фрилансеру сегодня, примерно так же. То есть почти ничего, и они влачили жалкое существование. Он еще учудил, я бы сказал так. Он женился на женщине старше себя на 10 лет, в 23 года. Она была гувернанткой, да. То есть это еще и разница в сословиях, да, и разница в возрасте. 33 года для Великобритании — это пенсия, считайте, да? Что-то в этом роде, ну, по крайней мере, для того времени. Но он, в общем, никого особо не слушал, они уехали подальше, в другую часть Лондона, и счастливо прожили аж целых 3 года. К сожалению, рак молочной железы, и его супруга довольно быстро скончалась. Но произошел важный момент. Вот до того, как она скончалась, у них появился питомец. Его звали Питер. Одно из предположений, что полное имя было Питер the Great, то есть Петр Первый. На самом деле, вот такой замечательный котик, которого они подобрали там вот во время дождя, да, когда прогуливались. И Уэйн, пытаясь супругу, ну, хоть как-то, да, немножко ей поднять настроение, он начал этого Питера рисовать. Ну, во-первых, сам по себе котик получился ничего так, довольно красивый, довольно общительный, и он стал его еще и рисовать. Начал с более-менее реалистичных манер. А потом его понесло вот именно в антропоморфность. То есть он стал рисовать различные сюжеты с котами. И до смерти супруги он их не публиковал. То есть он делал для нее. А она все время ему говорила, что «Луис, это нужно обязательно показать издателю». Да, потому что это великолепно. Про рыбов он придумал первым. И это действительно так. То есть вот как раз его рисунок. И мало того, про Наташу тоже он придумал. Это его рисунок, когда совы мстят котам за Наташу, да, то есть это тоже его рисунок. И очень много известных на сегодня рисунков, которые множатся по интернету, это рисунки Уэйна. Он, во-первых, и рисовал, да, после того, как супруга умерла, он проиллюстрировал рождественский выпуск, ему дали разворот, сказали, ну вот он пустой, давай что-нибудь сделай. И он туда 150 кошек в рождественских, так сказать, сборах нарисовал. Людям так понравилось, что они стали требовать еще. Однако Уэйн не был, что называется, у него не было предпринимательской жилки. Например, он не лицензировал свои рисунки. То есть их можно было воспроизводить как угодно, сколько угодно, кому угодно. Он не получал с этого никаких отчислений. То есть жил по-прежнему впроголодь. И иллюстрировал книжки, например. Вот такие были иллюстрации в книжках. Изготавливались по его макетам игрушки. В том числе, причем такие футуристические коты какие-то совершенно. Но поскольку у него все-таки
в голове было не все нормально, скажем так, и очень-очень-очень сильным ударом по нему была гибель супруги, а потом и гибель Питера. Кстати, кот тоже, естественно, он живет меньше, чем люди. Кот довольно быстро, к сожалению, скончался. Потом пришла испанка, его мама умерла, одна из сестер умерла, одна из сестер попала в психиатрический стационар. В общем, все шло к тому, что он тоже там окажется. К огромному сожалению, да. И в том числе он был посетителем, ну, мы это называем бедлам, но вообще это Вифлеемский госпиталь для душевнобольных в Великобритании. И там он продолжал рисовать. Что интересно, потом уже позже появились толкователи со стороны психиатров, которые говорили, что вот, вот, смотрите, смотрите, смотрите, это признаки шизофрении. Вот он рисовал хорошо, а стал рисовать вот так. Значит, это шизофрения. Нет, не так. Дело в том, что он очень увлекался электричеством, в принципе, сам по себе. Его это очень интересовало, и кошек он считал такими природными проводниками электричества. Ну, это логично. Они могут распушить шерсть, они могут в темноте искрить и прочие-прочие вещи. Да, то есть статическое электричество они вполне себе могли производить. И он и вот эти вот рисовал, это как раз линии электромагнитных полей. То есть те, и то электричество, которое выделяют кошки. Это не было шизофренией, это просто был его такой взгляд на этих животных. Надо сказать, что он попадал во всякие, в различные стационары. Он, в принципе, из них больше не выходил. И один из них был очень неприятным, такой для бедных, что прям для нищих прям называется. Его там совершенно случайно нашли, в запущенном состоянии совершенно абсолютно. Потом в это дело вписалась вся Великобритания. И вот Уэллс, я показывал его высказывание на первой странице про Уэйна. Он по радио выступил. И вот в том числе его речи была вот эта фраза, что кошки, английские кошки, которые не живут так, как нарисовал Уэйн, им должно быть стыдно. Да, действительно, всей Великобритании скинулись. И его поместили в частную клинику, в частную психиатрическую клинику, где была довольно большая колония котов. И где у него была возможность в том числе рисовать. Чем он и занимался всю оставшуюся жизнь. То есть он рисовал очень много. Он и так был продуктивным товарищем. Несколько сот рисунков в год он делал. Несколько сот рисунков. Из них делали открытки. Из них делали книжки, как я и сказал, плакаты, все остальное. То есть они расходились невероятными тиражами, но Уэйн с этого ничего не имел. Да, там их... Началась Первая мировая война как раз, и вот та самая первая партия игрушек, которая пошла в США и должна была быть распродана просто какими-то невероятными тиражами, и утопила немецкая подводная лодка в том числе в составе. Но это нас как бы интересует меньше. Нас больше интересует его стиль рисования, поздний. И вот здесь знаменитые фрактальные коты, так называемые. То есть вот этот способ изображения, его потом стали называть фрактальными котами. Если присмотреться, там вон кошачьи мордочки. Вот, а здесь просто невероятный, очень-очень красивый кот с цветами вместо глаз и прочие вещи. То есть, опять же, никакой агрессии, никакой шизофрении. Ну, просто человек так видит, да, так рисует. Он экспериментирует с различными формами, со всем остальным. И плюс, да, конечно, у него, естественно, у него очень тяжелое психологическое состояние. У него действительно психическая болезнь. Какая, кстати, так до сих пор и не сошлись во мнении исследователи. Потому что одна часть говорит, что это шизофрения, другие говорят, что высокоактивный аутизм. И, как вы понимаете, драться можно бесконечно, потому что постфактум такой диагноз не поставить, не подтвердить, не опровергнуть. И есть огромное поле для спекуляций. И вот одна из спекуляций. Психиатр Маклай, доктор Маклай, он сделал вот такую вот линейку. И сказал, смотрите, шизофрения, мы видим ее прогрессию. Ну и казалось бы, действительно ведь так. То есть человек сначала рисовал нормальных котиков, потом каких-то непонятных чудовищ, а в конце вообще неизвестно что. Да, чтобы он сказал. Но... Тут есть загвоздка. Дело в том, что Уэйн, помимо того, что он был товарищем весьма непрактичным в смысле финансовым, он еще и не датировал свои рисунки вообще. То есть мы не знаем, что когда нарисовано. Можем, вот если в газете есть, да, мы можем посмотреть, какая дата. А вот отдельные наброски и все остальное, он очень быстро их рисовал и даты не ставил. Поэтому четко продатировать, что это именно в этой последовательности, невозможно. Поэтому в 2012 году один из исследователей творчества Уэйна, выступая на конгрессе, посвященном этому делу, сказал, что есть как бы два
автора у этого мифа. Во-первых, собственно, Уэйн, который нарисовал такие рисунки, и, во-вторых, доктор Маклай, который эти рисунки разложил нужным ему образом. На самом деле, конечно, нет. Как вы понимаете, нельзя поставить диагноз по рисунку. Потому что, да, действительно, у меня есть однокурсник, который примерно вот так рисует вот до сих пор. Это же не означает, что у него шизофрения. Нет. Или, например, есть и другие предположения, потому что мы заходим на следующую медицинскую тему, напрямую связанную с кошками, токсоплазмоз. Одна из гипотез гласит, что, значит, товарищ заразился токсоплазмозом, товарищ Уэйн, и это дало старт его шизофрении. Тут довольно сложно. Дело в том, что да, действительно, модификация поведения, но именно жертв, то есть мышек-крысок, она существует. Да, действительно, эта самая токсоплазма Гонди, она может делать мышей маловосприимчивыми к запаху мочи котов, и таким образом они чаще попадаются, и поскольку кошка является окончательным хозяином, то паразит как бы заинтересован в том, чтобы быстрее туда вернуться, для того, чтобы цикл закончить, начать его заново. А вот для людей любая форма заразна. То есть вот он такой огромный цикл, да, он и половой, и бесполый, тут все очень довольно сложно и запутано, так вот нам любая подойдет. Любая из этих форм нам подойдет, она нас устроит. То есть мы не являемся окончательным хозяином, мы можем его немножко поносить, этого паразита в себе. Единственное, что он платит нам не чеканные монеты совершенно, да, а такими неприятными довольно последствиями. И прежде всего это касается, конечно, беременности. То есть это фактор прерывания беременности, это тератогенный фактор в том числе. Если не произошла гибель плода внутриутробная, человек может родиться с врожденным токсоплазмозом. Такое тоже возможно. Сама по себе инвазия, она, в общем, сопровождается очень-очень редко таким гриппозоподобным состоянием, которое довольно быстро проходит. Но вот поражение ЦНС может быть. То есть это может быть полинейропатия, например. Не то, что мы начинаем бросаться в ноги котикам и им поклоняться и рисовать их. Нет, совершенно не это, а совершенно другие проявления. В том числе, может быть, скажем, поражение глаз, которое развивается на протяжении десятилетий проградиентно, то есть постепенно утяжеляясь. А что с шизофренией? Ну, тут все довольно сложно, я бы сказал так, потому что, с одной стороны, у нас есть исследования, которые говорят о том, что уровень материнского иммуноглобулина G к токсоплазме является предиктором развития шизофрении, как у ребенка, который потом родится, так и у самой матери в более позднем периоде. Но это если взять, опять же, такие более-менее качественные исследования в более-менее приемлемых журналах. Да, потому что, как вы понимаете, там можно зайти в PubMed и найти все, что угодно. Но вот более-менее приемлемое, оно примерно так выглядит, с одной стороны. С другой стороны, когда это начинают накладывать на крупную когорту и вводить кучу всех возможных, так сказать, стандартизаций по самым различным показателям, то статистически достоверных различий все-таки не находят. То есть и у людей, у которых есть эти самые иммуноглобулины, и те, у которых нет, вроде бы примерно с одинаковой частотой развивается эта самая шизофрения. Ну, по крайней мере, вот по состоянию на 2015 год. Я специально поискал, вроде бы ничего нового в этом направлении не появилось, но это любимая тема драки, как вы понимаете, между, в том числе, и различными популяризаторами. Потому что есть те, которые утверждают, что да, психические заболевания от котиков, а есть те, которые говорят, что котики ни при чем. И здесь драка, да, просто до вылетания перьев из всех. Зато есть о чем поговорить на самом деле, то есть как бы еще иначе мы на эту тему зашли. С одной стороны, с другой стороны, для того, чтобы та же ооцисто, например, она стала заразной для человека, ей нужно созреть. Поэтому у нас есть прекрасное профилактическое средство. Во-первых, мы не подпускаем беременных к больным котикам, мы проверяем своих домашних котиков, не подпускаем их к туалету, например, и как только котик туда сходил и стал играть в короля, да, горы, создавая ее, мы идем и вот то, что он там сделал, выкидываем сразу. И это действительно отлично работает. Как показывает практика, в принципе, заражений у людей крайне мало на самом деле этой токсоплазмы, поэтому делать из этого причину шизофрении, ну, в общем, никаких особых оснований нет. К счастью для нас и к счастью для котиков, иначе с ними бы поступали, как в средневековой Европе. Я думаю, вы знаете, что существуют парады, например, кошачьи парады в Бельгии, в других странах,
Они сейчас довольно красочные, довольно интересные, можете поискать, посмотреть. Выезжают целые платформы с котами, да, их там несут, чествуют, все остальное. Что интересно, это да, это средневековая традиция, только в конце всех этих котов сажали в железную клетку, на большое шествие, на центральной площади сжигали, как фамильяров ведьм. А сейчас немножечко, это такая добрая старая традиция, немножечко чуть-чуть модифицированная. Поэтому нет, не надо нам таких экстремальных вещей, давайте все-таки с котиками жить дружно, то есть за ними ухаживать и все остальное. Замечательный фильм вышел, я вот посмотрел его по дороге в Курск, мне очень понравился, потому что он очень близко к тексту, первое. И второе, Камбербэтч, конечно, великолепно вжился в образ. Это просто нечто, конечно, смотреть, как он играет человека, у которого действительно не все дома, но он при этом абсолютно добрый, абсолютно, так сказать, готовый к сотрудничеству вообще со всеми, и абсолютно искренне любит и свою супругу, и свою семью, и котов в том числе. В общем, да, выглядит просто замечательно, поэтому всем рекомендую фильм такой поплакать, я бы сказал так, в том числе. Но, да, у нас, кстати, очень интересно его перевели. Его перевели как «Кошачьи миры» Луиса Уэйна, видимо, потому что у нас все-таки вот этот бэкграунд довольно плохо известен, хотя на самом деле это «Электрическая жизнь» Луиса Уэйна, потому что там все вокруг этого самого природного электричества и крутится, и кошки просто входят как бы внутрь туда, в эту тему. Но то, что человек так относится к котам, то, что он рисует антропоморфных котов, это совершенно не означает, что у него шизофрения, потому что у нас таких примеров много. И самый знаменитый, да, вот Вася Ложкин. Кто скажет, что у него шизофрения, особенно в лицо, да, я хотел бы посмотреть на этого человека. А вот этот совершенно изумительный бармузей Ложкина в Казани, вот, нам очень понравилось, на самом деле, что внутри, что снаружи. Кто будет, рекомендую прям сходить. Он на центральной улице Баумана, не ошибетесь, мимо не пройдете. Так, теперь, продолжая кошачью тему, надо сказать, что есть айлурофобия. То есть, боязнь котов. Причем патологическая боязнь. И даже так, мысль о кошках вызывает приступы паники. И еще не все. Есть отдельные тяжелые случаи, когда человек соприкасается, например, с одеждой, текстура которой напоминает шерсть кошки, и у него все, приступ панической атаки, все ужас-ужас, он вот примерно в такой позе будет очень долго лежать. Почему происходит, неизвестно. Что с ней делать, неизвестно. Лечить, как обычно, психиатрическими психотропными препаратами. Единственное, что можно сделать на сегодня. А есть еще одна интересная тема, которая тоже напрямую касается котов. Это, конечно же, коты-токсикологи. Да, потому что в токсикологии котиков используют. Надо сказать, по многим причинам, в том числе. И надо сказать, что токсикологи, ну, точнее так, сначала химик-органики, все-таки токсикологи чуть попозже в отдельное, скажем так, царство организовались. Так вот, химики-органики издевались над котиками еще до того, как это стало мейнстримом. Здесь перед нами замечательный совершенно химик-органик немецкий Фридли Прунге. Чем он знаменит? Тем, что он изучал, точнее так, он открыл мидриатические свойства атропина. То есть способность расширять зрачок. Вот до такого состояния. Как он это узнал? Очень просто капал атропин в глаза котику. И когда к нему пришел Гёте, а тот очень интересовался наукой и всем остальным, периодически ходил, в том числе и к Рунге, тот ему: смотри, какой котик! Ух, здорово! И подарил ему мешочек кофейных семян. Сказал: на, может быть, что-нибудь найдешь. И Рунге после этого открыл кофеин. Правда, он еще и хинин открыл по дороге. В общем, изумительный действительно специалист, но котики тут сыграли вот прям одну из ведущих ролей, потому что на них исследовалась токсичность атропина. И то, что он токсичен для млекопитающих, и в частности для хищников, было показано как раз на котиках. Потому что, скажем, для травоядных он менее токсичен гораздо. Те же кролики с удовольствием хрумкают ту же белладонну, и, в общем, у них просто глазки так сверкают, и все. Ну, и живость небольшая в теле образовывается, и какие-то фантазии появляются. Не более того. С котиками все гораздо хуже, и с нами, кстати, тоже. Атропиновый психоз у нас очень даже выраженная вещь, и, к сожалению, он может заканчиваться комой и летальным исходом. А токсикологи, в принципе, рассматривали, конечно, котиков с точки зрения модельных животных. Так вот, есть такая работа, даже отдельная, как выглядит в токсикологии идеальное модельное животное, и почти ничего под котика не подходит, кроме небольшой массы тела. А все остальное, достаточное количество крови и простота ее добычи из животного.
Это важный пункт, потому что, да, с крысой, как вы понимаете, мы берем ножницы, отрезаем кончик хвоста, вот вам кровь, все хорошо, все замечательно. С котом проблема. У него, как вы понимаете, есть противодействие, он с себя кровь просто так не даст. И зафиксировать его в станок практически нереально. Да, это, в общем, такое еще создание. Далее. Легко содержать и размножать в условиях лаборатории. Опять же, не скажешь, что легко. Легко проводить различные тесты. Ага, дайте коту таблетку, называется. Попробуйте. Короткая продолжительность жизни. Тоже. Живут долго и счастливо. Близкие к человеку физиологические и метаболические особенности. Тоже, в общем, нет. Там довольно много отличий. Отсутствие возможности передачи опасных для экспериментаторов болезней тоже нет. В общем, котики в токсикологии как бы не должны прижиться с одной стороны, а с другой стороны их все-таки используют. Когда, например? Например, при диагностике сигуатеры. Это отравление как раз ядом фитопланктона, которым питаются сначала рыбки поменьше, потом побольше, побольше, побольше. В итоге их едят самые крупные хищники, что-нибудь вроде тунца или в этом роде. Потом этого крупного хищника ловит человек и ловит сигуатеру. Да? То есть отравление как раз довольно мощное вот этими токсинами. И очень часто в качестве диагностического животного, даже вот на бытовом уровне, использовали котика. То есть и котенка, самое главное, котенка. То есть, чтобы он был поменьше, естественно, там меньшая доза потребуется яда. Ему давали попробовать этот кусочек рыбки, который выловили. Если он выжил, то ест вся семья. Все хорошо, все здорово. Что интересно, это очень долгое время сохранялось и в токсикологии в том числе. Только потом появились тесты на крысах, на мышах. Потом появились уже тесты более такие современные, те, которые используются сегодня. И вот обзор, скажем, ну, опять же, он довольно свежий, то есть он из 21 века. Фактически это обзор, который показывает, что наконец-то все-таки эпоха котиков в токсикологии вот в этом смысле наконец-то закончилась. На них перестали испытывать эту самую рыбку в смысле сигуатоксина. Но пока что это одна из самых идеальных моделей, по крайней мере, для этого токсина. Ну и кроме того, возможны отдельные коты. Понятно, да? У кого что на морде. Правда, тут не обязательно на морде, может, он просто сам по себе такой, что его называют теми частями тела, которыми заведует уролог. Они в 5 утра все такие. Так. Еще интересная вещь. Это мы закончили с собаками, с котиками. Как вы понимаете, остальных животных очень много. Ну, просто невероятно много. И всех не возьмешь. Да, я понимаю, что мне насоветовали за это время. На книгу хватит, сколько насоветовали. Но все-таки в лекцию нужно попытаться впихнуть, да, все-таки некоторые самые интересные вещи. И вот я взял актуалочку, что называется. То есть прям совсем-совсем свежье. Ну, как свежье? Имеется в виду, что об этом сообщать стали сейчас. Взяли и использовали антитела. Я рассказывал про верблюдов на первой лекции, а здесь страусов. Антитела страусов для экспресс-диагностики ковида. Ну, точнее так, для экспресс-диагностики наличия вируса на маске. Вот я бы так уточнил. Ссылаются вот на этого замечательного японского ученого, но я зашел в его профиль в, ну, условно, соцсети ResearchGate. Так вот, он занимается этой проблемой довольно давно. А идея в следующем. На самом деле, как вы знаете, самая крупная яйцеклетка в мире – это страусиное яйцо. Совершенно верно, да. Поэтому из него можно извлечь до 4 граммов антител. То есть как это делается? Мы иммунизируем самку, и затем в яйце оказывается гигантское количество антител. После этого мы их очищаем, выделяем, и до 4 грамм из одного яйца получаем. Очень удобно. Просто биолаборатория, великолепная, причем с отличным выходом. И вот товарищ японец, как вы видите, с 18 года довольно плотно этой темой занимается. И в том числе изучал, например, и кожные заболевания, и там много-много чего. У него работ, вот именно по страусам и их антителам, накопилось уже прилично. И почему бы сейчас для ковида не использовать? То есть он просто взял эту технологию и адаптировал. То есть он не сделал ничего с нуля, ничего не придумал. Он взял тему своей жизни и просто перенес ее на ковид. Молодец. И да, действительно, очень интересная вещь получилась. То есть мы можем на вот этот такой вот нетканный фильтр, да, его можно вставлять, например, в маску в обычную, мы
потом его, скажем, обрабатываем специальным спреем с антителами, потом в ультрафиолете видим, что он светится, и пожалуйста. Что это означает? Что там была связь антитела с антигеном. Это означает, там есть вирус. То есть мы потом можем использовать и количественные оценки, я так думаю, что и до качественных, вернее, наоборот, качественные оценки сначала, потом и до количественных дойдет. В общем, интересная разработка с использованием, да, такого, ну, не медицинского совершенно животного. С одной стороны, а с другой стороны, да, нельзя упускать такую великолепную возможность. Что еще у нас есть? Хорьки. Тоже довольно интересный модельный организм. Чем они интересны? Что они болеют многими нашими инфекциями. И самые интересные две, это, конечно, грипп и ковид. Ковид, к сожалению, для хорьков и для куньих вообще, он оказался фатальным. Я думаю, вы слышали эти истории про норок. И что их очень быстро прикапывали, как только обнаруживали в них ковид, потому что, вы же понимаете, миллионы норок, которые живут на какой-нибудь ферме, это вполне себе биореактор. То есть там может идти эволюция очень быстро, с накоплением гигантского количества мутаций. И вот сейчас выясняется, что в Латвии такая ситуация. Они, например, до сих пор разбираются, что делать со своими норками. А у них там их 100 тысяч штук. И в апреле уже были зафиксированы и прямые, и обратные передачи вируса. То есть и между животными, и к работникам фермы. Сейчас там поднялся такой довольно мощный скандал. Буча самая натуральная, с этим пытаются что-то сделать. Почему они сразу не сделали, как было в Нидерландах или в Дании, не очень понятно. И к чему это сейчас приведет, тоже не ясно. Но давать вирусу размножаться там внутри, в этом резервуаре, уж точно не следует. Что касается гриппа, то они болеют прям нашим гриппом. То есть вот вообще один в один нашим. При этом, да, конечно, у них есть свои собственные заболевания некоторые. И одно интересное открытие, которое было сделано на хорьках, это кривой склероз иммунитета. Очень интересное явление, о существовании которого, конечно, немножко подозревали по результатам наблюдательных исследований. Но разобрались только вот в 20-х годах, считайте, вот сейчас. То есть вот сейчас. Это буквально свежие-свежие наработки. Что имеется в виду? Что нам не нравится? Например, проводилось такое специальное исследование в 2019 году. Брали детей из библейского пояса Нидерландов. Что такое библейский пояс, вы, наверное, знаете, да? Место компактного проживания верующих людей, которые отказываются из-за этого от прививок. В том числе от прививок от кори. И поэтому это изумительный как бы материал для наблюдения. Естественно, с согласия родителей были набраны 82 ребенка примерно школьного возраста, ну там от 4 до 17 лет, соответственно, те, кто и в садик при школе ходит, во всем остальном, контактируют друг с другом и посмотрели, как у них вот в этом вот мире без химии, без прививок развивается корь. Прекрасно развивается. Заболели 77 из 82. То есть это вот так оно бывает в натуре, что называется, да, то есть живьем при естественном течении болезни. И у них стали очень внимательно изучать иммунитет, то есть разбирать его на эпитопы. Почему? Потому что это очень важная вещь. На самом деле, конечно, наши антитела – это замечательная штука, но она заточена под распознавание очень конкретного, не то что антигена, а участка антигена. Получается так. То есть антитело присоединяется к эпитопу. Определенный участок антигена, не весь целиком. У него эпитопов может быть несколько. А к конкретному эпитопу. Когда мы говорим нейтрализующие антитела, к рецептор, связывающему домену С-белка, вот мы конкретизируем, куда конкретно оно прикрепляется. А оно может прикрепляться и к тыльной части, к НТД, например, и к другим. Там масса мест, куда можно на С-белке прикрепиться. Этот участок, который соединяется, называется, соответственно, паратопом. Да, это такая выемочка, и действительно антитела похожи на Y. Они реально так выглядят. При помощи паратопов они соединяются с эпитопами, а вот нижняя часть, тяжелые цепи так называемые, предназначена для того, чтобы соединиться с макрофагом. Потом все это поглощается внутрь, переваривается, разбирается на запчасти, и все, прощай, возбудитель. Но после перенесенной кори эпитопное разнообразие падает, причем очень сильно. Очень сильно и причем по огромному количеству заболеваний. То есть почти везде мы видим снижение, да, то есть вниз, вниз, вниз. Вот то, что красным, это группа естественно переболевшие. То, что сереньким таким цветом, это привитые. И то, что зеленым цветом, это те, которые не заболели, те самые 5 детей, которые не заболели. А все, что красным, видите, везде вниз, вниз, вниз. То есть эпитопное разнообразие падает. Если поподробнее это рассмотреть, то это выглядит примерно так.
У привитых, да, происходит снижение, но очень незначительное. У тех пяти детей, которые не заболели, у них, ну, примерно сравнимо с привитыми. А вот у остальных, которые переболели естественной, натуральной и поэтому невероятно целебной корью, у них вот это вот эпитопное разнообразие просто вот туда вот ух, в ноль. И практически ничего не распознается. Долго выясняли, почему, а потом выяснилось, что кори выбивает клетки памяти. И за счет этого, да, мы перестаем распознавать те самые инфекции, с которыми мы вроде бы раньше сталкивались. И показали это на хорьках. Да, и да, не только разнообразие, но и способность их связывать различные эпитопы. То есть падает и выработка антител, и вот это самое эпитопное разнообразие, за счет которого мы, собственно, и защищаемся от инфекции, от повторных заболеваний. Так вот, показать это удалось на хорьках. Что интересно, и да, действительно, в основном идет удар, конечно, по B-клеткам памяти. Они у нас, B-клеточное звено иммунитета, оно у нас отвечает за производство антител. Что сделали с хорьками? Ну, довольно просто. Их сначала вакцинировали, потом заразили хорьковой корью, у них своя корь, не наша, а потом нашим вирусом H1N1. И посмотрели, как, в принципе, все происходило у тех хорьков, которые вот именно в такой последовательности болели. Потому что была еще и контрольная группа, которых просто привили, а потом они просто переболели. Ну, в общем, все плохо. Да, получается так, что перенесенная корь, она действительно увеличивает тяжесть заболевания гриппом. То есть мы перестаем эффективно отвечать на вроде бы уже знакомые заболевания. Поэтому говорить о том, что корь – это какая-то легкая инфекция, и что уже хватит прививать детей от кори, и зачем это все нужно, а вот там осложнения, а прочее-прочее – вот зачем. То есть вот за тем, что мы вот эту вот заразу еще до конца полностью целиком не изучили. Она мало того, что по иммунитету лупит, она еще изменяется. Хотя, несмотря на то, что у нее вроде бы ареал распространения ограничен, привитых очень много, и тем не менее, да, действительно, уже есть генетические варианты, которые приводят к тому, что, скорее всего, состав вот именно корневых вакцин придется менять. Но, к счастью, для этого у нас есть времени существенно больше, чем для ковидных всяких дел. Что еще интересного? Да, ну и, конечно, ковид. Да, сейчас, минуту, да. И, конечно, ковид. Потому что, как я сказал, действительно, это вполне один из возможных резервуаров. Грипп в них вполне себе нормально существует. Если туда еще заберется ковид, и мы его оттуда не выкурим, ну, в общем, проблемы будут довольно большие. Надо сказать, что ковид пробует на зуб различных животных. И неплохо у него получается, скажем, с белохвостыми оленями. В Соединенных Штатах, когда делают выборки, то есть тестируют различные группы этих оленей, выясняется, что некоторые популяции заражены процентов по 60-70, примерно так. То есть его там довольно много, сами они при этом не погибают, они являются просто носителями. То есть не исключено, что он себе готовит такой запасной аэродром на тот случай, если вдруг по каким-то странным причинам мы его победим. Так что да, животные, к огромному для нас сожалению, они представляют не только интерес для медицины, для исследователей, но и интерес для различных возбудителей, которые нам потом сильно вредят. Прекрасная история, она мне очень нравится. Вот это прекрасное, замечательное создание зовут Тарик. На переднем плане. Это гигантская сумчатая крыса из Мозамбика. Чем знаменито вот это вот создание? Тем, что оно работает лаборантом. Оно диагностирует туберкулез. Поскольку с туберкулезом там довольно большие проблемы, ну, как по всей Африке в том числе, да, действительно, там совсем проблемы со всеми заболеваниями, то есть сложность с экспресс-диагностикой и вообще, в принципе, с диагностикой туберкулеза. К этому делу постарались использовать сумчатых крыс, вот этих. Они довольно умные, они довольно долго живут, что-то около 8 лет, для того, чтобы крысу научить, ну, примерно так, как собак, достаточно всего-навсего 8 тысяч долларов. Я не знаю, самой крысе отдают или лаборанту, который его обучает, эту крысу, но тем не менее, всего-навсего. То есть считается это небольшая затрата. Почему? Потому что самый дешевый анализатор, который займется тем же, он стоит что-то около 17 тысяч долларов, то есть как минимум в два раза больше. А еще расходники, вы же понимаете, самое главное не в анализаторе, а самое главное
Все производители абсолютно, они все делают это на расходниках. Это касается и принтеров, например, это касается и анализаторов. Ну, это все-таки, как вы понимаете, гораздо дешевле, чем расходники, я вам гарантирую. Мало того, эффективность у нее очень высокая. Надо сказать, что после обучения, причем довольно длительного обучения, вот это вот замечательное создание делает ошибки всего в 1% случаев. Причем, что делает конкретно? Ей дают такую вот плашку, на которой 5 проб, и таких 10 плашек одна за одной идут. То есть 5 проб поставили, она каждую понюхала, и та, которая подозрительна, она начинает рыть около нее. Все, значит, ее помечают, потом забирают, проверяют, все остальное. Так вот, за все это время крыса, еще раз говорю, ошиблась только примерно в 1% случаев. И суточную работу лаборанта крыса делает за 8 минут. Видимо, это $8000, которые ей пообещали.

0: точно это. То есть сначала распалась вот эта вот концепция, что есть аутизм, а есть какой-то там спектр, и решили, что пускай все будет одно и то же. На сегодняшний момент аутизм и РАС, расстройство аутистического спектра, это, в общем-то, просто синонимы. А потом еще и синдром Аспергера, который раньше был тоже особняком, как такая наиболее легкая форма с сохранным интеллектом и с речью. Тоже решили, что нет никакого смысла ее отдельно выделять, потому что вполне может быть такое, что, например, в возрасте 2 лет, когда ребенок впервые попадает в поле зрения врача, у него такой прямо аутизм и чуть ли не... как бы вот то, что карикатурное, скорее, изображение аутизма с человеком, который сидит в углу, никого не замечает. А где-нибудь к окончанию школы он уже вполне соответствует критериям синдрома Аспергера, хотя тот же самый ребенок. Он просто вырос, набрался навыков, и у него в целом такая вот траектория развития, которую называют блумер, то есть ребенок, который расцвел. Почему одни дети демонстрируют одну траекторию развития, а другие – другую, почему одни остаются совершенно, в общем, к сожалению, без прогресса, а другие прогрессируют, толком на самом деле неизвестно. То есть есть некие доказанные методы, которые вроде бы работают, но нет ни одного, наверное, метода, который помогает одинаково всем. Поэтому мы просто знаем, что есть разные траектории взросления людей с аутизмом. И поэтому делить их на серьезные, несерьезные, какие-то настоящие, ненастоящие, смысла нет. Это просто все аутизм. Но есть и не аутизм. Есть люди, у которых этого нет.
1: Так, пожалуйста, дайте микрофон. Вот я вижу в центральном блоке. Вот машет рукой девушка, да. Представляйтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Дарья, и у меня такой вопрос. А как вести себя рядом с такими людьми? Там, неважно, дети или взрослые. Ну, для примера, допустим, вы сидите в самолете, и такому человеку очень понравилось лететь на самолете, и выходить он не хочет, и он просто кричит. Его спутник, да, сопровождающий, сам тоже начинает нервничать. Как быть окружающим в такой ситуации? Спасибо.
0: Есть такая универсальная формула, известная нам из литературы. Из всех возможных решений всегда выбирай самое доброе. Это, мне кажется, то, что просто полезно держать как некий такой ориентир в голове. На практике там бывает по-разному. Иногда уместно предложить помощь. Иногда уместно сделать вид, что ты ничего не замечаешь. Рецепта единого на все случаи, пожалуй, нет. Когда я встречаю людей, у которых особенный ребенок, я обычно ему улыбаюсь. Потому что, ну, я вообще улыбаюсь рефлекторно, когда вижу ребенка, и когда я вижу ребенка с особенностями, я улыбаюсь тоже. Когда я вижу, что там происходит какая-то сложность, я могу вопросительно посмотреть на родителей, типа, там, надо там что-нибудь помочь? Иногда я могу там, не знаю, там, если я лечу в самолете и вижу там кричащего ребенка, я могу показать родителю конфету, типа, тут у меня есть конфета. Хотите я вашему ребенку конфету? Потому что иногда у детей закладывают уши на взлете, им полезно какую-нибудь конфету, и тогда все будет хорошо, им будет меньше орать, чем будет замечательно. Но я ее покажу именно родителям, а не ребенку. И это как бы мои способы справляться с ситуацией. Я не могу сказать, что они там как-то там доказаны чем-то, кроме того, что вот у меня такой опыт. В общем и целом говорят, что главное не создавать дополнительных проблем. Потому что, к сожалению, навредить тоже можно, и быть лишним фактором стресса для ребенка, которому тяжело. А любому ребенку в состоянии вот этой вот истерики, ему на самом деле очень тяжело, ему он в этот момент реально страдает. И для родителей, которые изо всех сил пытаются с этим справиться, вот главное не быть для них лишним препятствием, лишней проблемой.
1: Так, я вижу там такие плеяды из огоньков, но все-таки давайте дадим микрофон в первый ряд. А плеяды немножко позже. Спасибо.
3: Работает? Добрый день. Евгений из Москвы. У меня такой вопрос. Если аутизм нарушает коммуникации между людьми, между индивидуумами, то имеет ли он какую-то положительную или отрицательный эффект для популяции в целом, и когда вот вообще он мог появиться, то есть вместе

0: цивилизаций до нее вместе с человеком, или, может быть, еще и у наших предков было что-то подобное? Спасибо.
1: Скорее всего, было. На самом деле, в литературе иногда можно найти упоминания каких-то персонажей, которые по современным критериям похожи на людей с аутизмом. Какие-то житейские такие вот персонажи, такой там какой-нибудь тоже вариант может быть похожий на то, что сейчас называют аутизм. Кроме того, прям скажем, это же некое нарушение развития, некий баг в системе. Как известно, все, что может сломаться, ломается. Скорее всего, она ломалась раньше. Что касается того, может ли это принести что-то в социум и как-то его изменить, да, может. Во-первых, инклюзия всегда полезна для общества, потому что она делает его менее тревожным и более толерантным, и люди становятся друг другу добрее. Во-вторых, есть положительная ассортативность, то есть факт, что люди с высокофункциональным аутизмом довольно часто заключают братья с другими людьми с высокофункциональным аутизмом. Возможно, это тоже как-то на структуру общества может влиять. По мере того, как аутизм перестает быть стигматизирующим состоянием, а становится более-менее таким вот социально приемлемым, скорее всего, эти люди чаще появляются, условно говоря, там, где они могут найти себе пару, у них смогут заводиться дети совершенно спокойно, как у любых других людей.
2: Так, хорошо, давайте действительно созвездие сейчас получит микрофон. Прошу.
3: Спасибо. Ольга, Москва. Спасибо большое за лекцию. У меня воззвание от работников образования, потому что инклюзия сейчас в школах есть. И мы хотим действительно помочь детям. Мы видим, что они все разные, но мы просто не знаем, что делать. Куда нам можно обратиться, почитать, что делать вообще?
1: Ну вот, если можно вернуть на экран парочку последних слайдов, то я думаю, что там как раз те ссылки, которые могут быть полезны. Сейчас есть очень много способов педагогам именно развиваться в этой области. Есть в том числе хорошие уже переводные книжки. Вот здесь, к счастью, уже не такая ситуация, что все только на английском, потому что огромные усилия сообщества и родительского, и профессионального помогли перевести кучу всяких полезных текстов. Можно прямо по-русски это уже все читать. И кроме того, есть школы тьюторов, есть специальные центры, где готовят людей, которые могут помогать учиться таким детям. Так что в целом, особенно если вы в каком-нибудь городе, где уже движуха в этом направлении развернулась, Москва, Новосибирск, Воронеж, много городов на самом деле уже имеют такие программы, то вы вполне можете в этом деле специализироваться.
2: Так, давайте балкон, и это будет последний вопрос. С правой части балкона я вижу там активность.
4: Здравствуйте, Таисия, Москва. Я знаю об исследовании, в котором сказано, что большие концентрации фолиевой кислоты могут как-то увеличивать риски рождения ребенка с РАС. Правда ли это?
1: Насколько я знаю, было такое исследование, но оно не подтвердилось на больших цифрах. То есть это было некое предположение, но я не встречала, чтобы оно, вот кроме того исследования, дальше было подтверждено. Тем не менее, прием фолатов, как и любых других витаминов, как правило, все-таки требуется в стандартной дозировке. Сейчас довольно часто люди начинают принимать повышенные дозы, руководствуясь при этом какими-то довольно сомнительными соображениями, типа там вот этих вот тестов на метаболизм фолатов. Это все не нужно. В большинстве случаев все-таки актуально принимать стандартную дозировку, тогда и не будет, собственно, этого риска того, что а вдруг передозировка, вдруг высокие дозы чего-то там могут повлиять. Может быть и могут. На сегодняшний момент вот одно было исследование, дальше, насколько я в курсе, не было. Но в любом случае стандартная дозировка точно не будет вредна.
2: Екатерина, вам предстоит выбрать лучший вопрос. Я напомню, их было 9 штук. Значит, о лечении микроэлементами, о том, как предостеречься от рождения аутиста, диагностика по выбору игрушки, аутизм у девочек, расстройство аутического спектра, границы с аутизмом, как вести себя с аутистом, влияние аутизма на популяцию, был ли он у предков, что делать педагогам для инклюзии аутистов и риск от фолиевой кислоты.
1: Как вести себя с аутистом? Мне кажется, это был сам...
2: Итак, автор вопроса Дарья получает книгу «Генетический детектив». Екатерина, вам подарок от форума «Ученые против мифов» и от Павла Краснова. Это фигурка пингвина Питека, мыслителя. Давайте посмотрим, как доклад Екатерины изобразила Юлия Родина.

0: Привет, любознательные! Это Затевахин о животных. И я, Иван Затевахин.
1: Привет! Я Игорь Затевахин. Я коллекционирую ваши вопросы и задаю свои. Из группы популяризации науки нам прислали такой вопрос. Почему киты-дельфины выбрасываются на берег?
0: Ну окей, давай ответим. Это действительно популярный вопрос. Мне его часто задают. И однозначно на него не ответишь, ибо причин несколько. Давай по порядку. Итак, причина первая. Усатые и зубатые киты выбрасываются на берег, заблудившись из-за ошибок в навигации. Ну, например, усатые киты заплывают на мели во время миграции. Такое бывает, если вдруг мель обнажилась сильнее обычного. Кстати, такое случается даже с серыми китами, которые в принципе привыкли питаться на мелководье, где они, лежа на боку, в буквальном смысле слова, баламутят ил и набирают эту муть в пасть, а потом процеживают ее через китовый ус и оставляют во рту донных беспозвоночных. Вот так они питаются.
1: Ну, это усатые киты. У них нет активной эхолокации. Они не могут пользоваться ею, потому что у них просто нет соответствующих приспособлений. Анатомически. А вот у зубатых китов есть. Мы это узнали из предыдущего ролика. Если вы смотрели его, то вы знаете это тоже. Почему у них случаются навигационные ошибки?
0: Отвечаю. Потому что, как правило, на берегу оказываются дельфины пелагиали, то есть открытого моря, которые не приспособлены к прибрежной жизни. И опять-таки, тогда, когда на привычном пути их миграции оказывается мель. Трагедия случается также, когда они мигрируют привычным путем, но вдоль пологих песчаных берегов, и попадают при этом в шторм. Тогда их сбивает с пути шум прибоя. Кстати, на скалы дельфины выбрасываются значительно реже, но это тоже бывает и из-за того же прибоя. Пологий песчаный берег для дельфинов пелагиали – это потенциальная ловушка. Там шум, шуршание плюс грохот того же прибоя. Пелагические дельфины, они не привыкли ориентироваться в таком хаосе, а напротив, они привыкли перемещаться в открытом море или ловить кальмаров на глубине в, так сказать, молчаливой бездне. А вот, скажем, белухи на берег выбрасываются совсем нечасто, потому как привыкли к прибрежной жизни. А фалины выгоняют наотмель рыбу и утаскивают ее обратно в море. Вот афалины, увы, исчезнувшие тарханкутской локальной популяции, так они просто загоняли рыбу прямо на камни мелководья и хватали ее, переворачиваясь на бок. А касатки в некоторых популяциях, скажем, на полуострове Вальдес в Аргентине или акватории острова Каразе, вообще часто сами выскакивают на пляж. Они нападают таким образом на детей ластоногих. Лихо выскакивают на берег, потом разворачиваются и уплывают в море. Но навык этот они оттачивают с детства, причем под присмотром опытных товарищей. У дельфинов пелагиали, то есть открытого моря, такого навыка нет.
1: О каких дельфинах открытого моря ты говоришь?
0: О гриндах, о которых я уже рассказывал, о малых касатках, о разных видах продельфинов, или, как их называют, стенел, о белобочках. Это, увы, обычные клиенты ловушек песчаных берегов. И вместо того, чтобы, как говорится, врубить заднюю, они в панике начинают бросаться вперед, на мель. Они пытаются ее преодолеть. Поэтому самая частая травма у таких животных – это разбитый рострум, в просторечии называемый рылом.
1: Окей, прибой – единственная причина ошибки навигации?
0: Увы, нет. Часто дельфинов просто оглушают мощные громкие звуки, как говорят ученые, антропогенного характера. А такие звуки издают приборы геологов во время разнообразных разведочных работ или военной. А также сильные шумы связаны с навигацией подводных лодок во время учений или маневров. Ну, так мне во всяком случае объясняли ученые на Канарских островах, где запретили такие штуки в мирное время. Так вот, оглушенные и дезориентированные животные не в состоянии самостоятельно выбраться в море. И при ошибках навигации, неважно, чем она вызвана, дельфины, увы, выбрасываются на берег целыми семьями.
1: Это странно. Это коллективный суицид или что это?
0: Тут сказываются особенности их поведения. А, как правило, дельфины открытого моря, пелагиали, как говорят ученые, живут группами двух типов. Семейными, где есть самки с детенышами разных возрастов, и самцовыми, где объединяются молодые самцы. Внутренняя структура самцовых и самочьих групп у разных видов, она разная. Но сейчас это не совсем важно. Взрослые самцы, они либо живут в материнских группах, как гринды, либо приходят спариваться с самками в сезон размножения. Вот как раз животные в сплоченных семейных группах часто оказываются заложниками этой сплоченности. Если одно животное оказывается на берегу, начинает паниковать, подавать сигналы тревоги, остальные следуют за ней. Такова их реакция на опасность – сплочение. Вместе им проще отбиваться от врагов, касаток. Вот те же гринды сообща гоняют и касаток, и акул. Поэтому первая реакция, скажем, гринд на опасность – плыть туда, где кричит родственник. Очень часто люди пытаются вытащить дельфинов в море. Они снова и снова возвращаются и оказываются опять на берегу. Особенно часто так бывает, когда на мель налетает самец гринды. Обычно думают, что он вожак группы, и все плывут за ним. Но он не вожак, а скорее телохранитель. Вожак – его пожилая мама, которая самоотверженно бросается сыну на помощь. А за ней все остальные. Очень печально это наблюдать.
1: Да уж. Значит, часто дельфины оказываются еще и заложниками своего пацанского поведения. Один за всех и все за одного.
0: Но это не все. Часто усатые и зубатые киты оказываются на берегу из-за сильного истощения, вызванного болезнью. Не так давно мне довелось участвовать во вскрытии полосатого дельфина. Я говорил, помнишь?
1: Неужто лирическое отступление?
0: Да какая уж там лирика. Так вот, патанатом профессор Антонио Фернандес из университета Гран-Канария вполне наглядно показал мне, насколько сильно истощена была эта самка дельфина. Она была очень сильно заражена паразитами. А как правило, так сильно заражаются глистами уже ослабленные животные. В здоровом животном паразитов, так сказать, в меру. Им невыгодно сильно досаждать здоровому хозяину. И у них там некий консенсус. Грубо говоря, умрет хозяин, умрет и глист. Возвращаясь к вскрытию, о котором я говорил, вирусная инфекция, приведшая вот к таким результатам, скорее всего, поразила уже ослабленное животное, ослабленное из-за общего ухудшения экологии. Но подробно мы об этом расскажем в программе «Диалоги о животных» на телеканале «Культура». У погибшей на берегу самки были типичные повреждения животного, выбросившегося на берег. Она попала туда еще живой. Об этом нам рассказал характер травм. Разбитый ростром, выбитые суставы грудных плавников. Инстинкт толкал ее вперед. И очень печально было это видеть все. Единственный положительный момент в этой ситуации то, что если тут вообще могут быть положительные моменты, так вот момент положительный в том, что больные дельфины в таких ситуациях гибнут поодиночке, если не случается эпизоотия. Они отбиваются от группы, слабеют и оказываются на берегу.
1: Ну ладно, это была четвертая причина. Есть еще?
0: Есть. Увы, и она тоже связана с воздействием человека, и обнаружил ее в свое время тот самый профессор Фернандес. Исследовав найденные на берегу тела клюворылов, он обнаружил, что у них поврежден мозг, причем поврежден он кессонной болезнью.
1: А кто такие клюворылы? Это киты или дельфины?
0: Это такие зубатые киты с выраженной акустической линзой, жировой подушкой на лбу, которая свидетельствует о развитом природном сонаре. Клюворылы довольно крупные. Кювьеров клюворыл, скажем, самец вырастает метров до 7, но они относительно беззащитны, у них почти нет зубов. То есть зубы передние, 1-2 пары, есть только у самцов, и они торчат из нижней челюсти, как у кабанов, и служат для турниров. И все тело клюворылов покрыто шрамами, так что, судя по всему, бодают они друг друга знатно. А у самок зубов нет вообще, потому как мягких кальмаров можно ловить и беззубым ртом. Клюворылы не хватают рыбу, а как кашалоты или белухи засасывают свою добычу. И питаются они на глубине. Известно, что за кальмарами они ныряют почти на 3 километра и могут оставаться под водой больше 2 часов.
1: Давление там 300 атмосфер, но я лично не понимаю, как у кита, который приспособлен нырять на глубину, может случиться кессонная болезнь. Ну, она свойственна вообще-то дайверам, которые под водой дышат. Именно поэтому в их крови накапливается растворенный азот, который и вскипает в виде пузырьков, когда дайвер слишком быстро поднимается на поверхность.
0: Точно. Быстро или ныряет, но с неправильным профилем погружения, несколько раз подряд и когда не успевает вывести из крови весь азот. А клюворыл, да, к нырянию приспособлен идеально. Под давлением его тело сжимается, соответственно, сжимаются легкие, а кислород запасается изначально в мышцах, богатых белком, миоглобином. У него есть механизм, так называемая чудесная сеть кровеносных сосудов, благодаря которой на глубине кислородом питается прежде всего мозг, а второстепенные органы оказываются на голодном пайке. Клюворыл ныряет на задержке дыхания, поэтому в его крови мало растворенного под давлением азота. Дайверы меня поймут. Но он азот есть. Так вот, кессонная болезнь у клюворылов и их братьев, ремнезубов и бутылконосов, возникает так же, как у ныряльщиц за жемчугом Ама и дайверов при неправильном профиле погружения. При нормальном погружении, а в случае клюворыла на километр полтора, он, поев кальмаров, спокойно поднимается на поверхность, где вентилируется. Выводит азот из крови, делает несколько выдохов и вдохов. Отдохнув, ныряет снова, но уже на меньшую глубину.
1: А что происходит при ненормальном, когда включается мощный сонар? Он что, от страха пробкой выскакивает на поверхность?
0: А как раз наоборот. Вот взять чуть менее глубоководных, но тоже знатных ныряльщиков гринд или еще более крутых ныряльщиков кашалотов. Их опасность, в том числе резкий мощный звук, заставляет сбиваться в группы недалеко от поверхности. А вот оборонительная реакция беззубых и одиночных клюворылов – паническая старт-реакция на глубину. Поэтому во время военно-морских учений гринды с кашалотами не гибли, а клюворылы довольно часто. Потому что они ныряли и, не успев вывести накопившийся азот из крови, от страха вынуждены были нырять опять, порой в панике и глубже, чем прежде. А если они перед этим ныряли не один раз, то кессонная болезнь была им обеспечена. А поскольку в первую очередь кровь на глубине питает мозг, он-то и поражается больше всего. А с пораженным мозгом кит в море не жилец. Он теряет ориентацию, всплывает и в конце концов оказывается на берегу. Вот такая вот гипотеза, которая, к слову, была объективно подтверждена тем, что когда на Канарских островах запретили использование военными громких звуков в мирное время, гибель клюворылов прекратилась. Ну что, друзья, у меня на этом все.
1: Хорошо, суммируем. Киты и дельфины гибнут. Первое, из-за ошибки их навигационного аппарата. Второе, потому что их глушат громкие звуки геологов и военных судов. Третье, потому что таково их поведение в случае опасности. Четвертое, потому что болеют паразитарными инфекциями, ну и вирусными заболеваниями. Пятое, потому что страдают от неправильной процедуры декомпрессии. Друзья, не забывайте подписываться, ставьте лайки, жмите колокольчики и присылайте вопросы Ивану Затевахину. Прямо сейчас, вот здесь, в комментарии. Давай. Всем до скорого.
2: Когда голову рвет, глотни свежий воздух. Ты без истерик. Когда голову рвет, не надо скандалов этих истерик. Когда голову рвет, ну, откинься, успокойся, не знаю, там, прокатись на велике. Ведь иначе даже дельфины и те на нервах врезаются в берег.

0: «Все, что познается, имеет число, ибо невозможно ни понять ничего, ни познать без него». Пифагор.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Даррена Аронофски «Пи», и у нас в гостях популяризатор математики профессор Алексей Саватеев.
2: Маткульт, привет! Привет, Кристина!
1: Привет!
0: В 1998 году вышел американский психологический триллер режиссера Даррена Аронофски «Пи». Математик Макс Коэн после долгих лет упорного труда расшифровал универсальный цифровой код, согласно которому изменяются курсы всех биржевых акций. Но лучше бы он этого не делал. Мир вокруг него начинает превращаться в мрачный кошмар. Его преследуют могущественные аналитики с Уолл-стрит и жестокие фанатики из тайно-религиозной секты, готовые пойти на убийство, чтобы обнаружить код вселенского мироздания в своих древних священных текстах. Максу ничего больше не остается, кроме безумия, и он решается на нелегкий выбор между порядком и хаосом, святостью и дьявольщиной, мудростью и невежеством, чтобы совладать с могущественной силой, которую пробудил его гениальный разум.
1: Ну, начнем, наверное, с основной темы фильма, про число пи. Что оно вообще значит по смыслу?
2: Ну, смотри.
1: Когда его открыли?
2: Ну, открыли его бесконечно давно. Я думаю, что тогда, когда изобрели колесо. По сути, да?
1: Ну, по-моему, сначала открыли какую-то после запятой, только несколько цифр
2: не,
1: было.
2: Не. Нет? Смотри, давай вот подходить к делу по-научному. Что такое число π, да? Число π по определению равняется отношению длины окружности к ее диаметру. Это просто определение, и в таком виде его открыли примерно тогда же, когда придумали колесо. То есть, когда увидели где-то окружность, как там, полезную в хозяйстве вещь, и задумались о ней. Тут прикол в том, что если на Земле мерить, то зависит от размера окружности. Например, если ты нарисуешь на Земле окружность такую большую, что на нее попадут, например, там города Москва, скажем, Тбилиси и Иркутск, да, вот такую окружность нарисовать на Земле, гигантскую окружность, на которой эти три города будут, и потом попробовать вот по Земле посчитать ее диаметр, то есть расстояние между противоположными точками, диаметрально противоположными, и поделить, получится сильно меньше, чем π. Секрет здесь в неровности Земли, то есть мы на самом деле не на диаметр делили, а на путешествие по Земле между крайними точками, а по прямой, если бы мы поделили на диаметр, который вот идет сквозь Землю, да, то тогда получилось бы одно и то же значение, независимо от размера окружности. То есть вот это вот принцип подобия, что маленькая ли окружность это, или там безумно большая, огромных размеров, а отношение всегда будет одно и то же. В общем, на идеальной плоскости, которую мы можем себе представить в уме, и которая неизвестно, существует ли в физике, на идеальной плоскости для всех окружностей будет одно и то же отношение. Это отношение называется числом π, а дальше вопрос идет в том, чтобы его как можно точнее просчитать. Ну, то есть как бы приближенно его определить. Ну, вот скажем, если ты понимаешь, что чем больше будет сторон у многоугольника правильного многоугольника, вписанного в окружность, вот, скажем, берем 100-угольник правильный, то есть все стороны у него и все углы равны. Он очень похож на окружность, но все еще не окружность, да? Но он хорош тем, что у него сторона прямая такая, прямой отрезочек, и можно его посчитать, сложить все эти, и это будет аппроксимация числа π, то есть примерное вычисление числа π с помощью 100-угольника. Если после этого поделим на диаметр, у тебя будет где-то типа 3,12, может быть, 10, может, 12 сотых. Если возьмешь 1000-угольник, будет уже там 3,14, да? Потом ты будешь как бы увеличивать количество сторон, и ты получишь там первичную формулу для числа π, там с корнями из 2, минус корень из 2, что-то такое, там длинная формула такая, которую как раз использовали древние, чтобы как можно точнее высчитать. Был даже такой Лудольф, ему его научный руководитель сказал, считай число π, а он очень приставучий был, и он все какие-то задачи брал, там как-то нудно их решал, в общем, руководитель решил избавиться от него. Он говорит, посчитай мне число π с точностью 600 знаков. Тот удалился и через 20 лет пришел с ответом.
1: 20 лет его искал?
2: Да.
1: Ну, это получается после запятой еще 600 знаков, которые...
2: В 16 веке, что ли? Ну, в общем, он на бумаге все это захреначил. Понимаешь? Ну, понятно, сегодня этот компьютер делает за 3 доли секунды, там, 3 миллисекунды, допустим. Вот. А тогда он делал это 20 лет, пришел и говорит, я посчитал,
1: вот господин профессор. Вот заняться человеку, да,
2: вот нечем было. Всю жизнь занимался этим числом пи. Вот. То есть, чем больше, как бы, тем более точно ты считаешь, тем, соответственно, больше знаков ты знаешь. Там, кстати, возникает, по-моему, в фильме это нормальность, да, числа пи. Термин нормальность. Что значит число нормальное? Но вот ты десятичные эти знаки считаешь одни за другим, да? И любая комбинация цифр встретится когда-нибудь в числе пи. Скажем, я от балды сказал 1, 3, 7, 7, 7, 8, 3, 0, 2, 1, 5. Вот эта подряд идущая комбинация чисел где-то в числе пи встретится. Но это неизвестно. Это гипотеза. Никто не знает, правда это или нет. Это гипотеза о том, что любая последовательность цифр встречается. Гипотеза о нормальности числа пи. Вот, но вот обычно так прикольный фокус берется там, день рождения, да, чье-то, бах, подставляется, вот там, у меня 13-е, 12-е, 1973-е, да, подставляешь куда-нибудь компьютерный перебор, ну и где-нибудь там на миллиардном месте, это последствия возникает, число пи. Сегодня же мы знаем сколько угодно цифр, там, это вопрос точности и просто вопрос счета компьютера. Вот, так что как бы вот число пи, оно может быть вычислено с любой точностью, про него известно довольно много, в конце 19 века доказали, что... Число π не является не только никакой дробью, то есть не может быть представлено в виде отношения двух целых чисел, но даже не может быть представлено как корень какого-то многочлена с целыми коэффициентами. То есть там, скажем, взял ты многочлен. Что такое многочлен? Такое выражение типа 2 минус 3x плюс 5x квадрат, там минус x кубе, плюс x десятый, минус x семнадцатый, плюс 12x двадцать четвертый. Я сейчас от балды говорю, да? Приравнял нулю. Вот ни в одно такое выражение, если подставить π вместо х, никогда не получится ноль. И число π – это очень трудное арифметическим смысле число, то есть оно вот не поддается даже описанию через корень многочлена. Ну и про него много разных там удивительных тождеств, даже там это сам тождество Эйлера, связывающее комплексную мнимую единицу i, число π и число e. e в степени i умножить на π равно минус единице.
1: Ну и насколько знаю, еще... Число π можно встретить в природе, да? Кругом.
2: Ну, везде, где есть окружность, автоматом есть число π. Вот у нас столик, да? Он восьмиугольный. Уже довольно неплохое приближение для числа π. Но бывают и круглые столики. А, ну вот что. Вот стакан стоит, он круглый. Вот это разделить на диаметр равно числу π. Ну, понятно, что в природе везде это есть. Везде, где есть окружность, везде есть число π. Синусы, косинусы, арксинусы, аркосинусы, да? Как-то я приехал в школу, мне говорили... Они взбунтовались, говорят, никаких аркосинусов в жизни не существует. Алексей Владимирович, я понимаю, что вы не любите это, но, может быть, вы им покажете где-нибудь в жизни аркосинус. Я начал лекцию так. Поднимите руку, кто когда-нибудь катался на колесе обозрения. Все поднимают руку. Поднимите руку, кто знает, какая высота колеса обозрения на Соколиной горе, да, например. Ну, там, на самом деле, другой город был, но неважно. Допустим, это было в Москве, да? Ну, там, допустим, поднимает руку, говорит, 60 метров, да? Отлично. Значит, размер колеса 60 метров. Прекрасно. Допустим, что нет вот этого начального фундамента, значит, высота тогда будет 60 метров. Если прямо от земли, на самом деле, там, оно еще и на постаменте стоит. Допустим, от земли, да? Значит, видимость 60 метров. Какую долю времени вы находитесь на высоте 50 метров и выше? Долю времени от вращения вот этого вокруг, да? Это естественный вопрос. Его, естественно, задать. Вот ты хочешь, например, что-то разглядеть, что можно разглядеть только после того, как ты пересек 50 метров. Хочешь. Значит, соответственно, тебе надо знать, сколько времени на колесе обозрения, размер которого по высоте 60 метров, ты находишься выше отметки 50 метров. Ответ. 2 умножить на арксинус 2 третей. Прошу любить и жаловать. Выраженный в радианах. Деленный на 2π. То есть, на самом деле, арксинус деленный на π. Все. Это ответ точный абсолютно. Он показывает, что в жизни арксинус есть, как только ты чуть-чуть про что-то в жизни думаешь, хоть про что-нибудь. Любой крутящийся объект, любой вопрос про сколько времени там точка находится в том или ином диапазоне, сводится к арксинусу. Но мы отвлеклись от фильма.
1: Конструктивно в деконструкции с Алексеем Саватеевым.
3: Научному разбору можно подвергнуть все, что угодно.
4: А если говорить о неокрепших умах, так это вообще может быть очень грустная история.
5: И то ли он специально такую пасхалку заложил, то ли не специально.
3: Ахиллес приезжает с голыми ляжками на лошади верхом. Ну, понятно, его мать же макала в стикс, поэтому ему ничего не натирает.
0: Бюджет фильма «Пи» составил всего 60 тысяч долларов, большую часть из которых составили 100-долларовые взносы друзей и родственников Даррена Аронофски. Поэтому, когда картина была продана Artisan Entertainment за 1 миллион долларов, каждый из вложивших 100 долларов получил назад по 150. Фильм снимался прямо на улицах Нью-Йорка, без ограждения и предварительного согласования с властями. Поэтому кто-то из съемочной группы все время должен был стоять часовым, чтобы предупредить о приближении полиции.
1: Вернемся к фильму. Главный герой Макс Коэн довольно-таки успешный математик, который к 20 годам уже защитил диссертацию. И сейчас тратит все время для того, чтобы понять систему котировок ставок. И этим постоянно занимается. Как ты думаешь, насколько точно передан образ успешного математика, который показан для 90-х годов в фильме?
2: Очень плохо. Вообще, если честно, кстати, в предыдущей формуле я наврал, там единица минус это арксинус, но неважно. Дальше каждый зритель додумает сам. Насчет фильма. Фильм мне не понравился, честно говоря. То есть мне... Не знаю, хороша, конечно, реклама, да, деконструкция. Мы разбираем фильм «Пи», и человеку, который участвует как математический эксперт, фильм не понравился. Но, тем не менее, я должен сказать, что мне было неприятно его смотреть, я его с трудом досмотрел до конца. Он бьет на эффект, это типичная такая американская развесистая клюква, такая как бы порнография духа, я бы так назвал его. Но, тем не менее, страсти он показывает очень хорошо. Судьба математика выражена... видимо, глазами какого-то человека, у которого гротескное представление о математиках. То есть это совершенно нетипичная судьба математика, если зайти в институт имени Стеклова в Москве и посмотреть на живое содержимое его кабинетов, ни одного такого человека не будет найдено. Никого даже, наверное, похожего. Ну, чуть-чуть, может быть, пара человек, я знаю, похожих на этого главного героя, но все равно они гораздо более позитивные, скажем так.
1: Ну, видишь, это первый культовый фильм Даррена Аронофски. И вообще он считается довольно культовым режиссером. Фильмы «Реквием по мечте», «Черный лебедь»
2: для кого? Он считается как бы попсово крутым или он считается для интеллектуальной публики крутым?
1: Для
2: я просто не знаю, других фильмов не смотрел.
1: Для интеллектуальной.
2: Для интеллектуальной, да? Ну, значит, там первый блин, да. Ну, в общем, он изобразил, может быть, что-то очень красивое для обывателя, да? Но, то есть начнем вот с самой идеи, что математик может разгадать, да, разгадать биржевые индексы. Значит, по этому поводу я могу сказать следующее. Вот был спор, там можно ли обыграть казино, можно ли разгадать, что происходит в казино. Казино может в некоторых случаях поддаваться, ну, в некоторых случаях оно может поддаваться...
1: Подожди, можешь здесь про твою книгу тогда сказать?
2: Да?
1: Да, давай скажу.
2: Да. Ну, давай.
1: Вот смотри, он там пытается понять систему финансовую.
2: Разгадать, конечно, индексы, биржевые показатели, разгадать индексы эти все.
1: Да, он пытается разгадать систему котировок индексов. Вот. А есть люди, которые пытались разгадать систему казино, им это удавалось. Ты как человек, который недавно выпустил книгу по экономике, можешь мне рассказать, чем они отличаются?
2: Про экономику мы рассказали, там мы там книга про теорию механизмов, на самом деле, экономических. В частности, мы разбираем аукционы. Что касается там биржи и казино, здесь ответ такой. Для казино, все-таки правила казино кто-то придумывает. То есть это какой-то живой человек, который говорит, вот будет так-то, так-то и так-то. А на бирже правила... складываются, да, та цена, которая будет, складывается сама

0: как только на какое-то время кто-то увидел доминирующую, такой доминирующий тренд в том, как устроены движки, да, и тут же начал за счет этого зарабатывать, движки за счет этого тут же начинают проигрывать, их немедленно меняют. Понимаешь, да? То есть угадать ход биржи можно только на небольшое время, совершенно случайно. За это время можно, безусловно, очень много заработать. Но тут же будет разрушен сам этот ход, который ты угадал. Поэтому это, в принципе, непредсказуемая вещь. И дальше начинается шаманизм. То есть кто-то утверждает, что у него есть какая-то суперформула, которая говорит, два раза дошло до того края, а потом к тому, а потом обрушилось сюда, да? И вот там он, допустим, пользуясь этой формулой, выиграл, совершенно случайно, выиграл там $1 000 000. И дальше мы про него узнали не потому, что у него эта формула, а потому, что он выиграл $1 000 000, да? То есть там 1000 человек, у каждого своя мнемоническая формула. 900 из них все слили, все свое состояние проиграли, да? А 100 человек выиграли, и кто-то выиграл очень сильно. И этот кто-то пропагандирует формулу, по которой он якобы выиграл. На самом деле никакой вообще связи между формулой и его выигрышем нет. А выигрыш его был чистым, случайным стечением обстоятельств. Ну, понимаешь, да?
1: Ну да, то есть никакой систематизации никакой нет, системы просто быть удача, не
0: может.
1: И все.
0: Да, может быть что-то, знаешь, я бы сказал так. Значит, влияние факторов мистического толка я не, как бы сказать, я допускаю. Влияние факторов мистического толка. Мне до начала этого чемпионата мира один человек написал письмо, в котором определенно заявил, что выиграет Аргентина чемпионат, да? И предложил там ставить все мои деньги. Слава богу, у меня денег никаких нет, у меня не было даже этого самого, у меня только долги, да? Долги ставить — это совсем уж, да, номер. Вот. В общем, ну я как бы отмахнулся, а он сказал, ну как тебе сказать, я вот не отмахиваюсь, я очень много поставил. А почему? Да потому что предыдущие два чемпионата человек, который говорил про Аргентину, тоже поставил на победителя. Ну то есть этот человек, который это говорил, да, он имеет какую-то секретную формулу, он знает всегда.
1: Он уже каждый раз выигрывает?
0: Вот уже третий раз подряд он выиграл.
1: Угу.
0: Да, значит, теперь вопрос, как я к этому отношусь? Ответ. Я стараюсь от этого получения информации держаться подальше. Почему? Потому что я много такого видел. Если ты просишь у не очень хороших источников, тебе и скорость прибавят на марафоне, и много чего дадут, но взамен душу в ад заберут. Понимаешь, для нас, православных, это делать не надо. Вот тебе ответ ученого.
1: Ты искренне
0: член корреспондента Российской академии наук. Потому что надо держаться подальше от этих дел. Да, возможно, там какие-то вещи внушают злые силы, да, такие темные злые силы внушают, они потом твою душу заберут. Так что, может быть, на бирже вот эти вот, кто эти все, они, я думаю, что они продали душу дьяволу со всеми потрохами.
1: Ну смотри, в фильме вообще много мистики связано с цифрами.
0: Вот да, скажи, да, это вот где, все из этой серии. Да.
1: Где грань между нумерологом и математиком? Потому что там уже, мне кажется, они в какую-то мистику
0: совершенно. Ну, в духовном ходят. Смысле грань ровно там. То есть математик – это человек, который с открытой радостной душой познает этот мир в том его отношении, в котором он описывается математическими формулами, что вполне попущено Господом Богом. То есть нам отпущено некоторое знание о мире, которое мы можем получить, чтобы, например, летать на самолетах, там, уметь засекретить свои данные в интернете, когда это нужно, да? То есть, ну, чтобы, в конце концов, просто жизнь организовать. Мы сейчас на камеру снимаем. Эта камера не может быть вообще без математики сделана. То есть, чтобы жизнь приняла такой цивилизованный формат, нам дана математика и дан ключ к ней. То есть, часть вот этого языка нам дана. Но это касается именно достоверного научного знания. Достоверного, доказуемого знания. А нумерология начинается там, где доказательства прекращаются. А начинается, верь мне, вот она, да, вот она. И даже проверить нельзя. То есть если вот у Романа Джана, да, как мы обсуждали, у него там эти формулы, но они, по крайней мере, верны. Их можно на компьютере показать. Верны, они мистическим образом получены, но они верны. А здесь... Тебе просто вот скармливают, что вот третий раз на этот, на четвертый ставь тогда $100, в этом месте ставь 100 тысяч, и вот ты победил, да? Но это как, там фактически как лиса Алиса и кот Базилио, да? То есть сами лиса Алиса и кот Базилио могут продать душу дьяволу, но остальным они скармливают всю эту бодягу для того, чтобы просто их обыграть.
1: А как ты относишься к цифрам, там, допустим, 3 шестерки, когда говорят, что это цифра дьявола, 13?
0: Я никак абсолютно к этому не отношусь, я сам родился 13 декабря.

0: Вот. Черные кошки с удовольствием мне перебегают дорогу. Но надо понимать, что если человек верит в то, что ему может быть нанесен вред, то, ну, понимаешь, вот сейчас мы отступим от науки. Ты меня позвала как научного эксперта. Сейчас я тебе буду объяснять, что... Я тебе сейчас совсем другое буду говорить. Я тебе буду говорить, что если человек доверяет народным приметам, то они для него работают, потому что он уже в сети. Он как бы... это же нарушение первой заповеди, да? Я твой Бог единый, да, и не будет у тебя других богов. А он поклоняется вместо этого каким-то приметам народным, да? То есть он уже в этой сети. И для него эти законы могут действовать. То есть если он верит, что черная кошка ему перебегает дорогу, дает беду, то он себя на эту беду программирует. Понимаешь, я сейчас выступаю как какой-то психолог в лучшем случае, а в худшем случае вообще как мистик.
1: Да, мне просто было интересно твое отношение к этим цифрам.
0: Да, мое отношение такое. Я это все вертел, извиняюсь, грубо на одном месте. Никакого никогда. Мне радостно видеть число 13, потому что я родился 13-го. Число 666 я не боюсь, но если на машине у кого-то номер 666, там что-то РУС, то с таким человеком я вряд ли буду иметь дело, потому что это значит, что он... Это же его собственное было, это же не ему случайно попался. Такие номера случайно не попадаются, они стоят очень дорого. То есть это значит, что он потратил свои деньги на то, чтобы показать, да, число, ну как, это же все равно в мифологии это число сатаны, число зверя, да? Мифология, даже в Библии, на самом деле так и написано, число ему 666, да, 666. То есть если человек это делает сознательно, помещая это на машину, это значит, что он сознательно поклоняется тем силам, которые стоят против Бога. С таким человеком я дело иметь, скорее всего, не буду.
1: Ну, видишь, ты говоришь, верующий человек, а в Библии написано, что три шестерки — это цифры
0: сатаны. Да, но это же непонятно, что означает. Мы же не понимаем, но это же, как сказать, никто не сказал, что когда мы
1: это же тоже некое суеверие.
0: Там в Библии не написано то, что если я пришел в магазин и написано, что рыба стоит 666 рублей, то мне ее не надо покупать. В Библии это не сказано, это уже домыслы чистой воды. То есть в каком-то смысле, там, я не знаю, какой это древний язык был, на котором эта Библия писалась, да, в каком-то смысле слова, там, арамейский был, там, какие еще были древние языки, да, и вот в каком-то непонятном смысле, который был тогда, может быть, ясен тамошним мудрецам, что-то там связанное с 666, а может, они неправильно перевели. То есть здесь, когда речь идет о какой-то вот такой явственной нумерологии, надо к этому относиться абсолютно спокойно. Абсолютно. То есть это не что-то, что должно управлять твоей личной жизнью.
1: Ну, смотри, главного героя постоянно преследует еврей и пытается ему доказать...
0: Хасид.
1: Да.
0: Да.
1: Доказать о том, что в числах...
0: Специальный вид
1: еврея. ...содержится какой-то смысл. Как ты к этому относишься?
0: Значит, смотри, есть такая книга Каббала. Мне ее подарили. Я ее открыл, там куча этих всех прикидок математических. Я ее прочитал, некоторое количество страниц, закрыл, поставил на полку. Решил так, буду относиться к ней как к музейному экспонату. Мне кажется, что они немножко с этим заигрались. Но я не хочу утверждать ничего определенно. Опять же, именно потому, что это не математика. Это нумерология. Еще раз, давай вспомним. Нумерология начинается там, где заканчиваются доказательства и рассуждения. В сферу моих научных интересов входят доказательства и рассуждения. То есть проверяемое, достоверное математическое знание.
1: Там еще постоянно говорится про последовательность цифр, про последовательность Фибоначчи.
0: Ой, это как раз очень интересная штука.
1: Расскажи, что это поподробнее.
0: Ряд Фибоначчи, это очень интересный ряд, это чисто, так сказать, это уже никакой нумерологии отношения не имеет. Это то, что встречается очень часто в жизни, когда количество... Значит, каких-то объектов в следующий момент равно количеству в предыдущий плюс количеству в предпредыдущий. Это выпадает из кучи там, математических закономерностей природы. Всякие листочки там на папоротнике, что-то похожее. В общем, это лейтмотив.
1: Про семечки, да, еще в подсолнухе говорят.
0: Подсолнухи, да. Лейтмотив очень многих ситуаций, когда что-то на n-м шаге равно чему-то на n-1 плюс чему-то на n-2. Ну, то есть, вот φ от n... Четко, строго говоря, φ от n равно φ от n минус 1 плюс φ от n минус 2. Нужно найти такое φ. Вот φ – это функция от натурального аргумента. Какие функции удовлетворяют этим условиям, если еще при этом первые два значения будут равны единице? В общем, существует общая формула, которая внезапно включает из себя корень из 5. Выглядит эта формула так. N-ное число Фибоначчи, то есть, ну, как, допустим, вот будет... единица, единица, двойка, тройка, 2 плюс 3, 5, 5 плюс 3, 8, 8 плюс 5, 13, 13 плюс 8, 21, так начинаешь суммировать, идешь туда. И хочешь узнать, вот на сотом месте что будет? Ответ. Сотое, или там, может, 99-е, или 101-е число Фибоначчи равно сотой степени некоторого уникальнейшего числа, которое равно корень из 5 плюс 1 пополам, за вычетом сотой степени числа 1 минус корень из 5 пополам, и все это делить на корень из 5. Первый мистический вопрос, почему целое число выражается через какие-то корни. Никакой мистики здесь нет. Когда ты раскладываешь по биному Ньютона, вычитаешь все знаки, все целые, там получается целые числа и числа с корнем из 5. Когда, значит, целое посокращается, остается число, умноженное на корень из 5, после того, как мы делим внизу это все на корень из 5, у тебя целое число. То есть для любого n такое выражение составляет целое число. Но еще красивее то, что это именно и получается n-ное число Фибоначчи в точности по вот этой формуле суммирования. Так вот, в этой формуле львиную долю общего вот этого количества, да, вот фиат 100, да, фиат 100, это огромное число, что значит 100 раз надо вот эту процедуру проделать. У тебя уже на пятом, там, на шестом возникает 21, 34, 55, 89, 144, 233, да, 577. Они растут очень быстро. И сотое число это там, огромное, длиннющее число. Так вот, почти все содержание этого числа это корень из 5 плюс 1 пополам в степени 100. Потому что второе число меньше единицы по модулю, и в сотой степени оно сжимается, как шагреневая кожа, к нулю. То есть почти точно n-ное число Фибоначчи равно корень из 5 плюс 1 пополам в n-ной степени. Теперь вопрос, что такое корень из 5 плюс 1 пополам? Что это такое? Внимание, я еще не произнес, но это знает каждый с детства. Это золотое сечение.
1: А, ты про это говоришь?
0: Конечно. Золотое сечение равно корень из 5 плюс 1 пополам. Оно определяется, оно действительно управляет очень многими законами природы и определяется формально как отношение большего к меньшему так, что если из большего меньшее урезать, то меньшее к оставшемуся будет относиться ровно так же, как больше относилось к меньшему. То есть, грубо говоря, у тебя есть отрезок. Давай я покажу на этом стакане. У тебя есть отрезок, да? И вот отношение будет числом, отношение будет золотым сечением, если полная высота вот этой чашки к вот этой большой части относится так же, да? То есть разделить, если вот это на это, будет то же самое число, что если вот это разделить на оставшееся.
1: Угу.
0: Получается совершенно конкретное уравнение. Уравнение решается, получается корень из 5 плюс 1 пополам. И еще, это там есть понятие цепная дробь, там разложение, любое число может быть разложено в цепную дробь. Так вот, число золотое сечение раскладывается в цепную дробь с одними единицами. 1 плюс 1 разделить на 1 плюс 1 разделить на 1 плюс 1 разделить на так далее. Оно же участвует в построении правильного пятиугольника циркульной линейкой. Что сделали еще при Евклиде и очень гордились этим. То есть, как бы куда ни плюнь, у тебя это золотое сечение возникает. И в пропорциях каких-то оно там важно. В общем, это и в математике очень красивый объект, и для жизни он хорошо очень, как бы сказать, подобран.
1: Ну, по этому уравнению дома, по-моему, строят, правильно?
0: Да, много чего. Из-за того, что наш глаз, как бы он настроен видеть это как гармонию. Это уже я не знаю почему, но это у психологов надо спросить.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Так что, да, в архитектуре, конечно, это изучается. И то, что числа Фибоначчи тоже аппроксимируются, отношение соседних к числу Фибоначчи, получается, стремится к этому золотому сечению. Ну вот он это увидел там, сразу ему это как бы приглянулось и заинтересовало его, да, в фильме. Вот, потому что он увидел золотое сечение и числа Фибоначчи.
1: Все говорят о том, что в начале фильма неправильно показана цифра π. Там после
0: Может
1: запятой
0: быть, и неправильно,
1: какие-то
0: да.
1: неправильные данные.
0: Но это значит, как бы...
1: То, что там было куча консультантов, кроме консультанта по математике. Ты как специалист, что ты можешь сказать?
0: Я как специалист по математике этого бы не заметил, потому что ни один математик дальше седьмой цифры не помнит. Не, ну,
1: про цифры,
0: наверное, кто-то,
1: ладно,
0: кто-то помнит. Кто-то помнит до одиннадцатой цифры. Но на самом деле, вот я хочу сказать, те, кто помнит до сотой, понятно, можно и до тысячной помнить. Это вопрос памяти. До хрена. То есть это как бы для математика. Математик помнит то, что связано с его работой. Ну, там мы, конечно, все помним формулу суммы геометрической прогрессии, потому что невозможно каждый раз ее выдумывать заново. Это можно, но это долго, и это не даст нам плодотворно работать в математике. Но помнить там число π дальше седьмого знака, мне кажется, просто совершенно бессмысленным занятием. Вот, пожалуйста, 3.14.15.926. Все, дальше я не помню. По-моему, 5.3.5.8, но не уверен.
1: Ну, хорошо.
0: Да, 5.3.5.8.9.7. Но дальше точно не помню.
1: Нет, по поводу цифр понятно. Я имею в виду, как специалист, что ты можешь сказать по поводу работы математика в фильме главного героя, когда он считает, высчитывает.
0: Быстро считает, да, там что-то быстро вычисляет. Ты знаешь, это было и у Романа Джана, да, в фильме, там вот было, мы это не затронули, когда майор МакМагон такой, это самое, так на него, да, смотрел так это, надменно. Ну-ка, корень из трррррм. И Роман Джан сразу трррррм, да? Вот, хорошо, тогда я с тобой поговорю, типа, да, ты мой брат там по комбинаторике. Но на самом деле, ну, на самом деле, так нельзя, ну, никто так не считает. То есть это...
1: А ты так тоже не умеешь?
0: Нет, конечно. И более того, если честно, вот, может быть, есть какие-то сверхспособности, связанные со скоростным вычислением, но, во-первых, по-моему, все-таки не с такой скоростью. Там какой-то перерыв человеку все равно будет нужен. Там супертренировка, наверное, может... Там пловца научить плавать со скоростью 7 км в час, но не 70. А супер, ну или 15 даже км в час, да, пловцы, наверное, могут плавать, но никак не 70. А то же самое здесь. Я думаю, что супертренировка даст извлечение корня там за 15 секунд такого, но никак не сразу. Вот, это раз. Второе, эти навыки совершенно бесполезны в жизни. Вот они, как сказать, они бесполезны, ну, много чего бесполезно в жизни. Красивые математические формулы могут быть тоже долгое время бесполезны в жизни, но они красивые. А когда ты просто быстро вычисляешь, в этом нет ну, ни, как бы ни уму, ни разуму, ни, никакой помощи. Поэтому никакие
1: можно
0: математики...
1: Можно тоже красиво считать.
0: Ну, только если там, не знаю, там 15-летних этих юных девиц поражать тем, что ты корни извлекаешь. Ну, как-то да, я никогда этим не занимался, нет. Я имею в виду таким образом.
1: Смотри, мы еще в фильме видим вычислительную машину Евклид, с которой он постоянно разговаривает. Когда они вообще появились и какую функцию несли? Насколько вообще работа этой вычислительной машины точно показана в фильме? С научной точки зрения.
0: Не знаю.
1: Не знаешь?
0: Не знаю. У нас был Лебедев, он придумал этот самый... как же наш компьютер-то назывался-то, Лебедевский первый? То ли Роботрон? Как-то... Какое-то слово такое красивое. Короче, основы вычислительной техники... придуманные, в общем, у нас и в Америке одновременно. Более того, мне кажется, что Лебедев даже был раньше. Там в каких-то, то есть, когда был его доклад за границей, это был полный фурор. Это 50-е, 60-е годы. Но подробностей я не знаю, как они работали. То есть эти огромные машины с перфокартами, да, там какие-то. Однако на этих машинах уже Гагарина запустили в космос. Там же надо было просчитать траекторию до больших. Ну, там все, что надо, до больших очень точностей. Когда запускаешь ракету, вправо-влево на одну миллионную... И ты убил человека. Все взорвалось. Понимаешь, то есть там как бы настолько все должно быть выверено, и это уже без, как бы, без калькулятора это уже не делается, да? То есть советская машина это сделала, но ну, смотри, вот эта огромная неуклюжая машина, она запустила человека в космос первым. То есть дальше уже остальное это так, как бы сегодня вот такой вот компьютер все это сделал 1000 раз быстрее. Вот, но суть в том, что историю становления вот этих вот вычислительных машин, это надо, конечно, изучать отдельно. Угу. Это я не в курсе этого.
1: А ты по фильму заметил отсутствие консультанта по математике? Было ли что-то такое ну, именно в формулах, что тебе резало глаз?
0: Нет, не было. Мне только вот как бы... мне не понравилось только то, что сам фильм изображает математика как какого-то полоумного придурка. Вот и все. Который еще и себе там в лоб вставляет этот самый... в конце. Дрель. Ну, окончание приятное, да, то есть он даже считать разучился. Ну, не знаю, на самом деле настолько вот, настолько фильм сделан людьми, которые ничего не понимают по профессию математика. То есть вот поэтому только. По, как сказать, как мои там друзья-историки говорят, да, то, что Фоменко врет, ясно не почему-то конкретному, а по общей полной шизанутости всего и противоречию этого всего исторической науке. Я не могу в этом ничего осудить, потому что я не сведущий, но их аргумент именно такой, что фальшь пронизывает всю его теорию от начала до конца, и даже разбираясь с конкретными какими-то моментами, оно ничего здесь не дает большего, чем то, что ты понимаешь, что это, ну, там, пишет человек полную ахинею. То же самое здесь. Этот фильм, он представил жизнь математика в виде полной ахинеи. Жизнь математика не такая, чем большинство математиков. Жизнью вполне там довольны, они это самое, проживают спокойно в нормальных квартирах, там, имеют семьи, детей. Ну, в общем, вот этот весь трэш, это что-то не... Да, они немножко не от мира сего. Я всегда говорил, что они немножко не от мира сего. Но на самом деле...
1: Как конечно, бы это... как можно так любить цифры? Как можно так любить цифры уравнения?
0: Ну, это, как бы это нормально. Не нет, это, в этом ничего страшного нет. Девушкам это даже нравится. Но вот как бы сходить с ума... Нет, это редкое явление. Это редкое. Среди логиков, наверное, почаще, да, бывает. Но бывает, сходит с ума. На мехмате у нас ходил человек, рисовал треугольники на стенах, на всех. Рисует и рисует. Я к нему подхожу, смотрю, у него глаза крутятся вот так, из стороны в сторону. Я говорю, остановись, зачем ты это рисуешь? Он говорит, подожди, посмотри, треугольник. Посмотри, у него из вершины выходит два ребра. Да, говорю, и что? А вершин три. Я говорю, ну. Значит, ребер должно быть шесть, а у него три стороны. Я говорю, ну, у каждой стороны же тоже две. Не путай меня, прекрати, вот. Ну, короче, через час приехала карета, да, и все.
1: И больше не вернулся.
0: Да, закончилось в психдоме. Но на самом деле это редко бывает. Но математики с разной степенью шизанутости, но тем не менее, там, я не думаю, что математик реже, например, женится и заводит семью, чем среднестатистический по больнице. Нет.
1: Слушай, ну, другие фильмы...
0: Некоторым девушкам просто это нравится. У нас же как естественный отбор, как происходит? Вот девушка, она высматривает того, там, от кого ей хочется потомство иметь, да? Ну, как бы человек такой вот оригинальный, интересный, такой не от мира сего, он представляет интерес для определенного круга девушек, да? Потому что, ну, так сказать, мало ли, может, именно эти знания в дальнейшем и приведут к успеху, да, цивилизации. То есть это никто не знает. Поэтому это нормальная ниша, и, в общем, вот эта вся история, она какая-то... Хотя там тоже показана девчонка, которая в него влюблена, да? Вот это вот... который все ему то тортик принесет, то еще что-то там. Вот, то есть это отражено в фильме. Ну да, скорее его реакция отражена неправильно. Его реакция очень странная.
1: Ну смотри, нам все равно Даррен Аронофски показывает образ довольно-таки успешного математика для 90-х годов, который занимается там акциями, венчурными фондами и так далее. А скажи, какой на самом деле математик должен был быть там, и какой он сейчас? Потому что математика — это же намного больше, чем работа с акциями, систематизация, формулы.
0: Давай начнем со следующего. Вот, собственно говоря, почему в этом фильме так много фальши? Потому что успешный математик вообще не работает с акциями и никогда не работал в 90-х годах с акциями. Да? То есть и это там, скорее дело физиков было угадывать вот там временные закономерности какие-то там. Физики построили на Уолл-стрит какую-то контору свою. Но это вот математик вообще к этому отношения не имеет. То есть это нумерология, это мистика там. А вот чем реально математик успешный сегодня занимается? Ну вот, например, он сидит и просчитывает уберизацию там всяких перевозок, да? В принципе, транспортные задачи решает. Большой город. Как ты направишь, вот как работает навигатор? Смотри, сложная задача. У тебя человек хочет попасть из пункта А в пункт Б, и в некотором месте на прямой дороге из пункта А в пункт Б возникла пробка, да? Он будет его обводить вокруг пробки. Но надо же понимать, что остальные навигаторы тоже обводят вокруг пробки. Значит, к моменту, когда он туда подъедет, там пробки тоже не будет, да? Угу. То есть, как это учесть? Это невероятно красивая и сложная задача по математике, которую сидят и решают в Яндексе и в Гугле. Дальше. Как сделать защиту информации надежной в таких финансовых системах, как биткоин? Это невероятно сложная и красивая математика. Как там защитить, опять же, как защитить там электронные кошельки, как, ну это я уже, это к криптовалютам тоже, ну как бы это, ну из одной серии, да, кредитные карты, коды, да, вот это вот все, да все сейчас вокруг, весь технический мир, да, это все математика, они взяли фондовый рынок там, самое брутальное из всего и показали. Не, ну на самом деле, даже таким образом привлеченное внимание, может быть и имеет какой-то смысл. Да.
1: Главного героя преследуют финансисты, которые предлагают ему сотрудничество в обмен на очень мощный компьютер. Насколько характерна и органична мотивация для 90-х годов, и какова ситуация сейчас?
0: Не знаю, здесь тоже, по-моему, перебор. Ну, как бы, математику в его работе не нужен какой-то сверхкомпьютер. Ну, действительно, не нужен.
1: Только там счеты.
0: Ну, какой-то компьютер иногда нужен, потому что некоторые действия все-таки достаточно рутинные. Ну, там вот с эллиптическими кривыми руками не поработаешь. Вот я сам, как бы, я очень сильно увлекался теорией эллиптических кривых, но я всегда упирался к тому, что мне нужно все-таки пакеты освоить математические, вот эти, в компьютере, там, чтобы не делать огромные там определители, не считать на руках, которые возникают в буковках и так далее. То есть какие-то компьютеры математику нужны, компьютерные пакеты, но никакой там специальный сверхкомпьютер не нужен. Это скорее может быть нужен для каких-то задач там, ну вот из практики, чисто из практики, вот там задача транспортного моделирования города Москва. Чем более будет точно решена, чем более сильная машина ее решает, да? И то там, на самом деле, на некотором этапе возникают теоретические сильные прорывы, которые позволяют ее решить на слабом компьютере лучше, чем плохо сформулированное на сильном. Но вот этот вот эпизод, он какой-то странный, и более того, я еще раз повторяю, что, скорее всего, для этих финансистов он ничего представить не мог. Это искажение фактов, нет никакой математики за этим.
1: Ну, мы просто видим человека, помешанного на системе, который постепенно сходит с ума.
0: Ну, в общем, да. То есть, как бы, есть такая вот история жизни, да. И, ну, то есть, это надо рассматривать его как, ну, такой, как бы, триллер с элементами фантастики и мистицизма. Вот и все.
1: Смотри, ну, мне кажется, каждый зритель фильм понимает концовку по-разному, потому что это все-таки еще артхаус. В начале фильма мы не сразу понимаем то, что он постепенно начинает сходить с ума, ему начинают мерещиться люди в метро, потом понятно, что это галлюцинация.
0: Пустое метро вообще вызывает какую-то странную реакцию. Откуда пустое метро-то? Ты зайди в Москве, какое пустое метро? А там откуда пустое метро? То есть это уже какая-то выдумка, это какой-то гротеск, да, идет? То есть какая-то другая параллельная реальность.
1: Ну, для создания настроения, наверное, одиночества.
0: Ну да, ну то есть это уже как бы намек на фантастику. То есть это явно фильм фантастический. Фантастический.
1: А как ты понял концовку? Все-таки он сошел с ума, или ты думаешь, его вылечили? Хотя нет, он не умеет считать уже цифры, числа про себя.
0: Это все та же идея автора. Ты либо нормальный, либо ты математик. Это идея Даррена Ароновского. Я думаю, что он в школе плохо очень математику знал. И суть в этом, что он отомстил таким образом математикам, да, сняв про них гротескный фильм. Ну, для меня наоборот, что он, значит, как бы в себе, это никто его не лечил, он убивает в себе гениальность. Убивает вот этот вот чип гениальности, вшитый ему в голову. Ну и как бы все, ну на самом деле отголоски этого есть. Если, значит, если человека, ну, причесывают, да, то есть широк человек, да, надо бы сузить, как Козьма Прутков, да, говорил. Хватает там, отправляет в больницу и дают какие-то лекарства, он после этого туго соображает. То есть это как бы действительно вылечивание одновременно вылечивает и способности. Ну, как бы человека Господь таким создал, ярким, интересным и несчастным, да? Ну и, как сказать, кто дал право взять его и обрезать ради его же счастья? Не знаю. Ну, то есть для меня это было такое тоже концовочка. Но зато она оптимистична, что вот он наконец успокоился, да, сидит там.
1: И сидит улыбается.
0: Тупой уже, да, сидит улыбается, тупой такой. Только что математик был, а теперь он вообще ничего не знает. Вообще, это как бы для меня немножко такой кошмар, потому что я тупею быстро очень с возрастом и... Я боюсь, что лет через 20 там, я уже не смогу читать лекции, и все будут говорить, ну вот Саватеев, типа, вылечили Саватеева, да?
1: Ты будешь сидеть тоже улыбаться
0: просто. Да, буду улыбаться. Сидеть и глупо улыбаться, да.
1: А какой самый курьезный случай у тебя связан с математикой был?
0: Ты знаешь, вот слово «анекдот» обычно понимается как выдуманная история, да, там. «Мойша, Мойша, иди домой!» Что, мам, я проголодался? Нет, тебе холодно. Ну, то есть что-то такое, да, чего не может быть в жизни. На самом деле, там, ну, такой гротеск ситуации. То есть гротеск в данном случае, там описан гротеск мамы, которая там все знает за ребенка. Но вот у меня в жизни был анекдот в прямом смысле слова, то есть невероятная жизненная история. А именно, 2000 год ровно. Мы едем на север в поход в Хибины на лыжах в марте. Едем мы назад на веселе в поезде. Уже после похода счастливый, да, там все, поход прошел, вот так вот закончился, супер все. И на станции Кархумяки, кто знает, я так специально называю ее, на самом деле это Медвежья гора, город Медвежьегорск, там просто на местном языке, на корейском, да, Кархумяки, на финском. Вот, там есть такой, написано, линейный отдел милиции. Линейный отдел милиции, ну как бы линейный в каком смысле? Ну на линейной железной дороге, да, линейный отдел милиции. Ну, понятно, немножко бухие, подходим, я ха-ха-ха, говорю, ха-ха, смотрите, ребят, смотрите, линейный отдел милиции, ой, я сейчас умру от хохота, квадратичный отдел милиции, давайте его переименуем, назовем его квадратичный отдел милиции. Тут дверь открывается, и выходит весьма грозный мент. У нас всех душа в пятке. И тут он открывает рот и говорит, я сейчас вам такой кубический отдел милиции покажу, что вы надолго запомните. Дальше он, значит, не сдерживается и сам улыбается. А мы-то, мы в шоке полном. Ну, понятно, да? То есть, ну, как бы человек, который после слов линейный и квадратичный говорит кубический, это человек не без образования. Угу. Более того, мягко говоря, не без хорошего математического образования, да? Я... Как? Как это? Товарищ милиционер, как это? Я прошу прощения, там, что мы тут смеялись, но объясните. Откуда вы знаете, что за линейным и квадратичным следует кубическое, да? И он такой с улыбкой говорит, ну я, говорит, тоже не это самое, не на помойке себя нашел. В принципе, Петрозаводский государственный университет закончил, мехмат.
1: Нормально, встретились.
0: Вот такая вот история. Вот, анекдот из жизни, то есть не придуманный, а то, что было.
1: Спасибо тебе большое за разбор.
0: Маткульт, привет всем нашим слушателям и зрителям. Вот так вот, до новых встреч в интернете.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас день особенный. Сегодня у нас в гостях Владимир Георгиевич Сурдин. И это прекрасный повод встретиться, послушать. Я все, наверное, не буду ваши должности, звания, но скажу, что вы
2: известный
1: популяризатор, кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета. Ну и, конечно, лауреат многих премий, премии «Просветитель» в том числе. Поэтому мы очень рады всегда вас видеть, и я с удовольствием предоставляю вам слово.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Добрый вечер. Я тоже очень рад. Сейчас потушим свет и будем говорить о темных сущностях Вселенной. Хотя, наверное, не надо тушить, тут яркий экран. А говорить, конечно, будем, если он работает, работает, о черных дырах, о темной материи, о темной энергии. Но я когда уже сделал эту презентацию и сделал заглавный слайд исключительно из каких-то художественных своих вкусов, потом еще раз посмотрел на него и понял, с чего надо начать. Это мы думаем, что астрономы темнят в последнее время. На самом деле все уже было. И темные сущности в астрономии тоже уже были. И вот она, вот это получше, вот она, первая темная сущность, это, конечно, Dark Side of the Moon. И надо вспомнить, что многие люди до сих пор считают, что обратная сторона Луны, она темная. И журналисты ее называют темной. И когда китайцы туда недавно сели, спросили, а как же они там фотографировать будут? А и с этой, конечно, темной стороны Луны надо начать, потому что мы ее обычно видим. Вот она, темная сторона Луны, то есть неосвещенная Солнцем. Но это не значит, что она совершенно невидимая. И тут, наверное, 3/4 нас с вами – это любители астрономии, которые знают прекрасно, что такое пепельный свет Луны. Вот он самый, и это не что иное, как свет земного шара, освещающий Луну. И там сейчас, если кто-то там есть, ну, если кто-то там будет в этот момент, спокойно можно читать книги без фонарика, гулять без фонарика, потому что сейчас вот там светлее, чем на земном шаре в полнолуние. А если бы не одна полная луна над нами висела, а штука так, ну, где-то около 100. А поэтому не такая уж она и темная. И обратная сторона тоже. Почему же ее это называют dark side? Потому что по-английски dark – это не просто черный, не просто темный, ну, черный вообще black. А dark – это еще и таинственный, неизученный, неизведанный. У этого слова много смыслов, и та сторона, которая к нам обращена, мы ее прекрасно знаем, мы в телескопы 100 раз видели, а та, которая от нас, она была dark side и остается неизученной, несмотря на то, что китайцы уже на ней сидят. Все знают, да? Ну, конечно, все. Вот. И впервые надо напомнить, что вот в этом году будет очередной юбилей, что впервые мы ее увидели. И не просто мы как человечество, а мы как страна, бывший Советский Союз, и более того, мы как Государственный астрономический институт имени Штернберга, потому что вот эта первая фотография обратной стороны Луны, она попала в Пулковскую обсерваторию к нам, и мои коллеги, ну, собственно, учителя, тогда я был маленький, еще в детсад ходил, мои учителя обрабатывали эту первую фотографию Луны, еще несовершенную, еще, конечно, забитую радиопомехами, но, тем не менее, первую фотографию. И, казалось бы, теперь мы о ней все знаем. Но посмотрите, какие они разные. И та, которая от нас обращена, недоступна телескопам, доступна только космическим аппаратам китайского производства. И она до сих пор остается непонятной, потому что посмотрите, какая разница между видимой и обратной стороной Луны. А в смысле происхождения этой асимметрии мы до сих пор находимся в поиске, до сих пор есть несколько гипотез, а значит нет ясного понимания, почему эти две стороны такие разные. Так что, несмотря на то, что мы ее видим, она остается для нас таинственной, неизученной и вот по-прежнему dark side of the moon. Так что Это была первая темная сущность, к которой астрономы хоть и прикоснулись, но не выяснили до конца ее смысл. Посмотрите, какая она странная. Да? Одно маленькое море Москвы и больше ничего. И вот какое-то еще странное такое образование. Все помнят, как его назвали в 59 году? А? Нет, никто не помнит? Нет, нет. Хребет Советский. Вот, когда на плохеньких фотографиях увидели вот эту вот, сейчас она вылезет с горизонта, вот эту штуку, то подумали, что это горный хребет, и назвали его Хребет Советский. И первые карты Луны, обратного полушария Луны, вышли, и там был Хребет Советский. А потом выяснилось, что нет там никакого хребта, и исчез карта Луны. Вот, жалко или не жалко? Не жалко. Исчез Хребет Советский. Ну все. Хватит о Луне, а черных дырах давайте. Это начало современных сущностей. С черными дырами мы тоже знакомы давно. Мы, в смысле, вот в научном обиходе. Идея родилась еще в 18 веке в голове Джона Митчелла, английского. Ну, геофизики его считают отцом геофизики современной, а мы считаем вот предвестником черных дыр. К сожалению, ни портрета, ничего от него не сохранилось, кроме славы. И тем не менее он первым задумался о том, что слишком массивное и не очень большое тело может не отпустить от себя ничто, даже свет. Ну, понятие второй космической скорости тогда уже существовало. Правда, в основном физики представляли себе свет как частицы, материальные частицы, корпускулы. Но от этого механика полета не менялась. Сегодня мы говорим кванты, тогда говорили корпускулы. Но он первым посчитал, какого размера должна быть сфера с массой Солнца, но чтобы не отпускать от себя ничего, в том числе и корпускулы света. Неизвестно, Лаплас сам дошел до этой мысли или, читая статьи Митчелла, Митчелл публиковал, публикации были, но Лаплас как бы переоткрыл эту мысль и опубликовал в более доступном, у него там большая книга была о мироздании, в более доступном виде, и идея опять пошла в массы и снова не получила поддержки, не получила развития. Потому что все понимали, сжать Солнце до размеров 3 километра нереально. А если для земного шара посчитать размер черного тела, тогда еще не было термина «черная дыра», «black hole», то это вообще там порядка сантиметра. Ну, так не бывает, таких планет не бывает. И забыли снова про эту идею. И третий раз она родилась уже в начале 20 века, когда Эйнштейн написал свое полевое уравнение гравитационного поля, как искажается геометрия пространства и времени. Он написал уравнение, а надо было найти решение этого уравнения. И первым нашел самое примитивное, самое простое, самое симметричное решение для этого уравнения немецкий, говорят астроном, но вообще-то он и математик, и оптик, и все на свете был Карл Шварцшильд. И большая удача, что он успел это сделать буквально накануне своей гибели. Ну, точнее говоря, смерти. Ну, фактически он погиб в окопах Первой мировой войны, уже будучи больным. Тогда была окопная война, и умирали в основном не от пуль, а от ран и болезней. И он нашел решение, но, значит, не дожил до славы, потому что через несколько недель умер в госпитале. Но его решение мы теперь называем решением Шварцшильда, и оно говорит о том, что вокруг точечной массы существует очень интересная область под названием горизонт событий и чуть менее интересная, но тоже любопытная область – фотонная сфера. То есть это первая и вторая космическая скорости для кванта света или для корпускулы света, назовите как хотите. По этой сфере, ну, более внешней, более далекой от источника тяготения, квант будет летать по круговой орбите, ну, как у нас космические корабли летают, а отсюда он не сможет стартовать со своей скоростью света так, чтобы уйти куда-то далеко от источника тяготения. И с тех пор мы называем внутренний радиус радиусом Шварцшильда или гравитационным радиусом черной дыры. И знаем, что оттуда улететь вовне ничто не может. Быстрее света ничто не летает. А внутрь упасть, конечно, может все упасть и пропасть там раз и навсегда. По крайней мере, так думали довольно долго. А длительное время, вот с 16 по начало, по середину 60-х годов, только решение Шварцшильда существовало для компактных объектов. И затем было найдено второе решение Кера. Вот новозеландский математик Кер, это мы были на конференции в честь юбилея Зельдовича, тот он приезжал со своей женой, ну, уже не молодой, но прославленный математик, потому что он нашел более общее решение. У Шварцшильда была материальная точка, которая имела только массу и ничего больше. А Кер нашел математическое решение для вращающегося тела. А мы знаем, все на свете вращается, так что решение Кера, оно более общее и более сложное, более интересное. Тут появляется еще одна сфера, кроме горизонта событий, из-под которого вылететь нельзя, а упасть и пропасть там можно. А еще появляется внешняя такая эллипсоидальная сфера, предел статичности. В каком смысле? Если туда что-то залетело, вот в промежуток между ними двумя, то оно уже не может находиться в неподвижности, какие бы там реактивные двигатели у него не были, или бы его там снаружи на канатике держали, все равно оно будет вращаться туда же, в том же направлении, куда вращается сама... А, она у меня сюда вращается. Ну, вот в том же направлении, куда вращается черная дыра. Потому что она, грубо говоря, деформирует материю пространства-времени и тянет как бы всю систему координат в том направлении, куда сама вращается. В принципе, оттуда можно вылететь. Если вот частица залетела под предел статичности, она несколько оборотов сделает, куда тащит ее гравитация черной дыры, но, в принципе, может покинуть эту область. А вот уж если пересекла горизонт событий, то все, она оттуда уже никуда не появится. Развитие всех этих идей в нашей стране, оно, конечно, связано с именем Якова Борисовича Зельдовича. Это академик, один из отцов нашей атомной бомбы, водородной бомбы, атомного котла. Вот это целая плеяда суперфизиков была в 50-е годы. Сахаров, Харитон, Зельдович, которые стали трижды героями социалистического труда. Вот у Якова Борисовича три звезды было, и он их иногда даже использовал в мирных целях. Он как-то он на машине ехал, его гаишник остановил, попросил права предъявить. А Яков Борисович сказал, конечно, конечно, открыл бардачок своей «Волги», у него 21-я «Волга» была, и сейчас найду, и стал выкладывать, и выложил три звезды геройские, после чего милиционер сказал, проезжайте, извините за беспокойство. Так что эти звезды работали, но интуиция физическая была у Зельдовича, конечно, безумная какая-то. Он просто человек, не имевший среднего образования, никогда в жизни не учившийся ни в университете, нигде. Он ушел из 9 класса школы сразу в лабораторию в Питере и стал работать, ну, в физическом институте, вот, там, имени Йоффе. И вырос, так сказать, без среднего и без высшего образования в супер ученого. Школьники есть? Не слушайте, что я говорю. Дипломы надо иметь. В то время вокруг него наши физики и астрофизики работали, и другие приезжали со всего мира. Здесь, вот в МГУ и в Институте прикладной математики, у нас в ГАИШе, был центр и самое напряженное место, где люди занимались релятивистской астрофизикой. Его ближайший ученик те годы, сотрудник, какой он ученик, сотрудник, Игорь Дмитриевич Новиков, и они с ним, Зельдович и Новиков, написали самые крутые книги тогда по релятивистской астрофизике. И до сих пор они, конечно, классика и учебники просто... самые-самые на все языки нужные переведены. Но я показываю не профессиональные книги, а научно-популярные. У нас же лекция все-таки популярная. Игорь Дмитриевич еще и прекрасный популяризатор того, что связано вообще с релятивистскими эффектами и конкретно с черными дырами. И у него есть несколько безумно хороших книг от серии «Эврика», издательством, ну, «Молодая гвардия», да, «Эврику» делала. Очень советую вам их почитать. Они хорошо иллюстрированы и Вы понимаете, это от того человека, который своими руками сделал эту науку. Вот это не просто пересказ чужих результатов, а то, что он внутри себя вырастил и прекрасно рассказывал. Кстати, здесь в планетарии он 100 раз выступал. То есть человек, выросший тут, вот в кружке планетарском. Это сборник. Это сборник, но там есть и такая желтая, толстенькая, мягкая книжка. Ну и, наконец, иностранные посетители. В группу Зельдовича приезжали те, кто сегодня прославлен. Ну, например, Кип Торн, ныне Нобелевский лауреат, вот один из первооткрывателей гравитационных волн. И вместе с ним приезжал Стив Хокинг. Ну, вот в прошлом году Стив умер, но прожил длинную и замечательную, неожиданно длинную и неожиданно насыщенную жизнь. И, ну, кто не знает про Хокинга, да, и его проблемы со здоровьем, и то, что он сделал, я хочу показать вам книжку, которую мы только что сделали. Это последняя книжка Хокинга. Последняя, потому что тут собрано не им написанное, а написанное уже через, так, собранное через несколько месяцев после его смерти. Вот она только что сейчас издана. Тут его выступление, эссе, но она так хорошо отредактирована, что читается как единая книга, и очень советую. Я вот как научный редактор, значит, тут участвовал. Мне очень понравилась она. Потому что, когда пишут книги конкретно о науке, без формул, это не совсем понятно, как можно без формул писать о науке. А здесь о более общих делах, о более общих проблемах, в том числе там, о проблеме путешествия во времени, и ждать или не ждать пришельцев, и что у нас впереди, что позади. У Хокинга было время и возможность размышлять. Мы суетимся, у нас ноги работают, руки работают, мы бегаем все время куда-то, что-то делаем. У него не работало ничего, но вот в этом состоянии еще кое-что работало, и именно в таком состоянии он к нам приезжал, хорошо это помню. К сожалению, в ГАИШе нет пандусов для людей с ограниченной подвижностью, поэтому мы его отдельно носили на руках, а кресло отдельно носили, но тем не менее общались с ним. Что он придумал по части черных дыр? Ну, он много чего придумал, но самое известное – это хокинговское излучение. Это до сих пор гипотеза, это до сих пор неподтвержденная физическая теория, потому что у нас нет лаборатории черных дыр. Но он впервые объединил квантовую механику и общую теорию относительности, которые, вообще говоря, не так прямо не объединяются. Это две совершенно разные теории. Теория относительности – классическая теория, а квантовая механика – она не классическая. Но я хорошо помню, что это его изобретение, что черные дыры должны излучать, что, вообще говоря, в шок тогда повергло большинство физиков, для нас не было неожиданностью, потому что Зельдович об этом говорил еще года за полтора и объяснял нам, что черные дыры должны излучать, и Хокинг был при этом. Он вот тут вот на семинарах у нас все это слышал. Просто он сделал это аккуратно, опубликовал. Это никакой не плагиат, он просто развил идеи Зельдовича. А Зельдович без всяких формул, вот на интуиции своей физической, рассказал нам, что это должно было быть. Так что тут в соавторстве, конечно, надо понимать, что ноги растут вот от наших сильных физиков. Но Хокинг сделал это аккуратно и понял, что на границе черной дыры, а граница никогда не остается статической, неподвижной, она всегда, если мы, внешний наблюдатель, смотрим на черную дыру, она никогда не застывает, она всегда сжимается. Все медленнее и медленнее, но сжимается. А на границе там бесконечно большая гравитационная сила, поэтому она все время, как сказать, работает. И если рядом с границей черной дыры рождается пара виртуальных частиц, они виртуальны, они рождаются в вакууме и тут же должны погибнуть, потому что энергии неоткуда взяться. А энергия берется вот из движения этой границы. И тогда одна частичка может нырнуть внутрь, ну и пропасть там в черной дыре. Но за счет ее энергии, она же падает туда, вниз, в потенциальную яму, за счет ее энергии вторая виртуальная частица становится реальной и улетает. Это может быть квант света или там протон, электрон, что угодно, ну, если большая энергия. И Хокинг предсказал, что черные дыры должны излучать. И вот надгробная плита его могилы в Вестминстерском аббатстве. Ну, мы помним, кого хоронят в этом самом почетном месте, да, в Англии. Там лежит Ньютон, там лежат самые крутые физики. Не только физики, в общем, самые почетные граждане. Хорошая надпись. Здесь лежит то, что было смертным от Хокинга. То есть все остальное бессмертным будет. Ну и вот оно бессмертное, это температура черной дыры. Это какой-то оксюморон. Температура черной дыры. Какая может быть температура у черной дыры, если она все глотает, ничего не отпускает? А температура подразумевает, что излучение должно от любого тела, не имеющего ноль по Кельвину, должно уходить излучение. И вот я, глядя, делал вчера этот слайд, и посмотрел, из каких физических констант состоит это выражение. Посмотрите, постоянная Планка, постоянная Ньютона, гравитационная, постоянная Больцмана, три великих физика, а четвертый тут слева сам Хокинг. Вот как-то это сочетание. То есть он на том же уровне значимости, что и предыдущие великие физики. Это красиво получилось. Мы не знаем, работает эта формула или нет, излучают черные дыры или нет, потому что проверить это пока не удавалось. Вот в начале нынешнего года, в первые дни января, вроде бы в лаборатории нечто подобное, только не с гравитационным, а с электромагнитным полем. Что-то такое был эксперимент, но пока он еще так, по журнальным страницам только гуляет, еще не было научной информации. Посмотрим. Но вроде все должно работать. Когда Хокинг к нам приезжал, я был аспирантом, потом молодым сотрудником, и как-то взял в руки фотоаппарат. Не совсем удобно было фотографировать, вообще обращать внимание на человека, которому не очень хорошо с подвижностью. Но я так вот из-под тишка сфотографировал, у меня сохранилась эта фотография. На заднем плане есть самый лучший Шкловский, наш знаменитый астрофизик. Тут Хокинг, еще вполне подвижный, еще вполне говорящий. Вы знаете, у него был амиотрофический склероз. Медик есть? Мне кажется. Правильно, да? Угу. И у него мышцы постепенно теряли, не проходили нервные импульсы, и он терял подвижность, руки, ноги, а потом и все остальные мышцы. Но тут он еще говорил, правда, на таком английском, что мы его не понимали, трудно ему было артикулировать. Но вот эта спина его переводила на нормальный английский. Не узнаете, кто это? Посмотрите, длинные ноги. Кип Торн, тогда молодой хиппи, только-только начинающий из Калтеха, и он возил Хокинга. И вот они такой парой были, красавец Кип Торн и не совсем красавец Хокинг. Но они дружили всю жизнь, и постепенно Хокинг терял подвижность, но не терял интеллект. И вот в конце концов он все интенсивнее и интенсивнее работал с годами, хотя все менее и менее был подвижен. Удивительно. В те годы к нам приезжали и другие великие физики. Например, вот этот. Его лицо мало кому знакомо, потому что он был из той же плеяды, что Яков Борисович Зельдович, то есть из отцов атомной и водородной бомбы, только не нашей, а американской. Это Джон Арчибальд Уиллер. А это Абрам Леонидович Зельманов, наш крупнейший специалист по математической стороне общей теории относительности. И вот как раз почему я эту фотографию показываю. Это отец термина «black hole». Именно Уиллер пустил, так сказать, жить этот термин где-то, по-моему, в 64-м или 65-м году впервые опубликовал «black hole». И мы теперь вот «черная дыра» говорим. Правда, приписывают авторство этого термина не ему, а студентке, которая в аудитории, когда Уиллер читал лекцию о гравитации, она сказала эти слова, прям вот какая черная дыра. Студентка не опубликовала, а профессор опубликовал. И вот теперь Уиллер считается отцом этого термина.

И вот это сжавшееся ядро, оно дает шанс на то, что природа все-таки может рождать, создавать черные дыры. А предшественников мы видим много. Вот объекты, которые на наших глазах уже на последней стадии эволюции находятся. Ядрышко звезды. Вот оно уже не имеет источников энергии, ну, кроме запасов тепла, которые там еще чуть-чуть остаются. Это так называемые планетарные туманности. Вопрос, а чем же все-таки заканчивается жизнь этого самого ядра? А это зависит от того, с чего началась эволюция звезды. Мы видим, если так грубо, два пути жизни звезд. Если это маломассивная звезда, то, заканчивая свою жизнь, она оставляет на своем месте такое маленькое ядрышко, что судьба его не приведет к черной дыре. Оно остановится в своем сжатии на маленьком, компактном, но все-таки ощутимом объекте под названием белый карлик. Он не так уж и мал. Обычно размером там, с земной шар или там, с Марс, может быть, немножко. Для звезды это очень маленькое тело, но вполне ощутимое. И там уже проявляются релятивистские эффекты, какие-то эффекты общей теории относительности, но это еще не черная дыра. А вот если звезда стартовала с массы раз в 10, а лучше в 20 больше, чем у Солнца, тогда ее судьба может привести к черной дыре, но тоже не факт, что приведет. В момент окончания эволюции, или там, на последнем этапе эволюции, взрыв сбросит внешнюю оболочку звезды, а вот судьба ядрышка остающегося, она видится сегодня в двух вариантах. Либо это нейтронная звезда, то есть тело все совсем маленькое, вообще там размером вот садовое кольцо, но ощутимое, физически, так сказать, можно взять в руки. Либо действительно черная дыра. И тут, поскольку на черном экране черную дыру не нарисуешь, нарисован аккреционный диск, вещество, падающее на черную дыру и как-то обозначающее ее место во Вселенной. Так, собственно, так мы их и находим сегодня. Можно ли черную дыру найти? Ну, в принципе, если бы какой-нибудь объект за ней прошел, то мы бы это вот увидели по такому преломлению света, которое она оказывает вблизи радиуса Шварцвальда. Но поди дождись вот такого события в космосе. Маловероятно. Поэтому, когда теоретики в начале 60-х, вот тот же Кип Торн, рассуждали о том, найдем ли мы объекты столь компактные, как нейтронные звезды и черные дыры, ответ у них был отрицательный. Никогда не найдем. Ну, действительно, размером несколько километров, не светящееся тело, где-то там на просторах галактики, ответ был отрицательный. Не найдем. Вот лишний раз убеждаемся, никогда не говори никогда. Он сказал, что никогда не найдем. Прошло буквально 2 года, и нашли нейтронные звезды. Нашли их по неожиданному эффекту, по радиоизлучению. Нашла неожиданная начинающая ученая Джоселин Белл на радиотелескопе в Кембридже в Англии. И теперь мы их называем радиопульсарами. Хотя можно было догадаться, что нейтронные звезды будут радиопульсарами. Они сжимаются, а значит, начинают все быстрее и быстрее крутиться. Они сжимаются, а значит, магнитное поле внутри них и рядом с ними усиливается. А быстро вращающийся замагниченный волчок – это, естественно, радиопередатчик. Тем не менее, открытие было случайным, но оно совершилось, и нейтронные звезды были найдены. Мы сегодня знаем, у нас под носом, вот, насколько помню, сейчас в каталогах более 2000 нейтронных звезд уже обнаружено. То есть это объект такой широко известный астрофизикам, замечательный объект, нейтрон. Вот остаток вспышки сверхновой звезды. Астрономы знают, что это такое. А кто не знает, что это такое? Все знают, что это такое. Крабовидная туманность в Тельце. И там вот, вот отмечено, сидит нейтронная звезда, одна из первооткрытых, не первая, но одна из первооткрытых и наиболее, наверное, изученная, потому что молоденькая. 1000 лет назад мы увидели этот взрыв. Ну, не мы, а китайцы, как всегда. И теперь вот мы изучаем то, что от него осталось. Осталась разлетающаяся оболочка и нейтронная звезда. Намного интереснее, если нейтронная звезда или черная дыра входит в состав двойной звездной системы. Тогда

обычный компонент может часть своего вещества бросать на маленький компактный, и начинаются всякие пертурбации, вещество падает, разгоняется. Вот это мы называем аккреционный диск. Ну, аккреция – это падение, набирание массы. Но это очень красивое, физически красивое явление, которое впервые теоретически было изучено, опять же, у нас. И вновь учениками Якова Борисовича Зельдовича, вот нынешний академик Рашид Сюняев и нынешний неакадемик Николай Шакура, они впервые опубликовали работу об аккреции вещества, дисковой аккреции на компактные объекты, и стали самыми цитируемыми учеными в нашей стране. Сегодня многие занимаются этим делом, и это действительно очень полезное астрофизическое явление, потому что что там внутри, трудно рассмотреть, но как на него падает вещество, довольно легко наблюдается, потому что оно разогревается. Внешние слои движутся медленно. Чем ближе к источнику тяготения, тем быстрее, а значит, взаимное трение слоев друг от друга происходит, они нагреваются от трения и начинают светиться здесь в оптике, здесь в ультрафиолете, а здесь в рентгене, а здесь в гамма-лучах. И мы это можем наблюдать и понимать, что же там внутри сидит. Можно ли отличить то, что сидит внутри, различить, точнее, объекты, сидящие внутри аккреционного диска, нейтронные звезды и черные дыры? Нас интересуют черные дыры. Нейтронные звезды более или менее понятный. Ну, не совсем, но понятный объект. Можно, если у нас достаточно резко фотографирующий телескоп, то есть дающий очень мелкие детали на картинке. Тогда мы бы, наведя его на аккреционный диск, увидели бы либо черноту в середине, либо яркое пятнышко в середине. Ну, вещество тут по спирали падает. Если это черная дыра, оно просто пересекает радиус Шварцшильда, сферу Шварцшильда, и перестает быть видимым. Тогда здесь черная дыра. И здесь нейтронная звезда, вещество мчится, мчится, мчится и ударяется о поверхность нейтронной звезды, нагревает ее, и там будет яркий источник. Хорошо бы иметь такой телескоп, но такого телескопа пока нет. Или, скажем, вот он только-только появляется. Я немножко расскажу о нем. А пока у нас такой возможности четко увидеть аккреционные диски не было. И всегда идет разговор о том, а что же там на самом деле сидит? Черная дыра или нейтронная звезда? Как же их различить? Прежде всего, по массе. Если это не очень массивный объект, а массу его довольно легко измерить, потому что этот и этот, они обращаются вокруг общего центра масс. И глядя на то, как движется оптическая звезда, можно понять, насколько массивный объект сидит там. И общепринятый взгляд такой, если не очень массивный, это нейтронная звезда. А если очень массивный, то это черная дыра. Очень и очень, тут граница немножко условная, но, в общем, вы сейчас увидите на более детальных картинках, различаются. Где мы еще можем искать черные дыры? Ну, там, где большая плотность вещества, потому что надо его как-то стиснуть. В галактиках есть такие области, где пространство населено звездами чрезвычайно плотно. Это звездные скопления, а точнее шаровые звездные скопления. Вот в нашей галактике Мессия-15 очень известное скопление. Там плотненько-плотненько звездочки сидят. Это в ближайшей к нам крупной галактике туманность Андромеды. Тоже большое такое шаровое скопление. И вот, глядя на то, как движутся по орбитам звезды, насколько быстро они там летают, мы можем судить о том, насколько велика гравитация внутри, в центре этих звездных скоплений. И в том, и в другом оказалась она так велика и так быстро нарастает к центру скопления, что почти никаких сомнений сейчас нет в существовании черных дыр и тут, и тут. Они не очень-то проявляют себя ничем, кроме гравитации. Вот в нашу эпоху ни здесь, черная дыра не поймала и не разрушила пролетающие рядом с ней звезды. Поэтому ничего не падает на эти черные дыры, а только мимо пролетает. И они пока тихо себя ведут. Но когда-нибудь там что-нибудь произойдет, надо за ними следить.
А в центре нашей галактики примерно та же ситуация. Вот центральная область нашей галактики в инфракрасном диапазоне сфотографированная, потому что в оптическом там ничего не видно, облака полевые, а в инфракрасном все-таки пыль не так сильно поглощает, и чего-то видно. И вот намечено место, где центр нашей галактики находится. Мы туда смотрим с помощью специальных телескопов. Смотрите, сейчас будет улучшаться качество изображения. Видите? Сначала оно было размытое. Это, естественно, атмосфера нам размывает картинку. Но мы специальным методом под названием адаптивная оптика улучшаем качество картинки. Это доступно далеко не всем астрономам, только на крупнейших телескопах такая система работает. Вот квадрат – это одна секунда дуги вдоль стороны. Секунда – это крайне малая величина, и атмосфера обычно смазывает все в пределах одной, даже не одной, а двух-трех секунд. Но мы включаем улучшатель резкости, и вот вам, пожалуйста, видим отдельные звезды. И к чему это приводит? Год за годом, фотографируя центр нашей галактики, мы видим, как там движутся звезды. Ну, это красные гиганты, яркие звезды. Они движутся, некоторые даже уже, вот за этой следите, она сейчас опишет полный круг по орбите, эллиптическую орбиту сделает, вот S2 звезда. А вокруг чего они вращаются? Раз они вращаются вокруг чего-то, значит, их там что-то удерживает, притягивает. Здесь намечен центр, вот эта звездочка, это условно, просто центр намечен, центр их движения. Мы там ничего не видим. Но вычисляя по скорости и по размеру орбиты, что же там их притягивает, выясняем, что там тело с массой где-то 4 массы, 4 миллиона, даже больше, где-то 4, ну, в общем, около 5 миллионов масс Солнца. Это не может такое гигантское тело вообще ничего не излучать, там пустота, значит, это черная дыра. Но она пока тихо там живет. До недавних пор все разговоры о черных дырах как-то вот немножко смущали физиков, потому что прямых-то доказательств нет их существования. Да, мы видим рентгеновское излучение от двойных. Да, мы видим в центре галактики пустое место, вокруг которого летают звезды. Но все-таки пустое место – это не объект. Надо бы что-то ощутимое. Оказалось, что в рамках общей теории относительности есть прогноз, который позволяет пощупать черные дыры более ощутимо, чем это вот по таким косвенным астрофизическим проявлениям, а именно гравитационные волны. Тогда же, в 2016 году, Эйнштейн, написав свои уравнения, правда, он еще некоторое время сомневался, что гравитационное поле, а точнее искажение геометрии пространства-времени, могут волнообразно со скоростью света бегать по Вселенной, но где-то к 30-му году и он, и другие физики пришли к мысли, что должны быть гравитационные волны. Что их может излучать и как их можно зарегистрировать? Излучать в лаборатории гравитационную волну немыслимо. Собственно говоря, вот я сейчас генерирую гравитационную волну, но она такая слабая, что никакой прибор ее в этой лаборатории не заметил бы. А если два массивных тела, ну, две звезды, например, то это уже солидная гравитационная волна, и от них пойдет искажение геометрии пространства-времени. Как бы их можно было, эти искажения, зарегистрировать и, соответственно, узнать о свойствах тех объектов, которые их излучают? Впервые это удалось не зарегистрировать, но узнать о том, что есть в природе гравитационные волны, используя вот этот замечательный объект – двойную нейтронную звезду, из которых одна, к тому же еще и радиопульсар. И она, как точные часы, давая свои сигналы, радиосигналы, позволяет нам оценивать частоту и скорость движения этих двух нейтронных звезд вокруг общего центра масс. И вот вам, пожалуйста, время, 30 лет наблюдали, и период, орбитальный период, который сокращался, и вот сократился на несколько десятков секунд за эти 30 лет. Значит, две звездочки сближались, и все быстрее и быстрее обращались.
Линия – это прогноз, расчет теоретический в рамках общей теории относительности, который говорит, раз, две звезды бегают, значит, они генерируют гравитационную волну, она уносит энергию, и звездочки немножко сближаются. А точки – это наблюдения радиоастрономов. Вот ошибки на этом графике намного меньше, чем размер самих точек. Их просто нарисовать было бы невозможно, вот усики ошибок. Идеальное. Вообще я не видел в астрофизике лучшего совпадения наблюдения и теории, чем вот это. И, разумеется, Нобелевская премия была за то, что косвенно, а вот Халс и Тейлор, наблюдая за этим радиопульсаром, косвенно подтвердили существование гравитационных волн. Это прекрасное было открытие. Но все-таки саму-то волну не пощупали, саму-то волну не зарегистрировали на Земле. А хотелось. Как бы это можно было сделать? Если к Земле, ну вообще вот тут проходит гравитационная волна со скоростью света, а мы бы разбросали пылинки, ну, наверное, тут и так летает пыль, но если бы мы за ними наблюдали, то они бы вот так вот с частотой гравитационной волны деформировались бы. Это такая тензорная деформация. В одном направлении растягивает, в двух других сжимает. Потом в другом направлении растягивает, в двух перпендикулярных сжимает. Вот такая приливная, как говорят, деформация гравитационного поля. Ну, пылинки разбрасывать как-то несерьезно, а появилась идея взять твердое тело и посмотреть, как оно будет деформироваться под действием приходящих гравитационных волн. И впервые эту мысль реализовал американский физик-экспериментатор Джо Вебер. Взял алюминиевые такие болванки тяжелые, обклеил их пьезокристаллами, которые очень чувствительны к маленьким деформациям и вырабатывают электрический ток, и ждал, когда же начнет дрожать вот эта вот болванка. Она дрожала, естественно, все время дрожала, под действием чего угодно. Там муха пролетела, или комар чихнул, или просто температурные колебания атомов внутри. Там же тепло, атомы, вот шум. В общем, оказалось, что эта конструкция слишком малочувствительная, и она реальных гравитационных волн не зарегистрировала. Ну, лиха беда начала. Он начал, а потом за ним пошли другие. Сегодня это направление развивается. Теперь уже эти болванки, их называют твердотельные детекторы гравитационных волн, помещают в криостаты, заливают там жидким гелием, чтобы муха рядом не пролетала и тепловых колебаний не было. И тогда есть шанс все-таки поймать гравитационную волну с помощью этих интересных... Но пока они никакого результата не дали. А результат пришел с другого направления. Другое направление – это подвесить свободные какие-то массы и посмотреть, не колыхнутся ли они, когда приходит гравитационная волна. Причем, чем дальше они будут висеть друг от друга, тем больше будет амплитуда их раскачивания под действием приходящей гравитационной волны. Как эту деформацию мерить? Пустить лазерный луч. Здесь два зеркала. Одно полностью зеркало, другое полупрозрачное. Так, чтобы луч туда прошел, а потом бегал-бегал между ними и измерял, накапливал вот эту разницу в расстоянии. Физики называют это эталон Фабри-Перо. Он многим известен, студентам. Луч надо расщепить на два перпендикулярных направления, потому что они будут в противофазе колебаться под действием гравитационной волны. Одни сжимаются, зеркала, в этот момент другие расширяются. И затем, вернувшись обратно и сложившись, эти лучи будут интерферировать, то есть складываться немножко по-разному, и картинка сообщит нам о том, что вот это колебание происходит. Чем больше размер этих плеч двух перпендикулярных, тем чувствительнее такая конструкция. Американцы сделали первыми работоспособную такую вещь, хотя сейчас во многих странах развивается это направление. Но первое заработала в Соединенных Штатах пара таких детекторов. Один на северо-западе, в штате Вашингтон, другой в Луизиане, 3000 километров между ними. И понятно, зачем именно два нужно, потому что сотрясений всяких много, и сейсмические колебания, и там грузовики ездят. Но если они синхронно отметят какой-то импульс, скорее всего, это гравитационная волна.
Сейчас делают и в других местах, и в Европе. И, в общем, много сейчас делают подобных и немножко модифицированных. Но первые заработали американцы. Очень долго доводили их до ума. И надо сказать, это работа коллективная физиков почти всего мира. И в том числе очень большой вклад российские физики внесли, и наши МГУшные, и Нижний Новгород на это работал, вот лазерные технологии. И, наконец, в сентябре 2015 года два детектора вздрогнули, вот разными цветами показаны колебания, которые два детектора, они немножко совмещены так по времени. Один, конечно, чуть раньше, другой чуть позже, потому что волна приходит сначала на один, потом на другой, но их тут совместили, чтобы показать, что совершенно одинаковой формы импульса. Нарастает амплитуда, оп, и прекратилось. Ясно, что это за явление. Ясно, что это, ну, тут вот один в Вашингтоне, другой в Луизиане детекторы показали. Это слияние двух черных дыр. Модели математически показали, что ничего другого быть не может. Две массивных черных дыры, примерно по 30 масс Солнца каждая, последний момент, вот сблизившись и уже войдя в соприкосновение друг с другом, выдали такой импульс максимальной амплитуды. Сейчас посмотрим. Вот примерно, ну, это картинка, но аккуратно на суперкомпьютере посчитанная. И тут рельефом показана глубина потенциальная ямы гравитационного поля. Вот, вот рядом с одной черной дырой, рядом с другой. Сейчас они будут сближаться, деформация потенциальной поверхности будет нарастать. Потом формат времени немножко изменится, чтобы мы самые последние мгновения этого процесса смогли рассмотреть. Вот сейчас будут сливаться. А моделирование показало, что произошло это далеко, на расстоянии там, 3 гигапарсек от Солнца. Вот нарастает амплитуда, и мы замедлили картинку. Ну, сейчас они соприкоснутся, и все, и сольются. И после этого будет одна, на этом месте одна черная дыра. Ну, вот процесс бам-бам-бам. И в последний момент, когда они вот уже сливаются, частота колебаний нарастает, амплитуда нарастает, а потом все, слились. Одна большая черная дыра, и уже никакого излучения. То есть никаких... Нынче никаких сомнений нет. Но американские физики взяли полгода себе на то, чтобы проверить это дело, досконально учесть все возможные ошибки. И только через полгода, в начале 2016-го, как раз к юбилею столетия общей теории относительности создания, опубликовали этот результат. Но у них не было конкурентов. Только у них во всем мире были детекторы гравитационных волн. Поэтому они спокойно могли не публиковать, а проверять надежность этого результата. И, наконец, опубликовали. Это триумфальный момент. Это триумф общей теории относительности. Причем по разным направлениям. Это не только подтвердило существование гравитационных волн, но и существование черных дыр. Теперь никто не может отрицать. Другого источника нет. А потом еще несколько раз такие же события регистрировались. Вот Black Hole плюс Black Hole. На сегодняшний день, по-моему, 11 или 12 уже зарегистрировано таких событий. И, пожалуй, еще более интересное произошло в августе 2017 года. Было зарегистрировано слияние двух нейтронных звезд. А для астрофизиков это на самом деле намного интереснее, чем слияние черных дыр. Черные дыры – это чистая гравитация. Это вот ничто, никакой материи, только гравитация. А когда две нейтронные звезды сливаются, нам повезло, что они близко были. Всего 40 мегапарсек от нас. Импульс был бы слабый от нейтронных звезд, но то, что они близко, видите, эти очень далеко были. А эти близко, и он зарегистрировался. Это замечательное явление, потому что не только гравитационно-волновой импульс пришел, но и оптический, и гамма, и... Сейчас должно заработать. Там мувик не такой уж хитрый. Ой, не-не-не-не. Видео. Сейчас, я хочу показать, там красивая картинка. О, спасибо. А что надо было сделать? А еще угол. Ну ладно, мистика. А нейтронные звезды сливаются, и при этом импульс во всех... Сейчас как сольются, вы увидите. Вот бабах. Это взрыв сверхновой звезды. Он и гравитационный импульс дал, потому что два объекта вращались.
И во всех других диапазонах. И это было зарегистрировано на Земле оптическими телескопами, в космосе рентгеновскими, гамма-телескопами. И очень много интересного мы получили. Ну, в нашем институте эта группа под руководством Владимира Липунова, Владимира Михайловича Липунова, это Виктор Геральдович Корнилов, один из главных участников, создавших систему телескопов-роботов «Мастер». И наш мастер тоже одним из первых зарегистрировал это замечательное событие. Это очень интересно. Впервые в истории слияния нейтронных звезд увидели. А что касается гравитационных волн, которые поставили точку на существовании черных дыр, все уже, никаких сомнений не осталось. Трое в прошлом году получили Нобелевскую премию. Кип Торн, вот мы очень рады, потому что он фактически наш человек, хоть и работает в Калтехе. Многие знают его через фильм «Интерстеллар». Он был научным консультантом и одним из продюсеров этого фильма. Но мы-то знаем его вот с молодых ногтей, там, с середины, с начала 70-х, как он тут стал появляться. И просто счастье, что человеку, вот всю жизнь положившему на какое-то решение какой-то задачи, все-таки в конце удается ее решить. Я говорил, это открытие гравитационных волн, оно многое что дало для физики. Не буду перечислять. И вклад наших ученых очень велик. И группа Брагинского в МГУ, на физфаке МГУ, и группа академика Сергеева, который сейчас президент Академии наук из Нижнего Новгорода, они внесли очень большой вклад. Там больше 1000 участников этого эксперимента. Ну, Нобель больше, чем троим не дают, поэтому надо понимать, что все молодцы, но премия не всем. Можем ли мы пощупать черную дыру, как-то вот вблизи изучить ее по-настоящему? Мы можем добраться только до горизонта событий, только до сферы Шварцшильда. Вот то, что касается внешней части, это доступно наблюдениям тех, кто снаружи, то есть для нас. То, что под горизонтом событий, в принципе, недоступно, и можем только теоретически как-то туда двигаться, и вот что будет в сингулярности, что с веществом получается, когда он туда ныряет и достигает центра, это, конечно, открытая задача для физики. Мы приблизительно знаем, как будет выглядеть там падение объекта на черную дыру. Оно будет выглядеть по-разному, в зависимости от того, вы падаете или вы наблюдаете за тем, кто падает. Если вы падаете, то для вас это все быстро кончится. Вы пересечете горизонт событий, может быть, даже не заметив этого. Ничего такого необычного здесь не будет. Будут нарастать приливные силы, то есть вас будет потихоньку вытягивать. Но если массивная черная дыра, то не так они велики, тут, чтобы вы это могли заметить. Но уж потом вас вытянет, конечно. Так что вы это заметите, ну и куда-то в сингулярность ухните. А для внешнего наблюдателя вы будете вечно приближаться к этой границе, и внешний никогда не увидит момента пересечения. Но все равно хотелось бы, конечно, физику окрестностей хотя бы черной дыры пощупать и убедиться, что общая теория относительности хорошо работает до самого конца. Слабые эффекты мы видели, а вот пощупать их вблизи черной дыры было бы очень желательно. Ну да. Оказывается, можно. Кое-что пощупать можно. Вот это одна из иллюстраций в книжке Новикова Игоря Дмитриевича. Она так в шуточной форме показывает нам, что луч света может навиваться на черную дыру. Действительно может. И это может быть хорошим тестом для проверки свойств пространства-времени рядом с ней. Смотрите, если у вас черная дыра, на нее падает вещество, окружая ее аккреционным диском, а вы снаружи за этим наблюдаете, то нормальный объект скрыл бы от вас вот эту часть аккреционного диска, то, что он там лежит, за. Но луч света, выходящий отсюда, под действием гравитации черной дыры, может ее обогнуть и попадет в вашу фотокамеру, и отсюда тоже пойдет. И вы увидите вот то, что за находится. Расчеты показывают, что если бы убрать черную дыру, аккреционный диск, ну, был бы диском, а в ее присутствии вы будете вот это что? Это та часть, которая за ней. А это она же, но видимая вот через другой полюс. Лучи света
не сгибаются. И вот примерно такую картину мы ожидаем увидеть, ну, хорошо, если бы увидели, но телескопы пока так четко нам не показывают картинку. Все черные дыры должны вращаться, а значит, вращение тоже должно проявиться. Один край должен быть поярче, потому что он забрасывает к нам больше света, а другой край будет послабее выглядеть, потому что свет уходит в черную дыру с этого края и нам становится недоступен. То есть вот это все теоретические картинки. Они же послужили фоном для фильма «Интерстеллар». Это честно рассчитанные, очень трудные расчеты, тензорные уравнения, но в группе Кипа Торна это все сделали. Но для физиков интересно было бы проверить, не просто для кино это сделать, а проверить, а так ли оно на самом деле. И вот вроде бы такая ситуация наклевывается, потому что на просторах земного шара в прошлом году соорудили нечто под названием «телескоп горизонта событий». На самом деле это не один телескоп, это целая система из микроволновых, то есть очень коротковолнового диапазона радиотелескопов, собранных по всей Земле, объединенных в единый интерферометр, то есть способный складывать принятые им сигналы, смешивать их и получать картинку, как будто бы это единый большой инструмент. Вот один на Южном полюсе стоит, остальные, сами видите, где раз, на Гавайях, там, в Испании и так далее. И он заработал уже, и от него пошли первые результаты. Ну, вот сейчас будут публикации, и посмотрим. Они надеются увидеть окрестности черных дыр. Ну, черные дыры, прежде всего, в центре нашей галактики, и, может быть, в центре одной из ближайших галактик, там в Деве, она подальше от нас, но зато помассивнее. И вот это искажение аккреционных дисков, может быть, там выплывет. Это мы все о черных дырах говорили. Так. Я понимаю, да. Ну сколько? Ну полчаса есть? Полчаса, да. Увлекся. А теперь осталось поговорить о темной материи и темной энергии. О них говорить сложнее, потому что мы их пока не так подробно себе знаем. Но в целом в составе нашей Вселенной все-все-все, включая черные дыры, тоже занимает только 5% массы и энергии. А вот эти две темных сущности, они главные. Причем темная энергия, ну, совсем главная, а темная... Вот я советую все-таки, когда... Многим из вас наверняка переводить с английского приходится, там, печатать какие-то. Я советую писать все-таки темное вещество, потому что материя в русском языке имеет более широкий смысл. Материя – это и излучение, и вещество. А тут речь идет реально о веществе. Правда, мы не знаем пока, какого физического типа. Темная материя или темное вещество – идея, с 30-х годов витает, но обрела надежное основание примерно к 80-му году, когда были измерены скорости вращения спиральных галактик. Обычно делают так, с помощью эффекта Доплера смотрят, как звезды движутся вокруг центра галактики и измеряют скорость вращения на разных расстояниях от центра. Ну, как правило, щель спектроскопа просто размещают вдоль большой оси, ну, вдоль диска галактического, и смотрят, эти на нас летят, эти от нас летят. Точнее говоря, наоборот. Если по графику эти от нас, эти к нам летят. И вот так график вращения галактики мы получаем. Измерено уже тысячи и тысячи галактик, и у большинства проявляется странная вещь. Вдоль галактического диска от самого центра до далекой периферии практически не меняется скорость движения звезд. А это непонятно, ведь галактика сильно уплотнена к центру. В центре очень много вещества, мы видим там массу звезд, а на периферии их почти нет. Эта система звездная напоминает в каком-то смысле нашу Солнечную систему. Массивное Солнце в центре, а планетки так легкие летают вокруг Солнца. И тогда, чем дальше планета от Солнца, тем медленнее она должна двигаться, потому что притяжение ослабевает с расстоянием. А тут скорость не меняется, вот для нашей галактики тоже не меняется. Многие-многие галактики исследованы на этот предмет, и мы видим, что до огромных расстояний, 30 килопарсек, колоссальное расстояние,
Скорость вращения не меняется, скорость вращения не меняется. Там уже и звезд-то нет, там почти пустота, а они ощущают какое-то сильное притяжение. Вот если бы мы эту галактику наблюдали, то где-то вот тут заканчивается уже ее звездное тело. Ну вот тут вот оно заканчивается. И надо было бы ожидать, что скорость движения отдельных редких звезд, которые мы там встречаем, должна падать, как падает скорость орбитального движения планет. А реально она не меняется. О чем это говорит? Говорит о том, что там тоже есть вещество, и что масса галактики растет с расстоянием. Вот в нашей вообще удивительное дело, с расстоянием даже увеличивается скорость вращения. Совсем непонятно. Ну вот это надежная довольно картина. И тоже вот Солнце здесь, а дальше на периферии понемножечку растет. То есть там могучая масса сидит. А где она, в каких объектах, мы не знаем. Такие портреты нашей галактики рисуют, конечно, художники. Астрономы пока не способны сфотографировать и никогда не будут способны сфотографировать нашу галактику вот так, плашмя, издалека. Ну, разве что кто-нибудь из туманности Андромеды нам подарит такой снимок. Они оттуда сфотографируют и нам пришлют. Ну, кстати, тоже не смогут. Потому что мы к туманности Андромеды почти ребром. И они к нам почти ребром. Это надо оттуда-то издалека. Но такие рисунки, они передают весь комплекс наших знаний о нашей галактике. Где-то диск действительно заканчивается. Дальше звезд, ну, практически нет. Можно там несколько штук найти. И если бы это вещество невидимое каким-то образом сделать видимым, то мы бы увидели вот такую картину. Звездное тело галактики в центре, а огромная область, галактическое гало, наполнена каким-то невидимым веществом, причем в гораздо большем количестве, чем того вещества, что мы тут в виде звезд, газа межзвездного, планеты и прочей известной материи наблюдаем. Это мы называем dark matter, темное вещество, темная материя. А для астрономов тут уже загадки нет. Мы его ощущаем по гравитации. Загадка остается для физиков. Что же это за вещество? Еще я несколько покажу астрономических фактов, которые говорят, надежно говорят о том, что это реально существующая сущность, не фантазия астрономов. Вот, пожалуйста, звездные скопления. Мы уже говорили, в центрах некоторых звездных скоплений есть черные дыры. Но сами звездные скопления летают вокруг галактик. И постепенно, если они, если скопление летает, приближаясь к центру галактики, оно разрушается, естественно, приливными силами. И мы у некоторых внешних галактик прямо видим следы разрушившихся звездных скоплений. А почему они приближаются к центру? Почему оно летало далеко, а потом все ближе и ближе? На этот счет, ну вот еще, пожалуйста, разрушившиеся скопления. На этот счет есть специальный эффект. Эффект динамического, ну, вернусь сюда, эффект динамического трения, который говорит, что если тут, на первый взгляд, ничего нет, но если тут есть какие-то невидимые частицы, то они будут взаимодействовать со звездным скоплением и тормозить его движение, и оно будет постепенно падать. То есть вот это прямо нам говорит о том, что это и вот это не пустота, что скопление тут ощущало трение динамическое и падало к центру. Или, пожалуйста, еще один эффект. Скопление, вернее так, галактики, как правило, живут коллективно в виде больших конгломератов скоплений галактик. И мы можем использовать их как гравитационные линзы. Эффект гравитационной линзы еще в 1918 году открыли, наблюдая, как изображения звезд, находящихся за Солнцем, перемещаются. При приближении луча зрения к Солнцу физики измерили эффект искривления световых лучей вблизи массивных объектов. Если этот объект симметричный, то искривление будет симметричное, и мы увидим такое гало вокруг далекого яркого объекта. Если это хаотическая какая-то масса, ну, скопление галактик, то, естественно, уже симметрии не будут, а будут отдельные какие-то куски изображения далекого светящегося объекта. Вот такие хаотические массы мы в виде скопления галактик наблюдаем. Наблюдаем, видим, как находящиеся за ними объекты видны, а
искаженными эффектом гравитационной линзы, и потому как они искажены, насколько сильно раздвинуто их изображение, можем массу померить этой области. И оказывается, что в скоплениях галактик масса раз в 10-15 больше, чем посчитанная по количеству звезд, упакованных в эти галактики. То есть тут есть какая-то невидимая масса, которая и объясняет эффект гравитационной линзы. И она намного больше, чем масса видимых галактик. Значит, гало вокруг галактик содержит темное вещество, внутри скоплений галактик есть темное вещество. Ну, пожалуй, самый сильный аргумент к тому, что это именно невидимое вещество, это вот замечательный снимок скопления галактик Баллет. Баллет – это пуля, да, пуля. Ну, что-то напомнило людям, видимо, пулю. А почему это сильный аргумент? А потому что, когда выяснилось, что объекты на периферии галактик движутся слишком быстро, и надо объяснить это присутствием невидимого вещества, некоторые физики, ну, поначалу это один был, там, Мордехай Мильгрум, израильский физик, потом к нему присоединились еще и другие, возникла группа физиков, которые стали по-другому пытаться объяснять этот эффект, а именно тем, что мы неправильно себе представляем действие гравитации. Вот в школе нас учили, это формула Ньютона, gm на m, деленная на r квадрат, и она на любых масштабах расстояний должна вроде бы работать. Но кто проверял? Мы проверяли это в масштабах Солнечной системы. Планеты, да, подчиняются формуле Ньютона. Мы проверяли это в лаборатории, в масштабе, вот на столе. Даже проверяли в микромасштабе, вот таком до сантиметра, там, до долей сантиметров. Но на больших масштабах никто формулу Ньютона, вообще говоря, экспериментально не проверял. И вот возникла идея, что, может быть, на больших масштабах немножко она иначе работает. И сейчас группа физиков, малочисленная группа, такие вот отщепенцы, они проталкивают идею модифицированной ньютоновой динамики, что на больших масштабах галактики, там скопление галактик, чуть-чуть по-другому работает второй закон Ньютона, и тогда что-то можно объяснить без наличия темного вещества. Но вот это полностью закрывает им перспективу. А что такое? Тут два скопления галактик случайно сошлись в пространстве, прошло одно, ну, столкнулись, скажем так, прошло одно сквозь другое. Скопление галактик – это галактики и межгалактический газ, который там упакован. Галактики пролетели, они не столкнулись друг с другом, а межгалактический газ, он же газ, он бабах, столкнулся, нагрелся, и рентгеновский телескоп показал нам, что газ тут тормознул и нагрелся. А газа в скоплениях галактик намного больше, чем звезд по массе. Про галактики вообще в этом случае можно забыть. Вот здесь газ, значит, здесь основная масса этих двух скоплений. А что такое голубое? А голубое – это аккуратное измерение эффекта гравитационных линз, маленькие искажения изображений галактик, которые говорят, вот тут гравитационная линза и тут гравитационная линза. Но какое вещество этот эффект вызывает? Газ здесь. Звездные тела галактик вообще там по массе не имеют значения. А вот основное вещество. Вот это то самое невидимое дагмета, которое никакими ньютоновыми фокусами там, с теорией гравитации не объяснить. Это реальное вещество, проскочившее, оно же не взаимодействует друг с другом. Если взаимодействовал, мы бы его тут поймали в лабораторных установках. Физики придумывают разные варианты, что бы это могло быть. И нейтрино разного типа, и там аксионы, еще не открытые частицы, ну, в общем, много разных теоретических вариантов. Но придумать-то можно много, а надо поймать. Надо реально в лаборатории поймать эти... Мы знаем, чем это не может быть. Это не остатки умерших звезд, это не планеты, это не газовые облака. Вот что это за темное вещество, остается сваливать на какие-то неоткрытые еще элементарные частицы. Много коллективов физиков работает сейчас на предмет поймать их в лаборатории частиц. Вот мы уверены, что они сейчас в этой комнате есть.
так же точно, как эта комната пронизывается потоками нейтрино от Солнца. Но мы же этого не замечаем, а установки уже ловят нейтрино, с трудом, правда. Еще менее заметными оказываются частицы темной материи. В разных лабораториях делают установки для их ловли. Я вот уже несколько лет работаю в Новосибирском университете, там читаю астрономию, именно для того, чтобы студентов-физиков в Новосибирске нацелить вот на круг этих задач. Потому что там, в Новосибирске, сделали установку для ловли частиц темной. У них там институт ядерной физики очень мощный. Частиц темной материи, там сжиженный газ. И, в общем, все очень здорово. Но и они ничего пока не поймали. И не только они. Ни один коллектив пока ничего не поймал. В общем, открытая, очень интересная проблема. И еще один аргумент, совершенно с другой стороны, что темная материя существует. Карты распределения галактик в пространстве говорят нам о том, что очень неоднородно они собраны в какие-то уплотненные такие мочалкообразные вот структуры. Как эти структуры могли получиться, мы понимаем. Молодая Вселенная была однородна, но в ней были маленькие неоднородности плотности. Со временем они нарастали, ну потому что где чуть плотнее было, туда потянулось вещество, где чуть разреженнее, оно ушло из этих. Так что модели компьютерные нам просто шаг за шагом показывают, как из однородного мира получился наш современный неоднородный, в котором есть галактики, в галактиках звезды, планеты и мы с вами. Вот такая структура предсказана теоретически. Такая же наблюдается реально. В чем же загвоздка? Загвоздка в том, чтобы компьютер нам создал вот такую вот красивую картину, похожую на реальность. Плотность вещества во Вселенной должна быть раз этак 7-8 больше, чем она на самом деле есть. То есть если размазать все звезды, все галактики по большому объему, нам не хватает вещества, чтобы вот такую картину создать. А тогда что же ее создало? И вот идея сейчас витает такая. Ну, она прямо вот не идея уже, а единственная возможность. Когда Вселенная была молодая, она была горячая, заполненная плазмой. По прошествии примерно 380-400 тысяч лет газ стал остывать. Расширяется, остывает. И в какой-то момент остыл до температуры примерно 3000 кельвинов, и произошла рекомбинация. Электроны объединились с протонами и стали атомы нейтрального водорода. Ну и гелия тоже, и водорода. Это очень важный момент. Почему? Начиная с этого момента мы видим, Вселенная стала прозрачна, кванты света стали летать между атомами. А до этих пор кванты света не могли никуда полететь. Летит, и тут частица электрически заряженная, он тут же на ней рассеивается и создает очень высокую упругость этой плазмы. А как только остыла плазма, стала нейтральным газом, так кванты сами по себе, газ сам по себе, и он резко потерял упругость в виде электромагнитного излучения. Оно сейчас к нам приходит, это реликтовое излучение. Но в этот момент газ от него освободился. И что? И он стал сжиматься, уплотняться. А раньше не мог, он был очень упругий. Но если бы с этого момента он начал сжиматься, к нашей эпохе не было бы ни галактик, ни звезд, просто не хватило бы времени газу сжаться в достаточно плотные комки. А если предположить, что вместе с газом Вселенная была заполнена гораздо большим количеством темного вещества, вот обычного газа было чуть-чуть, а раз в 5-7 больше темного вещества, то пока газ был упругим, пока он еще не остыл, темное это вещество не взаимодействует, потому оно и темное, что оно не взаимодействует со светом. Оно не было упругим, оно только гравитации подчинялось. И в нем нарастали неоднородности плотности. Где-то оно уплотнялось, где-то разжижалось. И к тому моменту, когда газ остыл, в темном веществе уже были большие уплотнения, как говорят физики, потенциальные ямы, куда это нормальное обычное вещество стало стекать. И там уплотняться под действием гравитации темного вещества. И в эти потенциальные ямы ухнул нормальный газ, ну и объединился в галактике, звезды и так далее. Все концы с концами сходятся, и тут ничего другого не придумаешь. Значит, темное вещество есть. И его раз в 5 больше, чем
всякого нашего протонов, электронов, нейтрино и прочих знакомых сущностей. Так что остается только найти эти частицы в лаборатории. Они летают, они пронизывают все, но желательно все-таки их поймать. Если они обладают слабым взаимодействием, они все-таки иногда должны с электронами или там с протонами сталкиваться и немножко их подталкивать, и лабораторная установка может это зафиксировать. Конец рассказа посвящен темной энергии. Напомню, в начале 20 века Веста Слайфер, известный астроном из Лоуэлловской обсерватории, впервые измерил скорости движения галактик. Вот как говорят, что расширение Вселенной открыл Хаббл, это не совсем правда. Потому что Хаббл много чего открыл. Но движение галактик впервые измерил Веста Слайфер, но у него в руках были только скорости, а не было расстояний до галактик. Что сделал Хаббл? Ну, скорости понятно, как измерялись по эффекту Доплера. Линии смещаются в спектре, в красную сторону, если от нас, в синюю, если к нам приближается объект. И поэтому красное смещение указало на то, что большинство галактик удаляется от нас. Что сделал Хаббл? Он расстояние измерил до тех галактик, скорости движения которых измерил Веста Слайфер. И вот сложив скорости и расстояния, Хаббл впервые, ну это Хаббл вот на 2,5-метровом телескопе сидит, работает, впервые опубликовал вот эту картинку. Вообще, у меня дрогнула бы рука вот через это облако точек провести прямую линию. У Хаббла не дрогнуло. И он сказал, что с расстоянием нарастает скорость и примерно пропорционально расстоянию. Вот уж интуиция. Он угадал. Действительно, чем дальше объект от нас, тем быстрее он удаляется, за исключением самых нескольких близких, там вот туман Андромеды, еще кое-что наше тут локальное. А все остальное, чем дальше, тем быстрее улетает. Сегодня мы эти измерения протянули чуть ли не до края Вселенной. Хаббл работал вот в этой вот области, вот она вот тот кусочек. А сейчас современные измерения уходят в сотни раз дальше. Закон Хаббла действует. Скорость пропорционально расстоянию. А коэффициент пропорциональности в честь Хаббла буквой H обозначен. А нолик говорит о том, что в нашу эпоху, для нашей эпохи. Потому что вообще-то со временем эта связь меняется. Ну, все расширяется и хорошо. А что было до и что будет после? Ну, как это происходит? Это детская модель. Вы ее видели в книжках 100 раз. А как это происходит? Впервые более или менее математически показал Александр Фридман в Питере, ну, на основе общей теории относительности, а в общем-то и без нее было ясно, что вариантов не так много. Если у нас что-то улетает, мы подбросили что-то, а оно притягивается к нам, то либо мы его подбросили медленно, и тогда оно остановится и упадет обратно, либо мы подбросили достаточно быстро, и тогда оно преодолеет гравитацию и улетит навсегда. Вариантов только два. Значит, Фридман эти варианты нам и продемонстрировал. Либо остановится расширение Вселенной, ну, если притяжение галактик сможет превозмочь их скорости и потом начнет сжимать, либо не остановится никогда. Но так или иначе, когда работает в мире только гравитация, движение должно тормозиться. Есть только один эффект – взаимное притяжение галактик. Значит, как бы они ни стартовали, они должны все медленнее, медленнее, медленнее удаляться друг от друга. Может быть, это никогда не кончится, может быть, когда-то кончится, но все равно замедление в любом случае должно наблюдаться. И вот мое поколение астрономов были уверены, что надо найти коэффициент замедления. А оказалось, что совсем не так. Чем мы занимались? Мы придумали все новые и новые методы измерения расстояний, чтобы добраться в своих измерениях до самых далеких объектов. Зачем нам нужны далекие? А чем он дальше, тем он в прошлое больше погружен. Потому что свет от него идет дольше, и мы видим далекие объекты все более и более глубоком прошлом. Иначе можем посмотреть, как они тогда двигались, как потом, а как сегодня. И динамику этого расширения представить себе.
И вот это лестница расстояний. Мы самые надежные методы только вблизи Солнца умеем применять, потом они цепляются один за другой, и мы уходим все дальше и дальше от Земли, от нашей галактики, на край Вселенной. Но чем дальше мы уходим, тем менее надежными эти методы становятся, и ошибка все больше и больше. Самый надежный метод, конечно, метод стандартной свечи. То есть если мы можем предположить, что какой-то объект светится независимо от того, рядом он с нами или далеко от нас, в нынешнюю эпоху или в далеком прошлом. Если это стандартная лампочка, то по ее яркости видимой мы можем решить, насколько она далека от нас. Но легко сказать, а как эту лампочку найти? Долго их искали и остановились на взрывах сверхновых звезд. Они видны издалека, вот далекая галактика, звезда взорвалась, и мы ее видим чуть ли не ярче самой галактики видна. Они видны издалека, и надо было только понять, а сохраняется их мощность взрыва от эпохи к эпохе или нет. Ну, близкие мы хорошо изучили, а вот когда начали в других галактиках изучать сверхновые, сначала приуныли. Это графики изменения яркости разных сверхновых. Выяснилось, что они что-то все разные. Одни не очень ярко вспыхивают, другие безумно ярко. В общем, как единого считать их стандартными свечами вроде как и нельзя, а очень хотелось. И тут сильно помогли работы наших сотрудников ГАИШ. У нас есть отдел сверхновых звезд. Выделили из всего разнообразия сверхновых, они по разным физическим причинам могут взрываться, те, которые взрываются более или менее однотипно при слиянии белых карликов или при аккреции вещества на белый карлик, когда вот он теряет устойчивость и сжимается в нейтронную звезду. И тогда удалось свести графики многих, графики блеска. Ну, сначала взрыв, потом яркость падает, остывает. Свести в одну более или менее стандартную картину. И в этом смысле большую роль сыграл наш, его уже нет, Юрий Павлович Псковский, зав. Отделом сверхновых звезд. Он войну прошел, такой очень скромный астроном был, но он замечательную работу сделал, на которую сейчас опираются все, кто занимается этим направлением. Юрий Павлович показал, что можно разные сверхновые как бы в одну схему встроить. Ну, а сейчас эти работы Сергей Иванович Блинников в этом же отделе развивает, и его группа. И у нас крупнейшие специалисты, надо сказать, в этой области. Ну, а точку, не точку, конечно, многоточие в этой работе поставили три астронома-наблюдателя, двое американцев и австралиец, которые использовали фактически метод Псковского, измерив большое количество вспышек сверхновых звезд, сведя их в единую картину, и измерив расстояние до очень далеких, ну и скорости, конечно, до очень далеких галактик. И в 96-м примерно году они опубликовали окончательный результат, и он всех потряс. Ну, за это потрясение они и получили свою Нобелевскую премию. Потряс он вот чем. Оказалось, что нет никакого замедления в расширении системы галактик, а наоборот есть ускорение. Вот эти измеренные ими точки, что-то у нас там не совсем в кадр влезает, в общем, легли на ту кривую, которая говорит, что в мире есть эффект отталкивания галактик. Не так, не так, не так, а вот так природа распорядилась движение галактик устроить. Их скорость в нашу эпоху, вот наша эпоха где-то здесь, она нарастает со временем. А значит, кроме взаимного притяжения галактик, есть какой-то агент, который расталкивает их и ускоряет их движение. Раньше этот эффект, этот агент, был неощутим. Вот тут две эпохи сравниваются. Эпоха рекомбинации 400 тысяч лет от начала, от Большого взрыва, и наша эпоха. В эпоху рекомбинации вещество было плотное, газ был плотный, галактик еще не было вообще, и антигравитация не могла себя проявить. А в основном мир состоял из темной материи и немножко из нашего родного вещества. К нашей эпохе мир
разжижился, галактики расширились, не галактики, система галактик расширилась, на единицу объема вещества Вселенной его почти не осталось, а вот этот агент антигравитирующий вышел на первый план. Что это такое? Какое это свойство нашего мира? До конца непонятно. То ли это нового типа поле, то ли это свойство вакуума, склоняется большинство физиков. Но оно есть, у нее есть плотность энергии, у нее есть странное свойство там антигравитировать. И оно себя проявляет вот таким образом. Примерно, ну, где-то первые 8-9 миллиардов лет оно не очень, так сказать, не выходило на первый план. И после Большого взрыва замедлялось расширение Вселенной, ну, точнее, расширение системы галактик, потому что они были еще близко.

0: но мы не можем сказать, как он в будущем будет модифицироваться. Если ослабнет эта антигравитация, может быть, взаимное притяжение галактик вновь выйдет на первый план и, может быть, даже затормозит расширение мира. Может быть, не затормозит, а будет нарастать. А может быть, даже антигравитация начнет усиливаться со временем, пока изучить это свойство в лаборатории, видимо, никогда не удастся. Оно очень слабое, оно только на больших масштабах проявляется. Ну, остается астрономам наблюдать за движением галактик. Проблем много. 5 минут еще. Это тоже проблема, вовремя закончить. А проблем много, и, может быть, главное из них, астрономам надо быть уверенными, что мы эту самую стандартную свечу верно выбрали. А трудно предположить, что 5 миллиардов или 7 миллиардов лет назад сверхновые были точно такими же, как сегодня. Это были другие звезды с другим химическим составом. Они как-то вращались. Они... В общем, это была другая эпоха. А мы их считаем одинаковыми. И вот эти взрывы сверхновых, хорошо изученные рядом с нами, мы их свойства переносим на далекое-далекое прошлое. А это, ну, вот я им показываю, хорошо изученные. А те могли быть немножечко иными. Более того, не факт, что сверхновая звезда со всех сторон выглядит одинаково. Вот вроде бы, да, такие плазменные шары остаются от взрывов сверхновых. Но вот тут уже далеко не симметричная картина. А вообще говоря, мы вот тут видно, что вокруг нейтронной звезды какой-то диск, но он связан с ее собственным вращением. То есть асимметрия уже налицо даже тут, рядом с нами. А мы видели в некоторых двойных звездных системах, что аккреционный диск, он работает как сопло реактивного двигателя и заставляет вещество и излучение концентрироваться вот от района его самого яркого, яркой части аккреционного диска, концентрироваться в двух направлениях, как прожекторы. И мы не знаем, вот вспышка сверхновой в далекой галактике на нас была направлена эта струя, и тогда она яркой будет. Или не на нас, тогда мы ее вообще можем не увидеть. В общем, трудно поверить, что сверхновые звезды все одинаковые, все, во всех направлениях одинаково светят, и тогда мы можем в чем-то заблуждаться. Вот вы, хотя Нобелевскую премию уже дали, ее не отнимешь, но, может быть, это частично и не подтвердится. Так что изучение сверхновых сейчас очень актуальное дело, поэтому многие этим занимаются, и телескопы-роботы. Я все-таки не в этой области работаю, был потрясен, на днях подошел к специалистам по сверхновым и спросил, а сколько штук вы в год открываете? Я помню, что когда я был студентом, там 3 сверхновых в год открывали, ну, в соседних галактиках. Когда я был молодым научным сотрудником, 10 сверхновых в год открывали. Я так проэкстраполировал, говорю, штук 100 в год открываете сверхновых? Сколько, скажи, а 10 тысяч не хочешь? Телескопы-роботы сейчас так обшаривают мир, что не пропускают ни одну вспышку сверхновой чуть ли не до границ Вселенной. Но одно дело зафиксировать вспышку, а другое – понять, насколько они могут служить для нас вот этими неизменными стандартными свечами, дающими представление о расстоянии до объекта. Это большая работа, и она не один год еще будет продолжаться. Ну, мне надо кончать. Но могу я прорекламировать свою последнюю книжку? Вот раз я уж тут, да? Хокинга я показал, да? А это вот последняя книжка сейчас вышла. Там и про это тоже есть. Все, спасибо. Спасибо. Наверное, вопросы, да? Давайте 2-3-4.
1: 2-3 вопроса. Поднимайте, пожалуйста, руку. Мы ведем видеозапись, чтобы был слышен вопрос. Хуже нет. Все.
0: Смотри, спят еще не все, а вот давайте.
2: Да? Здравствуйте.
0: Погромче.
2: Не работает?
0: Работает.
2: Работает. Вопрос такой, вы не могли бы отмотать, может быть, слайдов на 10 назад, где были круговые диаграммы распределения материи во Вселенной?
0: Сейчас отмотаем. Угу. И что?
2: Меня интересует вопрос, объем или масса? То есть количество материи во Вселенной.
0: Плотность на единицу.
2: Это плотность.
0: Плотность.

0: Количество материи во Вселенной не изменяется.
1: Количество можно говорить только о том, если мы говорить о полном количестве материи во Вселенной, если у вас есть рамки Вселенной. Но мы же не знаем, куда она тянется. Мы говорим о локальной плотности, ну, усредненной, конечно, по большому объему, о локальной плотности вещества или не вещества, а полей. Вот. О полном количестве, как сказать, Вселенная пока еще границ не видно, и посчитать ее массу в целом невозможно.
0: Так, спасибо. Можно еще тогда маленький второй вопрос? Вы не сказали ничего про пульсары.
1: Говорил. Сегодня, два пульсара, да? Помните? Сегодня, да.
0: Просто в одной из ваших лекций я слушал, что один из способов найти нас во Вселенной – это по пульсарам.
1: Ну, это вроде как не в тему, да. Но наш обратный адрес удобнее установить, если обозначить наше место в галактике относительно нескольких радио... Ну, что, собственно, Карл Саган и сделал когда-то на первых табличках, которые полетели на пионерах. Да, ну, это вроде как...
0: А сколько уже пульсаров найдено сейчас?
1: Сейчас? Много? В каталоге я видел 2000 с небольшим, но каталог прошлого года, ну, сейчас, может, 2200 примерно вот так радиопульсаров. Радио. Ну, еще несколько сотен рентгеновских пульсаров.
0: Еще нас найдут.
1: Найти-то найдут. Что будет потом? Ну, конечно, мы расстояние знаем, да, все, да. Ну, близких нет.
2: Вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эта плотность, она зависит от направления в пространстве, где мы ее наблюдаем?
1: Пока никакой асимметрии в пространстве не замечено. Но вот есть слабая асимметрия, это картина реликтового излучения, но это там тысячные доли процента. Вселенная очень изотропна, в смысле во всех направлениях вроде бы примерно одно и то же.
2: То есть некий эгоцентризм получается?
1: Что... Эго? Наоборот, она однородна и изотропна. Переместитесь в соседнюю точку, и будете видеть то же самое. Наоборот.
2: Можете считать, что мы в центре Вселенной находимся?
1: Ну, можете так считать, если вам нравится. Любой другой может считать ровно так же, где бы он ни находился.
3: Разрешите вам задать один вопрос. Да. Вообще, спасибо вам за лекцию. Я хотел задать вам по книге «Темная материя, темная энергия» автора Эйнаста и Чернин.
1: Чернин, да.
3: Вот, в 1684 году была опубликована на странице журнала «Натуре» статья Блюменталя, Фабера, Примака и Риса. В этой статье детально обосновывалось... Концепция холодной темной материи. Я не понял, что такое холодная темная материя. Какое понятие?
1: Вот современная теория Вселенной, она так и называется. Лямбда. В общем, лямбда-член – это антигравитация, как она действует в уравнениях Эйнштейна. А холодная темная материя – это как раз та темная материя, о которой мы говорим. Что значит холодная? В принципе, Вселенная могла бы быть заполнена невидимым веществом, но частицы его могли бы двигаться очень быстро, нейтрино какие-нибудь. И они бы просто однородно заполняли весь мир. Но мы видим, что неоднородно они заполняют. Что в галактиках они в виде гало держатся. В скоплениях галактик они внутри держатся, а снаружи их почти нет. Значит, это достаточно медленно движущиеся частицы. В галактике вторая космическая скорость примерно 600 км в секунду. Если бы частица летала быстрее, она просто от галактики к галактике летала. Это было бы горячее темное вещество. Но мы поняли уже, что это холодное, медленно движущееся, как звезды примерно. Вот в этом смысле холодное. Вот не быстро движущиеся частицы. Вот только так. Да-да.
4: Спасибо большое за лекцию. Я совсем не физик, у меня, наверное, будет глупый вопрос. Вот вы сказали, что если объект, ну, предположить, что объект оказывается у полюса событий черной дыры, то как бы объективно будет казаться, что он замер и никуда не будет деваться там в вечности, а сам он провалится. Почему так будет казаться объективно?
1: Ну, это трудно для нас, привыкших вот к такой комнатной физике, понять. Да? Нам кажется, что все происходит независимо от наблюдателя. Нет, в рамках общей теории относительности это надежно доказано. Темп времени зависит от того, в каком вы находитесь в гравитационном поле. Если гравитационное поле вокруг вас сильное, ваши часы тикают медленнее. с точки зрения того, кто находится в слабом гравитационном поле, и его часы, если он их наблюдает, идут быстрее, чем ваши. Это настолько заметный эффект, что ваш гаджет, что у вас, телефон или планшет сейчас с собой?
4: С собой телефон.
1: Телефон. На нем GPS-навигатор есть, вот он учитывает этот эффект, потому что GPS-спутники летают на высоте 20 тысяч километров над Землей, они далеко от Земли, и там гравитационное поле Земли слабее, чем тут у нас вот в этой комнате. Там часы тикают, в ваших телефоне часы тикают, а GPS-навигатор, он только по часам ваш. Вы знали это, что он только по часам определяет ваше положение на Земле? Узнаете? И вот мы учитываем эти самые поправки релятивистские, потому что знаем, что там часы на спутнике. Он смотрит сейчас сверху на вас и видит, как у вас медленно идут часы, и медленно биохимические реакции происходят, вы медленно живете. Если бы вы были на спутнике, жили бы быстрее. Ну, на какие-то доли секунды, конечно. Вот. Это вполне измеренная вещь. Ну, а на границе черной дыры этот эффект просто становится безумно сильным. Мы смотрим сверху на черную дыру и видим, что тот, кто приблизился к ней, он замер во времени. Его часы вообще почти перестали тикать, он почти перестал двигаться. Но это не значит, что он этот эффект ощущает. Он летит вниз и упадет быстро по собственному времени. Но для нас, далеких наблюдателей, этот процесс растянется до бесконечности. А насчет GPS это очень интересно. Ускоренно будет видеть, да.
4: Скажите, пожалуйста, еще вот эти все эффекты времени. Ну, наверное, для физиков, там, для астрономов это все понятно, но вот мне там, как врачу, мне вообще это непонятно. А насколько это все объективно?
1: Это измерено.
4: То есть это реально разное течение времени, и это реальность.
1: Это в лаборатории измерено, это учитывается в каждом вот нашем GPS-навигаторе, в автомобильном, в вашем телефоне. Это все учитывается, это измерено, это аккуратно, это работает. Двое часов взять и посмотреть, как они... Один раз сделали так. Взяли двое, ну, атомных часов, очень аккуратных, хорошо идущих. Одни оставили в лаборатории, другие поместили на самолет. Это было где-то в середине 70-х. Он облетел земной шар, он двигался, и еще двигался над землей, слабым гравитационным полем. Прилетел, взяли часы, посмотрели, оп, разошлись стрелки. А можно в пределах одной лаборатории это измерить. Но часы только хорошие должны быть. На спутниках там хорошие часы. В вашем телефоне не очень там. Нет, не в конкретно, в любых телефонах плохенькие часы кварцевые. Ну, вот такие. А на спутнике атомные. Но наши часы берут поправку и тоже неплохо тикают, глядя на спутник. В общем, все это легко измеримо. Ну, не легко, но точно измерено и работает.
4: Можно еще вопрос?
1: Да, конечно.
4: То есть время, получается, зависит от гравитации?
1: Ну, от гравитации и от движения. Одно из двух.
4: Очень сложно понять вообще головой. Не знаю.
1: Много.
4: Сложно осознать. Но от скорости тоже...
1: И от скорости, да. Чем быстрее вы двигаетесь, тем медленнее идет ваше время с точки зрения того, кто не двигается.
5: Скажите, пожалуйста... С точки зрения физики, теоретически, возможно ли путешествие во времени? Скажем так.
1: В какую сторону? Вот мы сейчас путешествуем во времени вперед.
5: Так. Нет, вперед.
1: Сейчас мы путешествуем вперед, в будущее.
5: В будущее. Изобретение машины времени когда-либо возможно?
1: В какую?
5: И вперед, и назад.
1: Вот. Вперед машину времени уже изобрели. Это называется быстрый экипаж. Если вы сели на ракету, и она полетела достаточно быстро, а кто-то не сел и остался на Земле ждать вашего возвращения, то, вернувшись, вы увидите его состарившимся, то есть он переместился в далекое его будущее, а вы прилетели обратно молодым. Фактически вы путешествие во времени совершили в свое будущее, ну, в будущее того места, которое вы оставили, улетая, да? Так что путешествия в будущее, безусловно, работают. Это измеренные вещи тоже в лаборатории. Все. А вот путешествие в прошлое, оно сталкивается с некоторыми проблемами, ну, например, такими. А если такая машина будет, и вы уедете в прошлое, то там, убив своего дедушку, вы потом родитесь? Да. Как-то вот... С чужим, пожалуйста. Вот. Со своим не стоит. Но математически эта возможность найдена. С помощью черных дыр, еще объединенных некоторыми такими пространственно-временными туннелями под названием кротовые норы, вот там вормхолс, эти червоточины. А как раз Игорь Дмитриевич Новиков был одним из тех, кто теоретически, ну и Кип Торн тоже, показали такую возможность. Вроде бы есть такие вот такие замкнутые линии в пространстве времени, которые формально разрешают путешествие в прошлое. Но машину даже пока... Ну, черный дыр...
5: Не машину, а какой-то, не знаю, портал, вход.
1: Портал, да.
5: Из таких, в общем, из книжек фантастических.
1: Жестко это не запрещено. Но изобрести машину пока никому не удалось. Вот так.
5: Спасибо.
1: А, это да, к нам приходит, конечно, всегда из прошлого сигнал. Но это не совсем то, о чем мы говорим. Да, да, да.
6: Спасибо. Когда вам можно
1: подружить? А вот это надо в планетарии спрашивать. Ну, пока нигде. Нет, ничего. Не знаю. А, да, электронные есть. Ну, это курсы астрономии такие есть. Да. Спасибо.
5: Спасибо есть. Большое. Спасибо, спасибо огромное.
1: Спасибо.
5: Ну, то, о чем спрашивали по поводу путешествия, парадокс близнецов существует, известно давно. Можете почитать, что это такое. Вот. А я бы хотела некую закономерность такую чуть-чуть шутливую провести. Как от харизматичности лектора повышается любознательность присутствующих здесь девушек, потому что в основном задавали вопросы девушки, как я поняла. И это тоже очень приятно. Владимир Георгиевич, комплимент такой вам. Вот. Ну, а что ж, замечательно, что такие вопросы есть, и я думаю, что мы получили ответ, и можно об этом дальше думать и рассуждать. А в продолжение я хочу обозначить нашу следующую лекцию, анонсировать ее. Это будет 27 февраля. И вот сегодня вы нам рассказали о том, что наиболее интересные события – это столкновение нейтронных звезд в этом плане. Да, и вот как раз следующая лекция называется «Космические фейерверки нейтронных звезд». И прочитает Лутавинов Александр Анатольевич, доктор физико-математических наук и заместитель директора Института космических исследований Российской академии наук. Вот это будет как раз таким логическим продолжением более подробного рассмотрения этой темы. Да, замечательно. Мы подождем, когда это произойдет, и пригласим на нашу встречу обязательно, чтобы послушать об этом.
6: В феврале или в марте.
5: Ну, пусть сначала полетит, потом пригласим. Ну вот, такие наши планы на будущее. Всех благодарю за верность. Планетарию. Спасибо вам большое. И до встречи. До свидания.

0: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний... И наш гость сегодняшний Михаил Владимирович Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии имени Шершова РАН. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Вот. И сегодня мы будем говорить о том, вообще для чего мы изучаем океан и вообще для чего нужен, в принципе,
1: может,
0: океан.
1: Может, не надо его изучать больше?
2: Да.
1: Никогда.
2: Я, знаете, обычно благодарности произносят в конце, но я хочу начать с большой благодарности радиостанции и передачи вашей за то, что вы вообще эту тему подняли и в течение, наверное, года, да?
1: Год.
2: Год почти. Вы в течение года говорили о разных аспектах взаимоотношений человека и океана, и о разных аспектах океана. И это очень большое дело. И думаю, что сегодня итоговой передачей мы постараемся как-то подвести некоторые итоги и, может быть, вспомнить некоторые аспекты этой важности океана для человека. Я бы, знаете, с чего начал? Сейчас все больше и больше люди мыслят в экономических категориях. Если мы посмотрим, сколько же денег проходит через экономический процесс, связанный с мировым океаном, то мы получим без немногого 3 триллиона долларов в год. Значит, если это мы поместим с вами на шкалу мировых экономик, то мы получим примерно 7-ю экономику в мире. То есть вот все процессы экономические, связанные с океаном, они занимают головку ринга экономического на нашей планете.
0: Какие процессы туда входят?
2: Туда входят... Вообще, я бы, наверное, остановился на значении океана для человека следующим образом. Вот есть такие вещи, которые приносят человеку большую пользу. Ну, прежде всего, это добыча пищи из океана. Стало уже тривией говорить о том, насколько быстро растет население нашей планеты. Сейчас 7,2 миллиарда на планете людей. И если мы посмотрим на то, как они обеспечены пищей, а это главное вообще, о чем должны думать мы, то получится, что из этих 7 с лишним миллиардов почти 1,5 миллиарда голодают. Это ужасная цифра. И примерно около 2 миллиардов недополучает физиологической нормы пищи, что тоже, в общем, близко к голоду. Океан – это источник пищи, самый разнообразный. Причем не только той пищи, которую мы вылавливаем с вами оттуда насильственным образом, но и океан – это то место, где ведется активное морское, назовем его, сельское хозяйство, морекультура, которое тоже очень много дает человеку. В общем, сейчас около четверти всех продуктов, ну, 20% изымаемых из океана – это культурное хозяйство. А вторая вещь, которая чрезвычайно важна, это климат. Вот тоже сейчас о нем очень много говорят, и прежде всего говорят о возможности его предсказания, потому что все климатические события, если они выходят за рамки сезонных изменений, они для человека крайне некомфортны и приносят колоссальный экономический ущерб, колоссальный. А у океана от кухни климата почти во всех земных районах нашей планеты.
1: Большой конденсатор тепла.
2: Не только большой конденсатор тепла, но и большой отдатчик влаги. И вот все эти наводнения, которыми мы имеем дело в последние годы, это, конечно, дыхание океана. А уж та территория, на которой мы с вами живем, она целиком находится в зависимости от той погоды, которая формируется над Северной Атлантикой. Тоже мощнейший фактор. Только океан. Угу. Еще одна вещь, о которой я хотел бы упомянуть, это источники углеводородного сырья и минеральных ресурсов в океане. Вы знаете, горячие головы еще недавно оценивали океан как кладовую практически 70% запасов углеводородного сырья в будущем. Ну, может, эта цифра преувеличена, но все равно на дне океана лежит очень много нефти и газа, и газоконденсата, который, конечно, наш будущий ресурс.
0: Ну, в каком-то, наверное, не очень обозримом будущем, поскольку все это пока не очень добываемо.
2: Прекрасно добываемо.
0: Добываемо?
2: Это недобываемо в Арктике, где лед. А на шельфе Америк, на шельфе Африки это не только прекрасно добываемо, но уже составляет очень серьезный процент от всей добываемой в мире нефти. И меньший, но важный процент от добываемого в мире газа. И здесь сразу возникает параллельная проблема. Если мы таким образом используем вот ресурсы океана, то мы можем всю океанскую среду очень сильно повредить. Значит, вот вопросы экологической защиты океана тоже сейчас вопросы, ну, номер один, когда мы общаемся с океаном.
1: Шум, загрязнение.
2: В основном это загрязнение, потому что шум, ну, Мы тоже из него иногда делаем такой ненужный жупел. Конечно, он существует, особенно для млекопитающих, которые живут в океане, особенно если места добычи нефти и газа сосредоточены там, в тех местах, которые млекопитающие используют во время размножения или рождения детенышей. Это очень плохо. Но в основном это возможное загрязнение. Ну, вспомните Мексиканский залив, что тут говорить. Вспомните знаменитую аварию Exxon Valdez на Аляске, которая произошла в конце 80-х годов, а мы до сих пор видим ее последствия в Беринговом море.
0: Ну и от этого изменение климата, соответственно, о котором мы тоже говорили чуть раньше.
2: Нет, я не думаю, что эти вещи так связаны.
0: Не связаны.
2: Не связаны, да. Океан такая мощная такая структура, мощная часть нашей среды, что пока, к счастью, человек, за исключением каких-то локальных загрязнений, в жизни океана, к счастью, не может как-то проникнуть и влиять на эту жизнь. Еще одна вещь, вот она недавно упоминалась в масс-медиа, это возможность использования океана как источника новых лекарственных средств. Вспомните, даже на вот сессии Организации Объединенных Наций говорилось об этих супербактериях, которые абсолютно нечувствительны к тем антибиотикам, спектром которых располагает сейчас человечество. Если мы с вами вторгаемся в океан, и особенно в его части, которые не очень, которые удалены от человека и вообще отдалены от оборота вещества, которые близок к нам, скажем, в глубины океана или в удаленные коралловые рифы, там очень напряженные отношения между организмами, и организмы используют антитоксины и антибиотики для борьбы с бактериями. И весьма вероятно, что те антибиотики, которые мы сможем получить вот в этих местах, до которых человек еще не добрался, они окажутся принципиальными в борьбе вот с этим злом, которое, в общем, можно определить как привыкание бактериального населения Земли к тому спектру антибиотиков, который использует человек.
1: И неделю назад мы говорили о симбиозе рыб с Дмитрием Астаховым, который нам рассказал, что это важный такой механизм определения свой-чужой, который позволяет бороться, да, и в том числе с онкологией.
2: Вот-вот. И, понимаете, это такие биохимические процессы, о которых мы имеем только первое представление. И, конечно, они, я абсолютно в этом уверен, они будут поставлены на службу человека. И, кстати сказать, очень много... Обычно мы еще привыкли, что наука государственная, и вот в основном она работает на государственные средства в океане. Но вот это вот самое направление, которое связано с получением новых лекарственных средств, оно привлекает очень много частных компаний, крупных. Над этим работают сейчас, и я думаю, что... Я надеюсь, что, может быть, будут получены и те лекарства, которые позволят продвинуться в борьбе с той онкологией, от которой сейчас нету спасения с теми формами онкологии. Наконец, вот удивительное такое... точка зрения на океан, которую я тоже хотел бы поделиться. Ведь океан – это огромная часть истории человеческой, потому что десятки тысяч кораблей, которые курсировали между континентами в разные времена и несли с собой очень явный отпечаток той истории, во время которой все это случалось, они похоронены на дне океана. Это совершенно бесценные источники понимания того, как развивался, не только как осваивал океан человечество, но вообще как развивалась человеческая история. Ну и, наконец, самое приятное. Ведь океан, пожалуй, побережье океана – это незаменимое место для того, чтобы человек мог отдохнуть. Угу. Это не только чистый воздух.
1: Рекреация.
2: Это какое-то потрясающее совершенно ощущение, которое дает человеку пребывание на берегу океана, которое ни с чем не сравнить.
1: Откуда у нас такая любовь к океану, к воде, к морю?
2: Бог узнает. Вы знаете, да. Не знаю я. Я знаю, что есть люди, которые любят океан по-настоящему. Вот это, знаете, наверное, как слух музыкальный. Но далеко не каждый человек обладает музыкальным слухом. Очень мало людей обладает музыкальным слухом. А вот слух к океану, он гораздо более распространен. И человек, даже никогда не бывший в океан, даже детишки маленькие, вот вы их приводите на берег, и они попадают под магию влияния вот этого огромного водяного пространства, совершенно необозримого. Все-таки надо было начать с того, что это почти 73% площади
0: Земли.
2: Земли. 73%.
1: Не ту планету Землей назвали.
2: Ну да, но давайте все-таки оставим это имя так, как оно было. А это, я бы сказал, такая позитивная, что ли, сторона нашего общения с океаном и того, что нам океан может дать, но есть сторона очень негативная, иногда страшная. Ну, среди вот этих негативных воздействий океана на человека я бы, прежде всего, назвал цунами. Оно рождается не просто так в океане, это следствие землетрясений, происходящих на глубине. Это следствие гигантских оползней, когда огромные массы осадков океанических ползут по склону и создают такой мощной энергии, разряжается, которая на поверхности проявляется в виде огромных волн. И они настолько имеют великую энергию, что они могут пройти вокруг земного шара и вторично достигнуть того места, где они родились. Это потрясающая вещь. А когда вблизи источника цунами эта волна накатывает на берег, ну вот вся печальная история японских островов говорит о том, что это может быть. Вот такие же явления были в Чили и Перу несколько десятилетий назад. Ведь это всегда, знаете, интересно сравнивать энергетику. И часто мы сравниваем энергетику вот с зарядами ядерными, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Это тысячи раз. Это десятки тысяч раз больше, чем тот урон, который был нанесен ядерными бомбами, павшими на Хиросиму и Нагасаки. Это циклопическая энергия, совладать с которой человек не может. К огромному сожалению, только-только мы начали пытаться предсказать рождение цунами. И думаю, что в этом мы добьемся скоро.
0: Ну, наверное, на тех же японских островах это как-то больше развито. Они же привычные, да. Они же в этом живут. У них есть это предупреждение?
2: Есть, оно не всегда работает. Вот недавно оно было, его отменили. И дай бог, что оно, так сказать, не получило никакого подтверждения. Но там это работает и у нас. Ведь наш Владивосток тоже открыт для цунами. И там были последствия очень тяжелые. Цунами.
1: Интересно, а информационная функция есть у океана? Вот мы живем в информационном обществе, постиндустриальном, да, мы уже говорили о том, что океан обладает транспортной функцией, да. Пищевой функцией и так далее, а вот информационная функция, ведь это огромная флешка, это каждая капля воды может быть заряжена. Вся же гомеопатия на этом.
2: Вот, знаете...
0: Я смотрю, гомеопат.
2: Да, вот, понимаете, да, вот хочется, я понимаю, вот хочется найти что-нибудь такое, чтобы вот сразу в один момент какую-то магическую флешку, которую тебе куда-то вставить, и вот человек вот, и это правильно.
1: Куда
2: вот
1: вставить это в следующей передаче?
2: Человек должен к этому стремиться. Но на самом деле-то вопрос это очень интересный. Потому что миллионы лет, десятки миллионов лет океан накапливал информацию о том, что существует на нашей планете. Эта информация формировала океанские осадки. Если вы возьмете и срежете эти океанские осадки, проникнете вглубь них и получите их срез, то вы, как на книге, увидите историю того, что происходило с нашей Землей. Больше нигде этого нет. Нигде. Потому что осадки на суше, они перерабатываются очень сильно и биотой, и всякими вот климатическими, погодными явлениями. Они не несут этого отпечатка почти нигде. А в океане есть такие места, в которых осадки накапливались действительно многие десятки миллионов лет. И там вы можете прочесть историю Земли и историю климата. А, как известно, тот, кто владеет прошлым, владеет настоящим. И, может быть, эта история поможет нам и климат прогнозировать в будущем, что мы и пытаемся делать. Эти осадки гораздо более информативны, чем, скажем, ледники.
0: А они изучаются уже каким-то образом?
2: Да, есть доступ к ним? Да, есть доступ, есть специальные приспособления, которым мы достаем нетронутые колонки, как мы их называем, ученые называют. Это такая огромная труба, которая посылается на дно, проникает в осадки, и вы получаете пробу этих осадков, которая называется керн. То есть вы получаете такую трубу длинную, где каждый слой осадков видно, как он отделен от другого, в котором живут разные животные, а потом еще иные животные, и потом меняется состав осадков, и вы можете в этих осадках обнаружить где-нибудь в середине Атлантики, может быть, в какой-то момент обнаружить, скажем, песок из Сахары, что будет говорить об определенном сочетании ветровых условий на Земле в тот период.
1: Вообще, и придонные течения, которые могут
2: переносить. И придонные течения, и все-все-все это... Такой вот гигантский самописец, который записывает историю Земли и историю биологических событий, которые происходили в толще воды, и, в общем, сохраняет ее до нашего времени в нетронутом состоянии. А вот возвращаясь к тем опасностям, которые таит океан, я бы хотел сказать о удивительном явлении, тоже до конца непонятом. Это волны-убийцы. Это волны, которые неожиданно рождаются в океане и имеют высоту в 10 раз превосходящую высоту нормальных волн. И от этих волн ежегодно гибнет не так много. Это очень так нехорошо говорить, потому что когда ты оказываешься на том судне, которое гибнет от волны убийцы, тебе вот это вот эти слова не так много, они ничего
0: не утешают.
2: Не утешают никак. Вот, гибнут суда. От них гибнут буровые платформы. Потому что предсказать эти волны пока очень трудно. Мы так более-менее понимаем механизм их рождения, механизм концентрации энергии, который позволяет родиться вот такой вот гигантской волне. А, скажем, строить суда и строить буровые сооружения, иные конструкции технические в море, имея в виду возможность возникновения такой волны в десятки раз, это, ну, в общем, настолько невыгодно экономически.
0: Это очень дорого, наверное.
2: Да, поэтому люди пока на это не идут, но вот...
0: Ну, насколько вот мы тоже думали и обсуждали, что, по сути, когда возникает эта волна и поднимает корабль, он просто переламывается под своим весом, не то, что даже она его разрушает в какой-то момент.
2: Да нет, она достаточно крутая, и часто она просто его накрывает. Ну, представьте себе вот маленькую лодочку, которая попадает в хороший шторм, там, с 9-бальными волнами, то в определенный момент ее волна накрывает, и все. И, скажем, нефтяные платформы, которых сейчас очень много, в океане сейчас очень много на шельфе. Если корабль имеет возможность хоть как-то маневрировать и всплыть на этой волне, отреагировать на нее, то нефтяная платформа не имеет такой возможности. Она пришита ко дну, и сами понимаете, какие ужасные могут быть последствия, в том числе и экологические.
1: Такая волна может возникнуть в абсолютно любом регионе
2: океана? Абсолютно в любом регионе.
1: Ничего себе.
2: Да, и это вот... Такая вещь существует. Во-первых, существует летопись, которая говорит о таких волнах, а потом существует и просто примеры, которые происходят каждый год. Мы видим эти огромные суда, изуродованные волнами-убийцами.
1: А есть какая-то периодичность возникновения этих волн?
2: Она непонятна. Пока эта периодичность непонятна. Ясно, что это связано с процессом в верхнем слое океана, который позволяет энергии очень... сильный, гораздо более сильный, чем нужна для того, чтобы сформировать обычную волну, концентрируется в одном месте. И вот, так сказать, механизм этот моделируется, но пока мы, к сожалению, далеки от какого-то ни было предсказания. И вот еще одна вещь, которую я бы упомянул, говоря об океане, о той стороне, о которой мы должны все время думать, она не такая приятная. Это накопленные в океане экологические риски. Потому что очень долгое время человек, общаясь с океаном, имел ощущение, что океан безграничен, и мы можем с ним делать все, что угодно. Это такая огромная масса воды, она всю нашу бесхозяйственность, всё наше наплевательское отношение к океану как к экосистеме глобальной. Все это переварится, и мы никаких последствий не увидим. На самом деле это не так. И вот то, что мы сейчас видим, в частности, с тем, что... У нас есть горячие точки в виде огромных захоронений радиоактивных отходов в морях и океанах, которые, когда люди их захоранивали, там, ну, скажем, 60-70 лет назад, они считали, что все хорошо, и ничего никогда не будет. Но сейчас прошли 60-70 лет, океан – это активная среда, морская вода, все это начинает, катастрофа начинает приближаться. И тоже человек об этом должен думать.
1: Угу. А океан будет увеличиваться или уменьшаться в далеком будущем?
2: Ну, все зависит от очень серьезных процессов баланса влаги на планете. Но вот сейчас идет небольшой подъем океана, и он для нас совершенно неощутим, но для тех государств, которые расположены, небольших государств, которые расположены на низких островах, каждый, скажем, сантиметр подъема океана при плоских берегах, это в территории, это не сантиметр, это десятки метров. И вот такая угроза существует, и тоже, ну, конечно, управлять этим процессом человек никак не может. Думаю, что, к сожалению, он не может и предсказывать. Это вот смотрите, для меня мы всегда вот... Я считаю, что когда мы говорим о науке, мы не только должны говорить о том, вообще какой-то мощный инструмент познания той или иной части нашей планеты или того или иного явления, но мы должны честно говорить о некоторой беспомощности, которую наука испытывает. Может, это позволит и концентрировать больше интеллектуальных усилий на тех или иных аспектах. Ну вот, перед некоторыми проблемами мы беспомощны. Вот вы, наверное, слышали про изменение уровня Каспия. Казалось бы, маленькое море, уровень его меняется почти на 2 метра. Но вот согласованного понимания того, а тем более возможности предсказать, это даже в таком маленьком море человек пока не имеет, к сожалению.
1: И говорят, Байкал превратится в океан скоро, да, через
2: вот
1: миллион
2: это, лет. Вот это я пока не верю.
0: Давайте мы сейчас послушаем новости, а потом продолжим. У нас в гостях сегодня Михаил Владимирович Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим о том, вообще для чего нужен океан.
3: Уральские самоцветы.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Михаил Владимирович Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим, а вообще для чего нужен океан? Если он нам нужен, конечно. Но выясняем, что все-таки нужен для чего-то.
2: Нужен. Вот солнце скоро остынет, мы пойдем все в океан греться. Потому что океан-то он теплее всегда, чем суша. Это правда?
3: Да. Океан теплее просто потому, что в океане существует такой интересный процесс, который называется вертикальной конвекцией, с вертикальным перемешиванием. Если вы выхолаживаете верхний слой, он становится холоднее и, значит, тяжелее. Он опускается вниз, а он замещается водой более теплой, которая поднимается из глубины. Вот был такой интересный случай, чтобы представить себе масштабы этого процесса, был такой интересный случай в Средиземном море, которое, несмотря на то, что оно теплое, вот в восточной его части происходит зимой очень сильное выхолаживание, потому что в иные годы дуют ветра, из севера Европы достигает этого места, и вода становится очень холодная. И вот там образуются так называемые конвекционные колодцы. Эта холодная вода, она накапливает свою энергию, а потом проваливается вниз со страшной скоростью. И вот в такой конвекционный колодец попала французская подводная лодка военная, которая бесследно исчезла.
2: Это что-то типа воздушных ям для самолета?
3: Да, только в воздушной яме для самолета все-таки самолет может это дело побороть как-то и вырулить из этого перепада давления. А там это невозможно практически, потому что силы несоизмеримые совершенно с теми силами, которые увлекают подводный объект на глубину. Так что вот такая интересная история. А вообще говоря о нужности океана, на самом деле, вот, мне кажется, люди не совсем отдают себе отчет о том, какое будущее в этом океане закопано. Причем ведь надо напомнить нашим радиослушателям, что, по сути, страны сейчас владеют, могут распоряжаться экономически ресурсами и могут проводить научные исследования и прочие всякие делать манипуляции только в зоне океана, которая составляет 200 миль от побережья. У некоторых государств это зона чуть-чуть больше. Вот, например, у Перу и Чили это связано с рыбным промыслом. Они могли доказать, что их рыбный промысел, который происходит за пределами 200-мильной зоны, связан с тем, что вот рыба, которая промышляет, она размножается внутри зоны, и это послужило хорошим доказательством того, чтобы им зону увеличили. Я хочу подчеркнуть, что в основе этого доказательства лежала наука. Это очень важная наука об океане. И вообще наука об океане – это вещь очень важная, потому что, знаете, вот огромное пространство океана, за исключением этих 200-мильных зон, оно раньше было зоной такого свободного выпаса. Вот что люди хотели, то и делали. Потом стали появляться все больше и больше ограничений, которые даже в условиях вот центральных районов океана, они накладывали определенные обязательства на те страны, которые там, скажем, ловили рыбу или пытались добывать полезные ископаемые. И вот таких ограничений становится все больше и больше. И вот разрешение на то, чтобы проводить какие-то работы, а вот, скажем, мы с вами не коснулись очень интересной вещи, говоря о полезных ископаемых, это запас, мы коснулись нефти и газа, такая вещь болезненная и такая радостная, всегда мы говорим о нефти и газе, потому что мы в России привыкли, что от цены на нефть и газ зависит наша жизнь. На самом деле в океане не только нефть и газ, а в открытых районах океана есть огромные залежи полиметаллических руд. Формирование этих залежей связано с геологическими процессами, со стечением из глубин земли пересыщенных растворов, которые потом в более холодной воде океана оседают и формируют вот эти руды. Это так просто объясняя этот процесс, который там происходит. Эти запасы огромные. Так вот сейчас для того, чтобы, скажем, получить разрешение на добычу этих запасов, технология уже близка к тому, чтобы позволить промышленную добычу, а международное сообщество требует соблюдения экологических норм, даже в открытом районе океана, даже в открытых районах океана. Значит, вот человек начинает бережно так относиться даже к открытым районам океана.
1: Вы вот сказали о том, что захоронили отходы всякие и ядерные, и радиоактивные и так далее. А чем это, в принципе, может нам грозить, вот эти все отходы?
3: Ну, они могут грозить распространением на гораздо более широкие районы океана. Потому что те контейнеры, которые были сделаны, они были надежными, но вот представьте себе, даже давайте возьмем такую болезненную для нашей страны часть этого вопроса, это захоронение радиоактивных отходов в Арктике, в районе Новой Земли. Цифра, которая оценивается масштабы этих захоронений, она чудовищная. Это примерно 530 терабекерелей на момент захоронения. Даже если мы представим, что там произошел какой-то полураспад, ну давайте уменьшим ее на треть. Но все равно это достаточно, чтобы огромную акваторию арктических морей вообще превратить полностью в негодные для промысла рыбы. Сейчас сообщество международное и наша страна думает о том, чтобы эти захоронения как-то, ну, культурным образом, что ли, ликвидировать, поднять. Но на самом деле, представьте себе, какой бы ни был контейнер, который пролежал 60 лет на дне океана, активная среда, воздействие льда, потому что часто эти контейнеры лежат на неглубоких, в неглубоких районах. Вот мы с вами как-то обсуждали такой интересный процесс, который называется ледовая экзорация. Такое мудрое слово. На самом деле за этим стоит следующее. Когда торошение льда происходит, некоторые огромные ледяные поля, они поворачиваются вертикально, и потом вмерзают поле ледяное. Образуется такой естественный плуг природный. И представьте себе силы ветров, которые действуют на ледяные поля. Это тоже силы уже природные, такие, которые человеку никак не подвластны. Это огромное ледяное поле двигается, и плугом, который из него торчит вниз, а торчит этот плуг иногда на большие десятки метров, перепахивает дно. И все предметы, которые оказываются на его пути, этот плуг может деформировать. Ну, а потом просто происходит износ. Происходит износ даже того высококачественного бетона, которым эти отходы залиты. Происходит износ контейнеров металлических в морской воде. То есть рано или поздно это окажется...
2: То есть возможности океана к саморегенерации, они не бесконечны?
3: Да? Нет, не бесконечны, и в этом случае они вообще очень малы. Здесь человек должен отвечать за свое прошлое и пытаться сделать так, чтобы, во-первых, понять, в каком состоянии находятся сейчас эти... захоронение. Во-вторых, разработать и технологическую, и экологическую политику того, как можно эти захоронения ликвидировать и таким образом освободить нас от этой будущей угрозы. А возвращаясь к открытым районам океана, я бы вот что хотел отметить специально. Сейчас, знаете, вот в какой-то степени они представляют собой некий клондайк. И в этом клондайке люди должны знать, где и что лежит. Это касается и вот этих полиметаллических руд, это касается и залежей нефти, это касается и биологических ресурсов. А для того, чтобы знать, что где лежит, и как это, что лучше взять, конечно, нужно океан знать. Его нужно знать так, как вот мы знаем некоторые районы суши. Иначе мы бессильны. Но у этого есть и второй аспект очень интересный. Международное сообщество апеллирует к национальному знанию. И если вы претендуете на то, чтобы, скажем, использовать этот ресурс и иметь преимущественное право в использовании этих ресурсов, вам задают очень простой вопрос. А что вы вложили в то, чтобы представить себе, как этот ресурс существует и как его можно рационально использовать? И вот здесь наука становится вот такой геополитической и экономической силой, которая позволяет претендовать, и претензии эти, они считаются вполне обоснованными на тот или иной ресурс. Пример, пожалуйста, колоссальный пояс очень богатой рыбой, лежащий между Новой Зеландией и Чили. Вот эти две страны имеют преимущественное право вылова рыбы. Там огромных запасов. Только наша страна там промышляла, только наша страна промышляла около 3,5 миллионов тонн там. Сейчас у нас нет промысла, к сожалению. Но эти две страны, они сейчас имеют преимущественное право, потому что они доказали, что, во-первых, они знают, где и что ловить, и, во-вторых, как это ловить самым щадящим для этого ресурса образом.
2: Дорога ли экологическая энергия, которую нам дарит океан? Это и подводные течения, куда можно установить турбины, это и ветряки, да, вот вы говорите, колоссальных сил ветра, которые толкают снежные вот эти вот ледяные плуги. Если там поставить ветряки, вниз вот, поставить турбины.
3: Это же уже делают. И это будет развиваться, но сейчас пока вклад этой энергии, вот Германию можно считать, может, передовой страной, в этом деле в Балтийском море стоят ветряки, которые позволяют получать какую-то хотя бы едва ощутимую, но все-таки ощутимую часть энергии, но это пока вопрос будущего, потому что экономически оказывается, что и технологически, а главное, экономически оказывается, что эта энергия оказывается дороже. И вот наши коллеги в Германии делают очень правильную вещь. Они, может быть, чуть-чуть увеличивают цену за традиционные источники энергии, таким образом спонсируя вот эти зеленые источники энергии. Приливные станции. Тоже это, конечно, вещи перспективные. В некоторых местах ведь приливы достигают огром 2,5-3 метров высоты. Представляете себе массы воды, которые могут вращать турбины. Но опять, пока это не получило должного развития, пока нефть дешевле, угу. Это вопрос политической, экономической воли, которую не очень склонны люди проявлять, идя против экономики.
2: То есть экологическая энергия дорогая, а насколько ее много? Это для одного поселка этот ветряк будет работать, или все-таки целая страна будет питаться от такой энергии?
3: Ну, я боюсь делать прогнозы, но я думаю, что мы говорим о прибрежных районах. Какие-то достаточно крупные поселения в прибрежных районах могут этой энергией питаться, потому что опять стоит вопрос транспорта этой энергии и некой зависимости. Представьте себе, были вопросы, поставлены в части использования ветровой энергии. Представьте себе, что ветра нет. Значит, ну вот...
1: Сидим
3: без электричества, без телевизора, что страшно для современного человека. А уж если говорить про интернет, то это вообще катастрофа.
1: Ужас. Давайте сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Михаил Владимирович Флинн, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии имени Шершова РАН. Мы сегодня говорим, а вообще для чего нужен океан и зачем его изучать.

0: тайны океана.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Михаил Владимирович Флин, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии имени Шершо Лоран. Мы сегодня говорим, для чего нужен океан и для чего его изучают.
2: Мы продолжаем фантазировать, и электрические скаты попали под нашу горячую руку. Что если свечи в автомобиле заменить четырьмя рыбами? На зиму рыб поменять не забудь.
3: Да.
2: Хватит ли ската на 100 километров?
3: Думаю, что нет. Думаю, что нужно пока все оставить на своем месте. Пусть рыбы живут там, где они живут. И единственное, что нам нужно помнить, что это довольно опасные животные, и поэтому нужно беречь себя, а самое главное – беречь детей, которые сейчас очень много проводят времени на море и океане. И сейчас, слава богу, люди стали так широко путешествовать. И я вообще с надеждой смотрю на это, потому что многие люди, которые раньше океан вообще себе не представляли, это было пустое слово. Очень много людей стало так широко ездить по нашей планете, они ощутили масштаб этого явления, циклопического. Они начали понимать, что значит эти вот 73%. Понимаете, это несоизмеримо с тем, что мы имеем на Земле. Причем нужно помнить, что океан имеет не только поверхность, как Земля, океан имеет толщу. Поэтому мы его значим толщу колоссальную. Даже если мы возьмем только верхние слои океана, там, как мы их называем, продуктивные слои океана, верхние 150 метров, это уже больше. А если мы возьмем все глубины океана, до 11 027 метров Марианской впадины, можете себе представить, что это такое. Вот, поэтому я думаю, что вообще надо смотреть в будущее, когда человек думает об океане. И это не только геополитика. Это должно быть в человеческом сознании. И вот очень интересно, возвращаясь к недавнему совсем прошлому нашей страны, я должен вспомнить, что ведь были удивительные моменты, которые сейчас оцениваешь как провидение. Вот представьте себе, 21-й год. Вы можете себе представить, наверное, по литературе, что такое 21-й год. Чудовищные время. Голод, разруха полная. Я это очень хорошо знаю, этот момент, потому что у меня в этом участвовал мой дед. И государство нашло деньги на то, чтобы переоборудовать судно. По последнему слову техники было найдено золото для того, чтобы это судно было оборудовано самыми новейшими научными приборами. Для чего? Для того, чтобы начать исследование Арктики. И вот, понимаете, ведь это удивительно. Вот мой дядька родился... Был такой голод, что у бабушки не было молока. Пришлось завести козу. Вообще ничего не было. И дед мой, он сделал вот маленькую постельку для родившегося дядьки, он сделал из посылочного ящика старого английского. Но государство нашло вот какое-то было провидение. Причем это провидение было настолько сильное, что результаты его мы до сих пор пожинаем в лучшем смысле этого слова. Вот я могу обратиться к истории формирования нашего института. 46-й год это был. 46-й год. Это было после войны. Половина страны в руинах лежала. Психология людей в основном была направлена на то, чтобы восстановить жизнь после войны. Нормальную жизнь и в материальном смысле, и в психологическом. Страна была травмирована, несмотря на то, что мы победители. 46-й год. Подписан указ о формировании Института океанологии в стране. Причем в основу этого Института океанологии было положено не исследование морей России, а исследование Мирового океана. Вот, понимаете, такие вещи, они... Причем это было первое решение... 21-й год, это в истории человечества, это было первое решение на государственном уровне сделать исследование океана частью государственной политики. И то, что мы, то, что было сделано в нашей стране в 46-м году после войны, вот провидцами великими, которые вывели нас в океан, мы до сих пор... И, надо сказать, в наших претензиях во многих на мировые ресурсы, лежащие за пределами 200-мильной зоны, мы во многом опираемся на то, что было сделано в 50-е, 60-е годы. Вот что значит геополитическое провидение. Я думаю, что нам этого не избежать в будущем. Нам надо думать об океане как о той части, которую мы должны знать. А если мы будем знать, то мы будем и владеть, и очень рационально пользоваться ресурсами океана. Потому что при всей своей безграничности океан также чувствителен. Так же чувствительно, как человеческий организм, так же чувствительно, как наземные экосистемы. Поэтому вот я с надеждой смотрю на то, что, может быть, произойдет такой третий приступ геополитической мудрости.
1: А что нужно сделать, кстати, вот для того, чтобы... Я имею в виду, вот произошел приступ, что развивать, куда двигаться, что делать нужно?
3: Ну, вы знаете, ответов масса, потому что мы должны понимать и климат в океане, который мы понимаем недостаточно. Мы должны... Вот эти вещи, проблемы, с которых мы начали. Мы должны получать биологическую продукцию, как она формирует, сколько мы можем взять оттуда. Потому что это будущее, если не сегодняшнее, то это будущее наших с вами внуков. Это я могу вам гарантировать. А лекарства? Понимаете, есть масса направлений, в которые можно внедриться, и результаты этого внедрения, они будут не результатами сегодняшнего дня. Это будут те результаты, которые заложат платформу для освоения и использования океана в настоящем, в истинном, в научном смысле этого слова на многие-многие десятилетия вперед.
2: Не забываем принцип устойчивого развития. Из экологии такой термин, да? Вот я вспомнил.
3: Да.
2: Развиваем так, чтобы еще и внукам хватило.
3: Вы знаете, это верно.
1: А как же после нас хоть потоп?
3: Не-не-не. Я вообще категорически противник этого дела, как биолог, как эколог, как океанолог. Но принцип устойчивого развития ведь это очень просто. На самом деле надо знать.
1: Знаете, тогда все будет. Закончилось у нас время. Да. Большое вам спасибо.
2: Будем море беречь. До свидания, до новых встреч.
1: Да. Михаил Владимирович Флинт у нас был
3: в гостях. До свидания. Еще раз огромное спасибо вашей радиостанции.
2: Спасибо, до свидания. Вам.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916 214 89 50.

математическую. В такая то века законы Кеплера, их использовали астрономы, но не находили им обоснования. А, собственно, обоснование должно было прийти от какой-то фундаментальной науки. И физика, как наиболее фундаментальная естественная наука, была создана... Начало физики положил Галилео Галилей, он был великий и физик, и астроном, но точку в этом, в этой работе поставил Исаак Ньютон. Конечно, это была не точка, многоточие, физика продолжает развиваться, но Ньютон создал великолепное, завершившее его исследование, великолепное, я бы сказал, даже не учебник, а сегодня бы мы назвали бы это монографией. Написал научную монографию. Она называлась, ну, конечно, на латинском языке тогда вся научная Европа общалась, «Математические основания или принципы натуральной философии». Философией тогда называли любую науку. Натуральной в том смысле, что она натуру, природу описывает. Натуральная философия – это на нашем языке естествознание. Ну, а тогда это только физика была в современном ее названии. Но математические принципы говорили о том, что он математическую теорию создал, описывающую движение и небесных, и земных объектов. Более того, Ньютон понял, каким образом крупные массы притягиваются друг к другу. Ну, тогда еще в лаборатории не было возможности изучить притяжение малых масс. Позже появилась такая возможность. Генри Кавендиш создал такие крутильные весы, которые позволили точно измерить, с какой силой притягиваются два объекта. Но Ньютон эмпирически подошел к этому делу и понял, сравнивая движение Луны и падение, как говорит легенда, яблока на Землю, что сила притяжения двух тел пропорциональна произведению их масс, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. И это... вместе с законами механики, второй закон Ньютона вы знаете, ускорение пропорционально силе, приложенной к телу, обратно пропорционально массе этого тела, это позволило Ньютону подвести математическую, научную базу под законы Кеплера. Во-первых, он их расширил. Он понял, что два тела, притягивающиеся друг к другу, движутся не только по, могут двигаться не только по замкнутым эллиптическим орбитам, но и по открытым, разомкнутым кривым, по гиперболе, по разным гиперболам, широким, узким, открытым и более близким, когда их направление движения объекта более близко происходит друг к другу, либо наоборот по раскрытым гиперболам, когда объект пролетает мимо соседа и почти не меняет свое направление. Ну, а переходная кривая – это парабола. Она, так сказать, близка и к эллипсам, и к гиперболам. Это пограничная линия. И вот таким образом Ньютон написал движение тел, и он заметил одну неточность в формулировках Кеплера. Ведь если два тела движутся под действием общего притяжения, то и второе, более массивное тело тоже испытывает движение вокруг общего центра масс. А значит, закон Кеплера должен быть немножко модифицирован. Ну, например, если два тела вообще имеют одинаковые массы, то тут непонятно, какое из них центральное. Оба они по одинаковым орбитам вокруг общего центра масс движется. Либо это орбита круговая, либо эллиптическая, вот как я вам демонстрирую. Но надо модифицировать закон, связывающий размер орбиты и период движения по ней. Это можно сделать, если перейти из системы отчета, связанной с центром масс, в систему отчета, связанную с одним из тел. И тогда одно у нас будет неподвижно в нашей системе, не инерциальной системе отчета, а второе как бы будет вокруг него летать, и мы можем говорить о периоде и о размере орбиты того тела. И вот Ньютон чуть-чуть изменил формулировку и сделал ее более точной третьего закона Кеплера. Теперь здесь не только квадраты орбитальных периодов, но и отношение масс. Если две планеты имеют массы М1, ну, МА и МБ, то обязательно их сочетание с массой центрального тела должно фигурировать в этой формуле. И вот в такой форме третий закон Кеплера уже имеет математическое и физическое обоснование, им пользуются современные астрономы и физики. Продолжим разговор на следующем уроке. До свидания.

0: фигура странного кричащего существа, созданного фантазией норвежского художника Эдварда Мунка, сегодня знакома почти всем. Рекламы, кино, игрушки и сувениры сделали этот образ символом комического ужаса, тогда как сам Мунк выразил в своей картине «Крик» совсем иные чувства. Эдвард Мунк родился 12 декабря 1863 года в столице Норвегии в семье военного врача. Мальчик лишился матери, когда ему было всего 5 лет. Оставшийся вдовцом отец стал фанатично религиозен. Он целыми днями пугал своих детей проповедями о грешниках и гиене огненной. Эдвард рос болезненным и нервным ребенком. Много лет спустя он вспоминал: «Болезнь, безумие и смерть стояли черными ангелами у моей колыбели, и они сопровождали меня всю жизнь. В раннем возрасте я уже знал об опасностях жизни на этой земле, о жизни после смерти и об адских муках, которые ждут согрешивших детей». Эдвард полностью разуверился в божественной силе молитв в возрасте 15 лет, когда туберкулез, отнявший у него мать, забрал и любимую старшую сестру. Впечатлительный и легкоранимый юноша мечтал стать художником. Несмотря на протесты отца, он покинул технический колледж и поступил в Королевскую школу рисования в Христиании. Он примкнул к богемному кружку молодежи, центром которого был писатель-анархист Ханс Эгер. Тот призывал друзей-художников писать свою жизнь, то есть отражать свои личные переживания и чувства. В то время Мунк переживал болезненный роман. Его возлюбленная Милли Таулов была замужем. Воспитанный в религиозной строгости, художник мучился от чувства вины и сгорал от ревности. Его сердце было разбито, когда оказалось, что возлюбленная увлеклась другим. Живописных работ Мунка публика не понимала и не принимала. Коллеги же называли его стиль небрежным и грубым. Первый успех пришел к художнику в 1889 году, когда он представил свои работы на персональной выставке и получил стипендию для продолжения учебы в Париже. Однако обучение длилось недолго. На родину его заставило вернуться печальное известие: умер отец. Их отношения всегда были непростыми, но эта смерть потрясла художника и ввела его в состояние глубокой депрессии. В 1892 году в дневнике Мунка появилась запись: «Я шел по дороге с двумя товарищами. Солнце садилось. Небо вдруг стало кроваво-красным. Я почувствовал взрыв меланхолии, грызущей боли под сердцем. Смертельно устал, я остановился, прислонившись к забору. Над сине-черным фьордом и городом лежали кровь и языки пламени. Мои друзья продолжали идти, а я остался позади, трепеща от страха. И я услышал бесконечный крик, пронзающий природу». Выразить свои чувства в живописном образе художник смог не сразу. Ему пришлось сделать множество набросков и этюдов. Он пытался изобразить фигуру одинокого путника, бредущего по пустынной местности. Затем появился набросок, где едва обозначенная фигура, опираясь на перила моста, смотрит на воду. Так родилась картина отчаяния, диалог угрюмого человека и заката. Ее кричащее огненно-желтое небо больше напоминало о гиене огненной из детских кошмаров художника. Именно эту работу Мунк назвал первым криком. Кричит здесь не человек, об одиночестве, неразделенной любви и отчаянии кричит сама природа. Картина Мунка понимания у зрителя не нашла, как не были поняты и другие его работы. Прошло около года, прежде чем он нашел новый образ при помощи пастели. Он изобразил на листе картона сцену, гораздо более шокирующую зрителя, чем прежние. Прямо на него смотрело бесполое существо. Его лицо было искажено криком. Или то были очертания человеческого черепа, взывающего к жизни из потустороннего мира. Вскоре этот же образ повторился, использовав масляные краски, темперу и пастель. Мунк изобразил своего странного героя на листе еще большего формата. Крещащих людей художники изображали раньше, но еще никто не пытался передать на картине само явление крика. Поначалу Мунк назвал свое творение «Крик природы». Фантастический пейзаж принимал активное участие в действии и не являлся вымышленным. Именно здесь, неподалеку от Осло, на старой дороге, огибающей холм под названием Экеберг, художник испытал чувство первобытного страха. На этом пути часто можно было встретить живописцев, отправлявшихся на пленэр. Отсюда открывался прекрасный вид на город. Небо алого цвета, столь поразившее Эдварда Мунка, также не являлось плодом его больного воображения. Ученые утверждали, что в тех местах огненные закаты можно было наблюдать из-за извержения вулкана Кракатау. Но не только художников привлекали эти волнующие душу места. Холм Экеберг имел печальную славу. Здесь случались самоубийства. В год, когда Мунк начал работать над картиной, на том самом холме застрелился один из его близких друзей. Пугающую атмосферу дополняла расположившаяся поблизости скотобойня. Неподалеку находилась женская психиатрическая лечебница, куда была госпитализирована младшая сестра Мунка с диагнозом маниакально-депрессивный психоз. Крик, воспроизведенный Мунком на полотне, мог быть реальным. До художника могли доноситься вопли забиваемых животных и душераздирающие стоны больных женщин. По одной из версий, прообразом центральной фигуры послужила перуанская мумия. Возможно, Мунк видел ее в период своей учебы в Париже. Позиция картины словно делит ее на две части. Одна является собой трехмерный реальный мир с его строгими законами перспективы, другая – зыбкий метафизический мир, изображенный волнообразными, словно перетекающими друг в друга линиями, расположенными в плоскости. Удаляющиеся пешеходы равнодушно прошли мимо. Еще немного, и фигура страдальца, охваченного приступом душевной боли, сольется с пейзажем, растворится в нем. От исчезновения его удерживает лишь горизонталь перил моста. Своим криком Эдвард Мунк возвестил о новом доселе неизвестном направлении в искусстве, получившем название «экспрессионизм». И хотя центром развития экспрессионизма стала Германия, именно картина Мунка «Крик» была признана эталоном всего художественного направления. Мунк так и не смог создать семью. Картина называл своими детьми. Он очень не любил расставаться с ними, считая, что его работы не могут существовать порознь, так как лишь находясь вместе, они обретают особый глубокий смысл. Художник объединил свои картины общим названием «Фриз жизни» – поэма о любви, жизни и смерти. Криком он завершал цикл, заглавием которого было «Любовь». Он рассказал о трагическом движении любовного романа, о его начале, апогее, ревности, гибели любви и отчаянии. На долгие годы «Крик» стал наваждением для художника. Он возвращался к своему сюжету не раз, что-то менял в нем, делал варианты маслом и пастелью, вновь и вновь погружаясь в эмоциональную бездну. За 17 лет, с 1893 по 1910, Эдвард Мунк создал 4 основные версии «Крика». 2 полотна маслом и темперой, и 2 пастели. Он также сделал черно-белую литографию картины, открыв путь к многократному воспроизведению образа с помощью тиража. Эдвард Мунк скончался в возрасте 80 лет, не дожив года до окончания Второй мировой войны. А истинная слава пришла к его главной работе уже в послевоенное время. Теперь норвежского художника назвали пророком, а его крик – предвестником катаклизмов и угрозы ядерной катастрофы. Сюжет продолжал волновать людей и оставался актуальным в течение последующих десятилетий. В 50-е годы картина стала символом экзистенциализма. В ее герои увидели человека, стоящего над пропастью и осознающего хрупкость своего существования. Прогрессивные доктора-психиатры утверждали, что от душевных болезней можно излечиться, освободившись от страхов через громкий крик. В начале 80-х основатель стиля поп-арт американец Энди Уорхол признался, что минимализм крика очень близок к его собственному стилю. Он продолжил проект, начатый самим Мунком, создал серию печатных копий картины, раскрасив их в яркие кислотные цвета. 12 февраля 1994 года, в день, когда в Норвегии открылись зимние Олимпийские игры, одна из версий крика Эдварда Мунка была похищена из Национальной галереи в Осло. Злоумышленникам понадобилось всего 50 секунд, чтобы взобраться по приставной лестнице, разбить окно, вырезать полотно из рамы и оставить записку «Спасибо за то, что это было так просто». Они потребовали выкуп в $1 миллион. Спустя 3 месяца похитители были найдены, а картина возвращена в музей. Через 10 лет, в 2004 году, несколько мужчин в масках посреди дня ворвались в музей Мунка, и пока один из них держал под прицелом музейных служащих и посетителей, второй снял со стены картины «Крик» и «Мадонна». На сей раз грабителей нашли только через 2 года. Шедевры вернулись в коллекцию, а в музее была установлена особая система охраны. Цена творением Эдварда Мунка высока.
1: Эдвард Мунк, «The Scream».
0: В 2012 году на аукционе Sotheby's одна из пастельных авторских версий «Крика» 1895 года была продана за рекордную сумму в $120 миллионов. Картина Мунка продолжает вдохновлять творцов третьего тысячелетия. В 2013 году норвежская художница Лиз Вульф представила свой проект под названием «Крик природы», призывающий жителей Земли обратить внимание на проблемы экологии. Следуя ее замыслу, люди создавали открытый Мунком образ из предметов, годных к утилизации. Крик Мунка донесся из 19 века в 21-й. И нет сомнений, что его эхо будет продолжать звучать в искусстве еще много-много лет.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только». С нами Ярослав Александрович Попов. Он нам расскажет про блины, перья и лучок. Ярослав, прошу вас.
1: Да, всем здравствуйте. Всем прекрасного дня, вечера или утра, в зависимости от того, откуда вы смотрите. Я каждый раз пытаюсь какие-то разные аспекты палеонтологии захватывать. То мы с вами гуляли среди разных насекомых огромных каменноугольного периода, а вот теперь мы с вами переместимся в значительно более древнюю эпоху, в Эдиакарий, или по-другому Эдиакарский период. Что это за время, чем оно уникально, и что это действительно за лучок с блинчиками, ну вот сейчас будем с вами и разбираться. Итак, вот перед вами сейчас такая упрощенная немножечко шкала времени, ну или по-научному геохронологическая шкала. И если мы с вами попытаемся обнаружить место нашего Эдиакария, того самого, про который сегодня пойдет речь, то нам вот придется переместиться в самое практически начало этой самой шкалы. Вот на прошлой неделе у нас была беседа про каменноугольный период. Сейчас мы с вами перемещаемся вот сюда, до начала палеозоя, эры древней жизни, прямо-таки в протерозой. А вы спросите, а где же тут Эдиакарий написано? Ну, собственно говоря, нигде, потому что протерозой здесь показан очень-очень сжато, и если бы это все показали в масштабе, то пришлось бы здесь большую часть картинки изобразить архей и протерозой. Они длились миллиарды лет. А если быть точнее, то 3,5 миллиарда лет длились вот эти два интервала, и всего лишь 500 с небольшим миллионов лет длится все остальное. Но так как вот все-таки хочется, чтобы он здесь появился, давайте мы представим себе, что он вот здесь вот на самом-самом окончании протерозоя. Я думаю, что здесь ему как раз самое будет подходящее место нашему Эдиакарскому периоду, так как он является последним периодом большого протерозойского эона. Что же было до Эдиакарского периода и что произошло во время Эдиакарского периода? Конечно, Эдиакарий не был таким ключевым и важным событием, как, допустим, Кембрий, про который тоже уже отдельная лекция выходила. Ну, еще бы, если бы это был бы период вот такого же масштаба, то, наверное, Эдиакарий бы тоже бы стоял бы в начале какой-то прям новой эры. А он все-таки вот входит в предыдущий еще блок. Однако все-таки Эдиакарий довольно заметно отличался от всех предыдущих периодов. Что было в предыдущие периоды? В предыдущие периоды в основном миром правили бактерии. Судя по всему, часть бактерий жила уже на суше, часть бактерий все еще обитали в морях и океанах. Ну и, к сожалению, подавляющее большинство бактерий мы не знаем, а лишь видим следы и результаты их деятельности. То есть какие-то определенные минералы, какие-то определенные горные породы, которые вряд ли могли сформироваться сами по себе. Скорее всего, они являются результатом деятельности бактерий. Ну и самым таким классическим и самым ярким примером деятельности бактерий являются строматолиты, результаты деятельности цианобактерий.

весь вид породы. Это гораздо большее количество гапанов. Гапаны и стираны – это вещества, которые могут показать, соответственно, что же это было раньше. Гапаны – это молекулы, которые остались от бактерий, от бактериальных форм, а стираны – это бактерии, это молекулы, которые остались от многоклеточных форм. Соответственно, когда был изучен состав этих организмов, выяснили, что сами вот эти вот бугорки – это остатки древних бактериальных форм. То есть это своеобразные цианобактерии. Вот сейчас есть такой похожий аналог, называется ноктоп. Тоже бактерии, которые формируют вот такие внутри небольшие пузыречки. Вот. То есть в данной ситуации оказалось, что на самом деле это древние большие такие следы бактерий. Однако, вот мы с вами уже увидели какие-то непонятные одноклеточные там шарики, или же, может быть, чьи-то эмбрионы, мы с вами видели бактерии, но этим, конечно же, мир Идиакарского периода не ограничивался. Как раз Идиакарский период знаменит тем, что в его отложениях находят уже довольно много таких прям хороших многоклеточных форм, настоящих древних животных. Хотя, конечно же, не совсем таких, как современные, в современном мире. Вот перед вами самые разные уже многоклеточные формы. Все их считают животными. И про некоторых из них мы сегодня с вами чуть поподробнее поговорим. Ну и начнем вот с этих форм, похожих на перья, которые принято называть петаланамы. Вот примерно так они выглядели. Вернемся в Чарнвудский лес в Англию. Как вы помните, там был обнаружен некий объект, который получил название Чарни. Чуть позже были найдены и другие в разных местах, вот подобные круглые образования, иногда вот еще с такими небольшими, как будто бы штришками по краям. Решили, что это отпечатки медуз. Но действительно, почему бы нет, очень похоже. Вроде бы в середине у нас диск, по бокам щупальца, ну вот медуза так вот отпечаталась и все. Однако, позже было доказано, что на самом деле это всего лишь прикрепительный диск от огромного перообразного организма. Конечно же, такое в голову просто так не придет. Для этого нужны были какие-то доказательства, нужны были какие-то окаменелости. И такой окаменелостью стал чарниодискус. Как вы видите, здесь точно такой же диск, но он не сам по себе. К нему крепится некий организм, некий крупный организм, похожий на перо. И благодаря вот такому комплексному образованию мы теперь знаем, что все вот эти вот медузиты, так называемые, на самом деле к медузам никакого отношения не имеют. И, по сути, мы до сих пор не знаем никаких отпечатков реальных медуз из Идиакарского периода. Вот только-только буквально там в прошлом году нашли хоть какое-то кишечно-полостное именно Идиакарского возраста. А до этого момента вообще никаких кишечно-полостных было неизвестно. То есть медуз, возможно, что и не было вообще. Зато были вот эти вот существа. Ну хорошо, значит, мы теперь знаем, что у них был прикрепительный вновь на кишечно-полостных. Только уже не на медуз, а на кораллы. Кораллы, конечно же, в основном у нас представляются в виде, вот в нашем воображении, в виде вот

Если вы посмотрите, у него есть некий диск, с помощью которого он заякоривается в почве. У него есть вот перообразное тело и щупальца, которые раскинуты во все стороны. Ну, согласитесь, очень похожая форма. Неудивительно, что про этот коралл вспомнили, когда изучали петеланам. Однако, когда присмотрелись к этим петеланамам получше, когда уже накопилось большое количество этих остатков, заметили очень много интересных особенностей. Во-первых, здесь симметрия очень странная. Для многих эдиакарских организмов характерна так называемая симметрия скользящего отражения, когда у нас правая и левая половина не находятся друг напротив друга, а идут с небольшим смещением, как колоски внутри растения, но вовсе не как формы животных. Вот видите, здесь у нас штишок, там, здесь, там. То есть они идут как в шахматном порядке, а не друг напротив друга. Но это еще полбеды. Когда присмотрелись к отдельным частям этого пера, заметили, что там идет вот такие многочисленные повторяющиеся элементы, отходящие друг от друга. То есть это как такой вот кусочек папоротника, состоящий из кучи фрагментов, такой мозаики, которая друг друга надстраивает. Ничего подобного мы даже близко не видим у наших морских перьев. Таким образом, было доказано, что петеланамы – это совершенно уникальные, ни на что не похожие организмы, которые просто-напросто не имеют аналогов в современном мире. То есть что это? Это медуза, это, не знаю, там какой-то червяк или еще что-то. Вот на этот вопрос ответить можно только так. Это что-то иное. Это практически иная форма жизни, которая нам в современном мире неизвестна вообще, и даже нет ни одного аналога. То есть сравнить его с чем бы то ни было не получается. Недавно была открыта еще одна интересная особенность этих самых петеланам. Оказалось, что у них были свои сети. Ну, конечно же, не социальные, а сети из нитей, которые проходили между отдельными дисками. Когда, опять же, нашли одни из таких самых хорошо сохранившихся отпечатков, было замечено, что отдельные перья соединялись вот такими подземными нитями. Это уже чем-то напоминает грибы с грибницей и с плодовыми телами. Давно уже была идея о том, что все эти эдиакарские организмы – это либо грибы, либо лишайники. Вот тут можно эту идею вспомнить. Но, скорее всего, как я уже сказал, аналогов в современном мире у этих форм попросту нет. Кстати, здесь изображена еще одна интересная форма, так называемая рангея. Она является ближайшим родственником классической петеланамы. В принципе, чаще всего их петеланамами тоже называют, но у нее нет прикрепительного диска, она сохраняется, как правило, в виде такого яйца необычного. Вот так вот она показана. И, скорее всего, в отличие от классической петеланамы, эта штука плавала. И то, и другое питалось фильтрацией, выцеживая из воды какие-то мелкие частицы пищи. Ну, а мы тем временем переходим к самым, наверное, известным, самым многоизучаемым формам, которые известны как проартикуляты. Вот они разные. Венди, самая, конечно, знаменитая Дикинсония, Йоргия. Что объединяет всех проартикулят? Ну, во-первых, они все плоские. Мы знаем, как мы уже выяснили, две формы эдиакарских организмов. Либо это биопленочки, либо это объемные отпечатки, причем выпуклые, которые полностью сохраняют форму. И благодаря таким выпуклым отпечаткам мы знаем, что все эти диски, они были достаточно плоскими. Они могли быть большими, некоторые достигали в размере метра, но при этом очень-очень невысокого роста, меньше сантиметра. То есть это реально были такие блинчики. При этом мы отчетливо видим опять эту симметрию скользящего отражения, когда у нас сегменты идут со смещением. И, кроме того, мы видим множество странных явлений, вроде каких-то вот таких вот каналов, возможно, пищевых каналов, возможно, тут как-то и еда шла. Видим некий намек на голову, но, правда, голова, видите, взята в кавычки, то есть это не голова, конечно, это что-то непонятное совершенно на самом деле, но просто вроде как передний фрагмент тела. Ну и многочисленные, многочисленные.

0: численные повторяющиеся сегменты, которые еще имеют название ну, либо сегменты, либо изомеры. Вот еще некоторые проартикуляты, другие формы. Это, кстати, все дикинсонии самых разных видов. Вот еще раз Йоргию можно посмотреть поближе. Как я уже сказал, эти сосуды, возможно, были частью пищеварительной системы. С помощью них эти организмы могли засасывать какие-то питательные вещества. Предполагают, что это были животные, которые, собственно говоря, тоже поглощали пищу какую-то. Кстати, о том, что это животные, мы узнали тоже относительно недавно, благодаря исследованиям, проведенным австралийскими специалистами и нашим специалистам, тем же Ильей Бобровским, при изучении вот таких биопленок было показано, что там как раз очень много стиранов в этих блинчиках. А стираны, как вы помните, это показатели молекул животных, а уже не бактерий. То есть это не гриб, не растение, а именно какое-то странное животное. Ну, давайте еще раз посмотрим на дикинсонию, на классическую. Кстати говоря, так как их очень много известны, они очень разного размера. Вот, например, в палеонтологическом музее в коллекции хранится больше сотни разных дикинсоний в Москве. И известно, как они росли. Можно проследить этот момент. Оказывается, росли они сзади. То есть вот здесь вот точка роста была, и тут постоянно появлялись новые изомеры. Благодаря еще некоторым хорошим отпечаткам с Белого моря нашли некое подобие пищеварительной системы. Вот это интерпретировали как желудок, кишечник, опять же, какие-то вот каналы. Не точно это, но вот есть такой намек. Это, опять же, та же самая дикинсония, только другая форма сохранности. То есть тут вот почему-то отпечатались внутренние органы. То есть вроде как органы-то все-таки у нее были. Хотя вот внешне ничего не видать. Ни глаз, ни ног, ни рта хотя бы. Но все-таки вот внутри что-то такое было. Как-то оно питаться могло. Еще одна интереснейшая находка, которую, кстати, тоже можно посмотреть в Москве, в палеонтологическом музее, это вот такая целая плита огромная, на которой сохранились следы дикинсонии. То, что вот такое зеленовато-серое, это, судя по всему, остатки цианобактериального мата. А вот эти следы – это места, где мата больше нет. То есть, по-простому, бактерии в этом месте были съедены. И видно, что наша дикинсония каким-то образом перемещалась и постоянно под собой выедала всех цианобактерий. Как они на это делали, конечно, нам неизвестно, но можно по многим признакам предположить, что, скорее всего, перемещалась она на слизи и при этом выделяла, видимо, особую же слизь для того, чтобы растворять всю пищу, которая была под ее телом, и потом всей поверхностью тела она эту пищу всасывала. Вот так вот ползала и питалась. Ну, то есть, по сути, была одним из самых древних хищников. Хотя, конечно же, с хищниками Кембрия это сравнить очень сложно. Ну, а вот то самое исследование, про которое я говорил. Значит, стираны нашли, холестероиды всякие разные. Вот. Ну, химическое исследование было проведено, и узнали, что это животное. Бывают иногда очень странные объекты. Ну, во-первых, вот такие. Что это обозначает, честно говоря, не совсем понятно. Как один из вариантов, это был, как говорится, вот запечатлен процесс размножения. То есть ни с того ни с сего во время размножения на этот организм сверху, там, не знаю, свалился какой-то поток из камней, ее похоронило, и в конце концов она сохранилась. Ну или там, не знаю, какое-нибудь сероводородное заражение прошло, там поднялись возраженные воды, и в итоге они задохнулись и потихонечку засыпались осадком и сохранились. Как бы там ни было, в тот момент, когда они погибли, они, видимо, почковались, то есть отделялась от основного диска кусочек маленький. Но есть, правда, и другие варианты альтернативные. Кстати, замечена еще одна интересная особенность, что, вообще-то говоря, эти диски не очень-то любили друг друга. И чаще всего, когда два диска находятся рядом, они меняют форму и чуть-чуть отодвигаются друг от друга. Так что возможно, что здесь просто один диск подполз близко к другому, и этот диск вот так вот изменил форму и как-то сделал в себе вмятину, потому что ему было некомфортно. Тоже вариант. Ну, вот так, возможно, выглядели эти самые диски при жизни. Тут мы видим заодно и петуанамы, и рангеи, про которых мы пару слов тоже сказали. Вот, вот такие вот яйцевидные формы. Ну и некоторые другие. Например, инарию и кимбереллу, про которые мы сейчас тоже поподробнее поговорим. Ну, а начнем с вот еще таких форм, у которых очень странная симметрия. Симметрия трехлучевая. У них три лопасти. Сейчас у нас вообще-то большинство организмов имеет двустороннюю симметрию. А тут то какая-то кривая двусторонняя симметрия, симметрия скользящего отражения, то вообще трехлучевая симметрия. Ну, такого у животных нет совсем. Такое есть только у растений в современном мире. А это вот все-таки, судя по всему, животное. К сожалению, про трибрахидиум мы еще меньше знаем, чем про дикинсонию. Единственное, по отпечаткам мы знаем, что она была относительно объемная. То есть это был вот такой организм, не просто как плоский нарисованный диск, а это была вот такая странная форма. Щупальца эти никогда не разгибались, они с помощью них не могли ползать. То есть это были не руки морской звезды какой-нибудь, это была просто ее часть. И возможно, что она питалась, просто поглощая питательные вещества всей поверхностью своего тела. Но, как я уже сказал, к сожалению, ни внутреннего строения трибрахидиума, ни каких-то еще интересных особенностей мы до сих пор не знаем. Следующий организм – это инария. Инария действительно очень похожа на какой-нибудь, я бы даже сказал, не лучок, скорее чесночок. Да, вот такой вот замечательный чесночок. Но на самом деле, хотя, казалось бы, форма тоже совершенно непонятная, ни на что не похожая в современном мире, и, скорее всего, аналогов в современном мире нет, но хотя бы здесь понятно, как это существо жило. Пожалуй, что можно его сравнить с современными животными по имени оболочники. Оболочник – это мешок с небольшим вот таким вот сифоном, через который происходит фильтрация воды. Ну и здесь мы видим мешок и сифон. Правда, странный мешок, поделен на несколько карманов. По всей видимости, это был такой сложно сочиненный и сложно подчиненный желудок. Ну а здесь был сифон, через который вода заходила и выходила. Ну а всякие там вкусные ништяки оставались внутри. То есть, в принципе, идея этого организма понятна. Следующее живое существо отсутствует на той картинке, которую я вам до этого показывал. Потому что открыли его относительно недавно. Но это не значит, что оно имеет маленькое значение. Как раз напротив, это животное считают одним из самых уникальных созданий Эдиакарского периода. Перед вами некая икария. А что же интересного в этой икарии? А интересно то, что у нее наконец-то нормальная симметрия. У нее правая половина соответствует левой. И это очень здорово. Кроме того, она способна перемещаться. Помимо самих отпечатков этого существа, нашли ее следы ползания. Причем ползала она, судя по всему, как черви, то есть зарывалась буквально в грунт, а значит, у нее были мышцы. И, в принципе, что-то похожее на сегменты мышц мы даже видим на отпечатках. Судя по всему, спереди у нее был рот, сзади был анус. То есть это натурально похоже на маленького такого червячка. Очень простое устройство этого живого существа. Очень маленький размер, если что, это сантиметр, да? То есть как бы получается, что животное это имело всего размер 1-2 миллиметра, да, то есть это крошечка размером с рисинку. Так вот, эта малюсенькая рисинка, благодаря элементарному строению, благодаря двусторонней симметрии, стала смело, получила, скажем так, особый статус. Ее теперь можно называть прародителем всех животных уже фанерозойской фауны. То есть черви настоящие, членистоногие, там типа многоножки или даже типа какого-нибудь рака-краба, иглокожие те же, ну и такие формы, например, как позвоночные, в том числе, там, начиная с древнейших хайкоихтисов, пикаи и заканчивая, соответственно, современными там слонами, жирафами и людьми, все они являются потомками этого организма. Он похож на универсального общего предка. Так что вполне возможно, что мы сейчас любуемся на своего далекого пра-пра-пра-пра-прадеда. Но вернемся снова к этой картинке. Здесь еще много форм осталось, которые мы, к сожалению, не охватили своим вниманием, а они того, честно говоря, достойны. Ну, возможно, что вы обратили внимание, например, на формы, похожие на трилобитов, но на них я останавливаться не буду, потому что они оказались вовсе не трилобитами. Когда их изучили, оказалось, что там симметрия тоже неправильная, и на самом деле это просто разновидности проартикулят. То есть что-то вроде дикенсонии, только совсем другой формы. Тоже такой же блинчик на самом деле. А вот есть формы, про которые я все-таки хочу немножко рассказать. И, пожалуй, что больше всего внимания я хотел бы уделить вот этой странной конструкции. Зовут ее Кимберелла квадрата. Ну или Кимберелла квадратная, если угодно. Что в ней такого интересного? Снизу у нее вроде бы как какая-то подошва единая. А сверху видны отдельные какие-то гранулы, то есть такое некое подобие панциря, но не в виде какой-то цельной раковины, а просто отдельные какие-то горошинки. А было много разных вот таких вот отпечатков этой самой Кимбереллы квадратной. Некоторые отпечатки тела сверху, как мы видим здесь, а некоторые отпечатки тела снизу. Благодаря этому мы узнали, что если сверху это был просто такой холмик с какими-то небольшими горошинками, видимо, защитным панцирем, то снизу у него была нога, была четко выражена голова, посреди головы был рот, и даже во рту были зубчики. И все это уже очень напоминает нам современного моллюска, вроде какой-нибудь, какого-нибудь слизня или улитки, или что-нибудь в этом духе. То есть вполне возможно, что Кимберелла квадратная – это еще один представитель с двусторонней симметрией. Еще один представитель, который пережил вымирание диакарской фауны и продолжил существовать, и его потомки живут до сих пор. Возможно, что перед вами древнейший дедушка моллюсков. Тут встает вопрос сразу, а как же икария? То есть что же получается, у моллюсков свой предок, а у всех остальных животных свой? То есть моллюски пошли своим путем? Но на этот вопрос однозначного ответа мы дать не можем. Возможно, что просто икария – это вот как бы максимально похожее животное на общего предка. Но она вот сохранила такой древний облик, однако не она является прародителем. А вот когда-то от чего-то вроде икарии произошла и Кимберелла. Но возможно, что и действительно моллюски и другие существа разошлись еще раньше, чем в диакарском периоде. Как бы там ни было, у этого животного уже была радула. Зубчики особые, которые есть у каждого моллюска. И с помощью этих зубчиков она соскребала все с бактериального мата. В основном здесь все питались либо чем-то растворенным в окружающей среде, либо вот бактериями, которые росли под ними. Теми самыми цианобактериями, которые, в общем-то, дали им кислород и дали им, собственно, шанс на жизнь. При этом ползло это животное задом наперед, то есть оно скребло все за собой, ну и, соответственно, не обладало, судя по всему, никакими глазами, а ползло просто куда попарится. Ну, ему и не надо было ни мозгов не иметь, ни глаз, потому что, по сути, хищников-то толком еще и не было особо. Хотя вот недавние находки намекают, что, возможно, все-таки в диакарии уже какие-то, ну, хотя бы намеки на хищничество стали появляться. Ну, или, по крайней мере, на какие-то формы достаточно активные. Вот здесь мы, например, видим какую-то странную дорожку, которую мог оставить, ну, либо древний червь, либо какое-то членистоногое, вроде трилобита, либо кто-то еще. Но, скажем уж прямо, мы понятия не имеем, кто мог оставить эти следы, потому что, к сожалению, мы не нашли ни одной формы с ногами. Однако, раз след есть, значит, кто-то с ножками уже ползал. Это показывает, что мы пока еще знаем недостаточно много про диакарский период. И, возможно, нас ждут какие-то новые удивительные открытия и очень много интересных дополнительных знаний о том, как шла эволюция. Ну и еще раз вернемся к общей картинке и посмотрим, кого мы еще пропустили. Итак, пожалуй, что мы пропустили с вами Намакалядуса. Нехорошо. Надо рассказать. Итак, встречайте. Вот и Намакаляд. Намакаляд родом из Намибии. Если практически все формы до сих пор, которые мы изучали, они были либо в полях Адиакара, либо на берегах Белого моря. Вот теперь мы можем посмотреть кусочек фауны совсем другой африканской фауны, в которой очень много уникальных тоже организмов. Сам по себе намакалят выглядит настолько странно, что изначально никто не мог понять, что это такое. Выглядит какая-то дизайнерская лампа. Однако пришла в голову идея, и, в общем-то, довольно-таки здравая, что это какой-то фильтратор, то есть какой-то организм, который рос, фильтровал. Вот здесь, соответственно, были какие-то щупальца, и вот так вот он жил. Но что это за организм конкретно, было непонятно вот буквально до 21-го года, если не ошибаюсь. В 21-м году нашли, наконец-то, хорошие отпечатки намакалята, и было доказано, что реально там были щупальцы, и вообще это близкий родственник современных организмов по имени мшанки. Ну и самый последний организм, который мы пропустили, вот он, это клаудины. Вот так выглядели вот эти странные трубочки клаудин. Это тоже трубчатые организмы, и тоже, скорее всего, сами трубки организмами не являются, это просто домики. А существо, которое там сидело, было, опять же, фильтратором. Как вы видите, весь идиакарский мир был миром очень каких-то медленных, ленивых, малоактивных или же вовсе неподвижных животных. Либо росли и фильтровали, либо сидели и фильтровали, либо, ну, в самом лучшем случае, лениво ползали на слизи, как какие-нибудь проартикуляты или же, скажем, та же Тимберелла. Однако все-таки постепенно уже стали появляться какие-то организмы другие, которые не собирались выцеживать ничего из воды, которые не хотели обходиться малым, вроде каких-то там бактерий, а хотели поедать что-то покрупнее и посочнее. И намек этот появляется все чаще. Начали попадаться ученым, когда уже было много материала собрано, редкие, но все-таки отпечатки дикинсоний с повреждениями, то есть кто-то их кусил, а также иногда даже в трубках, которые были, ну пусть и не минеральные, органические, но все-таки достаточно жесткие, в этих трубках стали находить следы сверления. Возможно, что эти отверстия сверлил тот самый организм, который оставил следы ножек. Но мы этого точно, конечно же, не знаем, и в любом случае не знаем, кто был этот самый организм. Может, это было членистоногое, а может, еще кто-то. Пока неизвестно. Но определенно начиналась уже новая эпоха. И в конце Идиакарского периода начали появляться все новые и новые свидетельства появления активных животных, животных с мозгами, животных, которые знали, куда им надо ползти, животных с челюстями, настоящих хищников. Это был намек на то, что скоро наступит совсем другая эпоха, фанерозой, которая начнется с Кембрийского взрыва. Правда, еще до Кембрийского взрыва случилось очередное событие глобальное, которое привело, собственно говоря, к окончанию эпохи идиакарских блинчиков. Событие это бескислородная такая вот бескислородный этап, можно так выразиться. То есть неожиданный вдруг количество кислорода резко упало. Если уже к концу идиакария кислорода было где-то порядка 5%, то вдруг его опять количество понизилось до 1% в самом конце идиакария. То есть попросту блинчики вот эти могли задохнуться. Опять же, из-за чего это произошло, не совсем очевидно. Возможно, что виноват вулканизм. Но потом кислород стал возвращаться, его становилось все больше и больше, но уже этим кислородом стали дышать совсем другие организмы. Его стали использовать для Кембрийского взрыва. Наступает эпоха трилобитов, аномалокарисов и других животных, про которых мы с вами уже когда-то говорили. Если вдруг вы пропустили мою лекцию про Кембрий, вот можете ее найти на просторах интернета на канале Архе. Ну, а я на этом заканчиваю свой сегодняшний рассказ. Спасибо всем за внимание.
1: Ярослав, слышите меня?
0: Да, отлично. Слышу.
1: Да, хорошо. Да.
0: Ну да, и, конечно же, если у всех есть вопросы, то сейчас самое время, чтобы их задать.
1: Да. А мы напоминаем, что вы можете задать вопрос вне очереди за донат. Вопрос за донат будет задан вне очереди. Это важно. Давайте перейдем к первому вопросу, как раз за донат. Что такое Асгард археи? Чем они отличались от других форм жизни?
0: Да, это довольно интересная группа, которая была обнаружена вот буквально совсем-совсем недавно. Причем, что достаточно любопытно, так это то, что изначально этих самых асгардов

0: местах, причем таких вот очень-очень нестандартных, типа вот как раз суперглубоководных, там около каких-то, по-моему, этих бескислородных условиях и так далее, то есть там, где никого особо больше не живет, нашли некие странные фрагменты бактериальных форм, точнее, архей, вот, которые не похожи ни на одну группу архей, которые известны были до сих пор. И решили дать им название в честь, какая это у нас получается, скандинавская мифология, да. То есть там у нас появились Локи-археи, по-моему, даже есть какие-то эти, вот это как раз Асгард-археи, вот какая, еще какие-то там еще, не помню, есть ли Тор-археи, но вот какие-то еще точно были. Вот. Но, собственно говоря, увидели, что и они очень странные, очень непонятные. Увидели, что эти археи обладают уникальными совершенно последовательностями, но, честно говоря, никто не знал, как они реально выглядели. И вот буквально только, там, не знаю, может быть, года три назад эти самые Асгард-археи были обнаружены уже в виде клеток, и их удалось изучить. И оказалось, что они очень странные. У них... соответственно, ну, вообще считается, что это одни из самых древних организмов на Земле. И они вот сохранились еще, ну, возможно, что реально с архея, как минимум. И при этом их уникальное строение, а также вот как раз вот эти вот странное строение ДНК позволило предположить, что они являются прародителями всех эукариотов. То есть всех клеток с ядрами. То есть, по сути, и нас с вами. У них имеется довольно маленькая вот сама клетка, ядро, и вокруг нее огромное количество очень длинных нитей. В этом ее как бы особенность. И эти нити могут даже образовывать какие-то небольшие пузырьки вот, для разных целей. И когда, собственно говоря, изучили их строение, когда выяснили, что их геном чем-то похож частично на геном клеток эукариотов, стали пытаться понять, как вообще могла произойти эволюция, и как вот эти вот самые Асгард-археи в какой-то момент могли стать эукариотическими клетками, некоторые из них. И пришли к выводу, что, наверное, в какой-то момент Асгард-археи вступили в симбиоз с альфа-протобактериями, с бактериями, которые научились употреблять кислород. То есть были до этого вот, бескислородные условия. Тут вот случилось как раз вот это вот событие кислородное, знаменитое, про которое я сегодня немножко упомянул. Это было дело где-то 2,5 миллиарда лет назад. И в итоге для того, чтобы хоть как-то выжить в этих условиях, хитрые вот эти вот Асгард-археи, они с твоими вот этими длинными нитями стали обнимать альфа-протобактерии и обмениваться с ними веществами. В конечном итоге они их полностью поглотили, эти нити полностью срослись, и эти альфа-протобактерии оказались внутри Асгард-архей. Сама клетка Асгард-архей стала ядром. Вот эти вот альфа-протобактерии стали митохондриями, энергетическими станциями, клетками, а вот эти вот нити, полностью переплетшиеся, они стали в итоге внутренней частью клеток. Может быть, какой-то намек вот на то, что раньше это были вот отдельные нити, можно увидеть в строении эндоплазматической сети или цитоскелета. Как-то так. Могу сейчас попробовать картинку найти этих самых ребят.
1: Следующий вопрос, что пока вопрос? Он чисто энциклопедический, но мы его зададим. В честь чего названы силурийские и ордовикские периоды? Девон, по-моему, в честь английского графства Деваншир.
0: Угу. Так, значит, силурийский и ордовикский, да?
1: Ордовикский.
0: Силурийский и ордовикский период названы в честь племен силуров и ордовиков, или ордовиков, не знаю, как, честно говоря, правильно. И те, и другие обитали у нас, опять же, в Уэльсе. Собственно, все эти три периода, и Кембрий, Ордовик и Силур, были впервые обнаружены именно в Уэльсе. Ну, как бы, три периода в честь одного Уэльса назвать сложно, поэтому один назвали просто в честь Уэльса, а два других в честь кельтских племен, которые там раньше обитали. Ну, а я тем временем демонстрирую Асгард-архей. Вот, соответственно,
1: центр.
0: Да, вот центр, а вот эти самые дымные нити. Вот этими пузыречками так. Они как-то вот могли захватить.
1: Так, стоп. Еще секундочку, подождите.
0: Все, не видать?
1: Ничего. А просто

0: Меня почему-то обрезано.
1: Ну, там я... Да и пусть обрезано. Вон на картинку видно.
0: А, ну по центру, да?
1: Ну да.
0: По центру видно, да.
1: Ну вот, мне больше ничего не надо. Ну все, собственно, продемонстрировал.
0: Да. Ярослав, вы участвовали в палеонтологических раскопках? Если да, то что нашли?
1: Да, я участвовал в палеонтологических раскопках. Ну, я в рамках всяких там практик и прочего много где успел покопаться. Ну и в том числе вот с детьми мы ездили на раскопки, просто так вот, скажем так, без каких-то научных там этих претензий. Так просто детишкам показать, как работают палеонтологи. Вот. Ну и таким образом я поездил по Подмосковью, поездил по Ленинградской области, побывал в Крыму, побывал, соответственно, ну, в Краснодарском крае, в Кабардино-Балкарии, вот, в Северной Осетии. Но самые, скажем так, профессиональные раскопки были как раз вот в Предкавказье и в Краснодарском крае. Там я искал в первую очередь рыб неогенового, палеогенового периода, и, ну, собственно говоря, их нашел. Вот, и по ним писал кандидатскую. И написал кандидатскую практически, но пока так и не защитил, к сожалению. Но это уже грустная история. А так, если говорить именно о находках, то ну, вот рыб находил, разумеется, всяких аммонитов, находил трилобитов, допустим, в Ленинградской области, находил всяких там этих прямораковинных головоногих моллюсков, находил, ну, не знаю, кого там еще, этих ежей морских всевозможных. К сожалению, динозавров, допустим, еще ни разу не копал. Такого не было опыта. Ну и, допустим, тоже млекопитающих, каких-нибудь кайнозойских тоже не копал. Хотя вот в этом году, кстати, у меня есть как раз затея реализовать, восполнить этот пробел. Хочу съездить на плейстоценовое местонахождение.
0: Следующий вопрос не по лекции, но он за донат. Сколько видов птиц выжили после мелпалеогенного вымирания, или это был один вид, и на кого он похож?
1: Я, к сожалению, не помню точную цифру, да я думаю, что ее на самом деле до сих пор никто не знает, потому что костей птиц очень мало известно, и сложно понять, сколько их реально было. Но, по-моему, если мне память не изменяет, буквально пара видов известно вот из этих пограничных отложений, но из Маастрихта там еще чуть получше, из верхнего, это конец смело, там, по-моему, видов... типа видов 10, как-то так. А вот самое-самое-самое начало палеогена, там вот совсем грустно, там этих пород очень мало, там, по-моему, ну, хорошо, если вот два вида, и то я могу даже ошибаться, может быть, и их не найдено. Но таким образом очень сложно сказать, сколько видов пережило, но можно сказать одно, что, судя по тому, как дальше шло развитие, пережили только веерохвосты и птицы, и, собственно говоря, они дальше продолжили свое развитие, видимо, из какой-то очень небольшой группы. То есть у них там вот радиация прям расходится очень сильно, даже по генам, то, что сейчас делают деревья, вот прям видно, что буквально вот на границе мела и палеогена там вот происходит такой вот всплеск резкий разнообразия из вот какого-то общего предка. То есть, ну, может быть, конечно, не один вид пережил, но, может быть, там, не знаю, реально пережило как раз десяток видов каких-нибудь. И они уж потом распространились.
0: Следующий вопрос.
1: Кто это, неизвестно, к сожалению.
0: Да, перейдем к следующему вопросу. Так есть достоверные потомки в Кембрии из идиокарской биоты хотя бы на уровне семейств? Или полное перетрансформирование всей флоры и фауны произошло?
1: Ну, известно, конечно, да. Я же сказал, есть губки. Но вот на уровне семейств сложнее, на уровне семейств скорее нет, чем да. Насколько я помню, ни одного вот так вот прям семейства, которое бы продолжило существовать с идиокария и дальше, нет. Но на уровне типов есть. До, соответственно, Кембрия известные губки, до Кембрия известные зеленые водоросли, до Кембрия известные моллюски. Причем вот кимберелла, на самом деле, хотя она внешне похожа на брюхоногого моллюска, но она реально просто моллюск, то есть там непонятно, какая она, наверное, только очень отдаленно напоминает брюхоногого. То есть ее даже вот брюхоногим отнести нельзя, просто тип моллюски и все. Вот. А известные вот кишечно-полостные, как я сказал, буквально только что нашли. И вот возможно, что что-то такое мшанковое брахиоподистое тоже, при каменомеке на это есть.
0: Следующий вопрос. Я недавно читал на сайте Астроньюз статью о том, что Земля полностью никогда не замерзала, и на экваторе была зона без ледяного покрова. Что вы об этом думаете?
1: Ну, сложно здесь рассуждать как-то профессионально, потому что, ну, для этого надо именно быть профессионалом в этой области. Это довольно-таки узкая тема. То есть в чем проблема, да? У нас каждый раз, когда речь заходит о древних ледниках, мы можем о них судить только по породам, оставшимся на континентах, то есть на континентальной коре, потому что так уж устроена наша Земля, что океаническая наша кора, она постоянно заменяется. Вот самая-самая старая наша океаническая кора, которая сейчас существует, имеет возраст юрский, то есть юрского периода. Древнее юрского периода в морях нет ничего. Поэтому вот все более древнее известно только с континентов. А если мы возьмем отдельные моменты, например, тот же криогений, да, когда у нас вроде как там Земля-снежок, у нас континенты на самом деле были все сбиты в одну кучу. И там в тот момент как раз существовал суперконтинент Родиния, такой огромный. Вот. И, соответственно, мы знаем, что вот на этом континенте, в тех местах, которые там тоже, опять же, изучены, там, где сохранились эти древние породы, там везде теллиты, остатки ледников. То есть ледники там были. Но мы не знаем, что было на остальной Земле. И в том числе реально у нас нету данных именно прямо с экватора. И тем более мы не знаем, что там было именно в морях на экваторе. То есть, в принципе, здесь скорее уже надо физикам именно рассуждать, насколько это реально или нереально. Я думаю, что, скорее всего, действительно какие-то такие проталины, какие-то места, где вот прям льда не было, они существовали, ну, потому что иначе очень сложно представить, как, в принципе, жизнь пережила этот этап. Но вот насколько это были большие там проталины, были они прям четко около экватора, были они чуть шире, менялись они, были там какие-то моменты, когда Земля совсем промерзала или не было, ну, вот это я вот уже, там, может быть, там, не знаю, проталины появлялись в летние периоды, а в зимние там она промерзала реально целиком. Это я уж судить не берусь.
0: А будет ли лекция по возникновению многоклеточности? В одной статье читал, что она независимо происходила около 20 раз.
1: Ну, про 20 раз, честно говоря, я не слышал. Да, будет любопытно тоже поискать эту статью. Но, в принципе, тема интересная. Точно не на следующей неделе, но я подумаю на этот счет. Насчет возникновение многоклеточности. Она, конечно, такая уже, ну, совсем не детская, но попробуем что-нибудь копнуть в эту сторону. Тут уже, конечно, очень много надо таких глубоких вещей рассказывать, чтобы было понятно, интересно и подробно.
0: Грибневики – это наша сестринская группа, родом из Идиокария. Измеряли ли генетическим расстоянием время их расхождения с другими животными, например, с книдариями и с париферами?
1: Что значит наша сестринская? Если нас, как многоклеточных, как там это, нас много, как там нас легион, или как там, я уже забыл. Вот если говорить обо всех многоклеточных, что мы это многоклеточные, ну, тогда да, как бы они даже не то, что сестринские, они как бы часть нас, часть многоклеточных. Если говорить конкретно о нас, как о хордовых животных, хотя бы, как тип хордовые, но нет, конечно, не сестринские, они прям сильно далеко от хордовых. Значит, в принципе, изучались, конечно же, грибневики, изучался их геном, изучалось их строение, и ну, сейчас достаточно очевидно, и, в общем-то, в этом никто не спорит на этот счет, что грибневики являются близкими родственниками именно кишечно-полостных. То есть губки, они вот прям вот подальше стоят, губкам может быть поближе всякие там трихоплексы и прочие пластинчатые. А грибневики — это вот уже такие более-менее сформированные многоклеточные, хотя и суперпримитивные, но вот как раз примерно на уровне кишечно-полостных. То есть они являются сестринской группе кишечно-полостным, они даже имеют очень много похожих клеток, в том числе вот такие клетки с липучками очень похожи на стрекательные клетки кишечно-полостных, только у тех как бы, с ядом, а у этих с липучками. То есть там прям даже отдельные структуры напоминают. Строение.
0: Следующий вопрос. Вот икария объемная. Тот, кто тогда старше, плоские или круглые черви?
1: Ну, честно говоря, ответить на этот вопрос очень сложно, потому что палеонтологическая летопись молчит по этому поводу. Вот, к сожалению, история червей известна только уже начиная с Кембрия. И в Кембрии уже прям такие черви-черви хорошие. Там уже все сформировалось. А вот что было до этого момента, загадка. Так вот, если смотреть по генам, по родству, получается все-таки, что плоские пораньше должны были бы быть. Они попроще, попримитивнее. Вот. Вроде как они отделились раньше. Но только вот генетики тут могут что-то рассуждать по этому поводу. Реально, я вот, собственно говоря, в какой-то момент пытался, так сказать, проследить эволюцию плоских червей. Вот, и там какие-то унылые редкие отпечатки находят, по-моему, буквально только из Девона, что ли. Ну, то есть, как бы, это уже далеко явно не первые плоские черви. Так что ранняя история, она находится в тумане, в геологическом, палеонтологическом тумане.
0: Справедливо ли реконструировать идиакарских животных такими разноцветными? Глаз ведь ни у кого не было, ради чего им было быть такими красивыми?
1: Интересная мысль. И, в принципе, я, честно говоря, об этом ни разу даже не задумывался. И уж точно по этому поводу никаких рассуждений не читал. Но давайте попробуем подумать вместе. Да? С одной стороны, я с вами полностью согласен, что делать свое тело каким-то ярким с какой-то целью, чтобы там, не знаю, замаскироваться, или чтобы, допустим, там как-то выделиться, там, не знаю, там привлечь кого-то, это было бессмысленно. Поэтому с этой точки зрения им не надо было быть какими-то яркими или вообще, или там, не знаю, допустим, быть под цвет дна. Но с другой стороны, по этой самой причине, потому что им вообще не надо было быть какими бы то ни было, они могли просто своим цветом отражать свое собственное внутреннее строение. Мы, к сожалению, не знаем точно, как они были устроены, какие у них там были органы, но вполне возможно, что в силу того, что все-таки это организмы были определенно разные, какое-то разнообразие оттенков у них было. То есть, может, кто-то был там, не знаю, каким-то красноватым, может быть, кто-то был там, не знаю, белым, но да, вряд ли прям уж такие яркие. Пигментов там, скорее всего, никаких не было. Ну, вот какие-нибудь там плоские черви, еще чего-то там они обычно не сильно впечатляют разнообразием цветов. Возможно, что-то такое было у идиокарцев.
0: Какие существа из идиокария находили в 22-м и 23-м году? Вот последние два года. Полтора.
1: Ну вот, к сожалению, на этот вопрос я не смогу ответить. Специально прям выискивать какие-то новые таксоны, которые описаны, я такой задачи перед собой не ставил. А статьи в последних лет, за этот год я вообще, по-моему, ничего ни одной статьи мне не попадалось по диакарию. Вот. За прошлый год есть статьи, но это статьи, ну, те, которые мне, опять же, известны. То есть я не уберусь утверждать, что и нет каких-то новых. Вот, возможно, что и есть. Но вот то, что мне попадалось, то, что я читал, это были статьи по переизучению уже многократно изученных организмов. Вот, просто некоторые новые данные. Ну, например, как раз в прошлом году было доказано, что проартикуляты могли выделять слизь, когда перемещались. Вот это было буквально только что. Ну, вот. Ну и еще там была статья, допустим, про влияние кислорода, то, что там группа, в том числе с Андреем Журавлевым, там один из авторов, там смотрели, как менялся состав вот этих вот сообществ идиокарцев, что он там довольно заметно менялся в течение там, десятка миллиона лет, и пытались это как-то связать с изменением уровня кислорода.
0: Да, следующий вопрос. Кем были наши предки в Эдиакарии? Эндиакарии.
1: Ну, этого мы точно не знаем, но, по всей видимости, это были крайне примитивные существа, которые обладали, наверное, были очень маленькие, скорее всего, уже обладали двусторонней симметрией, скорее всего, у них были ротовое и анальное отверстие расположены на разных частях тела, скорее всего, у них еще не было глаз, но уже была пищеварительная сквозная система и сегментированная мускулатура. Но в этом плане как раз икария очень похожа на гипотетического общего предка нас. Собственно, о чем я говорил. Ну, то есть, мы не можем утверждать, конечно, что именно икария наш предок, но вот она похожа на то, что мы хотели бы видеть в качестве нашего предка. Чтобы там гипотетическая гастрея там была такая, вот, урбилотерия, там разные исследователи в разные года по-разному называли вот этого гипотетического общего предка, и икария очень хорошо вписывается в этот портрет.
0: Да. И вопрос за донат. Древний РНК-мир оставил неопровержимые следы в наше время, или это теория генетиков?
1: Так, древний РНК-мир оставил неопровержимые следы. Ну, смотрите, конечно... Так, чтобы сказать, прям неопровержимые какие-то следы сейчас остались, такого, конечно же, нет, потому что, ну, собственно, сейчас уже мир очень не похож на мир РНК, прямо скажем. И у нас сейчас, вот если вы вспомните, допустим, школьные учебники, да, и теорию, и клеточную теорию, там один из пунктов клеточной теории, что вне жизни, то есть вне клетки жизни нет. И это совершенно справедливо. То есть у нас в современном мире вся жизнь протекает только в клетках. А больше того, даже вирусы, которые вроде как клеток не имеют, они все равно вне клеток не проявляют абсолютно никаких признаков жизни. А жить начинают, опять же, лишь попадая в клетку. А, таким образом, ну как бы... Сейчас еще есть какие-то следы вот, мира архея, допустим, когда там были только, собственно говоря, археи и бактерии. Но от мира РНК уже ничего не осталось. То есть единственное, что вот хоть как-то, допустим, можно к этому притянуть, там есть какие-то доказательства этого. Но это, во-первых, само строение молекул ДНК с определенным набором нуклеотидов. Вот те нуклеотиды, которые сохранились вот с теми азотистыми основаниями, они далеко не единственные нуклеотиды, которые теоретически можно синтезировать. То есть можно синтезировать 20 нуклеотидов разных, а сейчас в ДНК и РНК-коде используется только 5 из этих нуклеотидов. Когда стали проверять, в чем причина и почему остальные не используются, как бы, вот одно дело там, сейчас, грубо говоря, 5 букв, с которых текст пишут, а вот было бы прикольно, если бы из 20 букв. Наверное, конечно, жизнь могла бы быть гораздо разнообразнее. А оказалось, что вот именно эти 5 нуклеотидов, которые используются и, собственно говоря, сейчас существуют в нашем генетическом коде, они максимально защищены от ультрафиолетового излучения. И это вот намек на то, что когда-то они были абсолютно незащищенными, без клеточной оболочки, и были под ультрафиолетом, под жестким ультрафиолетовым излучением, из-за чего произошел отбор именно на эти нуклеотиды. Это вот первый намек на то, что когда-то, в принципе, существовал вот мир, ну, либо ДНК, либо РНК, ну, вот какого-то вот без клетки. Ну и, собственно, вирусы считаются вот таким вот наследником мира РНК, если угодно, хотя... Большинство вирусов-то они на самом деле с ДНК, но как бы считается, что вот как раз вирусы с тех самых пор, когда еще не было клетки, продолжают существовать. И последний, пожалуй, момент, который тоже я упомяну, это то, что есть вирусы, которые используют в качестве основного генетического кода именно РНК, так называемые РНК-ретровирусы. И вот эти вирусы, они, ну, как бы намекают на то, что теоретически можно строить генетический код именно из РНК, и возможно, что они сохранились именно тоже с тех самых времен. Но здесь, конечно, в основном все это именно такие гипотетические построения, основанные на ряде косвенных факторов, таких вот прям прямых доказательств уже не осталось.
0: Приведите примеры животных, которые могут сверлить, чтобы можно было представить, как выглядели эти чудные существа.
1: Как я уже сказал, к сожалению, неизвестно, кто конкретно там мог сверлить, но если говорить о современных животных, сейчас есть такие замечательные сверлильщики, например, как моллюски. Так что, возможно, что как раз один из моллюсков этим делом занимался. А именно рапана, небезызвестная, та самая рапана, которая у многих лежит дома в виде такой замечательной ракушки с моря, вот, которой все обычно ушки прикладывают и море слушают. Так вот, эти самые рапаны, на самом деле, те еще проглоты, и они обладают радулой, которую они могут в трубочку свернуть и использовать в качестве сверла. Они проделывают этими своими зубками отверстия круглые в двустворчатых моллюсках, как правило, и потом аккуратненько их оттуда высасывают. Вот, пожалуйста, один из примеров сверлильщика. Другой пример сверлильщика – это, скажем, губки. Некоторые губки способны, а именно клеоны, они способны сверлить с твоей нижней поверхностью тела любой субстрат. Они, правда, это делают не для того, чтобы питаться какой-нибудь там ракушкой или еще чем-то, хотя они могут сидеть на ракушках. Они это делают просто, чтобы закрепиться. Но вот, в принципе, тоже они сверлят своим основанием. У них там много этих спекул жестких. Они ими тоже, вращая, могут просверлить отверстия. Плюс еще используют некие вещества, которые растворяют породу. Кислоты, по сути.
0: Сделайте, пожалуйста, стрим про палеоцен. Пожалуйста, очень важная эпоха и почти всегда за кадром.
1: Палеоцен. Ну, подумаем. Да, хорошо.
0: Ярослав, а как...
1: К сожалению, по палеоцену, честно говоря, не так много материала, поэтому он обычно за кадром и остается. Потому что про палеоген вообще, это попроще, конечно. Вот. Там про олигоцен в легкую уже можно. А вот про палеоцен очень мало данных. Ну, посмотрим.
0: Ярослав, а как жизнь пережила криогении? Подводные вулканы какую роль в этом сыграли?
1: Но если как бы концепция правильная, действительно Земля была заледеневшая полностью, то подводные вулканы сыграли, собственно, главную роль. То есть если бы не было бы подводных вулканов, то обратно бы ничего бы не оттаяло. Именно подводные вулканы постепенно привели к тому, что Земля оттаяла. Только не стоит думать, что, грубо говоря, там они как такие масштабные печки работали, а скорее они работали как масштабные эти заводы, дымильщики, курильщики. И, соответственно, потихонечку, чем больше было вулканизма, тем больше накапливалось всевозможных парниковых газов, и в конце концов это стало, привело к тому, что климат стал меняться, и Земля стала потихонечку оттаивать. Так что ключевую роль сыграли.
0: Наша слушательница Лера, 8 лет, задает вопрос. Получается, что до Кембрия не было кишечно-полосных?
1: Так думали раньше, но вот как раз, я не помню, то ли в 21-м, то ли в 22-м году, обнаружили все-таки хороший отпечаток древнего кишечно-полосного типа гидры. Если знаете, современные гидры есть такие, одни из самых простых кишечно-полосных. Вот, например, пресноводная гидра, такая зелененькая. Вот что-то похожее нашли. Так что теперь уже считают, что все-таки были кишечно-полосные. Если не ошибаюсь, то как обычно в Китае нашли их.
0: Какое самое огромное животное и диакария?
1: Самое огромное? Да, пожалуй, как раз дикинсонии. Что-то ничего больше такого метрового размера я не помню.
0: Так, кажется, дальше вы отвечали на вопрос в лекции о размножении идиакарских животных. Как они размножались?
1: Но я не то чтобы прям на этом акцент делал, и причина не потому, что я очень сильно стесняюсь темы про размножение, потому что мы попросту очень мало чего по этому поводу знаем, к сожалению. Да, есть предположение, что они могли почковаться, и, собственно говоря, я это показывал. Есть предположение, что, может быть, все-таки они формировали какие-то яйца. Есть предположение, что, опять же, по типу каких-нибудь там кишечно-полостных у них было чередование каких-нибудь поколений, или там по типу, допустим, тех же некоторых одноклеточных, которые могут там некоторое время делиться, а в какой-то момент размножаться половым путем. То есть возможно, что когда-то они формировали яйца, и таким образом в этот момент они как-то вот их отправляли, соответственно, по водам морским, и в другом месте вырастала новая колония дикарских организмов. Но вот, к сожалению, ну, у нас есть акритархи, но это непонятные яйца чьи, и непонятно даже яйца это или нет. А больше никаких намеков на особо на яйца-то и нету. То есть это пока только, скорее, умозаключения гипотетические, никаких ни органов размножения, ни яиц, ничего такого у дикарцев. Насколько я знаю, не находили. Увы.
0: А в школьных книгах для чтения по биологии писали, что миноги именно сверлят языком плоть рыб, к которым присосались. А в выборе именно этого слова есть смысл? Такой вопрос.
1: Да, я... Не вопрос, я понял. Просто сейчас пытаюсь представить себе миногу и понять, насколько это оправдано. Но, в принципе, да, нормальная идея, да, действительно, потому что у миног как раз такие зубчики по кругу, и, в общем-то, процесс прогрызания, если учесть, что челюстей у них нет, он на сверление вполне похож. В этом плане можно довериться школьному учебнику. Не все в школьных учебниках плохо, честное слово. Я говорю, они просто часто устаревшие и упрощенные, но, в принципе, умные люди часто пишут школьные учебники. Они, кстати, тоже разные бывают. Есть хорошие, есть плохие. Да-да.
0: Да, вопросы у нас закончились. Эфир подходит к концу. Ярослав, большое спасибо вам за лекцию, за ответы на вопросы. Наших слушателей мы благодарим за донаты, за вопросы, за ваше внимание, которое вы нам уделили. А вот вопрос появился. Когда появились глаза? У кого?
1: Интересный вопрос.
0: Это, наверное, в целом, наверное.
1: Да, я понимаю. Когда в Кембрии, вот у кого это уже сложнее, потому что, ну, до Кембрия там нет ни у кого никаких намеков на глаз, а вот в Кембрии неожиданно практически у всех и одновременно появляются глаза. Причем там, что интересно с этим Кембрием, он же... Тоже, на самом деле, там процессы произошли прям не мгновенно. И там, в принципе, эта кембрийская эволюция, она тоже шла постепенно. Но мы не знаем всех этапов детально. То есть у нас есть, допустим, если мы берем скелетные остатки, у нас есть совсем бесскелетное начало кембрия, потом отдельные элементы, так называемый small shell fossils, потом уже цельные такие конструкции, уже прям нормальные, хорошие панцири. И там, конечно, уже там все вплоть до глаз трилобитов безумно сложных. И явно совершенно по таким каким-то окаменелостям про глаза ничего не скажешь. С другой стороны, есть лагерштеты, уникальные местонахождения, в которых можно как раз проследить уже эволюцию глаз. И они, их много. Их, в принципе, много, они немножко разного возраста. Но вот прям самых-самых-самых-самых ранних кембрийских лагерштетов, к сожалению, нет. Они все равно начинаются, ну, грубо говоря, Кембрий у нас 539, а самый древний лагерштет, по-моему, 525. Миллионов лет назад. То есть вот первые десяток миллионов лет, когда как раз, видимо, глаза появились, он прошел мимо нас. А уже в тех породах, которые мы знаем, там уже и членистоногие с глазами, и черви с глазами, и даже наши хордовые братья с какими-то вот самыми элементарными точечками, такими очень простыми глазами, но все-таки глазами. Так что кто из них был первым, увы, неизвестно.
0: А у нас тем временем появился один интересный вопрос.
1: Хорошо.
0: Да, и мы набрали на следующий эфир.
1: Спасибо. Это очень хорошо.
0: Так. Да, и вас благодарят за очень интересный стрим, как всегда. И такой вопрос. Насколько устарело многотомное издание «Жизнь животных» 1983-89 годов?
1: Ну, как вам сказать? То есть, конечно же, понятное дело, что любая литература научная устаревает. И, конечно, там есть некоторые данные, которые уже не точны. Особенно, конечно, я бы не рекомендовал вам обращаться к этому труду, если вы хотите разобраться в систематике. Потому что систематика с тех пор шагнула, ой, как далеко вперед. Ну и плюс, конечно же, никаких особых разговоров про генетику там тоже нет. Но вот в плане морфологии, в плане экологии и прочего, но гениальная совершенно книжка и вполне как бы не потерявшая актуальности до сих пор, потому что ну прям супер прорывов в морфологии за последние 40 лет не произошло. Ну и уж тем более, как говорится, как питались древние животные, современные животные, прошу прощения, так и питаются, где жили, там и живут. То есть, ну есть иногда там какие-то неточности, но в целом все хорошо. Поэтому, если вы хотите, в принципе, получить такое очень комплексное и достаточно глубокое представление о строении, многообразии нашего мира, вот, и, собственно говоря, о том, кто как живет, пользуйтесь этой книгой. Я ее, собственно говоря, даже в той самой кандидатской, которую я все пытаюсь написать, я отчасти использовал как раз в том моменте, когда описывал современных наших морских коньков и особенно их экологическое поведение. Но там несколько раз я сослался на эту книгу, и мне не стыдно, потому что книга хорошая, достаточно проработанная. Вот. Но еще разочек, с систематикой не надо. Систематику уже лучше смотреть в других учебниках, а еще лучше в статьях, потому что она все время меняется.
0: Да, вопросы закончились, мы заканчиваем лекцию и завершаем наш эфир. Спасибо, Ярослав, вам. Спасибо, слушатели, что смотрели нас.
1: Да, спасибо всем. Будем ждать новой встречи через неделю. Всем пока, всем хорошего настроения. Не теряйте интерес к науке.
0: До свидания.

Это гражданская война и сплошной Карабах в масштабах всей страны. Национализм коммунисты оседлали, потом стали пожинать плоды. Польша, американцы пообещали независимость еще в 18 году, в самом начале. Совершеннейшее бесстыдство. Понимали ли большевики, какой они совершают ошибку? Представления не имели. Они жили интересом завтрашней мировой революции. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас заключительная 15-я лекция из нашего курса «Собирание земель». И разговор сегодня предстоит интересный, но непростой. Еще ни разу не брался я за советский период. Тема, мало того, что сложная, она по-прежнему воспринимается нами неотстраненно. Не с высоты минувших столетий, а очень персонализированно, лично. Мы все это помним на опыте своем, своей семьи. Живы очевидцы этих событий. Да мы все их застали. Все, что касается истории СССР, имеет у нас такую личную подоплеку, эмоциональную окраску. Именно поэтому мы не будем с вами говорить о том, кто был прав, красные или белые, коммунисты или большевики. Не будем говорить о противостоянии капитализма и социализма, марксистских и иных идей. Мы будем говорить строго в контексте нашего курса «Собирание земель» о том, как так получилось, что в результате Красного проекта наша страна территориально и влиянием в мире вновь вышла на уровень глобальной сверхдержавы. Начну вот с чего. В эпиграфе к роману Булгакова «Мастера Маргарита» есть фраза из Гёте: «Я часть той силы, что вечно замышляет зло, и вечно совершаю благо». Не хочу проводить прямых аналогий и не думаю, что большевики, придя к власти, сознательно замышляли какое-то зло, но и то благо, к которому они стремились, мировая революция, ну, во-первых, большинством, многими, по крайней мере, благом совсем не считалось. А с другой стороны, это вот никак не относилось к историческому опыту всему, почти тысячелетнему опыту исторической России, опыту ее государственного строительства и имперского строительства в том числе. Ну, на самом деле, большевики не считали себя преемниками Российской империи. Они строили с нуля, согласно своим представлениям о прекрасном. Но вот парадокс. Вопреки их собственной теории, вопреки, собственно, и намерениям коммунистических вождей, на выходе по форме получилось продолжение исторической имперской России. Ну а кроме того, советский опыт показал и то, как можно управлять государством в эпоху мировых войн, кризисов, революций, как можно выкручиваться из совершенно безвыходных ситуаций, как надо работать на износ, может быть, даже слишком, рвать жилы, добиваться результата сверхусилиями в кратчайшие сроки. Это был очень тяжелый опыт. Это был страшный опыт. Но его надо изучать, хотя бы потому, что, признаемся, у России, возможно, впереди тоже большая и тяжелая борьба за свое место в современном мире, мире грядущих кризисов и, не дай бог, каких-то больших потрясений. Мы договоримся вот о чем. Мы не будем ни идеализировать Красный проект, ну и не будем его огульно очернять. Мы будем стараться смотреть под таким необычным для нас ракурсом, когда каждое историческое событие, каждый факт надо понимать, когда-то был чьим-то конкретным политическим решением. И принимая это политическое решение, люди исходили из совершенно других конкретных того времени условий и обстоятельств. И воспринималась ситуация совершенно по-другому, чем мы на нее смотрим сегодня с высоты
нашего опыта, с высоты прошедших десятилетий, из понимания того, в результате оказались правы люди, принимающие политическое решение, или нет. У них тогда, в эпоху войн, революции, разрухи и тотального цейтнота, отсутствия вообще какого бы то ни было времени на размышления и анализ, у них тогда этого нашего благополучного исторического постзнания просто не было. Возвращаемся в 1917 год, точнее говоря, в октябрь 1917 года. Большевики и Ленин прорвались к власти в стране, где де-факто твердой централизованной власти уже не было. Есть вообще такое расхожее выражение, приписываемое, кстати, самому Ленину, то, что большевики подобрали власть, которая сама валялась на улице. Подобрали и сами удивились, как у них так легко получилось. Говорят, когда в кулуарах Смольного в первые дни обсуждался вопрос, кого назначить наркомом продовольствия, то Владимир Ильич то ли в шутку, то ли всерьез предложил назначить какого-нибудь самого ненужного, никчемного из руководителей ЦК, потому что, ну а какая разница, кого назначить, все равно продовольствия нет, и через пару недель его обязательно возмущенная толпа, ну, в лучшем случае, утопит в Неве. В общем, большевики понимали, что они ходят по краю, вариантов отступления у них никаких нет, и если что-то не получится, то, опять же, повесят или расстреляют. Отступать некуда. Распад страны после свержения монархии шел полным ходом, и Временное правительство ничего поделать с этим не могло. Я вернусь на полшага в нашу предыдущую лекцию и еще раз подчеркну. Российскую государственность разнесли в дребезги образованные, без иронии, как бы хорошие, вообще лучшие люди империи. Отнюдь никакие не национал-предатели. Нет, они все хотели как лучше и думали, что они справятся с этим лучше, чем имперское царское правительство. И в феврале они свергли царя, потом демократизировали армию, ну, просто в какой-то степени отменив единоначалие. Распустили спецслужбы, парализовали госаппарат, и это все в воюющей стране. Вот такое ощущение, что эти умные люди как будто бы не понимали, что миром правят интересы, что нет никаких союзников, есть интересы, есть политическая конкуренция. А для наших конкурентов, даже тех, кто временно как бы с нами в рамках Антанты, но все равно на выходе русские – это какое-то историческое недоразумение. Это вот то же самое, что североамериканские индейцы. Своевольно заняли огромные территории с несметными богатствами. Надо что-то с ними делать, надо их как-то теснить, выменивать у них на безделушки. Ну, а если не получается, сгонять в резервации во имя своих интересов. Ничего личного. Это просто глобальный международный бизнес. Большевики же, захватив власть и отчаянно отбиваясь от наседавших со всей стороны иных политических сил и конкурентов, внутренних, а потом и внешних, стали постепенно вот эту вертикаль власти, то, что не получалось у Львова-Керенского, восстанавливать. Сразу скажу, нет смысла никакого идеализировать работу нового ленинского правительства. Они решали вопросы как могли, в силу имевшихся у них компетенций. Компетенции не доставало, скажем откровенно, ни образования, ни опыта, ну, какие-то эмигранты, которые никогда реально ничем не управляли. Ну, а то, что ниже под ними, это вообще ужас. Там ни идеологии, ни знания, только желание все снести и заново что-то сделать непонятно чего. Вот об уровне даже идейной подготовленности, на самом деле, весьма самокритично, говорится в фильме «Чапаев». Вспомните этот блестящий эпизод, когда солдаты спрашивают так Василия Ивановича настойчиво: «А ты за большевиков, а ли за коммунистов?» А Чапаев находчиво выкручивается и говорит: «Я за интернационал». И тут уже Фурманов припирает его к стенке. Говорит: «За какой интернационал? За второй или за третий?» «Ну, Василия Ивановича просто не возьмешь, на мякине не проведешь». Говорит: «Я за тот интернационал, за который Ленина». И все.
ну, не разбирались люди, ну, не понимали, а пытались строить новое государство. Кстати, именно поэтому многие бывшие специалисты, профессионалы в госуправлении, в армии были уверены, что ну, ничего у большевиков в принципе получиться не может. Ну, это обезьяны и очки, понимаете? Ну, все у них развалится, ничего у них не выйдет. Но в итоге как-то так получилось, что как в смуту 17-го года, невероятным инстинктом самосохранения, страна, народ собрались вместе, не все, но большинством, собрались и... Поначалу, захватив власть в столицах, только в Питере, почти бескровно и с кровью, юнкера сопротивлялись по-молодецки, героически, и с кровью в Москве, стали потом расширяться, как-то распоряжаться в равной степени этой властью и зону своей расширять. Вы знаете, говорил, что не хочу давать никаких оценок. У большевиков на выходе получилось. Криво, косо, с кровью, жестоко, с колоссальными издержками, но Россия так или иначе выжила в новой оболочке. Вместо Российской империи появилась Красная империя. Она выжила и даже совершила потом прорыв в новое индустриальное общество. Что бы было, если бы не было революции? Я уверен, что если бы не было февраля 17 года, если бы империи удалось сохраниться, довести войну до победы, перестроиться, появились бы в управлении новые Столыпины, новые решительные менеджеры, новые люди, страна бы подтянулась. И, в принципе, наверное, было бы то же самое. Была бы и индустриализация, и электрификация, и расширение, и прорыв в космос. Но только без потери миллионов людей, без репрессий, без гражданской войны, наверное, было бы еще лучше. Но история и судьба не дала этого шанса России. А вот было бы лучше, если бы победили какие-то иные политические силы, если бы власть захватил Колчак, если бы Юденич взял Питер, не дай бог какие-нибудь левые эсеры или анархисты, или националисты, то тут я не уверен, что было бы на выходе сильно лучше. Мы просто этого не знаем. Мы не знаем, потому что быть хорошим военным и честным адмиралом или каким-то говорливым политиком на трибуне Государственной Думы, как показал опыт того же Керенского, это не значит быть хорошим менеджером, понимаете, воевать и выступать в Думе, это не строить Днепрогэс и Магнитку. Не знаю. Мы просто не знаем, у них бы получилось ли лучше. А у большевиков вот получилось то, что получилось. А почему, собственно, это собирательство обратно русских земель, спайка рассыпавшейся страны, у них в результате по-большевистски получилось? Тут несколько причин есть. Первая, на мой взгляд, самая главная и самая простая. К счастью, сторонников сепаратизма и национализма все-таки в нашей стране было меньше. Их было меньшинство. Среди самих народов, даже в регионах, на окраинах, там, где на какое-то время сепаратистам удалось захватить власть, они не имели прочной опоры в массах. И удержать эту власть сепаратистам удалось только там, где они в итоге стали опираться на внешнюю поддержку, на заграницу. На заграничные центры силы. Ибо, ну, я совсем не уверен, что если бы даже в то время, успокоившись, в Прибалтике или в Финляндии провели честный референдум, то они бы решили демократически отсоединиться от России. У меня сильное опасение, что нет. Возможно, была бы такая же ситуация, и была такая же ситуация, как потом в 1991 году, когда на референдуме практически все подавляющим большинством высказались за сохранение Советского Союза, за единую страну. А потом сепаратистские элиты, просто эту страну, проигнорировав волю референдума, волю людей, просто разорвали на кусочки. Второе. Объединить разные самостийные республики, которые как грибы после дождя возникли на осколках Российской империи, большевики могли и потому, что у них был проект будущего, понятный и заманчивый. Не потому, что они были умнее или
лучше белых, нет. Но у белых этого проекта будущего понятного не оказалось. Они как бы призывали назад в прошлое, а большевики звали вперед. И это было очень вдохновляюще для многих. В-третьих, я вот упомянул эсеров, учредительное собрание. Давайте вспомним, что, собственно, эсеры – это самая многочисленная партия, более 1 000 000 членов в 1917 году, которая победила на выборах в учредительное собрание. Так вот, программа самой многочисленной партии эсеров предполагала новое административно-территориальное деление России в форме федеративной демократической республики с территориально-национальной автономией в пределах этнографического расселения народности. Кавычки закрываются. Слушайте, это что такое? Это означает по-русски расчленение России путем создания каких-то непонятных национальных автономий с неизбежными кровавыми переделами земли по принципу, кто здесь этнографически коренной, а кто пришлый. Полное ощущение, что программа партии эсеров – это такая же, знаете, розовое словоблудие, как программа современных оппозиционеров, главным образом, к счастью, релокантов, которые вот там вещают из-за рубежа, и слушать это невозможно. Это люди, абсолютно лишенные не только жизненного опыта, который исчерпывается, так сказать, распитием капучино в пределах Бульварного кольца, какого-то опыта управления, представления о жизни России, когда они предлагают превратить Россию в свободную конфедерацию народов по принципу своего национально-этнографического расселения. Это резня. Это гражданская война и сплошной Карабах в масштабах всей страны. Те, кто ругают Ленина по поводу разогнанного учредительного собрания, должны все-таки понимать и то, что, знаете, учредительное собрание возглавляли на тот момент отнюдь не государственники. Не надо думать, что там были во главе только сторонники единой неделимой России, там Деникин, или там блестящий философ Ильин, или крепкие промышленники Гучковы, Рябушинские, Третьяковы. Да нет, слушайте, там были вот эти вот люди, которые предлагали делить Россию. Поэтому еще вся эта национально-территориальная политика большевиков и Ленина, и Сталина, кстати, Сталина Ленин считал большим специалистом по национальному вопросу, насколько она была вообще изначально продумана, а насколько они действовали, исходя из такого животного инстинкта борьбы за власть. Действовали просто по ситуации. Знаете, как говорил Сталин, есть логика намерений, а есть логика обстоятельств. И логика обстоятельств всегда оказывается сильнее. Вот в этих обстоятельствах гражданской войны, пытаясь перехватить у эсеров повестку, поскольку идея национального самоопределения, свободу угнетенным нациям, свободу создания там, территориальных каких-то автономных республик, это уже невозможно было, контролируя лишь столицы, остановить и пресечь. Иначе бы все националы, все территории тут же перестали бы подчиняться центральной власти. Ну, большевики попытались опять современным языком перехватить повестку, и если этот процесс ты не можешь остановить, значит, его возглавь. Мы не знаем сегодня, насколько это были убеждения, а насколько просто тактическое стремление завоевать симпатии и поддержку со стороны разного рода националистов. Ну, вот эти вот национальные лозунги самоопределения шли при этом в полнейшем противоречии с интернациональными лозунгами большевиков, там, единое земшарие, общее какое-то интернациональное пролетарское государство, вот эта вся

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: А, мы уже начинаем, да? Вы просто сказали, что скажете раз, два, три, я жду. Все, пошел эфир. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Я очень рад вас здесь приветствовать. И мы продолжаем говорить про беспозвоночных животных, но сегодня мы вплотную подойдем к той самой границе, которая отделяет, собственно говоря, позвоночных от беспозвоночных животных. Вообще сам термин... Вообще сам термин позвоночные, сами термины позвоночные и беспозвоночные, они появились давно. Они еще появились в Древней Греции, но мы продолжаем ими пользоваться до сих пор, но тут важно понимать следующее. Позвоночные – это совершенно конкретная группа, конкретный таксон, конкретная систематическая единица. Про это мы будем говорить живых существ. Беспозвоночные – это на самом деле просто все животные, которые не относятся к позвоночным. То есть отдельная группа систематической позвоночной есть, а систематической группы беспозвоночных нет. Это все остальные. Ну, для нас понятное дело, почему важны позвоночные. Мы-то относимся тоже к позвоночным. И, в общем, взаимодействуем активно с другими позвоночными. По размеру они нам в основном близки. Но давайте все-таки попробуем разобраться, где же вот эта вот граница-то между позвоночными и беспозвоночными проходит. Сегодня мы будем говорить про тип животных, к которому относимся мы сами. Будем говорить про тип хордовые. А как ни странно, вместе с нами в одном типе располагаются вполне себе самые настоящие беспозвоночные животные. И их достаточно много. И это наши ближайшие родственники среди беспозвоночных. Ну, к чему долгие вступления? Давайте сразу про них и поговорим. Вообще тип хордовые делится на три подтипа. Подтип бесчерепные, подтип оболочники, он же личиночно-хордовые, и подтип позвоночные.

позвоночные. Вот к подтипу позвоночные относимся мы и все остальные позвоночные. Ну, то есть это рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие, ну, еще миноги с миксинами, менее известные, но, тем не менее, тоже относящиеся туда. А вот что за бесчерепные и оболочники? Наверное, здесь сразу нужно сказать, нужно уточнить одну важную деталь. Понятное дело, что наиболее примитивные представители типа хордовые, у них развитого позвоночника не было. Соответственно, именно среди представителей бесчерепных и оболочников, ну, поскольку они не входят в подтип позвоночный, можно логично предположить, что никакого позвоночника у них нету. Где-то среди них нужно искать существ, максимально похожих на наших беспозвоночных предков. Мы обязательно попробуем сегодня ответить на этот вопрос, но для начала давайте постараемся дать общую характеристику вот этого типа хордовый, к которому мы относимся. Ну, потому что, честно говоря, когда смотришь на рыбу, лягушку, крокодила, гуся и человека, ну, как-то, особенно если внутрь них заглянуть, посмотреть, как все устроено, вполне логично, что это существа, которые относятся к одному и тому же типу. Но вот, например, представители подтипа оболочники. Даже просто то, что изображено на этой фотографии, ну, как-то не заподозришь в нем нашего родственника, нашего собрата по типу. Правда, прошу прощения, что мне пришлось использовать такой от руки нарисованный рисунок. Просто, к сожалению, ну, достаточно простых и понятных, с моей точки зрения, иллюстраций того, как устроена обобщенная хордовая, обобщенный представитель типа хордовые, ну, я, по крайней мере, не встречал, поэтому немножко... Не идеально изображено существо, но, по крайней мере, я надеюсь, что вам все будет предельно понятно. Итак, давайте постараемся найти общие характеристики, которые встречаются у всех представителей типа хордовые. Ну, во-первых, это хорда. Что такое хорда? Хорда – это плотный тяж, вытянутая структура, не разделенная ни на какие сегменты. То есть вот наш позвоночник, он эволюционно возникает на месте хорды в процессе эволюции. У нас на стадии эмбрионального развития закладывается хорда, но затем она замещается позвоночником. У нас от нее только отдельные части остаются между позвонками. Но важно, что позвоночник, он разделен на повторяющиеся позвонки. А хорда выполняет те же самые функции, но нет, это просто такой тяж. Ну, по своей структуре, знаете, если не вдаваться во всякие там, как он закладывается в эмбриональном развитии, во внутриутробном, ну, по ощущениям на хрящ такой похоже. Вообще, если вам вдруг по каким-то причинам очень захочется пощупать хорду руками, достаточно купить, ну, там, стерлить или любую другую осетровую рыбу, и отрезав у нее голову, можно будет пинцетом, щипцами или плоскогубцами вытащить у нее хорду из позвоночника, потому что некоторые примитивные позвоночные, ну, такие как, например, осетровые рыбы, они сохраняют внутри своего позвоночника, ну, фактически внутри своего позвоночника хорду, которую можно достать, пощупать, она, в принципе, вкусная достаточно. Раньше, когда осетров было побольше, с осетровой хордой даже пирожки пекли. У нее даже есть русское название визига, пирожки с визигой, соответственно. Ну, бог с ним. Так вот, так или иначе, хорда – это скелетный элемент, который придает телу одновременно некую жесткость и упругость, и расположен ближе к спинной стороне тела. Выше хорды располагается нервная трубка. Нервная трубка – это нервный тяж, то есть тоже вытянутая структура из нервных клеток, в центре которой есть полость,
заполненная жидкостью. Ну, жидкость в этой полости выполняет сразу ряд функций. Она позволяет более эффективно осуществлять различные процессы обмена веществ внутри нервной трубки, плюс она ее дополнительно амортизирует, чтобы при ударах или изгибах как-то она с меньшей вероятностью повредилась. Но важно, что только у хордовых нервная система представлена в виде именно нервной трубки. Вытянутая структура, полое внутри, заполненное жидкостью. Также для хордовых характерны жаберные щели. Жаберные щели – это парные структуры, которые соединяют глотку с внешней средой. Ну, то есть это просто парные щелевидные отверстия в глотке. И еще одно характерный для хордовых момент – это наличие хвоста. Ну, тут, честно говоря, кажется, что какой-то совсем детсадовский признак, что такое хвост, кому он вообще интересен. Очень даже интересен. А у абсолютного большинства других типов животных, если пищеварительная система сквозная, то есть есть рот и анальные отверстия, то анальные отверстия, отверстие на конце пищеварительной системы, находится обычно всегда совсем на заднем конце тела. А у хордовых есть часть тела, которая расположена за анальным отверстием. Это и есть хвост. И хвост – это действительно очень важная характеристика хордовых. Но есть еще один, я его здесь не указал, я упомяну его, еще один пункт такой общей характеристики хордовых. Не будем вдаваться с ним в подробности. Так называемый эндостиль. Эндостиль – это фактически особая железа, расположенная на нижней стороне глотки, которая выделяет, ну, в том числе слизь, смазывающую, обволакивающую стенки глотки. Если, правда, посмотреть на нас, то эндостиля у нас этого нету, да у нас и хорда-то нету. Жаберные щели как-то вот не нащупываются. Нервная трубка, ну да, наш спинной мозг, он устроен по принципу нервной трубки. А с остальным-то как? Мы же вроде как с вами сейчас искали общие характеристики для всех представителей типа хордовые. Ответ здесь достаточно простой. Вот все перечисленные мной характеристики – хорда, нервная трубка, жаберные щели, хвост, эндостиль они должны присутствовать и обязательно присутствуют у всех хордовых хотя бы на эмбриональной стадии развития. В процессе нашего эмбрионального развития, внутриутробного развития до рождения, сначала у нас закладывается хорда, потом как бы на ее месте формируется позвоночник. Жаберные щели, ну, надо заметить, у нас тоже закладываются. В общем, с ними довольно интересные у нас преобразования. Но в сравнительную анатомию позвоночных, я думаю, мы сейчас не будем залезать, потому что там много интересного. Но там можно погрязнуть легко. Хвост. Ну, у нас хвоста нет, но все мы знаем, что конечный отдел нашего позвоночника, копчик, это рудимент хвоста. Ну, то есть остаток от хвоста. У нас хвост, в наших предках хвост исчез, а вот маленький его остаточек сидит у нас внутри тела. А зачем вообще все это нужно? Ну, посмотрев на вот это обобщенное хордовое, вообще может показаться, что головастик, не головастик, не пойми что, честно говоря. А самое главное, возникает вопрос, ну и зачем ему хорда, зачем ему хвост, зачем ему жаберные щели? Ответ достаточно интересный. С большой вероятностью древние хордовые были фильтраторами. Причем, опять же, с большой вероятностью они были подвижными фильтраторами. То есть это было существо, которое плыло с открытым ртом. Соответственно, вода затекала в глотку. Через жаберные щели вода выходила. Поскольку в глотке у них был эндостиль, железа, которая выделяла слизь и смазывала слизью стенки глотки, на стенках глотки залипали питательные частицы, и затем стоком этой слизи они попадали, собственно говоря, в пищеварительную систему.
А дальше все совсем встает на свои места. Если ты фильтратор, причем плаваешь с открытым ртом, пропуская через глотку, как такой фильтрационный аппарат, воду, то чем быстрее ты плывешь, тем больше за единицу времени ты пропустишь через себя воды. А, соответственно, плыть нужно быстро. Но если у тебя, не знаю, там просто червеобразное какое-нибудь или вытянутое тело, плавать быстро довольно сложно, потому что, ну, если мы посмотрим, как плавают какие-нибудь там многощетинковые черви, они очень сильно изгибают свое тело, и понятно, что плыть можно, быстро плыть не получится. Для того, чтобы быстро плыть, надо, чтобы тело было торпедообразным. Это как раз обеспечивает хорда. И чтобы сзади был двигатель. Это обеспечивает хвост с плавником. Соответственно, получается такая живая торпеда, которая плывет и фильтрует. Может показаться, что вот это изображенное мной существо, оно какое-то немножко нелепое, нереальное. Такие существа жили. Вот прям практически такие. Это реконструкция Арандасписа. Но это такое рыбообразное. Это не совсем рыба, это довольно примитивная хордовая, скорее ближе к рыбам, чем к кому-то еще, которая жила 450-480 миллионов лет назад. Собственно, я прошу прощения. Ради бога, извините. Так вот, ну, собственно, как можно заметить, да, выглядит оно примерно так, как мы и нарисовали. Ну ладно, мы дали общую характеристику типу хордовые. А теперь давайте постараемся разобраться с его отдельными подтипами и, собственно говоря, нащупать вот эту границу между позвоночными и беспозвоночными. Первый подтип, про который мы будем говорить, это подтип бесчерепные, латинское название акрания. В русскоязычной литературе, особенно в чуть более старой, используется также название головохордовые. Вот бесчерепные и головохордовые – это одно и то же. Иногда возникают тут некоторые сложности, особенно когда мы поговорим про следующий подтип, вы поймете, почему в терминологии путаются. Но просто помните, что головохордовые – это то же самое, что и бесчерепные. Этот подтип, судя по всему, был процветающий давно. 350-400 миллионов лет назад. А несмотря на примитивность этих организмов, а именно представители подтипа бесчерепные, как мы сейчас считаем, видимо, являются наиболее примитивными из ныне живущих хордовых. То есть они ближе всех к вот этому некоторому общему предку хордовых. Большинство их групп вымерло, причем достаточно давно. Но остался класс ланцетники. Он небольшой по числу видов, там 20 с небольшим видов, но достаточно распространенный. То есть это очень интересный пример класса, который в процессе эволюции за сотни миллионов лет утратил большую часть своего разнообразия. Но те, кто остались, несмотря на свою примитивность эволюционную, замечательно себя чувствуют. Ланцетники сейчас не являются какой-то вымирающей группой. Все отлично. Ну, число видов у них, правда, невелико. Давайте постараемся разобраться, что же это вообще перед нами такое. Если мы детальнее посмотрим на ланцетника, то увидим следующее. Значит, вот на верхней части слайда слева у этого существа передняя часть тела, справа – хвост. Я намеренно использую термин «передняя часть тела» и не использую термин «голова», потому что, нет, ну, конечно, можно говорить про голову у ланцетника, но довольно с большой натяжкой. На передней части тела есть рот, вокруг него есть такие выросты в виде щупалец. Там есть некоторое утолщение нервной трубки,
нервная трубка у них хорошо развита. Под нервной трубкой располагается хорда. Хорда у них сохраняется в течение всей жизни. Но, например, особого скопления органов чувств на передней части тела мы, честно говоря, не увидим. Там есть осязательные рецепторы, ну, чтобы ощупывать все вокруг. А вот глаз там мы не найдем. Со зрением у ланцетников вообще совершенно потрясающая история, честно говоря. У них нигде нет глаз, но у них есть прямо в нервной трубке, которая идет вдоль спинной стороны тела над хордой, располагаются так называемые глазки Гессе. Это клетки светочувствительные, которые позволяют им... Ну, картину мира они, конечно, как бы в виде изображения не могут собрать. Но с помощью этих светочувствительных клеток они понимают, где светлее, где темнее. Зачем им это надо, сейчас поймете. Получается, что ланцетники смотрят на мир через свою спину. Ну, может показаться несколько нелогичным. Но в реальности, смотрите, если мы закроем глаза, мы же с закрытыми глазами все равно понимаем, где светлее, где темнее. Ну, потому что даже через нашу достаточно пигментированную кожу и другие ткани все-таки свет проходит. А как можно заметить, тело ланцетников в основном практически полупрозрачное. Поэтому, в общем, никаких сложностей с восприятием света они здесь не испытывают. Смотрят через свою спину. У них нет никаких парных плавников. Они вообще вот максимально близки к тому обобщенному портрету хордовых, который я нарисовал. Что интересно. Ну, если посмотреть на там, схему ланцетника, то кажется, что можно легко запутаться. Я сейчас постараюсь в общих чертах рассказать, как они устроены, чтобы было понятнее. Вот у них есть рот, вокруг него эти щупальцы. Затем обширная глотка. Вот на фотографии ланцетника сверху сразу за ртом идет такая вытянутая структура, исчерченная косыми линиями. Это глотка с большим количеством жаберных щелей. Собственно говоря, туда попадает вода с пищевыми частицами. На дне этой глотки расположен эндостиль и выделяющий слизь. И, собственно говоря, именно на стенках глотки все и залипает. Но интересно то, что если мы возьмем и посмотрим на ланцетника, мы не увидим у него жаберных щелей, которые бы открывались наружу. Они как будто открываются куда-то внутрь тела. На самом деле все очень интересно. Наверное, тут проще сразу ну, некую аналогию привести. Вы уж простите, что я так немножко в этот раз про анатомию больше, чем обычно рассказываю, но для того, чтобы сформировать некое представление о наших беспозвоночных ближайших родственников, тут вот без анатомии не обойтись. Но поскольку это наши родственники, и в целом-то наши тела устроены достаточно похоже, то я сразу попробую на себе все это продемонстрировать. Значит, если бы я был ланцетником, у меня бы, соответственно, было здесь, на стенках глотки, огромное количество жаберных щелей. А также у меня бы здесь были два вот таких вот выроста кожи плоских, которые бы соединялись и оставляли тут небольшое отверстие. То есть получалось бы, что складки моего тела формировали бы вокруг глотки такой еще один защитный слой, под которым располагалась бы полость. Вот именно это и происходит у ланцетников. У них глотка как бы завернута складками тела. Складки тела образуют полость, которая называется атриальная полость, ну, от слова атриум, внутренний дворик. В эту атриальную полость отжимается вода, и через отверстие, которое называется атриопор, ну, вот на нижнем рисунке, оно под номером 8, просто все это выходит. Ну, а дальше, соответственно, частицы съедобные попадают дальше, двигаются по кишечнику. И анальное отверстие находится ближе к хвостовому плавнику.
А теперь вопрос. Зачем так сложно? Почему у ланцетников еще жаберные щели чем-то дополнительно закрыты? Ответ, хочется сказать, лежит на поверхности. На самом деле он лежит чуть-чуть под поверхностью песка, в который они закапываются. Значит, вот так выглядит передний конец тела ланцетника. Вот эти выросты, которые помогают загонять все в рот, все, что вокруг, и, соответственно, ощупывать окружающую среду. А вот так ланцетники живут. Они сидят, полузакопавшись в песок, вертикально или немножко под углом, высунув переднюю часть тела. Причем они могут закапываться в песок глубже, могут высовываться из него. И становится достаточно очевидно, зачем в процессе эволюции у них появились складки тела, которые закрывают жаберные щели. Да потому что, когда ты фильтруешь, высунув только передний конец тела, важно, чтобы жаберные щели-то песком не забились. Их удобно спрятать вот в такую дополнительную полость. Здесь, я думаю, все более-менее понятно. Что интересно? Интересно, что, несмотря на свой такой какой-то тощий и не особо привлекательный внешний вид, некоторые виды ланцетников активно используются в пищу. Их мясо очень ценится. В Китае, в некоторых других азиатских странах, имеющих выход к морю, ланцетники являются вполне себе традиционным, по крайней мере, на протяжении уже нескольких столетий употребляющихся в пищу существ. Причем очень интересно, в китайском языке название ланцетника дословно переводится как «рыба бога литературы». Дело в том, что ланцетники умудрились засветиться в китайской мифологии. По самому распространенному варианту этого мифа, о котором я сейчас буду говорить, в какой-то момент бог литературы путешествовал по миру на гигантском крокодиле, а потом этот крокодил умер. И когда он стал разлагаться, его тело рассыпалось на огромное количество ланцетников. Почему именно так? В это направление пошла народная фантазия, сказать сложно, но тем не менее, благодаря этому в Китае у ланцетников достаточно экстравагантное название. Сразу можно заметить по этому названию, что то, что ланцетники им близки, по крайней мере, к рыбам, и вообще к позвоночным, люди подозревали давно. В XIX веке особенно велись споры на тему того, все-таки куда их относить. В XIX же веке пришли к выводу, что, видимо, ланцетники – это то самое промежуточное звено между беспозвоночными и позвоночными. В целом так и есть. По крайней мере, это наиболее примитивные, живущие на данный момент на нашей планете, представители типа хордовые, но при этом беспозвоночные. Оставим ланцетников фильтровать, полузакопавшись на дне, и перейдем к другому подтипу, к подтипу оболочники, они же личиночно-хордовые. Из-за того, что и у бесчерепных, и у оболочников в русской литературе используются по два названия, происходит иногда путаница. Личиночно-хордовые – это синоним слова «оболочники». Или по латыни «туниката». Ланцетники-то, по крайней мере, на нас похожи. Все-таки что-то такое рыбообразное в них есть. Это что? Это фактически такой бочонок с двумя отверстиями. Один сифон в одной, через него вода засасывается. Тот, который сверху находится. Другой выводной сбоку, через него вода выводится. Все. Есть ли у них хорда? Нет. Есть ли у них нервная трубка? Опять нет. Жаберные щели и эндостиль есть. Только где? Не очень понятно. То, что жаберные щели могут быть где-то спрятаны, это мы уже по ланцетнику знаем. Давайте постараемся разобраться с состоянием этих существ. Сначала поясню, почему они называются оболочники.
или туниката, потому что их тело, ну, у многих их представителей, покрыто специальным слоем, который так и называется туника. Эта туника состоит из специального вещества, оно называется туницин. А туницин – это на самом деле один из вариантов целлюлозы. Вещества, из которого состоят клеточные стенки растений. Это единственный, вот оболочники, это единственный пример внутри царства животных использования целлюлозы. Больше она у животных в строении их тела не используется ни у кого вообще. А у них используется. Но, честно говоря, оболочники, они вообще много в каких местах пошли эволюционно, ну, в общем, нашли такие неожиданные, я бы сказал, решения. Давайте разберемся с их строением. Оболочники, подтип оболочники, делятся на несколько классов. В отличие от бесчерепных, подтипы бесчерепные, представленных только ланцетниками, оболочники, несмотря на свою примитивность, я бы сказал, даже суперпримитивность для хордовых, по меркам хордовых, они вполне себе процветающая группа. Про их эволюционные взаимоотношения с остальными группами хордовых мы поговорим чуть позже. Итак, первый класс – асцидии. Именно они выглядят как вот такие вот бочонки с вводным и выводным отверстием. Если мы разрежем асцидию, я прошу прощения за некоторую пиксельность этого рисунка. К сожалению, мне не удалось найти его в лучшем качестве, а это из цветных рисунков, изображающих строение асцидии, наиболее наглядный. То есть ничего более наглядного я не видел, а в лучшем качестве я его, к сожалению, не нашел. Но мне кажется, тут в целом все более-менее понятно. Итак, если мы разрежем вдоль вот этот бочонок, то увидим, что он действительно выглядит как бочонок. Есть вводной сифон. В центре находится ротовое отверстие, которое ведет в глотку. В глотке огромное количество жаберных щелей, а глотка сама находится как бы внутри тела. Ну, как так получается, мы уже знаем по ланцетнику. На самом деле просто тело асцидии как бы охватывает ее со всех сторон. Там образуется полость, в которую отжимается вода из глотки. И, собственно, из этой полости через клоакальный или выводной сифон вода выходит. Но, опять же, надо это в первую очередь для того, чтобы жаберные щели не засорялись. Затем идет пищеварительная система, соответственно, желудок, кишечник. Анальное отверстие у них открывается интересно. Оно открывается в полость, в которую же открываются жаберные щели, то есть полость, расположенную внутри тела. Ну, если бы я был асцидией, то вот тоже у меня здесь в глотке было бы огромное количество жаберных щелей, тоже были бы две такие складки, кожные срастающиеся, образующие полость внутри с одним отверстием. А кишечник выходил бы сюда же, в эту полость. Соответственно, все непереваренное выходит из анального отверстия и вместе с током воды стремительно выбрасывается через выводной или через, по-другому называется, клоакальный сифон. Все. Ну, это фактически все, что мы можем наблюдать внутри тела асцидии. У них очень просто устроена кровеносная система. У них очень просто устроена нервная система. Но оно и понятно, когда ты сидишь на одном месте и просто прокачиваешь через себя воду, сложно устроенная нервная система тебе, в общем-то, совершенно ни к чему. Мы знаем огромное количество эволюционных примеров, наглядно демонстрирующих нам, что как только организм переходит к прикрепленному или просто фильтрующему образу жизни, зачастую он в процессе эволюции сразу же, как только появляется такая возможность, например, избавляется от головы, потому что, ну, позволю себе напомнить, голова-то нужна зачем? Чтобы искать еду. А если ты сидишь и фильтруешь, искать еду тебе совершенно ни к чему.
А тут уж либо повезло, либо нет. Ну, смотря на настроение взрослой асцидии, да, не нервной трубки, как я сказал, ни хорда у нее нет, возникает вопрос, а почему их отнесли к хордовым? Ну, сейчас-то понятно, сейчас кого угодно, чей угодно геном можно расшифровать, посмотреть, на кого больше похож по набору генов и, соответственно, предположить, с кем кто в каких родственных отношениях. Но со асцидиями разобрались довольно быстро, что они хордовые. Дело в том, что их личинки, вот она слева изображена, они, во-первых, плавающие, а во-вторых, имеют хорду и нервную трубку. Личинки асцидии активно плавают, а затем делают интересные. В целом они похожи на вот тех самых наиболее примитивных обобщенных хордовых. Найдя подходящее место, они прикрепляются к нему головой, прирастают головой фактически к этому месту, а дальше претерпевают метаморфоз, ну, изменение строения тела, и превращаются во взрослую асцидию, у которой ни головы, ни хорды, ни нервной трубки. Ну, зоологи очень любят приводить жизненный цикл асцидии в качестве примера того, что будет, если на голове сидеть. Головой надо делать хоть что-то, хотя бы в нее есть. Если на голове просто сидеть, увы, можно превратиться в асцидию. Хотя, возможно, асцидии полностью счастливы, ощущают этот бесконечный поток, проходящий через их тело. Есть асцидии, которые живут отдельными особями. Есть те, кто формирует колонии. Асцидии многие неплохо размножаются бесполым путем, формируя дочерних асцидий просто рядом с собой. Ну, в общем, во многом очень интересные, я бы сказал, поучительные создания. А вот этот жизненный цикл с личинкой, которая похожа на суперпримитивных хордовых, как мы их себе представляем, долгое время давал ученым основания предполагать, что асцидии – это, и есть наиболее примитивные хордовые. Более того, он давал основания предполагать, что все хордовые появились в результате неотении. Позволю себе напомнить, неотения – это процесс, при котором организм начинает размножаться на личиночной стадии. Ну, соответственно, гипотеза была следующей, что древние хордовые были прикрепленными фильтраторами, но с вот такими плавающими подвижными личинками. А затем у кого-то из них личинки в результате перехода к неотении стали размножаться и не взрослеть. Так появились активно плавающие, фильтрующие хордовые, от которых произошли все остальные. Ну и таким образом получалось, что все мы с вами – это потомки личинок, похожих на асцидий существ, которые просто не захотели взрослеть. Долгое время это была очень такая красивая гипотеза, которую, ну, она, знаете, настолько изящно, что прямо очень хотелось, чтобы так и было. Но вот последние исследования, ну, в первую очередь молекулярные исследования их генома, генетической информации асцидий и ланцетников, привели к выводам о том, что все-таки подтип оболочники чуть более поздняя группа хордовых, чем, собственно, подтип бесчелепные. Поэтому сейчас все-таки опять господствует представление о том, что наиболее примитивные хордовые, они скорее вот на ланцетника были похожи, чем на асцидию. А асцидии – это те, кто просто предки, существа, предки которых перешли вот к такому прикрепленному образу жизни. Ну, вообще, честно говоря, в целом эволюция не только хордовых, а эволюция других вторичных родов, я пока не заострял сейчас на этом внимание, просто вскользь упомяну, что помню, что начиная с уровня организации плоских червей, существ уровня организации плоских червей, все
Животные делятся на две большие эволюционные ветви – первичный род и вторичный род. И вот к первичным родам относится большинство всех групп животных, к вторичным родам только всего три типа – иглокожие, полухордовые и, собственно говоря, хордовые. Вот вся эволюция этой группы вторичный род – это, на самом деле, такая интересная и поучительная история про то, чего не надо делать с головой. Возможно, как-нибудь отдельно мы просто про это поговорим, потому что там вот таких историй, как у асцидий эволюционных, достаточно много. Что интересно, я упомянул, что асцидии, ну, вообще оболочники, это единственная группа живых существ, которые используют целлюлозу. Животных, ради бога, извините. Единственная группа животных, которые используют целлюлозу. Понятно, что растения прекрасно используют целлюлозу, некоторые еще существа используют. Вот из животных только представители подтипа оболочники. Но это не только, не единственный момент, по которому они так... Знаете, слово, которое первое на язык ложится, это, наверное, выпендрились. Эволюционно выпендрились. Вот, да. Это не единственный параметр. У них в их крови содержится вещество гемованадин. Белок, содержащий ванадий, металл такой. Функции гемованадина не до конца понятны до сих пор у оболочников. Но основные предположения строятся вокруг того, что, и основные теории строятся вокруг того, что он участвует у них в переносе кислорода по телу. У нас, позволю себе напомнить, у представителей подтипа позвоночной, кислород по телу распространяется с помощью гемоглобина, вещество, в состав которого входит железо, поэтому кровь у нас красного цвета, цвета соединений железа. У некоторых животных, ну, таких как, например, представители класса ракообразные, или некоторых еще, у них кислород распространяется в крови, переносится в крови с помощью гемоцианина. Вещество, содержащее медь, соответственно, их кровь различных оттенков голубого. А у оболочников гемованадин. В каком страшном эволюционном сне им приснилось использовать ванадий для этих целей, не очень понятно. Дело в том, что железа в окружающей среде много. Меди в окружающей среде много. Ванадия в окружающей среде немного. Кроме них по этому пути никто не пошел. Почему пошли? Большая загадка, но они во многом оригиналы. Более того, это настолько удивительно, что, например, в Японии есть, по крайней мере, точно существуют опытные тестовые плантации. Не могу сказать, насколько это сейчас вышло на такой промышленный совсем уровень, но, по крайней мере, в Японии освоили добычу ванадия следующим образом. Асцидии разводят на плантациях морских. Затем их собирают, они быстро растут, хорошо размножаются, сжигают, и из их праха добывают ванадий. Это оказалось экономически целесообразно. Они его, соответственно, получают из морской воды, накапливают в себе в виде гемованадина, потом их можно сжечь и добыть из их золы, из их пепла ванадий. Вполне себе рабочий метод, как оказалось. Ну, вот такие удивительные существа. Асцидии бывают разные. Как я упомянул, они бывают одиночные, бывают колониальные, бывают полупрозрачные, бывают различных ярких цветов. Очень-очень симпатичные существа. Следующий класс, он, честно говоря, очень странный. Это класс сальпы. Это колониальные организмы. По строению... Напомню, это класс внутри подтипа оболочники. По своему строению отдельные зооиды. Зооид – это отдельная часть колонии, которая выглядит как вполне себе целый организм, но соединена, соответственно, с другими организмами,
с другими зооидами, и вместе они образуют общую колонию, общее тело. Так вот, каждый отдельный зооид, это фотография огнетелки, каждый такой овальчик серебристо-голубой, это отдельный

они все вместе закачивают в себя воду, выталкивают ее в эту полость, и через отверстие сзади она выталкивается, вся колония движется реактивно. Вот такие замечательные создания. Ну, надо заметить, что к этому классу вот это, такие существа называются огнетелки, не только они бывают, бывают еще вот такие в виде лент, бывают такие в виде бочонков, собственно, называются бочоночники. Но сейчас мы просто уже не успеем подробнее про них говорить, но фактически это просто группа оболочников, которые обладают колониальным строением и плавают в толще воды. Интересно, что некоторые колонии некоторых видов могут быть по-настоящему огромны. Ну вот они в сравнении с человеком. Все это единое, не знаю, как единый такой носок. Из огромного количества зооидов, сзади отверстие, спереди отверстия нет, и вся эта вот штуковина потихоньку куда-то плывет. Понятно, что она не выбирает особенно, куда ей плыть, просто потихоньку плывет и фильтрует. Есть, кстати, предположение, что, возможно, именно огромные колонии сальп дали некоторую пищу для возникновения мифов, рассказов про морских змеев. Потому что действительно некоторые из них бывают довольно крупные как в длину, так и в диаметре, и могут быть довольно ярких цветов. Ну, соответственно, увидел моряк, что плывет что-то такое и как-то изгибается. Вполне себе морской змей. На самом деле просто колония сальп. Такие вот замечательные создания. Ну и в завершении мы поговорим про представителей, честно говоря, еще более потрясающего, чем сальпы класса оболочников, аппендикулярии. Что асцидии, что сальпы во взрослом состоянии не имеют хорды и нервной трубки. У аппендикулярий хорда есть во взрослом состоянии. Ну, сейчас мы это обсудим. Ну и нервный, правда, он скорее все-таки устроен просто как нервный тяж, тоже, но, по крайней мере, вытянутая структура из нервных клеток тоже у них присутствует. Здесь мы видим вот эту овальную основную часть тела, и от нее отходит длинный хвост. Именно в хвосте сохраняется во взрослом состоянии у них и хорда, и нервный тяж. Аппендикулярии, ну, практически не то чтобы совсем микроскопические существа, но существа близкие к этому, особенно учитывая, что они полупрозрачные. В общем-то, разглядеть их в воде невооруженным глазом сложно, если они без домика. Вообще понятно, что вот такая странная штуковина с длинным хвостом, она хорошо плавать уметь не должна, и вообще существо должно быть не очень приспособленное к жизни. Но они приспособлены. А у аппендикулярий есть потрясающая особенность. Они живут в домиках. Одна аппендикулярия в одном домике. Как выглядит домик? Вот здесь слева изображена отдельная, просто сама аппендикулярия, справа домик. Видно, что это структура, полая внутри, в которой расположена аппендикулярия. Она активно работает там хвостом, создает ток воды. Вот домик, который изображен справа, он двигается направо здесь. И вообще имеет форму такого, ну, я не знаю, какого-то космического корабля. Все логично, ему же надо плыть в толще воды, у него должна быть обтекаемая форма. В передней части расположено отверстие, закрытое сеткой. Вот она под номером 9 здесь. Туда засасывается вода. Вот внутри находится аппендикулярия. Сзади, под номером 10, у нее сеть, через которую проходит вода и на которой оседают питательные частицы. Ну, собственно, их она съедает. А сзади, под номером 11, выводное, выходное отверстие, откуда силой выталкивается вода. И, соответственно, домик реактивно плывет. Это само по себе потрясает. Но понятно, что такая структура не может работать вечно. Ведь зачем нужна вот эта сеточка на входном отверстии домика?
через которое вода поступает в

внутрь домика. Да для того, чтобы слишком крупные частицы туда, слишком крупные частицы, которые аппендикулярия все равно не сможет съесть, не засоряли ее сеть. Но ведь они будут оседать на этой сетке, и когда-нибудь она забьется. Ничего страшного. К этому моменту аппендикулярия уже выделила новый домик. Она формирует его сама, выделяет. Просто он находится у нее в сложенном состоянии. Она вылезает из домика засорившегося, отделяет от себя новый домик, залезает в него, начинает активно работать хвостом, и он раздувается, и аппендикулярия плывет дальше. Ну, вот такие, во всех смыслах этого слова, невероятные создания делят с нами планету. Ну что ж, мы поговорили широкими мазками про основные группы беспозвоночных животных, которые относятся к одному типу, что и мы, к тому же типу, что и мы с вами, к хордовым. Ну, давайте совсем вкратце упомянем наш подтип, подтип позвоночный. Туда относятся различные рыбы, хрящевые, костные, миноги, миксины, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие. Наиболее процветающая эволюционная ветвь хордовых. Из них я упомяну сейчас только одну группу, ну просто чтобы не казалось, что эта ветвь как-то совсем особняком стоит, от остальных хордовых, ну потому что все-таки ланцетники и оболочники, если посмотреть на личинку оболочников, ну, все достаточно логично, понятно. Если мы посмотрим на одну из двух наиболее примитивных групп подтипа позвоночной, две наиболее примитивные группы подтипа позвоночные – это миноги и миксины. Раньше их объединяли в общий систематическую группу круглоротые. Сейчас все-таки понятно, что они довольно сильно отличаются, их нужно в разные группы разделить, в отдельные классы. Соответственно, класс миноги и класс миксины. Ну, характерные черты, если мы про миног будем говорить, у миксин много похожего. В первую очередь, что у миног, что у миксин нет челюстей, хотя есть зубы. Ну и вообще, если мы посмотрим, то вот минога очень похожа, опять же, на то самое примитивное хордовое. С важным отличием. У нее все равно сохраняется хорда в течение всей жизни, поэтому она так легко гнется, завязывается в узел фактически и так далее. Но их родственники миксины могут завязываться в узел и через этот узел вообще себя протягивать свое тело. Ну ладно, не будем углубляться тоже сейчас, просто не успеем, к сожалению. Но важно, что у представителей класса миноги уже появляются вот в этой хорде, которая сохраняется на протяжении всей жизни, зачатки позвоночных дуг. То есть фактически это как бы у них хорда, но уже с очень-очень примитивным позвоночником. И формально это уже считается позвоночником, поэтому, соответственно, их относят под тип позвоночный. Вот миноги – обаятельные существа тоже, немножко пугающие в плане своего ротового аппарата зубов, питаются довольно жутковато, они присасываются чаще всего к рыбам. Понятно, что такими зубами кусок не откусишь от рыбы, они, можно только вцепиться, они отрыгивают пищеварительные соки, которые разъедают тело рыбы с помощью ферментов, превращая его в такую полупереваренную кашицу, и многие их всасывают. По счастью, да, на теле рыб остаются такие прям язвы, очень неэстетичные после этого. Для рыбы это опасно, потому что там может инфекция развиться. И вообще, даже после того, как минога от нее отцепилась, все равно эта язва продолжает некоторое время разрастаться, потому что ферменты продолжают разъедать тело рыбы. По счастью, на людей они не нападают, поэтому все в порядке. Интересно, что у миног есть личинки, которые называются пескоройки. Они как по строению, так и по образу жизни очень похожи на ланцетников. И, по крайней мере, по своему строению, это наиболее примитивные представители подтипа позвоночные. Они тоже сидят в грунте, высовывают переднюю часть тела, голову, у них еще не развитые глаза, закачивают в глотку
воду, через жаберные щели ее выводят, и это единственные позвоночные, представители по типу позвоночные, у которых есть развитый эндостиль. Вот это вот железа, выделяющая слизь внутри глотки. Собственно, механизм питания у них фильтрации такой же, как у ланцетников, так называемый слизистый ресничный механизм фильтрации. И пескоройки, личинки миног, это единственные существа, у которых, собственно, вот можно внутри подтипа позвоночной увидеть работающий эндостиль. Затем он у них в процессе метаморфоза, преображения во взрослое, превращения во взрослое существо, претерпевает изменения и превращается в щитовидную железу. Наша щитовидная железа, вот здесь расположена, это эволюционная производная как раз эндостиля. Поэтому в целом все эти три группы, три подтипа хордовых, бесчерепные, оболочники и позвоночные, они на самом деле похожи. Ну, просто пошли разными эволюционными путями. Ну что ж, на этом мы, нащупав вот эту границу между беспозвоночными и позвоночными, заканчиваем. Я буду рад ответить на вопросы. Так, ну вот здесь вопрос про прошлые, про полиподия. Не применяют ли рентген для исследования паразитов, которые обитают в икринках осетровых рыб? Понимаете, рентген удобно применять, если мы имеем какие-то контрастные объекты внутри. То есть, условно говоря, там, изучаем скелет внутри мягких тканей еще, а это существа мягкотелые, которые находятся внутри тоже такой желеобразной икринки, поэтому, в общем, не особо поможет. Так, а у кальмара есть хорды или нет? Интересный вопрос. Нет, у кальмара нет хорды, но у кальмаров есть так называемый гладиус. Это хитиновый такой, хитиновая структура. Гладиус переводится как меч с латыни, собственно, похожая на меч, расположенная вдоль тела. Именно ее, если разделывать кальмара, оттуда надо вытащить перед тем, как готовить, такая прозрачная. И гладиус фактически выполняет функции хорды, потому что кальмары, у них тоже торпедовидное тело, и им нужно плыть быстро. Для того, чтобы иметь торпедовидное тело, нужно, чтобы что-то его поддерживало. Вот у хордовых это хорда, а у кальмаров, понятно, которые к хордовым не имеют никакого отношения, это гладиус. Это пример так называемой конвергентной эволюции, когда разные группы организмов эволюционно пришли к одним и тем же решениям там, в строении своего организма, но эти структуры сформированы совершенно из разного. Так, как размножаются ланцетники, жировождение или икра? Как они понимали, что чтобы нравится особи противоположного пола? Это они откладывают икру, и, в общем, оплодотворение у них наружное, поэтому никаких тут проблем нет. У асцидий есть враги, которые их поедают? Это интересный вопрос. Скорее, нет. Дело в том, что асцидия, во-первых, в оболочке из вот этого туницина, из целлюлозы. Целлюлозу не очень удобно жевать. И мало кто умеет переваривать из животных, особенно, в общем, морских обитателей. Ну, собственно, животные вообще не умеют переваривать целлюлозу. Есть некоторые группы животных, у которых в кишечнике живут симбионты, сожители, там простейшие некоторые одноклеточные эукариоты, которые обеспечивают им переваривание целлюлозы. Например, у термитов такие есть сожители в кишечнике. И помимо того, что у асцидий вот они покрыты оболочкой, туникой, которую еще проживать целое дело, да и переваривать практически не получится. Ванадий ядовит. И одна из гипотез, почему они пошли по вот этому экстравагантному эволюционному пути использования ванадия в гемованадине для, видимо, переноса кислорода и осуществления, возможно, каких-то еще процессов обмена веществ, то, что они просто становятся довольно ядовитыми и не очень-то пригодны в пищу. Хотя есть те, кто умудряется их есть. Так, эндостиль по функционалу чем-то похож на щитовидную железу? Да, но скорее не. Скорее они выполняют все-таки разные функции. Вот, хотя у них есть пересекающиеся, но в основном все-таки разные.
То есть щитовидная железа – это эволюционные производные эндостиля, но функции несколько сменились, хотя есть и пересекающиеся. Так, ну, больше вопросов. Больше пока нет вопросов, да? Понятно. Ладно, тогда спасибо за внимание. Надеюсь, что у вас появилось или сформировалось общее представление о том вообще, где проходит граница между позвоночными и беспозвоночными. Если что, я, как обычно, в общем, под видео буду рад ответить на любые вопросы и комментарии. Спасибо за внимание. До свидания.

И доброе утро из Дарвиновского музея. Сегодня я вам расскажу немного о такой особенности гусениц, что не все из них питаются листьями. Среди гусениц есть некоторые хищные виды. Сам столкнулся с этим еще в детстве, когда выращивал гусениц, чтобы получить из них бабочек. Я думаю, те, кто интересовался природой, наверняка этим тоже занимались. Подбирали для них какие-то растения, клали их в банки. Я тогда заметил такую вещь, что если посадить в одну банку несколько гусениц, потом бывает, что не все из них там остаются. Некоторые гусеницы куда-то таинственным образом исчезают. Я думал, что они у меня сбегают. Но потом я узнал, что, оказывается, есть хищные гусеницы, которые могут поедать своих собратьев и не только. У нас в средней полосе так делают некоторые бабочки-совки, в том числе даже те, которые живут на огороде. Собственно, с ними-то эта проблема и приключилась. Которые питаются деревьями, например, или на капусте. Но природа, так сказать, более разнообразна, и в некоторых экстремальных условиях гусеницы становятся исключительно хищными. И так произошло на Гавайях. Это очень изолированный архипелаг, на котором до прихода человека было очень много разных невероятных животных. Сейчас некоторые из них сохранились, особенно это касается таких небольших животных, как насекомые. Так вот, там существуют гусеницы, которые активно охотятся. Относятся они к семейству пяденицы. То есть пяденица от слова пять. То есть это те гусеницы, которые передвигаются как бы такими шажками. Вот, собственно, вот это вот пять. Наверняка вы это видели, встречали. Такая гусеница похожа на веточку. Она может сидеть и неподвижно долгое время, при этом передняя ее часть тела, как раз с головой, с лапками, они очень удобно подходят для того, чтобы хватать того, кто пролетает мимо. Изображает веточку в каком-то месте открытом, потому что есть ну, вот, заросли, какая-то крона или что-то, и там есть некоторые коридоры, через которые насекомые часто летают. Они находят вот эти вот места, становятся там, поскольку она неподвижна, то пролетающий насекомый ее не видит, но гусеница, ну вообще как все насекомые с помощью своих фасетчатых глаз, очень хорошо видит движение. И когда она видит движение, она реагирует, может чуть-чуть отклониться и, соответственно, схватить. Но у этих гусениц есть достаточно неплохие когтистые хватательные ноги. Ну вот, не такие, как у богомола, конечно, но тоже вполне себе цепкие. 6 ног с коготками. Держится гусеница за ветку с помощью своих дополнительных вложенных ножек, которые есть у всех гусениц. Здесь вот они нашли этим вложенным ножкам очень такое вот полезное применение для этой самой охоты. Неожиданное, я бы сказал. Вот. Ну, соответственно, у них есть жвалы, то есть это насекомые с грызущим ротовым аппаратом. Как у всех гусениц, они очень хорошо грызут все, что угодно. И древесину, и, ну, вообще, в принципе, гусеницы могут грызть и древесину, и листья, и различную там скорлупу, очень твердые субстраты. Поэтому разгрызть покровы какого-то насекомого небольшого для них не составляет труда. Здесь не нужно какой-то специализации чинцевого ротового аппарата. Скорее, тут более интересна их перестройка физиологии. Потому что перестройка с растительной пищи на такую животную пищу, она требует изменений именно на биохимическом уровне, в составе гемолимфы. Чтобы это необходимо для того, чтобы проходили нервные импульсы. Принципиальная разница есть у хищных растительноядных насекомых, как это происходит. Хотя у нас в средней полосе эти гусеницы растительноядны, но вот на Гавайях они научились хватать пролетающих мимо себя насекомых и съедать их. Без этого развитие из этой
гусеницы, бабочки быть невозможно. Но оказались бабочки, гусеницы которых пошли еще дальше. Там же на Гавайях очень много различных видов моллюсков сухопутных, наземных улиток, которые живут только на каком-то конкретном острове, в какой-то долине этого острова. Их насчитывается там сотни видов. И нашлись гусеницы, которые питаются этими самыми моллюсками. Ну, причем открыто это явление было относительно недавно. Чтобы вы себе представляли, что это за бабочка, что это за гусеница, то есть это семейство украшенной моли. От слова моль вы уже поняли, что это очень небольшое невзрачное существо. Его гусеница, значит, у этой бабочки тоже небольшая, охотится на маленьких улиток, имеет чехлик, который она делает из всяческого мусора, а также из шелковых нитей, которые выделяет. И с помощью этого маскировочного чехлика гусеница подкрадывается к маленькой улитке, начинает прикреплять к ней шелковые нити, а потом закреплять их на субстрате, чтобы улитка не могла уползти. То есть она прикрепляет ее раковину, и потом уже, когда улитка не может удрать, она начинает ее есть, причем поедает ее заживо, потому что никаких способов для убийства улитки у этой гусеницы еще не разработано. Это, я так понимаю, что относительно недавний такой способ питания у бабочек. Ну, а потом из этой гусеницы получается, ну, такая вот средняя моль, которая летает по ночам, питается на цветах. Здесь также еще упомяну, что кроме хищных гусениц, бабочки могут быть плотоядны и во взрослом состоянии. Есть такой род совок, Калиптера. Один из этих видов встречается и в Подмосковье. Василисниковая совка, она довольно редка. Но центр разнообразия этих совок находится в Юго-Восточной Азии. Эти совки способны пить кровь. Кровь крупных позвоночных животных. Активно нападать, как комары, прокалывать своим кабатком ткани. У Калиптера это явление известно, что он нападает и на человека. Так что бабочки бывают и вот такие, причем и в наших широтах. Но обычно люди этого не замечают, потому что нас в первую очередь кусают комары. И, ну, ночью кусают комары, поэтому люди просто думают, ну, еще один очередной комар. Ну, что такого? Собственно, укус этот бабочки, он не смертелен, не болезнен, достаточно хорошо заживает. Вот есть такие бабочки-вампиры тоже. Вот, а разбудила вас сегодня на самом деле не хищная гусеница, а гусеница, на которую наоборот охотятся, но охотятся на нее не другие насекомые, а птицы, поэтому она издает звук, напоминающий крик испуганной синицы, от которого все остальные птицы прячутся, чтобы не попасть в лапы хищнику. Вот такая вот защита.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Сейчас вы узнаете, зачем марсоходу делать селфи, почему его умению снимать позавидует любая инстаграмщица, и чем Марс на фото отличается от себя реального, почти как все мы в соцсетях. А главное, сейчас вы увидите уникальные фото и видео, снятые марсоходом. Это «Неземной подкаст». Здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает о космосе компетентно и увлекательно. Ну что, поехали? Как марсоход «Персеверанс» по Красной планете. Владимир Георгиевич, а зачем вообще марсоходу фотографировать Марс?
2: Было бы странно, если бы мы попали с помощью робота на чужую планету и не увидели бы ее своими глазами. Поэтому у каждого марсохода, начиная уже со второго и третьего Spirit и Opportunity, были не просто фото и кинокамеры, а двойные, похожие на наши глаза, которые дают стереоизображение. Это очень, очень удобно и для тех, кто планирует передвижение марсоходов по поверхности Марса, иметь стереоизображение и понимать, на каком расстоянии какое препятствие находится. Ну и для нас возможность ощутить себя на поверхности Марса. Например, последний, прилетевший туда в 2012 году марсоход Curiosity, имеет расстояние между объективами двух камер примерно такое же, как у глаз человека. То есть мы реально получаем полное впечатление от стереоизображения, и высота этих камер над поверхностью Марса около 2 метров, то есть рост человека. Вот вы ощущаете себя, глядя на эти фотографии, а, кстати говоря, они нередко стереоизображение передаются, и мы на экране компьютера можем получить стереокартинку. Ну, например, если они в двух цветах, красным и синим, передаются, и мы одеваем себе на глаза такие двухцветные очки, можем ощутить глубину изображения. Очень сильное впечатление это оставляет. Кроме того, обычно эти две камеры обладают немножко разными параметрами. Одна широкоугольная, а другая узкоугольная, то есть дает небольшого формата, но более увеличенное изображение. Ну и в этом смысле у них больше диапазон рабочий. Одна смотрит вдаль, а другая смотрит широко.
1: Китайский марсоход Тяньвэнь-1 выслал с марсианской орбиты снимок самого себя. Он умудрился сделать селфи, находясь в 25 миллионах километров от Земли на скорости 20 тысяч километров в час. Для этого Тяньвэнь-1 выпустил одноразовую камеру, которая по Wi-Fi успела передать снимок на основной аппарат, а с него на Землю. Марсоход Curiosity, который уже много лет находится на Марсе, тоже любит делать селфи и прекрасно для этого оборудован. Снимать себя он может, вытягивая манипулятор на 2 метра. Многие люди бы позавидовали. Кстати, смотрите выпуск «Неземного подкаста» об истории марсоходов от первого советского Марса-3 до самых современных. Ссылка в описании. Владимир Георгиевич, а новый марсоход Perseverance оснащен в плане съемки лучше или хуже, чем предыдущие?
2: У следующего марсохода Perseverance будет примерно такая же фотосистема, как и у предыдущего. Вообще они очень похожи друг на друга, хотя, конечно, Perseverance более оснащен научными приборами, но у него другая задача. Он должен не просто изучать Марс на месте, он должен собрать 40 образцов грунта, запаковать его в специальные пробирки и оставить для следующих марсоходов, которые будут отправлять отдел на Землю. Так что у него немножко другая задача, он потяжелее по этой причине. Но фототехника и кинотехника у него примерно такая же, чуть более продвинутая. Но, в принципе, дело в том, что не качество фотоаппарата ограничивает качество тех фотографий Марса, которые мы получаем. Ограничивает качество системы радиосвязи. Сколько бы и каких бы качественных фотографий мы не получили на Марсе, передать их на Землю довольно трудно. Вообще говоря, у каждого марсохода есть собственная система связи с Землей. Он без посторонней помощи может кое-что передавать на Землю. Но это очень медленная связь. А для тех, кто помнит компьютеры начала 2000-х, мы из дома связывались с интернетом через телефонные модемы. Но это было ужасно неудобно. Очень долго и медленно это происходило. Вот примерно с такой же скоростью сам марсоход может передавать на Землю какую-то информацию. Но вы представляете, что такое большая с высоким разрешением фотография? Это гигантский объем, мегабайты информации. И, конечно, сам он этого передать не может. Примерно раз в сутки над марсоходом пролетает орбитальный аппарат. В последние годы это американский аппарат Mars Reconnaissance Orbiter. Он получает с марсохода информацию и в усиленном режиме с более мощной антенной, с более мощным передатчиком кидает ее в сторону Земли. Но и у него возможности ограничены, поэтому получать на Марсе очень качественные фотографии никакого смысла нет. Они имеют примерно такое же качество, как у самых новом виде. Это не GIF, не JPEG, где информация немножечко упрощается и передается в таком смазанном

0: и видеофайлы.
1: Но на настоящий момент достаточно большим количеством астрофизических данных было показано, что возраст всей Вселенной нашей 13,6 миллиардов лет. Она существует только так. И на начальных стадиях у нас не было элементов углерода, кислорода, азота, тех самых элементов, которые составляют основу нашей существующей жизни. Тем самым начало нашей жизни мы неизбежно где-то должны найти. Было ли это около первых звезд, которые синтезировали эти элементы? Или это были уже последующие какие-то синтезы уже органических соединений? Это как раз предмет современных исследований. Дело в том, что вот, как сказала уже в самом начале Мария Валерьевна, звезды формируются не одиночной, а целыми группами, иногда в молекулярных облаках, которые иногда имеют такую вытянутую нитяную форму. Мы их хорошо сейчас наблюдаем теми же самыми различными телескопами. Но дело в том, что в молекулярных облаках, хоть они и температура их совершенно холодная, это криогенные температуры, температуры, при которых не замерзают только гелий и водород, это примерно 20 градусов, 10-20 градусов Кельвина. Но при этом мы все равно фиксируем большое количество и очень сложных органических соединений. Эти сложности органических соединений настолько сейчас сильны, что мы имеем большое количество спектров от этих соединений и не можем их расшифровать. Для этого нужно строить очень сложные лабораторные установки, создавать примерно такие же условия для того, чтобы получить спектр этих самых соединений возможных и по ним идентифицировать то, что мы наблюдаем.
2: Может быть, это и не обязательно идентифицировать все эти соединения. На самом деле мы можем иметь твердое убеждение, что далекий космос хотя бы в этих полевых облаках молекулярных создает ту органику, которая, в принципе, может быть предшественником жизни в тех формах, которые мы знаем на Земле. Вот так вот.
1: Безусловно.
2: Значит, я знаю другое, встречная вещь, что, в принципе, в каких-то условиях искры, ультрафиолет, но если не будет каких-то других жестких условий, могут возникнуть практически все те же самые и даже богаче органика, та же самая органика, которую мы наблюдаем в космосе. То есть я утверждаю, что нам космос вообще и не нужен. Для тех мы сами дальний космос, где все мы тем синтезируем. И от нас жизнь идет туда, на далекие планеты, на далекие звезды. То есть мы источник жизни во Вселенной. Я переиначиваю зеркало в другую сторону. Может это быть?
3: А вот знаете, я бы вот что хотела сказать. Все-таки эти искры и все остальное что-то делают, если мы берем тот состав атмосферы, который у нас есть сейчас. Если мы открутим назад и будем работать с атмосферой, очень насыщенной углекислым газом, которая была на ранней Земле, то ультрафиолет и будут не очень хорошо синтезировать биологический материал, с одной стороны.
2: Давайте секунду, я вас перебью совсем не для того. Давайте скажем, Земля как образовалась? Тоже полевое облако. Какое сейчас воззрение на это существует? Как она образовалась, чтобы запустить нам мировой океан, и дальше то, что стало землей нынешней.
3: Два слова. Мировой океан запустить. Нет, конечно, по существующей сейчас теории, значит, сначала идет процесс образования звезды, а после этого в газово-пылевом облаке происходит некое разделение по границе нуля. То есть есть средняя часть у формирующейся планетной системы, в которой вода еще жидкая. И именно в этой средней части образовались планеты нашей земной группы. И есть дальняя часть, в которой вода еще уже в замерзшем состоянии. Вот эта граница на момент формирования Солнечной системы была значительно ближе, чем сейчас. Сейчас вот у нас мы заканчиваем Землей, дальше у нас Марс. И это еще вода жидкая, а вот Юпитер – это уже холодная вода. Эта граница из-за особенностей излучения и проникновения вещества, формирующейся системы, она была чуть-чуть ближе сдвинута. И вот это вот образование, которое происходило сначала, происходило все-таки в той части, в замерзшей. И сначала в нашей Солнечной системе образовались планеты-гиганты. Образовался в первую очередь Юпитер. Образовался он поближе к Земле, за ним образовался Сатурн, и они начали, есть одна такая гипотеза перемещения Юпитера, вот они начали.

0: перемещаться к Солнцу и гнали перед собой те куски пыли, которые во внутренней части системы начинали чуть-чуть позже слипаться. Гнали между собой как пастухи, те, кто не попадал с ними в резонанс, те падали на Солнце, но вот формировали эти образования, те, которые больше росли быстрее, и в конце концов из них сформировались планеты внутренней группы. Потом Юпитер с Сатурном отошли, а здесь у нас осталась та Солнечная система, которая у нас была.
1: В настоящее время большое развитие получило суперкомпьютерное моделирование. Для того, чтобы вот это разыграть, такие сценарии, для этого нужно решать очень сложные системы уравнений.
2: Они действительно
1: количественные, это, но и при том, что они абсолютно не решаются аналитически, при том, что эти системы уравнений, они являются на границе вообще того, что сейчас понимает физика. Для этого нужно считать динамику газа в самосогласованном гравитационном поле. Для этого нужно считать развитие пыли, перенос излучения. Это, в общем-то, все то, что очень сильно востребовано во всем нашем народном хозяйстве. Вот такого сорта решения. Но при всем при этом эти системы уравнений не можно решать и вот в таких вот общенаучных целях. Дело в том, что даже вот по тому сценарию, о котором мы сейчас, одному из сценариев рассказали, в этом сценарии на древней Земле присутствовала совершенно другая атмосфера. Это была атмосфера, в которой содержалось большое количество водорода и гелия. Обращаю, вот, может быть, мало кто знает, но воды в космосе огромное количество. Дело в том, что кислород – один из третий по распространенности элементов. Поэтому кислород, взаимодействуя с водородом, он тут же дает воду. Она имеет очень интересные особенности. При атмосферном давлении при 0 градусов она превращается в лед. Вот вода, водород с гелием, они могли присутствовать на первичной вот этой Земле, но истечение водорода и гелия, вот сброс первоначальной газовой оболочки, может привести к тому, что Земля могла потерять большое количество, в том числе и первичной, и самой воды. Оставалась только лишь та атмосфера, которая могла быть захвачена, и те газы, которые могли быть захвачены вот в твердой теле, вот непосредственно в самой Земле, в твердой его части. И дальше могла идти происходить дегазация.
2: Значит, вы астрономы, действительно, астрофизики, ищете и находите органические соединения, подобные тем, которые могли быть первичными на Земле. Но ведь на самом деле это уже не тайна. Мы уже как человечество, научное человечество, перешагнули тайну, может ли быть органика. Она везде может быть, просто нужны условия, чтобы она сохранилась и снова не рассыпалась. Тайна жизни в другом. Как из этой

0: что было с основным источником энергии для этой биосферы, а источников энергии для биосферы всего два. Она устойчивых и больших. Она должна брать либо тепло снизу из Земли, чем достаточно сильно пользовалась, но не сейчас. И у нее основной источник энергии для любого, требующего для любого физического процесса, это Солнце.
1: И третье – это химические процессы,
0: если типа сверхъестественных. Да, да. Так вот, в этот момент, в момент образования жизни, мы имели крайне активное и агрессивное Солнце с невероятно высоким уровнем ультрафиолета, с одной стороны. И с другой стороны, мы не можем сейчас сказать, была ли вот эта вторая защитная оболочка, а именно магнитосфера, присутствовала ли она в момент начала формирования жизни, или она появилась чуть-чуть позже. Тогда из тех моделей возникновения жизни, которые есть, мы, безусловно, должны выбирать те модели построения, в которых ультрафиолет, идущий от Солнца, являлся не только разрушающим, но и созидающим. Вот эту цепочку мы будем вынуждены все равно простраивать. И если мы откидываем созидательную роль изначального ультрафиолета, то мы вынуждены отодвигать вопрос о происхождении жизни на... почти на миллиард лет, что противоречит нынешним имеющимся данным биологическим.
1: То есть отодвигать, подвигать к нам.
0: Подвигать к нам. Если же мы его не откидываем, то нужно искать механизмы, которые могли заставить вот эту нашу первичную органику соединяться и в условиях очень жесткого облучения ультрафиолетового, рентгеновского и космическими лучами.
1: Спасибо.
0: Вот дальше я могу...
1: Валерий Николаевич, вы что хотите?
2: Те условия, про которых сказала Мария Валерьевна, они очень правильные, и это тоже представляет одну из гипотез по возникновению. Ваш вопрос заключался в том, когда начинает работать оркестр и как создается...
1: Как появился метаболизм из...
2: Да. И я попытаюсь тоже на некоторые дополнительные аналогии. Вот мы сейчас говорим отдельными словами. Или же мы передаем информацию друг с вами другу целыми предложениями. Когда возник язык? Язык возникает из отдельных букв, язык возникает из отдельных слов, или язык возникает как средство передачи информации сразу, как некое целое, как способность людей общаться друг с другом. Скорее всего, моя личная точка зрения, что язык возникает именно как средство просто, сразу целым передачи, а после этого возникают отдельные слова и буквы, и синтаксы,
1: спутклация. Это сразу иерархическая система как целая, да.
2: Это сразу некая система. Точно так же и жизнь. Мы можем и в ней пытаться разбираться на уровне отдельных соединений, но жизнь сама по себе, она представляет сразу же совокупность взаимодействующих друг с другом отдельных организмов. Мало того, что отдельных организмов, эти организмы должны быть объединены в определенные виды. И, скажем, жизнь из одного вида создать невозможно. Должны быть виды, которые занимаются продуцентами, то есть они, которые создают органическое вещество, и тут же должны быть виды, которые его разрушают. То есть потребители и производители как вот этого вещества, так и непосредственно его разрушители. Тем самым в этом заключается самая большая сложность того, когда и как возникла жизнь. Потому что практически все вот такие простые сценарии, они не могут объяснить вот одновременного возникновения в одном и том же месте, в одном большом, вот таких вот взаимоисключающих видов.
1: Я думаю, что здесь, может быть, слишком смело говорить о сообществах организмов. Я бы сказал, что это может быть сообщество каких-то циклов, каких-то периодических волновых процессов, физических, физико-химических, биохимических, которые на самом деле создали поле, где появились организмы. Все-таки я думаю, что не сразу это было поле целых организмов.
2: Это, безусловно, не сразу было создано, Но именно здесь вы и сделали определенную подсказку, потому что вот то, что мы сейчас понимаем, это в науке есть такой термин биоценоз. Жизнь – это биоценоз, как некое образование, которое уже является самодостаточным, и что мы обычно сейчас представляем.
1: Ну, это биоценоз как часть биосферы, то есть большой биоценоз – это биосфера.

0: Биосфера состоит, может состоять из отдельных соответствующих биоценозов. Но биоценоз сам по себе – это уже самодостаточное его проявление. Но вот создать действительно такого сорта биоценоз было возможно, если мы действительно пытаемся одновременно объединить самые разные молекулы или с разными функциями. Вот такие молекулы, которые сейчас, возможно, легли в основу нашего современной, вот, видимой нашей жизни, были молекулы рибонуклеиновых кислот. Но не только сами по себе молекулы рибонуклеиновых кислот. Должны быть белки, должны быть еще сахара, должны быть жиры, должны быть еще другие углеводы и так далее.
1: Да, да.
0: Углеводы. Должны быть, безусловно, соединения серы. В общем, это должна была такая кухня, в которой, вот, в общем-то, сейчас мы потихонечку начинаем разбираться.
1: Вы сейчас говорите, что космос дает нам подсказки отдельных стадий. Так.
0: Совершенно верно. И наблюдая, скажем, за тем, как меняется излучение, светимость других звезд, мы можем сказать, как звезды воздействовали на окружающие свои околозвездные диски. Воздействия были не то, чтобы там взорвалось или что-то, и произошло воздействие, а потом звезда про это забыла. Могли быть и такие периодические воздействия. Периодические воздействия, в некотором смысле, они даже могут быть аналогами наших дня-ночи. Тогда, когда есть мощное потребление энергии, и система должна некоторое время отдохнуть. В общем, на настоящий момент вот такого сорта идет накопление большого количества научных фактов в области происхождения жизни, возможно, около других звезд. И на настоящий момент открыто уже свыше 3000 звезд, которые имеют свои собственные планеты. Из них достаточно большое количество, и даже появилось землеподобных планет.
1: У меня, Мария Валерьевна, вам и вам тоже вопрос такой. Все-таки как мы можем думать, поскольку это все равно гипотеза, будет ли биохимия одинакова на Земле и на планетах, где есть какие-то другие подобия жизни, или это нам повезло с тем, что есть именно нуклеиновые кислоты, именно белки, липиды и углеводы? Я скажу иначе. Значит, я, поскольку тоже придерживаюсь немножко другой точки зрения, я думаю, что все-таки несколько таких базовых физических принципов, универсальных для любых форм жизни, которая потом стала мыслящей, что термодинамически открытые системы, что они нелинейные, что организмы должны быть дискретны и так далее, и так далее. Значит, универсальные для Вселенной, как мы думаем, некие базовые физические принципы или даже и химические инструменты, о которых вы сейчас говорили, будут везде похожими. Ну, не совсем такими, но в идее похожими. Значит, есть молекулы, которые библиотека, они консервативны, с ней они несут запись всего остального. Ну, это у нас это ДНК, допустим, посредники РНК. И рабочие фабрики и заводы – это белки. Укрепляющая структура – это углеводы, они же пищевая часть, и липиды, которые составляют возможность вот этой дискретности оболочки белок и так далее. Именно потому, что есть жидкая вода. Вот. Скажите, как вы думаете, вы, конечно, знаете этого не можете, я тоже не могу знать, все-таки в основе одинаковые принципы, которые стали потом биологическими, или одинаковая химия?
2: Я абсолютно уверена, что физические принципы будут одинаковы, о чем вы говорили. А вот можно ли сделать на другом носителе или на другом растворителе, вот это вопрос другой. То есть химия, по которой будут реализовывать эти принципы,
1: значит,
2: может быть
1: другая. Значит, еще раз, я хочу подсказать. То есть воду мы берем как универсальный растворитель для всей Вселенной, для живого?
2: Нет.
1: Нет.
2: Вот можно, есть, знаете, можно сказать, великий астроном Карл Саган сказал, что когда были обсуждения
1: Игнаса,
2: и философ, он сказал, что это у вас водно-углеродный шовинизм. И вы пошлете в свои миссии, даже, может быть, и в другие галактики, и вы найдете там жизнь, но вы не сможете ее идентифицировать как жизнь, потому что вы будете привязаны к тому, что жизнь должна быть на углероде и на воде. Вот, судя по всему, углерод заменить достаточно сложно, а вот растворители, может быть, не для таких именно ДНК и РНК, как у нас, можно попытаться и подобрать, и найти в других планетных системах, а может быть, и в нашей Солнечной системе, например, на спутниках Юпитера или Сатурна, условия, в которых может быть и альтернативная жизнь.
1: Другие формы. А вы что думаете?
0: Я думаю следующее. Физические принципы, базовые, они вообще-то заключаются всего лишь в нескольких физических основных законах сохранения. Законах сохранения энергии, импульса, момента импульса. Если в нерелятивистском случае, то законах сохранения массы. Вот эти вот физические принципы лежат в основе всего, всех процессов, которые мы знаем. Что касается химических. Вот если у нас есть, задаются физическими вот этими принципами какие-то физические условия, давление, температура и, скажем, потоки энергии, то для именно этих физических условий химия и биохимия найдет или отберет те самые молекулы из всего того большого количества, которое она располагает, которые будут удовлетворять именно этим физическим условиям.
1: То есть вы считаете, химия универсальна для возможных форм?
0: Я этого не говорил.
2: Одинаковых физических условий.
0: Так вот.
2: Для одинаковых физических условий будет...
0: Это тоже еще не совсем точно. Вот. Итак. Если у нас, скажем, есть области высоких давлений масштаба 100 атмосфер, которые на Венере, и имеются высокие температуры, то, скорее всего, для условий Венеры нужно искать устойчивые, химически устойчивые молекулы, которые могут устойчиво функционировать, то есть не разрушаться.
1: А углерод, при этих полимеры?
0: А вот углерод в данном случае будет обязательно входить в состав этих молекул, но он не будет играть ту самую главенствующую роль. Скажем, химия азота при очень высоких давлениях масштаба 100 тысяч атмосфер, она становится очень близкой к химии углерода. А вот при наших обычных условиях, ну, обычных тех, которых мы существуем, земных наших условиях, такую роль как раз выполняет углерод. Но это не означает, что там у нас нет азота. У нас азот обязательно присутствует. Вот это все процессы химические, они будут все равно созданы на базе всего несколько, там, десятка химических элементов, куда обязательно входит кислород, углерод, обязательно азот, сера. Ясно, что водород и что-то из металлов, безусловно, магний и, скорее всего, железо. Вот на базе всего этого. Но на базе всего этого столько уже можно придумать самых разных соединений. Они будут иметь настолько разные свои функциональные характеристики, которые вот, ну, что-то наверняка можно будет подобрать.
2: Когда мы говорим о начальных граничных условиях, в которых вынуждена образовываться жизнь, ну, вот что было, в том и образуемся. Куда попали, там мы должны выжить. Вот скажите, как у нас обстоит дело с массой? Ведь для того, чтобы получить какой-то продукт, его нужно из чего-то сделать, даже если всего остального достаточно. Вот вы можете оценить количество массы, которое бы потребовалось здесь для создания нормальной биосферы Земли?
1: Как специалист по катализу
2: может оценить все?
0: Как специалист, но в данном случае вопрос идет о том, что если у нас есть, скажем, ну вот килограмм какого-то биологически начального вещества, сколько вещества мы должны потратить для того, чтобы приготовить вот этого килограмма.
2: Да.
0: Вот опять же, на недавней конференции было указано, что существующие выходы во всех известных химических процессах, они исчисляются масштабами, цифрами 10⁻⁶. То есть, грубо говоря, из тонны вещества мы можем приготовить 1 грамм биологически активных веществ.
1: Это в биохимической промышленности или это всегда везде?
0: Я не знаю. Это не всегда везде. Биохимия может быть иногда и куда более худшая ситуация.
1: Еще худшая ситуация.
2: Это еще оптимистичный сценарий развития, понимаете,
0: это
2: какая
0: вот
2: проблема.
0: Это просто те экспериментальные данные, которые вот недавно были продемонстрированы. И это как раз говорит о том, что если мы имеем на Земле достаточно большую массу органического вещества, биологического вещества, то для его создания нам не хватает массы даже Земли. Для этого нужно использовать вот те самые огромные массы вещества, которые фигурировали на стадии образования Солнечной системы. Вот там природа, она оперировала именно такими огромными массами вещества. И она была, может быть, там более даже изощренна и создавала более хитрые химические реактора, чем те, которые вот мы в настоящий момент используем.
1: Слушайте, знаете что, я не могу не сказать о... Что пришло мне в голову, пока вы рассказывали? Я вспомнил песню Аллы Борисовны Пугачевой «Жизнь невозможна». Дальше нужно остановить, потому что то, что вы сказали, что ее не могло вообще нигде возникнуть.
0: Нет, она как раз могла и должна была возникнуть. И именно вот эти наши оценки, расчеты, моделирование, скорее всего, показывают о том, что вот она возникла на стадии как раз формирования Солнечной системы, планет Солнечной системы. Ага. Именно в этих условиях можно себе представить, что могло это и быть. Угу. То есть другого я пока не знаю.
2: Может быть, я не настолько радикальна, как мой коллега, но мне кажется, что на данный момент нельзя противопоставлять друг другу вот эти вот гипотезы панспермии, да, и зарождения жизни. Такое ощущение, что мы потихоньку идем к пониманию, что какой-то кусок подготовки, и достаточно сильный кусок подготовки к жизни, он происходил в этих облаках. Потом и были, возможно, разные совершенно формы. Потом, когда уже сформировалась Земля, той заготовки жизни, которая была сделана, надо было выживать...
1: То есть конвергенция кончится, да, корпускулярно-волновым
2: гладиком. А что делать? Да? Именно так две противоречащие теории потихонечку начинают дополнять друг друга, да, и соединяться.
1: Мне очень нравится эта мысль, потому что я всегда был сугубо приверженцем земных путей происхождения жизни. Но сейчас вы меня начинаете переубеждать. Это прямо на зрителях происходит.
2: Мы не переубеждаем, предлагаем соединять лучше, как делают это биологические системы. Берем все лучше и соединяем с дополнительными функциями.
1: Мне очень понравилась вот эта вот аналогия с происхождением языка. Когда не по буквам, не по словам, а по объему одновременно с содержанием возникал. Так ведь, да, общение?
0: Конечно.
1: Вот. Значит, мне очень нравится эта идея. То есть, на самом деле, здесь должна быть некая гипотеза ограничения. То, что такой сложной биосферы, которая сейчас есть, на Земле, конечно, не могло возникнуть. Значит, какое-то минимальное сообщество каких-то событий и форм, и органических форм должно было быть, чтобы они могли превзойти порог.
2: Да.
1: Это какая-то пороговая была вещь. И вот тут вот как раз я хотел разделить такую вещь. Я на этом остановился, но все равно мы должны прийти вот к чему. Значит, есть формы, которые должны быть долгожителями в живой природе, которые должны есть, ну, библиотеки попросту.
2: Да.
1: Вот это вот те глиняные записи, которые к нам от шумеров дошли. Да? Значит, вот должны быть исполнительные, должны быть управляющие. То есть это должны быть иерархические системы. Причем, почему иерархические? Потому что иерархии позволяют сопрягать большие и малые масштабы в пространстве, большие и малые масштабы времен, медленные процессы и быстрые. Потому что мы с вами в живом используем и квантовые процессы, допустим, связанные с металлами какие-нибудь, вот перенос электрона, это квантовые процессы, это 10 в какой-то минус... Я не знаю.
0: Если квантовые процессы, то это 10⁻⁰, 10⁻⁵ секунды.
1: И, допустим, работу ферментов, которые 100 Гц. Там какой-нибудь насос работает, а Т-фаза 100 раз туда-сюда, натрий-калий, 100 раз таскает. Вот. То есть с тем, чтобы сопрячь вот такие разномасштабные в пространстве и времени вещи, конечно, система должна быть иерархическая. Она вряд ли может себя наращивать... Ну, вот, нарастил, вот как слои вот осадочные. То есть действительно должна быть какая-то единовременность типа фазового перехода большого, вот структурного. Вот то, что вы говорили.
0: Скорее всего, и да, и нет. Потому что если с точки зрения брать уже тех самых биоцинозов или отдельных таких вот уже самостоятельно функционирующих уже биологических систем, то для этого достаточно иметь примерно 12, от 12 до 18 различных типов бактерий разного вида, прокариот, ориентированных на разные системы потребления и своего питания, из которых можно вот создать уже замкнутую систему биосферы, в которой все будут совершенно равноправны. Но в каждой из этих клеток будет уже устроена та самая некая иерархическая система, о которой вы говорите. Но прежде всего та самая система, которая будет управлять энергопотреблением. А вот если уже у нас есть такого сорта первичный биоциноз, первичная система, то, например, одна из этих клеток может взять и не полностью скушать другую клетку, а захватить ее в качестве какого-то внутреннего ядра, и возникнет новый тип организма – эвкариот. А потом сообщество эвкариотов захочет жить совместно. И в результате она после этого, в конце концов, придет к некой иерархической системе нашего типа.
1: Вот, допустим, вот такой первичный реактор, о котором мы сейчас говорим, из некого условного первичного сообщества организмов образовался. На самом деле, вот то, чем вы занимаетесь, и занимаются ваши коллеги, магнитное поле, эти потоки элементарных частиц и так далее. То есть, в принципе, он сам ведь по себе ничто, пока сквозь него нету протока энергии, пока нету массы внешних воздействий. Как вы вот видите, как физик, который занимается вот этими всеми проблемами, как взаимодействие с этими первичными биоцинозами, вот так вот? Менялось магнитное поле Земли туда-сюда? Или это легенда?
2: Безусловно. Нет, это, конечно же, не легенда.
1: А я не знаю,
2: это, вас спрашиваю. Это данные, которые записаны в геологической летописи Земли, и действительно мы видим, что с периодичностью примерно в среднем с 700 тысяч лет или около миллиона лет магнитное поле Земли меняет
1: свою. Слушайте, а вообще, если прыгает, быстро это происходит? За полчаса или это миллион лет?
2: Нет. Это называется инверсиями смен магнитного поля, и характерные времена около 10 тысяч лет. То есть, если...
1: Ерунда, 10 тысяч лет.
2: Это 10 тысяч лет, это для истории Земли немного. А представляете, для биосферы 10 тысяч лет.
1: А, да.
2: Ладно бы оно вообще исчезало при этом, магнитное поле. Оно же не исчезает. Оно из квадропольного, когда у нас, грубо говоря, две...
1: Какие-то хаотические...
2: Из дипольного, когда...
1: Это какие-то хаотические векторы становятся, я не знаю.
2: Нет, оно меняет свою конфигурацию. Сейчас это больше, магнитное поле Земли, больше похоже так это... на мою прическу, то есть, но только всплюснуто вот так вот с двух сторон.
1: Больше да. Не показывайте.
2: И сзади развивающийся большой длинный хвост. И за счет того, что магнитосфера как шар, представляете, надутый шар, только водой надутый, и там внутри плавает наша Земля в качестве апельсина. Вот солнечный поток натыкается на этот шар, происходит какие-то колебания вот надутой водой системы, но внутрь почти ничего не попадает или попадает уже через различный каскад процессов. А теперь представим, что это у нас не шар, а там в нескольких местах начинаются выгрызанные дырки.
1: Дыры, да?
2: И эти дырки оказываются направленными не вот так вот вверх, как сейчас, а прямо на Солнце. И за счет вращения Земли еще эти дыры несколько раз в сутки
1: то
2: попадают...
1: Все экспонируется, да,
2: потихонечку? Да, то есть это хуже, да. И вот в таком состоянии, уже не дипольного, а квадрупольного поля вот с этими дырками, во время пересоединения магнитосфера как раз и существует.
1: И тогда могут происходить вот такие
2: события. 10 тысяч лет неприятностей, я бы сказала так. Поэтому наши клетки и биологические системы должны иметь в себе запас адаптивных реакций, которые не нужны прямо сейчас, но которые позволяют в случае возникновения такой ситуации ими воспользоваться и выжить.
1: Валерий Николаевич, а теперь уже буквально к вашей профессиональной деятельности. Ферменты умеют проводить реакции, когда свободная энергия в каком-то процессе поднимается за счет того, что падает в другом процессе, сопрягать вот это вот. Это в живой природе. Есть ли аналоги в неживой природе, вернее, в неорганической химии, которые умеют сопрягать энергоотдающий процесс с энергоберущим процессом в общем химическом цикле?
0: Такие примеры, безусловно, есть, вот но вопрос. Я немножко скажу чуть больше по поводу катализа.
1: Давайте.
0: Важность катализа заключается в том, что сейчас, ну, скажем, масштаба 90% всей химической продукции в мире выпускается с помощью катализатора. Вот относительно недавно научный руководитель нашего института получал государственную премию из рук президента. И он говорил во время вручения, научный руководитель, о том, что в мире сейчас существует меньше стран, которые умеют готовить катализаторы, чем тех стран, которые умеют готовить ядерное оружие. Поэтому это вот важность самого по себе катализа.
1: Это труднее технологически?
0: Это существенно больший объем требуется знаний, умения, имения, владения технологией для того, чтобы это сделать. Пока еще у России есть тот самый определенный потенциал для создания вот этих вещей. Если теперь к биологии. Вот существует достаточно большое количество, ну, целый раздел в химических технологиях, которые связаны как раз с одновременным проведением нескольких типов реакций. Для катализатора важны вот две основных функции. Первая функция – это для того, чтобы ускорить проведение самих по себе реакций. Реакции, которые могут, скажем, идти в обычных условиях за 10, 20, 30 лет, они если будут, можно сделать, я немножко так утрированно говорю, чтобы провести за секунды, минуты. Это, вот как правило, умеренные температуры, тогда, когда скорости химических реакций они весьма малые. Но они в результате будут идти. И это вот как раз работают те самые биологические катализаторы, ферменты. Но у катализаторов есть еще одна такая особенность, которая довольно-таки часто забывается. Катализаторы не только ускоряют реакцию, но они могут направить реакции по совершенно другому пути. Да. То есть, если обычно там появляется, скажем, возможность трем-четырем продуктам, то роль катализатора может быть сведена к тому, что будет получаться только единственный продукт. И вот здесь вот как раз этим и характеризуется очень узконаправленные вот эти вот ферменты, те самые белки, которые,
1: острая специализация,
0: которые да. работают внутри наших биологических организмов. Вот создание вот такого специализированных катализаторов, это является в настоящий момент вызовом для химиков, которые занимаются вот созданием такого сорта каталитических процессов. И много идей мы должны как раз брать именно из биологических процессов.
1: Нет, я сказал, самое интересное, что, допустим, используя энергию гидролиза АТФ, есть ферменты АТФазы, которые могут делать или мышечное сокращение, или транспорт через мембраны, то есть понижая одно, повышать другое. Это действительно удивительное. Находка внутри одной биохимической
0: системы. Это вы говорите уже немножко о сторонах работы того самого энергетического механизма, который работает внутри наших обычных клеток. А то аналогичный механизм можно, например, построить и не только на АТФ.
1: Конечно. Коллеги, сейчас я хотел бы услышать от нас, от всех, где мы видим пути развития вот этого вот нового, на самом деле нового научного симбиоза физики в астрономии, химии в астрономии и вот той биофизики, физики живого на Земле, вот, то, вот куда все это пойдет? Потому что сейчас удивительно интересный момент. Мы действительно увидели по-настоящему, что в космосе есть нечто, что составляет основу нашей жизни здесь, причем, видимо, в каких-то похожих формах. То есть мы действительно начинаем осознавать жизнь как космическое явление уже научно, не философически, а научно. Вот как вы думаете, какие могут, ну, прогностические вот есть соображения у вас,
2: можно
1: что будет?
2: Знаете, я Давайте. Думаю, что очень сильный будет прорыв, если будет больше космических миссий, которые будут изучать спутники Юпитера того же и Сатурна. И если там при пролете над вот этими великолепными гейзерами вдруг мы, при следующих пролетах мы сможем поймать что-то, напоминающее биологическую жизнь, безусловно, теоретики тут же вам сделают модель, как это могло получиться. Вот сейчас все упирается в новые телескопы, которые будут изучать новые области пространства чуть-чуть дальше. У нас будет появляться больше данных. И в новые спутники, которые смогут нам привести эти
1: образцы. То есть вы сейчас считаете, что мы должны ждать очень много нового от того, что сделают наши вот, да. Спутниковые исследования? Да?
2: Спутниковые исследования на Земле.
1: Или радарные исследования.
2: Безусловно. Да. Безусловно.
0: Я думаю о том, что немножко постараюсь более широко ответить на тот вопрос, который вы задали. В настоящее время вот на Западе появилась целая новая область науки. Она получила достаточно такое провокационное название «астробиология». На настоящий момент вот, в Академии наук тоже имеется научный совет по астробиологии. Пока мы не нашли никаких других объектов на других планетах, но в целом вся совокупность этих всех исследований, в том числе и вот по астрохимии или по астрокатализу, которыми вот в данном случае предложены и занимаемся, вот, она приобретает очень такое интенсивное развитие. И по сразу одновременно нескольким направлениям. Прежде всего, это использование наблюдательной астрономии, наблюдательной астрофизики. Это необходимость использования самых мощных суперкомпьютеров и суперкомпьютерное моделирование. Это и проведение вот таких вот планетных миссий и космических миссий, и использование космических аппаратов, и исследование, и развитие, и получение данных непосредственно с других планет, объектов Солнечной системы. Ну и не надо забывать о том, что все это должно очень серьезно быть обосновано и базироваться на лабораторных экспериментах. Вот без хороших, мощных, поддерживающих лабораторных экспериментов все остальное будет уже практически необоснованно и повиснет в воздухе.
1: Я с вами соглашусь и тут же возражу. Потому что сейчас, мне кажется, настал новый виток развития теоретических воззрений физических, в первую очередь, в биологии, когда мы должны увидеть новые закономерности, именно новые богатые закономерности физические регулярности, именно потому, что так удивительно далеко прошла биохимия и вот химия понимания живого на Земле, именно потому, что мы узнаем, как много интересного в вариативности есть в космосе, именно вот такой биологической органики, в биологии астрономической. Вот. Я думаю, что сейчас на самом деле будут еще очень интересные новые физические воззрения. Не потому, что в живом есть какая-то другая физика. Физика все та же. Но просто то, как живое собрало нужные им физические закономерности в данных условиях, это удивительный набор тех же самых воззрений, которые начинали классики науки физики той же конца 19-го, начала 20 века, когда это был Шрёдингер, и когда это были вот воззрения твердотельщиков и атомных физиков на живое. И сейчас, я думаю, будет новый виток физического переосознания физических мотивов жизни. И вот это все сходится.
0: Вполне возможно, но я бы сказал наоборот. На настоящий момент успехи биологии, понимание и даже использование всевозможных физических, химических, компьютерных методов биологии, методов астробиологии в биологии, оно приводит к тому, что эта область начинает оказывать наоборот, очень большое влияние на развитие той же самой физики, и химии, и других
1: мест. Я сказал то же самое, просто я сказал, что от физики сейчас зависит очень многое в понимании живого.
2: Да.
1: Коллеги.
2: Можно я последний? Мне кажется, что сначала даже впереди биологии, химии и всего остального мы наблюдаем процесс расширения нашего собственного сознания. Еще 20 лет назад, если бы вы начали говорить о том, что надо искать жизнь рядом с Нептуном или же на холодных вот этих вот глыбах возле Сатурна, вас бы подняли на смех. То есть сначала мы расширяем наше сознание, оно начинает думать, и искать, и в результате оно находит. Я думаю, что сейчас действительно это очень важный период развития.
1: Великолепная мысль. Коллеги, большое спасибо,
0: спасибо
1: за
0: вам.
1: Нашу беседу. Она прошла быстро и интересно. Спасибо зрителям. До новых встреч.

0: Очень жаль, но выступление показалось слабым. Подобные вещи надо разносить нудно и обстоятельно, а не через хихоньки-хахоньки, про которые адепты потом скажут. Автор просто ничего не понял и потому шутейки травил и высмеивал вместо того, чтобы разобраться. А у нас все не так. У всех этих развлечений не только методики разные, но и, так сказать, философия, лежащая в основе. Про биокоммуникацию с болезненными органами пациента ничего не сказано, в то время как для любого здравомыслящего человека это хороший маркер бредовости, как память воды и отсутствие действующего вещества в гомеопатии.
1: Ну, к сожалению, претензии о том, что автор не разобрался, будут в любом случае. Это я просто гарантирую. Не первый раз уже сталкиваюсь, независимо от того, какое альтернативное направление ты критикуешь, ты всегда получаешь вот этот комментарий, что автор просто не разобрался, автор неправильно трактовал, либо ему не открылось это знание, там, эта философия, именно поэтому он как бы не познал истину и вынужден, скажем так, нести чушь, либо потому, что он не знает, либо потому, что ему Big Pharma заплатила, либо там еще по каким-то странным причинам. Я понимаю, да, что это нужно разносить действительно долго, нудно и так далее. Я постараюсь сделать большую лекцию именно по этой теме. Тема важная, я согласен. За полчаса изложить все это, ну, как вы понимаете, невозможно. И ироничный подход – это способ заставить людей среагировать, да, задуматься, запомнить. Потому что если будешь рассказывать нудно и долго, это не запомнят. Вот это просто гарантирую. Опять же, это, можно, конечно, сослаться на опыт, хотя это и не научно, но существуют в том числе и научные работы по этой теме. И если вещи эмоционально окрашенные, а противники наши активно пользуются эмоциональным окрашиванием, почему мы этого не можем делать? Мы можем брать нормальную, правильную информацию и эмоционально ее окрашивать. Лучше всего, конечно, если мы будем ее окрашивать именно в иронические и юмористические тона. Тогда она будет восприниматься хорошо, легко и так далее. Если говорить про биокоммуникацию, я упоминал о том, что мы через воздействие на различные органы, через воздействие на мышцы, связки, там, суставы и прочее, мы можем устанавливать связь и исправлять дефекты во внутренних органах. Я просто не называл этот термин, потому что просто просили пользоваться как можно меньшим количеством терминов. Каждый термин придется объяснять иначе. А биокоммуникация, да, это, ну опять же, это для вас звучит бредово, это для меня звучит бредово, это для людей, которые собрались на форуме, скорее всего, будет звучать бредово. Но для людей, которые либо в это вовлечены, либо склонны к такому не совсем научному мышлению, да, оно может быть мистическим, мифологическим, там называйте его как угодно, но для них это вполне себе нормальное и умещающееся в их мировоззрение понятие и явление. То есть они вполне могут поговорить со своей печенью, например. Почему нет? Существуют чакры. Многих ли это отпугивает, вот это понятие чакры? Для нормального человека, вот о котором как раз и говорит автор комментария. Да, это будет своеобразным маркером, что все, туда идти не надо. Чакры, все, мы просто закрыли и пошли. С другой стороны, смотрите, у нас есть чрезвычайно популярный доктор Зубарева, да, которая есть в Инстаграме представлена. У нее, если я не ошибаюсь, там то ли 2,5, то ли 2,6 миллиона подписчиков. У нее огромные тиражи книг. И в одной из своих книг она прямо говорит, что щитовидная железа – это связь между центром тела человека и его срединной чакрой. Вот прям прямым текстом. И почему-то ее поклонников это никак не напрягает вообще абсолютно. И они продолжают к ней обращаться, продолжают пользоваться ее советами, покупают у нее там различные программы и прочее, прочее. То есть это никого не смущает. Точно то же самое, например, с диагностикой ауры. Хотя, казалось бы, опять же, да, ну это же маркер. Но он не для всех срабатывает. Потом биоэнергетика. То же самое. 100% маркер. Как только сказали биоэнергоинформационные взаимодействия, мы берем руки в ноги и уходим. Но существует полевская диагностика, существует биорезонансная диагностика, существует биорезонансная терапия, вегеторезонансная терапия и так далее. То есть масса самых различных методик, как диагностических, так и лечебных, которые основаны на биорезонансе. И у них есть масса поклонников, у них огромный спрос, огромный поток пациентов, клиентов, как угодно их называйте. Это никого не смущает. Поэтому то, что я сказал бы, назвал бы это слово биокоммуникация, это, извините, никого бы не отвратило от остеопатии. А если я подробно расскажу, не называя даже этого термина, а просто скажу, что воздействуя там на, не знаю, условно, на двуглавую мышцу плеча, мы можем исправить патологию в поджелудочной железе. Ну, более-менее понятно, да, что мы так делать не можем. Это правда. Хотя, опять же, всякие методики воздействия на внутренние органы, они есть в очень многих альтернативных течениях, и чаще всего они будут именно неинвазивными. Почему? Ну, если мы попробуем на самом деле как-то изменить положение щитовидной железы, например, у человека, или поджелудочной железы, мы можем достичь достаточно неприятных последствий, особенно это касается поджелудочной железы. Если мы там что-то повредим, например, и в окружающую ткань выйдут протеолитические там, ферменты, которые в ней есть, мы получим панкреатический некроз, например, как вариант, и так далее. То есть если мы на самом деле будем как-то воздействовать на внутренние органы, мы получим реальные проблемы. Именно поэтому существуют все вот эти опосредованные методики. Да, что мы вам сместили, не знаю, там, желчный пузырь. Теперь он на месте. Все, все прекрасно. Но при этом воздействовали там на руки, на ноги, на какие-то точки сзади, на спине и прочее, прочее. Сам желчный пузырь никто не трогал. Вы заплатили деньги, вам стало легче. Естественно, тому, кому заплатили деньги, тоже стало сильно легче. Все довольны.
0: Очень бы хотелось, чтобы на этом форуме осветили проблему неврологии. В Российской Федерации она какого-то дна достигла, или мне так не повезло. Прописывают всем поголовно наотропы, даже стыдно говорить. А когда в стационар попало, всем поголовно кололи комбилипен. Не отдельно через день B1 и B12, как надо бы, и только если дефицит есть. Пирацетам. В капельницах у всех миксидол, вне зависимости от диагноза. Я от всего отказалась. Но ведь страшно попадать к врачам нашим, а они свято верят, что наотропы помогают. Ага.
1: Если говорить о наотропах, то я прямо прямиком отправлю к специалисту, да, то есть Никита Жуков, он как раз невролог, то есть все претензии по неправильному положению неврологии в современной медицине можно как раз ему предъявить и уточнить у него, почему все так происходит. А по поводу наотропов, у него был совершенно шикарный science battle как раз со сторонником этой группы препаратов, и вот там все было разобрано просто вот до последних косточек. Рекомендую это посмотреть. А если мы говорим, в принципе, да, о том, что это происходит не только в неврологии, на самом деле это и в кардиологии происходит, и в хирургии просто, не, может быть, не так сильно заметно, это общие, скажем так, тенденции в нашей медицине, к сожалению. Я уже говорил о том, что у нас есть проблема недоказанных препаратов, да, то есть препаратов с недоказанной клинической эффективностью, если быть точнее. И зачастую за ними стоят люди с вполне определенными финансовыми интересами, которые их продвигают. Они существуют в основном только на нашем отечественном рынке, но, может быть, иногда заходят на рынок республик бывшего Союза. Очень редко еще могут проникать там, в Китай, в Индию и так далее, то есть в страны, где не столь зверствуют регуляторные органы, да, как в Соединенных Штатах или в Европейском Союзе. И еще раз повторюсь, это проблема не только в неврологии. И именно поэтому проводятся форумы, именно поэтому записываются образовательные видео, именно поэтому читаются лекции, для того, чтобы у каждого пациента было понимание того, как обезопасить себя от подобных вмешательств, да, от подобных врачей и так далее. Но это, вот самое важное, что хочу подчеркнуть, это не повод для того, чтобы обращаться к альтернативной медицине. Потому что там специалисты ничуть не лучше. Вот это я прям гарантирую, что не лучше. То, что хуже, это прям, да, это очень высокая вероятность того. Просто потому, что там не будут заниматься конкретной проблемой. Там, например, могут вам поставить несуществующий диагноз или даже несколько в дополнение к уже существующему у вас и успешно лечить именно их. Потому что если мы будем говорить о какой-то неврологической патологии, то альтернативная медицина лечит их примерно с такой же эффективностью, да, так как существующая медицина, нормальная. Но альтернативщики будут пользоваться немного другим, скажем так, и понятийным аппаратом, терминологическим, и некими, может быть, даже инструментальными какими-то диагностиками, да, или там инструментальными методами лечения, биодобавками, гомеопатией и прочим. Все, что в данном случае помогать не будет точно так же, как вот эти вот витамины В все вместе в одной капельнице, да, или там же миксидол, или прочее-прочее, все, что используется неправильно в неврологии. Но я могу сказать, что у нас есть и правильные врачи, у нас есть и правильные методики, и правильные препараты. И иногда даже попадаются правильные клинические руководства российские, которые, например, адаптированы из европейских. И да, нужно искать своего врача. Я уже неоднократно об этом говорил. Я понимаю, что это тяжело, я понимаю, что это непросто, но такая возможность есть. Нормальные врачи, которые ориентируются на доказательную медицину, они есть не только в Москве и Санкт-Петербурге, они есть практически во всех крупных городах и даже в не очень крупных. Нужно просто постараться их поискать. Насколько я знаю, тот же Никита Жуков сейчас создал такой интересный проект, как раз «Врачи доказательной медицины», где пытаются собрать воедино всех вместе специалистов, которые придерживаются именно научной точки зрения. Не знаю, насколько получится действительно, да, то есть насколько будут правильным эта коллекция, но, по крайней мере, наверное, можно будет в первой, скажем так, степени на это ориентироваться. Потому что отзывы пациентов – это все-таки не совсем то. Как вы понимаете, для пациента главное, чтобы врач что? Чтобы он его выслушал, чтобы он уделил ему внимание, потрогал, там где-то послушал, что-то посоветовал, да, поговорил, посочувствовал, назначил те лекарства, которые хочет сам пациент. Вот в этом случае для пациента врач будет хорошим. И что интересно, это показывают исследования не только в нашей стране, но и за рубежом. И, опять же, хорошо понятно, что никакого отношения к качеству лечения, на самом деле, к качеству диагностики и лечения, это не имеет. Я понимаю, да, что иногда наши специалисты хорошего уровня, да, высокого уровня, иногда могут быть, ну, не знаю, там, циничны, или иногда там разговаривать с пациентом свысока. Такое тоже бывает, потому что, как вы понимаете, этики и дентологии нас, конечно, учили очень-очень давно, где-то в мединституте, но далеко не все ее усваивали так, как нужно. Я понимаю, да, что это отдельная дисциплина, это отдельное умение общаться с пациентом. Но иногда бывает так, что ваш лечащий врач будет скорее похож на доктора Хауса. Скорее всего, так. И это не будет означать, что он плохой врач. Да? То есть он плохой коммуникатор? Да. К сожалению, да. Но это не означает, что он будет хорошим, вернее, что он будет плохим специалистом. Как и наоборот, хороший коммуникатор не обязательно хороший специалист. В общем, ориентируйтесь исключительно по практике. Больше пока посоветовать нечего.
0: Лектор не понимает, как может двигаться печень, например, при каждом вдохе, очень жаль. И череп у данного лектора монолит и так далее и тому подобное. Это не медик и не ученый, обычный клоун, журналист на задании.
1: Ну да, клоун на задании — это хорошее, так сказать, псевдоним. Могу его использовать в дальнейшем. Значит, смотрите, ну, попытаюсь все-таки ответить серьезно. Череп у нас действительно монолит. Попробуйте его подвигать. Я хотел бы на это посмотреть. Потому что, да, действительно, у ребенка кости черепа подвижны, то есть там существуют хрящи между ними. И это сделано специально. Для чего? Для того, чтобы во время родов через родовой канал ребенок прошел без препятствий. Если бы, например, тазовое кольцо у нас было подвижным абсолютно, то ребенку не нужно было бы изменять форму черепа. Да? То есть это риск, по большому счету. Это большой риск. Было бы лучше, если бы изменялась таз матери, например. Да? То есть он расширился и потом сошелся обратно. Но у нас неподвижно соединенное тазовое кольцо. И единственное место, которое может хоть как-то разойтись там буквально на несколько миллиметров, это лобковый симфиз. Да? То есть это именно место сочленения двух костей, двух полутазовых, скажем так, костей. И здесь же находится соединительно-тканная муфта своеобразная, да, которая защищает этот симфиз от разрыва. Да, он может чуть-чуть разойтись. Именно поэтому приходится изменяться черепу ребенка. Когда ребенок родился, роднички и все остальное у него достаточно быстро зарастают. Почему? Ему больше не требуется эта суперспособность. И да, у нас проходит окостеневание. То есть все соединения на черепе – это швы, это шов. Это непрерывное, неподвижное соединение. И да, это вполне оправданно, потому что череп выполняет защитную функцию. Если мы говорим о том, что печень двигается, ну да, это правда, потому что мы делаем вдох и выдох, и у нас двигаются все внутренние органы. Но вопрос-то не об этом. Это физиологическая подвижность, нормальная, абсолютно. а речь о том, что некие нарушения в этой микроподвижности, например, не обязательно в макроподвижности, да, а в микроподвижности печени, что они могут вызывать некую патологию, и наоборот, чтобы вылечить эту патологию, нужно каким-то образом восстановить эту самую неведомую микроподвижность печени. Здесь не очень понятно, потому что как ее регистрировать? Физиологическую подвижность печени мы можем зарегистрировать. Мы ее можем просто увидеть на ультразвуке, на рентгеноскопии. Мы можем увидеть, как туда-сюда ходят диафрагмы и вместе с ней некоторые внутренние органы. Как зафиксировать микроподвижность, пока никто не объяснил. Как она связана с заболеваниями, где есть некие исследования, которые доказывают причинно-следственную связь между изменением вот этой микроподвижности и патологией, их тоже нет. И обратного тоже не доказано. То есть, если мы изменим микроподвижность, мы избавимся от патологии. И опять же, все это бездоказательные утверждения, которые следуют из ошибочных постулатов остеопатии.
0: Как убедить человека, полагающегося на собственный опыт и опыт знакомых, что к остеопату идти не надо? Аргументы о недоказанной эффективности и возможном вреде не работают.
1: К сожалению, это так. С людьми, которые опираются именно на опыт, да, то есть ориентируются именно на опыт, с ними вообще очень тяжело разговаривать. И, как я уже говорил, аргумент «а мне помогает» — это джокер в колоде, он неубиваем. Да, конечно, человеку можно попытаться рассказать об ошибках восприятия, да, о когнитивных искажениях, о логических ошибках, о том, что мы хорошо знаем о людях, которых спасли дельфины, потому что они толкали их к берегу, о людях, которых дельфины толкали в море, мы не знаем ничего, потому что они утонули и так далее. То есть попытаться как-то вот это все объяснить, к сожалению, это не срабатывает в очень многом проценте случаев. К сожалению. Да, можно постепенно подсовывать какие-то образовательные лекции, да, начинать с каких-то такого слайтового, да, научпопа и доходить до хардкора, прям до такого уровня, там, не знаю, Сурдина или Попова. Можно, не знаю, приводить его на такие мероприятия, как «Ученые против мифов» или любые другие интересные форумы, там, где выступают специалисты, к которым можно подойти, поговорить с ними, задать вопросы и так далее. Чаще всего вы не будете являться авторитетом. Это тоже проблема. Особенно для взрослых родственников. Это еще отдельная подпроблема в этой большой проблеме. Потому что они как бы не допускают еще и с той точки зрения, что вы младше, вы, значит, меньше знаете, и, значит, на ваше мнение нельзя полагаться. Нужно предлагать, опять же, может быть, один из вариантов, например, ну, по крайней мере, мне об этом рассказывали, когда к телевизору подключали компьютер, да, и транслировали то, что идет в YouTube, на телевизоре. Почему? Потому что человек, ну, достаточно взрослый, чуть даже старше меня, он воспринимал информацию в интернете как легкомысленную. Ну, там, ну, что там ваш интернет? Вот если это по телевизору покажут, другое дело. И когда ему показали по телевизору на полноэкранный режим, то есть без заставок, что это YouTube и все остальное, он воспринял это как более значимую для него информацию. Начал смотреть, заинтересовался, начал читать книги, начал читать лекции. И я не скажу, что он прям целиком исправился. Нет, таких примеров я знаю очень-очень мало. Они есть, но их мало. Но он начал более критично относиться вот к таким вещам. Да, начал хотя бы проверять, начал спрашивать, там начал интересоваться и прочее, прочее. У него появился некий такой, ну, не щит, конечно, он такой достаточно дырявый, но все-таки некоторые препятствия против мракобесия у него все-таки появилось. Поэтому не пытайтесь забрать у человека некие кирпичи из его мировоззрения, не предложив ничего взамен. Если вы их просто выдернете, ну, он создаст новые, да, просто потому что иначе его мир рухнет. Ему нужно предложить что-то взамен. Вот хорошим заменом, хорошей заменой могут быть лекции, например, показанные по телевизору, это могут быть аудиозаписи, да, потому что можно сказать, что это либо радиопередача, либо еще что-то. Это могут быть книги, потому что люди до сих пор уверены, особенно сильно взрослые люди, они уверены, что ерунду не будут печатать. Хотя вот можно посмотреть на меня, меня печатают, да? А я, как известно, клоун на задании. Поэтому, да, там возможны всякие варианты, но тем не менее печатному слову взрослые, пожилые люди, они доверяют больше. Поэтому используйте все возможности для того, чтобы доносить до них корректную информацию. Этих возможностей сегодня очень много.
0: Главная беда официальной медицины в том, что она не рассматривает организм как единое целое, и каждый специалист занимается определенными болезнями. И это главное, что не так с официальной медициной. Это означает, что научные основы под научной медициной просто ноль. Вы разложите по косточкам официальную медицину, от нее ничего не останется. Есть острые заболевания, с ними медицина справляется более-менее. Системные хронические заболевания, вероятность излечения без серьезных побочных эффектов практически равна нулю.
1: Официальная медицина – это уже сразу маркер определенный, да, как только человек произнес этот термин, это означает, что он как бы сторонник альтернативных методов. Это понятно, это опять же это позиция, это заявление некого мировоззрения, но это не означает, что мы эту позицию должны обязательно разделять. Тем не менее, смотри.

0: все сдохли.
1: Черный американский медведь. Черный американский медведь, в общем-то, как просто один из самых многочисленных видов медведей. Его около миллиона во всем мире, поэтому, естественно, совершенно много медведей, много опасности. Мало медведей, мало опасности. Крупные кошки стоят на третьем месте из этого всего. Ареал бурого медведя – это практически вся территория современной России. Причем ближайшие признаки медведя можно встретить в непосредственной близости от Москвы, в пределах Московской области. В Ленинградской области их вообще достаточно много. И, в общем-то, где есть лес, есть медведь. И даже где леса нет, например, в чукотских тундрах медведи тоже встречаются. Но кроме бурого медведя, на территории нашей страны встречается белый медведь. Естественно, его ареал ограничен Арктикой, и, в общем-то, очень немного людей имеют возможность с ним встретиться и потерпеть от него, соответственно, какие-то неприятности. И третий вид медведей, обитающих на территории России, это белогрудый медведь. Он живет на юге Дальнего Востока, его ареал очень ограничен. Правда, там в этом месте и медведей много, и людей достаточно много. Поэтому конфликты достаточно часто возникают, но они, еще раз повторю, локализованы на очень ограниченном пространстве. Приморский край и южная часть Хабаровского края. Медведь, это правда, противный. Злой и агрессивный. Сколько у нас медведей в России вообще есть? Попробуем опрессовать сами для себя характер, размеры проблемы. Бурого медведя, по последним данным Центра охотконтроля, 200 тысяч особей. Возможно, на какие-то 20-10 тысяч особей меньше, возможно, какие-то 20-10 тысяч особей больше. Считать его очень сложно, и реальные размеры популяции себе, в общем-то, ну, наверное, никто не представляет. Белого медведя в мире во всем 20-30 тысяч особей, а в прилегающих российскому сектору популяциях Шпицбергенской, Новоземельской, Лаптевской, Чукотско-Аляскинской 8-10 тысяч зверей. Гималайского медведя, как я уже сейчас сказал, 5-6 тысяч животных. Почему вообще возникают конфликты между человеком и медведем? Причин для этого достаточно много. И прежде всего надо понимать, как зверь этот воспринимает окружающий мир. Как говорят опытные люди, и охотники, и исследователи, и те, кто с медведями много общается, например, пастухи, оленеводческих бригад, егеря, медведь – зверь без глаз. Зрение у него монохромное и очень плохое. Различает он только близко расположенные объекты. Как и большинство млекопитающих, он реагирует прежде всего на движение. Если вы стоите неподвижно, и ветер дует на вас от медведя, он может пройти от вас на расстоянии 5 метров, вас не заметив. Основная информация приходит с обонянием и слухом. И у него есть еще одна очень интересная особенность. Медведь довольно много информации получает осязанием с помощью подушек лап. Как это получается, в общем-то, мы до сих пор до конца не понимаем. Но в основном это слух и нос. Это у него основное. Слух у него превосходный, обоняние прекрасное. Зверь определяет запах. Вот, например, на моей памяти мне пришлось тропить медведя, крупного медведя, который совершенно точно пришел на запах убитого лося на расстоянии 12 километров. Как это было, я просто немножко расскажу. Я ходил, следил, распутывал следы крупного самца, который вел такую совершенно естественную медвежью жизнь. Было это весной, это по снегу все следы были. Где-то там крутился, переворачивал какие-то коряги, что-то там копал, что-то ел. А потом вдруг он эту

свою деятельность прекратил и, как стрела, пошел напрямую куда-то в совершенно определенном направлении. Просто вот как луч света. Я за ним пошел на лыжах, и через 12 километров я обнаружил лося, который подох достаточно давно, и этот медведь на нем кормился. То есть вот на 12 километров он запах чует. Очень хороший, конечно. Очень хорошее обоняние. Ну, в каких обстоятельствах медведи способны доставить неприятности людям? Надо рассмотреть, какие есть полувозрастные категории медведей, их конфликтность и общественная опасность. Начнем с детей. Медвежьих детей, естественно, совершенно. Медвежата этого года жизни и второго года жизни, те, которые держатся рядом с матерью. Они весят от 5-10 до 60 килограммов. Основную опасность они представляют для лагерного имущества. А для самого человека, в общем-то, наверное, и не представляли бы вообще, если бы с ними почти всегда не было матери. То есть как только вы видите медвежат, сразу надо понимать, что рядом находится медведица. Однако при этом мне известно как минимум два случая, когда два медведя-второгодка убивали людей. Они достаточно легко отгоняются подручными средствами и составляют около трети всей популяции. Еще раз говорю, главная неприятность от них – это то, что мама всегда рядом. Средний класс – это звери, не имеющие своей постоянной территории, которым еще предстоит ее завоевать. Они ходят между участками крупных самцов и самок с детенышами, и как только они начинают представлять для этих зверей какое-то неудобство, их прогоняют. Ну вот они такие вот шарахаются, гонимые всеми, иногда по очень большим территориям. Я их называю средним классом. Им от 3 до 6-7 лет возраста. Весят они от 60 до 150 килограммов и составляют тоже от трети до почти половины всей популяции. Основную угрозу они несут имуществу. То есть это вот медведи с ярко выраженным комплексом тинейджеров. Зашел в палаточный лагерь, там, все перевернул, что можно, что неприятно пахнет, что пахнет непривычно, опрокинул. Палатка порвалась, там, ну, не порвал он, нет у него такой мысли, он лапой провел, но она порвалась, естественно. Лодка резиновая лежит надутая, тоже ткнул когтями, шипит, здорово. А ну-ка еще пококтим, ух ты, вообще отлично, какие-то куски от нее отлетают. Тут он заводится, начинает вот все вот на куски полосовать. В этом злого умысла у него нету совершенно, он просто себя так ведет. Физически некрепкого человека они вполне способны убить, отгоняются подручными средствами, но немножко похуже, чем все остальные, чем более молодые звери, но тем не менее тоже отгоняются. Но недооценивать их нельзя, надо вот всегда помнить, что самый небольшой одиночный медведь всегда в состоянии справиться с физически, даже с физически крепким человеком. Это очень сильный зверь, и недооценивать его нельзя ни в коем случае. Самки, имеющие детенышей, весят от 70 до 220 килограммов. Их в популяции немного, около 15%. Часто вступают в конфликты с целью защиты детенышей. Отгоняются с трудом, требуют особой осторожности в обращении. Но надо помнить, что как только вы медвежат увидели, надо быть готовым к встрече с мамой. Медвежат желательно не обижать, потому что они, будучи обиженными, хнычут, зовут на помощь, издают всякие звуки, показывающие, что медвежонка обидели. Лучше каким-то образом или отойти от них подальше, или, в общем, как-то избегнуть встречи с ними. Большие медведи,
Крупные самцы-доминанты, большие медведи, большие неприятности. Составляют около 15-20% всей популяции. Вступают в конфликты обычно в сезон бескормицы, во время защиты добычи или пищевых ресурсов, неожиданно потревоженные. Именно у них возможны случаи активного хищничества по отношению к человеку. Отгоняются с некоторым трудом. Конфликтов обычно избегают. Вот надо понимать одну очень важную вещь. Медведь – это не фашист Гитлер. У него нет задачи, увидев человека, всенепременно его уничтожить. В 95% случаев вы с ним расходитесь бесконфликтно. Но вот именно крупные самцы иногда ведут себя просто как самые сильные хищники на этой территории и не считают нужным вообще считаться ни с чем. В ясности, вы случайно поставили палатку на тропе, крупный самец идет по этой тропе, он пройдет через вашу палатку. Предотвратить нападение именно у этой страты очень сложно. Варианты конфликтов какие есть? Заходы в города и поселки. Они характерны в основном для вот этого среднего класса и самок с детенышами. Наносимый ущерб – это в основном имущество частных хозяйств и доступным запасом продовольствия. Дачи покрушить, погромить какие-нибудь. Ну, вот в Хабаровске пару раз за последние годы они в супермаркеты прямо заходили, ходили по супермаркетам, выгоняли их с трудом. Пищевая конкуренция и паразитизм. Пищевой паразитизм – помоечничество. Чаще всего развивается на территориях, прилегающих к населенным пунктам, мясокомбинатам, птицефермам, турбазам, где не налажена утилизация или вывоз отходов. Наиболее привлекательны для медведей скотомогильники с недостаточной глубиной захоронения, а то и вовсе поверхностные. Если где-то на краю леса скотомогильник плохо спрятан, от него пахнет, торчат от него там конечности какие-нибудь, дохлые куры и так далее, они там все будут. Скольким медведям стоило жизни вот это вот некачественное захоронение пищевых отходов или отходов животноводства, я, в общем-то, затрудняюсь сказать. Вот только на птицеферме в окрестностях Магадана я лично по сигналам трудящихся убил больше 4 медведей. Да, 5 или 6 даже. И этого всего можно было легко избежать, если бы люди грамотно вели себя с захоронением отходов. Ну и кроме всего прочего, я говорю, что этот зверь руководствуется в основном обонянием и может прийти иногда на некоторые такие в достаточной степени типичные в туристской среде запахи. Вы подогреваете тушенку на костре, она жижа из нее перекипает, сгорает на угольях. И, в общем-то, конечно, все медведи в радиусе нескольких километров становятся оповещены, что где-то рядом вкусно. И, в общем-то, реален их визит в лагерь. Вторжение на территорию, контролируемую медведем. Тоже в достаточной степени такая, это уже чисто биологический конфликт. Бурый медведь – территориальное животное, старающееся защитить свою территорию от себе подобных. В наибольшей степени территориальность свойственна крупным зверям. И именно они при встрече могут пытаться вас отогнать. Кроме всего прочего, при встречном движении за медведем есть такая вещь, он может просто не уступить вам дорогу или пройти через ваш лагерь. Еще одна причина конфликтов – это сезонные гормональные всплески. Период гона. У бурого медведя это май-июнь, ну, практически на всей территории Российской Федерации. У белого медведя – апрель-июнь. Во время гона и самцы, и самки повышенно возбудимы, реагируют на все крупные объекты, которые шевелятся, вне зависимости от того, являются они другими медведями или принадлежат к другим видам, к лосям, к оленям, к людям. И, в общем-то, в
настырно могут атаковать или каким-то образом попытаться от него избавиться. Молодые подрастающие звери, как и все подростки, значительно активнее и любопытнее взрослых формировавшихся особей. Ну вот я уже говорил, что соответствует тинейджерам, грубо говоря, шпане. Защита детенышей. Важнейший базовый инстинкт матери. Вот медвежата к вам побежали, будьте готовы, неприятность у вас на подходе. Хищничество. Самая неприятная часть конфликтов и, в общем-то, наименее предсказуемая. Когда-то я начинал читать подобные лекции для магаданских геологоразведчиков и предварял все мои многоумные рассуждения одной очень простой фразой: если медведь захотел вас съесть, он вас съест. И это так и есть, к сожалению. Если медведь вами занялся всерьез, он вами занялся. Защита добычи. Очень неприятная, очень конфликтная тема. Если где-то медведь прикопал лося, оленя, наловил рыбы, спрятал ее, нашел чужую рыбу, он будет на ней сидеть и будет пытаться эту свою добычу защитить. Проблема заключается в том, что вы не знаете, где она лежит, добыча-то эта. Вы совершенно спокойно идете по тропе, которая вам кажется очень удобной для передвижения вдоль берега реки. Очень много вдоль берегов рек, в любом регионе столбовых зверовых троп. Звери любят двигаться вдоль рек. Здесь работала рыболовецкая бригада, браконьеры, еще кто-то. Поймали рыбу, она у них стухла, они их компактной кучей выкинули в кусты. Пришел медведь, прикормился и лежит. Вы идете мимо, ни сном, ни духом, ни про рыбу, ни про медведя. Медведь этого не знает. Нападение, груз 200. Бескормица. Одни из самых тоже конфликтных периодов – это когда зверю нечем поддерживать свое существование. Таких периодов обычно два. Весной. Но весной, кстати, у него с этим полегче. Вопреки широко распространенному мнению, медведь из берлоги выходит с изрядным запасом жира. И этот запас жира позволяет ему относительно безбедно дожить до периода, пока не очищается вся земля от снега и не начинает подрастать трава, которую он ест. Весной скорее надо опасаться не голодного, а гонного медведя. Медведи вступают в гон, в общем, практически сразу после выхода из берлоги. А вот осенью, когда плохой урожай ягод, плохой подход рыбы, еще какие-то есть вещи, которые снизили общую урожайность угодий перед его залеганием в берлоге, шишки нет. Вот тут медведи начинают искать, чем бы им поживиться еще, и тогда особенно активно приходят по окрестности человеческих поселений, занимаются хищничеством и могут нападать на людей. Иногда бывают прямо целые сезоны, когда вот была большая бескормица, знаменитый сезон 62-63 годов в Забайкалье, в Магаданской области был такой сезон 86 года, когда просто массово медведи бродили по окрестностям населенных пунктов, нападали на домашний скот, нападали на людей. Естественно, совершенно агрессивно ведущих медведей отстреливали, но они до этого успевали наломать очень много дров. Ну и положение доминирующего хищника на вершине пирамиды. Медведь, в общем-то, несмотря на то, что на характер питания, который его характеризует как всеядное, в общем, все-таки хищник. И так как он на вершине пирамиды находится, он считает, что он способен справиться с любым зверем, с любым живым существом, с человеком в том числе. Я вам скажу, что в местах, например, где медведи людей долго не видели,
Я, например, в 2013 году работал на Чукотке, где, в общем-то, ни олени не пасли уже около 30 лет. И около 30 лет не было ни геологов, вообще никого. На большой, большой территории просто медведи никогда с людьми не сталкивались. Медведь бросился на вездеход. Медведю, правда, это не помогло. Но, в общем-то, я отметил про себя, что он просто не понял, что это такое, а сам по себе, по своим физическим кондициям, знал, что он способен заломать любое движущееся вещество. Как уберечься от неприятностей, которые доставляют нам медведи? Основные принципы, которые страхуют нас от нападения бурого медведя, каковы они? Передвигаться совместно, группами, вести себя громко, разговаривать в голос. Медведи практически никогда, очень редко нападают на группы. Очень. Иметь в группе собаку. Имеет это и плюсы, и минусы. Собака, прежде всего, это очень хороший распознаватель всего на свете. Ну, ее обоняние и слух значительно превосходят человеческие, а глаза, в общем-то, они, зрение у нее на уровне человеческих. Собака чует медведя в ближайших кустах, и когда вы мимо него проходите, и, в общем-то, никогда бы, если бы не собака, о нем ничего не узнали. Точно так же собака чует медведей, подходящих к лагерю, и начинает лаять, указывая вам, где зверь. И тем самым зверей отпугивает. При этом, при всем, надо помнить, что доверять можно только собакам, которые обладают безусловным рефлексом жертвования своей жизнью в пользу человека. Очень много людей погибло в тайге, когда спугнутая медведем собака бросалась под ноги хозяину, ища от него защиты, сбивала его с ног или просто защиты не находила, и медведь вместо собаки ломал хозяина. Таких случаев просто на самом деле реально очень много. Поэтому я обычно шучу на эту тему так. Собака, конечно, очень полезная вещь, но носить бы ее желательно в рюкзаке. А лучше всего, чтобы собака была не ваша. То есть подходите к этому совершенно утилитарно, нелюбимую ручку. Ну и надо иметь под рукой приспособления, которые помогают отогнать зверя. От металлической посуды, вообще всего чего угодно, что издает металлические звуки, до фальшфейера. Какие способы отпугивания я могу рекомендовать по отношению к медведю? Голосом. Просто голосом, как при общении. Вот штатная совершенно ситуация. Ты идешь по тропе и видишь, как по этой тропе навстречу идет медведь, причем в обычной своей манере, когда он чем-то увлечен, он не обращает внимания ни на что вокруг, носом идет, водит. И явно совершенно, что вам особо идти в сторону некуда. Кругом густые заросли кустов. Подождали, пока подойдет, метров на 20, и просто спрашиваешь его, ну куда ты, дурашка, ломишься? Ну, в общем-то, практически во всех случаях такой неожиданный голос просто... А после этого вот у медведя есть такое замечательное свойство, вы его просто перестаете видеть. Почему так происходит? Человеческий голос – один из самых, на самом деле, неестественных звуков в природе. Скорее всего, очень хорошо отпугивает зверей, если просто таскать с собой включенный и постоянно орущий радиоприемник. Но я просто по роду своих занятий с этим не сталкивался никогда. Отпугивание металлическим стуком имеет значение. Просто банкой о камень, ложкой о миску. Я скажу вам так, что в моей практике, а я когда работал с медведями, я всегда носил с собой огнестрельное оружие и продолжаю его носить. Я практически всех медведей, отогнанных с помощью оружия, отгонял очень простым звуком. Я досылал патрон в ствол. Этого достаточно для того, чтобы зверь ушел.
резкий неприятный щелчок, все. Встал на задние лапы, осмотрелся и удрал. Мне известен, например, случай, когда после кораблекрушения один рыбак выходил из очень сложной ситуации, шел ночью по нерестовой реке, на которой этих медведей стояло, по-моему, по одному на каждые 200 метров. Он просто поднял галыш с земли и стучал по этому галышу обухом ножа. Тоже очень характерный звук. Медведи в конфликт не вступали. Прошел таким образом, я прочим, 40 километров. Свистом. Обычный тренерский свисток. Работает очень хорошо. Многие мои знакомые экспедиционники его носят. И, в общем-то, они эффективно с ним работают. Резкий свист, пронзительный. Медведя отпугивает хорошо. Огонь. С огнем хуже. Огня медведь, почти не боится. Понимаете, в природе все время что-то горит. Какие-то где-то пожары, откуда-то тянет дымом. Медведь не боится огня, пока этот огонь не грозит его сжечь. Вот если это стена огня, пожар, который наступает на медведя, медведь от него убежит. А если это одиночный костер, или два или три костра, в общем-то, если между этими кострами будет что-то для него вкусное, то медведь, скорее всего, этими кострами пренебрежет. Криком. Криком отпугивать можно, но это уже такая достаточно крайняя ситуация. Это значит, что на него не подействовали ни голос, ни стук по металлу. И, в общем-то, медведь продолжает вами интересоваться. И в этот момент надо начинать оглядываться, куда бы скрыться. Это деревья, прежде всего. При этом надо помнить, что деревья должны быть такие, чтобы медведь на них не залез и вас с них не стряхнул. Они, вообще-то, очень здоровые, эти медведи. И если дерево тонкое, вот, например, сантиметров 20, то медведь просто может его раскачать и стряхнуть залезшего на него человека. Такие случаи бывали. Мощный фонарь. Сам я им никогда не пользовался. Но вот мои знакомые, которые занимаются профессиональной охотой в Африке, утверждают, что пущенный в глаза пучок света мощностью 1000 люмен останавливает слона. Я думаю, что и медведя тоже остановит. Помните об этом. Мощный фонарь – очень полезное средство самообороны. Для того, чтобы избежать нападения медведя, визита медведя в плохо охраняемый лагерь, который стоит где-то в течение долгого времени, работает такая очень простая вещь, как баллон дихлофоса. Баллон дихлофоса обмазывается сгущенным молоком и укладывается где-то в 100-120 метрах от лагеря. Медведь его находит, прокусывает и больше никогда не приходит в это место. Это вообще на самом деле фирменный способ, который употребляется американскими туристами вот в их кемпингах. Манипуляция размерами. Чего больше всего боится любое живое существо, человека включая, когда что-то непонятно. Вот что-то было маленькое, стало большое. Одно из таких подручных вариантов манипуляции размерами – это, вот, например, у меня одна знакомая, которая постоянно путешествует в одиночку, она носит с собой брезент для ночевки, ночует под брезентом расстеленным. Она быстро разворачивает брезент на двух палочках, которые она использует для ходьбы. То есть она была маленькая, стала большая. Медведи этого боятся. Куртка, поднятая на руках над головой, тоже увеличивает размер. Медведи этого боятся. Есть специальные дымовые шашки, которые испускают огромное количество ярко окрашенного дыма. То же самое. Вот на моих глазах ни один медведь не выдержал такого зрелища. Вот в кино можно вспомнить прецедент, когда
папа Индиана Джонса зонтиком птиц гонял по берегу. Он тот же самый эффект использовал. Изменение размерами. Я баллоны для отпугивания животных. В общем-то, имеют место быть. Я к ним отношусь со скепсисом. Я просто продолжаю думать, что большого медведя таким баллоном можно как отпугнуть, так и разозлить. А если вы его разозлите, мало вам не покажется точно. И баллоны должны быть именно для отпугивания крупных хищников, а не собак. И они должны быть большие. Газа, вот всякой гадости в этом баллоне должно быть много. Сам я считаю лучшим способом отпугивания медведей это фальшфейер, сигнальный судовой огонь. Имеет он, ну, то есть это вот такой вот факел огня различного цвета, красного, белого, зеленого бывает. Кроме такого факела, который горит секунд 10-15, он еще испускает огромное количество вонючего дыма. И, в общем-то, будучи применен на расстоянии около 2-3 метров, в общем, медведя он отпугивает 100%. Надо понимать, что отпугивать зверя надо не уже на критически коротких дистанциях. До этого надо попробовать все другие способы, о которых я вам говорил. Почему я вам ничего не говорю об использовании оружия? Сегодня по современному законодательству вы с оружием можете находиться в угодьях только в период охоты и при условии наличия у вас путевки на нахождение с огнестрельным оружием. Просто так для самообороны вам никто оружие в лес взять не даст. Вот вы летом маршрут взяли ружье, вас встречает охотинспектор, вы браконьер, изъятие оружия и в лучшем случае административное наказание. Ну вот, очень надеюсь, что эти мои рекомендации вам в чем-то помогут. Помните еще раз, это все не является 100% рекомендацией против ваше съедания вас медведем. Вы человек. Главное ваше оружие, оно вот здесь, между ушей расположено. Думайте, избегайте встреч, избегайте конфликтов. И да пребудет с вами удача. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Сорок лет назад я стал заниматься историей Древнего Рима. Я метался между разными периодами, разными странами. Но и Леонид Маяк, кто видите на экране, увлекла меня эта история, за что я ей бесконечно благодарен. Она стала моей научной наставницей. И она как раз занималась историей царского периода в Риме, о котором и пойдет речь в сегодняшней беседе. Надо сказать, что интерес к Древнему Риму в последние десятилетия сильно вырос, и это не может не радовать меня. Но есть и интересные ролики, и интересные тексты, и реконструкторы появляются весьма интересные. Есть, конечно, и такие тексты, которые читаешь и в ужас приходишь, не без того, понятное дело. Но этот интерес весьма любопытен, подумать о его причинах. Однако, даже среди моих коллег, не говоря уже о начитанных дилетантах, есть одна проблема, которая зачастую не замечается, когда говорят об истории Древнего Рима. Дело в том, что мы, историки, все-таки в основном работаем по нарративным источникам, то есть источникам повествовательным. А от античности дошли жалкие проценты этих повествовательных источников. И когда мы работаем с проблемами, посвященными античной истории, мы не можем исходить из того принципа, по которому во многом работают историки из более близких нам периодов, а именно собрать информацию по какой-то проблеме, отобрать достоверное от недостоверного, отделить и затем на основе достоверной информации делать какие-то выводы. Дело в том, что из-за вот этого дефицита сохранившихся источников мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда какой-то факт упомянут один раз. И каждый раз думаешь, почему один раз? То ли это действительно редкое явление, поэтому он лишь один раз упомянут в источниках, или из-за случайности он сохранился лишь, его упоминание сохранилось лишь один раз. И, соответственно, мало нам собрать эту информацию, мало выделить достоверно, нужно еще вдуматься, вчитаться, вчувствоваться в нее, поскольку порой один элемент информации, он меняет всю структуру. Отсюда и многочисленные концепции, которые между собой спорят и никогда, наверное, к консенсусу не придут. И чем дальше в древнюю историю, тем эта проблема становится все серьезнее и серьезнее. Я даже замечаю в тех роликах, в тех лекциях, которые о царском периоде читают мои коллеги, уважаемые коллеги, но которые занимаются периодами, принципиально лучше представленными источниками, как они впадают в некое недоумение от информации, которую и проверить-то сложно. И отсюда возникает недоверие к этой информации, ну и, соответственно, неверие в возможность познания какой-то исторической реальности. И в этом скепсисе есть, конечно, и основа. Ведь, согласно легендарной традиции, Рим возник в середине 8 века до нашей эры. А первые римские историки, как видно на этом слайде, появились в конце 3 века до нашей эры. То есть более 500 лет прошло от основания Рима. Можно назвать и чуть более раннего историка греческого Тимей из Сицилии, но в начале 3 века до нашей эры жил. И, соответственно, возникает вопрос, откуда они могли знать о ранней римской истории? Конечно, были какие-то записи жрецов, было устное предание, семейные легенды. Вот это большая проблема, о которой спорят ученые, источники наших первых историков. Но, тем не менее, вопрос остается и остается нерешенным. Но даже эти первые историки, они не сохранились. Они вошли в более поздние труды. Те труды были использованы еще более поздними историками. И, собственно говоря, мы смотрим на раннюю историю Рима, римско-царский период, по большому счету, глазами двух историков. эпохи Августа. Это Тит Ливий, римский историк, и греческий историк Дионисий Галикарнасский. И при этом не может не удивлять, сколь огромное количество информации они нам сообщают об этом древнейшем периоде истории Рима. Скажем, в трехтомнике «Римская археология» Дионисия Галикарнасского, который переводила как раз команда, куда я входил под руководством И. Леонидовны Маяк. Из этих трех томов один том целиком посвящен царскому периоду. То есть очень детальное описание, что еще больше усугубляет скепсис по отношению к этой античной традиции. И это скепсис не только современных историков, вот этот скепсис и характерен и для тех самых историков, которых я вам назвал античных историков. Ну, вот цитата из Тита Ливия, которая ярко отражает этот самый скепсис. «Древности простительно, мешая человеческое с божественным, возвеличивать начало городов. А если какому-нибудь народу позволительно освящать свое происхождение и возводить его к богам, то военная слава народа римского такова, что назови он самого Марса своим предком и отцом своего родоначальника, племена людские и это снесут с той же покорностью, с какой сносят власть Рима». Видно, что он не отвергает эту легенду о Марсе как прародителе римлян, но и не верит в нее полностью. Ну а древнейшее упоминание Рима относится к концу 4 века до нашей эры. На вот этом бронзовом сосуде упомянут мастер, который его сделал из города Рима. Вот эта детальная информация о ранних периодах вызывает понятное недоверие, недоумение, откуда могла она появиться в таком в большом объеме. Однако, знаете, 2 года назад я писал рецензию на докторскую диссертацию, посвященную становлению государственности на Киевской Руси у печенегов и болгар. И когда читал диссертацию, постоянно ловил ощущение дежавю, как будто читаю вот этих наших древних античных авторов, которые описывают раннюю историю Рима. То есть о чем это говорит? Вот. Это говорит о том, что общие проблемы, общие процессы, они, понятно, порождают и сходное отражение в источниках. Вот. Соответственно, мы можем сравнивать описание римских и греческих авторов ранней истории Рима с теми цивилизациями, чья ранняя история нам известна лучше. Хотя здесь проблема все равно остается. Проблема, опять-таки, откуда наши античные авторы могли так точно отразить процессы становления государственности, от которых они были отдалены несколькими веками. Вот. Правда, здесь один нюансик надо отметить, что античные авторы любили процессы сводить к точке, то есть к форме какого-нибудь деятеля. Вот если, но если точку развернуть в линию, в процесс, то мы получим очень похожую картину, похожую на те ранние цивилизации, которые нам известны лучше, которые ближе к нам по времени. Так что при всем при том, что такой метод анализа, который называется сравнительно-исторический метод, он рождает свои проблемы. Нужно быть очень аккуратным при использовании этого сравнительно-исторического метода, поскольку сходство может быть объясняться и не внутренними причинами, а какими-то случайными моментами. Но тем не менее, само сходство описания античными авторами ранней истории Рима теми цивилизациями, которые мы знаем более-менее достоверно, оно уже порождает некоторый научный оптимизм, что есть все-таки шанс найти историческую реальность.

очень богато. Это как раз ко времени жизни Ромула. Вот на этом слайде показан масштаб этой хижинки. Дырочки, кто здесь видите на фотографиях, это следы от столбов, которые поддерживали крышу и стены. Вот, эти столбы, вокруг столбов переплетали ветки, обмазывали глиной, и получалась такая мазанка с соломенной крышей. Ну, а здесь вы видите конструкцию деревни эпохи Ромула. Ну, соответственно, как описывает традиция, Ромул вырыл яму на форуме. Вот она как раз видна справа у арки Септимия Севера. Это такое цилиндрическое сооружение, правда, оно чуть сдвинуто по сравнению с эпохой древней, когда Септимий Север строил эту знаменитую свою арку, то эту самую эту яму, точнее, то сооружение, кто был над ней, его сдвинули. Называется это яма Мундус. Мундус с латинского означает «мир, вселенная». И туда все вот эти самые, сброд Ромула побросал разные нужные, полезные людям вещи, зерно, там, металл и так далее, и горсть земли со своей бывшей родиной, чтобы эта земля стала для них родной. Вот. Ну и, соответственно, от этого Мундуса, здесь он как раз крупный план показан, это цилиндрическое сооружение, Ромул и протянул линию, которая была обозначена с помощью с помощью быка и коровы, запряженных вот и плугом, он обозначил самую линию, которая получила название по мере священной границы Рима. Ну, как на картинке изображена эта самая сцена. Так вот, в 1988 году уже упоминавшийся мною итальянский археолог Андреа Карандини обнаружил остатки стены, которые насчитывают 4 временных пласта, эта стена, и древнейший пласт он отнес 730-720 году до нашей эры. А напомню, что согласно легендарной традиции, Рим был основан в 753 году до нашей эры. Потом, когда Карандини пересмотрел свои взгляды в сторону еще большего совпадения с легендарной традицией, и эту стену, древнейший ее пласт, точнее этой стены, отнес 775-750 году до нашей эры. То есть совсем уже совпало с легендарным правлением Ромула. Вот здесь как раз на этом рисунке обозначен этот участок стены. 3 участка, точнее, найдены, общей длиной 57 метров. Они стояли на каменном основании, куда были врыты столбы, и сверху все это было замазано глиной. Соответственно, Карандини объявил, что он нашел стену Ромула. Это научный мир встретил это с недоверием, хотя надо сказать, что недоверие немножко тает, хотя остается в полной мере недоверие к выводам Карандини. Вот, считается, что это и не полноценная стена, а та самая священная граница. Вот, но, с другой стороны, даже ведь небольшое препятствие на крутых склонах Палатина уже вполне могло играть роль оборонительной стены. Даже сейчас склоны Палатина очень крутые, а уж в то время это действительно было вполне хорошее место для защиты. И, соответственно, он считает, что нашел древнейшие ворота, Мугониевы ворота, которые были в этой самой стене. Так вот, что можно из этого извлечь? Вполне возможно, что где-то около середины 8 века до нашей эры некий бигмен, это термин из этнографии, то есть авторитетный человек, уговорил жителей 2 деревень, которые имелись на этом Палатине, они объединились, построили стену вокруг Палатина. Это потребовало большого труда, запомнилось каким-то образом и дошло до первой записи, и дальше уже попало к историкам и, соответственно, дошло и до нас. Тем более, что как мы видим и по раскопкам в других частях Центральной Италии, эти процессы шли во многих местах. То же самое мы видим и в Греции. Этот процесс называется синоикизмом, селением, когда жители разных поселений объединяются вместе. Соответственно, это усложняет управление данным обществом и способствует становлению государственности. Так что, как видим, можно и из всех тех данных, которые мы имеем, извлечь некое рациональное зерно. Это лишь один из вариантов трактовки, сразу скажу, один из вариантов трактовки. Но он вполне вписывается и в картину развития Центральной Италии, и согласуется с археологическими данными, и соответствует повествовательной традиции. Вот, и когда, значит, смотришь на эти многотомные, объемистые работы и Андреа Карандини, и Пуссе, Вайзмана, Корнелла, наших соотечественников, и Леонида Маяк, и Александра Викторовича Коптева,

то как-то становится даже уже и неудобно читать эту вечную жвачку про волчицу-проститутку, как новейшее якобы достижение науки. Наука ушла далеко вперед. Да, несомненно, идут жаркие дискуссии, которые будут вечными, но тем не менее мы видим, как вот эта картина царского Рима постепенно становится более ясной, понятной. И в этом плане опять-таки хочу высказаться в пользу научного оптимизма. Вот. А если говорить в целом о царском периоде, то кратенько скажу, что это был период становления в Риме государственности. То, что мы называем процессом политогенеза. И он разбивается на два подпериода. Первый подпериод – это так называемая Латино-Сабинская династия, где правило 4 царя. И второй подпериод – это Этрусская династия, которая относит 3 царей. Всего традиция насчитывает 7 царей. Все они имеют оригинальные имена, поэтому явно не придуманы в более поздние эпохи, а происходят от древности. Вот, что они означают, это тоже объект споров. Однако понятно, что царей было гораздо больше. Если мы разделим даже в среднем 250 лет царского периода на 7 царей, получается очень большой срок правления каждого царя. Причем из них только второй царь, Нума Помпилия, умер своей смертью. Остальные либо были убиты, погибли, или изгнаны как последним. Так что это невозможно. Вот. Но как некие этикетки, отражающие характер периода, вполне мы ими пользуемся, этими именами этих царей. Так вот, первый подпериод – это период, так называемый, вождества. Период становления, период разложения первобытного общества и становления государственности. А период этрусского правления – это уже период ранней государственности. Соответственно, вот этот скачок в становлении государства в Риме произошел на рубеже 7-6 веков до нашей эры, когда Римом стали править этрусски. Этрусский народ, который жил к северу от Рима, который несколько опережал Рим в своем развитии, и этрусские послужили своеобразным катализатором тех процессов, которые шли в Риме, процессов становления государственности. Ну, как в свое время на Руси варяги. Вот. Не они создали государственность на Руси, но они послужили катализатором этой самой процесса становления государственности. Но о том, как царский период закончился, я скажу в следующей беседе, посвященной Римской республике.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. И в гостях у нас, ну, можно сказать, уже товарищ передачи данных, выпускник кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Александрович Попов. Здравствуйте, Ярослав.
3: Здравствуйте.
2: Да, я же не представилась. Меня зовут Мария Баченина. Вот что удаленка делает с мозгом. Ну, кстати, сегодня про большой-большой мозг будем говорить, потому что речь пойдет о дельфинах. Я, наверное, детский вопрос сначала задам. А какая главная загадка дельфина? Вот мне кажется, мозг. А вам?
3: Ой, ну, дельфины очень загадочные существа, поэтому сложно сказать, что самое впечатляющее. Но, наверное, я с вами все-таки соглашусь, потому что очень мало существ в мире, которые близки к нам по интеллекту, и вот дельфины одни из них. И насколько они умны, мы, наверное, до сих пор не понимаем до конца.
2: А, знаете, я когда готовилась к интервью, я столько всего посмотрела и вот даже еще увидела конференцию, про которую я знаю давно, и даже на одной из них побывала, «Ученые против мифов». И выступали там разные ученые, один из них делал доклад по дельфинам и по их дружелюбности. В общем, все это мифы, сказал он, потому что, ну, с какой стати они должны любить людей, по большому, так сказать, счету. И вот я хочу вам адресовать этот вопрос. Какие они, на ваш взгляд, добрые, умные, любящие людей, или все это действительно, ну, наши, в то, что мы хотим верить, скажем так, как вы считаете?
3: Скажем так, они не так дружелюбны, как нам бы хотелось, но в принципе они желают общаться. Вот они такие довольно эмоциональные существа, и им, мне кажется, с человеком интересно, по крайней мере, если человек оказывается в их среде. Понятное дело, что если человек если дельфин в неестественной среде, в океанариуме, там уже немножечко своеобразное общение. А так, конечно же, да, действительно, во многом предполагают, что дельфины такие милые, очаровательные существа, и нам все время улыбаются, нам все время рады, но на самом деле то, что мы частенько принимаем за радость и за хорошие эмоции, это на самом деле агрессия и недовольство.
2: Но еще и челюсть выдвинутая вперед, которая нам всегда кажется улыбкой, а на самом деле это просто челюсть, немножко нижняя выдвинутая вперед. Но мы снова вернулись, получается, к мозгу. Вы сказали про эмоции. Вообще, я тоже слышала о том, что у дельфинов развиты социальные навыки, и еще у него есть, ну, я боюсь, знаете, здесь какое-то не то слово употребить, но вот как бы сострадание, сочувствие. То есть эмоциональный интеллект тоже ученые наблюдали. Вот вы об этом что-то слышали?
3: Ну, примерно то, что вы сказали. Тем более, что как бы сложно достаточно проверить эмоции, мы и свои-то эмоции еще до конца не изучили, и не всегда понятно, как и почему они формируются. Вот, хотя уже сколько там человек сам себя изучает-то. А уж что говорить про других живых существ? Ну, безусловно, какие-то эмоции у них есть. Там есть какие-то, как, собственно говоря, у большинства разумных существ, проявления там агрессии, радости, умиротворения. Там, не знаю, у них может быть игривое настроение, может быть грустное. Но другой разговор то, что все эти эмоции не всегда понятны нам. Например, когда дельфины общаются с нами, или, там, не знаю, допустим, с каким-нибудь там тренером, там еще какую-то определенную последовательность можно выработать. Но вот когда дельфины общаются друг с другом, нам настолько это непонятно, это настолько другой совершенно мир, что очень сложно понять, чего там именно происходит в мире дельфинов.
2: А говорят, точнее, не говорят, а это доподлинно известно, что дельфины прошли путь обратной эволюции. Вот давайте об этом расскажем слушателям, потому что не всем понятно, что такое обратная эволюция и почему так случилось, по-моему, не только с дельфинами, но уже еще с китами, да, так произошло.
3: Расскажите, ну, дельфины и киты. Ну, дельфины и киты близкие родственники, поэтому, да, разумеется, у них примерно одинаковый эволюционный путь, они не так давно разошлись. Ну, обратная эволюция подразумевает под собой возвращение в воду, потому что, в принципе, прямая эволюция у нас идет, наоборот, из воды. В основном у нас вся жизнь раньше существовала в воде, а потом потихонечку стала выбираться на сушу. Но некоторые представители животной, ну, не только животной, но и растительной фауны и флоры, Потом решили почему-то вернуться обратно в воду. Причины были разные, кому-то места не хватало, кому-то пищи. Но как бы там ни было, они вот уже с суши возвращались в море и повторно получали какие-то адаптации. Если говорить конкретно о китообразных, то их прапрапрапрадедушка Пакицет жил где-то около 50 миллионов лет назад и внешне походил на такого лисенка с копытцами. Вот. То есть это было хищное животное очень небольшого размера, ну, действительно, где-то размером с лиса, который, по всей видимости, жил на побережье, причем, как показывает палеонтология, на побережье пресноводного водоема, и, соответственно, охотился на рыбу. При этом очень любопытно...
2: Да. Не, просто действительно очень много любопытного. Значит, похоже на лису с копытами, питался рыбой и мехом был покрыт?
3: Ну, все млекопитающие в какой-то момент были покрыты мехом. Был ли покрыт конкретно мехом пакицет, нам сказать сложно, но, скорее всего, да. В принципе, вообще-то говоря, у китообразных волосы тоже есть, так что...
2: Рассказывайте, где у них волосы? Нет, особо удивляться приходится. Это вы нас не равняйте с собой, пожалуйста. Ярослав Александрович, где у них волосы? Давайте. А то, я думала, дельфины и киты покрыты гладкой, нежной кожей. Ну, может быть, киты менее нежные. Вот. А уж дельфины, я их трогала, я с ними плавала. Как-то ну, да, нет, все нет. Было, все хорошо было. В плане гладкости. Вот меня действительно это удивляет. Ну как можно представить обычному человеку, что пакицет, правильно я его называю?
3: Да-да-да, все правильно.
2: Да, что он мог являться пра-пра-пра, ну и еще сколько-то там раз пра у дельфина и у кита.
3: Ну вообще... это на самом деле и палеонтологам было очень удивительно. И пакицеты знали раньше, чем догадались, что он дедушка кита. Но была догадка о том, что, в принципе, когда-то киты и дельфины ушли с суши в воду. Ну, потому что они млекопитающие. Млекопитающие, как известно, это животные, которые сформировались и живут на суше. Кроме того, там дельфины дышат воздухом, и у них есть еще некоторые адаптации, которые подсказывают на то, что, в принципе, как-то, по идее, бы им бы на суше бы изначально бы стоило жить, но зачем-то они вернулись в воду. Ну и осталось дело за малым найти вот этого самого странного прадедушку. И его долго искали, найти не могли, и вдруг у этого самого пакицета обнаружили ухо, которое по строению было очень похоже на ухо китообразных. Дело в том, что вот эта слуховая капсула у всех китообразных очень специфическая, не перепутаешь ни с чем. И вот здесь она была очень похожа, хотя внешне это было существо, но совершенно наземное, и никаких признаков, как говорится, дельфина не выдавало. Ну и когда, соответственно, установили, что это, скорее всего, дедуля дельфина, там уже можно было выстраивать какой-то рядочек. Тем более, что уже сейчас рядочек выстраивается довольно красивый, уже много разных звеньев найдено в этой цепи, и можно примерно представить, как шла эволюция. То есть примерно через пару миллионов лет эти самые патицеты ушли в воду, при этом они стали похожи на крокодильчиков таких, только лысеньких. Вот, у них, соответственно, ну и, разумеется, таких кожистых и тепленьких. Но у них уже были коротенькие лапки, у них было довольно приземистое тело, очень мощная пасть, и, скорее всего, они как крокодилы себя и вели, и ловили кого-нибудь, кто жил на суше.
2: Но они по-прежнему были живородящими, правильно?
3: Ну, они как бы, да, дельфины тоже по-прежнему живородящие.
2: Да-да-да-да, я просто уточняю, потому что крокодил, кто-нибудь сейчас услышит и скажет, а, ну, значит, яйца. Так, я поняла. А вот, нет, слушайте, неужели... Как, знаете, вопрос палеонтологу. Как палеонтолог палеонтологу, ну, начинающий уже продвинутому. А что, по ушной раковине можно родство определить? Неужели этого достаточно?
3: В данной ситуации – да. Понимаете, все зависит от того, насколько тот или иной орган уникален. Если вот какая-то особая адаптация возникла единожды и больше никогда ни у кого не проявлялась, и вдруг что-то подобное находится в ископаемом состоянии, то, пользуясь бритвой Оккама, то есть выбирая самый простой путь, самое простое вот здесь объяснение будет, что они родственники. Ну, вот, а когда они вписываются все в единый красивый рядочек встроенный, то вообще красота.
2: А вот еще один вопрос. Вот вы сказали, что пакицет, он уходил в воду. Вот знаете, это очень сложно представить. Да, да, спасибо, поправляйте. Да, хорошо. Лис, он уходил в воду. Очень сложно представить, что значит уходил. Вот это палеонтологам известно. То есть я понимаю, что это не длиной в неделю его был заход, а многие века, наверное. Но тем не менее, он что, сначала попробовал, потом как-то дальше прошел. Ну вот мне вот любопытно, я не знаю, алгоритм, что ли, растянутый в столетия. Или, кстати, насколько он был растянут, вот этот процесс?
3: Ну, в целом процесс от пакицета до уже более-менее нормального кита занял где-то 15 миллионов лет, навскидку.
2: То есть... Господи, помилуй. И вот хорошо, все-таки вот этот заход в воду, ну, никак я не могу ухватить рациональную мысль. Он стал на протяжении, допустим, нескольких веков сначала понимать, что там больше еды, да, и стал засовывать туда нос. Вот это любопытно. Это нам понятно или просто общо? Ну, вода ему показалась привлекательнее, и он туда как-то переехал.
3: Смотрите, так сказать, мы сейчас действуем в рамках синтетической теории эволюции в основном, но если вот ей верить, то получается, что алгоритм примерно должен быть такой. То есть животное, оно... соответственно, кушает все, что попадет, встретит. Ну, допустим, оно хищное, оно ловит, там, не знаю, рыбу, оно ловит мясо на берегу и так далее. Но оказывается, что из года в год все меньше и меньше становится на суше животных, все больше и больше конкурентов, а вот рыбы полным-полно. И вдруг вот среди там, многочисленных потомков из поколения в поколение выбивается одна группа, у которой, например, там очень хорошо развиты перепонки на лапах, ну, грубо говоря, вместо плавников. И вот они гораздо лучше ловят рыбу, и в итоге они гораздо лучше выживают и оставляют кучу детенышей потомков. А те, кто все так же ходили и на суше ловили, и в воде, они, соответственно, уже чувствуют себя гораздо хуже, гораздо менее успешно охотятся, и они, в конце концов, вымирают, вытесненные своими же родственниками, но вот чуть-чуть более прогрессивными.
2: Итак, у нас в эфире палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов. А вы не отключайтесь, друзья.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
4: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
1: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Бочинина. А в виртуальной студии отвечает на мои вопросы. А речь сегодня про дельфинов и про китов. Выпускник кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ. Научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. И, я бы сказала, великолепный популяризатор науки. Я вот вчера по совету Ярослава Александровича посмотрела, что он для детей делает. Это достойно аплодисментов. Так что смотрите геоклуб в интернете. Так вот, Ярослав Попов у нас в эфире, а то я никак не дойду до официального представления. Вот какой вопрос. Мы знаем, что дельфины очень умные, что у них есть свой язык, у них бешеная скорость. Но об этом я еще спрошу, есть вопрос. А вот можно ли говорить, что конкретно им досталось от предков? Но они, наверное, не были столь умны, сколь умны сейчас дельфины и киты.
3: Ну, безусловно, они не были так умны, и интеллект этот у них появился уже, будучи в воде. Больше того, уже где-то примерно 35 миллионов лет назад жили на Земле существа, которые назывались архицеты, древние киты. И они, в принципе, по большинству признаков вполне себе были похожи на обычных современных уже зубатых китов. Но при этом у них не было эхолокации. Это было, как говорится, одно из существеннейших отличий. И второе, у них был очень маленький мозг относительно. То есть, когда они уходили с суши, они были, ну, прямо скажем, не самыми сообразительными ребятами. Вот. Звезд с неба не хватали. И потом, когда они жили в воде, долгое время они оставались тоже не самыми сообразительными. Буквально вот за последние десяток миллионов лет мозг вырос просто вот в десятки раз, наверное.
2: Зачем? Почему вдруг? Ну, почему у людей не вырос в десятки? Я согласна, но
3: да
2: у
3: ладно, грубо говоря, Ну, в десятке, может, я погорячился, но в разы точно. И у людей тоже в разы. Так был уже мозг где-то 400 грамм еще у наших предков, которые жили где-то 5 миллионов лет назад. А теперь, прошу прощения,
2: кило 400, насколько. Да, полтора. А у дельфина кило 700, насколько я... Да. Ну вот хорошо. Ладно, людей людям непонятно хоть как-то. А все-таки почему у дельфина он вырос? Ну, обоснуйте. Ну, рыбой он и так ловил. Что ему нужно было, вернее, чего ему не хватало, что у него мозг начал расти? Каких навыков?
3: Ну, тут есть несколько вариантов. Всегда можно попытаться привязать все это к климату, можно пытаться привязаться к окружающей фауне, а можно попытаться найти какие-то внутренние причины. Ну и, может быть, здесь, как обычно, истина где-то посередине, и все каким-то образом повлияло. Если взять климат, то, в принципе, у нас за последние несколько миллионов лет очень сильно произошли изменения климата, особенно за последние 2,5 миллиона лет. Как известно, у нас сейчас чередуются то ледниковые периоды, то межледниковье, и, конечно же, вот такие постоянные перепады климата заставляют животных как-то адаптироваться и выживать в суровых условиях и постоянно изменяться. А те, кто не меняются, те погибают. И очень-очень сильно и здорово поменялись океанические течения где-то около 5 миллионов лет назад, что привело к вымиранию многих крупных животных, в том числе знаменитой гигантской акулы мегалодона. Поэтому, возможно, что все это в комплексе оказало тоже сильный, серьезный эффект. Потом, в принципе, если мы будем смотреть на эволюцию, то мы заметим, что на протяжении там, десятков и сотен миллионов лет в целом коэффициент сознательности у разных организмов подрастал, и появлялись все более и более умные живые существа. И если учесть, что как бы дельфины, они живут не в вакууме, ну и не только дельфины, как бы дельфины, киты, все китообразные, да, вот, им приходится как-то взаимодействовать с другими группами организмов, в том числе, там, не знаю, с акулами, рыбами, осьминогами, еще бог знает с кем, еще в том числе с морскими млекопитающими, которые тоже не самые глупые, прямо скажем, вот, и, соответственно, надо как-то выживать в постепенно умнеющем мире, может быть, для этого стоит стать еще умнее. Но, как мне кажется, все-таки самая главная причина – это социальная. Собственно, примерно такая же, как и у человека. То есть, возможно, что когда как раз китообразные стали социальными животными, им вот пришлось резко наращивать интеллект, потому что общение, взаимодействие в группе, координация движений требует очень хорошо развитого интеллекта.
2: А киты, они тоже социальные животные? Я что-то не помню их стадо. Я помню, что плывет один кит, ну, как да на картинках у Захадера. Так, ну, вы не удивляйтесь, на то я с вами общаюсь, чтобы вы меня поправляли, обучали. Все-таки они стадные, да, животные?
3: Китообразные, конечно, это большая группа и довольно разнообразная, но вот боюсь ошибиться, но на мой взгляд, все-таки большинство китообразных именно стайные, наверное, так лучше сказать, не стадные, стайные.
2: А дружат дельфины и киты, кстати? Вот они дружны?
3: Ну, смотрите, разные были случаи взаимодействия между китами и дельфинами. Ну, начнем с того, что некоторые крупные зубатые киты, вот, правда, их дельфинами обычно не называют, это, например, касатки те же, да, они являются китами-убийцами, и, собственно говоря, убийцами синих и прочих усатых китов. А если они киты-убийцы, то понятное дело, что взаимодействие между усатыми китами и зубатыми будет не самым дружным. А с другой стороны, иногда каким-то образом, причем иногда довольно случайно, различные группы китообразных могут кооперироваться с какой-то целью. Вот. Такое тоже известно. Известна, кстати, даже кооперация касаток с человеком, с китобоями. Вот это тоже было очень любопытно, причем они как-то друг друга поняли, и в итоге касатки загоняли китов на китобоев, а китобои потом оставляли касаткам вкусный китовий язык, и все были довольны. И такое бывало. А потом было несколько случаев зарегистрировано, когда одни дельфины принимали другого, или одни киты какие-то принимали кита другого вида, ну вот, и воспитывали его как своего, вот, какого-то отбившегося от стаи или же какого-то больного, и в итоге он там воспринимал себя, вот, собственно говоря, уже типичным представителем стаи. По-моему, значит, был дельфин, Афалина, что ли, которая прибилась к касаткам, и в итоге касатки приняли, ну вот, и в конце концов этот дельфин перенял все навыки кашалотам. Вот. И в конце концов дельфин перенял все навыки кашалотов и стал чувствовать себя вполне себе кашалотом, стал даже участвовать в брачных играх и приставать к самкам в кашалотов. Вот, хотя это было довольно забавно, учитывая, что он был в десятки раз меньше.
2: Ну, то есть вот это межвидовое скрещивание невозможно было, да, в силу
3: скрещивания, да,
2: размеров. Да. А чем еще вот есть такая расхожая фраза, что дельфины ни на кого не похожие существа. Вот их самая главная особенность и непохожесть, в чем она заключается?
3: Ну, сложно сказать, какая, опять же, самая главная. Ну, как я уже сказал, у дельфинов очень много уникальных особенностей, в том числе мозг, который мы сегодня уже многократно обсуждали и упоминали, в том числе вот способность к эхолокации, это тоже такая исключительная достаточно вещь. Вот вы упомянули про их невероятную скорость, так что чего-то выделить одно довольно сложно.
2: Хорошо, тогда про эхолокацию можно немножко поподробнее? Потому что, ну, мы понимаем, что он улавливает что-то на расстоянии чего-то. Вот в чем тут особенность? Вы про акул мне тоже говорили, что они тоже эхолокацией обладают.
3: Не-не-не-не, акулы эхолокацией не обладают. Акулы воспринимают колебания, которые создают окружающие предметы. У них есть особый рецептор, ну, собственно говоря, вроде боковая линия обычной рыб. Вот, и они могут это все воспринимать. А дельфины сами создают волну звуковую, они ее посылают, эта волна отражается от объектов и возвращается и воспринимается дельфинами. То есть они работают как сонары, они сами же как бы просвечивают все пространство вокруг них. В этом есть существенная разница, потому что одно дело, когда просто чувствуешь, что кто-то около тебя шевелится, а другое дело, когда тебе можно завязать глаза, и ты там с завязанными глазами спокойно пройдешь от одной комнаты в другую и найдешь чего-нибудь еще внутри закрытой коробки.
2: Ну, то есть они понимают, что их волна, которую они создали, ощупывают на каком-то расстоянии, живой это или неживой предмет, правильно?
3: Ну, живой или неживой они проверить таким образом не могут, но они просто, грубо говоря, видят предметы на расстоянии, причем видят их в объеме, понимают, что это такое. Проводились эксперименты, например, показывались там дельфину объекты разной формы, там круг, квадрат и так далее, и научили дельфинов реагировать на тот или иной предмет особым образом, чтобы, соответственно, экспериментатор понимал, что дельфин знает, что это вот там какой-нибудь шар или это какой-нибудь там большой куб. Вот. А после чего положили все это в стеклянный короб, ну вот, и как бы через стекло дельфин прекрасно увидел, что вот это там шар, это куб, и, соответственно, тоже зрение ему вполне помогло, и он справился с этой задачей. После чего положили в закрытый куб, задвинутый такой матерчатой шторкой, через которую дельфины ничего видеть не могли, но эхолокация как раз проходила. И дельфины и тут спокойно ответили, что вот тут вот шар, а тут вот куб. То есть они именно буквально видят предметы на расстоянии в объеме благодаря эхолокации. Так они могут в абсолютно мутной воде, например, видеть каких-нибудь рыб, они могут видеть какие-то препятствия и на них наткнуться. И, в общем-то, это им очень здорово помогает.
2: Особенно где им это речным, вредит... наверное, да? Речным, когда там вообще
3: мутно. Да,
2: особенно я
3: что им вредит, конечно же, в океанариумах, потому что, собственно говоря, там со всех сторон отражающие поверхности, если они будут пытаться использовать эхолокацию, они вот могут буквально оглохнуть. И говорят, что во многом, собственно говоря, вот проблема дельфинов с их там подавленным состоянием и прочим связана не с тем, что им там места не хватает для движения, а вот с тем, что вот у них вот со всех сторон такие гладкие поверхности.
2: Которые... Ну, пользуясь случаем, я вообще выступила бы за то, чтобы закрыть все эти места развлечений, которые продолжают издеваться над животными. Спасибо вам большое. Палеонтолог, выпускник кафедры палеонтологии биологического факультета МГУ, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея, популяризатор науки, автор множества лекций и курсов для детей Ярослав Попов. Спасибо вам большое.
3: Спасибо вам, до свидания.
5: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Что вы представляете, когда слышите о золотом сечении? Возможно, эту иллюстрацию. Она заполонила глобальную сеть, ее накладывает на разные фотографии и шедевры живописи. А между тем, золотого сечения на ней нет. Язык не поворачивается сказать, что число пи – это окружность, и равно оно 3. Но такие же забавные факты всюду можно видеть о золотой пропорции. Давайте же разберемся, что к чему. Говорят, что золотое сечение часто встречается в природе, используется в живописи, кино, архитектуре. Так ли это? А соотношение длины и ширины банковских карточек тоже соответствует божественной пропорции? А как насчет применения золотой константы в фотографии? Может ли число фи помочь построить композицию? Вопросов еще много, но давайте постепенно перейдем к ответам. Сегодня многие из вас впервые увидят настоящую золотую спираль, и я объясню, как она строится. До этого предлагаю небольшую игру. Выберите прямоугольник, который вам нравится больше всего. Запомнили его? Теперь еще 4 фигуры. Выберите самую красивую среди них. В конце видео покажу результаты такого же опроса, и вы сможете сравнить свой выбор с предпочтениями других. Что значит золотая пропорция? Представьте себе отрезок. Пусть его длина равна 1, за общность не переживайте. И вот мы хотим его разрезать, но не пополам, а на 2 неравные части. Причем весь единичный отрезок должен относиться к большей из частей, так же как большая к меньшей. Как же это сделать? Какое деление отрезка смотрелось бы гармонично, не обладая при этом привычной симметрией? Давайте обозначим длину большего отрезка за x, тогда у меньшего останется 1 минус x. И теперь чуть-чуть терпения, в ход идет математика. Целый отрезок относится к большей части, так же, как большая относится к меньшей. Получаем квадратное уравнение. По известной формуле находим 2 корня. Только отрицательные нам ни к чему, длина отрезка положительна. Так что в числителе берем знак плюс. А теперь навострите уши. Х найден, но золотым сечением называется не он или какая-нибудь спираль, а отношение 2 длин, 2 чисел. Например, большей части к меньшей, что в нашем случае равно 1, деленной на х. Выполним деление явно. Смотрите, как красиво преобразовалась дробь. Понимаете, за счет чего? Домножение на сопряженное или вопросы в комментариях приветствуются. Сейчас же мы сделали самое трудное. Поняли, что золотое число или число фидия – это 1 плюс корень из 5 и все делить пополам. Получается, что вспомогательные линии на дисплее фотоаппарата? Нет, они не основаны на принципе золотого сечения. Важные объекты композиции рекомендуется размещать в отмеченных узлах. Часто этот метод упрощают до правила третей, но более точно длина отрезков относится как числа Фибоначчи. Вспомните эту последовательность, начинающуюся с 2. Каждое число, начиная с 3, равно сумме 2 предыдущих. Почему же такие разные объекты перемешиваются у неискушенных людей? 1 к 1 или 2 к 1 – это, конечно, не золотое сечение. Да и 3 к 2 или 5 к 3 тоже. Но правда в том, что при стремлении n к бесконечности выписанное отношение стремится к золотому сечению. Это известная связь последовательности Фибоначчи и божественной пропорции. Но все-таки на малых оборотах не стоит смешивать эти понятия. Прежде чем мы разберемся, почему на самой известной иллюстрации нет золотого сечения, напомню, что все анимации к этому видео сделаны с помощью Python. Но этот язык активно используется и для других целей. Серверная часть сайтов, бэкэнд мобильных приложений и так далее. Его простой синтаксис позволит быстро окунуться в новую сферу всем, кто хочет работать головой. А с полноценным освоением новой профессии вам поможет онлайн-школа Hexlet. Здесь весь обучающий контент создан практикующими IT-специалистами, а выпускники Hexlet уже 10 лет трудоустраиваются в топовые IT-компании. Вас ждет современная программа, и уникальная платформа, где с первых же уроков вы познакомитесь с терминалом Linux и запустите свой первый код на исполнение. В удобное вам время разберетесь не только с теорией, но и решите более 300 упражнений, выполните проект от работодателей и поучаствуйте в open-source проектах, чтобы научиться работать с чужим кодом. А по итогу у вас будет несколько проектов в портфолио на GitHub. Вы разберетесь с сетевыми запросами, углубитесь в архитектуру приложений и их проектирование. Большое значение имеет практический результат, который ценен среди работодателей. Так что особое внимание уделяется веб-фреймворку Django, который позволяет быстро создавать безопасные и поддерживаемые сайты. На всем пути вам будут помогать наставники, практикующие разработчики. Они всегда ответят в чате и помогут довести проект до нужного качества. Hexlet заинтересован в трудоустройстве студентов. Вам помогут в оформлении резюме и портфолио, проведут тестовое собеседование с наставниками, а затем отправят в компании партнеры. А по итогу, если не трудоустроят, то вернут деньги. Отправляйте заявку и пройдите бесплатные материалы профессии с практикой в онлайн-редакторе кода. Ссылка в описании. Теперь же самое время разложить по полочкам популярную иллюстрацию спирали. Берем квадрат первого числа Фибоначчи, то есть единичный квадрат. Далее, например, справа строим второй квадрат последовательности Фибоначчи. Двойка — это сумма двух предыдущих единиц, так что сверху отлично вписывается новый квадрат. Тройка — это сумма двойки единицы. 2 плюс 3 равно 5, 3 плюс 5 равно 8 и так далее. Теперь в каждом квадрате строится четверть окружности, и все соединяется в одну гладкую кривую. Называется она, понятное дело, не золотым сечением или золотым числом. Это, внимание, спираль Фибоначчи. Этакое первое приближение интересующей нас спирали. Любопытный момент. Прямоугольник, две соседние стороны которого относятся как число фи, называется золотым. И если от него отсечь квадрат, то останется вновь золотой прямоугольник. Решите квадратное уравнение и убедитесь, что выписанные равенства верны. За счет такого свойства можно получить более точную аппроксимацию золотой спирали. Мы сразу начинаем с золотого прямоугольника, а далее строим квадраты известным образом. На финальной стадии, как и раньше, вписываем дуги окружностей. Это построение иногда приписывают дюрам.

0: до начала отсчета.
1: В смысле лекарств. Апельсиновый сок существенно увеличивает биодоступность фумарата железа и, как следствие, заметно улучшает его противоанемическую активность. А гранатовый сок, например, ослабляет окислительный стресс и воспаление, который вызывается внутривенным введением препаратов железа. Кофе многократно увеличивает способность всех НПВС и парацетамола проникать через гематоэнцефалический барьер. Ускоряется действие, удлиняется эффект и уменьшается количество побочных действий. Кстати, мы до сих пор не знаем, как именно это происходит. Но бывают и неблагоприятные сочетания. Зеленый чай и железо несовместимы. Поскольку в зеленом чае содержится большое количество танинов, то они захватывают ионы железа внутрь, и если вы, например, препараты железа запиваете зеленым чаем, это вы все равно, что их не принимали. Так, яблочный сок значительно снижает биодоступность алискирена, фексофенадина и атенолола. А уже упоминавшийся в позитивном ключе апельсиновый сок точно так же негативно сказывается на фторхинолонах, целепрололе, отнелукасте, алендронате и клофазимине. Плюс он усиливает всасывание алюминия при применении алюминий-содержащих антоцидов. Соком помела лучше не запивать репатентеры и циклоспорин, а виноградным соком циклоспорин и фенацетин. В любом случае несочетаемость препаратов в обязательном порядке указывается в инструкции по медицинскому применению препарата. И хотелось бы надеяться, что перед тем, как выкинуть ее в мусорное ведро, вы ее все-таки прочитали. Отдельный вопрос всегда вызывает алкоголь. Дело в том, что да, в большинстве случаев критически важных эффектов наблюдаться не будет. Да, конечно, есть исключения. Например, некоторые препараты умеют блокировать второй фермент в цепочке переработки этанола. Первый фермент, алкоголь дегидрогеназа, перерабатывает этанол в уксусный альдегид, а следующее, ацетальдегид дегидрогеназа, перерабатывает уксусный альдегид в уксусную кислоту. И вот здесь могут работать, например, гризиофульвин, метронидазол, ну и специально предназначенные для так называемой химической защиты, это дисульфирам и цианамид. Человек, который на фоне приема перечисленных препаратов выпивает практически любое количество алкоголя, будет получать мощнейшее похмелье, причем сразу. И оно будет длительным, с более тяжелой симптоматикой, иногда может даже потребоваться госпитализация. Кроме того, несовместим алкоголь с сахароснижающими препаратами, поскольку он сам по себе провоцирует гипогликемию. Соответственно, на фоне инсулина или на фоне сахароснижающих препаратов при сахарном диабете второго типа возможно вплоть до гипогликемической комы. Кроме того, конечно же, алкоголь не сочетается с седативными препаратами, со снотворными препаратами и с другими психоактивными веществами. А вот если мы говорим про распространенную, ну не то что байку, ну да, распространенное поверье про то, что алкоголь не сочетаем с антибиотиками. Ну, как я сказал, да, в некоторых случаях, если мы очень сильно расширим это понятие и туда внесем противогрибковые препараты и противопротозоидные препараты, то да, наверное, так сказать можно. Но в абсолютно подавляющем большинстве случаев алкоголь с антибиотиками никак не взаимодействует. Кстати, это касается и оральных контрацептивов в том числе. Так что Новый год на сухую придется встречать небольшому количеству людей, которые принимают, опять же, не очень большой перечень препаратов. Что важно, еще раз повторюсь, в обязательном порядке прочитайте инструкцию по медицинскому применению и посмотрите, не указано ли там негативные взаимодействия с алкоголем. Если указано, даже бокал шампанского может испортить вам Новый год. Наверное, лучше этого не делать. Ну и завершая сегодняшний выпуск, хотелось бы поздравить всех с Новым годом и пожелать, чтобы в 2024 у вас было здоровье. На самом деле это, скорее всего, самое главное, потому что если нет здоровья, то остальное либо нецелесообразно,

либо не радует. И да, действительно, хотелось бы верить, что в том числе и наши выпуски помогают вам правильно разобраться в некоторых важных нюансах, относящихся как к профилактике, так и к лечению некоторых заболеваний. Всего хорошего, будьте здоровы!

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Мир прекрасен и непостижим, но странные люди, именующие себя учеными, делают вид, что приблизились к истине. Чему же верить? Этим чудакам или собственным глазам? Раунд 3. За гранью понимания.
1: Нас часто обвиняли в том, что у нас выступают историки, которые ничего они не понимают в строительстве храмов. А сейчас на сцене появится уже второй раз докладчик, который отлично разбирается в строительстве.
0: Максим Атаянц, российский архитектор и художник, преподаватель истории архитектуры и архитектурного проектирования, заслуженный архитектор Российской Федерации, специалист по античной архитектуре.
1: Максим, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Я ходил тут на фильм «Союз спасения», да. И там, значит, показали, что восстание декабристов происходит на фоне строящегося Исаакиевского собора. Это корректно?
2: Смотря с какой стороны. С
1: точки исторической.
2: С точки зрения художественной правды, людям, которые знали, что собор тогда строился, конечно, было комфортно видеть там силуэт знакомый. Но на самом деле строительная площадка уже была. Были от прошлого собора еще остающиеся два пилона громадных, но ни стены, ни первые гранитные колонны еще не начали строить. Это было чуть попозже. То есть здесь историческое несколько в угоду художественному было чуть-чуть искажено.
1: Ну, как обычно.
2: Ну, это все-таки не фильм «Гладиатор», поэтому тут они как несравненно корректнее обошлись. Исаакиевский собор, конечно, не мог не привлекать внимание разного рода людей, склонных к мифотворчеству, потому что он очень необычный, он очень крупный, у него огромные мраморные колонны, что же я оговариваюсь второй раз уже, гранитные, потом меня подловят на этом. Вот. И на самом деле интереснее всего то, что строительство Исаакиевского собора удивительно тем, что это бизнес-процесс и процесс строительства, который, наверное, лучше всего вообще в российской истории задокументирован. Там практически каждый шаг за все 30 с лишним лет, которые строительство шло, все довольно точно известно. Ну, на эту тему вот организаторы меня ознакомили с такими наиболее устойчивыми из появившихся мифов за последние годы. И я постараюсь не то чтобы специально их опровергать, да, я не очень уверен, что в зале есть люди, которые эти мифы разделяют, но в конце концов, почему бы и нет, и рассматривая это, я понял, что за каждым из таких мифов какое-то рациональное зерно есть, и вот я постараюсь об этом немножко сказать. Ну, начнем с того, что действительно есть удивительное сходство между античными формами и формами, в которых Исаакиевский собор сделан. Я специально нашел самые-самые такие точные аналогии и об этом расскажу. Потому что вот та капитель, которая в такой патинированной бронзе, это капитель портика Исаакиевского собора. А рядом, где на таком же гранитном монолитном стволе мраморная капитель, это капитель Римского пантеона. Они действительно очень похожи, и я позже скажу о том, что Монферран абсолютно намеренно пантеон цитировал. Более того, вот на следующем кадре видите здесь в одном и том же масштабе фотографии одного из четырех портиков Исаакиевского собора и портик пантеона в Риме. Видите, насколько они похожи? То есть количество колонн, пропорции, и там Коринфский ордер. Там и там даже угол уклона фронтона и все подобные детали, и размещение надписи – все очень близко одно к другому. И то, что и там монолитные колонны из гранита, хотя и разного цвета, разной породы камня – это тоже очень важный фактор. Но если, как только мы от деталей, таких как колонны, капители или портики, переходим к целому, мы видим, насколько не похожи друг на друга эти два сооружения. Видите, портики-то оба мы видим, но здесь, видите, Пантеон совершенно другой по своей структуре, и, следовательно, генезис формы Исаакиевского собора нужно искать чуть-чуть в другом месте. Тут мы переходим ко второму мифу о том, что есть некая какая-то загадочность в том, что появилось много одинаковых форм, приводят собор Святого Павла в Лондоне или Капитолий в Соединенных Штатах. Да? Но вот на самом деле здесь генезис этой формы, он очень ясный. В XVI веке, когда был в место, обветшавшей позднеантичной, раннехристианской базилики, был построен собор Святого Петра в Риме, огромный и потребовавший концентрации всех ресурсов католического мира для своего строительства, то, конечно, он и послужил вот такой вот моделью для, в основном для других конфессий, не католических или отделившихся от католичества, которые в некоем соревновании с собором Святого Петра ставили свои главные храмы. И тут не зря, кроме собора Святого Петра, который мы видим на экране, вот он, да, вот здесь, в этой части, это так называемый Темпьетто Браманте, это очень небольшая постройка, но очень важная для формообразования, потому что это тоже XVI век, и здесь мы видим вот такую купольную форму, окруженную колоннадой. Здесь мы видим как раз три примера. Капитолий я исключил, я оставил именно только храмы христианские. Да, смотрите, что здесь. Здесь в центре самый ранний из трех – это собор Святого Павла в Лондоне, как главный храм англиканской церкви, построенный в XVII веке ученым и математиком Кристофером Реном. С левой стороны от него так называемый Пантеон в Париже и, собственно, Исаакиевский собор. Мы видим, до какой степени они близки друг к другу и сознательно одну и ту же форму эксплуатируют. Видите, купольную форму с цилиндрическим барабаном, окруженную колоннадой и с фонариком наверху. Вот очень важно и интересно также сравнить масштаб этих сооружений, потому что собор Святого Петра громаден и грандиозен, и все три собора Святого Павла, Пантеон французский и Исаакиевский собор, они существенно меньше. Вот здесь они в общем масштабе, мы это видим, но они образуют группу очень близких по размеру между собой сооружений, и видна их композиционная близость тоже. То есть это один и тот же тип, сейчас я эту мысль закончу, что, взяв главный католический храм собора Святого Петра за образец, представители или других конфессий, в случае англиканского главного храма в Лондоне, или главного российского православного храма, как мыслился Исаакиевский собор, когда его начали при Александре I в последний его вариант делать, да, то с этим и связано их типологическое такое единство. Ну вот, здесь мы видим из экспозиции, собственно, в самом Исаакиевском соборе находящейся, историю тех церквей, которые были на этом месте. Потому что здесь мы переходим к некоему еще одному мифу, о том, что Исаакиевский собор на самом деле был построен то ли атлантами, то ли инопланетянами. Там, так сказать, версии разветвляются, но, безусловно, или в античности был построен, но точно, что до Петра I. Здесь надо сказать, что и иконографические материалы, и археологические, и разного рода, и архивные, он не позволяет, конечно, так, если уж совсем в теорию заговора не впадать, свидетельств к этому нет, потому что на этом месте первый маленький храмик, который вот тут в краю кадра, да, он был, по сути, переделан просто из хозяйственного амбара еще в Петровское время. Потом появилась чуть-чуть более пристойная церковь с колокольней уже архитектором Моторнови спроектированная, и дальше в Елизаветинское время архитектор Ринальди начал строить уже в барочном таком стиле довольно выдающийся крупный храм, который, к сожалению, был заброшен, и при Павле I вот так вот, как сейчас бы сказали, такое есть неприятное слово, бюджетно закончен, с вот такой вот маленьким куполочком, и именно это строение породило эпиграмму на царствование Павла насчет низ мраморный, а верх кирпичный, да, за что, в общем, люди на каторгу ездили. Да, и вот дальше уже тот Исаакиевский собор, который мы видим сейчас и который привычен. Вот еще, смотрите, это хороший гравированный план Петербурга 1753 года, на котором как раз мы видим, собственно, тот собор, который еще до Ринальди, да, это второй собор из тех, которые были на предыдущей фотографии. Видите, единственное, что план этот югом вверх сделан, поэтому немножко непривычно выглядит, но вот сейчас я все-таки опять воспользуюсь указкой. Видите, вот Петропавловская крепость, вот стрелка Васильевского острова, вот это Адмиралтейство, это то, где будущий Зимний дворец появится, Растрелевский, его еще нет, вот река Мойка, и вот здесь мы видим наплавной мост деревянный, который шел на Васильевский остров с Адмиралтейской стороны, и видите, близко очень к берегу стоит собор, вот он, вот здесь более крупно фрагмент этого плана. Вот видите, вот написано «Собор Исаакия Далмацкого». Вот так он тогда выглядел. И к этому же гравированному плану были изданы 12 замечательных панорамных гравюр художника и гравера Махаева. Вот на одной из панорам, как раз в сторону Финского залива, которая сделана, видите, вот тут виднеется и мост, и вот это вот шпиль Адмиралтейства, только не тот, который сейчас, а предыдущий архитектора Коробова, деревянный. А вот это вот, собственно, тот позапрошлый Исаакиевский собор. И вот здесь, видите, крупно фрагмент этой же гравюры. Вот перед нами замечательная модель, деревянная модель Ринальдиевского проекта собора, который начал строиться, и его нижняя часть, как раз та, которая в эпиграмме названа мраморной, она как раз и вот в соответствии с этим проектом была сделана. Дело в том, что такого рода проекты такой важности, они утверждались непосредственно императором или императрицей, поэтому вот в Академии художеств в Петербурге сохранились в музее такие вот парадные деревянные модели, которые для представления императору делались. И рядом мы видим литографию времени строительства Исаакиевского собора из замечательных альбомов, которые по рисункам Монферрана издавались. И здесь мы видим два подкупольных пилона от этого Ринальдиевского собора, которые были оставлены. Вот я думаю, что в известной степени миф о том, что Исаакиевский собор был построен гораздо раньше, может быть основан на вот такой вот крупице информации, потому что действительно, даже вопреки строительной и архитектурной логике, по настоянию Александра I, архитектор обязан был оставить вот эти вот два подкупольных пилона Ринальдиевского храма и алтарь. Логика здесь очень ясная. Дело в том, что собор Исаакия Далмацкого был действующей церковью, и если бы алтарь демонтировали, следовательно, не было бы уже преемственности не самого здания, а именно институции, то есть этого храма. Да? Поэтому здесь пошли на такие издержки для того, чтобы преемственность вот эту богослужебную сохранить. Вот. И это, конечно, породило определенные трудности. Вот. Но теперь мы от этой истории чуть-чуть уйдем в сторону и поговорим немножко про гранитные колонны Исаакиевского собора. Тут прежде всего нужно сказать, что ни в соборе Святого Петра, ни в Парижском пантеоне, ни в соборе Святого Павла монолитных гранитных колонн нет. Откуда же они взялись? Почему Монферран принял такое решение и почему император согласился на такие тяжелые затратные ходы архитектурные? Тут мы этого не поймем без обращения к античности. Вообще программное следование античным образцам характерно для всей европейской культуры, начиная с конца XV века и по первую половину XIX, как минимум. И, в принципе, вся образованная публика, на которую эти сигналы и послания были рассчитаны, считывала это очень четко. Дело в том, что в Римской империи архитектура и градостроительство были одним из фундаментальных и самых важных средств имперской пропаганды и объединения разнородного населения громадной территории в единое целое. И в Риме была выработана такая техника, когда в самых важных общественных сооружениях использовали мраморы и граниты, привезенные из самых разных концов Римской империи. Ну вот, например, в Риме довольно много зданий, где используются граниты египетского происхождения из асуанских и клавдианских месторождений, соответственно, серый и розовый. Вот в портике Пантеона в Риме, например, там эти 16 колонн, из которых он состоит, они как раз монолитные, гранитные и привезены из Египта. И тем самым Монферран цитировал портик и цитировал общий вот этот подход. И понятно, что тем самым, показывая, что впервые после античной практики, а действительно это получается, что это удивительный прецедент, потому что со времен Римской империи больше никто монолитных стволов такого размера не изготавливал, потому что в Италии, просто в Риме их просто валялось целых достаточно большое количество, их использовали ну, чуть меньшего размера просто заново, а в других местах этого и не было, поэтому вот такое серьезное предприятие, оно было для того, чтобы продемонстрировать мощь Российской империи через архитектуру ее главного храма. Ну, вот теперь немножко давайте про технологии этого дела посмотрим. Вот это, собственно, как раз и есть тот карьер в Петерлаксе, прямо в 100 метрах от берега, примерно совсем недалеко от нынешней российско-финляндской границы на финской стороне. Вот он был немножко заброшен, потому что истощился, да, там гранит на этот слой кончился. Но рядом там гранит и сейчас добывают. Вот так он выглядит. И собственно, сама технология работы с камнем, она в данном случае с античного времени изменилась, но не то чтобы совсем радикально. Существенно лучше стал инструмент. Понятно, что сплавы железа были более крепкие, так сказать, там и так далее. Да? Но в целом технология была подобная. То есть бурами набивали вот такие вот отверстия, потом туда клинья вставляли, откалывали большие вот эти блоки, и дальше их с очень большим трудом, конечно же, перемещали. То есть все понимали, что это из ряда вон выходящее было по сложности и затратам предприятия. Да? То есть вот таким образом сейчас заготовку для одной колонны отделяют от пласта, то, что видно на рисунки. Но, естественно, поскольку огромное значение во всем этом и цену имеет транспортировка, поэтому как можно большую часть обработки в карьере делали, то есть цилиндрическую форму придавали заготовки уже там в карьере, и потом уже их везли. Вот здесь, видите, я показываю из довольно стандартного пособия по обработке камня где-то, наверное, это 1880-х годов книжка. Видите, здесь тот набор инструментов, которые для твердого камня, такого как граниты и базальты, использовался. Да? И рядом фотография современного инструмента, у которого рабочие части совершенно точно такие же. У них хвостовая часть другая, потому что сейчас их в пневмомолотки вставляют. Да, а так, по сути дела, видите, способ обработки и характер поверхности этих инструментов совершенно, он, в общем, не изменился, он достаточно рациональный. Вот, здесь мы видим как раз уже, видите, грубо обработанную, ну, не совсем даже грубо, а так, чтобы лишний вес весь стесать еще на карьере, вот этот вот цилиндрический ствол, который на баржу перегружают для того, чтобы транспортировать его в Петербург. Вот. И это уже вполне узнаваемая панорама Невы с растральными колоннами, с зданием Кунсткамеры и Академии наук. И вот эта вот приемная площадка на набережной, откуда уже дальше доставляли эти стволы ближе к, собственно, самой строительной площадке. Вот. И здесь, видите, это все, к нашему счастью, Монферран детально зарисовывал все эти процедуры. И мы видим здесь довольно много интересных подробностей. Во-первых, мы видим ствол колонны, детальная обработка которого происходит путем накладывания шаблонов. Да, и по этому шаблону постоянное стесывание происходило, пока он не приобретал нужную форму. На самом деле форма там, с одной стороны, должна была быть достаточно точной, причем не цилиндрической, и даже не форма усеченного конуса, а с так называемым энтазисом, то есть постепенное дугообразное вот такое вот уменьшение диаметра кверху. Но в то же время допуски там были довольно приличные. То есть диаметр колонн может сантиметров на 5-6 одной от другой отличаться, и сохранилась история серьезнейшего конфликта между Монферраном и его помощником, когда помощник говорил, что он не даст вот эти два ствола в работу пускать, потому что допуски слишком большие, а Монферран настаивал, что это можно. Вот. Самая, на самом деле, ответственная часть – это были нижняя и верхняя плоскости, на которые, собственно, камень должен был ставиться, они должны были быть обработаны идеально. На переднем плане мы с вами видим, вот сейчас я покажу, вот эти вот, видите, два куска. Это гранитные основания, на которые колонны ставились, а вот это вот бронзовая база накладная, которая закрывала эти камни. Вот, собственно, это процесс транспортировки первой колонны для установки. Поскольку колонны монолитные, то технология была такая же, как в античном Риме, когда сначала ставили колонны, для чего нужны вот такие вот с большим ходом в одну и в другую сторону сооружения. Только когда колонны стояли, уже начинали ставить стены. Вот здесь это видно, и мы видим, собственно, теперь уже несколько колонн, несколько стволов, которые внутри этой конструкции поставлены, а рядом фотография модели этих лесов, разработанная одним из крупнейших европейских инженеров того времени, Бетанкуром, испанцем на русской службе, который как раз эту модель и изготовил для пояснения, так сказать, своей предполагаемой технологии постановки этих колонн вертикальной. То есть модель была сделана раньше, чем то, что на рисунке изображено. И обратите внимание, пожалуйста, сейчас на верхнюю часть стволов. Видите, это уже малые колонны четырех малых куполов. И здесь как раз очень хорошо видно, что их ставили до того, как начали ставить стены самих вот этих куполов. А в верхней части мы видим, что шейка капителия, вот она из гранита сделана, а выше этот стержень продолжается, потому что бронзовая капитель, которую я показывал на одном из первых слайдов, она чисто декоративная. Она накладывалась потом сверху. Вот, еще раз, чтобы мы на нее посмотрели. И здесь тоже есть очень интересные античные прототипы, потому что вот перед нами сейчас фотография храма Белла в Пальмире, того самого, который 4 года назад взорвали Вот эту фотографию я сделал до того, видите, и там тоже, вот видите, грубо вот так вот оставлены капители, потому что там тоже были накладные бронзовые капители позолоченные, вот реконструкция рядом на экране. И это было уже в это время известно, и Монферран еще и это цитировал. Но здесь такого рода цитата, она отчасти имела вынужденный характер. Сейчас я вам покажу одну вещь, которую мало кто, в общем, знает, как это неудивительно. Вот это вот модульоны карниза, а основной массив наружной стены делался из русско-альпского мрамора, карьера от которого сейчас остались, там озеро очень красивое в Карелии. И вот это модульоны нормальные мраморные, но поскольку мрамор материал не такой твердый, и в таком климате с ним многие разные вещи могут происходить, да, то значительная часть их довольно быстро отвалилась. И поэтому вот на следующей картинке видно, не знаю, можно ли это будет разобрать, но вот те модульоны, которые упрощенной формы, в данном случае это просто жестяные пустотелые коробочки, раскрашенные под камень, которые заменили те, которые упали. Но самое интересное – это то, что мы видим с другой стороны экрана, потому что вот эти три модульона, видите, они сделаны с исключительно высокого качества резьбой по мрамору, и ниже вот этот вот профиль тоже он в виде иоников обработан, и это сделано в единственном месте, вот так вот три всего-навсего модульона обработаны, и все остальное было оставлено без такой резьбы. Как это ни странно, это прекрасное доказательство того, что даже у империи российской самодержавной в строительстве ее главного храма ресурсы могли кончаться. Здесь дело, причем, было даже не в денежных ресурсах, а в том, что просто физически в Петербурге, который в основном строился уже 100 лет к тому времени из кирпича и штукатурки, не было нужного количества высококлассных мастеров по резьбе, по камню. Поэтому здесь вот это было оставлено, и все капители тоже было принято решение весь декор делать из бронзы. Вот теперь неожиданно мы переходим к следующему моменту. Здесь перед нами интерьер терм Диоклетиана в Риме, в XVI веке превращенных Микеланджело в церковь Санта-Мария-дель-Анджели. И здесь мы видим колонны большие, тоже из монолитных гранитных стволов. И вот из них, некоторые из них настоящие, а некоторые поддельные. Потому что есть еще один миф, что, дескать, это никакой не гранит, потому что нельзя же из гранита такое сделать. Это на самом деле эпоксидная смола с чем-то смешанная, или штукатурка, или что-то еще. За этим тоже есть рациональное зерно, потому что такие примеры есть. Вот здесь одна из колонн настоящая, с монолитным римским гранитным стволом, а другая, которую Микеланджело просто нужно было приделать, она довольно тщательно оштукатурена и расписана под гранит, но это возможно только в интерьере. Потому что снаружи никакая расписанная штукатурка даже 30 лет не выдержит, и обнажится все ее качество. На самом деле, конечно же, здесь эти стволы действительно монолитные. Вот на одной из фотографий мы видим след от осколка при бомбардировке в Великую Отечественную войну, где видно, что это характерное поведение камня, он на всю глубину одинаков. А дальше мы видим совсем крупную фотографию части ствола. И обратите внимание на трещины, которые здесь мы видим. Да, на самом деле, вот здесь видно, до какой степени вот эти портики, видите, покривились от усадки собора. А вот здесь вот мы видим одинаковые, но я надеюсь, что это видно, одинаковые типа трещинные заплатки по наружной части по наружной стороне нижней части колонн. Вот здесь есть этому объяснение. Вот смотрите, здесь, конечно, в карикатурно усиленной форме, но показано, какая усадка у этого тяжелейшего сооружения произошла. Потому что как фундамент не делай, но когда болотистая почва, так или иначе, особенно середина, куда весь вес от купола приходится, видите, она села, и портики вот так вот покривились, отчего возникли чрезвычайно сильные напряжения в колоннах. Вот видите, здесь хорошо очень видно, как это происходит. И фотография конца XIX века, когда вот это вот бронзовое кольцо декоративное снимали, и было видно, как сильно растрескались эти части. Ну, вот еще одну вещь важную, которую я хочу сказать, заключается в том, что, видите, здесь проектная модель одного из первых вариантов Монферановского собора, тоже деревянная, тоже в Музее Академии Художеств находящаяся, и рядом отдельно сделанная модель конструкции купола. Так вот, я хочу сказать, что Исаакиевский собор делался с применением самых последних на тот момент, на острие практически, самых новых технологий, потому что здесь полностью металлическая конструкция купола, во-первых, потому что она взята из собора Святого Павла Кристофера Рена, но там она из камня и дерева, а Монферран ее воспроизвел полностью в металлических конструкциях. И вот дальше еще интереснейший есть момент, связанный с этими скульптурами. Вот мы видим, кстати говоря, здесь, видите, в укрупненном фрагменте, мы видим фигуру Монферрана, который держит макет собора. Да? Но здесь очень важно, что если капители были еще сделаны из бронзы, в технологии бронзового литья, то, собственно, вся скульптура собора, которую делали на 3 года позже, начали делать, уже делалась в технологии гальванопластики, потому что русский ученый Якоби, профессор гальванопластику, изобрел. Ну, это использование гальванической пары для переноса и осаждения металла на форму с целью того, чтобы точно воспроизводить из металла модель, куда она осаждается. Да, и поэтому все скульптуры сделаны из меди в технике гальванопластики, и это показывает, насколько все последние достижения науки активно там используются. Более того, там на строительстве, даже еще до строительства первой железной дороги, уже рельсы использовались и так далее. Все. Ну вот, теперь я буквально еще минуту займу, прежде чем к вопросам перейти. Есть еще один миф о том, что более 100 тысяч человек на строительстве погибло, и, так сказать, место было проклято и так далее. За этим тоже есть рациональное зерно, потому что Исаакиевский собор, у которого позолоченные купола, ни разу не потребовал того, чтобы эту позолоту наносили заново. Позолоту, когда ее с помощью листов сусального золота накладывают, она держится в зависимости от климата 20, 30, 40 лет, потом ее надо делать. Здесь же технология позолоты была методом так называемого ртутного или огневого золочения, когда создается в нагретой до 300 градусов ртуть, вмешивается четвертая часть золота, это все составляет амальгаму, которую потом намазывают эти листы, которые надо золотить, потом эту ртуть выпаривают. Можете себе представить, насколько это токсично. Это нужно килограмм ртути выпаривать. Да, и при том, что Монферран добился того, чтобы были стеклянные шлемы с отводными трубками у рабочих, которые это делали, все равно через кожу это впитывалось, и больше 60 человек погибло, и очень многие пострадали и стали инвалидами. Ну, здесь я хочу сказать, что, как бы это, может быть, чужим чем-то не прозвучало, но в данном случае люди понимали, что они делают, и для них, как для верующих христиан, это скорее была вот такая жертвенность в понимании, на что они идут. Но вот это то основание, на котором миф о высокой смертности возник. В остальном там все было вполне пристойно. Спасибо.
1: Спасибо, Максим. И да, список литературы.
2: Вот список литературы. Поскольку речь идет все-таки про отечественный предмет, то здесь литература очень хорошая есть на русском языке. Вот есть строиздатовская книжка 90-го года, неплохая. Есть хороший очень подбор материалов, иллюстраций и источников 200 лет начала строительства Исаакиевского собора. Есть история строительства 18-го года. Ну, там, я бы сказал, что сам текст, он не всегда сильный, но источники все приводятся очень корректно, и они очень ценные. Самое же интересное с технологической точки зрения – это книга Никитина «Монферран. Проектирование и строительство Исаакиевского собора Александровской колонны», которая была в 1939 году издана, потому что это писал именно специалист-строитель, который принимал участие в наблюдении.

0: Добрый Максим.
1: С стороны там трещины, и это произошло, но обычно такого рода осадка, она не постоянно идет, а вот первые где-то лет 40 примерно, то есть где-то в 1880-х годах, ну, это настолько явно стало, что вот в самом конце 19 века большие были предприняты усилия для того, чтобы все это поправить, закрепить колонны, где-то там вырезать деградированные трещинные куски гранита, а на всех капителях, не капителях, а базах, наоборот, внизу, там были еще не предусмотрены Монферраном такие пояски, стягивающие сделаны, которые как хомуты такие вот усиленно обхватывают гранит и не дают ему трескаться. Но я думаю, что сейчас, в принципе, мониторинг-то идет постоянный, но, судя по всему, этот процесс уже лет 80 как остановился, ну, будем надеяться, что какое-то время еще собор простоит.
2: Большое спасибо, Максим. Вам остается выбрать из двух вопросов, кому достанется книга «Ученые скрывают»
1: Я думаю, что тут, ну вот совершенно прямо даже, конечно же, молодому человеку, который, значит, вот так внимательно смотрел монферановские рисунки. Это однозначно совершенно.
2: Так, книга уходит молодому человеку. Вам достается наш подарок «Пингвинопитек», мыслитель, который тоже что-то скрывает. Сейчас на экране должен появиться скетч. Максим, посмотрите.
1: Сейчас.
2: Это вы.

0: Привет, любознательные! Это Затевахин о животных. И я, Иван Затевахин.
1: Привет, друзья! Я Игорь Затевахин, и нам тут пришел вопрос. Чем кошки отличаются от собак? Ну, я-то легко могу сказать – всем. А вот что по этому поводу думает наука?
0: Наука всегда думает о нас, как большой брат. Но если переводить...

0: вводить этот странный вопрос в научное русло, то тут можно говорить о хищных млекопитающих вообще, их сходствах, различиях, почему они такие, а не иные. То есть, грубо говоря, о жизненных формах.
1: А что такое жизненная форма?
0: Жизненная форма, я сейчас дам определение, это внешний облик животных, который адаптирован к их образу жизни и природной обстановке, в которой эти животные живут. Поясним на примерах. Поскольку мы начали с собак и котиков, в смысле кошек, я и предлагаю говорить о хищниках для наглядности. И да простят меня кошатники с собачниками, я немного расширю тему. Вот смотри, такой характерный пример жизненной формы. Когда человек, знакомый с обликом росомахи, эдакого небольшого медведя с хвостом и железными когтями, видит африканского медоеда, знаменитого Хони Баджера, то первая мысль, которая его посещает...
1: Что это за хрень смотрит на меня из кустов?
0: Ну хорошо, тогда вторая мысль. А не родственники ли они? А может вообще это один и тот же зверек, несмотря на разную окраску и некоторую разницу в размерах? Нет, конечно, не один и тот же. И родственники они не близкие, хотя относятся к одному семейству, к куньих. И, конечно, когда приглядишься, видишь различия в сложении, но все же оба они похожи друг на друга и при этом не похожи на классических куниц, ловких древолазов с длинным гибким телом и короткими лапами. Это тоже жизненная форма, к слову. Не похожи они на классических барсуков, маленьких бульдозеров, ночью гуляющих в лесу, а днем сидящих в норах.
1: То есть жизненная форма зависит от рода деятельности.
0: Да, схожесть внешнего облика медоеда и росомахи, несмотря на то, что росомахи покрупнее будут, определяется прежде всего тем, что и тот, и другой вид – профессиональные животные-бандиты и мародеры, способные отнять добычу у хищников много крупнее их. Вот росомахи порой отнимают добычу у рысей и даже у некрупных волков. А про смелость и наглость медоеда я могу вспомнить даже такую историю, которую рассказал мне один знакомый британский биолог, долгое время работавший в Африке.
1: Во, сходу лирическое отступление.
0: Так вот, история. Один природоохранный фонд как-то устроил для спонсоров и жертвователей, а это, как правило, крупнейшие международные концерны, так вот, им был устроен завтрак на природе в одном из национальных африканских парков. Белоснежными скатертями были накрыты специально собранные столы, ломившиеся от разнообразных африканских фруктов и прочих яств. Стояли ведерки с шампанским, публика, одетая в стиле сафари-люкс, леди-джентльмены. И вот прямо во время произнесения одного из тостов из куста выскочил разъяренный медоед, разогнал тостующих и тостуемых, забрался на стол, сожрал все, что смог, опрокинул пару ведерок и удалился обратно в кусты. И что характерно, совершенно он не убоялся при этом кучи народу и охранявших гостей рейнджеров с автоматами. Такой наглый зверь.
1: Занятная история.
0: Добавлю, что благодаря разбойничьему образу жизни и медоеды, и росомахи славятся могучим интеллектом и способностью сбегать из самых хорошо охраняемых и надежных питомников и зоосадов. Так одна росомаха прославилась тем, что сбежала из питомника московского зоопарка под Волоколамском. Мы там снимали, кстати. И как она могла убежать из клетки с бетонным полом, никто не знает. Кстати, убежала она беременная, родила в соседнем лесу и привела детеныша опять в зоопитомник. После чего что? Опять сбежала. А про медоеда, который сбегал из питомника, другого питомника африканского, естественно, используя всевозможные приспособления, был снят целый ролик, который гуляет по сети. Кстати, по облику и те, и другие, особенно росомахи, напоминают реконструкции вымерших монстров прошлого. Животных совсем из другой группы плотоядных, правда, тех из них, которые были небольшого размера, а именно медведи-собак.
1: А это что за звери?
0: Ой, это весьма примечательные звери, которые наглядно показывают нам, что жизненные формы, вероятно, могут устаревать. Вот то, что хорошо для мелких зверей, не всегда подходит для крупных. Так вот, эти зверюги, амфициониды или медведи-собаки, они появились примерно 50 миллионов лет назад и вымерли 9 миллионов лет назад. Кстати, соседствовали они, вряд ли всегда мирно, с вымершими криодонтами, тоже хищниками, но не современными, а из другой группы, и хищными копытными, которые появились примерно 60 миллионов лет назад. И ты удивишься, хищные копытные не вымерли вовсе, а вполне себе цветут и пахнут, просто приобрели другую жизненную форму. Про это чуть позже. Так вот, медведи и собаки, они как бы занимают промежуточное отношение к медведям и собакам. Но подревнее будут, а по внешнему виду как бы занимает тоже промежуточное положение между ними. И не собака, и не медведь. Питались они довольно разнообразно. Были среди них и совсем хищные формы, и всеядные. И если брать генетику, то они были все-таки ближе к собакам. Но когда появились более специализированные и совершенные в своем амплуа хищники, те же собаки и кошки, медведи-собаки вымерли. Потому что не были так приспособлены, как их последователи. Чтобы было попонятнее, давай начнем с привычного. К примеру, вот давай разберемся, как охотятся собаки.
1: Действительно, а как?
0: Собаки по своему сложению – это хищники, которые на своих стройных, но сильных конечностях способны преодолевать значительные расстояния. Они обладают острым нюхом и слухом, а добычу они умерщвляют с помощью укуса. То есть, догнав после преследования, они хватают ее пастью и убивают.
1: Ам!
0: Они редко охотятся из засады. Я не беру сейчас вот такой специфический вид охоты, как мышкование. Собаки очень часто охотятся группами, догоняют жертву с помощью быстрых ног и коллективных маневров. Если это коллективные псовые, такие как волки, африканские, как ныне принято говорить, волки, то есть бывшие геновые собаки. И эту жертву, которую они догоняют вместе, убивают, кусая мощными челюстями. То есть быстрые ноги, мощные челюсти. Любой хищник, который решает преследовать добычу или ходить за ней на большие расстояния, он невольно приобретает длинные лапы. И если при этом вот эти хищники начинали с профессионального поедания падали, то догнав ее, они убивают ее с помощью укуса.
1: А известные гонщики — гепарды?
0: Нет, гепарды сначала бьют и хватают добычу лапами, потом кусают, как делают все кошки. Так вот, к примеру, гиены, они в большей степени родня кошек, происходят от общих далеких предков, ибо они являются потомками мангустов. Так вот, несмотря на такое происхождение, когда экологическая ситуация сложилась таким образом, что у мелких братьев-мангустов появилась сначала специализация к питанию падалью, и, возможно, именно вследствие этого возможность увеличиться, извини за тавтологию, в размерах и начать преследовать добычу, они превратились, точнее эволюционировали в гиен привычного нам облика, про которых многие незнакомые с биологией люди думают, что это такие вот неприятные собаки.
1: А на самом деле это такие неприятные мангусты. Ну, большие, здоровые и очень опасные.
0: Точно. То есть гиены приняли жизненную форму собак. Кстати, самый сильный относительно массы тела укус среди вообще всех хищников у гиен, судя по всему. Они самые толстые кости ломают у любого самого крепкого трупа буйвола или бегемота даже. Еще один пример конвергентной эволюции, когда жизнь диктует внешний вид. В Северной Америке бродил гигантский медведь Арктодус. Кстати, считается, что он был такой большой и ужасный, чуть не 2 метра в холке. Так вот, он был настолько страшен, что долгое время препятствовал проникновению людей через Берингов мост на североамериканский континент. И только тогда, когда он вымер, тогда заселение и случилось. Огромен он был именно потому, что был длиннолап и строен. Весил он не намного больше современного белого медведя, всего где-то по тонну. А длиннолап он был, потому что преследовал на длинных расстояниях своих жертв. Или бродил по привольно раскинувшейся южнее гигантского ледника тундростепи, но не просто так, а в поисках падали.
1: Падали, падали, падали, падали листья.
0: Но все-таки он был медведем, а не собакой. И поэтому, видимо, когда опять изменилась экологическая обстановка, он не выдержал конкуренции с профессиональными бегунами-кусаками из псовых, а к тому же, которые охотились коллективом. То есть у них было явное преимущество. Нет, они его не съели, просто они были успешнее, они лучше ели, крепче, но по очереди спали, оставляли больше детей. Вот так вот они его и победили. А вот так же когда-то и медведи-собаки стали сдавать свои позиции, когда появились более приспособленные совершенные звери, типа современных псовых.
1: А почему другие огромные медведи уцелели? Ну, гризли, к примеру.
0: Ну, гризли, они же бурые медведи, просто отдельного подвида, так же, как кадьяки.
1: А напитки тут при чем?
0: Коньяк не напиток, а остров. И медведи с этого острова называются коньяками. А бурые медведи или, скажем, представители другого вида, черные медведи в Америке, они выжили потому, что были всеядными. Вот взгляни на облик бурого медведя. Это могучее, кряжестое существо с мощной мускулистой холкой и мощными передними конечностями, которыми можно переворачивать, выкорчевывать, бить, наконец. Медведь всеяден, и поэтому он огромен. Если нет мяса, он с радостью будет есть вершки, корешки, муравьев. Он будет охотиться на рыбу, на лосося. И при этом он способен при случае убить ловкую добычу, любую добычу из тех животных, которые живут рядом с ним.
1: Кстати, если гепарды хватают добычу лапами, собаки догоняют и кусают, то что делают медведи?
0: На этот вполне законный вопрос специалисты по этим хищникам отвечают конкретно. Ломают. Медведи ломают свою жертву. То есть они бьют лапами, подминают, кусают. Также и белый медведь, к слову, поступает, самый крупный из медведей современных. Кстати, псовые тоже начинали, будучи не очень специализированными охотниками. Они начинали с мелких форм, потом достигали весьма приличных размеров, вот тех самых неспециализированных, напоминающих даже медведей собак, охотников, типа эпициона. Он достигал весом 100 килограммов и был 90 сантиметров в холке, вот собачка такая. Затем эта ветка псовых немного помельчала, но при этом стала более специализированной и похожей на гиен мощью челюсти. Но еще даже они стали большими специалистами. Они стали кряжестыми падальщиками. Их назвали впоследствии барофагами. И именно то, что они стали специалистами, позволило им спокойно существовать рядом со страшными собаками-медведями и криодонтами-гиенодонами. Причем вместе они сосуществовали миллионы лет. Эти вот хищники-барофаги могли спокойно ждать, пока охотники, те, которые охотятся на добычу, съедят то, что могут, а потом приходили и дробили кости, выедая костный мозг. Их тактику, тактику барофагов, к слову, но с помощью орудий труда, разных каменных рубил, зубил, переняли наши предки. А непосредственно псовые, привычные нам линии волчьих, они тоже изначально были мелкими, легкими, выносливыми бегунами, грозой мелкой живности. Тактика – нашел, догнал, укусил, съел. И только потом они укрупнились. Потом они освоили коллективный образ жизни, за счет чего и успешно дожили до наших дней. И всего их жизненный путь на планете составил примерно 30 миллионов лет. Волки – очень успешные коллективные охотники, как и динго, которые вытеснили в Австралии тилоцинов, и африканские гиеновые волки – тоже самые успешные охотники считаются на сегодняшний день.
1: А что кошки? В чем их фишка?
0: Кошки же, как правило, охотятся из засады. Они хватают жертву прежде всего лапами, и лишь потом умерщвляют точечным укусом. У кошек, вот если не сильно углубляться в их анатомию, уникальное строение передних конечностей. Оно заточено именно под захват жертвы. Кошки сначала хватают передними лапами, потом, если добыча крупная, бьют задними и потом кусают. Кстати, кошки на протяжении всей истории предпочитали жизнь одиночек, за исключением считанных видов, например, современных львов. Кошка во время охоты полагается только на себя. Следовательно, эти хищники должны уметь наиболее эффективно и быстро умертвить выстраданную сидением в засаде жертву. Возможно, поэтому у кошачьих в целом очень сильно развиты клыки верхних челюстей. В истории Земли были, как помнишь, суперкошки, которые убивали добычу с помощью неимоверно увеличившихся верхних клыков. Это так называемые саблезубые тигры. Кстати, саблезубыми хищниками представители кошачьего ствола становились не один раз. Ну, например, так называемые барбурофелиды, которые не относятся к семейству кошки, но они тоже были кошачьего облика и тоже имели гигантские клыки-ножи или сабли.
1: Они не ломались об этих толстопопых, толстокожих гигантов, которых ели саблезубы?
0: Не скрою, палеонтологи до сих пор ломают полемические копья на предмет того, резали ли артерии своих жертв этими ножами саблезубые, если резали, то как, чтобы эти зубы не сломались, или наоборот, они ими кололи, но не в этом суть, суть в тактике. Подкрасться, затаиться, напасть, схватить лапами и умертвить укусом. Причем так поступают и мелкие кошки, и огромные тигры с ягуарами. Кстати, в современной нам фауне есть яркие представители условно-кошачьей жизненной формы, не являющейся кошкой. Это потомок когда-то заселивших Мадагаскар мангустов, а именно вивера фоса. Очень наглое, гибкое и очень похожее на кошек существо. Охотится на лемуров, вероятно, наиболее эффективно в облике кошек, используя кошачью тактику. То есть, хочешь жить как кошка, выгляди как кошка.
1: Так, вроде с котиками разобрались, но забыли про экзотику. К примеру, про хищных копытных, которые, по твоему сенсационному заявлению, живут среди нас. Я этому не удивлен, я их часто вижу на дорогах.
0: Да, но мы-то с тобой о жизненных формах. Так вот, хищные копытные жили-не-тужили чуть ли не с заката эпохи динозавров. Сначала, будучи мелкими всеядными, с уклонением в хищничество, а потом стали настоящими хищниками. Так вот, одна ветвь хищных копытных, мезонехиды, породила гигантов, достигавших веса 500-700 килограммов и более, до тонны.
1: То есть современного медвежьего типа?
0: Нет. Они хоть и были крупными, но не забывай, что у них на ногах изначально были копыта. Ну, не такие, конечно, как у современной свиньи, но все же, из каких бы то ни было копыт, сложно сделать медвежью лапу. Поэтому они напоминали скорее очень крупных барафагах, о которых мы сегодня говорили. То есть они могли ходить на четырех ногах в поисках падали, которую, к слову, могли отнять у хищников поменьше. Они были еще, видимо, и мародеры. Челюсти у них были невероятно мощными и по форме напоминали секатор, как, например, у гарпоголеста. То есть разгрызть кость какого-нибудь павшего гиганта из мегафауны для них проблемой не было вообще никакого. Конечно, при случае они могли убить не особо шуструю жертву, которая в те времена была не редкостью. Современные быстроногие копытные тогда еще не появились. Это очень важно. А были огромные, толстые и неповоротливые существа травоядные. Среди хищных копытных были животные разных размеров, но похоже, что все они были очень головастые, обладали длинным туловищем и относительно недлинными ногами. Смысла в них, то есть в особо длинных ногах, не было. Им хватало и таких, видимо.
1: Не, я за длинные ноги. И желательно стройные.
0: Но не у хищных копытных, я надеюсь. Самым огромным из них считается эндрюсарх, у которого череп был более 80 сантиметров. Вот более чем такой. А сам он мог весить тонну. Он, скорее всего, был или падальщиком, или засадным хищником, ведшим полуводный образ жизни, эдаким живым капканом. То есть он поджидал жертву воды, хватал ее и ел. А добыча у него была при этом не очень шустрая. То есть жизненная форма хищных копытных, она была адекватна задачам времени, в котором они жили. Когда пришли новые времена, из мелкого размерного класса в крупный подросли хищники половчее, добыча стала более шустрой, мезонехиды, неповоротливые, но с огромными челюстями, потихоньку вымерли. Но вот вторая, сестринская, как говорят ученые, ветка хищных копытных практически сразу пошла другим путем. Некоторые парнокопытные хищники, жившие где-то около 50-55 миллионов лет назад, около речушек, прудиков, мелких лагун, они, все это вот богатство располагалось у берегов древнего моря Тетис. Так вот эти вот животные, которые там жили, их впоследствии назвали пакицетами, они пошли, как говорится, на мокрое дело. И под давлением конкурентов постепенно стали осваивать водную среду.
1: То есть, как предки ластоногих и моржей, они тоже прошли стадию выдроподобных предков? Мы как-то об этом говорили.
0: Ну нет, во-первых, с ластоногими это случилось куда позднее. Пакицеты жили на планете на 25 миллионов лет раньше, как я говорил. Напоминали волка с очень большой головой. Как и все хищные копытные, пакицет был башковит. Только волк этот был с копытцами на пальцах, между которыми были перепонки. И мне вот кажется, что обладателю копыт принять условную жизненную форму выдры с ее ловкими пальчиками, которыми можно хватать рыбу, вот с копытами принять такую жизненную форму как-то тяжеловато. Зато вот с такой головой можно ловить рыбу. А если еще и укрупниться в размерах, то для начала можно нападать на пришедшую испить водицы жертву из засады. И кости на ногах у пакицета были утяжеленными для того, чтобы он ходил по дну. И такие утолщенные кости, к слову, есть у бегемотов, которые тоже не плавают, а ходят.
1: Ну как океанологи, они тоже по морям ходят, а плавают, сам знаешь что.
0: Точно. Представь, что бегемот, скажем, вдруг решил стать хищником. А, между прочим, бегемоты иногда питаются падалью. Так вот, бегемот от врагов спасается в воде, а питается на берегу. А бегемот, к слову, самый близкий родич животных этой группы, то есть и вымерших, и нынешних китов. Пакицет из-за тяжелых костей весил прилично и обладал огромной головой со сближенными глазами, которые могли фокусироваться на кончике его хорошо нюхавшего носа. А это, безусловно, позволяло ему точно хватать то, что находится вблизи его челюсти, рыбу, например. А глаза, которые высоко сидят на черепе, они позволяют хорошо видеть то, что выше горизонта. То есть можно затаиться в каком-нибудь заросшем растениями пруду, а-ля бегемот, и ждать, пока жертва сама придет на водопой и прямо к тебе впасть. Логично, что с такой большой головой можно постараться стать кем-то вроде млекопитающего крокодила.
1: Можно, если в твоей местности настоящих крокодилов нет.
0: Но, видимо, их там и не было. Можно никуда не бегать в этом случае, а ждать добычу в воде, она сама к тебе придет. Так где-то 48 миллионов лет назад появились амбулоцеты – эдакие млекопитающие крокодилы, которые, как и пакицеты, представители той линии, которая породила китов и дельфинов, как ты догадался. Оговорюсь, появились — это условное понятие. Судя по тому, что амбулоцеты, по последним данным, практически потеряли связь с водой, их эволюция началась здорого раньше 48 миллионов лет тому назад. Жили эти амбулоцеты в эстуариях и дельтах рек. Оттуда до моря, как говорится, рукой подать. Так вот, те животные, которые решили идти в море, они идут по следующей логичной и накатанной схеме. Это питание рыбой, другими желающими освоить водные просторы животными, а может быть и собратьями. И постепенно они все больше и больше приспосабливаются к жизни в воде. И все у них меньше остается связи с сушей. Так появились первые киты, которые научились прежде всего рожать в воде. И они образом жизни и, соответственно, формой тела поразительно напоминали вымерших морских ящеров, ихтиозавров. Вот так круг жизненных форм и замкнулся. Надеюсь, с жизненными формами хищных и не только собак и кошек мы разобрались. У меня все. Спасибо. Пока.
1: Ну что, все ясно. Хочешь быть ловким и прыгучим засадным убийцей? Стань кошкой. Хочешь быть выносливым преследователем? Становись собакой. Хочешь перепробовать все меню из мясного и веганского ресторана? Ну, будь медведем. А если хочешь жить как рыба, но дышать при этом воздухом, то будь китом. Это был Затевахин о животных. Пока-пока, ставь лайки, подписывайся на наш канал, присылай вопросы.
2: Кто на газ жмет, кто давит на тормоз? Кому содержание, а кому главная форма? Кому мясца, кому комбикорма? Пойми, прими, есть разные жизненные формы.

0: боевых искусствах самое главное – это не бой, а познание гармонии инь и ян, баланса между черным и белым. Только познав гармонию, ты станешь великим. Китайский мастер ушу и киноактер Джет Ли.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Джанны Моу «Дом летающих кинжалов». И у нас в гостях востоковед и китаист Алексей Усошин. Добрый день.
2: Добрый день.
0: В 2004 году в прокат вышел художественный фильм китайского режиссера Джан Имоу «Дом летающих кинжалов». Конец 9 века, Китай. Правящей династии становится все труднее удерживать власть в своих руках. Одна за другой возникают повстанческие группировки. Двое высокопоставленных офицеров натыкаются на след отряда летающих кинжалов. К ним в руки попала слепая девушка, по всей видимости, входящая в эту группу. Если втереться к пленнице в доверие, то можно узнать, где прячутся мятежники.
1: Давайте сначала обсудим сам жанр, в котором снят фильм «Уся». Насколько я поняла, что этот жанр существовал еще вообще до появления кинематографа. Расскажите немножко про его историю.
2: Ну, если коротко, то жанр действительно существовал задолго до появления кинематографа. Этот жанр пришел из средневековой китайской литературы, когда как раз в эпоху династии Тан, та самая историческая эпоха, во время которой разворачивается действие фильма «Дом летающих кинжалов», начал формироваться такой жанр, как городская новелла, городской роман. Потом он уже в последующую эпоху, эпоху Сун, уже перетек, немножко оброс дополнительными ответвлениями. В частности, одним из которых стал жанр о странствующих рыцарях. То есть Уся — это, собственно говоря, и есть странствующий рыцарь, благородный человек, который, скажем так, борется за справедливость, ну и соответствующие описываются его героические приключения. Они могут немножко, скажем так, уходить в сторону там, той или иной направленности. Это может быть добавлено какими-то мистическими происшествиями, событиями. Так, может быть, что-то из плутовского романа, соответственно, какая-то любовная, может быть, лирическая, хотя это не характерно для китайского, скажем так, жанра в литературе, по крайней мере, того времени. Да вообще любовная лирика – это не китайский, не типичный для Китая жанр. Вот. А история о приключениях благородных рыцарей, ну, рыцарь тоже понятие не совсем правильное, потому что в нашем понимании рыцарь – это одно, в китайском немножко другое. Вот. Но вот этих благородных людей, которые, кроме того, что они, естественно, обладают всеми навыками воинскими и, так сказать, человеческими качествами, да, они еще при этом все-таки подразумевают некую мораль несут, да, что это люди определенных, так сказать, принципов, которыми они руководствуются в своих, так сказать, поступках и которые, соответственно, их преподносят как некий образец для подражания, как некая проекция образа благородного мужа Дзюньцзы, да, который еще, так сказать, формулировал Конфуций.
1: То есть образец для подражаний, для меня это романтизация бандитов все-таки в первую очередь, которые ходят, грабят.
2: Так, были из них бандитами. Дело в том, что сам жанр «Уся», да, я сказал, что это как бы изначально, ну, наиболее близкое понятие, которое у нас может быть применено, это вот странствующий рыцарь. Хотя, еще раз говорю, рыцарей в Китае как, ну, как класса не было. Понятно, что европейское понимание этого термина, оно неприменимо.
1: Хорошо, термин «рыцарь» в китайском понимании, это какой?
2: Ну, что такое рыцарь для европейцев, да, в европейском понимании? То есть рыцарь – это воин, воин, который конно и оружно является по зову своего сюзерена, и который за это его жалует землей, которая его, собственно говоря, кормит и вооружает. За это он приносит ему омаж, присягу и защищает его с оружием в руках.
1: Он то еще есть должен биться за право внимания
2: девушки. Рыцарь – это землевладелец, прежде всего, да, который владеет землей и который, соответственно, и таким образом несет службу. И передает это все, скажем так, по наследству, как и свой титул, так и свои владения. Ну, там нюансы могли быть разные, как они там приобретали или теряли титулы и владения. Но в Китае это было невозможно в принципе, потому что вся земля принадлежала императору. Не было частной собственности на землю, как и не было класса частных землевладельцев. Поэтому рыцарь в китайском понимании – это носитель некоторых качеств, моральных, этических, которые, соответственно, он в идеале должен был поставить на службу государству. То есть в Китае самый тот термин, который обозначает в Китае термин, условно говоря, рыцарь или человека служивого, наиболее близкого в понимании – это ши, то есть воин. Это система, которая сформировалась еще в эпоху весен и осени, потом борющихся царств, до первого как бы, объединения страны в единую централизованную империю Цинь. То есть тогда сформировалась вот такая конструкция, да, которая определяла структуру общества. То есть во главе всего, естественно, это Ван, правитель. Позже этот термин был заменен на термин Хуанди, император, когда возникла единая империя. В его полной собственности была вся Поднебесная. Соответственно, высшие понятия, да, высший источник власти – это небо, тянь. Сын неба – тяньцзы, император. Управляет Поднебесной – тянься. Что такое тянься? Это Китай. Все, что под небесами. На основании небесного мандата. Небо вручает ему мандат на управление Поднебесной. Таким образом, он как бы несет перед небом личную ответственность. Если он не справляется со своими функциями, небо может лишить его мандата. Происходит гэмин – смена мандата. В современном китайском языке гэмин, смена мандата, означает революцию. Вот правитель, как с чего я начал, на основании небесного мандата, владеющим всем, что под небесами. И потом, соответственно, идет уже определенная градация общественных страт. То есть первое – это ши, условно говоря, в те времена это были воины. Потом это стали шэньши, образованный класс, конфуцианцы, ученые, которые могли претендовать в силу своей компетенции, своих знаний на участие в управлении государством посредством сдачи экзаменов и занятия чиновничьих должностей административных. Потом нун – это земледельцы, крестьяне. Крестьяне всегда были очень почитаемы в Китае, очень почитаемым сословием. То есть считалось, что на них зиждется экономическая мощь и основа государства. Они непосредственно, можно сказать, любимые дети императора. Император первый среди крестьян, император проводил первую борозду, когда начинались сельскохозяйственные работы. Император, цвет императора желтый, цвет земли. Соответственно, нун, вторая по важности была для китайского общества страта, вот это его составляющая, это крестьянство. Потом шли гун. Гун – это ремесленники. Ремесленники – те, кто работает на производстве, работает руками, кует в прямом и в переносном смысле, скажем так, тоже благосостояние общества. И последнее – это шан – торговцы. Торговля со времен возобладания в китайском обществе конфуцианской морали, конфуцианской концепции считалась занятием не самым престижным и не самым уважаемым. Еще Конфуций говорил, что благородный муж Дзюньцзы думает о морали. Низкий человек, сяо-жень, думает о прибыли. Соответственно, тот, кто думает о прибыли, тот сяо-жень, низкий человек. Собственно, из-за этого в некотором роде страдал один из, наверное, величайший китайский поэт, как раз эпохи династии Тан, Ли Бай, или как его, Ли Бо еще у нас называют. Он был сыном торговца, и поэтому ему, скажем так, долго не удавалось поступить на государственную службу, несмотря на то, что все признавали его таланты. И вот таким образом было структурировано китайское общество. Непосредственно вот эта концепция, она просуществовала практически на протяжении всей китайской истории и дошло до нашего времени, естественно, с теми или иными там какими-то вариациями, интерпретациями, в зависимости от исторической эпохи и от тех, так сказать, внешних и внутренних событий, которые на это воздействовали. Но, тем не менее, принцип, он, в общем-то, остается оставался во всем традиционном Китае неизменен, вплоть до падения последней императорской династии Цин в 1911 году. А что такое в понимании Китая, китайского менталитета рыцарь? Да? Рыцарь – это человек, который в данном случае не является воином-профессионалом. В Европе рыцарь – это воин-профессионал. Там он тоже мог обладать всеми необходимым набором воинских навыков. И в романах именно такие воины прежде всего и выступают на первый план, потому что зрителю, точнее читателю, естественно, интересно читать про бравых героев, ловко владеющих там мечом или какими-то другими там боевыми искусствами. И, в общем-то, все классические китайские известные романы, которые так или иначе повествуют об этих героях, они делают акцент на их воинских доблестях и воинских умениях. Но это прежде всего еще носитель определенной, так сказать, нравственной системы, системы ценностей, которая позволяет ему быть интегрированным в высшие управленческие слои китайского общества. Они просто не нашли себе места в этом обществе, не в обществе, а в администрации, управляющей этим обществом. Ну, может быть, их отодвинули какие-то завистливые, там, коррумпированные чиновники. Это стандартная, как бы, вот, сюжетная завязка для таких произведений, для жанра «Уся». Им там, например, не дали сдать экзамены, там, каким-то образом обошли несправедливо, или еще они каким-то образом там, потерпели фиаско вот, в попытке занять подобающее им место в административной системе управления. И они, скажем так, восстанавливают справедливость вот таким способом. Или идут на службу, например, какому-нибудь успешному, но при этом ответственному и справедливому государственному чиновнику, как, например, судья Бао Гун, например, и Бао Джен. Про него есть тоже цикл таких вот романов в жанре «Уся». Он олицетворяет собой как бы мудрого управленца, грамотного, да, карающего несправедливость и награждающего за заслуги и доблести, и на службу к нему приходят такие вот благородные странствующие рыцари. Сперва они, значит, здесь, например, повосстанавливают справедливость, потом, значит, куда-нибудь еще попутешествуют, там повосстанавливают справедливость. Вот так примерно происходят события в классическом китайском романе жанра «Уся». Фильм, который мы сегодня обсуждаем, да, он, в принципе, в некоторой степени тоже построен близко к этому жанру, хотя...
1: А вот у меня вопрос тогда, он построен больше на сражениях, или все-таки там часто затрагиваются какие-то любовные тематики, или...
2: Любовная тематика, конечно, в фильме есть, она...
1: Нет, не в фильме, в самом жанре, вот изначально.
2: Дело в том, что в китайской литературе, я об этом уже упоминал, как таковой любовной лирики нет. Ну, есть 4 классических китайских романа, которые, естественно, как бы знают Китай все. Это «Троецарствие», «Речные заводи», «Путешествие на запад» и «Сон в красном тереме». Вот «Сон в красном тереме» — это вот считается, ну, как бы квинтэссенция китайской изящной словесности. Роман, написанный в середине 18 века Цао Сюэцинем. Вот, он как раз повествует именно исключительно о романтических отношениях, правда, в рамках одной, скажем так, семьи и всех там многочисленных мужских, ну, основной там мужской персонаж один, но очень много женских персонажей, потому что в богатых и, так сказать, знатных семьях, естественно, женщин было много. Были жены в разной степени тоже, скажем так, значимости и ответственности, и огромное количество наложниц, служанок, там, и также лошадей их карет. В общем, вот там это роман именно... Все строится вокруг романтики. Очень такой сентиментальный, хотя он очень глубокий. И история, на самом деле, там весьма трагична. Но мы не его сейчас разбираем, а сейчас разбираем фильм. В фильме действительно есть любовная линия, но она не характерна для традиционной китайской исторической литературы. Я имею историческое, что она в исторической ретроспективе. Потому что романтические отношения никогда не выносились в Китае в силу определенных там, особенностей китайской морали на первый план. То есть это всегда было что-то за закрытыми дверями. То есть любовь, если и присутствовала в китайской поэзии или в китайской литературе, то это была любовь к другу. Половина китайской поэзии – это там или «встречаюсь с другом, по этому поводу радуемся и выпиваем», или «прощаюсь с другом, по этому поводу грустим и выпиваем». Вот китайская лирика, она об этом. О любви мужчины к женщине вы китайских стихов, по крайней мере, написанных до 20 века, ну, наверное, практически не найдете. Ну, есть отдельные моменты, потому что таки, как бы шило в мешке не утаишь. Естественно, без женских персонажей в китайской культуре, разумеется, никак не обходилось. Но это тоже весьма специфический момент, потому что, например, те самые яркие женские образы, исторические, даже, скажем так, вот относительно реальные, и те, которые нашли отражение в китайской культуре, они, как правило, несут в себе некоторую негативную коннотацию. В том плане, что красота воспринимается как опасное оружие, как нечто губительное. Недаром вот этот пример четырех красавиц, губящих царство, они вот идут красной нитью через всю как бы вот женско-описательную часть китайской традиции. В частности, даже вот та песня, которая звучит в фильме «Дом летающих кинжалов», о том, что вот гибнут города из-за такой красоты, которая вот живет на севере и представлена в виде главной героини. А на это отсылка к тем четырем действительно реальным историческим прототипам, которых так и называли «красавицы, губящие царство». Хотя одна из них на самом деле царство в реальности спасла. Древнейшая там из них некая Сиши, красавица, которая жила в царстве Юэ еще в эпоху «Весен и осени». Примерно